0: агрессивность, она совершенно не вытекает из характера религии, что мусульманство абсолютно. Чуть ли не самая миролюбивая религия. Причем об этом говорят люди, которые, ну, явно никогда не изучали ислам. А между тем в исламе есть понятие «священная земля», то есть земля, которая должна быть отвоевана, посвящена Аллаху. Само выражение «огнем и мечом» – это выражение Магомета. Множество указаний есть об уничтожении христиан и евреев конкретно в самом Коране.
1: Где это? В каком месте?
0: Но я сейчас ночью не полезу на полку.
1: А у вас, ну почему вы, если вы говорите, можете, наверное? А что, не освещена полка?
0: Нет, ну вы знаете, но это же вот такие вот очевидные вещи. Просто на самом деле...
1: То есть вы почитываете Коран, да?
0: В Библии, конечно, очень много жестокости, но там эта жестокость показана как фактичность. А вот таких вот заповедей, как вот уничтожение людей,
1: вы в каком,
0: там таких заповедей
1: в чем
0: нет,
1: переводе, уважаемый?
0: От Корана.
1: Вы в чем переводе читаете Коран? Что, какое у вас издание?
0: У меня традиционное издание.
1: Традиционное издание.
2: Спасибо.
1: Нет, я так не считаю, как считаете вы. Понимаете, любой факт, можно истолковать его всегда двояко. Понимаете, даже самое мирное какое-нибудь предназнование, если при желании, можно описать его как там, знак агрессии или еще чего-то. И сами события происходящие, например, там, если то, что вы имеете в виду, тоже не имеют, во-первых, отношения ни к исламу как таковому, ни к тому, что не показывают, не говорят о том, а об исламе как агрессивной религии. Если у вас не очень, если у вас полка освящена там плохо, сегодня вы не видите, зато вы, наверное, знаете, что и прекрасно помните крестовые походы христиан. Я всегда рекомендую вспоминать их, чтобы говорить о миролюбии, не очень-то разглагольствовать о миролюбии христиан.
2: И мы продолжаем беседу с Назимом Надировым. Мы еще какую-то тему хотели затронуть, если помнишь. То есть затронули про гротеск, про этих самых, про героев эпоса, а еще что-то.
1: И третья тема — физики.
2: А, да, вот, я не случайно сказал такую вещь. Мне это в голову взбрело недавно совершенно, что, скажем, национальность такая существует, музыкант. Также существует национальность физик. Ну, еще ряд таких, скажем... направлении, да, то есть нельзя сказать, что, например, физик еврей, там, да, или там таджик, или русский, также нельзя сказать про музыкант, это сама профессия уже является его национальностью. Ну, как-то вот наши гости индийские, они восприняли это просто, ну, как такую лозунговую какую-то, в общем-то, фразу с моей стороны, но я вот уверен, что...
1: Это за сложности тоже... перевода, я слушал там... Просто обобщенно переводилось, поэтому они не уловили, так сказать, скрытого глубокого смысла.
2: Но ты согласен, что это в принципе так?
1: Естественно, да. Вот с физиками я не знаю, потому что, ну, то есть, теоретически согласен. То есть это может быть. Люди, которые там расщепляют там вещи, понимают, им для них, видимо, действительно, потому что я мало с ними реально общался. Но для музыкантов, конечно, не может быть, потому что... Огромное количество примеров, то есть вся жизнь это пример того, что действительно музыкант. Во-первых, это самый универсальный язык, это банально уже звучит. Понятно, что музыку не надо никому ничего переводить. И действительно, тот, кто служит в музыке, по-моему, не сделает отличия. Самое смешное, например, что смешно, я не знаю, но во всяком случае, группа, допустим, у меня музыкант азербайджанец, солист азербайджанец, а все остальные армяне в группе одной. Да. И вот мы выступали на Наврузе, здесь будет Гасан Мамедов, скрипач, например. А в группе у него все музыканты армяне, например. И прекрасно. Такого взаимопонимания там не видел. Поэтому абсолютно, естественно, не имеет значения.
2: Но что меня тревожит, я ведь тоже неспроста об этом подумал, да? То есть, если музыка такой интернациональный язык, сближение людей, да, то есть действительно там безразлично, там, кто играет, там, индус на табле или там Маркус Миллер на бас-гитаре, то и то замечательно, и всегда музыканты найдут общий язык, то какие-то черти, демоны это поняли сейчас. И начинают привносить мощный, ну, не то что раскол, а какую-то музыкальную волну, которая людей разобщает. Ну, из серии, скажем, брит-попа. так называемого. Вот так называемый брит-поп.
1: Что это такое, Саша?
2: А это вот то, что пытаются весьма криво играть многочисленные наши коллективы, типа «Мумия Гриля» и же с ними. Mm. То есть это достаточно безликая, не музыкальная совершенно волна, которая, как ни странно, объединяет огромное количество не вокруг себя, а именно внутри, да, вот самих этих так называемых музыкантов. И создается какое-то третье государство, то есть империя безликости. Ну, кстати, большинство, я говорю, не все, но большинство вот этой музыки, которая транслируется по MTV, она тоже туда же относится. Всякие скутеры,
1: к «Мумии» я просто не могу ничего сказать, потому что я симпатизирую. Это единственное, что я знаю, что он просто японист. Японист, и этим мне глубоко симпатичен, оказывается, вот этот солист. Он, оказывается, специалист по японскому, или по Китаю, по-моему, по Японии. Вот. И этим мне симпатичен, поэтому я ничего плохого про него не скажу. А все остальное... Ну, бывают этапы. Это, видимо, второй урожай. Вот этот всход, то, что была битломания, которым, глубокими поклонниками которой, как известно, мы с тобой являемся, да? Mm-hmm. Книгу фанов издадим как-нибудь, Саша, да, всех там российских фанов битла. И, видимо, вот это второе поколение пошло. Это, видимо, тогда было вот какие-то там ВИА создавались, они пытались как-то в подвалах что-то вот этот рок играть. А теперь вот этот, видимо, уже на другом уровне. Вот это британский рок выполз в виде вот этих товарищей, о которых ты говорил.
2: Ну, опять же, не только они, а вот, как я уже говорил, скутеры. Ну, я многих не знаю по той причине, что для меня они все, как знаешь, как в туннеле на поезде едешь и не врубаешься, что там проект. Но смысл в том, что их имя-то им легион уже, и люди-то путаются, понимаешь, в языке. То есть, если раньше, например, там, ну, понятно, там, Маркус Миллер, вот наш, вот, там, скажем, Кишор, вот этот друг Таблиз, да, они бы, то есть, тот бы издал звук, и этот, и они уже друзья, да, то сейчас вот эти демоны, они бы, ну, представь себе, там тот же скутер, там он, ну, я не извиняюсь,
1: я
2: что
1: не
2: так
1: представил.
2: Ну, можно назвать как угодно.
1: Ты справочник там, мне какой-нибудь подготовил.
2: То есть, ну, неважно, человек из этой вот, так называемой новой волны, ну, музыкантами не называю его, послушав бы, это так весьма так, ну, как, ну, и ладно. То есть язык тут разрушается.
1: Ну, вот смотри, если говорить, я себя предпочитаю положительно находить во всем. Например, у Питера тоже Британия, я хочу защитить. Видишь, мы ее как-то обкакали, а тут... А в самой же Британии
2: слушай,
1: живет
2: не
1: в городе
2: Бас. Эстонию.
1: Да. Чухонцев, да, не все же чухонцев. Хай. Вот. И студия в Бас, в местечке Бас у Питера Гэбриэла нашей. Так там же, вот как писал Саш Хабатский диск, вот этот «Ашхабад. Город любви», вот с участием Гасана, скрипачей всех. Там музыканты из всех были, из Камеруна, из Пекина на этих там и флейтах своих играли, это самое... Какие только страны. Вот надо вспомнить те страны, куда тебе послом хотели забросить. Вот оттуда тоже были. С твоей стороны, твои подопечные. Бурунди, да? Да, вот Бурунди барабанщики были. Вот. И все они там неделями вот они сидели, все, значит, писались. И вот там и привлекали. При желании можно было участвовать в записи других, что и происходило, естественно. То есть за это время Гасана пригласили там сыграть, принять участие в записи других альбомов. А какие-то там музыканты принимали участие в записи группы «Ашхабад». То есть просто подходили, говорили, ой, нам нравится вот эта мелодия, хочешь я вот там на таблах сыграю в этом месте, мне кажется, подойдет. И это все происходило прекрасно. И потом все там гастролировали вместе и так далее. То есть есть и объединяющие, не только, так сказать, интегрирующие слово. Вот какое.
2: Люблю Питера Гэбриэла, но я не верю англичанам, потому что в свое время они сослали уголовников, чтобы те завоевывали для них земли, уничтожая индейцев.
1: В Австралию? Зато знаешь, как кайфа сейчас вот только что.
2: Ну, так хорошо сейчас в Австралии. Здесь, мне кажется, тоже пиратство, потому что, то есть, видимо, Гэбриэл, мой уважаемый как музыкант, там и бог, и царь, и то есть, хочет, вырежет фразу какую-то, хочет, какую-то таблу уберет. То есть, ну, понимаешь, он же босс. То есть, вот люди к нему приходят из леса, вот он вылез, понимаешь, то есть он одаренный, очень музыкант, но он целиком и полностью зависит от этого англосакса, который на наворованных у всего сообщества деньгах построил эту студию. Я вот вижу себе эту картинку так. Ему некуда больше и податься, этому вот бедному папуасу, понимаешь? И то, что он прописывается
1: только
2: в данной...
1: Только к Петьке, Гебрилу.
2: Да. И то, что он там прописывается в данной студии, тут непонятно, польза ли это для музыки, во-первых, и польза ли это для вот самого данного этого музыканта, потому что вполне возможно, что он выплескивает вот так себя и теряет, ну, не то, что самобытность, а вообще всю магию своей музыки, своего искусства, понимаешь?
1: Может, теряя, когда только что-то выплескиваешь, оно остается вечным. Видишь, как я сказал, Саш? Только потеряв что-то, можно оставить его в веках или в истории. Вот, вот поэтому они записывают. Понимаешь, может, они теряют свои, так сказать, отходят от своих корней, приезжают в Англию, там пишут «Нелюбимый тебе», вот, «На туманном береге Альбиона». Но
2: нет,
1: зато
2: мне очень нравится территория.
1: А, но сами не нравятся обитатели ее.
2: Да, обитателей там уже англичан-то истинных не осталось.
1: Да, ну смотри,
2: вот где они прокололись-то.
1: Да, прокололись этим. Но зато остается диск, понимаешь? И это, конечно, уникальный, например, случай, например, для туркмен. Когда бы такое огромное количество людей во всем мире узнало бы одновременно туркменской традиционной музыки, если бы это не на студии Питера Гэбриэла издалось. Потому что диск везде, дистрибьюция Virgin, крупнейший этот мейджор мира. В любом магазине мира лежат туркменские диски. И знаешь, сколько было писем? Это же дурдом. Люди ехали в Ашхабад.
2: Назим, извини, что я перебиваю. Знаешь, вот есть такой фильм «Sex Pistols», «Грет Свиндл рок-н-ролл», по-моему, он называется, где в конце вот это именно Virgin простебан тем, что акула с этой надписью жрет вот этих, казалось бы, независимых, таких дерзких музыкантов, понимаешь? Если я, например, сейчас устрою ток-шоу мощное, да, вот, ну, к примеру, вот мы объявим сейчас с тобой тему завоевать Чечню или отпустить, так огромное количество дебилов, тут все приборы зашкалят.
1: Уже это делается, я
2: потом, понимаешь, то же самое и здесь, то есть само же рассуждение. Естественно, приходят письма, понимаешь, но это вовсе не значит, что люди узнали туркменскую музыку. Они узнали габриэлевскую редакцию туркменской музыки. Вот о чем я хочу сказать. Я дико подозреваю вот в том, что я слушаю, ну, как бы... сам не ем, а мне этот Питер Гэбриэл рассказал, как батя. Причем, опять же, Гэбриэл я уважаю.
1: Да. Музыкант, да. Я понимаю, Саш, в любом факте я понимаю, есть, нужно чем-то жертвовать. Мне, кстати, положа руку на сердце, я делаю совершенно неправильно, видимо, что признаюсь в этом, очень не нравится этот диск лично. Который,
2: не нравится?
1: Не нравится. Mm-hmm. Вот, потому что и у меня были большие ссоры, и даже я потом сошел как раз с менеджмента и разорвал контракт. Не разорвал, мы написали другу контракт, потому что мне не нравилось то, что записывают они. А я называл это кастрированной музыкой. То есть они лишили вот этой вот сочности, вот то, что было в группе Ашхабад, там Гасан на скрипке, она была сочная и темпераментная, и такая пульсивная, и нормальная мужская музыка. Они сделали кастратов из этого.
2: Их же жабы душат. Их же жабы душат. Как же кто-то лучше, кто-то с большим драйвом.
1: Да, и вот они убрали весь драйв абсолютно. Она говорит, музыка должна быть более перкуссивной, более приближенным корням. Ну, какие корни? Откуда Питер Гэбриэл знает о корнях туркменской музыки? Если я там каждую субботу-воскресенье летал туда и вообще в месяц проводил минимум 20 дней в Туркмении. И там варился на всех свадьбах, по пустыням таскался с музыкантами. Но они почему-то решили, что им больше известно про исконную туркменскую музыку. Ну, вот они таково ее и записали. Я считаю, что чем никакую не слушать, лучше слушать то, что вот на этом диске. Но вообще-то, конечно, исконная она гораздо лучше, чем ее представляют англичане.
2: Ну вот, я, кстати, видишь, возмущение моему нет предела, но тем не менее я как-то попал немножко в... Ну, вот возмущение тем, что кастрированный продукт тиражируется мощным дистрибьютором по всему миру, и что они еще пишут. Сказал, что они пишут. Ну, только дебилы пишут, понимаешь? Вот ты согласись. Ну, вот...
1: Да, говорит, мы на свадьбу хотим приехать, услышать, там, чтобы побывать там на концерте группы Ашхабад из Лондона, из Берлина. Я говорю, так поймите, что группа-то не существует, Ашхабад. Это только экспортный вариант. Они встречаются в аэропорту, летят на запад, там ездят, там, потом возвращаются, в аэропорту расходятся в разные. Они никогда не играют вместе.
2: Так, Гэбриэл слили. Что еще? Кого бы еще? А, вот, погоди. Тут еще такое послание. А, British Rock слили этот, да? Да. Назим, знакомо ли вам творчество группы Devil's Annual? Эта группа в конце 60-х записала один альбом. Круто. Продюсировал ее известный человек Феликс Папалла. Ну, в общем, Папалради. Итальяшка, видать, из группы Mountain. На ее диске была записана музыка Востока в рок-аранжировках. Содержала все как тюркские, так и греческие, ближневосточные мелодии. Интересуется Фэнк.
1: Нет, как группа называлась?
2: Сейчас, секунду. Devil's Annual.
1: Ну, нет, название уже мне не нравится, а не знаю, как насчет там аранжировок. Были попытки, многие ведь делали, была такая...
2: Танец вот, с саблями Хачатуря, а насколько переигрывали?
1: Вообще не надо, это не танец с саблями.
2: Ну, нет,
1: это шовинистическая...

0: Как она полибрита, да. Вот он попадает, да, там электростанцию строят в горах, и там он влюблен в курдянку Айшу, это самое. Да, и он приезжает, и он видит курдскую свадьбу, и там идет танец курдов, да. И почему-то потом переделали и в России.
1: Слушай, а с саблями они танцуют вообще? Ну или как? Может, там, может быть, действительно там какой-то есть танец, который...
0: Я не видел. Ну, это подразумевается танец курдов, и почему они саблями должны
1: танцевать? Не знаю. Слушай, ну это круто. Я вот прям вот, я доволен даже. Ты мне рассказал интересную прям.
0: Ну.
1: Ну, вообще это, да, я сказал, демонизм какой-то даже. Ну что, звонок послушай.
0: Угу.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, вы...
1: Я сегодня... два раза сказал здравствуйте. Знаете почему? Потому что у меня пальцы застряли, и я не смог вывести.
0: А я думал, один раз
3: застряли. А у меня-то как застряли.
0: А я думал, он за меня. Я думал, ты... я-то промолчал, ты два раза поздравил.
3: Слушайте, вы так сегодня духовно меня обогатили, рассказав, как на самом деле все делается в нашем эфире. У меня тут вот в голову один забежал вопрос. Вот пока он не убежал. Объясните... кто там сейчас двойник-то, Сергей Доренко? Чего такого убогого нашли? Просто зачизно обидно. И, может, знаете, когда настоящий появится?
1: Спасибо. Ну, нам бы еще знать, кто такой вот Сергей Федоренко. Я, честно говоря, с трудом представляю. Но думаю, что тоже человек какой-нибудь, у которого фамилия заканчивается вот. На Ко.
0: Да.
1: Я с трудом представляю. Вы знаете, мы, ну, честно скажем...
0: В коридоре не встречали. Вот мы сейчас ходили, там были на Ко.
1: Нет, не было. Так, что
0: ну, мы если когда встретится вот этот ваш товарищ, о котором вы сказали, слушай, мы его протестируем.
1: Тут серьезный вопрос к тебе от Светланы.
0: Угу.
1: Ты любишь такие вопросы.
0: Да, про что? Про любовь?
1: Ну, ты так настройся серьезно на зиму. Как ты относишься к Дэвиду Боуи?
0: Саша, от тебя такого не ожидал.
1: Нет, я просто зачитал послание. Но ты подумай пока, мы прервемся ненадолго.
0: Да.
1: А ты обдумай, приготовь ответ, да, напиши его.
0: В письменной форме сдам тебе.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Назимом Надировым. Соответственно, приходит огромное количество всяческих сообщений на устройство. Также люди приходят, звонят, стучат, в общем, делают что ни попадя. Сейчас. Угу.
0: Это был Светлане ответ, да, Саша?
1: Да, Светлане
0: ответ. Насчет Боуи, да, мы ответили.
1: Да. Далее вот... такой... А, сейчас вот... что вы имели в виду под саблей в песне с последнего альбома? Я имел в виду именно все-таки особу женского пола, на самом деле. Там в конце, кстати, все понятно очень, да? Спасибо за психонатуральную программу. В первый раз такое слышу в нормальное время в Москве. Гость из Питера. Вот видно, что человек позитивно настроен.
0: Да, спасибо, что слушаете.
1: И плюс вообще, то есть нормальное время, это вот не то, что неудобное время. Как это так? Да.
0: Самое то.
1: Хотелось бы узнать у вас обоих, по каким дням вы посещаете клуб «Шанс», пишет Григорий. А мы проконсультировались тут быстро, позвонили, узнали, что этот клуб, так называемый пидор-клуб, в хорошем смысле этого слова, то есть там собираются геи и вот те, кто, в общем-то... Значит, Григорий, вам вряд ли что-то светит, конечно, мы можем туда прийти за вас, счет, в общем-то, похавать, выпить недурно, но я больше чем...
0: В аквариуме плавать не будем голыми?
1: А там аквариум, что ли? Ну что, рыба, что ли? Нет, мы, в общем-то, возьмем просто девок, уйдем с девками. Григорий, мы, в общем-то, любим девок. На самом деле так, так что как бы вы ни красились, вряд ли вам светит от нас, скажем так, наш овес. Наш овес не в вашей ясли. О, новая пословица.
0: А я стыдливо краснею, молчу просто.
1: От Белани. Кстати, наша постоянная радиослушательница или радиослушатель, знаешь, вот коробка, она ж тупая. То есть я, кстати, предлагал, знаешь, как делать? Круто, чего я придумал сейчас. Смотри, вот есть пейджинговая компания, да? Вот. Сидят там девушки-операционистки, да? Они могут...
0: В это время они прям лежат уже там.
1: Они меняются каждый час. Что это? Даже чаще. Как при игре в Blackjack.
0: Ага.
1: Вот. То есть... приходит сообщение, например, передает мужской голос сообщение, да, они передают абоненту сюда.

0: комментарий изображение пениса или мужского знака. Приходит сообщение от женщины, да, кстати, соответственно. Представляешь, ты понимаешь, от кого пришло. То есть, что я кнопку нажал, просто мужской голос или нет.
1: Врау, беги завтра.
0: И, возможно, средний, и... ну, типа, непонятно. Какая-то,
1: как бы фразе.
0: Ну, да, в недоуменке она, типа, ну, знаешь, как бывает. Да, или да. Ребенка, там, старушка, да. Дальше пошло там. Во, какой я умный. Такое сообщение от Билайна. Как вы считаете, верно ли, что более строгое отношение к оккультизму в исламе, нежели в христианстве, привело к отсутствию в странах Азии музыкального жанра тяжелый металл, все тексты которого имеют оккультную основу? Мысль?
1: Ну, может быть, Билайна. Может быть. В любом случае, я рад этому, что этого нет. Что это дало такой результат. Я лично рад. Мои уши отдыхают.
0: Александр, тут вот включил приемник и первое, что услышал, цитата, в толчке 215. Потом понял, про какого-то спортсмена говорили. Что же это за спорт такой странный? Может, вы объясните? Вы-то сначала слушали, пишет Егор. Дело в том,
1: что... Да он нам долго здесь сидел и объяснял вот эту тур.
0: Это не совсем спорт, это не про спортсмена. Ситуация в том, что это о опятах. Дело в том, что люди набрали ложных опят, и огромное количество их было смешано, в общем-то, в банках. Потом их отдали на утилизацию. Им пришлось практически их пересчитывать, чтобы какая-то черная душа не вложила их дальше в банк. В данный момент вот уже 216-й был выброшен, в общем-то, в толчок, попросту в унитаз. И число должно равняться 319 и два маленьких.
1: У нас время от времени просят Саши помогать, поэтому мы исчезаем из эфира, выходим в...
0: Периодически, да. И вот тут... То есть это я просто на зиму крикнул. На зиму в толчке, да. 215-й был. Ну что, еще какой-то звонок, может быть, мы примем. Хотя вот ты вот хотел какую тему-то поднять насчет того, нужно ли продюсеру музыкальное образование.
1: Вот многие говорят всегда, что нужно... Вот этот... Я до сих пор это сам не решил. Нужно ли вот знать ноты и очень разбираться, например, в музыке, в терциях, синкопах и прочих музыкальных премудростей. Вот у меня мнение, что человек должен быть дилетантом. То есть в хорошем смысле дилетантом во всем, что он делает. Мне лично нравится. В тот момент, когда я понимаю, что чем-то я обязан что-то знать или обязан чем-то заниматься, в это время предмет, так сказать, моих занятий перестает меня интересовать. То есть до тех до пор, пока тебе интересно, там, мне, то есть, заниматься языками, и ты не обязан. Да, все интересно. Но когда ты должен в академии сидеть, вообще протирать штаны и что-то делать, ведь там, и знать все, как будто бы, то уже неинтересно. Так и в музыке. Поскольку это мое хобби, вот, мало ли, оно может продлиться, там, вот уже 10 лет там длится, а может быть, завтра закончу этим заниматься, то я считаю, что я не должен знать нот, и, да и вообще так легче, потому что когда знаешь все изнутри, как вот куклу разобрать, да, чтобы понять, что такое кукла, надо там, вытаскиваешь, дети ломают ее, пружины все там и начинают. Так и этот предмет, если, например, музыку начнешь воспринимать изнутри, то она перестанет быть... перестаешь понимать самое общее. Вот бинокль, когда настраиваешь, ты же хочешь когда поближе посмотреть, но ты же не можешь одновременно смотреть далеко или близко.
0: Я с тобой согласен. Да. То есть музыку по-разному воспринимать.
1: Да, поэтому нужно ее воспринимать как общий, как продукт.
0: Я вот с тобой не согласен, потому что я, ну, хотя я понимаю, это недостаток, но я практически в каждой пьесе я слышу отдельный инструмент, слушаю, как играют там люди. И мне, кстати, очень тяжело этот бинокль отвести, чтобы воспринимать музыку вот как... Ну, грубо говоря, если взять девку, да, вот в хорошем смысле слова. Я, например, отдельно разглядываю сиську, то есть все, пятое, десятое, а вот вместе ее целиком как-то разглядеть не могу, понимаешь? Вот, видишь, потому что я ближе, да, к ней.
1: С трех соснах, в трех сиськах заблудился.
0: Попутался. Ну, знаешь, тут есть еще одна опасность. Вот, если директор группы, продюсер, администратор, неважно, не дай бог еще и музыкант, то...
1: Вот к чему я веду, понимаешь? Вот я хотел сказать, что слава богу, что я не музыкант. Понимаешь, в данном случае, потому что когда они начинают обсуждать, а вот здесь гитара, бас, надо было вот чего-то, и начинают какие-то там влезать. Ну, занимайся ты или продюсер, занимайся своим делом, организуй концерты, там, делай промоушен, там, то-то-то. Или уже не лезть. Потому что нет ничего хуже, я считаю, когда люди садятся, вот, и вместо того, чтобы заниматься своим делом, так сказать, пропагандой, продвижением своего продукта, обсуждают тонкости там какой-то гитарной партии.
0: Это ладно, если обсуждают. Страшнее, может быть, вещь. Представь себе, что ты владеешь музыкальным инструментом каким-то, да. Но у тебя вот работа это администрировать там, или там директорствовать, да, продюсировать и так далее. Вдруг в какой-то момент какой-то музыкант, как правило, вот это перкуссионист все-таки заболевает, не приходит. А то просто его и не было никогда по штату. Но тем не менее, тебе вдруг взбредает в голову, а поиграю-ка со своей группой на перкуссии. И получается, ну, извини, просто еще один идиот на сцене, потому что нормальная группа никогда не допустит непрофессионала на сцену. Типа, давай поиграем у нас на перкуссии, винтёк. Сыграешь, винтёк. Идиотизм полный. Плюс, ну, то есть превращается это все в тусовку. Я целиком с тобой согласен.
1: Да, и вот поэтому все-таки действительно лучше не знать, не лезть в тонкости, тогда воспринимаешь предмет, общее впечатление от предмета, не влезая в тонкости. Потому что, когда, например, вот когда по-немецки вот слишком знать, например, немецкий язык, Саш, представляешь, многие филологи не воспринимают то, что говорят на иностранных языках знатоки, потому что, особенно девицы, значит, опять же, потому что они не хотят слышать суть. Вот им объясняешь, например, очень толковый, например, речь говорит человек, для которого немецкий не родной, например, да, или испанский, к примеру. И ведь любая нормальная филологиня, она же не будет даже слышать, что он говорит. Может, какие-то вещи, которые самые глубокие в ее жизни, а она это не слушает, потому что она говорит, ой, какой он ужасный баварский максимум. Акцентом говорит. Вот. И вот не была бы такой умной, не знала бы, что там как раз отличается, чем акцент или там диалект немецкого языка, она бы слушала суть. А поскольку слишком умная, научилась отличать там саксонский от баварского диалекта, то она и только слышит, чтобы показать свою умность, она говорит, ой, говорит на баварском, как противно. Вместо того, чтобы слышать, что он говорит, что, ведь говорит он интересные вещи, так и в музыке. Как бы слишком много знать, будешь воспринимать только деталь. О, как классно, соло пошло там, на что-то, что-то. А нужно же ведь продюсеру только воспринимать общее о продукте этом и имеет ли смысл его продвигать. А если да, то найти рычаги и продвигать его на рынке, и все.
0: Ну да, да, да, да, я стал с тобой согласен.
1: А что ты хихикаешь, что там?
0: Нет, тут просто пришло сейчас, вот я просто вложил еще одно сообщение, а потом про то, про которое я хихикал, я радостно хихикал. Почему по телевидению один пианист сказал следующее: если русский человек играет Баха, то немец чувствует какой-то акцент в музыке, а если немец играет Рахманинова, то русский чувствует акцент в музыке, как будто речь на русском языке с армянским акцентом. Это интересно.
1: Да, да, да.
0: Ну, в музыке тоже есть акцент.
1: Да, да. Видимо, да.
0: Кстати, вот то, о чем мы сегодня говорили вот с нашими индийскими гостями.
1: Да, вот я хотел сказать, да, что это.
0: Вот, а сообщение следующее. Вот почему я смеялся радостно. Александр, почему вы присвоили себе половину денег, которую вы должны были вчера выплатить украинской сборной за пропуск двух голов, пишет Василий Вась. Ну, во-первых, дело в том, что я еще умудрился, так сказать, подсадить компаньона и присвоил все. Вот. А в целом, честно, просто нужны были деньги.
1: Ну, мы часть пропили уже сегодня, Саша.
0: Ну, вот пропили. Ну, не то, что пропили, но мы там, так сказать, мы помогали ближним нашим. То есть по проституткам платили активно. Да. И, в общем-то, другим нуждающимся как-то крупье всячески.
1: Но шансы никому не дадим. Если...
0: Безусловно.
1: Кровно заработанный.
0: Так, что еще тут? Так, тут это неинтересно. Это тоже неинтересно. Это уже выбит. Это звонок, может быть, а то как-то...
1: А то.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, Назим. У меня такой вопрос. Почему в индийских фильмах есть какой-то порог, вот дальше которого не показывают эротические моменты? И второй вопрос, значит, почему у мусульманских народов вот не привилось все-таки джаз, свинг, вот, рэп, даже в нашу эстраду, которая...
1: Что касается первого вопроса, да, вот это, кстати, одно из загадок вот индийского восприятия, как-нибудь хочу с ними тоже на эту тему поговорить, Ружди об этом много пишет. С одной стороны, камасутры и тантрический секс, и все это, так сказать, в Индии, да, вы имеете представление, о чем я говорю, а с другой стороны, даже в фильмах нельзя было показывать поцелуи, например. Вместо поцелуев, как вы помните, например, были разные способы. Например, камера переходила на голубок, которые сидят там, как это, голубки целуются, да? Клювами, в общем,
0: они там прикасаются. Они передают друг другу пищу, они отрыгивают из зуба и кормят друг друга.
1: Да, это вот знак, типа, знак любви, да? Вот
0: такие, ну да, полное доверие.
1: Да, эзоповской речью, да, они всякими такими заменами происходили, показ. То есть такое было целомудрие в индийском кино, а с другой стороны, в любой храм можно было идти и увидеть такие картинки, которые, да, в европейских странах, да, за это, как порнуху, наверное, изымают. Вот. Ну, вот такое восприятие, такое, так, факт, тут уже ничего не поделаешь. Что касается джаза и мусульманских стран, тут, вы не правы. Кто как не... Вы, если вы не помните, кто, какой лучший коллектив джаз-роковый в России был в советское время, и который предшественником вот, группы Ашхабад? Гюнеш. Совершенно мусульманский коллектив из Ашхабада. Вот. И там как раз вот перкуссионист Хакбердела Мурадов лучший. Вот он с Петром Гэбриэлом выступает. Один из лучших перкуссионистов мира, я считаю. И все, собственно, там... Ну, были, естественно, и русские ребята. Стас Морозов, он сейчас в Мюнхене живет. Он на саксофоне. Там басист был русский, Володя Белоус. Ну, в принципе, сам барабанщик Ришат Шафиев. Кстати, он выпускает сейчас новый альбом свой. «Музыка без слов», по-моему, где-то будет в ноябре, в декабре презентация. Весь коллектив собирается. Все из Германии приезжают, и Ришат в Москве. Они будут 25 лет праздновать в Доме кино, по-моему, на декабре. Так что вот, лучший джаз-роковый... А, «Интеграл». Если вы знаете Барри Алибасов, да, вот ныне такой стал одиозной фигурой в шоу-бизнесе. Был он вообще талантливый, у него была группа «Интеграл», она была одна из лучших, она в Алма-Ате была тоже джаз-роковая группа. Потом, по-моему, «Караван» называлась, там два брата, в Алма-Ате, не, «Фархат» еще один там. Очень даже очень хороший, а потом, а как? Вы совершенно все перепутали, вы наоборот, действительно, а азербайджанская традиция, Мустафа Заде. Вы что, а дочь Азиза Мустафа Заде? Мусульманская считается вообще на Западе, наверное, это самая раскрученная вообще певица из СНГ за всю историю, наверное, на Западе. Потому что ее там диски, если вы знаете, Sony издает, у нее концерт на 3 года вперед расписаны. Это как раз она впервые применила то, что сделал отец. Это гениальное открытие отца стало, что он мугамы стал исполнять не вокалом, а инструментами, инструментальные, так сказать, пошли мугамы. Ну, так что, по-моему, я ответил на ваш вопрос.
0: Ну, сейчас ненадолго прервемся. Еще я хочу сказать, тут меня приглашают на охоту и на рыбалку, по грибы и, в общем-то, также по ягоды. Я всегда за, особенно если меня будут вкусно кормить, возить куда ни попадя, на чем попало, и заботиться обо мне. И еще приятнее, если вы все-таки женщина. Ну, вот кто приглашает. Надиру. Ну, вот, ты знаешь, много тут приходит сообщений. Я всегда так говорю много, потому что если скажу, что мало, то не поверят. А действительно, их много. Вот я прям одно зачитаю. Саша, я беспокоюсь за вашу супругу, но я думаю, она вас поймет. Потому что мы едем с вами вдвоем и с двумя хорошенькими, добрыми женщинами на рыбалку, охоту и шашлыки, пишет Сергей. Замечательно, согласись, сообщение.
1: Радость. А меня на шашлыки. Я же сказал, что мясо не ем. Возьмите меня на шашлыки.
0: Так слушай дальше. Оказывается, он обращается к Саше Лушину.
1: А кто такой?
0: Не знаю, но я в любом случае Сергею оставлю записку, что любой, в общем-то, в общем, все Лушины, прям обращайтесь быстрее к Сергею и поедете с ним. Благодаря
1: мне. А может, мы тоже двойниками? Вот этот Федоренко, у него же есть настоящий, есть двойник.
0: Я так честен. Мы тоже? Я не могу. Я честен.
1: Не... А я могу.
0: Слушай, вот смотри.
1: Я, наверное, очень похож на Лушина.
0: Смотри, тут теперь сообщение. Ну, хорошо, вот так прям сентенция такая. В Туркмении есть музыка. Ну, назовите мне имя туркменского Фрэнка Синатры.
1: Атабай Бахши Чаракулиев.
0: Запомнил, Элвис? Так-то.
1: Могу? Spell. Это name. Атабай Бахши Чаракулиев. Проживает в поселке Гами, в 15 километрах от Ашхабада, на улице Пушкина, 15А.
0: Дом — это номер?
1: Дом, да.
0: То есть все, кто там будет, приходите, говорите, что от нас. Ну что, звонок, видимо, да? То есть утренние звонки, так скажем, пошли. Доброе утро, говорите, пожалуйста, вы прям в эфире. Мы там полны.
4: Потрясающе. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Меня зовут Сергей, и мне очень приятно в такой поздний час слушать такую приятную программу. это заменяет мне сон, можно сказать, потому что это тоже своего рода отдых. Вот. И я хотел бы просто поинтересоваться вот у Назима, поскольку он продюсер и связан с продвижением непосредственно вот музыки, так скажем, в массы, поскольку я музыкант. Мне интересно, как он видит вот пути развития дальнейшего вот нашей музыкальной, ну так скажем, эстрады или нашей, ну, российской музыки. То есть это будет и дальше подражание тому, что вот было на Западе там несколько лет назад, или все-таки появится что-то такое свое и оригинальное?
1: Спасибо, Сергей. Что вы предпочитаете, нас сну? Нас предпочитают Морфею. Ага. Третий мужик, который там на этот сидел. Помнишь? Да. Морфей.
0: Да, был такой.
1: Был такой, он ушел, да. Вот. А Сережа, мне, честно говоря, у меня очень пессимистические ожидания, хотя есть уже какие-то, по каким-то признакам можно сидеть о каких-то сдвигах в нашей эстраде. Я, конечно, о ней очень мало знаю, она меня не очень интересует, если честно. Вот, но уже положительное то, что мне, и то, что меня радует, что это сдвиг в сознании. Таких, в том числе вот у вас, например, или вообще у многих слушателей, которые хотят слушать незнакомую музыку, в том числе, например, этнику. Я раньше говорил, что всегда отличие чего слушатели на Западе, если они видят концерт Узбекистана, там они не знают, естественно, что такое Узбекистан, там думают, может, Пакистан, там многие принимают за провинцию, там Пакистан или еще чего-нибудь. Но им интересно, потому что они не знают этого, они стремятся узнать. Значит, они должны пойти на этот концерт этнического коллектива, увидеть, посмотреть, и они обогатятся. Они узнали, что вот бывают там различные манеры исполнения, бухарская такая-сякая, вот из Узбекистана. У нас же идут только на то, что мне вообще непонятно, что они знают наизусть, там, идти на Апину там или на кого-то. То есть и так уже заигранный, хочешь, не хочешь, ты даже затыкая все вообще органы восприятия, все равно ты наслушаешься в день по 50 раз этой певицы, еще самому уже давать деньги, покупать билет, еще идти, на это все теперь опять смотреть под фонограмму. Это мне совершенно, не знаю, кто мне сможет объяснить, из каких соображений, побуждений нужно делать такое. Поэтому, ну что... Плюс, что играют уже живьем многие. Плюс, что, так сказать, авангардная сцена поднялась и стала более заметной в России. Плюс, что вот у нас есть возможность говорить об этнических коллективах и нетрадиционной музыке, правильно? Это
0: то будет... есть ты сегодня такой добрый следователь, позитивный, а я злой и негативный.
1: Вот, прикинь, мы как это...
0: Нужно. Нет, я вот просто о другом хочу сказать. Вот смотри, извини, что я тебя перебил, но просто включаю.
1: Я не хочу никого ругать в такое время, но что мне?
0: А я наоборот.
1: Ну давай.
0: Там включаю недавно диапроектор, случайно тоже звук заработал, и идет, значит, анонс людей, которые будут в какой-то дебильной совершенно программе, я никогда ее толком не смотрел, назвал они типа там песня года там, или там песня
1: 90-х. Да.
0: И кто там в этой программе? Значит, Андрей Серов, который уже не знаю вообще, то есть
1: я сколько. Вздохнул.
0: Понимаешь? И все люди около него. Это песня года считается в этой стране. Это что за бред какой такой? Песня? Включаешь этого парня, который в очках все время, который это самое... музыкальный навоз там или вот эту. Кто у него? Те же самые, значит, в перспективе это Александры эти всякие, или там как их эти. Ну, то есть все то же самое,
1: Саша,
0: только
1: есть,
0: пока
1: я очень
0: еще
1: терпим,
0: молодые.
1: Это, то есть, потому что я могу выключить. Я очень терпим. Но есть люди, которые даже мою вообще восточную долготерпимость, то есть есть тут ведущий один, знаете, этот Атар, как о нем написал Артем Троицкий, маленький Атар, большая Атара, там поп Баранов, это самое. Ну, это действительно невозможно. Я считаю, что не дело не в том, что там профессионально. Этих людей, я считаю, таких людей просто. Это моя принципиальная позиция. Просто не подпускать рядом, просто близко, на расстоянии пушечного выстрела к средству массовой информации, например. Ну, не там. И Детина, вот это поющая, самая популярная нынче
0: бегущий.
1: Да,
0: Ящер.
1: Которая поет турецкие песни. Нет, нет, да, обработку.
0: Он
1: там,
0: одну
1: он,
0: песню Дали International поет, кстати.
1: Да, да, вот мне сказал кто-то. Потом Далиды песни он там поет еще.
0: В общем, черт полный.
1: Да, нет, при этом в турецком этом же, в турецкой футболке, то есть во флоге.
0: Слушай,
1: с турецким знаком.
0: Я тебе
1: будучи сам
0: покажу,
1: армянином, это вообще это нужно придумать.
0: Он, конечно, там цыган, какой же он армян?
1: Ну, цыган больше пара.
0: Тут это самое, лежит пластинка его, я тебе покажу, ты с коня упадешь. То есть, ну, более безвкусные вещи я не видел. То есть вот эти блестки. Вот кто, скажи, кто? такая пена изо рта пошла и гнев. Кто им говорит, что вот так красиво? Вот, посмотри, ты посмотри ящера. Ты посмотри, как... Это же чего? Это же, слушай, голдас. Ну, то есть, ты посмотри.
1: Слушай, ну...
0: Это же может вместо бляхи прицепить на какую-нибудь девятку поношенную.
1: Ух ты. Чего только не увидишь у вас тут.
0: Да не, ну ты можешь себе представить? А посмотри на лицо-то. Он же себя любит.
1: Ну, то главное, народ любит. Вот это непонятно мне совершенно.
0: А народ любит ящеров, потому что ящер, он как бы такой...
1: Зомби.
0: Зомби-ящер.
1: Зоро, как ты говоришь, Зоро.
0: Слушай, ну согласись-то, в принципе, ящер, он еще как бы достоин немножко внимания, потому что, ну, сложно не заметить ящера. Но вот сейчас же огромное количество каких-то вообще демонов и демонят. Вот.
1: Это я когда включаю, гости приходят, например, вот, и говорят, можно телевизор посмотреть? Ну, я так, ну, очень хочется, они типа, да, да. И вот идет там передача про звезд, и типа звезд. И вот пишут снизу имена, я не понимаю, кто это такие. То есть вот там написал какое-то имя, да. Программа там все о звездах. Я вот я смотрю, думаю, кто из них должен быть звездой, кто не звездой. Кто кого интервьюирует, битый не битый. Ведь вот кто из них должен быть звездой, а кто интервьюирует.
0: А кто фотограф. Причем, да. Знаешь, это же тенденция проявляется во всяческих модных журналах. То есть, например, фотография какого-то вымени, который там показывает сиську в ночном клубе и надпись. А Алена там какая-то, к примеру, там даже бывает без фамилии, перед объективом в таком-то клубе. Что за Алена? Какая Алена? То есть полный бред. Или, например, просто цитирую, ее уже узнают на улицах. И фотография какой-то тетки, она записала уже свой второй альбом. Кто такая?
1: Ну, вот есть эти стрелки, 9 штук или 6 штук.
0: В сделке.
1: Да. Ну, как можно запомнить? Мне вот это непонятно.
0: Так, как что запомнить?
1: Ну, оружие.
0: А кто запоминает?
1: А?
0: Дед, я, кстати, как-то... Ты на меня, что ли, намекаешь?
1: Нет, на рыбалку, не ты с ними забирался, что ли?
0: А то есть думаешь, он этих подсунет? Круто как. Да, в принципе, это серьезная такая вот...
1: Но главное, что бесконечная тема.
0: Ты думаешь, бесконечная она будет? Не, ну положение-то изменится все-таки в лучшую сторону.
1: Вопрос, да, был? Ну, по мне тогда... Я вот предпочитаю, то есть в моих программах ее не бывает там, где я, этого нет. Поэтому можно считать, что это вообще не существует. Значит, изменится. Если все будут так относиться, значит, изменится. Значит, не будет рынка сбыта этой продукции.
0: Нет, если не все будут слушать нас и запоем, в общем-то, слушать нас, не просто слушать, а запоем, то вот такое вот образование...
1: Диски потом будет, компакт-диски продаваться, беседы ЛР.
0: Конечно, да. конечно. Это гораздо умнее, нежели большинство крутящихся по телевидению хитов. Вообще телевидение, это, конечно, враг демократии, на самом деле.
1: Да.
0: Вот я тебе сейчас зачитаю, как это самое облажался, знаешь кто? Рики Мартин. Вот он прислал сообщение. Александр, я недавно познакомился с вашим творчеством, был просто поражен. Приглашаю вас на совместные концерты. Деньги уже переведены на ваш счет в Цюрихе. Он не знает, что в связи со всеми вот этими делами насчет American Bank. Да, вот что мы счет там тоже прикрыли. Нет, два прикрыли. Один я успел перевести, но он не в Цюрихе, действительно. Так что канули твои деньги, латиноамериканский герой, в базу. Вот. Да, почили в базу, скажем
1: пусть
0: так.
1: Пусть теперь шанс едет Рики Мартин.
0: Вот. А что бы вы хотели увидеть по телевизору? Резонный вопрос. Продавец телевизора, кстати, спрашивает. Я бы хотел увидеть по телевизору всяких животных вот вместо зоопарка. Или в реальном времени, чтобы, например, установили видеокамеру где-нибудь на Трафальгарской площади там, в Лондоне, да, или около собора Парижской Богоматери в Париже.
1: В интернете есть такое, знаешь, да?
0: Ну, интернет, это очень дорого для нашей семьи, ты что?
1: Да
0: нет,
1: ладно.
0: А вот так. Нет, вот чтобы транслировали, а вот не всякие рожи там заикающиеся, которые там о политике что-то бредят, или всякие там дебильные прыгающие демоны. Ну, или там просто, например, в зоопарке напрямую. То есть, понимаешь, первый канал, да? Камеры две установлены в клеточке с зеброй. Другие две в клеточке с попугаями. Ну, там, вот.
1: По-моему, не, ну, журналисты, маньяки, телевизионщики особенно, это же маньяки все.
0: Конечно, они специально наступают на дождевых червей, когда выходят с работы.
1: Как было хорошо, смотри, не было журналистов, не было телевидения. и народы жили мирно вообще тысячелетиями рядом. А сейчас, казалось, телевидение может так объединять людей, а получается все наоборот.
0: Да.
1: Насмотрятся да. телевизоры все.
0: Нагнетают обстановку всякую.
1: Вообще нехорошие.
0: Ну что, еще звонок примем от единомышленников.
1: Угу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
5: Алло. Единомышленник.
0: Ну, рассказывайте.
5: Я просто немножко, наверное, постарше и с удовольствием слушая про динозавров и демонят.
0: Про ящера, про ящера.
5: 15-20 назад, подобных же, один, я бы сказал, очень гениальный товарищ из МГУ произнес такую фразочку. Если бы голос становился от яйца, то куриный бы зад заливался соловьем. Но вот про нынешних даже не знаю, применимо ли это насчет голоса.
1: Насчет зада точно применимо.
5: Насчет зада, да.
1: А кто в МГУ говорил это?
5: Ну, давно ныне покойный.
1: Кто?
5: Давно ныне покойный.
1: А, царство небесное.
0: Спасибо, спасибо за звонок. Надеюсь, что ты не на мой голос вы намекали, не на мою задницу, потому что я нынче осипший. Вот. И, в общем-то, мне приходится стоять, потому что я сделал себе мощные татуировки по всему телу. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Приезжайте в Хамелеон.
0: Чего? Человек сказал, бредит. Это хамаон какой-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полностью внимание.
6: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
6: Вот. Это, кстати, вот хорошо на мой вопрос там ответить. Я просто положить трубку по поводу акцента в музыке.
0: Да.
6: Вот. Ну, у меня, в принципе, много еще вопросов. Вот. По поводу телевидения вот, вы сказали, вот что показывает.
0: По поводу чего-чего-чего по поводу?
6: Телевидение, почему?
0: Да.
6: Что надо там показывать всякую политику. Что, конечно, политика, может, нужна, но вот, по-моему, по поводу нагнетания обстановки, вот, по поводу этого сказали журналисты Доренко, которые, я, конечно, понимаю, можно человека взять там, в прямом смысле обосрать, да, но не до такой же степени. Нельзя же вот сидеть, вот, главное, в каждой программе все время на одного человека вот, на него крыситься, да.
0: Я с трудом представляю, Димон, извините,
1: это он на кого-то крысит?
6: Что? Ну, вот Доренко там, на Лужкова.
0: Кто такой Федоренко? Давайте начнем с этого, потому что я совершенно искренне, вот
6: да
0: мы с Назем...
6: Я сам редко смотрю телевизор, потому что этот... Просто я включил, а вообще обалдел, до чего мы-то докатились, понимаете? А вот по поводу того, что говорит, телевизор, телевидение нужно, не нужно. Ну, вот, допустим, вот вы сейчас вещаете по приемнику, да? Приемник получается, что лучше, что ли, телевидение?
0: Да нет, все это ерунда полная.
6: Не, ну, в принципе, ну, там же хотел бы, чтобы все-таки Монморанси на телевидении вещал. Вот я тоже с удовольствием хотел. Вот на таких побольше программ, где вот можно было вот так спокойно пообщаться. Вот именно о музыке. Именно о музыке. А
0: нет! Нет, а какой музыки? Ну, Димон, ну, музыку надо создавать, а разговаривать они только тунеядцы.
6: Ну,
0: ты
6: а
0: что?
6: Почему вы говорили там компакт-диски?
0: Ну, потому что Назим занимается продюсерской деятельностью, он непосредственно создает
6: ну,
0: продукт,
6: знаете,
0: скажем так.
6: Вообще, когда у вас в программе Назим, программа просто интересная.
0: Ну, так, безусловно.
6: Допустим, я вот вроде не выспался сегодня, а вот сейчас просто не хочется спать, точно в 6 часов утра придется уснуть, когда вы закончите, потому что так интересно, прямо
0: захватывает. Ну, но мы о музыке-то говорим по минимуму все-таки, поэтому тебе интересно. Спасибо. Спасибо тебе за звонок. Вот тут сейчас.
7: Тунеядцы.
0: Видишь, уже устали под утро. Вот сообщение уже. Саша, последний звонок меня удивил. В 58-м году МГУ Горенко, царство ему небесное, Сергей. На, вот, видимо, насчет цитаты, видишь? Тесен вот. Мир, тесен мир. Еще вот очень странное сообщение от Анны. Вот вы так ругаете безделок. Аж, ну, она пишет, конечно, настоящее название данного высокохудожественного коллектива авторов, единомышленников и сообщников. А что же у вас дома? Небось, домострой мощнейший. Никто с гороха не слазит, пишет Анна.
1: Кто такой горох?
0: Ну, я не думаю, что это царь гороха. Я думаю, что она имеет в виду, что мы плохо едим с тобой, очень голодные,
1: гороха,
0: да, и нас пучат из-за этого.
1: Я думал, мужик гороховый. А,
0: нет, ну я же говорю, не царь горох. Ага. Нет, Ань, я вот искренне совершенно скажу, что дома, когда я приеду, я первым делом где-то часик полежу в джакузи на полном совершенно серьезе. Пить спиртное я не буду, потому что у меня впереди еще сложный день, а когда я буду лежать в джакузи...
1: Я выпью водку, можно?
0: Пожалуйста, у меня есть там в холодильнике, возьмешь. Вот, а потом, пока ты будешь стрелять из лука, я, пожалуй, да, в наушничках послушаю.
1: Меня тренировала, кстати, стрелять из лука. Это чемпионка мира, это она из Читы, Гамбажапова. Олимпийская даже, по-моему, чемпионка. Так что очень хорошо стреляю.
0: Ну, вот так что вот у нас так расписано. А домострой действительно это постоянно. Я не знаю, что вы вкладываете в это слово, но идет. Вот сейчас фундамент второго дома уже положили. Вот, сломали старый колодец, то есть там мы сделаем такую полянку, и то есть дом расположили весьма уютно, придется сейчас вот... просто сосен вырубить нам, ну...
1: И я... клуб вот этот дом называется, это будет второй дом.
0: Да, это будет второй дом, там, кстати, будет стоять бильярд у нас, и, может быть, мы даже сделаем частный такой клубик для очень богатых людей с приятной внешностью, их дам, соответственно. Так что, Ань, там все нормально. Но упомянутый вами коллектив, естественно, не будет допускаться и на 100 метров.
1: Даже в качестве зрителей.
0: Да вообще не в какой-то просто. Бред какой-то. Это как-то...
1: Вообще. Вообще, как говорит мой кузен. Вообще.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Стрелки, а не стрелки.
0: Чего?
1: Стрелки, говорит, а не стрелки.
0: Это очень новая шутка. Я сейчас просто наложу в штаны от смеха. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Это, видать, с борта Боинга. Слушай, мы куда-то...
1: Летит кто-то к нам. Это космос, космонавты, которых нет.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите.
9: Алло.
0: Доброе утро.
9: Ну, доброе утро.
0: Вы что, на автопате, что ли, находитесь?
9: Не спится, няня.
0: Ага. Ясно. И как? И что же это такое? Тогда
9: рядышком тут, рядышком.
0: Ага, ага.
1: Ух ты.
9: Ну, я на самом деле уже теперь не усну после вашего эфира.
1: Никогда?
9: Ну, вообще никогда.
0: Но спать и не следует в столь раннее время, потому что где-то часам к 15:00 вас начнет дико колбасить, будут слезиться глаза на дневной свет.
9: Правильно.
0: Да, совершенно
9: все
0: не стоит.
9: Вы знаете, совершенно удивительное ощущение от вашего гостя.
0: Еще бы, я от лажовых гостей не зову.
9: Да. Вот знаете, просьба только какая. Так просыпаешься, ну, сон еще... А? Пробивает.
0: Да.
9: И не знаешь, кто там. Можно, можно почаще говорить, что вот у меня в гостях дяденька такой-то. И вот потом он уже в эфире.
0: Хорошо, я понял.
9: Насчет того, что отсутствует вот такой, знаете, шанс быть профессионалом. Когда бы хорошо все было, дело делалось, да? Я вот услышала это со сна.
1: Да, да, о дилетантизме.
9: Я правильно, да, я правильно о дилетантах услышала?
1: Да, да, да.
9: Знаете, мне это очень близко. Я считаю, что все великие вещи создают, конечно, дилетанты.
1: Вот, бальзам на душу мне льете.
9: Да, я лью. Пожалуйста, подпитывайтесь.
1: Да, спасибо.
9: Единственное, что я не могу понять такой вещи. Если можно, объясните мне, и больше я вас грузить не буду. Вот школы, все вся музыкальная, как бы, вот эта вот почва, где начинают мучить детей, да? Я прошла этот путь, у меня с 4 лет ребенок там в Гнесинке, да, убивался. Чуть не погиб, кстати, в итоге. От этого
0: нашей... Мы представляем себе.
1: От рабского труда?
9: Да. Нет, вы не можете на самом деле себе представить вещи, которые внизу. Вот внизу. Знаете, ребенок задыхался, подыхал вообще. Я не знаю, там они какаются, писаются там на этих экзаменах. Я спрашивала, ребят, в чем дело? Что вы с ними делаете? Знаете, что они ответили?
1: Че?
9: Профессионалы такие... мощные, которые там по 30 лет, это, старушки, которые там, Зайцева была в этой Гнесинке, она ухо выставляла в 90 лет и говорила, не додержала 32-ю, не додержала. Так вот, к кончается это все тем, что вот мой ребенок, правда, чуть не погиб. Они говорят, а мы смотрим диапазон. Вот есть диапазон, мы берем, это пятилеток. Вот я хочу вас спросить, скажите, вот по вашему вот дивному вообще вероисповеданию, как вы ко всему относитесь, как это все перелопатить, чтобы вот этих гениальных детей, дети же все гениальные.
0: Да.
9: Попробуй к музыке прикосни, да, сделай дилетантский подход, так я не знаю, там же будет, я не знаю чего. Кайф сплошной, да?
1: Да, да?
9: Вместо этого их уматывают, убивают, заставляют знать все. Там вот сольфеджио, да, где какой септ, аккорд, такой аккорд, да? Как это построить так, чтобы с одной стороны, скажем, ну вот был Кисин, да, предположим, да?
0: Ну, он и вот, есть Кисин-то.
9: Ну да, вот супер, да, профессионал. Он же нельзя же его назвать дилетантом.
1: Угу.
9: Вот я тут не улавливаю как бы шанс, как прорваться вот к тому, чтобы быть Кисиным. У меня ребенок близко к этому был. И вместе с тем, чтобы основой этого был вот тот здоровый дилетантизм, о котором вы говорили. Я вам благодарна, благополучие вам. Если можно, хочу услышать просто, ну вот, ну какое-то рассуждение на эту тему. Я много об этом думаю и ничего придумать путного не могу.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Знатный был рэп. Вы заметили, что это кто-то звонил. Явно вы узнали даже голос со своей репетиционной базы, поскольку было слышно сзади и звуки инструментов. Что касается вот кисинизма и так далее. На самом деле во всем виноваты сами мамы, потому что чувствуя в своем ребенке более мощную, скажем так, основу для старта в жизни, они подсознательно, как-то ни странно, ревнуют. А вот эту ревность прикрывают заботой, связывают косички так, что у ребенка лоб разрывается, кормят его, в общем-то, насильно сиськами и прочими предметами, и тем самым убивают в ребенке индивидуальность. То есть...
1: Но школы все отбивают. Я так считаю, что эти гнесинки все и же подобные всякие институты, конечно же, отбивают. Они, ну, как любая школа, видимо, приводит к какому-то единообразию. И любое единообразие губит, естественно, талант. Но и тут должна быть золотая середина. Тоже считаю, что вот заставлять детей... Не знаю, может, это, конечно, так надо, потому что, может быть, все очень талантливые люди, они так тяжело трудились в молодости, там, постигая премудрости какие-нибудь. Но все-таки, по-моему, в этом есть что-то ужасное. Вот я был в Германии свидетелем одного очень известного музыканта, эмигрировал во Франкфурт, и у нее сын. Она сама на органе играла, а сын пианист тут. Она очень известна, они там воркшопы делают. Но это страшно смотреть, конечно, как они... Вот, ну, просто негры на плантации, это, наверное, вообще отдыхающие в Сочи там или в Тунисе где-нибудь по сравнению с тем, что... И поэтому...
0: Вот и тебя, это самое, тебе вставила негативка тоже, тебя поперла.
1: Да, критиковать, да, всех начал. Нет, нет, нет. Ну, а про дилетантизм действительно так, что... Вот я все-таки индийская традиция в этом отношении, видимо, лучше, потому что вот наши гости, которая была, наверное, еще, наверное, уже некоторые забыли, что было у нас гости из Индии, Шопха Джоши. Вот. Эта традиция, вот братья-пандиты, учителя, и обучаются какой-нибудь конкретной манере у одного учителя. Вот, то есть, я, допустим, год-два посвятил обучению вот там газалей. Там у него был специальный, там очень знаменитый в мусульманском мире учитель. И это только там искусство газали, например, обучалось только это время у него, она постигала, жила там в том городе, где он живет и так далее. То есть она была полностью погружена в эту атмосферу. Может быть, вот это лучше, когда свободно, так сказать, в определенное время изучать только один определенный предмет, заниматься им, быть полностью в нем. И когда постигнут, идти дальше. Потом табло, ну, к примеру, или еще что-нибудь.
0: Потом, например, лепка. Тоже очень такой хороший предмет, лепка. Вот ты знаешь, кстати, ту Таню, вот, которая прислала про... Ну, ты помнишь про эти самые... Про домострой, вот, расшифровала, наконец-то. То есть не то, а мы-то с тобой выдали все, да?
1: Да.
0: Она имела в виду, оказывается, что все в углах стоят, за что не попади. То есть на горохе стоят коленками. Ну, помнишь, мы должников с тобой ставили?
1: Ну, ставили.
0: Вот она имеется в виду в углах. Ань, дело в том, что мы, поскольку с Назевым люди весьма обеспечены, мы, ну, в общем-то, архитектурно устроили свое жилье так, что там практически нет углов. А те углы, которые существуют, там стоят фикусы и модные южные растения. Поэтому мы, как правило, заменяем это приковыванием наручников где-нибудь внизу в подвале, где грибы. Вот,
1: у нас
0: вот,
1: будет.
0: Ну да, чтобы люди могли дотянуться. Да,
1: бригада архитекторов с Украины была, Карбуазье их возглавлял, там из Харькова, откуда он был. И нам так построили такой домик специальный, там действительно нет углов.
0: Ну, ты знаешь, в заключение я вот что хочу вот сказать. Тут спутник сообщение прислал, Лаверский. Это ты в трубку надул. Если я сейчас не выйду на зиму, это случится.
10: Из дневников опоссума.
11: Этот кобель Монморанси большой.

0: 37 настало в нашем чудесном городе. Чего 37? Вы сами взрослые все ребята и понимаете. Объяснять я вам не буду. Деньги мне за это не платят. И в гостях у нас группа Jailbreakers. Сразу представлю состав геройских ее участников. Иван Воронов, вокал и акустическая гитарка. Акустическая она, потому что она сделана из полена, и на ней нет никаких электрических частей. Илья Карпов на клавишах. Да, я не ошибся. Алексей Китайцев на замечательном совершенно инструменте, именуемом контрабас. Контрабас замечателен тем, что это, наверное, самый деревоемкий инструмент из всех себе подобных. Ну, то есть, что там, скрипочка, это же несерьезно. Ну, такая, там веточка ушла, а тут целый, можно сказать. И, соответственно, Егор Матвеев, старый знакомый, он тут неоднократно уже в студии бывал, он играет на барабане, на одном, понимаете, барабане, на котором натянута кожа убиенного им лично животного. Какого животного?
1: Бизон.
0: Привел этих замечательных музыкантов к нам человек, которого зовут Лёва Быховский, поставщик, можно сказать, музыкантов в нашу программу. Ну и, соответственно, я думаю, что можно сказать сам здравствуйте, можно не говорить.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Можно сказать
2: здравствуйте. Здравствуйте.
0: И можно начинать концерт в прямом эфире. Они все уже, внимание, даже вот там курица, она ее сняла уже, она сняла курицу, отставила, а как закончится, все опять поставит. Ну, чтобы не было, вот как в прошлый раз, инцидента, потому что часто бывает, что они там приходят, говорят, типа, дескать, надо как-то компенсировать, сгоревшую. Там она прилипает, кастрюлю пользует кожа, она у них такая...
2: Тефлоновые кастрюли пользовать.
0: А тефлоновые денег мало. К тому же тефлон такой, он мягкий, он при бытовом их разборках котируется. Не берут.
3: Мягкое оружие.
2: Ну чего? Это единственное, да, это говорю, говорит Иван Воронов. Я просто хотел сказать, что на этом состав нашей группы не ограничивается. У нас еще в группе есть такой замечательный персонаж. Илья. Женя Ильницкий, который гитарист. И вот он сегодня не пришел, он не смог. Он приболел, много пропустил. И вот буду заменять я. Вот. Я, поскольку пою, на гитарке играю не особо, поэтому пускай радиослушатели сделают поправку, сноску во втором чтении.
0: Ну, я понял. Ну, в принципе, мы можем вообще завести фонограмму гитары. Вот там в каком-нибудь компакте.
2: В какой тональности?
0: В какой скажешь?
2: Что, начнем?
4: Давай.
2: Махать рукой?
4: Да.
2: Ну хорошо.
0: Только осторожно, там Прохор лежит, ты ей не ударь. А то она агрессивная, когда ей заденут случайно.
2: Кусает?
0: Не, она просто начинает некрасиво там себя вести. Ну, можешь попробовать, если хочешь.
2: Потом, после эфира. Так, давайте откашляемся.
4: Давай, давай.
2: Первая песня. Классическая. Называется она Crazy Fifties. Посвящается сумасшедшим 50-м годам.
4: How often at night when the heavens are...
2: Извините. Heavens are black.

0: Нет, все нормально, ничего не трещит, у тебя очень даже хорошо. А у меня один знакомый, кстати, вот так сам себе пальцы сломал, он вел, и у него они там застряли, пальцы под эти, ну, они же, вот, клавиши, они так сделаны, что, ну, и ну, туда прям, правда, делать, палец, да? Застрял, не, вот так же он там водил, у него прям пальцы все там позажимало, и беда, то есть, ну, как бы...
1: Насчет этого могу сказать, что одно, что, значит, кто, кто хочет сделать на пианино вот такой прием...
2: Да, вот такое.
1: Внимательно смотрите, так сказать. Да, вот такое. Внимательно смотрите, чем вы это делаете. Это делается ногтем большого пальца.
2: На ноги, на ноги.
0: Да, кстати, вот это очень полезные рекомендации, потому что многие, знаешь, там подражают, они же видят, типа, издалека. Да, и давай, да, пальцами.
1: В левую сторону, значит, большим пальцем, значит, ногтем, да, большого и... пальца в левую сторону и, ну, уже там, по выбору. Остальными пальцами, так сказать, в правую сторону. И единственное, никогда не делайте этого, так сказать...
0: С бодуна.
1: С бодуна и кожей, то есть внутренней стороной. Иначе можете содрать пальцы.
0: Это получится эффект каната. Потому что вот у нас одна девушка здесь, наспор, а я не буду называть ее, она входит в руководящий состав, она наспор спустилась на канате вот с 14 этажа, а, и у нее это прям прозрачное, она так смотрит на ладони, да, и солнце видит. Теперь, точно, но точно. Наросло. Тут, потому что хорошо кормят. Вот даже видите, я борщок поедаю, там у меня все нормально, я не жалуюсь.
1: Но тем не менее, так рекомендации такие.
2: Приятного аппетита.
0: Спасибо.
2: Ну что, мы как бы продолжим концерт.
3: А ты прям по бумажке поспешил?
2: Прям по бумажке, а чего? Да, спишь на гитаре, но по бумажке.
1: Ну тогда объяви как-нибудь.
2: А да, следующая песня, опять же, классическая. Написана была однажды одним негритянским поэтом, творцом и борцом. Называется она «Джонни бегут и убегает».
1: Пардон.

0: кривовато по барабану ты ударил, но это произошло...
1: У меня палочка кривая просто.
0: Нет, из-за зацепа, вот за эти дырки, видишь, вот дырки, вот они на самом деле так же вот твоими коллегами тут пробиты постоянно. Хорошая композиция прозвучала, я бы даже очень...
1: Освободительная такая.
0: Да.
1: Дабы никого не это, в рабство не заключать, дабы потом не надо было освобождать. Вот, вот, а следующая песня по бумажке числится под номером 3. Будет называться она «Blue Sweat Shoes». Посвящается голубой замшевой обуви, которую Карл Перкинс и Элвис Пресли никак не могли поделить. Играется она в до. Well, it's one for the money, two for the show, three to get.

0: Песня называлась «А ну-ка догони».
1: Jailbreakers. Коллектив у нас в прямом эфире, дающий концерт без 10 в Москве через 10. Начнутся новости, а пока продолжается живой концерт. И вот не пивная музыка все-таки.
2: Как-то.
1: Не пивная.
3: А смотря чего пить. Воду и чай, да, не пивная.
1: Ну, я имею в виду пилко.
3: А вот пивных изделий пилко. Однажды легчайшее, вот столько.
1: О,
3: это почему? Это на самом деле, да, после самая фашистских пивная. Маршей это самая пивная, я бы сказал. Ну, еще, скажем, можешь еще ирландскую народную музыку поставить на второе место. А дальше на третьем уже вот на рокобили. Вот, потому что суть, например, по моей внешности видно, что я, в общем...
1: Ну, пилко.
3: Ну, ее родной. Вот. Мы продолжаем концерт? Да, или не продолжаем?
2: Как бы.
3: А у нас идет снег, а у нас идет концерт. А? Следующая песня ковбойская. Она была написана народными ковбоями. Они ее пели, когда гоняли коров туда-сюда, обратно. Вот. А потом ее подслушал тот же самый Элвис Пресли и записал на свои первые самые пластинки вместе с Death Right мамой. А песня называется «Голубая луна штата Кентукки».
0: За три
1: ботинки голубые. Луна голубая.
2: Набор.
3: Ну да, такие там наклонности наблюдались однажды. Ну это ладно, это потом. Начинается ковбойская песня.

0: Это была аварийная песня «Блюмунов Кентаки», потому что во время нее произошла авария.
1: Лоб струны состоялся. Я представляю, если у контрабаса произойдет лоб струны, она отскакивает, когда вот лоб происходит, или она так просто...
0: На поставке.
1: Да.
0: Поэтому не отскакивает. Надо.
1: Меня очень удивляет, и, собственно, мы сейчас собираемся исследовать вот в нашем отделе научно-технических разработок феномен. Нет, ты его так оставь. Знаешь почему? Потому что очень все-таки тихо слышно клавиши. Вот когда там ты играешь соло, то прям вообще не слышно. Вот. Да, вот тот, значит, феномен, который только

0: людям свойственен. Ну, вот, например, вот четыре человека совершенно, так сказать, несинхронные. Ну, в смысле, как бы у каждого свой ритм дыхания, свой ритм вращения, значит, глазных яблок. Ну, мне со стороны виднее, они у вас вращаются у всех по-разному. Вот, там, ну, у всех там всякие пальцы разные, там, длины, да? Вот, а, значит, издают, тем не менее, достаточно синхронные звуки, вот, как-то, которые слагаются в музыку, да? Ну, вот, в принципе, так оно происходит. Вот, потом, другая способность человека, например, синхронно. Вот водитель в автомобиле едет, он двумя ногами, там, руками, все у него, да? Не говоря о барабанщике, это достаточно, посмотрите, на Дэйва Вейкла. Это же он там вообще, у него там все... Вот какому еще из живых существ, вот, так сказать, доступен такой вот такие действия? Я не вижу.
1: Ну, если какое-нибудь неплавающее животное бросить в воду, наверное, оно тоже будет так делать некоторое время.
0: Ну, да, в принципе.
2: Превратиться в подводное.
0: Да, мы пробовали.
1: Я не знаю, как делать.
0: Ну что, произошла авария, да?
1: Сейчас авария устранится в течение ближайших раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Ну, в принципе, пока, может быть, вы настраиваетесь, мы сейчас...

0: Ну, так говорите, нет холла. Сейчас замечательный холл проскочил на рояльчике.
1: Побежал за коридором.
0: Да, и кто бы мог подумать, что так он славно прозвучит. А не было ли у вас идеи сыграть какую-нибудь, скажем, чисто инструментальную композицию, ну, как обычно вот делается в каких-то джаз-клубах, где...
1: И на похоронах.
0: И на похоронах, да, кстати. С какими-то, так сказать, перекличками инструментов. То есть, то там вот там, ну, как будто ты, поскольку...
1: Дело в том, что там нужно знать композицию, а композицию никто не запоминает, пока я не запомню слова. А играть инструменталку без слов, в соответствии с словами, это, в общем, не умно как-то. Вот. Ну, это, по крайней мере, личное мнение. Вот.
0: Понял.
2: Но не совсем...
0: Исчерпывающий.
1: Давай Джамс Гилл Шаут сыграем.
3: Давай сыграем потом Джамс Гилл Шаут, а сейчас мы сыграем песню. Давайте, кстати, привет начать передавать. Можно, пользуясь случаем, передать привет?
0: Да, да.
3: Значит, сейчас список достану. Где он?
0: Вот. А вот на стене написали тебе уже твои друзья. Вот, чтобы вот углем
1: видеть. А где мама?
0: А, ну, это...
3: Вот, короче, мама, я передаю тебе привет. Папа, я тебе тоже привет передаю. Потом, кстати, у нашего друга Сэма...
2: И соратника.
3: Сэма Соратника его зовут. Вот, у него день рождения сегодня уже, да. Вот мы его поздравляем, чтобы он никогда не болел. А также обществу Барриморов, почетным председателем которого я являюсь, хотелось бы передать привет. Вот. Кто-нибудь еще кому-нибудь хочет?
2: Да, я хочу... Ну давай.
3: Через песню, давай. Вот.
2: Ну давай через
3: песню. Следующий привет будет привет. Вот, а это, значит, песня приветная такая. Приветливая, я бы даже сказал.
1: Ты как называешь?
3: Сэй мама, как называешь.

0: Ча-ча-ча, говоришь. Хорошее слово. Вот хотелось узнать, мне сейчас пришла в голову, знаешь ли, неожиданная мысль. Скажи-ка мне, Иван, вот насколько я понял, отсутствие гитариста заставило тебя взять в руки вот этот инструмент. А как ты вот мыслишь свое поведение на сцене без гитары? Вот руки, знаешь, они же болтаются, ну, беда же.
1: Хороший вопрос, хороший ответ. Вот, значит, акустическая гитара на сцене, в общем, тоже присутствует. Я просто когда-то выступал и без нее, но посмотрел видеозаписи и понял, что... Но не настолько красив, как я буду с гитарой. Там, вот. И поэтому я ношу гитару, дабы прикрыть мамон пивной. Вот. А дабы, чтобы было куда девать руки и не делать, как Элвис, там, вот в разные стороны, там распальцовки всякие и так далее.
0: Да. Вот некоторые находят выход, они занимаются гимнастическими упражнениями. Там турничок.
1: Делай, как я.
0: Да, типа, ну нет, нет, это тогда еще не было. А сейчас вот это новые установки, вот этот микрофон такой тампоксообразный, ну, типа, сюда идет. Ну, такой.
1: Ага, как космонавта, да?
0: Да, да, да, да. И вот они там подтягиваются, типа.
1: Ну, это, наверное, космическая музыка просто.
0: Да.
1: Такая трансовая.
0: Нет. Нет, нет, это скорее как бы...
1: Танцорово-плясательных изделий.
0: Читательная музыка, я бы сказал, они там читают. Ну вот он читает и там подтягивается, читает. Да. А когда падает, это тоже в контексте, ну он же там солнышко крутит, треть, а у него же здоровый, он бах так об сцену. Тоже это...
1: Что, память не отшибает?
0: Сбивка,
1: нет?
0: Так... Да, нет, там же в голове-то ничего у него нет. Он же...
2: Вдоль,
0: да. Не, ну не так. А не вдоль, это получается типа синкопа. Синкопа с задницей. Ну, так это... Он прям бац, турника с задницей. Пыль так. Это вот вместо эффекта. Вот эту, ну-ка, пускают дым.
1: А пыль он вдыхает, начинает тут же тащиться, да? Ему же никакой кислоты там.
0: Нет,
1: там,
0: у него такие волосы в ноздрях, зато брови лысые. Он прям у него там... Он не может даже, понимаешь, он вообще не дышит. Вот на самом деле люди, которые не дышат. У них очень расширены поры. Ну вот есть люди с расширенными порами. Они прям вот
1: уши
0: кожи. Он, знаешь, если его послушать, да, вот прислониться к нему, вот доктора, они просто с ума сходят. Он его слушает, а у него ноздри не дышат. А вот весь организм, как один нос. Он прям дышит, если он, например, в ванную положить, да, вот ванна исчезает. Прям он прям впитывает. Вот губка, человек, губка такой. Вот
1: по поводу губки, вот я как раз хотел историю одну поучительную рассказать. Слышал я про человека, которому делали операцию, и забыли ему губку в животе. И вот он приходил в гости, вот выпивал всяких там изделий спиртных и не пьянел. Домой придет, его жена бах кулаком в живот. Он же бах и вообще никакой. Вот, так что очень мудрая мысль. Я предлагаю даже вести новую операцию такую. Вот, типа кому-то носы удаляют, кому-то уже там уши
0: приживают. Губка. Хорошая, кстати, хорошая находка.
1: Да.
0: Это вообще даст даже возможность Ё-моё, это же для путешественников по пустыне. Я понял, слушай, я понял разгадку,
1: ну, кстати,
0: вот секрета верблюдов.
1: Живут.
0: Да, у них же-то некоторые думали, что это беременность спинная. Ну, там, у них там маленькие верблюды. Там губка.
1: Кстати, я даже слышал когда-то, что вот бедуины, они отрезают горбы и ими моются. Вот. Вот там пена всякая в разные стороны.
0: А он потом
1: хотя, новый... наверное, врут, потому что откуда там вода в пустыне, там мыться-то негде. Наверное, врут, наверное.
0: А он потом новый должен нарастать горб. Но я думаю, что
1: он
0: с рождения закачивают. Нет, может быть, закачивают. Это искусственно. Это верблюдов их же не было раньше. Это же вывели. Ну, то есть, как им
1: откуда?
0: Надо... Это же были кони обычные, да? А им надо было что-то пить.
1: А их вывели, они сразу огорбатели, да?
0: Ну, им просто под кожу вгоняли туда.
1: Откуда их вывозили?
0: Влаги. Ну, как откуда? Из обычных коней, из конюшни. Вывели там. Да.
1: Ясно.
0: Поэтому там сейчас и терроризм.
1: Так может, да, песню посвятить этому делу?
0: Да.
1: Про поезд. Наверное, слушатели любят на поездах кататься.
2: Давай поезд просто так сыграем, да?
1: Значит, просто так песню про поезд для тех, кто любит кататься на верблюдах.

0: Я вот, послушав эту композицию, понял, откуда Шевчук содрал вот эту песню. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Вот, вот прямая параллель.
1: По-моему, это был
2: Макаревич.
1: И не Макаревич.
2: Это Полюс.
1: Я угадаю этого человека с третьей попытки. Это был Маргулис.
2: Маргулис.
1: Ну да.
0: Это, подождите, вы все попутались. Маргулис — это замечательный был латвийский футболист. Или латышский. Или хоккеист.
1: Нет, это ты говоришь про такого, который угадай мелодию ведет.
0: Какую мелодию?
2: Валдерис, на самом деле.
1: Нет, ты же про Жальгерис говоришь.
3: Жальгерис. Повтор чемпион.
4: Ну, давайте привет передадим.
2: 22-й номер, он Цискагел, Балдерис.
3: Давайте, привет.
4: Бабушка, дедушка. И он привет передает.
1: Это был Егор по прозвищу Крикри.
3: Да, а я, значит, маме привет передаю большой.
1: Вот. Это был замечательный Илья Карпов, да. По прозвищу замечательный Илья Карпов.
3: Да. А песню можно посвятить? Там у нас следующая песня какая-то интересная.
1: Да.
0: Ты прям хочешь один в одного под рояль.
2: Петь будешь.
1: Хэппи-бёрд,
2: да?
1: Если
3: нет, там. Нет, босс он будет спевать.
2: Спевать.
1: Вся. Вот. А кстати, Ганс, ты можешь хочешь кому-нибудь передать привет там? У тебя же наверняка есть.
2: Я после следующей песни.
1: А, то есть эксклюзивно.
2: Да. Длинный привет.
3: Это песня как раз, видишь, это на посвящение.
1: Ну, мышки, принимайте пыльни.
3: Можно эту песню посвящить?
1: Кого? Ну, посвяти, да. Следующая песня, кстати, будет называться «Рокабилли Гёрл». Вот, наверное, ты хочешь ее посвятить «Рокабилли Гёрл» какой-нибудь?
3: Нет.
1: Нет?
3: «Гёрлам».
1: «Рокабилли Гёрлам» хочет он передать эту песню. Это замечательный Илья Карпов двум.
2: Любвеобильный Илья Карпов.
1: Да.
3: Но они неразделимы, потому что их зовут пасеки.
0: А они что, сиамские тоже близнецы?
3: Это они пасеки.
1: Нет, это сиамские пасеки.
2: Недавно видал такой фильм, да. Одного застрелили сиамских близнецов.
1: Второй умер от горя, да?
2: Второй ходил нормально.
1: Не тяжело ему было, нет?
2: Мороженое подавал, мне мороженое перестали покупать. Там воняет мороженое.
0: А он мог сам себя питать зато.
2: Да,
1: конечно. Он, кстати, мог брата спасти, а он не спас.
0: Прям ты имеешь в виду...
1: Ну, кровь ему переливать там, я не знаю, что-нибудь такое.
0: Не смог, не справился.
1: Дыхание в рот, в рот.
2: Башку отстрелили просто. Куда там переливать?
0: В какой рот дыхание, если у него головы нет?
1: Ну, тоже, ну, в порох хотя бы.
0: Нет, ты все-таки в медицине не чай вижу.
1: Да, даром, что у меня этот самый диплом этого мануального терапевта и массажиста. Да, да, потому что я всегда мечтал быть палачом, но поскольку это законом запрещено, в общем, вроде бы как бы так вот, и вообще редкая профессия, я поэтому пошел на то же самое, только со знаком плюс.
0: Ага, то есть, вот. А, кстати, действительно, профессия вот такая полярная. Там или там, от середины не дано.
1: И там люди плачут, и там просят, пусти меня, пожалуйста, там золото тебе отдам, все свое спрятанное в саду.
0: То есть, соседа. А ты прям вот прям мнешь до хруста.
1: А я вот ему, да, вот так вот голову вот так вот делаю ему и говорю, не надо мне твоего золота. Вот, а следующая песня затем будет называться «Рокабилли Гёрл». И посвящается она сиамским пасюкам.

0: тебе нужно отмять какую-нибудь кумушку такую базитическую, 40-летнюю, ну, там, хребет, и выправлять его таким голосом. Ля-ля-ля, прям петь, а она будет, типа, такая, ну, доктор, ну, нельзя пониже. А ты, типа, увлекся, ты прям ставишь соловьё. Она, кстати, будет очень поражена.
1: Она вспомнит, что в молодость, когда она была на оккупированных территориях, там, ну, ладно, неважно. Вот. Кто-то написал, что надо играть This Will Ride Mama. Вот, кстати, Газ, вот, контрабасист, нас хотел привет объемный.
2: Да, привет.
1: Во-первых, ты можешь трехмерный передать привет?
2: Трехмерный, запросто.
1: Ну, давай, 3D.
2: В первую очередь маме, папе и всем обитателям моей семьи. Вот.
0: А именно папе, маме.
2: Да. Второй и не менее важный привет жене и ребенку Саньке.
0: Это вот, как некоего Саньки? У тебя есть друг Санька?
2: Нет, это мой пацан. А, на меня был 22 января 2 года.
1: Пацан, в смысле сын.
2: Да, сын, конечно, бесспорно. Вот. Привет. Он, наверное, спит, конечно, но жена, надеюсь, слушает. Привет, Алка, привет.
0: Это я, Алка. Скажи.
2: Это я, ну слышишь же, я, конечно. Кто еще? Вот. Подожди, третий. Еще хочу сказать этим всяким тростам привет, конечно. И Валерам. Это мои сотрудники. Коллеги.
0: По оперативной службе.
2: Да, да, да. Вот. Ну все, собственно говоря, весь привет.
0: Грустно стало.
1: Так Бэби песен играть каких-нибудь? Только ты сыграть маму что-то я не хочу. Ладно, можно я не буду?
2: Ну давай, пожалуйста.
1: Я лучше сыграю что-нибудь Авгатыбебное.
2: Давай.
1: Песня для Адис Абебы называется Авгатыбеби.
2: Давай, сейчас.
1: Да,

0: Красиво звучит этот контрабас. А поиграй, пожалуйста, вот так вот, как сейчас так быстро-быстро сыграл. Красота. А? Хороший звук. И долго ты учил, чтоб так смочь?
1: С ложкой всю жизнь учусь. И сейчас тоже.
2: Век живи, весь век учись.
1: Ну, кстати, он никогда не пропускал занятия, он всегда приходил, поэтому он с дипломом закончил.
3: Ну, занятия, походу, у меня дома просто пустяка.
1: Вот, это самое. Следующая песня будет такая патетическая. Патетическая, и я бы даже сказал, визитная карточка группы Jailbreakers. Она называется Jailbreakers Blues.
2: Блюз. Но это не значит, что медленная.
1: Ну, не опережай.
3: И не грустная.
1: Вот, да. Кстати, поскольку это блюз, хотелось бы передать нашему новому члену группы Jailbreakers Коле Рутюнову из группы Лига Блюза, который с нами тут пел...
3: Как это? Новый член из Лиги Блюза?
1: Новый член группы Jailbreakers, который играет в группе Лига Блюза, который в пилоте тут с нами спел песни. Кстати, хорошо получилось.
2: А символ группы Jailbreakers? Ну, не символ, а очень
1: тоже
2: знакомому. Очень давно знакомому.
3: Давай поиграем, а?
1: Чур я белому.
3: А я в шашки.
1: Опять же, а как оно начинается?
3: Это пассивное.
1: То есть я играю все время?
3: Нет, пассивное.
1: Все, понял.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Половина второго в Москве, и в гостях у нас в прямом эфире группа JL Breakers. Концерт в прямом эфире. Собственно, насколько я понял, все-таки все композиции практически написаны чужим пером.
2: Ничего подобного. Вот из того, что мы здесь сыграли уже, значит, раз, значит, два, значит, вот три. Наверное, я ошибся уже, но три вот точно ж моих.
1: А почему не было мысли что-нибудь по-русски, как бы, или просто считаешь, что не ложится?
2: И
1: нет, ну я не имею в виду Прохорова, не Прохорова, а вот.
3: Вообще. И не стоится, кстати.
2: Да, ну болеет, короче говоря, от этого все. Как тут и хвост вянет, и голова раскалывается, и шерсть упадает как-то. Вот.
1: И щемит.
2: Да, и защемляет.
1: Ну что, следующая композиция.
2: А вот следующая композиция. Наверное, очень много радиослушателей, наверное, сталкивались с проблемой отключения лифтов. И приходилось им ходить, не жалея ног. Песня будет называться 20 Flight Rock. То есть для тех, кто любит, блин, не любит ходить пешком по лестницам. We got the feeling.

0: Я сделал это, я смог.
1: Я настоящий мужик. Вот я, кстати, вспомнил, знаете, кому забыли передать привет? Ларисе.
2: Да, Ларисе. Да, тогда мы как раз подракапили гёлу, вот, и так.
1: Да, мы винимся, мы винимся. Вот. Как правильно, винимся или винимся?
0: Винимся,
1: это когда мы вино пьем, а так
0: это, винимся. Это винница. То есть это два понятия: винница и виниться. То есть, тут, знаешь, то, в принципе, сейчас мы вот спорим об этом. То есть мы уже в Думе выносим вопрос на рассмотрение постановки ударения. Наверное, скорее всего, вообще это слово вырежем.
1: На самом деле, по-моему, это рассмотр ударений надо ударникам просто отдать. Вот, барабанщик, чтобы они рассматривали этот вопрос. Там, вот.
0: Пьют они все страшно.
1: Это точно. Вот наша это беда просто какая-то.
0: Ну, а ты хочешь такой вопрос серьезный поручить? Нет, я думаю, что нужно как-то справляться со своими силами.
1: А может, ударникам труда это поручить, а?
0: Старенькие очень. И поизносились. Они, у них-то пыли, они же надышались не как тот волосяной. Mm-hmm. У них-то все по-другому. У них там.
1: Ты и голова уже не та.
0: Они знаешь, как пылесос. Вот пылесосили ими долго. Его там можно взять за ноги. Тряк так хорошо, у него прям клубы пыли вылетят из всех дырок.
1: А кому это надо?
0: Никому, поэтому это никто и не знает. А теоретически доказано, что это.
1: Кстати, хорошая идея по то, что никому не надо, то никто этого и не знает. Это хорошая позиция, на самом деле.
0: Хорошая, конечно.
1: Да, да. Я так теперь всегда буду делать. Вот прям вот сыграю эту песню следующую и так начну так сразу делать. Следующая песня будет называться «Hip Shake Boogie», то есть «Буги трясение бедрами».
2: Это была четвертая песня, которая написана тобой.
1: Нет, это песня, написанная нашим старым другом Рич Почко, которому мы тоже Рич. Передаем привет. Ричи, не болей. Не болей, все дела нормально. Заходи в гости. Вот. Может, ты читаешь?

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские. Сегодня таки 7 марта. Мы стоим на преддверии кануда порога вот уже круглого бублика, который все именуют 8-й, радуются ему как дети. Хотя, ну, очевидно, что повода радоваться нет, поскольку первый весенний день — это все-таки когда солнышко, когда уже повылезли улитки, рыбы, прочие твари типа лосей, и все готовы отдаться нам в качестве еды или в другом любом качестве, так что мы даже не должны там за ними бегать. Вот. Но моим очам, в общем-то, предстала картинка совершенно другая, не весенняя, вонючая перхоть до сих пор продолжает обсыпать наши и без того унылые витаминизированные плечи. Вот. Посему я завтрашнее отменяю 8-е, и всем женщинам мы не будем дарить веников, а поставим их всех и заставим грести, подобно бульдозерам, снега с наших бескрайних просторов. Таково мое слово. Я, кстати, напоминаю вам номер пейджера нашей программы 913-29-29, абонент Монморанси. К сожалению, вот сегодня мы изменим несколько нашей традиции, а может и наоборот к лучшему. Я не смогу ответить на огромное, кстати, количество посланий, которые сюда пришли, потому что первый час нашего с вами эфира займет гость. Его зовут Владимир Марочкин. Вы наверняка знаете уже о нем. В свое время он был директором Московской рок-лаборатории. Сейчас он является организатором фестиваля «Надежд», второго фестиваля «Надежд». Ну, подробнее об этом фестивале он сам вам расскажет. Мы также будем слушать с вами музыки молодых артистов, которые вот-вот, в общем-то, сменят всех старперов на поп-рок-сцене. Вот. И я надеюсь, эта смена будет достойной. По крайней мере, никто из них не будет биться в подучий, понтярно вставлять серьги и заниматься прочими некрасивыми, неумными, никак не связанными с действительно музыкой вещами. Но прежде чем мы начнем беседу с Володей, я бы хотел сделать маленькое объявление. Может быть, кого-то оно заинтересует. Меня так точно. На Краснопресненской набережной по адресу дом 16 в ресторане «Рио Рио», это вот сити-мост, где строится новая «Мандула», в 21.30 сегодня, уже сегодня, будет выступать группа «Супермакс». Ну, я думаю, что качество выступления будет на порядок выше, нежели то, что музыканты показывали вот в Олимпийском, как-то они приезжали. Хотелось бы верить, что это будет где-то по уровню, как вот «Назарет в пилоте». То есть лично моя задница туда обязательно объявится. Еще раз напоминаю, это сити-мост, новомодная вот эта конструкция, ресторан «Рио Рио», Краснопресненская набережная, дом 16, в 21.30 там будет выступать группа «Супермакс». Еще раз напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И я приветствую в студии Владимира Марочкина. Здравствуй, дорогой. Как у тебя? Ты, вижу, нормально, поскольку репка у тебя красная. Если ты будешь не против, я буду зачитывать еще некоторые сообщения, которые приходят. Например, такой вот: Сашка, чудной ты, ну, сам разбирайся с Господом, но неплохой ты. Диму прислал. Дим, ну, я всегда один на один. Я же не Никита Сергеевич Михалков, который бежит жаловаться в верхней станции, что твоя женщина. Да, ну что, дорогой друг Владимир, каковы успехи наших сверстников и не только на поприще дрябзанья?
2: Ты знаешь, ну, начну с того, что не только. Я вот лично сегодня готовился все-таки к 8 марта, хоть ты его отменил, боюсь, что зря я готовился.
1: Отменил, да.
2: Вот, целый день учился мыть посуду. Ну, в принципе, получилось. Единственное, что пришлось потом после этого с кухни ведрами воду вычерпывать, залило весь пол по колено. Вот. Заодно научился полы мыть. Вернусь с радио, буду стирать штаны, которые промокли, тапочки сушить утюгом. Тоже, думаю, научусь это делать. А вообще, в принципе, ништяковое дело. Всем советую, так сказать, почувствовал себя снова в спортивной форме. По-моему, сбросил пару килограмм веса и, по-моему, даже хайр гуще стал расти. Нормально, ништяк.
1: Ну, естественно, это, видимо, связано с вот, погодой, потому что тушка, она обладает все-таки определенным иммунитетом, и видя, что вот задержалась тут эта перхоть вся, она, естественно, последние соки тратит на, в общем-то, пышность растительности, на активность этих сальных желез, потому что все мы сейчас тут сидим и лоснимся. Вот что твои пончики. И это вполне естественно. Если еще сейчас где-то месяц будет лежать эта перхоть, я думаю, мы все обрастем и будем уже сальные, что свечи, которые плачут в песне одного болотного певца.
2: Ой, это еще усугубляется тем, что на улице еще снег и травка не растет, поэтому лучше всего лежать на диване, конечно, задрав ноги к потолку. И вот это все влияет ужасно. Поэтому я сегодня тренировался, поучился на посуду нормально, ништяк.
1: Да. Ну что, с чего мы начнем прослушивание молодых коллективов?
2: Ты знаешь, давай сначала скажу два слова, так сказать, о том, что я заметил в твоей речи одну ошибку. Не два года, 12 лет фестивалю «Надежд». По сути дела, ну, за двух лет, в общем-то, и собираться-то не стоило. Можно даже
1: проводить
2: его. Я так
1: обычно десятки сокращаю.
2: Это я понял.
1: Ну, знаешь, как считают? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два. Вот так вот считают.
2: Ну, собственно говоря, так, как известно, считали вот...
1: Деньги.
2: Да, деньги, года от Рождества Христова, так сказать. Все нормально, так, в принципе, можно.
1: Да.
2: Вот. Хотя 12 для меня такое приятное число. Все-таки это космический цикл. Я почувствовал себя, так сказать, все-таки... уже, ну, прошедшим такой детский возраст. Вот, теперь стараюсь вот что-то такое по этому поводу предпринять самое веселое. Ну, а вот первый фестиваль был 14-15 февраля 1987 года в Горбушке. Вот, участвовали там такие команды крутые, как «Вабанк», «Коррозия металла», «Черный обелиск», «Альянс», «Тяжелый день». Ну, то есть взрыв был, будь здоров. Даже комсомолец разразился огромной статьей, в которой говорил, что вот это вот нам не надо. Вот, вот большая была статья на половину полосы, так сказать. Ты представляешь, что если комсомолец об этом пишет, значит, это серьезное происшествие.
1: Ну, ты видишь, вот я так немножко в другую хочу перевести руслу. Это вот русло же она, не он, да, и не оно ни в коем разе. Дуло – это оно, а русло – это она, русло. А, то есть, в принципе, у данной газеты, я-то, в принципе, не читаю ничего. Ты знаешь, я так по рассказам, в основном, что где шепнут. Она же вроде как до сих пор, вот так называется, вот уже на пороге 21 век. То есть это то же самое, что назвать газету «Радости фашизма», например.
2: Ну, в общем-то, да, хорошая газета, так сказать, вполне мной уважаемая.
1: Да.
2: Самое интересное, знаешь ли, в чем было, так сказать, что не в «Комсомольце» даже, а в том, что я не был на этом первом фестивале. Я поехал в Одессу, я исполнял свой гражданский долг, я пожертвовал своим, так сказать, досугом и приехал в Одессу журить первый одесский городской рок-фестиваль.
1: Угу.
2: Вот. Ну, Одесса сам по себе город фантастический, кстати, а у меня было приключение, которое я бы называл триллером или даже пародией на триллер. Потому что меня там арестовали как американского шпиона.
1: Ну, тебе это да. Тебе хотя бы повезло, потому что был хотя бы подданный другого государства. А мы ездили туда играть концерт совместно с покойным Анатолием Крупновым. И там некий молдаванин погонял им палец, попросту кинул нас на деньги вот всех. Ну, потом мы уже, когда хотели разбираться, выяснил, что он живет там в подвале ДК какого-то, и жалость сжала наши мужские сердца. Мы, в общем-то, не стали его трогать. Ну, действительно, это был жалко. Жалкий, конечно, человек. Но я, тем не менее, вот у меня тоже об Одессе есть свои приятные воспоминания.
2: Меня три дня пасли. Три дня за мной шла слежка. Наружка, как
1: хвост.
2: Сказать. Хвост. Это была фантастика. И брал меня лично начальник местного на Молдаванке отделения милиции. Полковник. Настоящий полковник. Вот, фантастика. Но закончилось все, конечно, тем, что вот я журил все-таки фестиваль. Вот, и после уже концерта лауреатов ко мне подошел уже не полковник, а уже генерал. Можно сказать. Ну, не тот, который получил лишние звездочки.
1: Я уж подумал, что он типа уже...
2: Да. Ну, хотя, ради бога, все-таки американского шпиона поймал, как бы. Вот. Ну, уже тут настоящий начальник управления, городского управления. Одесса, такой генерал, и басом, таким явно не одесским, откуда-то, значит, с наших северных высот российских, значит, говорил: «Владимир Владимирович, вот у меня два моих сына слушают рок-музыку, а я не знаю, хорошо это или плохо». Ну, я как мог ему объяснил, что это клево. Ну, и так думаю, что с этого началась история Одесского рок-клуба, царя московского гостя. Вот. Ну и приехал я в Москву, весь окрыленный. Думаю, и там рок, и здесь рок. Все в роке, все цветет. Смотрю, в Москве тишина, мрак, так сказать. Московскую рок-лабораторию собираются закрыть. После статьи в «Московском комсомольце», соответственно. Вот. Ну и все ждали, что головы полетят, что кого-то наверняка опасают. Наверняка, может быть, ты ждал. Ты уже тогда, наверное, тоже был большим. Или еще маленьким. Ведь и вступил же в Московскую лабораторию.
1: Я там не был членом Московской лаборатории, но у меня были альтернативные, в общем-то, альтернативные определенного рода неприятности с двумя людьми в штатском, которых вызвал участковый.
2: Вот, ну, то есть знакомые нам всем, родная, до боли знакомые, вот нежные, ностальгические чувства вызывающие ситуации. Вот, и, наверное, так все и было бы, если бы не вмешался Московский горком партии. Ну, я не могу сказать за весь горком партии, что он любил рок музыку. Там был такой человек Евгений Медведев. Его очень хорошо знала моя теща Дана Мукртумова, заслуженный работник Мосгорплана. И даже Евгений Медведев работал у нее одно время под ее началом. Вот. Ну и, собственно говоря, вот его вмешательство. Ну, в общем, короче говоря, рок в Москве жив. Вот после его вмешательства он не дал закрыться всему московскому року. Вот. Ну и потом очень многие мероприятия проводились, вот, кстати, при его конкретной поддержке, когда было совсем плохо, к нему обращались за помощью, он всех прикрывал, там и рок-панораму, все было нормально, все это уже сейчас все помнят. Вот. А я его недавно видел, он работает в правительстве Москвы в комитете по культуре, милейший человек, подарил я ему очередную, значит, партию кассет, которые издал с помощью своих друзей, он был страшно доволен. Вот. Но я хочу от всех рокеров, от всех, значит, моих коллег пожелать моей милой тёще Дана Шотны Мукртумовой больше рок-н-ролла. Ну и своей жене хочу поздравить ее с 8 марта, потому что с ней я тоже познакомился в Московской рок-лаборатории. Татьяна, совсем Мартин тебе. Вот. Ну и давай начнем слушать, что ли.
1: Давай, но прежде вот дело в том, что некто Аверьянов прислал сообщение на пейджер 913-29-29 абонент Монмаранс, где просит, чтобы я включил в программу композицию незаслуженно забытого коллектива «И водопад» имени Кикабидзе. Вот, я знаю о существовании подобного этого коллектива, но, к сожалению, честно скажу, господин Аверьянов, сам ни разу не слушал звуки ими воспроизводимые, не имею никакого носителя, к сожалению, с этим коллективом. Единственное, вот, может быть, пользуясь присутствием здесь Владимира Марочкина, мы как-то выясним о судьбе данных.
2: Судьба у них нормальная. Так сказать, они торгуют портвейном «Анапа» в своем городе Верхотурье Свердловской области. Недавно записали новый, кстати, магнитофонный альбом. Вот, я их даже видел живьем, в отличие от многих людей, которые о них только слышали. Так, от знакомых, так сказать, это было несколько раз. Вот, даже пил, так сказать, с ними что-то такое, ну, крепче 40 градусов. Ну, приятные люди, достойные люди. Вот. А послушать я предлагаю, вот в школе мы говорили про Одессу. Ну, украинскую группу «Алоэ», она была одним из лауреатов нашего фестиваля «Надежда».
1: Ну, что, пошла песня. Надо.
0: Комментарий апостол.
3: Если чё, то в основном да.
4: Что прокуняло? Пью.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Владимир Марочкин. Кстати, он не единственный гость сегодня нашей программы. Будут еще гости, я, по крайней мере, так надеюсь. Но если не будет, то я выключу радиостанцию и поеду вот за заявкой, которую прислал хитроумный Хариус. Он пишет: «Саша, не поставишь ли ты Бахыт Компот Хариус?» Естественно, я очень люблю творчество Степанцова. Вот, но для этого мне нужно сгонять домой. Если вы подождете часика два, я обязательно сгоняю и поставлю. Володь, не будешь ты возражать?
2: Ну, давай мы тут послушаем, пока я сяду какую-нибудь музычку веселенькую.
1: Да. Ну, что еще? Так, вот, Владимир, существует ли сейчас Московская рок-лаборатория? Известно ли вам что-нибудь о местонахождении? Известный в свое время фонотеке раритетов студии «Колокол». Куда она подевалась? Какова судьба Спиридонова и группы «Клиники»? Интересуется Илья.
2: Ой, какой хороший вопрос. Ну, Московская рок-лаборатория сейчас все-таки не существует. Она, слава богу, начала в БОЗе, так сказать, в 1992 году, в январе, а может быть, в декабре предыдущего года. Какое-то время я руководил молодежным сектором в Комитете по культуре. Вот, потом мне это все надоело, потому что мне показалось, что из этого сектора делают загон для каких-то молодежных альтернативных, так сказать, стилей. Вот. Ну, а фестиваль, который вот, проводила Московская рок-лаборатория до 92-го года, фестиваль «Надежда», вот, я с помощью моих друзей, в частности, с помощью Александра Лаярского, вот, оживил году в 93-м, потому что традиции не должны умирать. Они на той традиции. Вот оно живет, и лауреат этого фестиваля есть. Вот группа «Алоэ» была прошлогодним лауреатом. Мы Игоря Бычкова сейчас перетащили из Северодонецка в Москву, женив его на очень милой барышне. Вот, и постепенно перетаскиваем всю группу. Я так думаю, что все наши радиослушатели оценят вот наш, так сказать, благородный поступок по отношению к лидеру группы «Алоэ» Игорю Бычкову.
1: Да. Что касается вот Спиридонова, то практически недели две назад я с ним беседовал по телефону. Он был трезв, бодр, работает на одной из московских радиостанций в качестве, банального диджея, в принципе. Но надеется, что как-то у него эта ситуация изменится. Группа «Клиника», я знаю только одно, что Суворов, барабанщик этой группа, бывший, естественно, барабанщик, сейчас играет в группе «Лаярский бенд». А вот главный там Вадик занимается, в общем-то, криминальной работой, да.
2: Ну, группу «Клинику» теперь можно только услышать на кассетах студии «Колокол». Где найти студию «Колокол», сейчас я не знаю.

0: что группы у нас создаются как мероприятия, как, собственно, и многое в жизни, в которой мы живем, выдал философскую сентенцию Андрей.
1: Ой, Андрей, вот на самом-то деле бывает, что да, бывает, что создаются как мероприятия, да, требуют, бывает, что мамы, бабушки, чтобы не пили, не курили, а вот лучше рока играли. Вот. Но вот что мне нравится, вот этот фестиваль «Надежды» вот этого года, ну, были плохие, вот откровенно были плохие, вот прошлогодние, позапрошлогодние, было вот мало команд интересных. А вот этот вот, который пройдет, кстати, с 22 по 24, можно говорить, самый где, да? В клубе «Юту» на Сходнинской, так сказать. Начало в 19:00. Фестиваль «Надежды». Молодые команды. Он мне нравится тем, что тут много групп, которые, ну, не просто играют, не просто отрабатывают номер, а какую-то душу вкладывают. Потом, вот какую вещь я заметил, работая над созданием рок-энциклопедии, что каждый девятый год, каждые десятилетки приносят какие-то совершенно необычные группы. Вот именно в этот год рождается вот та элита, которая будет формировать наши с вами вкусы в следующее десятилетие. 69-й год «Машина времени», «Цветы», «Рубиновая атака», «Удачное приобретение». 79-й год «Воскресенье», «Рок-ателье», «Автограф», там чего-то еще. 89-й год группа «Эст», «Монгол Шоу». Да, кстати, Ларецкий бенд выпустил все свои 50 альбомов, которые Саша записал году 89-м. Значит, их было, по-моему, даже 52. Вот, и студия «Колокол» их, по-моему, упорно распространяла, так сказать.
0: Кстати, видишь, тут вопрос пришел такой. Александр, платили ли тебе из студии «Колокол»? 8 лет назад все твои альбомы широко продавались в рок-лаборатории. Владимир интересуется. Нет. Кстати, не платили. Мало того, был один, ну, не то, что эксцесс, конечно, было смешно. То есть тогдашний директор Саша Агеев там был, наверняка тебе знакомый, да, человек. И у меня уже шли переговоры с фирмой, которая официально должна была выпускать альбом «Детство чистой глазенки» 92-го года. Я пришел к Агееву, и поскольку был с ним так неплохо лично знаком, говорю, вот, дескать, тебе просто копия, только ты, говорю, не давай ее в продажу, поскольку есть там определенные договоренности, так, как говорится, договоренности о намерениях. Есть такое понятие у нас, бизнесменов, да. Вот. И где-то через месяц практически в журнале «Русский рок» я увидел хит-парад студии «Колокол», он там на третьем каком-то месте этот альбом есть. То есть, ну, после этого я немножко обломался вот на господина Агеева, потому что все-таки это было не совсем прилично, согласись, Володь.
1: Я не знаю, так сказать, как но это было факт, году, я... в 89-м или там в 90-м. Я знаю, что Саша Агеев уезжал в Америку и вот недавно вернулся из Америки обратно.
0: Но он покорил ее?
1: Ты знаешь, я думаю, что здесь, да, конечно, это самый Моника Левински, который, так сказать, он же ее подсунул, так сказать, вот, для чего же он уезжал в Америку? Он заменил нашего, так сказать, резидента, который ушел на пенсию, вот, и занимался там многими, так сказать, интересными вещами. Ну, сейчас, видимо, готовится что-то у нас тоже стоящее, интересное и волнующее, почему Саша Агеев вернулся на родину.
0: Угу. Куда пропала группа «Рукастый перец»? Владимир.
1: «Рукастый перец», так сказать.
0: Была такая, помнишь,
1: была
0: название.
1: Часть этой группы играла в «Ногу свело» во втором ее составе, а Дмитрий Якомульский, он сейчас режет гитары из фанеры. Вот тот, который сделал эту группу. Я его недавно встретил, он, так сказать, делает хорошие гитары, многие известные музыканты на них играют.
0: Понятно. Ну что, послушаем следующую пьесу. Ну, ансамбль лед называется «Джинтоник». Ну, если мне не изменяет память.
1: Нет, не изменяет память.
0: Песня. Совершенно такие реакции тут весьма однозначные. Ты знаешь, на данную прослушанную запись. Сейчас я прям подряд все тут и зачту. Сейчас тут очень много приходит сообщений просто. Но что меня удивило, очень много реакций вот именно на этот. Этот ваш джинтоник всегда занимается плагиатом. Это же чистой воды Шевчук, пишет Анна. Далее. А по-моему, мелодию группы «Джинтоник» впоследствии содрал Юрий Шевчук. Подпись «Вялый перец». Далее. Ваш джинтоник сильно смахивает на «Последнюю осень», Надя. И... Да, больше ничего нет тут такого, но тем не менее.
1: Ну,
0: вот
1: то есть 3-0, да. Я, значит, думаю, 3-0. Что очень многое можно найти, так сказать, подобного у, там, допустим, Джона Ли Хукера или у Рэя Чарльза, так сказать. Блюз, он блюз и есть.
0: Ну да, да, да. Евгений говорит, вот, уважаемый Александр, есть...

0: молодая, подающая надежды рок-группа. Пожалуйста, позвольте привести вам лично их кассет. Очень хочется, чтобы вы сказали свое мнение. Евгений, привозите, я адрес сейчас вам назову. Наверняка вы и так его знаете, собственно. Но мне не лень назвать еще раз. Значит, это улица Новый Арбат, дом 11, первая высотка, где раньше был пивняк «Жигули». Сейчас тут находится еще вывеска «Театр Калягина», театр-студия Калягина. Дом 11, этаж 14, радиостанция «Эхо Москвы» для, соответственно, меня. Что далее тут к нам приходит? Ага. «Куда делась Джанна Стингрей?» пишет Протагор. Протагор, поймите меня правильно, может быть, Володя вам ответит и... То есть вы ни в коем случае не навязчиво задавали.
1: Там завис тираж Red Wave в США, и ее обязали его продавать. Чем она и занимается?
0: Ну, я думаю, да, пусть она подольше там этим занимается. Мы сделаем все, чтобы он завис подольше. Так, далее. Что тут еще приходит? Да, напоминаю. 913-29-29. Абонент Монморанси. Ну, тут какие мощные телеги. Ладно. Что еще будет такого яркого на фестивале «Надежда»? Кто будет в качестве почетных? Должны же быть какие-то почетные.
1: Почетные у нас есть интересные команды. Ну, в принципе, как, они все были лауреатами прошлых фестивалей «Надежда». Это «Русская правда», это группа «Кранты» и прошлогодний лауреат группа «Джест», которая сказала, что они лучше, чем «Эст», и теперь им приходится каждый концерт это доказывать. Ну и вот посмотрим, смогут ли они это доказать на фестивале «Надежда», где всяческие молодые команды будут стремиться им обратные своей музыкой доказать. В чем и есть и интрига данного фестиваля. То есть каждый хочет сказать, что он уже лучше, чем все остальные. Вот, мне это всегда очень нравится. Вот, то, что кто-то там похож, допустим, на Шевчука, допустим, или на Рэя Чарльза, в этом нет ничего, так сказать, удивительного. Я бы даже сказал, что многие песни Никольского или Романова похоже, там, допустим, на Dire Straits, однако никто об этом вслух как бы и не говорит. Ну вот, хотя на самом деле они вовсе и не похожи на Dire Straits, потому что песни Никольского и Романова. Просто музыка, она же витает в воздухе. Вот ее нужно поймать, ее нужно ухватить за хвост, вернее, за, так сказать, сначала за голову, да, так сказать, то есть придумать начало, потом придумать конец, получается как бы песни. Но запросто может быть так, что сразу два человека ухватили одну и ту же мелодию, один за хвост, другой за голову, написали две, а может быть даже и три похожие песни. Я думаю, что это вот примерно так. Ну, а 200 сигареты пути, так сказать, я так думаю, что это то расстояние от Москвы до города Климовска, которые музыкантам и группам нужно этой группы «Джинтоник» преодолевать, возвращаясь из клуба, где они выступали в Москве, к себе домой, где мама уже поставила чайник, подогрела, так сказать, макароны с мясом и ждет, не дождется, пока их дети, музыканты, вернутся домой, так сказать, там она их и встретит, и нальет горячего чая, накормит, уложит спать. Ну, в конце концов, они там будут у нее под контролем. И никакого джин-тоника дома они, конечно, потреблять не будут, хотя так себя и назвали. Ну, вот. А послушать это будет все можно 23 марта. Они выступают в клубе U2 на начало в 19:00. Там же вы можете и про эту песню сказать. Ну, вот. Они лауреаты областного фестиваля, третьего областного фестиваля. Такая стала смешная сейчас традиция. Вот уже несколько лет, то есть проводится областной фестиваль. То есть все областные группы, которые у нас есть в Подмосковье, они могут там принять участие. Потом проводится фестиваль «Надежд» для таких, так сказать, молодых команд. Вот. И все это завершится большим фестивалем «Вечерней Москвы», куда я хочу, кроме вот, молодых групп, еще какие-то проекты смешные пригласить. Мы даже сегодня кое-что послушаем из того, что вот я принес какие-то, как вот Саша сказал, я якобы принес какие-то компакты или там чего-то еще.
0: Да. Вот я сейчас тут внедрил в проигрыватель пластинку, на которой написано «Медведь Шатун».
1: Ну, еще один блюз.
0: Будешь рассказывать?
1: Замечательный человек такой есть, Джек. Он работает на подпевках у группы «Русская правда». Вот. И вот собрал свою группу, называется она «Медведь Шатун». Джек очень большой человек, такой колоритный, вот, с большой окладистой бородой, поет, еще, кроме всего прочего, хорошие блюзы, хорошие песни, душевные песни. И вот я смотрю, у него уже даже появились свои поклонники, их не так уже и мало, их уже достаточно много, его песни знают. Мне, например, они нравятся. Вот давай узнаем, как они понравятся ли они нашим радиослушателям.

0: и на твой последний патрон.
1: Почему тут интересуются, не будет электронных проектов на этом фестивале новомодных?
2: А почему новомодных проектов? Нет, будут многие проекты, которые, так сказать, достаточно любопытные и интересные. Вот, то есть, ну, не на самом фестивале «Надежд», там молодые команды в основном, так сказать, а это уже будет фестиваль «Вечерней Москвы», он будет уже в апреле по клубам. Вот, я давно мечтал собрать различные проекты. Это всегда было, скажем так, прерогативой Питера, где было много людей, которые играли друг с другом, как бы такие вот джем сейшн, когда много музыкантов из разных групп, там, типа, вот, например, музыкант из ДДТ и НЭП сделали «Дубы колдуны». И потом вот ты же выступал сейчас с проектом «Селедка», совершенно шикарным проектом, где музыканты «Ном» и «Два самолета», так сказать, сделали такой проект очень любопытный. Вот. И в Москве начали появляться, допустим, «Четверг Арутюнова», когда Арутюнов и Четвергов сделали очень любопытный проект. Вот. Или, например, вот сейчас вышел такой компакт-сингл проекта «Легкие», которые собрали Леня Сигалов и гитарист группы «Серьга» Сергей Левитин. Ну, правда, это старые друзья, они играли еще в группе «Пога», до этого в группе «Пари», потом долгое время просто не виделись и не могли играть вместе. Вот они собрались, сделали какую-то забавную, смешную музыку. Вот я думаю, что это все можно будет увидеть вот уже в апреле на фестивале «Надежд». Группу «Мартин» я собрал. Помните, была такая группа «Мартин» году 86 или 87-й? Они выступали на первом же фестивале «Рок-лаборатории», фестиваль «Надежд». И после этого их стали приглашать на различные гастрольные поездки там, в Финляндии, там куда-то там чего-то еще. Они не поехали, из-за этого распались. Чем интересна группа «Мартин»? Ее вокалист Паша Молчанов, вокалист группы «Тайм-аут». А бас-гитарист работает в группе SS-20, Игорь Тарасов. Вот знаменитая группа «Мартин». Они сейчас готовы сыграть пару своих песенок для своих любимых слушателей.
1: А ты слышал сольник молчановский?
2: Да, слышал.
1: Хорошая музыка. Ну, сейчас подошло время рубрики, именуемой «Новости». После того, как Владимир Варфоломеев споет нам данную пьесу, мы продолжим разговор. А сейчас отбивки, что ли, пока поставить вам.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица. Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: В Москве 5 минут второго. Я напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы». В эфире программа «Монмаранси». И у нас в гостях Владимир Марочкин, организатор очередного фестиваля «Надежд». Мы ведем с ним беседы и слушаем, в общем-то, потенциальных кандидатов на участие в данном.
2: Если бы на участие, то название людей, которые будут звездами следующего десятилетия. Именно в этом-то и интрига, что каждый девятый год каждого десятилетия появляются звезды, которые будут формировать наши с вами вкусы в следующем десятилетии. И сегодня именно такой год, девятый год. И именно на фестивале «Надежд» мы кого-то, наверное, и услышим из тех, кто будет наши вкусы формировать. Кто знает, может быть, это и джин-тоник, если вот очистит свою голову, так сказать, от Шевчука и сделает что-то свое. А может быть, это будет группа «Медведь Шатун», которую мы с вами уже послушали. Вот. А давайте сейчас, вот мы говорили о проектах, Саша, группа «Легкие», Леня Сигалов и Сергей Левитин.
1: Давай. Подходит к концу наша беседа с Володей Марочкиным, организатором второго
2: 12-го.
1: Ну, второго фестиваля «Надежд». Мы отслушали ряд композиций. Вот еще такой вопрос пришел на пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Может быть, ты ответишь на него. Пожалуйста, опишите ваши отношения к группе «Алиса». Мне кажется, что, несмотря на безусловный профессионализм, ощущается некое надоедливое позерство Кинчева. Спасибо, Алексей.
2: Я вот любил Кинчева году 86-м, когда он выходил на сцену в таком вот ПТУшинском имидже. Так сказать, челочка на правый глаз, короткий пиджачок, короткие брюки. Это действительно была эра Кинчева. Я фанател. Я фанател круто под Кинчева. Ну и, в принципе, с ним достаточно часто мы чего-то такое пили, типа чая или кофе. Вот. А сейчас, не знаю, мне было грустно смотреть вот его концерт на юбилее группы. Что называется, играли, не угадали ни одной ноты. Вот. Мне кажется, что все-таки это не профессионализм. Может быть, это как называется еще. Вот. Но мне очень так обидно за Кинчева. Он некоторое время назад пытался перейти делать музыку для людей своего возраста. То есть для тех, кому уже за 40. А ему уже за 40, к сожалению, может быть, к счастью. Вот. Но как-то вот он там не был принят. Он стал чужим среди своих. И ему просто пришлось вернуться опять-таки вот уже к известному и всем, и, наверное, даже ему надоевшему имиджу. Вот. Но что делать? Вот такова жизнь, таковы коллизии этой нашей самой жизни. Вот. А я хочу вам представить другую группу, уважаемые мои друзья, милые мои радиослушатели, барышни, которым послезавтра исполнится 8 марта. Вот. Группа называется «Русская правда». Ее лидер Тарас, он в тусовке, его именуют не иначе, как «Учитель». Хотя это не имеет отношения не только к тому, что у него уже достаточно большой фан-клуб, и есть много подражателей и продолжателей его нелегкого дела. Он действительно преподает историю и экономику в средней школе в Новогиреево. И хорошо преподает. Он выдвинут сейчас название «Учитель года города Москвы». Это рокер-то, который в косухе ходит в школу. Вот, учитель года. И я у него однажды был на уроке экономики, и совершенно не врубающийся в экономику я чего-то понял. Нормально, что-то такое он мне объяснил там про тресты какие-то, там чего-то
1: вообще,
2: еще.
1: Мне кажется, что как-то вот преподавание экономики, так же, как и вообще само слово «экономист» в наше время, вот «фарашки» — это преступное слово. Какая экономика?
2: Красивые слова. Красивые слова, но преступные, правильно.
1: Преступное слово.
2: Вот. Но что самое интересное, вот по примеру Тараса очень многие учителя пошли в рок. На фестивале «Надежда» будет играть группа «Перекресток». Две барышни. Одна из них преподает в первом классе школы в Митино. Другая – английский язык, так сказать, в школе, в одной из школ на юго-западе. Вот, учителя, так сказать, идут в рок. Это хорошо. Ну, естественно, что сейчас, так сказать, учителей, так сказать, особо не кормят на рабочем месте. Не дают им ни чай, так сказать, ни какао, ни кофе, так сказать, ни в класс не приносят. Поэтому все-таки вот хочется иногда уйти в рок, так сказать, в судьбу, да, как принято говорить, отнюдь, так сказать, не в какие-то материальные нужды, а вот сюда, вот такое в необычное пространство, которое именуется рок-сообществом.
1: И ответ на вопрос Протагора. Он спрашивает, будет ли сегодня в эфире хоть одна песня, исполняемая женским голосом. И почему среди солистов рок-групп так мало женщин? Ну, вот их так мало, что даже сегодня ничего, видимо, не будет звучать у нас, да, уже? Но...
2: Вот, у нас на фестивале «Надежда» будут женские группы и очень интересные группы. То есть я обещаю, там появились очень интересные вокалистки. А вообще, я недавно беседовал с Ольгой Суворкиной, такая была замечательная группа «Женская баба». Болезнь. Вот. Она говорила, что очень тяжело женщине на каблуках играть на гитаре, потому что возникает перетягивающий момент, гитара тяжелая, каблуки высокие, то есть вокалистка просто падает на сцене или со сцены. И это вот очень большая проблема.
1: Приобретается потом новый синюшный цвет мордашки, который все списывают на недостаточность почечную, хотя реально это попросту ушиб. Мы даже подставляли людей специальных, держащих миски со льдом, чтобы они падали туда, в них и бодрились, но миски выбивались, падали, публика подскакивала, стукалась копчиками от дощатые полы, и были травмы.
2: И людей с синими, синюшными мордами было все больше и больше.
1: Больше.
2: Вот такой был клип у Роберта Палмера, где четыре красивейшие барышни на высоких каблуках играют на гитарах. Но я почему-то думаю, что это были гитары из пенопласта.
1: Безусловно.
2: Вот. Ну, поэтому вот я думаю, что давайте послушаем все-таки мужскую группу «Русская правда», хотя у этой группы очень много почитательниц барышень.
1: Ну, Володя, видимо, это, наверное, последняя фонограмма, которую мы сегодня прослушаем. Вот. Со своей стороны, соответственно, я буду делать все возможное, дабы каким-то образом...
2: помочь нашей молодежи.
1: Да, пропагандировать далее. Вот. Ничего, что я так шуршу этой шоколадкой.
2: Слушай, я бы тоже чем-нибудь пошуршал бы.
1: Все кончилось там. Вот, то есть я буду, соответственно, рад тебя видеть здесь всегда с интересной информацией о молодежи нашей, потому что откуда же взять еще эту информацию? Еще прежде, чем мы послушаем вот коллектив последний в нашей сегодняшней встрече с Володей Марочкиным, я хочу обратиться к Жене. Вот, Женя, кассету ты, конечно, можешь принести, но участие на эфире лишнего человека, лишнего в плане, вот, если он не участвует в программе, практически нереально, потому что у нас ночью здесь очень сложная пропускная система, поэтому я тебе не смогу с этим помочь. Кассету можешь оставить на вахте в будний день там, или прислать ее по почте. И, кстати, индекс, еще раз напоминаю, 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14, эхо Москвы, программа «Монмаранси».
2: Я еще думаю, Жень, ты можешь принести эту кассету 22 или 23 или 24 марта в клуб YouTube, где будет проходить фестиваль «Надежд». Ее послушают многие специалисты, и она дойдет до Александра Лаерского, без сомнения. И возможно, что твоя группа примет участие в каком-либо ближайшем же фестивале.
1: Да,
2: а я хочу вот от имени организаторов фестиваля поблагодарить Александра Лаерского и радиостанцию «Эхо Москвы» за вот... предоставленную возможность наших молодых музыкантов услышать в эфире миллионной армии радиослушателей. Все-таки мы, наверное, не акулы пера, а, наверное, дельфины пера, я так бы сказал. Ну и кроме того, ты, кстати, меня очень радует, что очень многие музыканты отнеслись к этому ответственнейшему поручению со всей серьезностью. Сейчас многие участники фестиваля «Надежд», несмотря на то, что они музыканты молодые, сидят в студии ночами, несмотря там на 8 марта, пишутся. И правильно делают, так и надо. Надо работать, работать и работать.
1: Совершенно верно.
2: «Русская правда».
4: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
5: Дам тебе в ухо!
6: Уйди, опоссум, я в печали.

империалисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции, Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, погнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой. За крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян Красной армии прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами в деревнях, худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, берет своим трудом. Советская власть подарит кулаков, очистит деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством и с беднейшим и средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно. Смело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.

могу я забыть, разве могу не любить нашу родную Москву, нашу Москву? Москву.

0: должны вырастить смену крепкую, смену сильную, физически сильную, чтобы гемоглобину, я не знаю, сколько у них в крови было, чтобы легкие были настоящие, дышать всей грудью, как можно было. Должны ребят вырасти таких, которые бы, знаете, и радостно жизнь смогли впитывать в себя всю радость жизни, и которые в то же время были бы и людьми, интересующимися наукой, двигающими ее вперед, и организаторами этой новой жизни, и которые умели бы свои знания передавать самым широким массам. Чтобы вырастить таких ребят, надо и самим расти.
1: Другой отрывок из этого же выступления показывает, как Надежда Константиновна умела беседовать даже с самой большой аудиторией. Как, казалось бы, незначительные факты служили основанием для большого и серьезного разговора.
2: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
3: И я думаю, нам не стоит рассказывать про то, как в армии намазывают гуталин на хлеб и все такое прочее, дабы возместить нехватку микроэлементов в организме. Это все и так без нас знают.
4: Что ты говоришь, прости, я просто отходил и как бы немножко не в курсе, что сейчас происходит.
3: Ну, ты тоже про это знаешь, поэтому я не буду повторяться.
4: Нет, дело в том, что как бы никогда не нужно путать два понятия, значит, понятие армии и флота. Поскольку ты сапог, а я как бы все-таки морской волк, вот, то у вас, конечно, намазывали гуталин. И что у тебя сегодня за штаны, я не понял. Треск какой стоит ужасно. А, ну да, ты же только что с мороза. Так вот, собственно, у нас на подводной лодке торпедным маслом смазывалось. Но я тебе могу сказать, что торпедные шахты, они, чтобы торпеды выскальзывали плавнее, так сказать, в пучины волн, да, вот смазывали специальным таким маслом. Ну, то есть, вот как ты думаешь, чем, например, смазывают презервативы? Ну, вот обычный презерватив.
3: Откуда я знаю?
4: Ну, вот ты поэтому и не знаешь, чем смазывают торпеды перед тем, как загнать их в шахту. Поэтому, собственно, вот нам приходилось пользоваться вот этим. Хотя кормили, ты знаешь, очень неплохо. И даже лучше, чем как бы жителей на воле. Вот там компоты были всякие маринованные, абрикосовые кости. Капитан там лично колол и так далее, и тому подобное. Ну, а теперь давай дальше про гуталин.
3: Только мы условились как раз про нее не рассказывать, потому что обилие импортного товара спутало немножко отточенность наших народных чисто армейских рецептов, которыми пользовались мы и, в общем-то, наши предки. И я тут думаю, все карты в руки последующим поколениям, которые должны освоить вот это изобилие импортного товара и найти им применение, дабы не повредить здоровью служащих.
4: Ну, понятно, да, действительно, как бы хотелось вот еще о чем сказать, чтобы наши радиослушатели немножко представляли себе, какая сейчас обстановка в студии, вот, а, собственно, ты пришел в той форме, в которой служил ты, я пришел в той форме, в которой служил я, если я иногда буду закусывать ленточки от бескозырки в зубы, то ты не пугайся, я не буду, так сказать, рвать тебя на части, это просто, как бы, чтобы казаться мужественным и поддерживать себя в глазах вот тех людей, которые собрались сейчас на улице и смотрят на нас, и смотрят на нашего сурбопереводчика. То есть я иногда буду делать такое шоу с закусом, значит, ленточек.
3: А я должен сказать, что интересную такую традицию... Ну, я просто открою маленький секрет студийный. Интересную традицию ты мне рассказал на диване этих бескозырок с помощью рожка для обуви. Вот, потому что не просто это сделать на качающемся судне или на подводной лодке, которая идет ко дну.
4: Причем тут еще ведь нужно сказать, что как бы обычно этот головной убор одевается с помощью там кого-то. Ну, типа как вот автомобиль казадом в гараж загоняешь, кто-то должен помогать. Только очень опытные морские волки могут как бы так нацепить это все дело. Вот, поэтому если никого нет поблизости, то действительно приходилось делать так, потому что этот блинок все время соскакивает. Вот, а он должен быть натянут очень хорошо на голову. И это действительно приходилось делать с помощью вот той самой штуки, о которой ты говорил, у каждого настоящего моряка, по крайней мере, в те времена, была вот такая ложечка, как бы для надевания без козырки.
3: Ну, она же помогала вот эту...
4: В борьбе с тараканами, которых, кстати, у нас на лодке было немеренное количество, и я помню, мичман у нас такой был, фамилия его была Пилипейка. Он, значит, постоянно заставлял всех по ночам пробуждалка, она пьется пьяный спирта, прям говорил, давайте все за тараканами, и прям на всей подводной лодке включал свет, естественно, насекомые разбегались по щелям, и все вот этими вот ложками их там гасили за трубы. Я одного прям током убило.
3: Слушай, а это правда, что, например, ну, я должен тебя спросить, как опытного пловца, на многопалубных так называемых авианосцах типа «Минск», там служба проходила так, что люди, служащие где-то там в недрах, почти не выходили, например, наверх. Вот. И за... Ну, было, естественно, крыс еще больше, чем тараканов. И за какое-то количество убиенных крыс предоставлялся просто отпуск. И военнослужащие постарше выращивали этих крыс чуть ли не в клетках. И когда, значит... А, вернее... Ну, ты, лучше ты расскажи, Саша. Потому что...
4: Не, ну, мне кажется, что про крыс это немножко слухи. Насчет того, что действительно Минск это был совершенно здоровый такой как бы судно... Ну, хотя я-то, понимаешь, все больше по сбиванию таких надводных. Мы-то подводники как бы плавали снизу.
3: Тем более ты должен знал бы знать его структуру.
4: Да, в принципе, действительно, те, кто находился там, скажем, в помещении, в машинном и так далее, они очень редко поднимались на поверхность. Во-первых, не было особой нужды, потому что у них там было все, даже своя гауптвахта. Вот так, на третьем уровне внизу вот этого миноносца была там у них своя гауптвахта, где гноились в заключении... так сказать, те, кто вот только приходил на службу, потому что, ну, была такая прописка у них там. Вот, но у нас, у подводников-то этого не было, поэтому ты зря так морщишься и роняешься. Утрись, утрись слезу. Вот, да. Вот, да. Вообще, меня всегда очень радует, когда человек, который всю жизнь прослужил на земле, да, он как бы начинает рыдать о судьбе моряков. Какая-то фальшивая слеза. Вот, да, подниматься ему незачем было то наверх.
3: Только там, разве да. что в увольнение, насколько я знаю.
4: Дело в том, что как бы когда происходило увольнение, то в предвкушении этого увольнения там... ну, отпуска так называемого, да, все очень сильно напивались. И подъем по этим узким лестницам был затруднен. Поэтому они как пока добирались до второго уровня, час скатывался назад, значит, с травмами всяческой степени. Вот. А другая слушай, часть как бы мне... типа говорила так, да ладно, мы уже напились, завтра точно выйдем. И как бы зависала где-то на полпути. Вот. А потом те, кто возвращался, в основном же в порту были вот эти.
3: Ты мне лучше расскажи, да. можно ли считать мужчиной
4: нет,
3: человека,
4: ни в коем
3: который
4: случае,
3: не служил?
4: Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Ни в коем случае. Если мужчина не служил во флоте, нельзя считать.
3: Нет.
4: Ну, во тогда флоте... что ты спрашиваешь, какие-то у меня прям глупости. Давай лучше послушаем нет, вот но... умных людей. Вот умные люди тебе расскажут все.
5: Первые записи выступления Михаила Ивановича Калинина на грампластинке были сделаны в 1919 году. Среди них обращение к раненым на фронтах гражданской войны. Эта речь получила название «О нас будут петь песни».
6: Отъезжая...
7: I love you, Pumpkin.
8: I love you, honey bunny.
9: Everybody be cool, this is a robbery!
10: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

крестьян, от наследствия помещиков и буржуазии. Красная армия выполняет самый благородный долг. Среди великие трудности, в руках врагов знания, техника, иностранное золото. И все же мы ждем. Ждем потому, что наши войска идут со знанием, что в случае нашего поражения помещики и буржуазия будут вытаскивать кровь из нас и из нашего потомства. Призываю вас всех не терять бодрость, и когда есть время, учиться и учиться, чтобы потом делиться знаниями земле и деревне, чтобы учиться управлять самим вместо чиновников, среди которых много наших врагов. Трудное время мы переживаем, но это время геройское. Кто спокойно прожил жизнь, потом после без поляны. А о нашем времени, о наших подвигах будут всегда помнить люди. Пройдут столетия, и наши правнуки будут рассказывать, как геройски мы боролись, как умели умирать за свободу, за благо народа. А нас будут петь песни, прославляя нашу борьбу. Забудут отдельных лиц Калинина, Петрова, Иванова. Но все вместе будут вспоминать с благоговением и гордостью. И в числе всех будет каждый из вас.

А иначе я жить не могу. Чувство локтя солдат никогда не подвластно забвенью. Вашу щедрость души я навеки в себе сохраню.

0: Вы знаете, что 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза выдвинул программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов. Уже сейчас можно сказать, что эта программа горячо поддержана и в нашей стране, и за рубежом. Теперь важно неустанно подкреплять ее конкретными делами, добиваться решения поставленных в ней задач. Ее реализация будет способствовать укреплению основ справедливого мира и надежной безопасности народов. Укрепление международных позиций страны Советов – это дело не только политиков и дипломатов. Это дело всей партии, всего советского народа.
1: Loving dude like you. Sweet talking to man's old lady while you're beating an old man out of his paycheck in the back room of a horse parlor. Feeding his kid shit to shoot in his arm. Who could hit you, Bumpy?

Если нам удалось отодвинуть опасность войны, если международное положение нашей страны сегодня прочно, как никогда, то за этим стоят ее огромный моральный и политический авторитет, ее экономическая и военная мощь, созданная трудом рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции.

Солдат, берегите прошедших войну. От звонка до звонка, как память живую. Солдат, берегите прошедших войну. От звонка до звонка. Был ранен в боях под Орлом и Варшавой. 2000 верст на победном пути.

военной разрухи, где были руины, стоят города.

этот труд находит горячую признательность и социалистической Родины, и всего прогрессивного человечества. Таких благоприятных условий для мирного труда, как сейчас, наша страна еще не знала. Дело за тем, чтобы в максимальной степени использовать их для дальнейшего продвижения вперед коммунизма. Как подчеркнул 25-й съезд партии, главная задача новой пятилетки – это последовательное повышение материального и культурного уровня жизни народа на основе динамичного и пропорционального развития общественного производства, повышение его эффективности, ускорение научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы во всех звеньях нашего народного хозяйства. Я хочу еще раз повторить. Всемерное улучшение качества работы во всех звеньях. Это, товарищи, имеет ключевое значение. –

0: Спасибо всех вас еще раз, конечно же, с восьмым. Ты знаешь, я хотел спросить, вот пока мы выполняли свой долг, патрулировали, охраняли границы, буравя ноздрями наших подводных монстров, в хорошем смысле этого слова, воды океанов, и рискуя нарваться на здоровые бомбы, подвешенные на трассах злыми врагами. Вот ты, я знаю, отработал тут 5 парадов на Красной площади в тылу, то есть ты кадровый, скажем так, тыловик, ну, попросту так мы говорили, пехотная тыловая крыса. Поэтому ты задал мне ведь тот вопрос о крысах на корабле. Неспроста я это сразу почувствовал. Вот. Скажи-ка мне, пока мы, значит, там бороздили, вот что вы ощущали, играя на параде? Вот. Еще хочу сказать, что в той пьесе, которую мы только что прослушали, гораздо более, по-моему, выразительно звучала медь, нежели в тех пьесах, которые написал уважаемый вот там имя.
1: Это вопрос-то в чем?
0: Вот там имя, вот прочтите.
1: Вот этот, что ли?
0: Да-да-да.
1: Давай не будем его упоминать, потому что он как бы уже не пишет, не может он.
0: Хороший ответ, спасибо.

0: Меня почему-то не покидает ощущение, что именно вот этим же голосом пелась такая пьеса «Носики, курносики сопят». Что может знать о войне человек, который «Носики, курносики сопят»? Ответь мне, пехотинец, не молчи. Кстати, я хочу сказать, что мы бороздили и флаг не спускали. У нас из будки флаг торчал, развивался в волнах, и прожектор светил. Мы плыли на глубине большой, со страшной силой в винт рыбы попадали. Сзади только хвосты летали, и торчал этот флаг такой, и развивался, у меня съемка есть, и прям плыли. Что вот, расскажи все-таки мне о параде, о том, у кого у них сопит, поскольку пока мы там бороздили, вы сопели.
1: Мы хоронили.
0: А, да.
1: И при том вот там, вот где ты имел в виду. То есть очень многие выдающиеся деятели были при мне зарыты.
0: А то есть как бы все-таки ты больше на похоронах промышлял.
1: Ну а куда же деваться? Угу. Вот, потому что когда у них типа свадьба, да, вот они обычно нас не зовут. Вот, ну, потому что это как бы накладно.
0: Это во-первых, а во-вторых, они обычно зовут абхазских исполнителей, которые в чешках таких танцуют и бьют в бубны.
1: Вот, ну что должно заметить,
0: да-да-да.
1: Чем ниже званием, значит, клиент,
0: покойник,
1: тем его муторнее хоронить, потому что слишком любят его родственники.
0: Кстати, я вот заметил. Вот
1: хоронить капитанов, человек, вот просто замучаешься.
0: Тяжело уже.
1: Да.
0: Я хочу сказать, что вот еще такое выражение есть, ну, когда, например, один человек сделал другому что-то такое нелепое, нелогичное и плохое, тот ему говорит, ну, ты вообще, типа, кончина наглухо. Вот так ему. Вот. И заметь, вот это выражение, типа, в связи с кончиной, вот оно как бы не младше полковника. То есть, например, Мичман у нас кинулся, никто не сказал, что в связи с кончиной Мичмана. Сказали, умер Мичман-то. Вот. А вот если полковник бы умер, сказали, в связи с кончиной, понимаешь, полковника. Мерзкое выражение, в связи с кончиной.
1: Да, он убыл.
0: Убыл.
1: Это у них практикуется, кстати.
0: Ну и что насчет вот этого капитана? Хороший был мужик-то?
1: Ну, судя по...
0: А, ну я понял, по шрамам на твоем лице, естественно, любить вот тебе нет резона. Да, ну так что значит на похоронах на Красной площади? Что читалось в глазах народа? Вот, как бы строй защитников Родины тут же стоит в ушах.
1: Кстати, да. Вот надо нам вспомнить, что сказал знаменитый философ Альфред Загу в своих исторических заметках. Дело в том, что у него же он оканчивал много факультетов, и у него был исторический, так сказать, период изысканий.
0: Это даже скорее такие у него были изыскания, это были путевые заметки на историческую тему.
1: Да, это как бы вот кого считать защитником Родины, было такое эссе. Да. И там он прямо говорит, что для него человек, заботящийся о чистоте Ниагарского водопада, является большим защитником Родины, чем вот эти пузатые дяденьки вот с погонцами.
0: Да, или, например, вот у нас в Сибири, ну, я же сам из Сибири родом, я родом из Сибири, вот у нас там заповедник сделан, где специально сохраняются барсуки. Там такой Матвей Тихонович Колыма, кстати, тут, понимаешь, фамилия у человека такая, еще дедовская старая, вот он этот заповедник содержит. То есть просто человек сохраняет поголовье барсуков
1: в
0: Сибири.
1: Вот он и защитник Родины.
0: Вот он настоящий защитник Родины. Потом еще я вот тут подумал, нонсенс, понимаешь, такой обнаружил я. Ведь в каком-то очень любимом всеми базитическими фильме один мудрый пузатый в Буденовке с большой такой звездой как бы говорит другому тощему, типа дарит ему красные штаны и говорит, есть, сынок, такая профессия, защищать Родину. Правильно, в принципе, если там это такая профессия, но ведь вот я, например, сейчас вот вышел, там говорю, помойте, там мне там полы, все там быстренько, они так это, ну, типа чайники, все быстро там раз-раз моют, ну, вот новобранцы только набрали лысые, еще уши топорщатся, им же за это деньги не платят. А за профессию, если у тебя профессия защищать Родину, что это за профессию на 2 года?
1: Нет,
0: ну, ладно, у меня-то 3. На 2 это я на тебя намекаю.
1: Ну, почему денег не платят?
0: Не платят.
1: Не платят. Да платят.
0: Да не платят. Ну, нравятся деньги. Слушай, ты купишь на эти деньги 600-й Мерседес.
1: А зачем он в армии? Он там не проедет. Там танки вязнут.
0: Танки?
1: Да, потом что ты будешь по палубе на нем разъезжать? когда бороздит. Во-первых, он съезжает просто при качке с борта на
0: борт. Есть ли у воинов личный счет, куда им перечисляют деньги, чтобы, прибыв после отслужки, они могли купить себе и своей маме халат, например?
1: Но это же не общак все-таки, это же не тюрьма.
0: Ну вот поэтому гость, значит, не платит. Так вот, насчет похорон.
1: А что ты так интересуешься? Есть клиент?
0: Даже если бы он был, это за любую, так сказать, коммерческую сделку посредник должен получать деньги.
1: Ну,
0: вообще, если хочешь, клиент будет. Клиента сделать можно всегда. Это к нашему Прохору. Клиентов полон вагон.
1: Просто те люди, которые этим занимаются, я отвечаю за их квалификацию.
0: Угу.
1: Вот, вполне. То есть слезу выдавят.
0: Но все-таки о профессии вот хотелось бы узнать.
1: Защитник Родины.
0: Да, профессии защитника Родины. Вот есть такая профессия, сынок, защищает свою Родину, сказал вот тот там, вот, прокомментируй.
1: А от кого защищать?
0: Ну, вот это вот я и хотел услышать. Ну, татары-монголы давно сгинули, они, вернее, так сказать, вошли в генетическую уже агрессию.
1: Нет, смотри, с татарами тут вообще сложно. Вот, да, вот они набегают, типа, жгут все селения.
0: Девок насилуют.
1: Люди прямо от них защищают, эти рыцари.
0: Да ничего они не защищают. Но они пытались там, и какие рыцари там, они косами бились в белых рубахах.
1: Правильно.
0: И косами. Ну, имеется в виду этими самыми, которыми косят. А девки, у них уже татары наматывали на свои, значит, жилистые кулачки белокурые косы и прям тащили в сарай. Ну, что ты морщишься? Это же было правда. То есть он так ведет себя, как будто я что-то говорю, неправду какую-то. Ты, наверное, кино не смотришь. У нас вот был там телевизор и масса видеофильмов.
1: Что
0: да.
1: Ты воспитан на советских этих фильмах. На самом деле все было по-другому.
0: Нет, ну как же, подожди, а вот мне интересно, вот ты отыграл на похоронах, вернулся в казарму. Знаешь, как стадо гнали в казарму. У нас у каждого хоть была своя там на подводной лодке кибитка, там заходишь, как нормально. Да. Вот. Нет, вот скажи, и что ты хочешь сказать, что тебя там давали тебе кино Феллини, что ли, смотреть, или что?
1: Кстати, да, у нас уже это была такая традиция. Вот, то есть специально взяли человека, у которого, ну это было давно, ну лет на, много лет назад, взяли человека, у которого был дома видюшник.
0: Вот.
1: И он был обязан, значит, при каких-то обстоятельствах, при отсутствии там очень строгого начальства, приносить его в армию.
0: Ой.
1: Вот. И делались прозвоны вообще всем, кому можно, отслужившим дедушкам, там, каким-то пенсионерам, старичкам, сверхсрочникам, которые были как бы симпатичны молодому поколению. Все съезжались смотреть вот эти фильмы.
0: То есть устраивали, скажем так, антисоветские посиделки.
1: В общем-то...
0: То есть это у тебя была, ты хочешь сказать, воинская часть продвинутая?
1: Ну, угу. С этого все и началось.
0: Так.
1: А что так?
0: Началось дальше. Дальше мне интересно.
1: Ну, я тебе могу, конечно, рассказать содержание.
0: Так нет, ну, ты нашим радиослушателям расскажи.
1: Не, ну, все же видели «Остров дракона». Кстати, здорово там вот, когда он это самое на гвоздике, потом в кислоту его раз, да?
0: Так.
1: И потом вот, то есть все прям переживали.
0: Какие
1: вот,
0: ужасные.
1: А вы говорите, что у нас расистов много. Любят негров и жалеют их. Вот это был один из самых
0: печальных эпизодов. Не знаю, у нас вот на, как бы на подводной лодке такого никак не было, чтобы на гвоздик в кислоту так пару раз морду набьют кому-то. Негров тоже не служил, цыган один служил. Цыган служил, нормальный такой, в общем-то, парень был. Вот, а в кислоту никого не совали. К тому же, вроде как, я представляю, что же творится в стройбате, если как бы у вас там как бы вообще человек с кличкой «Остров дракона». Что за буго? Это ты в армии был или в тюрьме сидел? Я что-то не понял.
1: А какая разница? Вот давай, кстати, выясним.
0: Философ,
1: какая разница? Нет, давай это выясним. Какая разница между армией и тюрьмой? Только там блестящих таких штучек на тебе побольше, вот и все.
0: В смысле, где?
1: Ну, где у вас это все вешается?
0: В тюрьме ты имеешь в виду блестящих штучек побольше? Конечно, там браслеты разные, там еще, смотря где там. Если там, например, заставят...
1: Ну, ты как устроишься, ты даже не все тоже сразу. Ты как себя поставишь?
0: Хорошо, в таком случае как бы губа, по-твоему, это как бы карцер.
1: Губа — это квинтэссенция всего.
0: Понятно. Значит, в следующий раз, когда, например, я приказываю там, ну, в хорошем смысле этого слова, девушке Прохор, говорю, выведи его за губу. То есть я скажу, выведи его за квинтэссенцию.
1: Нет, за губу. А, это еще круче. То есть это уже губа, и потом откуда не возвращаются.
0: Послушай, тоже на тебя бывало. Пришел тут и с испугом смотрит человек, давай дадим ему слово, он что-то сказать хочет, исполнить нам. Не против ты? А даже если против, как...
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
4: Почему мы победили Юденицу, Толстяка и Денисина, хотя им помогали капиталисты всего мира? Почему мы уверены, что победим теперь разруху, восстановим промышленность и земледелие? Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса, всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лишения, жертвовали собой, гоняли беспощадных курников и трусов. Теперь мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства так же сознательно, с такой же твердостью, с таким же героизмом поднимаются на борьбу. А когда миллионы трудящихся объединяются, как один человек, идя за лучшими людьми своего класса, тогда победа обеспечена. Недавно и прогнали шкурников. Все мы скажем теперь, долой шкурников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подклынивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной Армии. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, я с наибольшим рвением в первых рядах армии труда.
1: Ну, в общем-то, не такая уж хорошая у тебя копия, у меня, в общем, почище. Скажи, пожалуйста...
0: Просто я чаще слушаю уже затёры.
1: А как да. Вот обстоят дела вот на подводном флоте вот с таким явлением, как расстрелы? Потому что ведь в военное время бывает всякое, иногда приходится это применять. Вот. А известно, что учения, маневры и всяческое такое прочее приравниваются к военному времени, и поэтому расстрелы являются просто необходимость. Как это происходит?
0: Ну, я понял твой вопрос, только он немножко изначально неправильно сформулирован. Подводный флот, как бы, не знаю, просто во флоте. За весь флот я, конечно, сказать не могу, но могу сказать так, что каждая подводная лодка в данном случае, это является совершенно отдельной такой индивидуальностью, как сказать, боевой единицы. То есть не то, что у вас там, например, там полк, да, там в полку кто там рота и так далее делится. Там, например, связи полка можно было взять любого там из отделения.
1: Нет,
0: там,
1: ну ты не прав, подожди, потому что на похоронах не бывает полков и рот. Там
0: ну,
1: бывает.
0: Квартет, квинтет, вот. То есть, например, ваш главный капельтмейстер, или как его, мог сказать, уволить вторую флейту, и всех увольняли. То есть, а подводная лодка, это как бы одна. Это
1: запас,
0: как бы...
1: при том, кстати. Это...
0: В запас. Да. Или в карцер. Там чистить музыкальные инструменты других музыкантов, например.
1: А это почетно, между прочим.
0: Да?
1: Да, потому что...
0: Так вот, на подводной лодке-то, значит. Знаешь, подводные... На подводные лодки, то есть это как бы государство отдельное, которое уходит в рейд и плывет, там является самым главным командир подводной лодки. Как он решит, так и будет. С расстрелами, значит, могу сказать сразу, что... не применялись расстрелы в силу того, что некуда потом девать тушку было. Это совершенно серьезно. Не в холодильник же, где хранятся продукты, там анчоусы и так далее. Естественно, как бы вот. Поэтому применялось, как правило, либо торпедирование. Это неоднократно показывали в кино. Но перед этим, конечно, гуманное как бы убиение.
1: Или просто под винт, видимо.
0: Нет,
1: не бывает.
0: Под винтом,
1: почему, кстати, это эффектно.
0: Под винтом рыбы. Там же рыба, да. И под винт как бы совершенно неудобно подсовывать. В торпедный как бы аппарат и пошел. Причем хочу еще сказать, что был промежуточный этап. То есть, например, когда у нас вот тот самый цыган, о котором я рассказывал, замечательный человек, он решил пожарить шашлык. Значит, оторвал от обивки там подводной лодки лист такого алюминия, положил его прямо посредине коридора. Ну, то ли там он, я не знаю, что-то... Ну, не в себе бывает давление там. Вот. И прям там дровишки какие-то разложил, и шашлычок начал там готовить. Вот. Его, значит, словили за это дело. И как карцер он просто неделю жил вот в торпедном аппарате. Вот, то есть, а потом там, ну, все, там же все продукты жизнедеятельности, то есть, как бы это карцер такой самый строгий был, вот, потому что на подводной лодке как такового карцера вот его не существует, как он запихивает в торпедный аппарат, вот, а если уж совсем себя плохо ведешь, то и полетел.
1: Угу.
0: Да. Вот, вообще, на самом деле, выстрелы внутри подводной лодки могут...
1: Ну, не чревато, это потому что да. В самолете
0: да,
1: там
0: да,
1: полетит.
0: Да, совершенно правильно.
1: Поэтому, когда вот угоняют самолет, да, в воздухе и грозятся из автоматов на часть стрелять, то есть вы прям не верьте этим террористам, ну, не бывает такого.
0: Нет, ну если они, например, эти террористы, как бы какого-нибудь героина много там уже попробовали или еще что-то,
1: то у них... не втолкуешь, конечно.
0: Не втолкуешь, он может начать стрелять, потому что головы уже нет на месте никакой.
1: Ну лучше, в общем, тогда не спорить.
0: Ну а как вот, мне хотелось знать, вот в музыкальных войсках каким образом проводились экзекуции, расстрелы, еще что-то. Ну, например, вот известный же был случай, когда на параде Красной Армии один, кстати, вот твой коллега тоже на флейте играл, вдруг неожиданно сыграл, значит, посредине какого-то там красноармейского марша какой-то там кусочек похоронной сюиты просто. Это так всех расстроило вроде бы, но...
1: Нет,
0: но... Да какие-то...
1: Нет, это не так было. В общем,
0: да. Ну, я не в подробности.
1: Был один марш, и там... просто люди как бы договорились, и они пели в одном месте просто «Йо-хо-хо».
0: Ага.
1: Вот все тысячи почти человек, ну, за исключением самых стойких ветеранов, они пели «Йо-хо-хо». И, ну, весь, конечно, оркестр расстреливать никто не будет, потому что некому будет просто сыграть это. Просто заменили марш.
0: То есть вот, изменили.
1: Ну, другой был случай. Человек во время речи министра обороны.
0: Да-да-да. Был такой Грачев, вот, я помню.
1: Да. Нет, да какой Грачев? Там не было еще Грачева.
0: Нет, и...
1: Да, там не
0: а
1: было.
0: Я сказал,
1: да,
0: Грачев
1: было.
0: Сейчас, да?
1: Да, Грачев вообще это не...
0: А, подожди, Грачев это у нас на подводной лодке был один такой.
1: Ну вот.
0: Что-то Грачев... я просто в воспоминаниях. Ну, сегодня такой день, сам
1: нет,
0: понимаешь.
1: Там было кино такое, Грачев,
0: ну,
1: называлось. Там они всех убивали, так, и так, играл так. Артист Филатов. Вот. Ну, а случай был такой, что просто вот он заслушался, речь министра.
0: Даже такой с усами, да?
1: Да, парень? Вот этот хороший человек. Вот. И он просто...
0: Говорят, кстати, он денег не берет.
1: Он просто тромбон уронил, представляешь? Вот перед мавзолеем.
0: Подожди, ты что-то путаешься немножко. Давай так, по порядку. Во-первых, артист Филатов — это киноартист. Почему тут тромбон? Ты давай... То есть понятно, что как
1: а
0: бы,
1: что, думаешь,
0: когда играешь на духовых инструментах,
1: нет,
0: очень давление.
1: А ты не знаешь, где он?
0: Ты успокойся, успокойся, успокойся. Давай по порядку.
1: Так.
0: Значит, тромбон.
1: Да, вот.
0: И мавзолей. И артист Филатов. Связь.
1: Нет,
0: а,
1: да,
0: то
1: нет,
0: есть
1: да
0: ты,
1: нет.
0: Ты как бы немножко...
1: С чего ты взял, что он, ты взял, что он служил в музыкальных войсках Филатов-то?
0: Ну ты же сказал, что он тромбон напротив мавзолея уронил. Только что прямо это прозвучало.
1: Ну что,
0: фраза.
1: Это же не значит, что он там был.
0: Ну, то есть, как же он, что же там вышел, извиняюсь, погулять, что ли, просто?
1: А что, сколько людей гуляет возле мавзолея, хоть глазком взглянуть?
0: Ага, ну ладно, хорошо.
1: Вот.
0: А, ну и что там про экзекуции?
1: Ну все.
0: Ну вот они, значит, покричали «Ого-го», «Ого-го», и полк расстреливать не стали, не расформировали. Вот представь себе, кстати, ведь есть же такое наказание — полк расформировать. То есть это самое, кстати, серьезное наказание для полка, и все, значит, посрамлены должны быть. Вот, если бы,
1: ну,
0: значит,
1: на самом это... деле это большая радость людям.
0: Ну, в принципе, да. Вот я только об этом и хотел сказать, что если бы это было в те времена, когда была еще белая армия, то все бы А вся бы офицерская часть просто порубилась бы шашками, сделала бы всех
1: ракеты. Подобного.
0: Да сделали бы,
1: дело
0: да.
1: Дело в том, что да люди очень быстро поняли ситуацию, моменты, и они просто ждали, когда расформируют полк, чтобы отправиться в эмиграцию.
0: Ну, это было уже гораздо позже, а представь себе, что...
1: Ну, первые годы гражданской войны, конечно, там было повальное самоэкзекутирование белых офицеров, что, кстати, и позволило победить во многих битвах вот этим красным разутым войскам.
0: А вообще, вот я сейчас еще понял нонсенс 23-го, это такой же нонсенс, как 8-е. Вот, например, 8-е, первый день весны, да? Вот, а если выглянуть в окошко 8-го и посмотреть, то есть какая весна, все та же белая перхоть, валяется гады, какая-то, в общем-то, и бабам самим не радостно, никому не радостно, всем плохо. Также и 23-й, значит, день создания Красной армии. Но причем тут, получается, ведь тогда была Красная армия и Белая. То есть Белая армия всегда существовала. Значит, нужно, по идее, это праздновать день рождения Русской армии. То есть если какая-то, значит, стайка оборванцев вдруг объявила себя армией, вот давайте мы тут сейчас, ты, я и Прохор втроем объявим себя армией.
1: Но для этого ты должен сочинить легенду, которая вот была вот насчет 23 февраля.
0: А, ну вот можно поподробнее легенде.
1: Ну, нельзя, потому что я пытался
0: выяснить. Ну и правильно, не нужно.
1: Я пытался выяснить, вот в Институте военной истории есть такой специальный, у студентов, которые там учатся, вернее, как они, курсанты называются. Вот. Им про этот день вообще ничего не рассказывают. То есть им говорят, вы в школе проходили в 4 классе, у вас была линейка. Вот, вот вспомните, что вам там говорили учителя, и все. Вот, то есть это очень таинственный был день. Там вообще, может быть, ничего не было.
0: Не, ну как, вообще изначально ведь... Вот знаешь, почему комиссары ходили в кожаных всех этих вот таких штуках? Ну, там кожаные там у них были штанцы, там трусцы, там и всякие кожаные.
1: Ну, стирать, потому что не нужно.
0: Нет, совершенно неправильно. То есть эта униформа появилась из-за того, что как бы посылали для именно летчиков, англичане послали вагон как бы для летчиков вот этой вот этих
1: одежды. Рождающейся Красной армии.
0: Нет, это было гораздо раньше. Этот вагон как бы был заторможен на одном из перестыков, потом, знаешь, красные туда пришли, смотрят эти шмотки, естественно, как комиссарьё, как самые такие алчные людишки, они себе это все и захватили, притом, и все ходили в коже.
1: Да,
0: а краги они раздали своим личным шоферам. Обрати внимание, ведь шоферы, очень редко шоферы, которые возили комиссаров, ездили в кожаной целиком одежде. Уж, а краги и кепка четко были кожаные, потому что кепок там было гораздо больше. В этом вагоне объясню, почему. Потому что кепки очень часто слетали с летчиков, поэтому на один комплект этих одежд приходилось по 5 кепок. Вот кепки раздавали кому попало. А представь себе комиссар в крагах. Над ним же пол Питера умер.
1: Что у него должно быть в руках?
0: Парабеллум этот такой маузер с деревянным прикладом. Поэтому, как бы, они так и захватили. А как они придут потом в деревню, приходят, говорят, типа, нам сегодня вот там Ленин сказал, что Красная армия, типа, так уже имеет место, дескать, быть.
1: Так вот. Что вы скидываетесь?
0: Типа, нет, ну, не так. А те говорят, да нам, типа, пахать надо и сеять. Он говорит, а у нас сейчас там зерно собирается в фонд там наших голодающих, значит, детей. Значит, зерно забирают, те говорят, ой, а как же мы без зерна? А говорят, а чтоб без зерна, вот, то давай в Красную армию идти. И тот прям берет и идет в Красную армию тогда.
1: Ну да, вот она...
0: То есть ставили перед фактом, понимаешь?
1: Конечно.
0: Да. А другие, а там потом белые придут. То есть ведь известен факт, что где-то 1/3 вообще крестьянства в целом, она служила в армии и постоянно мигрировала из белой, значит, в красную, из красной в белую. А знаешь почему? Вот это же даже показывали какие-то моменты, опять же, в тех же исторических фильмах, когда там погоны он сейчас то снимет, то наденет, то снимет, то наденет. Потому что главная идея все равно для умного человека была идея выжить, а не идеология.
1: Да, в армии тогда было выжить легче, чем, в общем-то, в тылу. Вот, потому что меньше, как бы, было расстрелов, опять же. Расстрелы проводились в основном среди мирного населения.
0: Правильно.
1: Вот, дабы высвободить. Ну, например, ну, приходит там вот конница, да?
0: Не, нас прискачет.
1: Прискачет, да. Прискачет, вот да. В поселение. Ну, где вот ночевать, да? Вот
0: все-таки
1: приходится.
0: Как коней надо еще кормить.
1: Вот, коней кормить приходится, вот выводит за околицу. И...
0: Ну, это как бы один из аспектов. А другой аспект, вот представь себе, то есть, знаешь, комиссар пришел в этих там без крак, ну, в кожу. Типа, говорит, так, зерно отобрал, говорит, ступай в армию. Тот, знаешь, говорит, ну, ладно, я пойду в армию, типа, а у него там жена осталась, там, дети малые там в хате сидят. И он, типа, как он себя будет в армии чувствовать? Да, отвратительно. отвратительно. Там на него белые какие-то прут, которых он же не разбирается. Белые — это красные ему. То есть, ну, если такие он, да, же, нормально, да. Да, такие же, как бы, типа, из соседнего села Миколка там какой-то, ему по барабану. Вот он, типа, еще думает, вот жинка моя там сидит. Вот. А тут, знаешь, как комиссар придет, после этого возьмет жинку, его раз покоцает и скажет, это дело рук там вот твоих классовых врагов. И тот уже мало того, что он возвращаться не к кому, плюс он еще и озлобленный.
1: Нет, ну там были просто наглядные уроки. Вот он берет Капенсанову жену раз там, да, и говорит, вот так с ней сделают твои классовые враги.
0: Да, или вот такие моменты проводились, типа, да, там мы с Парабеллом шлеп, вот
1: а,
0: так
1: кстати, вот,
0: да.
1: Знаешь, какие,
0: а тот же доверчивый,
1: мы, какие мы письма слали девушкам, то есть, ну, не мы, а вот люди, которые...
0: Дедушкам? Другие,
1: девушкам. Ага. Значит, берешь гуталин, опять так, же, мажешь сапог, и вот к чистому, значит, пишешь письмо там, да, и вот так, раз, значит, ой, сапог, тихо, отпечаток, вот, и пишешь стихотворение...
0: На сапоге, по.
1: Нет, на вот,
0: ну,
1: на ободке, да.
0: Это.
1: Не знаешь, какой?
0: Ну, давай, нет, когда у нас сапог
1: сейчас,
0: не был
1: вот во флоте. Когда бы не сапог советского солдата, тебя бы сейчас имел солдат из блока НАТО.
0: Хорошие какие стихи, действительно ведь хорошие, да. Хотя я думаю, что ей главное. Было это приятнее. Ну да ладно.
1: А никто не пишет, тут без комментариев. То есть, если ты комментировал, это письмо, все же письма в армии читаются, есть целые специальные батальоны, перлюстрированные. То есть там вот эти бойцы занимаются тем, что они читают письма, которые идут вот из армии. И есть специальный особый такой батальон, который читает письма этого батальона.
0: Да, да, естественно, как бы контроль такой. А вот моряки обычно пишут письма на своих воротниках поношенных, вот этих, запечатывают в конверты, в форме бандероли посылают. Девчонки просто усыхали, потому что, ну, представь себе, приходит там не на бумаге написано, там, да, из сапога никакого нет, а конкретная неотъемлемая часть, на которой там чернилами написано. Я тут служу, там,
1: а
0: около курил, плаваю, дескать.
1: Что какие голубенькие занавески по всей деревне.
0: Да, кстати, типа, какая праздничная деревенька. А ведь понятно, там из этой деревеньки пришла разнарядка всех во флот взять. Причем, кстати, вот ты смотришь на меня, да? Я же парень видный, меня же по ошибке во флот взяли. Обычно туда берут маленьких во флот. Почему, ты спросишь? Вот понимаешь, вот я здоровый парень, видишь какой? Ну, сутулый. Потому что все время боялся головой об балки удариться. А маленьких там четко по размеру. Меня же должны были в десант сперва взять.
1: Зато вот, я сейчас удобно, только рад. Кстати, с якоря было вот этих ракушек счищать. Ты прям нагибался, я знаю.
0: Никто где. Никого,
1: ну,
0: не счищал.
1: Ну, я видел эту фотографию. Ладно, ты прям такой в аксельбантах весь морских.
0: А, вот на что имеешь в виду. Так это же мидии. Их сейчас в ресторанах подают вам, дурачкам,
1: миди?
0: Тут
1: нет,
0: за деньги большие.
1: Ты путаешь. Мидии — это вот когда пишешь, да, вот на компьютере. У тебя такой прямо это процессор, да, и миди-контроллер. Вот.
0: Так.
1: Вот. Так. А что ты сам, у не меня... заговаривайся. А у тебя нет этого,
0: а у меня,
1: ничего.
0: Да, у меня обычные ракушки миди, чертовски вкусные, которые мы-то ожарили. Действительно, кстати,
1: а
0: вот
1: ракушки,
0: это...
1: кстати, вот ты...
0: Подожди, ты сказал о якоре. Это... То есть, действительно, шутки такие были. Типа, дескать, давай якорь точи напильником, да. Но
1: да нет.
0: Это же изначально, подожди, изначально. Ты знаешь вообще, что вот подводная лодка приходит из рейда? Даже песня такая есть. «Подводная лодка приходит из рейда». Короче, пришла она, ты ей, ну, под брюхо лазил.
1: Подводной лодки же
0: нет
1: якорей.
0: Подводной
1: там,
0: лодке.
1: Там поплавки.
0: Вот какой глупый человек. В подводной лодке нет якорей?
1: Там поплавок специальный.
0: Хорошо, поплавок — это...
1: Зачем ей якорь, когда она сама на дне лежит?
0: Подводная лодка на дне не лежит. Попробуй, автомобиль сам стоит, а попробуй на ручной тормоз не поставить, а?
1: А я не ставлю никогда. Ты что?
0: Ну, поэтому как... столько много ты... травм.
1: Правильно, ты, да, по книжке учился эту машину водить и в ГАИ сдавать. На самом деле никто не ставит на ручной тормоз, потому что тросик он растягивает, а тросик — полезная вещь в хозяйстве.
0: Ну хорошо, на скорость ставят. Какая разница? Вот. Также подводная лодка скидывает. Ну,
1: лучше
0: на 4 якоря у нее. Вот выслушай.
1: А зачем 4?
0: Зачем 4? Потому что вот, если она будет лежать на дне, у нее, ну, будет один только якорь. Вот представь себе, ее вокруг, ну, этого якоря будет болтать. Ну, задница, почему какие слова? Задница у тебя, у подводной лодки. Подводной лодки корма.
1: Да нет.
0: Да.
1: Ну, корма, кстати, нехорошо сейчас вот употреблять,
0: ну, важно,
1: при людях это
0: вот,
1: слово.
0: Так вешают.
1: Короче, ты что скажи, виляй кормой.
0: Тебе я скажу, так как эфир закончу, скажу, виляй отсюда кормой. А сейчас я тебе хочу сказать, что 4 якоря, потому что если один, то она болтается. Вот знаешь, как...
1: Правильно,
0: как
1: и была, если, например, когда... подводной лодки 5-й якорь.
0: Вот, ведь ты же все знаешь, как у подводной лодки, пятые. А четыре они лежат,
1: не,
0: а одна на
1: дне. Мы же с тобой, ну, не да. будем скрывать, я же все вот эти письма, которые ты мне присылал.
0: Подожди, я тебе должен еще
1: с
0: сказать.
1: С этими Бакинами я же сохранил, потому что это...
0: Ну, с чертежами. Уже, сохранил, конечно, чертежи да. все, кальки тоже.
1: Нет, чертежи уже все там.
0: Ну, правильно, как я тебя и просил, молодец. Вот проверку, какую я устроил. Так вот, ошибочное мнение, что она лежит на брюхе, типа легли на грунт, полная глупость. Если, например, тебя сейчас положить на грунт, у тебя вся спина будет в подтеках. И подводная лодка, она тоже на грунте не лежит. Ну, она может прилечь тогда, там, ну, на полчасика, понимаешь? Ну, не больше. Вот. А так она, как обычно, ищет четыре подводных валуна. На каждый кидает по якорю и зависает на них. Понимаешь, дурилка? Потому что на пузе лежать, у нее же винт тоже. То есть, ну, как же
1: ну,
0: она...
1: Ладно, а поплавки зачем?
0: А поплавки
1: тогда?
0: Затем, чтобы на плаву держаться. Когда она вверх всплыла, вот типа там воздухом подышать, моряки вышли, флаг почистить, понимаешь? А тогда одевают акваланги и спускают всех вниз чистить пузо ей. А вот на пузе это фотографии. Это не аксельбанды на мне были, это шланги от акваланга разные. Это я счищал с пуза мидий на ужин.
1: Ну, кстати, да. Я должен тоже рассказать о традиции вот именно перед дембелем золотить эти шланги или там никелировать. То есть кому как повезет. Вот. Специальная была, кстати, ртуть вот у людей, да? Вот почему погибла...
0: Не ртуть уж совсем.
1: Нет, почему погибла вот лодка «Комсомолец»? Там, потому что какой-то...
0: Ну, дембель вылил, химик,
1: да. Вот да. он набрал ртути, и все, все задохнулись прямо.
0: Ну, он у просто всех слил ее не
1: и
0: туда немножко.
1: И шланги просто позабивало. Вот
0: да
1: эти.
0: Нет, ну не так это все было. Он просто слил остатки ртути там в какой-то там в сортир в обычный, и там задержалось в этом в клапане немножко. Это все часто бывает, понимаешь? Вот. А что касается как бы дембель, да, для моряка, а подводника что... лучше дембельский костюм, это акваланг.
1: А что вы делаете, кстати, вот когда вот ртуть, вот вы как?
0: Ну, это же не каждый раз это такое бывает. Как бы это один раз какой-то нашелся там.
1: Ну, ты же тоже сказал, что это часто бывает.
0: Ну, почему я сказал, что это часто бывает?
1: Ну, и изредка.
0: Ну, а как думаешь, может быть на подводной лодке с названием «Комсомолец»? Вот ты вот подумай, вот ты взрослый парень сидишь.
1: Ну, и что?
0: Ну, у нас-то лодка подводная называлась «Кировец».
1: А с кировцем
0: ну,
1: у вас всегда было.
0: С кировцем все нормально. Кстати, это единственная подводная
1: ничего
0: лодка.
1: Подобно, не
0: ну
1: может
0: что, ну ее продали, ее сейчас продали
1: она
0: в Японию
1: может,
0: на металлолом.
1: Не может называться кировец, потому что...
0: Ну она называлась, я-то служил-то уже 15
1: как она
0: лет назад.
1: Кировец, когда это трактор? Это же постоянное Судилово было бы между армией
0: да
1: и
0: не
1: заводом.
0: Не было Судилова. Просто...
1: Ну нельзя, чтобы одним названием называлось...
0: Слушай, кто ну, тогда собирал?
1: Назовешь
0: я понял,
1: альбом
0: понял.
1: Там, например, это самое... I'm Bad, да, или как у Майкла Джексона, и тебе сразу придется с ним судиться.
0: Да, а была такая традиция очень хорошая в те времена, когда, например, творческий коллектив одного завода, он переписывался, скажем, с воинской частью определенной. А-а-а. Также у нас подводная лодка, она была подшефной от Кировского завода. И на Кировском заводе работали-то так называемые девушки из окрестных деревень.
1: Они монтировали.
0: Монтировали,
1: трактора,
0: да, там красили в покраске. Вот они переписывались с нами. То есть мы как придем из рейда, они нам слать давай. Мы в каком-нибудь Северодвинске всплывем. Вот. А они нам прям слать, а мы им слать. Поэтому Кировец так и назвали. И, кстати, между
1: а
0: прочим...
1: А почему же тогда да. не Кировка? Потому что они же в благодарности назывались Кировец, да?
0: Ну ты что? А, вот. Кировка, Кировка это как бы...
1: Это то, что вы готовили.
0: Ну, конечно, вот. Конечно. Это фирменное блюдо было, и нельзя было. Все равно, что там солянка назвать подводную лодку.
1: Да, ну кто так делает?
0: Да.
1: Слушай, а какие вы пели вот песни?
0: Песни?
1: Да. Потому что есть вот фольклор там артиллеристов, да?
0: Ну, есть, вот. Есть.
1: Они, кстати, вот как бы иногда делятся своими текстами с танкистами. Вот, потому что у тех не хватает, у них шумно все время, да?
0: Шумно.
1: И вот они просто, ну, просто не напишешь, там трясет все время, не запишешь, да? И вот приходится как-то делиться.
0: Ну, вот, в принципе, песня,
1: а
0: я сейчас вспомнил,
1: вот
0: такая вот, как бы, пойду-ка смажу я торпедный аппарат, не хочешь ли со мной пойти ты, брат, ну и так далее. То есть песен очень много было фольклорных.
1: То есть у вас все-таки братство вот считалось, да?
0: Ну, как...
1: Или это было только внешне, официально такая
0: конечно,
1: оболочка?
0: Конечно, конечно. А так, на самом деле, как бы любви взаимной не было.
1: Ненавидели друг друга.
0: Ну, представь себе, уходишь в рейд на полгода. полгода ты вот, ну вот представь, все, вот, например, мне из-за полгода видеть тебя. Да, вообще, то есть ни из-за денег, ни из-за чего плывешь там. Вот, ни иллюминатора, ни ничего там. Один там раз, может быть, в месяц плывешь, там кислорода, там до рогушек пахал. Все. Вот, и одни и те же рожи, конечно, там не особой или особой любви не было. Ну, так же, как у тебя, я думаю, тоже вас же загоняли вот в барак там, и вы флейты там дули в эти, тоже ужасно, конечно. Да.
1: Ну, а вот было ли уединенное одиночество на лодке, чтобы там можно было вот отдохнуть?
0: Конечно. Для этого нужно было вот лист отодрать, шашлык пожарить, и тебя вот в торпедный аппарат на 3 дня там поселили. И вот
1: то есть некоторые... не каждый удостаивался это?
0: Ну, почему? Каждый, кто догадывался как-нибудь выступить грамотно. Вот. Ты мне лучше расскажи, вот почему сорвалась та вот уникальная затея взять с собой на подводную лодку, на как бы один из симфонических оркестров, чтобы, так сказать, была музыкальная подводная лодка.
1: Почему сорвалась?
0: Сорвалась.
1: Мы купили просто другую лодку, и все, и весь оркестр там плавал. Всплывающий, так сказать, симфони назывался. Вот. В самых неожиданных местах. Вот. Но об этом уже, кстати, говорилось.
0: Ну, я помню, то есть, как бы, по-моему, около Нидерландов она всплыла, все вышли и как начали там дуть во всякую медь. Да. Это было такое.
1: Ну, правда, бывали казусы, то есть они не распознавали, там же ноты не нарисованы на лодке.
0: Вообще никаких.
1: Вот. И поэтому, когда она всплывает, то тут же ультиматум прямо этих рогатых понавешивают на тросах, да, и прям играть боялись, потому что они же не только, они же от резонанса взрываются.
0: Да вообще, конечно. Кстати, вот я хочу сказать, что вот блатной ты.
1: Ну,
0: не, ну в том смысле, что вот смотри, вот ты по профессии военный музыкант.
1: Здрасте.
0: Ну, здрасте.
1: Ты скажешь, ты защитник.
0: Ты еще скажешь, здрасте, посрамши.
1: С чего это взял-то?
0: Как что взял, а куда ты выходил сейчас? Мне тут приходилось тут песни как долго ставить. Я вот что хочу. Вот что хочу тебе сказать, ты исполнить. То есть ты, короче, военный музыкант. Ты, значит, до армии занимался музыкой, в армии занимался музыкой, так сказать, повышал квалификацию, вернулся, тоже занимаешься музыкой. То есть ты как бы обрел широту какую-то, наоборот, взглядов на музыку. Так, военный шофер, предположим, он до армии на тракторе работал, там, в армии он там водил грузовик, вернулся сюда, стал там каким-то шофером, он там ездит, работает в такси, ну и так далее, да, даже там танкист, тот имеет навыки какого-то механизатора. Вот, поэтому получается, что вы таким образом, служа в армии, продолжали тем самым набираться опыта в дальнейшей мирной профессии. А вот скажи, у меня что, своей подводной лодки нет? Где мне из торпеды сейчас стрелять? Вот я вот тут вот, что, куда мне приложить? То есть, получается, 3 года я занимался тем, что в мирное время не могу. Понимаешь? Ладно, хорошо. Если бы меня научили хоть стрелять там из Калашникова, я бы мог тут чем-то заняться. А где торпеду я тут? Что? То есть, поэтому я сказал тебе, что вот ты блатной получается.
1: Ну да, тебе приходится только это самое, утешать себя воспоминаниями, как ты круто смазывал торпеду, да еще и самому оставалось. Вот.
0: Вот, вот видишь?
1: Единственное, да, ну я тебе сочувствую, кстати.
0: И не только торпеду, а стенки вот этой самой.
1: Это тоже важно.
0: Тоже важно.
1: Вот, потому что разной густоты смазка, она может ведь затормозить. Вот как вот когда складывают кларнет, да, там же тоже смазывают эти цапфы, которые соединяющиеся части.
0: То есть, вот. Как бы,
1: да.
0: Чтобы...
1: Да. И вот прям знаю кларнетисты вот этих же, как собак нерезанных обычно в армии, вот они прям собираются и говорят, ты какой мазью смазываешь? А ты какой? А густота? А вот дай понюхать. И прямо вот они это самое делятся опытом.
0: То есть,
1: это очень важно, кстати, чтобы кларнет не распался на морозе.
0: А вот я, кстати, знаю, что самая универсальная — это лыжная мазь для всех вот таких средств. Даже некоторые автолюбители сейчас вот в масло добавляют лыжную мазь. Просто ее растапливают специально в ложечке, доливают в масло, там, в тосол. В общем, в любую, можно в любое место, там, в бензобак, вот я что-то слышал, вот, говорит, очень помогает.
1: Ну и что? А ты меня спрашиваешь?
0: Да.
1: А у меня машины нет, я же не знаю.
0: А, ну да, да, я что-то забыл. Ну вот, так что мы пришли к выводу, что, короче, в самом незавидном положении находятся те, кто... Там пехотинцы гуляют, так?
1: Да, они, кстати, воздухом хорошо дышат. Учатся этому.
0: Да. Там десантники учатся там бить морды, скажем, тоже. Это иногда бывает полезно. Там.
1: Или прятаться под листву.
0: Да. Что, кстати, вообще незаменимо, когда за грибами ходишь, к примеру. Это вот просто необходимо очень часто. Так, вот. А вот нам, подводникам, вот ты что на меня выставился? Ты
1: а ставил? Я придумал, да. Кстати, можно вот, производить чемпионаты по подводному ориентированию. То есть ты прям ныряешь своим дембельским аквалангом и пытаешься настроиться на какую-нибудь радиостанцию.
0: Ну, тут же опять хорошо. То есть ты пойми правильно, что не путай водолаза и подводника. Профессия водолаза нужна. Например, там в Сочах после купального сезона там утопших там вытаскивать, поднять и так далее. Это всегда
1: полезно для экологии. Очень
0: да,
1: хорошо.
0: Да. А вот именно как бы вот, торпедист-подводник, где он может в мирное время себя приложить?
1: Ну, это я сейчас еще подумаю.
0: Ну, ты пока, собственно, подумай, а мы-то послушаем сейчас умнейшего человека, если ты не против.
4: Охотники и крестьяне, давайте нам для управления страной, для улучшения хозяйства, честных, преданных советской власти, беспартийных работников. Для советской власти необходимы честные и преданные беспартийные работники, но партийных от них недостаточно. Здесь партийных рабочих крестьян здесь очень и очень много таких, которые отличаются честностью и способностью вести дело управления и дело хозяйственное. Например, наладить кустарные предприятия, наладить в кооперативе правильное распределение продуктов, улучшить дело кустолов, питание и так далее.

0: лицу, из которой прям такой брыжет такой добрый, хороший пафос. Вот, но я почему-то не слышал, чтобы подростки в подъездах через какие-то магнитофоны слушали вот песни такого содержания. То есть не мог бы ты как музыкант музыканту, как подводник подводнику и пехотинец пехотинцу с десантником объяснить мне, исполнить композицию о целесообразности создания вот этого произведения. То есть, видимо, были затрачены, судя по всему, гигантские средства. Я слышал там огромный хор мальчиков и девочек, там масса симфонических музыкантов. Видимо, кто-то писал, есть автор текста. Я вот вначале у тебя о нем спрашивал, но ты вот после той травмы и сегодняшнего покуса в метрополитене...
1: Не, ну просто не там... надо об авторе. Я...
0: Ну ладно, ну, ладно, об авторе не будем. О покусе пор... тоже
1: я,
0: не будем.
1: Я с тех пор пишу просто под другие тексты, немножко по-другому делаю все эти вещи, и поэтому не надо это вспоминать, тем более, что но ситуация...
0: Что сподвигло тебя вот на написание этих текстов и этих
1: ораторий?
0: А это был, ораторий,
1: был такой сказал. Как бы конкурс так, вот, среди да. представителей нашего вот этого военного коллектива. Вот кто напишет лучше всех песню, угу. тому вот дадут...
0: В красную флейту.
1: Нет,
0: а скажи, пожалуйста...
1: Нет, нет. Ну, неважно.
0: Это... Вот, что за дети? Это дети офицерского состава пели, я так понял?
1: Это дети бы. Вообще всех...
0: Полка, так сказать.
1: Почти да.
0: То есть дети вот. Полка.
1: И смотри, какая ситуация да. возникла. То есть вполне официальная запись... Угу. При наличии многих конкурирующих сторон, в смысле авторского права, я ну, как да. текстовик и аранжировщик в какой-то степени, я аранжировал все как бы гармонические проклады этого произведения.
0: Вот, ты то попроще, участвую... пожалуйста, выражайся. Я как торпедист смутно выражаюсь. Потому что гармонически у меня почему-то ассоциируется с гормонами. И у всех наших радиослушателей
1: правильно.
0: Тоже. Ты как бы вот все-таки
1: вот
0: так...
1: Ты меня
0: типа...
1: не сбивай, потому
0: да,
1: что
0: прости,
1: я
0: пожалуйста.
1: Это самое очень сложную должен описать ситуацию. Кто-то аранжировал басовые проходы. Ага. Тот вот эти тын-тры-ды. Вот. Это были совершенно вот это разные.
0: Тын-тры-ды мне больше всего
1: да,
0: понравилось.
1: Да, да.
0: Ты
1: ага.
0: передай им от меня рукопожатие морское.
1: Это вот так вот, да?
0: Да,
1: ну,
0: да, да.
1: Короче,
0: якорьком.
1: Короче, потом эта ситуация осложнилась тем, что многие стали претендовать на гонорар за вот эту запись.
0: Угу. Вот. То есть, вот как люди в армии служили, а? Пока мы бороздили. Нет. Ну, извини, да. То есть речь идет о гонораре. А что дети-то?
1: А дети это все спели. Это вышло ограниченным тиражом, так как все-таки не поделили вот этот куш.
0: Ага.
1: Вот. Вышел этакий советский бутлик,
0: о-о-о.
1: Который не очень-то встретишь и вообще...
0: В магазин.
1: Ну, да. Но...
0: Интересно,
1: запись
0: распродался тираж?
1: Распродался,
0: вообще.
1: Потому что ну, каждый грудничок купил своей
0: по
1: маме
0: пластинки.
1: В подарок эту пластинку.
0: Получился
1: и говорил, мама, вот слышишь вот это попискивание? Это вот я.
0: Ну вот практически, как ты сказал, слышишь, вот из пяти флейт я свою узнаю.
1: Я узнаю, конечно, свою.
0: Да. Ну то есть как бы вот такая, понятно. Понятно. И то есть тысяча была...
1: В общем-то, государственные деньги зазря не потратились.
0: Просудился.
1: То есть музыканты вернули государству то, что оно потратило на запись вот этого всего, ну как, да, вот этого.
0: Понятно. Вот, ну скажи, вот огромное количество калорий и килокалорий организмов здоровых, молодых, так сказать, мужиков там тратится на, в данном случае, вот, на создание оратории, там, в случае с подводной лодкой на прочистку торпедного аппарата, который, кстати, за все время плавания кировца ни разу не выстрелил. Ну не потому, что там его заклинило, а потому, что просто не по кому было. Вот. То есть весы-то чё?
1: Ну, и как всегда. То есть если ты нарушишь какое-то соответствие, что думаешь, они там не писали ораторий? Они же тоже следят, что у нас делается. Они со спутников там, все это, с жучков, они снимают всю эту продукцию, которую... Они измеряют ваши торпеды, но они же прослушивают наши вот эти ораторические, патриотические записи и следят за уровнем. То есть если они там что-то упустят, да, вот не запишут во славу там техасского особого отдела, да, вот, и тогда нарушится вот это равновесие, которое ты показывал, весов.
0: Как-то что-то очень сейчас сложно выразился.
1: А что ты думаешь,
0: я...
1: просто?
0: Ты мне вот расскажи, вот приходит молодой оркестрант военного оркестра.
1: Куда?
0: Поступил на службу.
1: Куда?
0: Ну, прям в

0: полк военных оркестрантов.
1: Ну как он поступил? Его забрали, забрили так же, как тебя.
0: Да, меня, и кстати, не брили. Я,
1: такой был.
0: Да, так что это после того случая еще до армии. Ты мне вот скажи, о чем.
1: Также сняли домашние. Вот мамы же обычно наряжают своих, да, детишек.
0: Мама у каждого разная. Например, у нас один вот, тот же цыган, его нарядили зайчиком.
1: Правильно. Да. И его так там ободрали, я знаю, вот ваш.
0: Ну, какие есть... слова прям применяют, ободрали, что же это такое?
1: Нет,
0: ну... Ты мне скажи, пожалуйста, все-таки...
1: Какой ты был нарядный, когда ты уходил. То есть ты прям лучше одел, да, чтобы с девушкой пойти в это самое, на сборочный пункт и...
0: Ну, не пойти, а приехать, скажем, на автомобиле собственном дорогом.
1: Да.
0: Ты давай по порядку там все. И не с девушкой, а с кучей девушек, скажем так.
1: Да,
0: ты мне расскажи, как тебя в армию провожали, давай. Исполни нам такой сюжет.
1: А мне не провожал никто.
0: То есть взял флейту под мышку и попылил.
1: Ну да.
0: Понятно. Вот припылил.
1: Я прям еду.
0: Что сказали товарищи твои будущие по нарам, по армии? Типа говорят, дескать, сыграй-ка нам, брат, мурку, например, или что?
1: Ничего, они сняли.
0: Вот я, например, пришел, у меня первый вопрос был, где таких девок взял, за сколько автомобиль купил? А что у тебя первый вопрос, который тебе задали твои товарищи по армии, вот новые?
1: Ну вот они попросили меня сыграть.
0: Так.
1: Вот они очень внимательно слушали.
0: И слезы лились.
1: Слезы, да. Вот. Ну и все, так пошла служба потихонечку, так помаленечку. Вот, форму научился шить. Там же не все сразу. То есть ты думаешь, что у вас там во флоте дают робу, да, с номером, как у уголовника на левой груди, да? Вот. А в оркестре ничего подобного. Ты должен сам пошить себе. Вот.
0: Одежку.
1: Одежку. При том, чтобы это со сцены смотрелось. То есть, считай, наша военная вот эта амуниция, это было все равно, что фраг там Рихтера. Это не просто, а чистить его.
0: Или парик Баха. Ты скажи-ка мне вот что. Вот ведь существуют же как бы и военно-морские оркестры.
1: Да.
0: Вот как взаимоотношения?
1: Вот там они шьют себе без козырки.
0: Нет, а вот прямо взаимоотношения, как, скажем, между СС и гестапо, или как? Или как между, скажем, милицией, муниципальной милицией? Вот у обычных военных оркестров и у оркестров военно-морского флота. Вот кто лучше дует? И чем-то вот... То есть непонятно,
1: я тебе не могу сказать, потому что в Москве нет военного оркестра, там же нет моря.
0: Нет моря.
1: В Москве, и
0: так вот объясни, а зачем ты отделать морской оркестр?
1: Вот, а он где-нибудь во Владивостоке существует. Когда они... Вот вы когда прибороздяете...
0: Прибороздили, да.
1: Вас
0: нас встречают всегда, да. Встречают, кстати.
1: Вот они, кстати, ну, они же как бы чувствуют свое, ну, перед вами немножко неудобство, что вы бороздите, а они дудят.
0: Такой комплекс неполноценности.
1: Да, и они уже ждут, там, готовят для вас.
0: Послушай, а вот я слышал, что от тебя же, так сказать, в кулуарной беседе, что у вас как бы один из музыкантов вашего оркестра написал заявление с просьбой перевести его именно на подводную лодку. Вот чем это вызвано? Может, тяга к технике? Вот. Причем, по-моему, он тоже играл на флейте. Ваша флейта же очень похожа на подводную лодку. Помнишь, я у тебя-то, когда мы шутили, отобрал ее и так пустил ее прям в воду. Она так вдруг прям только пузыри из всех. Ты еще очень обиделся. Вот. Пришлось там ее вылавливать.
1: А ты знаешь, кстати, вот подушки из чего делают на флейте, которые затыкают дыры?
0: Я думал про спальные. Я же рассказывал историю, кстати, про спальные подушки, когда одна купила подушку спальную, да, а там вместе с перьями курица еще прям дохлая, забыли ощипать, наложили. А вот на подушечке, вот ты говоришь, флитовые из чего?
1: Да.
0: Из мозолей.
1: Ну, почти так, из рыбьих внутренних мозолей.
0: Ну, вот это интересно. Я просто...
1: А что интересно? Это элементарно. Вот берется рыбье тело,
0: так,
1: изымается вот это все изнутри, и там такой вот такой, знаешь, что мальчики любят хлопать их так вот.
0: Знаю,
1: наловят рыбу и так хлопают.
0: А еще жарят их эти вот, кто кирят, любит, из вобла достают и жарят на спичках.
1: Да нет, жарят это молоки такие.
0: Какие молоки? Молоки — это у селедки. Я тебе говорю, как вообще как волк вообще морской. Молоко,
1: там, слушай, только ракушек.
0: Значит, молоко, соскрёт. Вот смотри, подожди, так, давай разберемся в порядке. Давай. Есть молоко, есть икра. Икру несут самки, а молоко — это то, чем оплодотворяют самцы селедок, самку селедки. И, пожалуйста, не спорь. и жарят не молоку. Молоку так достают, кладут и под водку едят. Молоко это белая такая, прибамбаса совершенно. Вот. А то, что вот жарят на этой, это чтобы рыба всплывала, вот как у подводной лодки тоже есть там воздушный.
1: Ну а что ж там жарить? Ты же не будешь жарить.
0: Вот он скукуживается, и получается такой типа паленого такого вкуса. Вот Прохор часто так делает.
1: Угу. Вот. Что, вкусно?
0: Да я не пробовал, но вкусно. Поэтому ты, наверное, это имеешь в виду.
1: Не знаю.
0: А если их не жарить,
1: ты лучше расскажи, вот точно, вы да. же в основном осьминогами питаетесь.
0: Когда нет, это полная ложь. Чё, полная ложь.
1: Правда?
0: Мы питаемся продуктами, взятыми с берегов. Исключительно. У нас очень хорошее, кстати, питание. И после каждого заплыва у нас санаторий с баней, там, с, в общем-то... Ну, я так говорю об этом, как будто прям сейчас я кого-то плаваю, у меня тут санаторий. Сейчас-то жизнь сложнее, чем тогда. Так что, понимаешь,
1: думать... Ну, тогда да. за тебя все придумали.
0: Правильно,
1: да.
0: ты сплавал, приплыл.
1: Как написано так, сплавал Санек, значит, санаторий.
0: Санек сплавал, СС. Поплыл в этот самый, в санаторий, ССС. Это значит, Санек сплавал, в санатории был. Это же палочка стоит, значит, дальше плывет. То есть пишется СССП. Значит... Что-то, по-моему, он как-то что-то не в себе. Ладно, ты давай все-таки расскажи о клапане. Вот мне очень интересно. Вот о флитовом.
1: Какой клапан? Я тебе что, механизатор, танкист, что ли?
0: А, кстати, если тебе танк порушат, починить сможешь?
1: Починить?
0: Да, скажут, вот танк стоит, не работает, ни дуло не шевелится у него. Там... Вообще скажут.
1: Не, ну тогда зачем его чинить? Его лучше все утилизировать.
0: Ты мне скажи, где у танка маслофильтр?
1: У них нету масла. Они же, так сказать, там совершенно другая технология. Там все солидольное. Вот, то есть там настолько такие массивные рабочие части.
0: Представляю, как сейчас танкисты просто там... Придется просто не менять им. Да-да-да, давай продолжай.
1: Просто не в танке, ты че?
0: Танкистам, которые слушают тебя.
1: Как они слушают? У них наушники настроены специально на командира.
0: Ну...
1: Ну, какой они?
0: Дальше про солидол.
1: Че солидол-то?
0: Ну, солидол.
1: Ну, смотри, если у тебя на подводной лодке там очень тонкая механика, да?
0: Тончайшая.
1: Там отверточки, прямо вот очки ими чинить можно. Вот. Хотя на подводной лодке не берут людей с очками, потому что они застревают в скафандре.
0: Во-первых, да, во-первых. А во-вторых, вот. Во-вторых, это опасно, потому что как бы если очки снимаются, то коридорное пространство кажется длиннее или шире. И как команда тревога, ведь все начинают бежать в одном направлении. И бывает, что в поворот не вписываются. Как бы вот после там определенной наработки решили не брать. Или он бежит дольше, чем надо, или сворачивает раньше. Ну, а за этого затыр происходит, падение.
1: А запотевание тушит. Очков, это же бич подводной лодки.
0: На подводной лодке никто не потеет.
1: То есть там сухой климат.
0: Вот именно дело не в этом. Это, кстати, парадокс вообще, парадокс подводной жизни, жизни подводников. Это замечено было давно, что такого понятия, как потовыделение, на подводной лодке вообще не существует. Ну, то что... есть то ли организм ничего не выделяет.
1: А это не приводит к атрофации потовых желез, потому что, ну зачем они нужны?
0: Нет, это потому что когда мы всплываем, то есть где-то буквально за полчаса весь этот пот и выходит, который накопился.
1: Угу.
0: Да.
1: Это же ужасное зрелище. Это
0: же ужасное. Наоборот, кое-кому нравится. То есть, во-первых, видно, что ребята... Ну, понимаешь, вот только поднимаешься наружу. Тут вот мне написали...
1: Парантик написали. Дай почитай.
0: Ты какой-то правда...
1: Что?
0: Это как кошмар, правда. Невежливые у нас сегодня зрители. Да, так вот. И прям поднимается такой, и весь потный, говорит, да, он хорошо служил родине. Так что все нормалек. Кстати, еще хочу сказать, что знаешь, вот что самые экономные в армии, да, это все-таки вот подводный флот. Знаешь, объясню почему. Потому что там не нужен бинокль.
1: Ну да, это очень дорогостоящий. Даже, очень кстати...
0: дорогостоящий.
1: А что, в оркестровой службе тоже бинокли не нужны?
0: Нужны.
1: Да
0: нужны.
1: Не надо там бинокли.
0: Нужны.
1: Там лупа нужна.
0: Слушай, бинокль нужен, я объясню, зачем. Чтобы видеть, как приплывает или, ну, чаще приплывает но объект, это... для которого нужно сыграть тушь или гимн Советского Союза.
1: А при чем тут? Это только морскому оркестру. Дам один бинокль на всю военно-оркестровую службу.
0: Если, например, Грачев приехал на поезде из Владивостока, самый главный в оркестре стоит на этой вышке, смотрит в бинокль. То есть один бинокль всегда.
1: Ничего подобного. У Грачева, кстати, вот чтоб ты знал, там наш специальный оркестровый вагон, то есть это все возит за собой.
0: Послушай, это ты это говоришь...
1: Нет, это солидно. То есть министр обороны приезжает так со
0: я
1: своим...
0: Я не этого имею, нет, Грачева.
1: А, ну да.
0: Другого совершенно. Ну, тот, да. Естественно, ясный перец, у него под фонограмму все шло.
1: У кого? У министра или у этого, который белобрысый такой был?
0: Нет, у министра, естественно.
1: Министр вообще музыку ненавидел, чтобы ты
0: знал. Белобрыс, он, кстати, был не Грачев вообще. Угу. У него его Элла звали, он был прибалтиец.
1: Ну, кстати,
0: депортированный.
1: Ну, кстати, потрясающий меломан. То есть у него огромная коллекция военной музыки всех времен.
0: Но торпедист никакой, я тебе скажу.
1: А нельзя совмещать две эти вещи.
0: Кстати,
1: вот ты в музыке не смыслишь явно ничего.
0: Ну правильно, зато я меньше всех плевал из флейты жеванной бумагой. То есть, помнишь чемпионат, так сказать, по флейтовому дартсу?
1: Ударцу?
0: Дартс. Игра такая есть. Ударцу. Дартс флейтовый. Когда берешь, жуешь бумагу и в специальную фу, сквозь флейту, она летит бумага
1: какая
0: и шлепается.
1: Какая ты фу, флейта? У нее дырки, дырка сбоку у флейты-то.
0: Какая дырка? Это приблуда-то вынимается.
1: Что-то вынимается. Это гобойные тфу дартс ну, называется.
0: Подожди. Гобойный — это, так сказать, крупный калибр.
1: Нет, наоборот, крупный калибр.
0: Подожди.
1: Да нет, ну что ты споришь-то?
0: Вот когда ты вынимаешь ту, куда дуешь, ты хочешь сказать, что ты не можешь как в подзорную трубу во флейту, что ли, смотреть?
1: А зачем мне, во-первых, смотреть? Я и так все вижу.
0: Послушай.
1: Мне вообще лупа.
0: Флейта — это, я тебе скажу, это такая трубка,
1: ну.
0: Правильно? Сквозная, у которой проделаны еще
1: ничего
0: дырки.
1: Ничего она не сквозная. Также она сквозная. Как стартовый пистолет. Знаешь, так. Вот стартовый пистолет, у нее дырка вверх. То есть им нельзя человека застрелить, направив на...
0: А если вынуть вот эту штуку, у которой дырка вверх?
1: Тоже, это уже не флейта будет.
0: Так правильно, вот мы из этих стреляли.
1: Ничего подобного такого не было.
0: Да как ничего не... Ну, когда
1: потому
0: лично
1: что...
0: стрелял, он говорит, ничего подобного
1: потому
0: не было.
1: Не можешь, что ну, же... Ты не можешь стрелять, да. У тебя столько пальцев нет, сколько на дырок заткнуть, чтобы она была как бы герметичной.
0: О, боже, да, да он
1: у тебя вся
0: не
1: бумага
0: понимает.
1: Разлетится по сторонам.
0: А изолента зачем? Изолента зачем?
1: Она же намокает на подводной лодке при погружении.
0: Что за подводная лодка? Это в санатории мы забавлялись. Там же отдыхали ваши эти оркестранты, приехали. Тоже в этот санаторий там и Грачев тоже приезжал. Мы после всплытия туда, у меня еще стоял ССС. Дескать, сплавал там, приплыл, дескать, в санаторий. А эти приехали его встречать, он тоже сплавал. И типа там... Играли мы.
1: Ну да, у них, кстати, было вот когда предвыборная кампания министров обороны, они прям снуют, где не попадя, погружаются там,
0: вообще
1: прям
0: там
1: летают куда-то, да?
0: Кстати, один вот так и царство ему небесное, его сейчас редко упоминают. Погрузился, короче, не в акваланге, а в такой вот хреновине, типа, ну, есть такое понятие акваланг, да, mm-hmm. Есть понятие маленький водолаз, ну, это типа, а есть понятие БВ, это, знаешь, большой водолаз, это на цепи спускают такое чучело здоровое.
1: И там можно несколько человек сразу погрузить.
0: Ну, очень тощих только, а так у него такое окошечко здесь, иллюминатор, там все, и он такой, типа, там даже сам шевелиться толком не может, вот его, короче, спустили, а потом его оппоненты его там оставили, он там орал, булькал, булькал года два, пока кислород
1: ничего
0: не подобного. Кончился.
1: Нет, но дело в том, что было... Все, они
0: защищал
1: все,
0: Родину,
1: нет,
0: кстати.
1: Они все сваливают на оппонентов, ты его заметь. Чуть что не так, просто...
0: Так он-то свалить ничего не мог, он буркал только.
1: Он с дуру просто в своей фуражке вот этой аэродромной, знаешь, вот они в Азербайджане шьют такие фуражки.
0: Любили, да.
1: И она просто, там же положено на клапан давить, чтобы дышать, да? А фуражка не давала человеку. Вот она вся намокла, то есть он так вспотел, что фуражка прям намокла.
0: Еще, я так представляю, вот он там смотрит, там задыхается, и рыба целует его в иллюминатор. Последнее, что он видел, целующие его рыбы.
1: Но я не думаю, что он это мог разглядеть, потому что там затуманивание сознания.
0: Ну, там, да, копоть всякая, да.
1: Да. Да. А потом, когда они целуют, там очень запотевает тоже все это.
0: Ну, вот, кстати, это вот такое о дружбе между классическими музыкантами и военными
1: и
0: моряками-подводниками. Да, то есть, кстати, ведь каждая часть, каждый род войск, да, он ведь как хочет. Он хочет, чтобы именно его представитель был министром. министром обороны, никакой другой. То есть десантники хотят, чтобы был именно там из Рязанского десантного училища, который закончил. Моряки хотят, чтобы был нахимовец какой-нибудь, да? А вот что хотят стройбатовцы?
1: Ну, что ты меня спрашиваешь? Ты еще скажи там... Как это самое, чем стропольщик отличается от маляра альтфрейщика?
0: Так, так, так, так, ну-ка, расскажи.
1: А что ты меня...
0: Нет, ну вот маляр альтфрейщик.
1: Я тебе могу сказать, что когда сооружается какое-нибудь панно скульптурное, посвященное героям, патриотам армии...
0: Бородино,
1: вот,
0: например.
1: Да, вот каждый представитель каждого рода войск мечтает, чтобы его как бы... прототип был более выпукл на этом барельефе. То есть, чтобы сразу...
0: То есть, знаешь, у кого человек... сбоку морда длиннее,
1: да,
0: как главнее.
1: Вот он мимо идет, так, да-да-да. Стук, значит, об этого. И так, о, это я споткнулся от стройбатовца, там, ага. Например. И все стройбатовцы прям радуются.
0: А, кстати, мы вот здесь один раз, по-моему, к прошлому 23 февраля всем коллективом вылепили из списанного гипса, ну, вот там вот как гипсы и повязки с переломанных частей тела снимают, это же все выкидывается. Мы, в общем-то, нашли метод размельчать и снова вот из этих, то есть травм-то много было, потому что не ставят всякие там идиоты на ручной тормоз автомобиля. Вот. И, короче, слепили такую группу, где как бы она изображала братство всех родов войск. То есть там, например, подводник с маленькой подводной лодкой под мышкой, мичман с кораблем таким вместо вот беретки своей, у него, конечно, корабль, десантник там в такой в позе карате, ну и так далее, музыкант там с флейтой, с тарабоном, с гобоем. Вот, и все они, значит, плясали вот такой танец, как вот пляшут народности Востока, обнявшись так. Но они заняли весь коридор и всю эту скульптурную группу выкинули потом. А прям прохожие разобрали все это. Вот, ну что же, пойду я сейчас там, мне позвонить надо.
2: Эхо Москвы.

0: 5 вражеских танков поджег,
1: ранен, контужен взрывною волной.

0: Не может организм человека перенести столько. И вот откуда взялось это браток.
1: Кстати, вот чего нет у вас, торпедистов, так это благодарной публики, которая слушает и прямо хлопает потом.
0: У нас благодарная публика мрет через 10 минут после выпуска торпеды.
1: Тоже, кстати, аргумент.
0: Так вот, и очень сильный.
1: То есть можно измерять успех воинского подвига музыкантов по децибелам аплодисментов. И как бы творческий художественный успех торпедистов по всплытию тушек, расчлененных вашим снарядом.
0: Ну, не расчлененных, а просто по всплытию тушек потенциального противника.
1: А там они целиком всплывают у вас? Как это обычно делается?
0: Ну, знаете, это как у вас буйные фантазии. Я же говорю, торпедный аппарат ни разу не выстрелил за это время.
1: То есть, получается, в холостую проплавал все вот эти годы?
0: Ну, практически да. Практически да.
1: И нечего рассказать.
0: Своим... Торпеды все целые до сих пор. Вот, кстати, там, в общем-то, вынимается из них ничего все потроха подобного. И передаются сейчас детям.
1: Ничего подобного. Ваши торпеды все давно уже налево ушли.
0: Ну, или налево ушли наши торпеды. Наши торпеды налево ушли, ваши флейты налево ушли, кстати. Да, но вы мне вот
1: это
0: расскажите.
1: Называется приватизация, кстати. В армии она тоже есть.
0: Какую роль занимает в военном оркестре капельмейстер? Или это фамилия такая?
1: Это не то, что фамилия, это целая династия вот руководителей знать, да. военных коллективов. Они роль исполняли всячески, начиная от библиотекаря военных нот. Вот. Это, кстати, более ответственная профессия, чем просто библиотекарь нот в оркестре, потому что надо же уметь рисовать символику.
0: Вот чисто капельмейстеру.
1: Да. Вот, то есть обязанность военного капельмейстера или как... или как его называют. Вот,
0: торпедисты.
1: Но у вас это торпедист, у нас это как бы дирижер. Вот, в принципе, это одно и то же. Угу. И вот он должен очень хорошо уметь рисовать оркестровую мою военную символику.
0: А я вот хотел такую вещь сказать. То есть как-то недавно вот по разнарядке всех сотрудников нашей радиостанции водили в концертный зал имени Петра Ильича Чайковского слушать одну там сюиту с ораторией. Угу. Вот. И там, как ни странно, вот дирижер вышел, ну, и обычно он стоит задницей к публике. А тут он встал передом и начал так махать прям. Вот. Это как бы сразу все мы пришли к выводу, что это бывший капельмейстер. Потому что ведь всегда же он идет впереди своего оркестра, и оркестр видит только его, так сказать, филейную часть. И вот он дирижирует. То есть,
1: на самом деле, да. Это капельмейстер как раз вот того военного оркестра, который обычно во Владивостоке встречает Грачева. Вот когда тут приезжает вот. Туда отдохнуть, половить рыбки.
0: Белокурого вот.
1: Нет.
0: А, того,
1: вот
0: ну,
1: этого,
0: я понял.
1: Да,
0: понял.
1: Усатенького. В кепке.
0: А, да-да-да, все, я понял, о ком речь.
1: Вот. А... Это почему? Потому что у военных дирижеров морских оркестров принято дирижировать вот этими флагами. Вот как, знаешь, у них есть специальная азбука такая, они флагами.
0: Нет, это же они подают азбуку именно.
1: Правильно. Ну так, да. Так как военные музыканты, они обычно косят под настоящих военных, то и моряки имитируют моряков. И дирижер такой стоит с флагами, так раз, махает, раз. Да. А настоящий сухопутный военный дирижер, у него такая палка, вот, и он так, он не вот эта палочка, да? Ну, да, а да. Он так делает. Раз, вверх-вниз. Вверх,
0: и там колокольцы еще, бубенцы висят на ней разные.
1: Нет. Бубенцы висят. Это татарские, кстати, как это, трофеи.
0: Эксгибиционизм.
1: Нет, это трофеи татарских войск. То есть то, что вот русские князья и витязи отняли у татар, вот, до сих пор применяется в военной службе. То есть это просто носится. Это как военно-оркестровое знамя.
0: То есть вот. Типа вот трофеи.
1: Да, то есть мы, можно сказать, флаг тоже не спускаем. Он прям всегда реет. Вот. Но он такой с хвостиками, с колокольчиками.
0: Это как у древних греков. У них, например, на их стягах висели прям все стяги. Были, в общем-то, сшиты даже из отрезанных ушей поверженных врагов. Ну, такой флаг из ушей, я бы сказал.
1: Вот, не кстати, неплохо вот перенять это музыкантам настоящим. То есть это как бы символ уши его слушателя.
0: То есть это даже, я бы сказал, символ тонкого слуха и восприятия музыкальной вибрации.
1: Да, к чему мы все так вот стремимся.
0: Вы, да. Мы-то стремимся метко торпедой куда-то.
1: Но у вас тоже, кстати, есть такие акустики, называются. Они прям слушают. Тут торпеда ушла, и он слушает, куда она ушла. И какая у нее скорость.
0: Кстати, на самом деле, хочу сказать, вот, может быть, я открою какую-то военную, конечно, тайну. Вот, но на самом деле такой профессии, как акустик, нету. И никогда не было полностью. Это глупость.
1: А что же это такое?
0: Это было обычное, скажем так, в общем, хобби. Давайте спросим, то есть кто? Обычно служил акустиком. Вот человек, акустик, как бы так называемый, это человек, который был наиболее привилегированным на подводной лодке. В принципе, это был как бы не сын полка и не сын подводной лодки, это был сын капитана. Просто как капитан отправлялся в дальнее плавание. Он, естественно, боялся за своего отпрыска, остающегося на берегу. То есть квартиру он на кого мамку оставит, тот сразу девок понаведет. Там портвейна всякого. Он говорит, нет, сын, поплывешь со мной. Это такая специальная блатная как бы должность, типа, будешь акустиком. Все знали, он там сидел, делал вид, что что-то слышал, и вроде он при папе, и вроде там то все 5-10 спокоен за подрастающее поколение. Потому что на самом деле, ну что он там может расслышать? Что он может расслышать, когда уже тогда были приборы, сложнейшие приборы, которые, в общем-то, там всякие эхолоты и прочее. Вот эти. То есть полная фикция.
1: Кстати, да. Возвращаясь, ты сказал военные тайны. Угу. В принципе, все военные тайны уже забиты в интернет, и ты можешь их просто перелистать и
0: посмотреть, там, свою туда внести какую-нибудь, там, например, о себе. Ведь вот, например, обо мне или о тебе что-то узнать, это тоже военная тайна.
1: Торпедист Саня. Да. Целая страница такая с разрезами торпед. Там,
0: да, что я знал.
1: Кстати,
0: да.
1: Очень важно, вот я тебе советую поместить, какими движениями втирать масло в торпеду, когда она вот туда намазывается. Да. Ну, то есть круговые там какие-то пошлепывания.
0: Кстати, видите, тут еще ведь такая ситуация, что торпеды, они как бы имеют все-таки тенденцию коррозировать постепенно, и поэтому в обязанность торпедиста входила еще также закупка еще на суше шпаклевки, чтобы затем исправлять вот подкрашивание торпеды, когда приходил главный.
1: Она может доржаветь до взрывчатки.
0: Ну, мы такого звали Нахимов. Доржаветь. Бывало такое, что, глядишь, уже лежит там такая ржавая это самая пыль и взрывчатка по центру. Вот. А когда Нахимов приезжал смотр делать, он первым делом к торпедам, если, не дай бог, где царапина, или какое слово неприличное написано, или там еще что-то там. Вот. Прям ужас какой-то начинал твориться, мог прям и сладкого лишить. Вот, поэтому торпеды, ну, как театр, начинается с сортира, правильно сказал Шекспир. Также вот подводная лодка начинается с торпеды.
1: Показатель престижа, как вот, конечно, опять же твой 600-й Мерседес для преуспевающего молодого человека.
0: То есть просто необходимо.
1: Ты знаешь, на Мерседесе будет нацарапано и что-нибудь.
0: Представь себе, или, например, вообще приехать сейчас куда-то не на 600-м Мерседесе. Это же срам какой-то. Лучше на метро.
1: Да, кстати, это тоже так для вас, подводников, это выход. Потому что когда вас судьба выбрасывает на сушу, ну, ты живешь в Москве, какое вообще тебе тут удовольствие, да? И я прям знаю, что ты вот иногда прям садишься в метро.
0: И прям езжу, и едешь, там, да. Там давление более такое.
1: А твой любимый как бы кинофильм, это такой был сериал «Освобождение». Там в конце немцы прям метро затопили.
0: Вот, да.
1: И вот эти поезда, как подводные лодки там, значит, ездят.
0: Да, ты действительно, мне вообще нравятся водные стихии, на самом деле. Вот, то есть действительно я это очень люблю, и даже у меня есть маленькая модель, то есть ведь мы же когда уходили, демобилизовались, нам подарили какое-то по аквалангу, то есть вот, и каждому по действующему макетику подводной лодочки с надписью «Кировать», я очень часто сейчас запускаю ее в ванной.
1: Ага.
0: Да.
1: И там, кстати...
0: Почему ты сейчас сказал так, а вот эти... кого-то тебе я ее не дам все равно, то есть это как бы...
1: Нет, ну вот те маленькие человечки, вот которые в этой лодке, это прямо вот как бы твои товарищи, да, там?
0: Ну, это зависит от силы воображения, да, она там разбирается, там как бы микроторпедисты, все это там есть, вот, но как бы даже под лупой не видно черты лица, не настолько это тонкая работа, прямо скажу, не настолько. Так все-таки о роли капельтмейстера.
1: А что о роли капельтмейстера?
0: В оркестре. Диспут он. Или
1: ну,
0: диспут.
1: Как поведется, потому что существует некая противодействующая сила этакого оркестрового быдла, который, если ты хороший человек, да, капельмейстер при том, он тебя просто сметет и переедет.
0: Ужас какой. Вот.
1: Это не человечески, но это на войне, как на войне.
0: На войне как
1: то есть,
0: на войне,
1: если ты в окопе там не гаркнешь, лежать там, заряжать, да?
0: Там вспышка слева,
1: например. Тебя просто могут там стрельнуть для забавы.
0: Так же и здесь.
1: Да, а им же хочется пострелять. Там противник далеко, в него целится надо. А тут живой такой бегает капельмейстер, шарах его. Вот, и... забава.
0: А вот насчет, так сказать, женской части населения, как у вас там было? Ведь я считаю, что вот можно смело женщин, значит, призывать в армию, в музыкальные войска. Но ты здоровый мужик, тебя надо заставить танк чинить. А дуть, например, во флейту могла какая-нибудь хрупкая там девица с фамилией, например, Зельцман даже. Чего? Она и в армии вроде служит, и дует нормально, и ходит. Почему там наберут... Почему женщины не берут вот военные оркестры? Я что-то не понимаю. Ладно, там торпедистка.
1: Нет, они не там, брали до перестройки, потому что считалось нельзя. Вот. А потом, пожалуйста, они прям хлынули в армию.
0: То есть именно вот в музыкальные?
1: Да, именно потому что вот мы шьем же форму сами, а для них это прям раздолье. Вот они даже иногда спросят там: «Мишенька, давай вот тебе пиджачок».
0: Это
1: там,
0: какой, ну, Мишенька? Кто, ну, такой
1: вот
0: Мишенька?
1: Вот этот такой, который со скрипочкой ходит, такой кучерявенький. Вот, у него вечно пиджачок порванный. Ему прям предлагают эти вот девушки, да, военные, говорят: «Мишенька, давай мы тебе пиджачок новый сошьем, а то нам прям вот делать больше нечего».
0: Ну, вообще, я знаю, что ты на военный оркестр целиком противника расстреливал просто из забавы. Потому что в плен брать их нет смысла. Но одно дело торпедиста взять в плен, узнать там, в какую сторону жерло повернуто. Так вот. А что с музыкантом-то, что он там, какой ноты, и так все известны в интернете, вот они есть. Вот. Поэтому как бы пользы-то никакой нет, ну, в том смысле, что даже противнику. Вот.
1: Но иногда бывало там, ага, они, знаешь, видят, что прям опасность, да? Говорят: «Ребята, ну давай нашу». Они как грянут, то есть никакой противник может не выдержать. Прям начинает, ну, что-нибудь такое грустное играют, прям все противники плачут. Им же тоже не сладко, они же тоже воюют, у них мамки ждут там по деревням их фашистским. Что думаешь, им туда не хочется, что ли, вернуться?
0: Там мамки даже не производят больше это масло там легкое или бутербродное, и сыры.
1: Конечно, они ждут, пока сынки вернутся. Что им это масло-то? Стенки, что ли, мазать? Торпед у них нет, там в Германии вообще морей нет никаких.
0: Нет морей. Кстати, вот они живут в этом смысле очень... У них поэтому вот их военные, вот все подводные лодки, они были очень смешные. То есть тут само понятие немецкая подводная лодка, это как, ну, типа прям как анекдот уже, ну, сейчас, да, звучит.
1: Хотя вот наши туристы, они когда приезжали по первости в Германию, они говорят: «Шух, сколько тут моряков, какие у них обветренные морские лица такие красные». Вот, ну, они уже не ожидали там. У нас тогда столько пива не было.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: они,
0: да,
1: приезжают, вот, отец прям пивные у всех рожи.
0: Такие, да.
1: Мы про это не знали раньше.
0: Не знали, а
1: думали,
0: это
1: думали, что это все, да, капитаны прям морские.
0: Кстати, вот все-таки у нас она происходили дружеские такие вот состыковки подводных лодок там разных стран, там блока НАТО, и вот как бы, ну, с целью там, например, учения проводились совместные, там бывало такое. Вот. А вот что-то о совместных выступлениях, так сказать, оркестра там какого-нибудь.
1: Нет, бывало.
0: Вот, ну, нельзя, знаешь, ли поделиться?
1: В принципе,
0: тут
1: это давнишняя традиция, она круче, потому что во время войны были специальные такие аэродромы заправочные, куда могли приземлиться и заправиться представители любого войска.
0: Ну да, да.
1: То есть вот они, например, там стреляют в воздухе, да, но им положено, им командир Сталин им приказал, да, Гитлер велел, и давайте стрелять. В принципе, им пофигу, да. Вот кончился бензин их, этот летчицкий.
0: Да.
1: Они прям садятся, вот, заправляются, закуривают друг у друга там.
0: И вот, дальше в него.
1: Да, то есть западло было вот стрельнуть, например, на этом аэродроме. То есть я прямо считал, что это, ну, не культурно.
0: Не культурное действие было.
1: Вот. Кстати, интересно, вот у них, у асов, да, вот этих западноевропейских, у арийских.
0: Кстати, ведь они же так, типа, называли нас летчики морей, тоже, да, с некоторой завистью к нам.
1: Вот, у них были специальные зажигалки такие, изготовляемые фирмой Хольстон, то есть это древнее,
0: да,
1: пиво,
0: да, да,
1: оно,
0: да,
1: еще и практикуется на изготовлении зажигалок. И вот у них как, вот тебя сбивают, да, ты фашистский ас, да, тебя сбивают. И ты, прежде чем катапультироваться, ты должен прям достать сигару свою фашистскую, щелкнуть этой зажигалкой, значит, закурить, и после этого катапультироваться,
0: виде, да,
1: прям в руке, чтобы зажигалка.
0: И сигару, чтобы по-важному.
1: А наши вот эти партизаны, да, и летчики.
0: Да-да-да.
1: Вернее, партизан-то ни при чем, как раз вот летчики. Они когда
0: собьют... партизаны ведь войну выиграли уже, всем известно.
1: Да, ну, да. И, кстати, основные летчики были из партизан самые такие.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: они,
0: да,
1: прям,
0: да,
1: смотрели, да, на самолете там кружат, смотрят фашист, значит, сбит. убитый падает. И они
0: и курит
1: и
0: такой.
1: Они прям садятся там, где он упал.
0: Да-да-да.
1: И в обломках начинают копаться, что и достают эту зажигалку. Но зажигалку они достают не чтобы прикурить, а значит, у них считалось престижным. Ну, как вот на комбайне. Ты вспахал там гектар земли, ты звездочку рисуешь на комбайне.
0: Так же вот эти
1: зажигалки. Они зажигалки отрывали крышку, где Хольст написано, и прям приваривали, просили механиков там в аэропорту.
0: Ну, у него как просили, это обязанность была механиков.
1: Да, приварить. Просто, да. Вот, то есть, если ты в аэропорту не привариваешь там, не приваривал, то тебе просто это самое... Вот не выдавали вот эти наркомовские 100 грамм, это считалось провинностью.
0: А это вообще не для летчика лишиться 100 грамм, это, я не знаю...
1: Позор.
0: Как для торпедиста вот третьего С.
1: Ну, да.
0: То же самое. Кстати, хотел сказать, что действительно, откуда пошла эта легенда о том, что звезды рисовали?
1: На комбайнах,
0: на фюзеляже, да? И на комбайнах. На комбайнах рисовали портреты семьи, любимую свинку.
1: Нет,
0: свою.
1: Нет, колоски рисовали.
0: Колоски. Ну, колоски — это потому, что как бы завод был.
1: Нет,
0: там
1: по производству
0: было просто, комбайнов таких.
1: Просто нет, когда ты пашешь, например, ты специалист по закосу ячменя.
0: Да, вот, кстати, это очень важно.
1: Да,
0: это
1: ты рисуешь
0: важно.
1: Ячмень
0: или там
1: вот, у тебя ячменный комбайн специальный,
0: да,
1: с ячменными ножами там такими.
0: Отточенными. Як называется.
1: Да, это специальная фирма такая комбайнов.
0: Да, як. Ну, ячменный комбайн.
1: Вот, это очень важно, потому что послать, например, пшеничника там горох комбайнировать...
0: ПК.
1: Ты считаешь, что там тебя заставят на флейте играть.
0: Кстати, горох, на самом деле, это отдельная совершенно культура. Вот ее ты, пожалуйста, не трогай.
1: Но это все равно, что, да, симфоническая музыка и музыка регги.
0: Да, совершенно разные вещи. Так вот, кстати...
1: Их можно, кстати, скрестить вот, чисто таким мичуринским способом. Так, симфорегги.
0: Кстати, на самом деле, вот что, по-твоему, гречиха? Гречиха — это и есть как бы вот
1: это,
0: смесь гороха и ржи.
1: Это эксклюзивная российская культура.
0: Ой, извинись, ячменя.
1: Да.
0: Не путать с этим, который на глазу у тебя вот сейчас.
1: Это не ячмень.
0: А, это извини, да, прости.
1: Это специальная такая, это маленькое зеркальце.
0: Ну ладно, уж это уже лишнее зеркальце, господи. Послушаем лучше, что нам скажет сейчас один замечательный человек.
2: Председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета товарища Якова Михайловича Свердлова. Кто работал изо дня в день с товарищем Свердловым, тем особенно ясно, что его исключительный организаторский талант обеспечивал нам то, чем мы гордились полным правом. Он обеспечивал возможность дружной, целесообразной, организованной работы, которая была бы достойна организованных пролетарских масс, той работы, без которой не могло бы быть успеха, и которая всецело отвечала потребностям пролетарской революции. Память о товарище Якове Михайловиче Свердлове будет служить не только символом преданности и ультраверности своему делу, не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, с умением их управлять, но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы пролетариата пойдут все вперед и вперед к полной победе коммунистической революции.
3: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world-famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
4: Mrs. Mia Wallace.
3: And how about your fella here?
5: Who's the Vega?
3: All right, let's see what you can do. Take it away.
6: It was a teenage wedding, and the old folks wished them well.

0: Эхо Москвы.
1: 40 лет тому назад Ленин начинал свою революционную деятельность. Тогда была во всей России очень небольшая группа лиц, которая разделяла его точку зрения. Бороться тогда приходилось в очень трудных условиях царского режима. Например, в 1896 году, Новый год, мы встречали при дворилке. Каждый сидел в своей камере. Но, кроме того, были еще трудности в том, что приходилось часто сговариваться по таким элементарным вопросам, которые ясны теперь для каждого комсомольца. Громадную работу проделал Ленин по организации большевистской коммунистической партии. Громадную работу проделал он по организации рабочего класса. Победа рабочего класса в октябре неразрывно связана с именем Ленина. Но как бы ни были трудны, тяжелы те или другие моменты борьбы, Ленин всегда ни на минуту не колебался в том, что дело социализма победит. 13 лет уж как умер Ленин. Но все помнят, как в первые годы существования советской власти, когда шла отчаянная гражданская война, как в эти годы, руководя фронтами через целый ряд товарищей, Ленин в то же время давал указания о том, как надо строить социализм. 13 лет уж, как умер Ленин. И за эти годы проделана громадная работа под руководством партии. Заветы Ленина проводятся в жизнь. В нашей стране советов нет больше капиталистов, нет больше помещиков. Ленин умер, но дело социализма победило в нашей стране советов. Оно победит во всем мире. Il y a déjà 13 ans que Lénine est mort. Mais l'œuvre auquel il a sacrifié toute sa vie s'épanouit de plus en plus dans notre pays soviétique. Les millions de travailleurs des fabriques et des champs collectivisés sous la direction du Parti communiste organise le socialisme. Il n'y a plus de capitalistes dans notre pays. Il n'y a plus de exploitateurs dans notre pays. Vive l'œuvre de Lénine, vive la révolution socialiste dans le monde entier.

50 лет с того времени, как на международной женской конференции, которая происходила в 1910 году, германская коммунистка Клара Цеткина выдвинула предложение 8 марта сделать днем смотра достижений на международном фронте борьбы за раскрепощение женщины. При власти помещиков и капиталистов, при старом хозяйственном укладе женщина была порабощена. И вот 25 лет идет эта борьба. Вы знаете, как товарищ Ленин передавал, как в своих речах, в своих выступлениях, как подчеркивал он важность борьбы за раскрепощение женщины. Советская власть с первых же шагов обеспечила женщине равные права с мужчиной. Но не раз Владимир Ильич говорил о том, что полного раскрепощения женщины можно добиться будет только тогда, когда у нас будет победа коллективизации, победа колхозного строя. И вот, товарищи, вы видите, к этой годовщине, к 25-летию Международного женского дня, мы можем прийти и сказать: в нашей стране советов под руководством партии мы одержали победу и на фронте раскрепощения женщины, такую победу, которой нет еще в других странах.

прогресс оказался сильнее реакции. Невежество, варварство. И поэтому-то все прогрессивное человечество так прислушивалось к борьбе, к биению пульса во время ленинградской защиты. Является ли случайностью тот высокий патриотизм, который налицо оказался в Ленинграде? Является ли случайностью та исключительная революционная доблесть, мужество, беззаветность, которую оказало население Ленинграда? Буквально все население, рабочие, интеллигенция, домашние хозяйки, и, словом, все население? Конечно, нет. Ленинград является не только колыбелью Октябрьской революции, но Ленинград является колыбелью революционной русской мысли с очень отдаленных времен. Ленинградский пролетариат учился у Ленина. И старые поколения Ленинграда показали величайшую доблесть во время гражданской войны. А вот теперь мы, представители старого поколения, должны открыто признать, что молодое поколение не только не уступает в исторической доблести сходящих со сцены поколений, а на вас высоко-высоко подняло революционное знамя Ленинграда.

Проходит время, меняется обстановка, встают новые и новые задачи, но путь, указанный Лениным, был и остается единственно верным, единственно правильным путем.

0: Одно только удивительно, почему при такой насыщенной беседе у наших слушателей не возникло никаких вопросов к нашим ведущим и собеседникам.
1: И почему-то, да, никто сегодня особо и не стремился набирать 203-19-22. Видимо, праздник так всех убил наглухо, что просто никто не в состоянии был совершить эти акции верчения диска.
0: Или все просто легли на дно.

0: Мне не хотелось бы предвосхищать дискуссию, которая развернется на вашем съезде. Но, выступая от имени по поручению Центрального комитета партии, я бы считал возможным высказать некоторые соображения о делах, заслуживающих особого внимания профессиональных союзов, о задачах и решениях которых они призваны внести особо весомый вклад. Начну с экономики. Чем специфичен сегодняшний день? Тем очевидно, что в центр экономической политики поставлена борьба за эффективность общественного производства, за высокие качества работы во всех областях и на всех участках народного хозяйства. Эффективность и качество – ключевая задача 10-й пятилетки. Но не следует забывать, чтобы эта лаконичная и точная формула не превратилась в приевшуюся фразу, надо каждодневно с пристрастием проверять себя. А все ли делается для ее претворения в жизнь? Тут профсоюзам есть где приложить силы. Есть где развернуться. Возросшие масштабы и сложность нашего народного хозяйства остро поставили вопрос о совершенствовании планирования и управления, об улучшении всего хозяйственного механизма. В этом направлении ведется большая работа. Центральные, плановые и хозяйственные органы заняты подготовкой соответствующих конкретных предложений. Эту работу очень важно не затягивать. Партия придает ей огромное значение.
1: Совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Вы знаете, вы очень хорошо разговариваете, причем вот те вещи исторические, которые вы говорите, мне очень нравится, например.
1: Спасибо,
2: я,
1: спасибо.
2: Я, правда, человек брежневского периода, и, конечно, хочу, чтобы жизнь улучшилась у нас. Но вы молодцы, вы так можете вести беседу, вот разные темы переговариваете, просто я так смеюсь, хочу, честное слово.
1: Спасибо, мы очень...
2: даже ваш юмор.
1: Спасибо, спасибо вам
2: это
1: за звонок.
2: Говорил Борис Прохорович.
1: Спасибо, Борис Прохорович. Спасибо. Действительно, как бы вот мы просто делились с вами даже скорее своими воспоминаниями, нежели чем-то другим. Правильно я сказал, да, сформулировал?
3: Да, да, я даже принес, вот перед этим оратором выступал мой прадедушка внучатый, да, да. Или как племянчатый.
1: Девственный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я очень рада, вот, что вы все-таки звонки стали принимать. И я счастлива, что вы предоставили мне возможность вас поздравить.
1: Спасибо.
4: Я же слушаю.
1: Спасибо.
4: Я звоню редко, но слушаю. Очень приятная была в прошлый раз передача «Мама и грудничок». Но это слишком для меня волнительно было на эту тему говорить. Вот.
1: Да, ну тоже был человек с большим опытом, как
4: да,
1: вы знаете.
4: Но вот Андрей Орлов, я тогда позвонила, когда грудничок гриппом болел.
1: Ага.
4: Вот Андрей Орлов прямо его спас своими советами, он без осложнений выздоровел, спасибо.
1: Ну вот видите, спасибо вам.
4: Вы передайте тоже ему поздравления.
1: А он нас, конечно, сейчас слушает просто, само собой, он уже их наверняка слышит. Вот, и спасибо, и дальше вам здоровья, в общем-то, и удачи разной.
4: Ну, конечно, а я вас очень люблю, и видите как, я скромно так сижу, подчиняю вот, но когда вы сказали, что никто не звонит, ну как же мне не поздравить?
1: Да нет, звонило-то много народу, просто мы как бы были не в силах совершить подъем. Вот.
4: Ну хорошо, я вас поздравляю, вы молодцы, так держать.
1: Спасибо.
4: Угу.
1: До свидания. Вот как бы наша программа помогает и практическими советами. Вот выздоровел ребенок даже у нашей замечательной радиослушательницы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Эхо Москвы.
1: Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
5: Приятно слышать, когда люди пожилые вспоминают брежневские времена.
1: Ну что ж поделать, это же ушла эпоха, понимаете. Но даже мы не столь вспоминаем брежневские времена, как вы, наверное, догадались, мы вспоминаем те два, а кому и три года выпавшие как раз на эти времена. Не совсем легкие, да.
5: Вы знаете, я-то постарше, наверное, вас. И вся моя юность прошла в те времена в брежневские, и работа, и учеба. Я эти времена вспоминаю как самое лучшее время в моей жизни.
1: Ну что же, спасибо, спасибо вам за этот замечательный звонок. Просто я хочу, Антон, тебе что сказать-то, что и ты вспоминай службу в своей подводной лодке как самое лучшее время,
3: потому что там произошла встреча с тобой, когда ты со своим оркестром приехал встретить нас, моряков, которые просто
1: приплыли. Да, и свистнул я еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Спасибо вам, я, правда, только подключился. Не знаю, вы с юмором это делаете. Если без юмора, то спасибо вам большое. С такой радостью я прослушал этот голос, хотя его и ругают сейчас, но наше поколение при нем не видело того горя и тех слез, которые мы наблюдаем сейчас. Спасибо вам.
1: Спасибо, спасибо. Я думаю, что скоро вот этот замечательный исполнитель, тут как бы с юмором, конечно, мы это делаем, мы делимся воспоминаниями об армии, какой может быть юмор, правильно? Юмор и Красной армии несовместимы, как, скажем, портянка и балетный тапочек. Ну, этот чешка балетная. Чего ты на меня смотришь? Ты же музыкант. Ну,
3: а в чем я пытаюсь совместить в уме, но действительно не совмещается.
1: Несовместимо никак. Можно обмотать, собственно. Да. Так вот, скоро этот замечательный исполнитель, ведь можно будет выпускать компакт-диски. Я думаю, что будет.
3: Есть же уже как бы специальный менеджмент, люди, которые занимаются менеджментом этого солиста.
1: Что же, и на этой жизнеутверждающей фразе я хочу тебе сказать: виляй кормой отсюда.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети. До свидания.
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
3: Ну и, соответственно, учитывая пожелания Евгения Сабуровича Шишечки, который уже отъехал, я имею в виду отъехал от нашей станции, не подумайте, что плохого, я все-таки, так сказать, с радостью послушаю, что вы хотите сообщить мне, те, кто сидит у себя дома. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Вот, значит, Саша, будет ли сегодня рассказываться о последнем, значит, консорциуме по проблемам птичьей моды?
3: Ну вот, если сиамские близнецы подъедут, как я говорил, они сейчас все чисто в деловых там переговорах находятся.
4: Они были, значит, наверное?
3: Они, да, они подъехали,
4: я
3: уже.
4: Значит, это я их видел, потому что я помню, нечто страшное пролетело на меня, на такой, на огромной скорости.
3: Да, оно еще все в печатях, потому что, я как говорил, у него нарушена координация движения, а ему сегодня, ну, много печати надо было ставить вот там, в этом месте.
4: Ну,
3: и он их ставит все на мимо, на все части своего тела.
4: А он на котельке все еще прыгает?
3: Ну вот сегодня он его с собой не взял, потому что милиция думает, что это новый тип дубинки, и пытается ее разглядеть, вырывает у него.
4: Понятно,
3: он
4: падает.
3: Да, он, естественно, падает, а это очень тоже неприглядное зрелище.
4: Вот, а то вот этот консорциум был просто, ну, один из лучших, я считаю, за последние несколько лет. Вот ты присутствовал там, Саша?
3: Вот я, к сожалению, не смог, но да, но ко мне приезжал самый главный с MTV и показывал все это, что он отснял на фотоаппарат «Зенит», он купил себе «Зенит» и теперь снимает на него все.
4: А какой «Зенит», прости, что тебя перебиваю, конечно.
3: А вот такой старенький, еще 50-го года выпуска.
4: Да?
3: Да, и вот он его прям все на нем снимает. Вот я ему говорю, а что ты там камеру не взял? Он говорит, так на камеру мы снимаем для своей программы MTV, чтобы там потом лохи смотрели это по телевизору. А для себя я вот, говорит, на «Зенит», все, чтобы все искусство было там. Вот. И я видел фотографии. Так что вот все нормально.
4: Вот, а там ты, Саша, все еще шьешь эти пиджачки?
3: Конечно, конечно.
4: Ты шьешь, да? Вот,
3: да.
4: Птичка моя очень довольна, она...
3: Хорошо, кстати, ей не жмет вот в крылышках, а
4: ты... В крылышках, вот ты знаешь, лево крылышко, вот ты, наверное, просто немножко подунище был, поэтому немножко слева так.
3: Не, я не учел просто, что у них на самом деле левая сторона у птиц, она аж сильней.
4: Ну, естественно, Саша, ты же орнитолог.
3: Ну, вот я просто забыл, но теперь мы в новых моделях мы теперь учли этот недостаток, собственно.
4: Ну, как, может, мне как-то отменяешь? Ты снимаешь, птица же жалко, но ты понимаешь, это же...
3: Ну, надо, собственно, обмен уже не подлежит, потому что у нее же потливость есть. А какая другая птица? Ну, они же очень брезгливые, она же другая птица-то не оденет его. То есть надо просто, судя по всему, перешить. Вот. Или можно еще сделать другой метод. Вот, поскольку левое, значит, крыло сильнее у нее, чем правое, что естественно, то ей нужно просто левое крыло привязать изолентой к туловищу и заставлять летать одним правым. Она его накачает, и все будет в самый раз.
4: Нет, тогда будете под правое крыло жать, и к тому же будет право заносить.
3: А, тогда, судя по всему, надо ей это самое, просто левое крыло чем-нибудь перетянуть, чтобы оно некоторое время вообще не работало, будет атрофаться, оно умеет. Да, это будет, кстати, гораздо более гуманно, так, чем отнимать у птицы так полюбившийся ей пиджачок. Да.
4: Вот. Саша, да. Прости, пожалуйста, а про птицу... Зверяк или что-то в этом роде будет сегодня тоже, вот если сиамские подъедут?
3: Ну, если сиамские подъедут, то про птицу-дверяк мы, конечно, постараемся поведать. К тому же это опасность, вернее, вот опасность заражения этой птицы и наших московских квартир, она
4: очень,
3: в последнее очень велика.
4: Я сегодня у себя из ящичка почтового, значит, вынул 3 трупика вот этой птички.
3: Ага, ну вот,
4: большими,
3: то есть... Это уже говорит, знаешь, о чем? О том, что они мрут от старости, значит, они уже освоились.
4: Уже, да, уже.
3: Уже потомство, значит, родители. Они же, ведь известно, что птица-дверяк, она откидывается, как только яйца снесет.
4: Да, она как бабочка.
3: Да, значит, где-то вот уже эти личинки лежат.
4: И что самое обидное, очень сложно различить. То есть, вернее, ощущение не то, что я просто увидеть. Она настолько сливается с дверью, откуда так она и появилась, название, это
3: да.
4: Способ мимикрии.
3: И потом, кстати, вот еще тут такой момент, то есть как бы она с дверью сливается, это как бы и ладно, вроде бы и не мешает, но ведь из-за нее сквозняки, потому что она еще дверями как бы несколько подпитывается, то есть...
4: Она их открывает, постоянно открывает, развлекает.
3: Да, да, да. У нее, кстати, ведь камни дома ей неоткуда взять в желудке, чтобы у нее... Она дверными опилками все вот всю жрачку переваривает. Вот,
4: это есть... просто кошмар, бронированные двери не помогают.
3: Нет, конечно. Конечно. Нет, обязательно, обязательно. Если сиамский подъедет, мы об этой птице расскажем, конечно.
4: Я в «Стальковых ветерках», не забудьте, я прослушал, мне референт сообщил, но я забыл, он не знал, что это, он сказал, что вот он же у меня глупый немножко.
3: Ага.
4: Вот, говорит, рассказывали, значит, так «Стальковых
3: ветерках». А я, кстати, говорил тебе, не бери никакого женщину в референты.
4: Да. Найди мне мужчину.
3: Ну вот это...
4: Вот мало-то, сколько женщин едет в референт.
3: Так у нас же, понимаешь, благотворительная деятельность.
4: А у меня?
3: Ах, да, я забыл. Кстати, вот насчет «Костыльковых ветерков» скоро на одной из крупнейших компаний звукозаписи московских, я не буду хвастаться и говорить, что на западных, на московских, выйдет компакт-диск, который так и будет называться «Костыльковые ветерки» с записью от того нашего эфира.
4: Сами ветерки будут на нем записаны?
3: Да, да, там будут сами ветерки. И даже я могу сказать так, что вот как компакт закрывается, там уже у него 4 угла, да? В каждом из 4 углов будут стоять маленькие такие клизмочки, которые при открывании будут как раз подувать воздух Антарктики, да? родной воздух Антарктики.
4: Очень помогает птица.
3: Конечно, то есть достаточно вот... Это как бы даже ионизатор не нужен. Хотя вот я знаю, что ионизатор нужен всем. Например, у меня их 5.
4: А вот сколько?
3: 5 ионизаторов. Вот у нас,
4: Саша,
3: тут...
4: чем ты дышишь?
3: Вот ими и дышу, без них.
4: Саша, ну это же мизер. Сколько у тебя птиц дома?
3: Птиц, я не считал, они постоянно плодятся, дохнут. Ну, я думаю, что штуки 3-4 есть больших, я об них постоянно спотыкаюсь, они меня...
4: А туканы ты держишь, того, помнишь тукану Гришу?
3: Да, конечно. Только туган Гриша, кстати, сейчас уже весна приближается, он себя очень похабно ведет, и надысь вот им самым чуть не выбил мне даже стекло оконное.
4: Ой, Саш, прости, я забыл тебе сообщить, значит, по-моему, значит, 19 февраля или 20-го...
3: А это сегодня, 19-е.
4: Да, значит, 20-го в Битцевском парке состоятся ежегодные бои туканов.
3: Да?
4: Ты Гришу будешь выставлять?
3: Ты знаешь, наверное, нет, Гриша уже... Солидный.
4: В прошлом году, ты помнишь, как он...
3: Его же гонят теперь. Они гонят? Да, теперь говорят, что это... Ну, как все равно, знаешь, устраивает сейчас хит-парад, да, вот там... ну, то есть Гриша, он уже вот в тукановых боях, как Битлз в музыке.
4: То есть уже... Это признак.
3: Да, уже все, да. Нельзя его там...
4: Как помнишь, он под орех раздел того вот этого чернокожего тукана, я забыл, как его звать, как-то Мамет, Али...
3: Да, он его очень-очень люто, да, но...
4: Не выжил.
3: Не выжил. Кстати, бабки мне пришлось заплатить, вот, его хозяйке.
4: А когда тебе не платили?
3: Ну, я отдал их сразу, я же гуманный, на похороны. Сам знаешь, тукана сейчас в Москве схоронить, это сложно. Это тебе не ларек коммерческий открыть.
4: Ну, лучше самому умереть.
3: Да, вот.
4: Вот, это, ну, хорошо, Саш, мы очень с тобой беседовали, я чувствую.
3: Да, кстати, вот, если ты хочешь, то, может быть, я для тебя найду какую-то музычку, а то, видишь, вот, как бы, да, Евгений Сабурович тут прям сетует.
4: Конечно, музычка там, Саша, твоя самая любимая, такая же подхалимство такое небольшое. Вот, ну...
3: А я поставлю одну композицию, кстати.
4: Да, вот. Свою.
3: Ну вот не совсем, то есть тут такой компромисс, послушаешь.
4: Нет,
3: да.
4: Это самое, Саша, правда ли, что ты когда-то принимал участие в группе «Худые ветры»?
3: Да, на редкость похабная группа.
4: А на чем ты, что ты там делал?
3: А я там и пел, и все делал.
4: А тексты твои же были?
3: Частично часть текстов, да, принадлежала мне, а часть там вот людям, которые еще и играли. Но это же очень базитический коллектив.
4: Совершенно.
3: Вот, то есть я теперь борюсь с тем, чтобы прекращалось тиражирование.
4: А это, ведь в этой похабной студии звукозаписи «Колокола», она, по-моему, даже тиражирует.
3: Ну, а что с ними поделаешь?
4: Они же птицы не любят.
3: Не любят.
4: Совершенно. Ну, у вас очень обстоятельно. Только вы все вот замалчиваете, а туканав, то есть... Я держу дома двух туканов, молодых, подрастающих. Я не знаю, как их кормить, как им, значит, соски им давать, без соски, ну ты же знаешь.
3: Ну, вообще им нужно ставить банановые клизмочки, то есть клизмочки с банановым отваром, если они совсем молодые.
4: нет, ну как молодые. В общем, одному 5 месяцев, а другому 5 месяцев и 6 месяцев.
3: Тогда надо большие ставить уже клизмы с банановым отваром.
4: Ну, Саш, ну понимаешь, клизма сосочку не исключает.
3: Ну, сосочку, на самом деле, я думаю, что ну, надо их отучать от этого, а то у них...
4: Хорошенько бросает уже.
3: Да, то есть самое лучшее, это прям целиком ему в банан вогнать. Насколько вот, наверное, ты заметил, у него клюв у любого тукана, он как раз размером под банан. То есть, ну, все мы прекрасно...
4: Ну, какой банан?
3: Ну, как банан...
4: С возрастом банан.
3: Кстати, банан... Нет, банан с возрастом не растет. Это нитратный растет. Чем известен банан? Тем, что он всегда одного размера. Вот он таким появляется и таким опадает.
4: Нет, я имею в виду не то, что банан растет, а вот именно клювик растет в форме банана.
3: А, ну, клювик, да, клювик растет в форме банана. Так вот именно до того возраста, пока... Клювик тукана не в состоянии принять в свое чрево банан.
4: А,
3: надо клизмочки банан с банановым отваром.
4: А как их обтирать полотенчиками?
3: А это не обязательно.
4: Как не обязательно?
3: Главное, чтобы она была индивидуальная.
4: А последние инструкции я вот по последним инструкциям, вот именно на последнем вот этом консорциуме про туканов было очень много, вот ты пропустил твоему Грише, вот полезно, кстати.
3: А, ну в принципе тогда можно по-другому поступить, то есть можно ему дать, и он с удовольствием ее оближет. То есть
4: Саша,
3: там же тоже банановый отвар. Хорошо,
4: ты.
3: Вот, ну ладно, сейчас у нас уже пришло время новостей. После...
4: Я еще попозже позвоню. Ты
3: конечно, радуйся. Конечно.
4: Ну все.
3: Вот, счастливо тебе, успехов.
4: Ну,
3: вот. Ну и вот, как вы видите, критика Евгения Сабуровича Шишечки была принята, и мы вот уже даже общаемся с нашими радиослушателями, которые непосредственно звонят сюда. Ну и, конечно, вы владельцы сотовых телефонов, пейджеров, спутниковых антенн, да, и прочих таких технических прибамбасов. Звоните, мы с радостью с вами пообщаемся. А сейчас новости, судя по количеству присутствующих здесь людей с бумагами, с папками, с антеннами. В Москве уже без 10 минут 2 ночи случилось сегодня, напоминаю, 19 февраля 95 года Бубёнти. Мы так периодически сидим, слушаем всякую музычку, поскольку кассет присланы дюжина огромная, я бы сказал, как это говорится, туча такая-то, вот. И зашел свою музычку послушать. Вот. И, соответственно, позвонила нам Марьяна Похуделова. Она находится сейчас в доме-интернате, тут живет неподалеку, и попросила поставить какую-нибудь песню для своего учителя труда, который учит ее шить плюшевых мишек, Иосифа Кобзона. Но вы сразу не думайте, это не тот знаменитый певец, которого мы все любим, а это просто однофамилец учителя труда Марьяны Похуделовой. Зовут Иосиф Георгиевич Кобзон. И она, честно говоря, я так догадываюсь, втайне влюблена в своего учителя. Вот, и прислала нам сюда на радиостанцию замечательного плюшевого медведя. Правда, ну, сами понимаете, она все-таки в каком месте находится. У этого медведя там много больше, чем нужно. Глаз вот нету, не пришили. Но, тем не менее, это очень приятный подарок. Спасибо Марьяне Похуделовой и для Иосифа Георгиевича. Передаем замечательную композицию Константина. Нам с Катей сюда вниз приехала Генриетта Варфоломеевна Шерсть. Такая старушка в шляпке театральной зеленого цвета. Ну, театральная, это я так называю шляпки-кокетки, вы понимаете, о чем я говорю. И очень просила завести для ее мужа. Муж, кстати, вот это парадоксальный случай, на 40 лет моложе Генриетты Варфоломеевны. Его зовут Витя. Для Витька Шерсть. Она попросила еще завести какую-нибудь композицию. Но, сами понимаете, для Витька я же не пойду там далеко искать композицию. Поэтому я и ставлю прям с того же, что и звучало. А что напрягаться-то? В Москве 6 уже настало. 6:03, собственно говоря. И вообще вот эта закорючка, которая так напоминает букву «З», она очень дорога всем нам, поскольку на «З» очень много есть слов. Ну, начиная от слова «козявка», кончая словом «заноза».
5: Да. А как повел себя Брайан Ферри? После окончания февральских гастролей в Британии, как отмечают местные критики, Брайан Ферри выглядел не совсем свежо. Он заявил, что предпринял турне в поддержку нового альбома «Мамуна», только по настоянию своей звукозаписывающей компании, по уговору друзей. «Они использовали самый веский аргумент», — сказал певец. «Деньги тебе нужны, Брайан, для оплаты нового дома и автомобиля». Я не смог им возразить. Некоторые сплетники утверждают, что это турне будет последним в карьере Брайана Ферри. Саша, тебе я хотела одну тему предложить. Тему Одессы. Одесса. Хороший ли город Одесса?
3: Ну, как это тебе, Катя, лучше сказать? А что?
5: Так вот что. Именно что. Группа «Крематорий» 12 февраля вернулась из гастрольной поездки в Одессу. Как сообщила корреспонденту агентства «Интермедиа» директор группы «Крематорий», начало этих гастролей было замечательным. Музыкантов встретили на белых мерседесах с цветами, разместили в шикарной гостинице «Виктория», но дальнейшее развитие событий окончательно испортило настроение в группе. Перед самым началом концертов организаторы заявили о своей полной неплатежеспособности. Все документы, доверенности и гарантийные письма были на бланках московской фирмы «Кот». Учитывая ажиотаж, сложившийся вокруг концертов группы, и то обстоятельство, что все билеты были проданы, музыканты дали один концерт бесплатно и взяли все накладные расходы на себя. По словам директора «Крематория», аналогичная история произошла в этой же злополучной Одессе с группой «Наутилус Помпилиус». У музыкальной общественности сложилось мнение, что это заранее запланированный срыв. К более приятным новостям «Крематория» можно отнести завершение работы над CD «Текиловые сны». Но это уже не относится к теме Одессы. А вот ты вроде бы тоже был в Одессе как-то.
3: Да, довелось быть в этом чудном городе. Мы ездили туда, по-моему, в прошлом или в позапрошлом, наверное, даже уже году с небезызвестным крупновым Толиком. Вот как бы его коллектив музыкантов и мой. И я вот, кстати, вот по этой заметке могу сказать одно, что нам с крупновым еще повезло. То есть нас тоже кинули, вот, но в гораздо более легкой степени. То есть если здесь откровенный такой кидалово, который, в общем-то, ну, вот, даже наказуемо по всем, как бы, вот, меркам, то у нас просто человек был, ну, который устраивал наши концерты, был просто некомпетентен, галимо. Ну, и кличка у него Палец, а фамилия Чеботарь,
5: да,
3: то есть,
5: да,
3: ты,
5: ну,
3: сама
5: понимаешь.
3: Да, и сам он, кстати, из Молдавии, а не одессит, то есть против одесситов я ничего не имею, они там даже и извинялись.
5: Какую лестницу выстроили? Это же тоже не каждый сможет.
3: Да, тоже вот выложить такое. Вот, так что, в общем-то, конечно, обидно, что вот за одесскую публику в плане того, что какие-то уроды лишают ее возможности видеть артистов. Ну и артисты сами, то есть, жадность подводит. То есть, если уже предупреждали, насколько я знаю, Григоряна, что, типа, там, ну, накладно туда ехать-то. А вот как бы непонятное желание двигнуло ими. И вот результат таков. Я считаю, что лучше как бы учиться на чужом опыте, чем на своем.
5: Действительно. И вот опять по поводу твоего опыта. Я знаю, что не так давно ты вернулся из Японии. А вот здесь в сводках агентства «Интермедиа» что мы читаем? Обложка нового альбома «Ван Хален Бэланс» с изображением сиамских близнецов была запрещена в Японии. По словам представители, выпустившие альбом компании Warner Brothers, Джерри Хайден и японцы очень чувствительные люди и остро воспринимают отображение на печати различных уродов. На оригинальной обложке нарисованы качающиеся на качелях близнецы, но специально для Японии была сделана новая обложка. Там изображен только один ребенок. Как рассказывал вокалист группы Сэмми Хаггар, согласно первоначальному замыслу ударника группы Алекса Ван Халена, на рисунке должны были появиться сиамские близнецы, сросшиеся затылками, один из которых плавает, а другой тонет.
3: На самом деле, вот насколько я видел этот компакт, да, то есть в Японии вообще можно его там докинуть пару тысячонок йен, и можно и оригинал купить. Да, вот.
5: А, так может, от какие-нибудь места ты расскажешь, или людей, фамилии?
3: Ну, вообще там самая главная, вот, вернее, самая главная женщина, которую ищет вся собственно, японская полиция, налоговая, опять же, полиция. Ведь известно, что сейчас пиратов не только у нас много, но и в других странах. Вот, в частности, в Японии тоже появились пираты. И вот этот компакт-диск, который, как ты говоришь, где просто один грудничок изображен вместо двух, ну какой музыкант разумный согласится так коверкать свою обложку? Кстати, на оригинальной обложке очень даже симпатичные сиамские два грудничка, девочки, по-моему, нарисованы. И я бы не сказал даже так с первого взгляда, в общем-то, очень сложно понять, что это сиамские близнецы. Вот, и не такое уж это, то есть отвращение эта картинка особого не вызывает. К тому же мы-то с тобой достаточно часто видим более ужасное создание. Я надеюсь,
5: сегодня
3: оно сейчас не слышит.
5: Будет.
3: Да, вот и так музыканты вряд ли дадут. То есть просто в силу того, что пираты, они, как правило, экономят на полиграфии, они просто решили напечатать, ну, вместо двух розовых пятен, одно. Угу. Розовая краска очень дорога в Японии, угу, в силу того, что после известных событий этот фермент целиком исчез из жизни японцев. Вот, и ведает этим всем наш иммигрант, наш соотечественник, я имею в виду японским пиратским бизнесом, Василий Васильевич Жуй.
5: Угу. Вот. А, кстати, вот его фамилия вполне подошла, да, под страну, в которую он переселился?
3: Да, но вообще по паспорту здесь у нас он был Деркач.
5: Угу.
3: Деркач, Василий Васильевич Деркач. Ну, когда он приехал туда, то решил вот сменить фамилию на более созвучную
5: для
3: Японии.
5: Понятно.
3: Да, взял фамилию Жуй. Вот. А так, в принципе, да, еще на этом компакте, вот о котором ты говорил, где вместо одного грудничка два, в общем-то, совершенно даже и не Ван Хален записана группа, а какая-то другая японская фольклорная группа.
5: А, да, тут я слышал там такой наворот струнной группы. Конечно, как это мог сделать Ван Хален? Это, видимо, там происки местных граждан.
3: А вот в Конго создана ассоциация альбиносов. 25 февраля она создана. Злой рок на суеверии. Ну, сами понимаете, в Конго, вот почему у них нация сама, у Конго, она несколько, ну, как все малые нации, ее гордость иногда перерождается, как это называется, в сублимации, в какую-то не полноценность, что ли, в плане общения с другими национальностями. Вот есть же такой инструмент музыкальный конго. Ну и представьте, что вы из Конго, и музыкальный инструмент конго, которому, заметьте, сверху по крышке стучат.
5: Да еще я знаю, да, там же у очень многих так именно звучат фамилии.
3: Да, да. Конго, оттуда же манго. Вот. Да, вот конга мотема, например.
5: Ну и, кстати, да, доминго оттуда же.
3: Да, плачида, он же, да. Так вот, злой рок суеверий и непонимание всегда тяготел над альбиносами в жизни традиционных африканских обществ. А представьте себе, над альбиносами в жизни африканских обществ тяготел злой рок суеверий и непонимание. Да плюс над всеми африканскими еще тоже тяготит злой рок суеверий и непонимание. То есть это уже в квадрате, нет, это в кубе, в степени 3 уже получается. Не, вот это непонимание суеверия. А если учитывать, что это конго еще, есть такой музыкальный инструмент, то уже в 4. 4, я имею в виду, степени. Лишенные привычной пигментации кожи, ну, привычной, как вы сами понимаете, не для нас. Ведь нам же, вот, что, собственно, негра, что альбиноса, они одинаково как бы не воспринимаются нами. Да, лишенные привычной пигментации кожи, оболочки глаз, имеется в виду не оболочки, а пигментация оболочки, вы правильно подумали, и волос, опять же пигментация волос, они вовсе не лысые. Эти люди, я имею в виду альбиносов, служили предметом насмешек, мистических страхов, иногда пищей, что обрекало их на неминуемую, ну, сами понимаете. Созданная в Конго ассоциация альбиносов призвана защищать права, способствовать полной адаптации в современную жизнь этих невольных изгоев, отличающихся необычной, порой отталкивающей внешностью. Эту уникальную ассоциацию основали на днях 39-летний госслужащий Марсель Филакембо. Вот представьте себе, госслужащий, как же с ним работают его сослуживцы. И 33-летний художник и поэт Нарсис, вот как раз тот, о котором я уже говорил. Альбинизм часто встречается в Конго, но здесь никогда не жаловали мужчин и женщин с этими врожденными отклонениями. Ну, только, конечно, если извращенец какой-нибудь, может, он там, да. Мало того, что они крайне восприимчивы к раку кожи, естественно, солнце палит,
5: Да.
3: Палит ведь. Это ж там-то не здесь, тут-то вот им нормально было. Их еще нередко подвергали настоящей сегрегации. Это я не знаю, что такое. Из-за ее розовато-белого цвета. Тоже не понимаю, из-за чего розовато-белого
5: цвета. Ну, это мы потом пойдем.
3: Да, это потом мы разберемся. Да. Рассказал вот этот самый...
5: У нас там есть словарь такой электронный.
3: А, да. Рассказал Нарсис в беседе с нами. Случалось, что от детей альбиносов отказывались родители. Их прогоняли из деревень по старым конговским, я прям сказал, обычаям. Мужчины вырывают у себя волосы на всем теле, дабы у них не родился ребенок-альбинос. Так, кстати, вот мы так смутно себе все представляем. Давайте взглянем на нас глазами негра.
5: Вот именно, я давно всем предлагала.
3: Вот представь себе, мы смотрим на негра и видим, что он черный. Ну, мы так уже привыкли.
5: В большинстве случаев.
3: Да, в большинстве черный. А каким должен казаться белый человек негру? Вот вы догадались, это чистый, как вот прям белый цвет. Ну, немножко, может, там с какими-нибудь красными там вкраплениями.
5: Прожилками.
3: Да, прожилками. А теперь представьте, каково бедному негру, живущему в стране с названием Конго, наблюдать не просто белого, вот, а еще и альбиноса. И я могу сказать, что истинная причина не в том, что вот эти альбиносы внушают конгоимцам какой-то страх или отвращение, просто они их не видят. Они для них как прозрачные, как воздух. И поэтому, когда идет, например, конгоинец по своему самому главному городу Конго, который так и называется Конго, они никак не иначе, как нас с вами долгое время обманывали, и вдруг натыкается на что-то невидимое. Он прямо, это же альбинос. И они вот пытаются, вообще там на самом деле некоторые альбиносы в Конго, они прибегали к тому, вот в частности, вот этот 39-летний госслужащий Марсель Филакембо, он же красился гуталином и прочими вот делами и был как нормальный негр. Но при этом, сами понимаете, душ ему нельзя было принять, он вонял. Его один раз сослуживцы силком отвезли в эту, в баньку, понимаете, там помыли в баньке и обнаружили, что перед ними пустое место, прозрачное. У них же зрачки, как я уже говорю, невосприимчивы. И тут они поняли, и вот выгнали. И пришлось ему основать, потому что все, кого выгоняют, они потом основают.
5: Да-да-да, вот именно. И причем, если бы он только красился, ты понимаешь, он же еще ходил по улице и выкрикивал всякие лозунги там, то есть пытаясь доказать людям, что он действительно негр, что он действительно проживает в Конго, что его фамилия, как у каждого нормального гражданина этой страны, Конго. Он пытался кричать там: «Черные всего мира, объединяйтесь», или же «Неграм США отдельный штат». Но тем не менее, все, ну, в недоумении оборачивались, слыша какие-то звуки, но не видели рядом с собой никого. Никого.
3: Да, теперь
5: по мотивам этого произведения как раз был и снят фильм «Привидение», если помнишь.
3: Да, да, вот сама идея. Между прочим, даже вот чисто конгийские альбиносы послужили вот поводом для написания многочисленных рассказок вот о невидимках, там, о всем таком, потому что действительно, ну, это только с точки зрения негров. Если бы, скажем, мы с вами очутились в Конго, мы бы сразу увидели среди ошалелых от жары негров, несущих по вот улицам пыльным Конго на головах корзина с ананасами, мы бы сразу увидели среди них таких бледных существ. Они бы нам показались очень бледные. Ну, как вот, потому что мы привыкли видеть друг друга. Вы думаете, мы с вами загорелые? Да нет, нет, отнюдь не загорелые. Мы с вами очень тоже бледные. Они просто еще бледней. Вот, скажем, если, например, вот возьмите вот себя в муке, вывалите и подойдитесь к зеркалу, посмотрите, вот они так же выглядят, да? Ну, мы-то с вами их увидим, а негры нет, не видят. И, кстати, предлагали очень многим европейцам по контракту ездить туда, дабы вылавливать альбиносов. Вот, но очень жарко наступает пропотевание, очень быстро, и гибнут.
5: Да, потом выяснилось, что это как раз неэкономично. Их вылавливали-то с какой целью? С той целью, чтобы привозить сюда, в Европу, и показывать, вот, дескать, человека-невидимку. Но для обыкновенного европейца Негр-альбинос никак не представляет из себя человека-невидимку, а собирать целые залы негров и демонстрировать там человека-невидимку оказалось, ну, очень накладно, скажем так. Во-первых, негров, как выяснилось, в нашей стране не так уж много.
3: Да,
5: во-вторых,
3: да.
5: Негров, среди них еще меньше тех, которые хотели бы посмотреть на человека-невидимку и так далее. А даже среди тех находились, кто хотел посмотреть, среди тех находились просто, вот, что называется... Как это? Шовинисты. Шовинисты, то есть те негры, которые не признавали целиком и полностью негров-альбиносов. Не то, что не признавали, они полностью отрицали их существование как таковое, поскольку они были, ну, естественно, материалистами по своей природе. И если я чего-то не вижу, значит, этого чего-то не существует, как они рассуждали.
3: Да, да, да.
5: Таким
3: да,
5: образом да. Отказались от признания существования негров-альбиносов. В общем, провалилась затея, осталась только прекрасная идея для фильма.
3: Кстати, вот что касается чисто такой мистической стороны этого дела, ведь известно, что в Конго тоже 25 февраля отменили деньги, и теперь там деньгами являются ананас. Да, ну и поскольку...
5: Прекрасное, кстати, средство платежа, надо заметить.
3: Да, вот. Поскольку, кстати, вот представьте себе, там же в Конго они все голые ходят,
5: да,
3: это же
5: да,
3: тоже
5: да,
3: не
5: да.
3: секрет, да. Вот, да, и у них там очень серьезная паспортная система, у них паспорт... размером вот журнал наш какой-нибудь типа «Огонька» такой, там фотографии его, обязательно рисунки его там, у них сразу преподают рисунки. Uh-huh. Вот. И каждый должен с собой носить пустую тыквочку маленькую, это обязательно. Это, ну, это я вам потом объясню, зачем. Да, так вот, представьте себе картинка в просторе. Да, и, а деньги-то все тоже с собой надо иметь, поскольку кредитных карточек, там пытались ввести кредитные карточки, но они их
5: но
3: сажали,
5: они
3: сеяли. Они
5: их сеяли, во-первых,
3: да.
5: А во-вторых, они в большинстве случаев стали их использовать как игральные карты, ты понимаешь? То есть людям, ну, какой-то группе людей выдается кредитная карточка, а они, понимаете ли, собираются во дворе, вот как у нас доминошники за столиком.
3: И в картишке
5: шлепают, да. И делают ставки там и так далее.
3: Поэтому им приходится с собой всегда носить связочку там или хотя бы парочку ананасов, чтобы там на такси проехаться. А такси у них, кстати, тоже мужик с тележкой, который везет. Вот. Кстати, многие богатые люди именно вот себе вместо этого мужика с тележкой нанимают альбиноса, и вид, то есть альбинос тащит эту тележку, а все думают, что это автомобиль, потому что альбиноса не видно. Но
5: да,
3: это
5: да,
3: очень
5: да.
3: богатые могут позволить. Это единственное средство, как бы, которым альбиносы могут себе хорошо зарабатывать на жизнь. А вот что касается мистификации вообще всякой, вот и представьте себе, в пространстве идет, скажем, такая... Я даже не знаю, как это сказать, чуть было не сказал хреновина. Короче, два ананаса или связка ананасов, пустая тыква и паспорт передвигается, ага. А человека не видно.
5: Да.
3: Дети очень пугались.
5: Или еще того хуже, когда они все садились за этот стол и начинали играть вот деньгами в карты, да? Даже если вот вы помните такую певицу Любу Успенскую, а иммигрантская певица именно... После посещения страны Конго она и написала вот эту свою любимую народом песню «Гусарская рулетка. Жестокая игра». Ну, то есть, конечно, нельзя остаться равнодушным к этому зрелищу, когда ты видишь несколько чернокожих людей, которые то, что тем, что у нас принято называть деньгами, играют в карты.
3: Картишки, да.
5: Да, очень...
3: А вот, скажем, если вы, не дай бог, с какого-нибудь дерева попытаетесь содрать или срубить ананас, вас могут и прям... поколотить. Кстати, вот альбиносы в Конго еще очень ценятся на армейской службе.
5: Ой, прекрасно. Незаменимые
3: да.
5: люди.
3: Вот. Их сбрасывают с парашютами на какую-нибудь соседнюю с Конго республикой.
5: Угу.
3: А те, соответственно, они думают, что это просто летят парашюты с продовольственной помощью.
5: Угу.
3: Вот. И, соответственно, сбегается все в это место. Тут-то их альбиносы и
5: да.
3: в капусту. Метод подлый, но это называется военная хитрость.
5: Да. Прекрасный метод, кстати говоря. Можно было бы перенять. Саш, ну, может быть, ну, давай отвлечемся на музыку, а потом продолжим.
3: Да, нам только что позвонил Георгий Лысик и попросил по сотовому телефону, конечно, из своего автомобиля, и попросил поставить для него какую-нибудь хорошую песню для него и его подруга Любы Лысик. Кстати, на мой вопрос, типа, что же у тебя брат Жора, так и подругу тоже, вроде Лысик и Лысик, говорю, муж, жена, нет, говорит, случайно познакомились, их даже, говорит, лет 5 вместе уже сожительствовали, и только вчера узнали, что у нас одинаковые фамилии Лысик, вот по этому поводу, говорит, песню просят. Человек, я думаю, уважен.
5: Конечно, тем более, что именно он служил вот в компании «Дельта» вторым пилотом в свое время.
3: Да я знаю, собственно, и могу еще вам что сказать, что 26 февраля некто Совмин упразднил некоего МТС. Все мы прекрасно помним... Да нет, Катя, это он так смешно себя ведет, просто тут у нас маленькая...
5: Это невыносимый человек.
3: Да, тут у нас новый референт, который... Ну, я даже не буду... То есть, короче, представьте себе, сейчас вот он вышел, можно рассказать. К нам его прислали из одного благотворительного тоже центра, типа говорят, пусть он почувствует себя нормальным. Он, как не войдешь, он сидит и кусает ногти у себя на большом пальце правой ноги. Вот, то есть вот человек такой, это, конечно, сперва напрягает, потом становится смешно, при этом он в пенсне, ведь он отставной академик какой-то, и вот, да, и мы иногда отвлекаемся. Да, но мы все прекрасно помним МТС, помним то прекрасное время, когда Совмин с МТСом очень хорошо дружили, у них были общие пайки постоянные, да, и какая тогда была музыка, как тогда люди веселились. Еще русский император Александр III предсказывал это.
5: Да, Саш, а я вот хотел тебя спросить, я все время забываю фамилию женщины, которая наш корреспондент, которая постоянно приносит нам переводы из журнала немецкого «Фокус».
3: А, Зинаида Прокофьевна Буй.
5: А, вот, да, спасибо Зинаиде Прокофьевне, и мы получили такой интересный перевод. Вы знаете, она вот уже 3 года приносит переводы, и в первый раз только появилось что-то, представляющее для нас интерес. Вот, оказывается, на Западе хитом сцены становится веселящий газ. Наркотическое средство создает настроение, это легально и якобы безобидно. Газовый патрон накручивают на баночку с сифоном из-под сливок и засовывают насадку в рот. Глубоко вдыхают газ из банки и задерживают дыхание. Лицо при этом перекашивается. Газ вдыхают, после чего рот растягивается в ухмылке до ушей. Старое наркотическое средство «Веселящий газ» заново открыл мюнхенский технодиджей Андреас Целлер. Новый наркотик есть в любом супермаркете. Игра с закисью азота N2O, такова его химическая формула, имеет традицию. В 19 веке рафинированное общество нюхало газ для веселья на вечеринках. А на ярмарках, как отмечает свидетель, люди обнажались и слышалось сквернословие. На вечеринках техно удовольствие от газа не меньше. Состояние такое, очевидцы отмечают, либо как будто у тебя в животе 1000 бабочек и все зудит, либо просто отъезжаешь или там паришь над собой, скажем. Конфликтов с законом в этом случае быть не может, потому что веселящий газ не считается наркотическим средством. Единственное ограничение – это правила торговли в аптеках. Но их можно официально обойти, так как N2O разрешен как добавка в пищевые продукты. Для расфасовки сливок используется также специальную упаковку. И так он продается в супермаркетах Европы. Для экспертов по наркотикам веселящий газ – совершенная целина. Сведений о том, что его применение приводит к наркомании, нет. С чисто медицинской точки зрения это не должно вызывать опасений. Главный анестезиолог Мюнхенской университетской клиники профессор Клаус Петер, на самом деле его фамилия была как, Саш?
3: Ты имеешь в виду Клауса Петера?
5: Да.
3: В принципе, это тоже наш эмигрант с вами, соотечественник Иван Пантелеймонович Брюссель.
5: Да, так вот он предостерегает только пожилых людей, имеющих сердечные заболевания. Веселящий газ не ядовит и не вызывает привыкания. До сих пор закись азота, смешанная с кислородом, применялась как наркоз. Однако те, кто нюхает веселящий газ, ждут побочного действия. В проспекте к упаковке газа написано: описываются повышенное настроение, грезы и фантазии. Это просто создает чувство безумия. высказывается мюнхенский диджей. Токсик его зовут. Действительно, Токсик. Законодатель моды он у них там на мюнхенской дискотеке. Ну, есть там такой пятачок мюнхенский. На сценическом жаргоне этот наркотик называется «на сливках» или «в сливочной стране». Вот так, очень интересный перевод, спасибо, на сей раз оказался.
3: Ну, да, кстати, вот Тамара Слиз нас предупреждает, и вас, естественно, что уже пошли, как бы вот эта волна моды докатилась и до наших дискотек, и пошла мода у молодежи на этот веселящий газ, но очень много подделок, то есть вместо вот этого веселящего газа, который используют в Мюнхене и вообще там у них, у нас используют вот газ от птицы пукана. Что вызывает тяжелейшее отвращение.
5: Да-да-да, если вы помните, H2S, еще такая была припевка детская, на заборе сидит бес, выпускает H2S.
3: Да, вот так что вот, пожалуйста, будьте осторожнее, прежде чем его вставлять себе, надо нюхнуть.
5: Да, надо удостовериться.
3: После понюха вы можете уже смело как бы вот продолжать. Да, в 1952 году старина Черчилль заявил о наличии в Великобритании ядерной бомбы. Но это заявление сроди того, что если, например, я сейчас вам скажу, что у меня сиамский близнец птица тукана. Оно вроде ни к чему так и не обязывает, поэтому не принимайте его всерьез.
5: Вот, кстати, насчет сиамских близнецов, Саш, ты готовься, потому что главные как бы изюминкой сегодняшнего эфира сиамский близнец собирался сделать показ своих детских фотографий. Разубедите его в том, что это, может быть, не всем интересно или же не всем видно. Совершенно не представилось

0: другой, то вот этот тут со своим ногтем. А вот сейчас опять подъехал к нам на своей колясочке. Вот, вот что значит активность пенсионера. Подъехал Евгений Сабурович Шишечка снова и передал через вахтера, говорит, что-то вы теперь вообще никакие звонки не принимаете. Мы так посовещались и решили таки принять парочку телефонных звонков. На проводе у нас, если, конечно, мы не ошибаемся, Людмила Тарасовна Донышко. Надо бы нам с вами поговорить. Кстати, только что по сотовому телефону из собственного автомобиля нам позвонил Тигран Джахарович Кадык, который поблагодарил нас, очень сказал спасибо, говорит. Так сказал. Причем договорить, почему спасибо и за что он не успел там.
1: А только дружески похлопал по плечу своего маленького сына Тофика и уехал в темную ночь.
0: Да, кстати, вот пришла только что по факсу информация. Сейчас я вам ее с удовольствием зачту. А что ты мне сейчас дала? А, это не важно. Так, это я выключил. Опаньки, хорошо-то как стало. Да, без света все-таки тут лучше при свечах. Знаете ли, мы иногда тут зажигаем свечи. И пока в эфир к вам льется всякая музыка, которую мы, в принципе, не любим, достается гитара, старая наша добрая туристическая гитара. И мы тут поем песни туристические, конечно же, всем хором, всем нашим большим коллективом. Даже многие другие ведущие остаются здесь с нами.
1: Попеть,
0: да. А вот принесли сегодня большой лист металлический. Теперь будем костерок разжигать, картошечку печь. В общем-то, что называется, будем играть в туристов.
1: Да, вот, кстати, а весь технический персонал, который работает, ну, непосредственно с нашей передачей, если вы помните, это как раз те люди, которым оказывается самая непосредственная гуманитарная помощь нами. Они, ну, в общем, в какой-то степени либо кто-то не слышит, либо у кого-то нет кисти рук, то есть он не может вовремя отматывать кассетки, вот. Либо это вот сиамские близнецы, как вы понимаете. Вот как раз эти люди, они, мало им показалось гостиницы тут за стенкой, которую мы недавно открыли. Они еще разбивают палатки по периметру всего коридора. Вот так вот идешь, одна палатка стоит, другая. Иной раз в гости друг к другу начинают заходить. Очень
0: да, трогательно. А вот, кстати, некоторые, я уж не буду называть их по именам, они открыли тут такой, типа, маленький коммерческий лоточек свой. Прям сам же вот он и работает у нас, и своим же продает, стоит. Ничего, свои же берут. Потом вместе на эти же деньги закупают еще там уже на улице. В общем, сами понимаете, взаимовыручка она. Да, так я насчет факса, который к нам пришел. В 1876 году разродилась, и, кстати, сразу, судя по всему, и впала в кому. Мама голландки Полин Мастерс. Почему? Потому что голландка Полин Мастерс так и осталась грудничком. Ее рост всю жизнь составлял 59 сантиметров и весила она от 3 килограмм до 4. Кстати, в зависимости от количества поглощенной ей пищи, потому что съесть она могла ровно столько, сколько весила, но при этом ее вес не увеличивался.
1: Да, вот очень интересный факт. Мне кажется, настало как раз время принять еще один телефонный звонок, о котором мы в силу рубрики «Новости» забыли.
0: Да, и на проводе у нас Альфред Антонович Гриль.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, Альфред Антонович.
3: Говорит Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте.
1: Это
0: опять,
1: ошибка.
0: Видите, наши, да, наши все время ошибаются.
1: Здравствуйте,
0: Да.
3: Здравствуйте. Я ваш уже научный консультант.
1: Да,
0: да,
1: это
0: конечно,
1: мы поняли.
0: Конечно, да.
3: Я же в орнитологии, это Бог или богиня. А мы не можем называть тети Тати.
0: Ага.
1: Хорошо.
3: Ну ладно. Я хоть из ума-то выжила, а про птиц могу узнать. Целыми числами.
0: Так, так, так. Да. Какие новые сведения?
3: Я хоть хвастаться не люблю, но все же расскажу вам.
0: Так.
3: В 1952 году я сама открыла новые птицы. Может, не скромно было, но я дала Аптека.

0: акции этой я свое имя дала. Она так и называется, Татьяна Николаевна.
1: Замечательно.
2: Замечательно.
1: Вы знаете, это на самом деле находка. Почему? Потому что многие ведь наши с вами коллеги, орнитологи, они все называют птиц, как правило, по местам их обитания. Ну, например, живет птица в болоте, они ее там называют как-нибудь болотка, или сидит на березе, ее так называют березовка, да? А вот называть просто своим именем, ведь называют астрономы, вот, кстати, называют астрономы планеты своим именем. А планет на всех не хватает, а птиц, кстати, больше, чем людей даже, мне кажется. Если бы каждый человек называл увиденную им птицу своим именем и заботился о ней, то не пришлось бы нам в нашей программе покупать всех вот птиц, вернее, право на всех птиц. Вы понимаете, Татьяна Николаевна?
0: Очень полезная птица.
1: Конечно.
0: Да. Много развелось.
1: Да.
0: Еще больше по помойкам.
1: Ну а что ж поделаешь, на самом деле сейчас на помойке после новых появления, как называют, новых русских на помойках, сейчас появляются комплексные обеды, достойные, вот, как это сказать, 80-летней давности, я бы сказал.
0: Я как туда приду, они уже готовы у меня кусок хлеба отнять.
2: О, вот так вот.
1: Ну что ж, Татьяна Николаевна, спасибо.
2: Спасибо вам большое, очень интересный звонок. Спасибо.
1: До свидания. И все-таки Альфред Антонович Гриль на проводе. Здравствуйте, Альфред Антонович.
3: Пиздоволы!
1: Альфред Антонович, что же вы довольны?
2: Да, да.
1: Альфред Антонович Гриль.
2: Вот так вот.
1: Вот, понимаете, а вам... вроде позвонил с нашей референткой, поговорил нормальный, вроде солидный ведь мужчина.
2: Ну, не сдержался, Саша, бывает.
1: Видать, он очень
2: уже
1: устал.
2: Уже определен номер, и сейчас выезжают штрафники.
1: А может быть, это знаешь что? Может быть, это грудничок его.
2: Может быть, может
1: быть. Ведь как
2: быть.
1: Вот на самом
2: а
1: деле...
2: А может быть, жена его была.
1: А, ты думаешь, вот
2: они
1: Изабелла
2: Они в последнее время часто скандалят, очень часто. Ты знаешь, и предметы скандалов в основном, какая-то мелочь. Вот. Кто-то забыл свет на кухне выключить, кто-то там газ не оплатил. А ведь люди табуретками бросаются, волосы друг другу выдирают из головы, а потом вот, видишь ли, звонят. И с целью испортить друг другу настроение. Может быть, сам Альфред Антонович хотел что-нибудь умное сказать, но тут вклинилась его жена.
1: Ну, кстати, на самом деле, вот Альфред Антонович, уважаемые радиослушатели, который только что нам позвонил. Кстати, это не исключено, что и не он звонил. Вполне возможно, что действительно это звонила его супруга Изабелла Ипполитовна Колышек. И действительно у них такие расклады постоянно. Ну, например, Альфред Антонович Гриль действительно забывает. Он научный сотрудник в очень серьезном институте, почти как институт ГУСКИ. Забывает выключать свет на кухне. Соответственно, Изабелла Ипполитовна устает его... выключать, она просто бьет лампочки. Тогда Альфред Антонович идет, эти лампочки выворачивает на лестничной клетке. Эта процедура повторяется постоянно, и не исключено, что как раз в тот момент, когда Альфред Антонович позвонил нам, как вы видите, немножко у нас произошла путаница в связи, он пошел, видимо, выворачивать очередную лампочку, а трубочку взяла Изабелла Ипполитовна Колышек.
2: Mm-hmm.
1: Вот, так что, а она, в общем-то, женщина несколько... как вы сами понимаете, импульсивная и не любит защитников своего мужа.
2: Ну, в конце концов, вот вы понимаете, все это, конечно же, наше предположение, а если говорить объективно, то чаще всего вот такой синдром наблюдался у наших пациентов в том случае, когда они никак не могли освободить желудок. Так вот, я посоветовала бы гражданину, но сейчас очень много средств, в любой аптеке очень много.
1: Да, гражданки, по-моему, голос-то женский.
2: Очень часто, в общем-то, можно пользоваться, нет в этом никакой трагедии, не стесняйтесь, подходите прямо к ларьку, излагайте свои сложности. Все мы люди, все понимают.
1: Да, ну и в принципе, конечно, если уж совсем так вот вас заела зависть, это же зависть, вот, то клизма.
2: А иначе очень-очень сильно портится, как вы понимаете, и цвет лица, и цвет кожи, даже ногти желтеют.
1: Причем на ногах, на руках они просто отваливаются. Кстати, как я уже и говорил раньше, именно в 1510 году, 26 февраля, Псков подсоединили к Московскому государству. До того Псков был Псковом, вот просто Псков. Даже бывало еще выражение такое, в Псков за лаптями. Всем,
2: точно, да, точно, всем, правильно. Да.
1: Всем хорошо известны. Ну что же, в принципе, на проводе у нас Наталья Федотовна Кожура, но я боюсь, что наша референтка опять что-то перепутает. Или попробуем?
2: Попробуем, попробуем, давай попробуем.
1: Здравствуйте, Наталья Федотовна, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Да-да-да.
2: Здравствуйте.
4: Сережа Панцержевский.
1: Ага. Вот опять знаете, перепутали, да.
4: У вас есть такие люди, которые читают стихи. Можно и мне, так сказать, поучаствовать в этом процессе?
2: А у вас ничего не будет на тему предыдущего звонка?
4: Вот недавно я написал стих, ну, весна, весна, селявый доктор давит мне букеты роз.
1: Угу.
4: А что дальше? Ну, ну, что дальше? Я не помню. Склероз.
2: Тоже своеобразные.
1: Своеобразные стихи. Ну что же, вы знаете, спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо за стих.
4: Там еще что-то про птиц было, про страусиные яйца, но я не помню.
1: Ну, у страуса только одно, вы знаете, только одно, он одно несет. Но тем не менее, спасибо. Вот видите, на самом деле, как бы... одна часть наших телефонов, она все-таки сейчас по приказу нашего куратора, нового куратора Арона Зульфикаровича Тампона, она подключена прям напрямую со связью вот с институтом ГУСКИ, где лежат обследуемые мы нашим базитологом и его персоналом, люди. Вот и Наталья Федотовна оттуда. Вот. А вот предыдущий товарищ Альфред Антонович, он выписался вроде бы, но как бы, видимо, рецидив по весне он все-таки дает о себе знать. Вот. И, соответственно, наверное, отвлечемся на музыку теперь.
2: Да, да. Я только вот хотела, знаешь, что сказать. Как спасался Дэвид Боуи? Вот. Он сказал недавно, что всему лучшему в себе он обязан книгам. Я всегда вожу с собой много книг. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, сколько я брал их с собой в молодости. Я был ненасытен и набирал в турне сотни книг, которые упаковывались в огромные деревянные сундуки. Я читал все подряд, часто даже не понимая о чем. Вот как раз к слову о нашем слушателе. А, да, не понимая о чем. Пока однажды мой друг не сказал: «Беда твоя, Дэвид, в том, что ты слишком много читаешь». С тех пор я поумерил свой пыл и стал раздаривать свою библиотеку друзьям.
1: Да, кстати, чтение большого количества книг, оно не всегда плодотворно влияет вот на объекта читающего. Вот, например, один из пациентов института ГУСКИ, он сегодня нам еще позвонит, Иосиф Терентьевич Клюв, его имя, фамилия.
2: Ой, это очень известный пациент, это, можно сказать, один из любимых, то есть это самый интересный случай.
1: Да, и я надеюсь, он сегодня проявится, вот он еще нам отзвонится, мы вас постараемся предупредить как-то о его звонке. Он вообще в момент клинического обострения, когда он уже попал вот в институт ГУСКИ на койку, он прям читал вот вообще очень много, причем даже делал какие-то выписки себе. Что-то
2: пометки на полях.
1: Да, вот на обоих потом перешел. Ну, совсем у него была серьезная ситуация, серьезное расстройство внутричерепного содержимого. Вот. И эксперимент провели медики над ним. Ну, как эксперимент медицинский, который должен был принести Иосифу Терентьевичу какое-то облегчение. Они в одну из книжек вклеили листы совершенно других книг. От календарей, кусочки туалетной бумаги, еще что-то. И все это он с таким же интересом вот пролистывал, все это с таким же интересом помечал. Вот после этого просто впал в кому. Да, он впал в кому. И пришлось ему там постоянно делать и промывание, и, в общем-то, даже сделали трансплантацию куриных окорочков на ляжке, что, собственно, только вот делают в институте ГУСКИ особым женского пола, но здесь пошли как бы на в виде исключения. Иосифа Терентьевича тоже делали. Человек, в принципе, поправился, но все равно периодически звонит к нам сюда и, в общем-то, даже как-то пытаясь поблагодарить, вот он неосознанно, у него все-таки срываются какие-то непонятные слова, выражения какие-то, не связанные между собой.
2: А на самом деле он цитирует, он постоянно цитирует. Да. А, кстати, с Дэвидом Тубоуи та же история была, если помнишь. То есть здесь он рассказывает только о том, что он читал. Ну, то есть сначала он книг возил меньше, потом больше. И якобы, то есть наоборот, сначала больше, потом меньше. И якобы в этом была основная проблема. На самом-то деле основная проблема была, конечно же, не в этом, а в том, что потом он стал просто несносен. Вы же знаете, наверное, Дэвид Боуи, он и артист, он и в видеоклипах снимается, он и музыкант. А как разворачивалась ситуация? Человека приглашают сниматься в кино, а он сыплет цитатами. Приглашают на концерт, а он сыплет цитатами. Зовут сниматься в видеоклип, а он книжкой загораживает свое лицо от видеокамеры.
1: Да-да-да, это было, было. Кстати, еще ведь всем известно, что Дэвид Боуи, он в свое время был игроком вот, в профессиональный американский футбол.
2: Да, и если помнишь, в городке он тоже здорово играл.
1: Да, но в городке это уже после того, как его основательно помяли в одной из игр в американский футбол. То есть он уже стал играть в городке, да. Даже пытался лигу создать по игре в городки, но как-то у него это дело не пошло. Все-таки он перешел в музыку. И хорошо, хорошо.
2: Хорошо,
1: честно говоря,
2: Кать,
1: честно-то говоря, играл-то он плоховато в городке.
2: Плоховато,
1: с его
2: ему...
1: глазом он всегда кидал в другую сторону. И вот даже вот тот случай с женщиной, которая прям там же и родила, потому что он кием этим попал ей. Вот это все вот печально было. Он откупился, ему пришлось продать дом.
2: Вот. А главное, если помнишь, вот он же такой весь утонченный, как бы интеллектуальный, да, его друзья-то все такие же утонченные, они же говорили ему: Дэвид, да что ж ты делаешь, это же игра каких-то урлаков, ну вот мы, например, очень любим поиграть иногда в городки, вот здесь прямо, вот. Но Дэвид не слушался ни в какую и бросал вот эту палку, бросал изо всех сил, уже не видел фигурки, а бросал, вот, ну... В конце концов, все-таки занялся музыкой.
1: И, кстати, вот это бросание постоянно ему помогло в том плане, что у него правая рука стала больше левой.
2: Ну, несколько, да.
1: Ну, не, ну как несколько? Ну, в достаточной степени больше. И в музыке это ему очень как
2: ну,
1: бы...
2: Ну, по-моему, это только вот в локте заметно.
1: Да, и поскольку вот у него это кидательное движение, оно было уже настолько отработано, у него локоть выворачивался на 180 градусов назад. Ну, вот если вы согнете руку в локте, как обычно показывают водители в случае нарушения, вот знак символический, этот локоть сгибает, да? А вот так же он мог наоборот его вывернуть туда.
2: Да-да-да-да.
1: У него прям
2: точно.
1: Как он туда-сюда ходил.
2: Да.
1: Вот это сейчас уже от старости у него там соль отложилась, она у него... Вообще не гнется, да.
2: Ну, а сейчас, в общем, нам сыграет свою песню тот человек, который вот брал уроки игры у Дэвида Боуи, ну, еще в период, когда он не занялся музыкой.
1: Да, это замечательная композиция «Навеяла». Она, в общем-то, навеяла нам многое, все то, что обычно и положено навевать композициям. Недавно, кстати, Московскую консерваторию посетила замечательная виолончелистка Мария Тимофеевна Выпь-Конюкина, которая играла под орган. Причем орган, он никто на него не нажимал. Он просто вот был. То есть, ну как это сказать, это был перформанс.
2: Угу.
1: Игра под орган.
2: Да,
1: да,
2: да,
1: то
2: я
1: есть...
2: помню. Помню.
1: А, ну да, что это я тебе рассказываю, да, раз ты помнишь, что-то я, собственно, мы же на радио сейчас. Да, и, соответственно, что у нас дальше в планах?
2: Ты знаешь, вот я хотела тебе рассказать одну приятную новость. Вот ты, наверное, знаешь, наверняка знаешь группу «Калибри».
1: Да.
2: Да? А вот, ну, понятно, что у них там название каким-то образом тоже с орнитологией связано.
1: Ну, вообще, Калибри — это, на самом деле, еще и имя замечательного испанского художника.
2: Да, и что появилось раньше? Может быть, кстати, именно этот художник и открыл собой эру в орнитологии названия птиц своими собственными именами. Может быть.
1: Да.
2: Так вот, оказывается, что не только просто названия, а еще и калибри сами, юные натуралистки. Они говорят, что мы много изучили разных энциклопедий про эту птичку и знаем, что существует 280 видов калибри. Особенно нам очень нравится ее способность зависать над цветочком. Вот. Дальше. Мы птички свободного полета и не хотим связывать себя ни с какими спонсорами или крупными... это уже не о птицах.
1: А, ну да. Кстати, ты знаешь, что вот этот самый художник... Калибри Флебустьера он был, да. Он как раз первый свой холст написал с помощью вот этих птичек.
2: Насколько я помню, перья использовались
1: для... Какие перья? Нет, он взял холст, положил его, намазал медом или какой-то там другой сладкой гадостью. И когда большая куча вот этих маленьких птичек, целая стая слетела, села и стала слизывать. Ведь не секрет, что только у птички калибри здоровый язык. Он, кстати, это загадка. Язык у птички калибри больше, чем сама птичка калибри.
2: Ага.
1: Вот в несколько раз. То есть это, кстати, вот... У Альфреда Анатольевича Гриля тоже такой же феномен. У него язык больше, чем голова. Да. Вот. И когда птички стали слизывать всю эту гадость, вот он тут, я имею в виду калибри Флебустьера, он подбежал с мухобойкой и просто их стал на этом холсте гасить прям. Вот прям бить, понимаешь? Они разбрызгались, прилипали прям. И получился коллаж, такой замечательный коллаж.
2: Uh-huh.
1: Вот. Такой цветной. Кстати, оттуда и пошли в дальнейшем все вот сейчас вот эти пестрые абстракционисты, типа вот Гонориэлы Варфоломеевны Шерсти и ей подобное. Замечательных московских художников.
2: Да. А если помнишь, вот как раз Шерсти первая ввела вот другую практику, то есть она, конечно, пошла по стопам калибри, но действовала в масштабах вот среднерусской возвышенности. Она выезжала куда-нибудь в поля, намазывала тоже свой холсток медом, и слетались, значит, птички этот мед, кто дрозды, там, синички всякие, кто полезать, мед, кто поклевать. Но что самое интересное, под этот мед она накладывала целую гамму красок, а потом вот то, что они выклевывали и вылизывали, получалось так как бы рельефно.
1: Ага.
2: И таким образом она фиксировала и отражала красоту самой, что ни на есть, среднерусской возвышенности.
1: А ты знаешь, кстати, что вот замечательный совершенно Денис Саидович Шкурко, скульптор,
2: это
1: известный, нас известный,
2: человек,
1: известный скульптор, тоже, кстати, пациент. Нет, в хорошем смысле пациент института Гуска. Как он делал свои скульптуры? Да, вот он брал...
2: Ты это называешь скульптурами?
1: Ну как, вот современные ценители нового искусства, они прям вот называют это скульптурами, конечно. Вот, короче, он брал, я имею в виду Дениса Саидовича, вот он брал вот эту гадость, из которой обычно лепят скульптуры. Я просто не люблю скульптуры. Ну как, не то, что не люблю, но как-то, я считаю, их лепят. Ну, в смысле, лепят, да? Вот он взял, знаешь, эту штуку, из которой лепят скульптуры, и туда, внутрь вот этого кома напихал разные дряни. Зерен, сухарей, сало. Ведь известно, что некоторые птицы больше всего любят сало. Насадил этот ком на палку,
2: так,
1: на большую палку вкопал, ну, куда-то там, где большое количество птицы, на 3 дня уехал пивом оттягиваться. А через 3 дня приехал и увидел, что птицы всю вот эту гадость в поисках, значит, того, что можно выклевать, выклевали. Часть из птиц застряла там и подохла, естественно, задохнувшись в скульптурной этой жидкости. И там лапки торчали, хвосты. И вот это произведение искусства, у него называется «Птичий рай». Да, и все это очень серьезные рельефные.
2: Он, наверное, был кубистом.
1: Ну, почему был? Не, ну, конечно, то, что он совсем уже постоянный пациент института Гуски.
2: Да нет, я, Саш, не хотел никого обидеть. Я просто в том смысле, что...
1: Он еще не одну скульптуру сделал.
2: Он очень часто менял направление.
1: направление, ты
2: не
1: знаешь?
2: В смысле своего, вот как бы своего похода туда, куда он ходит все время, а потом ходит куда-то в другое место. А в том смысле, что в искусстве.
1: Ты знаешь, вот как раз время пребывания амбулаторного Дениса Саидовича Шкурки подходит и Альфреда Антоновича Гриля, оно совпало, они пересеклись, и вот Денис Саидович Шкурка прям на ходу смастерил скульптуру, которую назвал Альфред Антонович Гриль и вилка. Он просто воткнул в одно место вилку Альфреду Антоновичу, прям в столовой. А тот настолько был отмороженный, что как бы, ну, воткнул и воткнул, дескать, что такого. Вот. А этот, значит, я имею в виду Дениса Саидовича, он вскочил на стол с криками «перформанс», «перформанс», стал кричать, махать цветным платочком художническим. У всех же художников должен быть цветной платочек, им же выдают его, ты знаешь. Вот. Сбежался персонал, значит, вилку Альфреда Антоновича Грили извлекли. Но эту скульптуру, как бы, она существовала где-то минуты три.
2: Но да. Почему-то ты вот все время вспоминаешь какие-то агрессивные факты из
1: почему?
2: Его жизни.
1: Почему? Это искусство. Ван Гог отрезал ухо себе.
2: Ведь были же и светлые минуты. Например, вся эта столовая навсегда запомнит, как они играли вот просто с какой-то даже детской радостью. Они вдвоем во время всеобщего обеда они в столовой радовались и играли надувными шариками. Ну, просто распасы такие делали.
1: Да,
2: то есть
1: да.
2: Кидали в друг друга и очень радовались. Это же повышает настроение, правильно?
1: Конечно, конечно. Причем и не только им. Им-то от этого может даже и хуже. Поскольку они пропотевают, а как
2: да,
1: раз в тот момент
2: воду
1: отключили.
2: Они очень азартными были.
1: Да, но обслуживающий персонал был в восторге. Вот, и уже вот, скажем, санитар Георгий Лысик, такой,
2: да.
1: Он тоже после этого стал проникаться этим, вот этими забавами замечательных двух художников. И, кстати, тоже сейчас пишет холсты. Тоже пишет холсты. Вот, в общем-то, многие из них будут представлены на этой выставке.
2: Саш, вот тебе, наверное, будет интересно. Я сейчас хотела зачитать из сводки агентства Интермедиа такую вещь. Фирма RCD, что переводится, расшифровывается, читается как Russian Compact Disc, в течение ряда лет вела работу над созданием системы реставрации звука нового поколения на, если я не ошибусь, вот в названии MIDEM-95, возможности разработанного реставрационного комплекса, получившего название «Канон», были продемонстрированы во всей широте, вызвав большой интерес зарубежных компаний грамзаписи. Для ознакомления с возможностями системы «Канон» RCD даже издала специальный демонстрационный диск, состоящий из оригинальных и отреставрированных фрагментов. Диск показывает, что ушли в прошлое такие инструменты работы с фонограммой, как ножницы и скотч для склеивания магнитной ленты. Ставшие классическими средства обработки звука, статические и динамические фильтры, эквалайзеры, компрессоры, эспандеры, лимитеры, ревербераторы, извините, реализованы на компьютере. Теперь звукорежиссер имеет гораздо больше возможностей для обработки звука. К примеру, нет необходимости многократно переписывать звук с ленты на ленту, пропуская его через всевозможные устройства. Записанный сигнал обрабатывается математическими алгоритмами, и теперь ничто не повлечет за собой появление новых шумов взамен старых. Это позволяет... Это что-то неинтересно тебе?
1: Нет, я слушаю с удовольствием. Я вспоминаю просто, как это, да, да.
2: Это позволяет вырезать помеху от 48 до 52 Гц с перепадом в 90 дБ, не искажая амплитудные и фазовые характеристики соседних частот. Система позволяет значительно снижать уровень широкополосного шума при исходном отношении сигнал-шум всего...
1: Да... Не, ну, в принципе, они выдают это за новую разработку.
2: По-моему, очень интересно.
1: Да,
2: мне было
1: да.
2: очень интересно читать.
1: Нет, на самом деле это давно уже существует, скажем, вот компьютеры серии Macintosh звуковые, они давно уже это все делают, убирают эти все шумы и записи, и щелчки устраняют. То есть, например, можно взять старую пластинку какую-нибудь и устранить из нее все щелчки, даже там на 10 можно, да. На 10 децибел, я имею в виду.
2: То есть это совсем и не новость. Ну, а
1: совсем,
2: то, что он
1: да.
2: в России выпущен как?
1: А вот это я не советую нашим звукорежиссерам пользоваться этим устройством, поскольку вполне хватит Макинтоша, компьютера, который любая солидная фирма, звукозаписывающая, я имею в виду, просто обязана иметь в своем техническом арсенале. А это, ну, как вот, типа, вот есть, скажем, гитара Fender, а есть гитара Урал. Вот это же серии то и другой гитары, и то служит для того, чтобы поиграть. Но ага. Урал, это как бы я не доверяю, как бы вот этой... Ага. Ну, это мое мнение, да.
2: Нет, правильно. Меня-то вот другое смутило. Очень уж много каких-то профессиональных характеристик. Кому это интересно? До 9 децибел?
1: Ну как, ты знаешь, вообще... Вот сам Аркадий Децибел, он, честно говоря, очень болезненно относится к упоминанию своего имени в печати, понимаешь? И, честно говоря, тут речь-то идет даже не о технических характеристиках, просто поскольку у него его фамилия совпала именно вот с техническим названием, он и вставляет, где попало, именно эту фамилию Децибел.
2: А, вот оно, в чем дело.
1: Так что, да, ему же приятно, да.
2: Ну, давай тогда немножко расслабим ушки наших слушателей какой-нибудь мелодии, что ли.
1: Замечательная композиция прозвучит сейчас для, сами знаете, песни. Ну, наконец-то закончилась эта замечательная композиция. И,
2: да, ты знаешь, все изменилось с тех пор, как эту женщину все-таки признали как бы умственно полноценной. Ведь очень долго существовал целый ряд подозрений об ее состоянии как бы ума. Иные говорили, что у нее склонность к шизофрении, другие утверждали, что у нее собственная шизофрения. Говорят даже, что из состояния кризиса в свое время ее вывел никто иной, как Дэвид Гилмор. Ну вот, а хорошо он сделал или плохо, теперь вот ему и судить после написания последнего альбома «Hounds of Love». Вот замечательная была женщина.
1: Да, и вот... Кстати, ты знаешь, что в Стамбуле, где она в последнее время проживает, очень серьезная ситуация экологическая.
2: Да.
1: Вот и также, что половина жевательной резинки, которая здесь вот у нас продается, в частности, Турбо, это все оттуда.
2: Турбо. Откуда взялось это название, ты лучше расскажи. Турбо. Это же что-то непосредственно связанное с турбогенераторами.
1: Нет. Турецкий турбо, это значит проститутка. То есть вот у них там как, например, говорят, пойти снять турбу. Да, да. Вот. Они там таким вот образом живут.
2: Очень интересно.
1: Вот. И, ты знаешь, кстати, что вот автомашина «Жигули», она же называется «Лада», потому что «Жигули» ассоциируется со срамным по понятиям стран, куда эти машины поставляют.
2: Жигало.
1: Да, так же и здесь. То есть, вроде бы, по-ихнему, у них-то эта жевательная резинка не продается, естественно, ну, турбо красиво. А у нас-то это связано как раз с турбиной. А турбину у нас всегда любили. Даже, ты знаешь, что вот, помнишь, когда вот мы с тобой только начинали совместную коммерческую деятельность, мы наладили такие турбинки для ключей. На ключи вешались такие брелочки в виде турбинок самых разных. Они были очень модные и хорошо даже покупались.
2: Да, да. А между тем, если вот в природу-то этого термина «жиголо» углубиться, то ничего позорного там изначально не было. Это потом стали наполнять другим смыслом. Ну, точно так же, как вот с Альфонсом произошло.
1: Альфонсо, кстати, замечательный парень, и вовсе не его вина, что на него опрокинулся вот этот ларек. В момент подрывки под ним он хотел трубу проложить, когда перестали, вернее, запретили от пивных ларьков, короче, все радиослушатели помнят, был момент, когда просто запретили к пивным ларькам подводить воду.
2: Но вот один очень известный писатель описал этого нашего друга Альфонса с очень невыгодной точки зрения. Вот как раз он там с пожилыми женщинами что-то делал. Так вот, после этого приклеилось, понимаешь ли, Альфонс, да, Альфонс, точно так же и с жиголой. Между тем, как, если ты помнишь, вот в средневековые времена там был такой танец, жига, вернее, танцев-то было 4, сарабанда, куранта, алиманда и жига.
1: Да, да, да, да. Жиды, вот, кстати, до сих пор пляшут в румынских вот селениях после того, как башмачников
2: вот именно,
1: поедят.
2: Вот именно.
1: Там,
2: да. Так вот, может быть, просто какой-то танцор опозорился где-то вот в этой пляске. Ну, там, например, упал. Или наступил партнерше на ногу да так сильно, что у нее прямо аж искры из глаз, а другим тоже неприятно. И стали всех звать жиголой.
1: То есть вообще вот слово, само слово, оно не несет в себе каких-то... То есть, вернее, все отрицательные эмоции, связанные с каким-либо словом, они рождаются в голове индивидуума, который это слово уловил. И если бы, скажем, мама, гладя грудничка, говорила не «мой миленький», а что-то наоборот, с самого рождения, то именно слово «мой миленький» повергало бы грудничка по достижении последнего уже совершеннолетнего возраста в депрессию и в испуг.
2: Конечно, конечно, вот нет никаких сомнений, да и более того, просто вот мама дает там грудничку какую-нибудь шоколадную пастилку, да, и говорит там ему, это вкусно, но вот он до конца своей жизни уверен, что это вкусно, а если бы она его этой шоколадной пастилкой пугала бы всю жизнь, конечно, он, так что это все от родителей в конечном итоге зависит.
1: Да, то есть, ну вот если бы, например, мамы, как, например, кстати, Людмила Тарасовна Донышко, она вот приучила своего грудничка лизать конфорку.
2: Да.
1: После приготовления на ней продуктов.
2: Это очень выгодно было, потому что как бы вот вся эта ветошь, которую она пыталась прочищать плиту, она угорала, невероятный запах, а потом эффект гораздо менее очищающий, чем, собственно, вот этот вот язычок грудничка, который впоследствии, естественно, стал походить уже больше на наждачную бумагу, чем на собственный язык и его покрытие.
1: Кстати, что пригодилось в дальнейшем Вантусу Михайловичу Мокрице Дергачу, вот о нем именно идет речь, то есть это у него кличка «Человек-язык», то есть он ложился на спину на гвозди, а на язык ему садилось человек-6. Вот, и спокойно на нем, на этом языке у него он их выдерживал. То есть это даже докторы разные, они проявили научный спор, между собой развязали, что один, значит, ну, конкретно вот наша Зинаида Прокофьевна Буй, она до сих пор уверена, что у Вантуса Михайловича Мокрицы Деркача в языке позвоночник. Вот, но докторы доказали, что это не так, и конкретно Изабелла Ипполитовна Колышек, которая являлась опекуном Вантуса Михайловича долгое время, она прямо язык этот на рентген вместе с этим, конечно, с хозяином, сделали все нормально, просто такие накачанные мышцы, что он, короче, мог... Да, единственная одна неприятность, что Вантус Михайлович, он, будучи идя, скажем, по улице, как вот эти вот звери, хамелеоны, лягушки, хватал насекомых их им очень быстро, иногда прохожих задевал.
2: Это вот было. Ты знаешь, все говорят вот о языке его, о том, что он хватал мушек. На самом деле все забывают о его душевных качествах, ведь это же был невероятно добрый человек.
1: Вот... А знаешь почему? Тут бытуют разные мнения. В силу того, что у него такой язык, который, в общем-то, еще больше, чем его голова, даже больше, чем голова Альфреда Антоновича Гриля, вот, он не мог говорить. Он постоянно молчал, а все думали, что это он так внимательно слушает, и поэтому говорили, какой внимательный наш Вантус Михайлович.
2: Ну, не только, Саш. Конечно, в большинстве случаев это обстояло именно так. Но лично я, например, несколько раз, когда сопровождала его вот на консультацию в институт ГУСКИ, я несколько раз наблюдала сцену в метро, и она меня просто потрясала своей, как бы, вот, не знаю, доброжелательностью, добродушностью, или как это назвать. Если ты помнишь, у хозяек, которая везет домой массу сумок с продуктами, яичками там и так далее, у нее всегда есть такой небольшой железный крючочек, который она может подвесить в метро или в автобусе на перильце, на него уже свесить свои продукты. Вот. Но иногда там все... как бы за перила держатся, и некуда, дескать, этот крючочек даже повесить. Уж если и крючочек некуда повесить, то сумка, может, там тем более не влезть. Так вот, молчаливый наш друг подходил и собственно, высовывал свой язык, который сгибался у нее в форме крючка, и тем самым он предлагал ей так свою помощь. Дескать, ну, вешайте и проследуем дальше по ходу нашего движения.
1: Женщины сперва пугались, но потом, поскольку он ездил все время по одной ветке, сейчас мы не будем вам, естественно, говорить, по какой, а то вы все ломанетесь с крючочками туда, и язык-то не казенный. Да вот. Потом привыкли и уже даже знали, что типа, ага, вот сейчас обеденный перерыв у Вантуса Михайловича, он из своего НИИ, где он, кстати, работал на кафедре визуализации, поскольку говорить он не мог, он только визуализировал. Вот. И типа они ломились туда с крючками прямо, и даже доходилось, что он несколько вешал крючков. А один раз был случай с Вантусом Михайловичем Матрицей. Да, извините, мы очень болеем. Один раз был случай с Вантусом Михайловичем Мокрицей, когда он, заходя, значит, в метрополитен, ну, в метро, в смысле, заходя, он случайно, у него язык защемило снаружи. Вот он сам там остался в метро, а язык наружу. И, этот, а он, поскольку мышцы очень сильные, он, значит, пытался искатить. Ну, их же пережало здесь, вот, понимаете, пережало. Мышцы-то не скатываются. Язык прямо так и торчал, и он прям до блеска слезал вот со всех этих черных шлангов, которые тянутся по туннелю, всю эту черноту. Шланги, да, и только тогда вот все, кто строили метро, и все, кто вообще по нему ездит, узнали, что эти шланги на самом деле не кабели, а совершенно прозрачные шланги, по которым течет пиво, по этим подземным коммуникациям, в многочисленные пивные из пивзаводов. Так что там бензин по ним течет. Вот все вот эти дела. То есть это не потому, что кто-то это прятал, просто грязи много и пыли. Ведь когда вагон метро идет, он же пыль гонит, очень серьезную пыль. Вот, да.
2: Вот к чему мы обо всем этом говорим, в общем-то?
1: А что-то так скрутило.
2: Да нет, Саш, на самом деле не так все. А вот так, что... У нас народ уже так до такой степени базитизма дошел, что когда они видят в человеке какую-нибудь особенность, ну, там, скажем, вот этот вот мышечный язык, или какой-нибудь другой глаз, или что-нибудь такое, что... Ну, или альбиноса того же самого из Конго, да? А, ну, в общем, если они видят какую-нибудь особенность, которой нет в большинстве базитирующих, сразу же это вот воспринимается как уродство там или что-то такое. А меж тем, вот эта самая особенность могла бы сыграть на руку и быть гораздо более полезна, чем отсутствие этой особенности.
1: Вот. Да.
2: Поэтому внимательнее относитесь вот к человеку, который иногда невзначай подойдет к вам в метро и... собственно, высунет свой крючковидный язык. Ничего в этом страшного нет. Вы даже можете воспользоваться его услугами.
1: Да, вовсе, кстати, не обязательно бежать звать милицию. Потому что если, скажем, милиция заканчивает смену в этот момент, не дай бог рядом окажется милиция, которая закончила смену, она быстро отведет, скажем, Вантуса Михайловича под руки, буквально с вашего поля зрения, а там навесит ему на язык свои дипломаты, и прямо он им все домой отнесет. Уж лучше сами, да.
2: Конечно.
5: И мне когда их собирать.
1: Кстати, также вот именно по этой причине был запрещен вот пронос в клинику, насколько знаю я, всяких вот окорочков, всего этого.
2: Причем
1: потому что лишние соблазны возникают.
2: Очень мне нравится, ну, причем, вот ваш, знаете, здоровый сарказм в этом вопросе.
5: Одно время было даже так, как окорочка запрещали, потому что их вносили и выносили. То есть вносить можно было, только обязательный вынос. То есть их поедать там нельзя было. Поэтому, ну, как бы вносили и выносили. Сначала непонятно для чего, оказывается, их таблетками набивали и выносили потом.
1: Да, да, да. Да, вот. Случаи хищения достаточно серьезные были.
2: А посему больного, конечно же, необходимо было, вот как вы все выражались, зафиксировать. То есть больной, который находился вот под этим самым наркозом, и который уже не может никуда уйти, это назывался больной зафиксированный. Вот если у кого-то там он уснувший там, или усопший, или под наркозом, тут вот какая-то такая своя была терминология.
1: Кстати, вот был такой случай, Андрей, ты помнишь, как раз я проходил практику, вот в их больнице привезли одного там, он, в общем, ну, случился с ним несчастный случай, в общем, какая-то здоровая там собака, ну, что греха таить, прям так и надо вещи называть своими именами, откусила ему добрую половину задницы.
5: Ух ты.
1: И, ну, помнишь этот случай. Ему вот как раз один из этих принесенных окорочков. Все же дирекции все прекрасно знают, где эти окорочка, когда их набивают, когда выносят. Просто пришли, сказали, давайте. И прям вот на пораженный участок подшили, как это говорится, трансплантировали куриный окорочок. Он хорошо приросся. Вот, правда, ну, там не учли некоторые моменты. Вот косточка его несколько мешает садиться потерпевшему. Но он вроде так уже... То есть лучше сидеть криво, чем вообще не сидеть.
5: Да, но на самом деле все эти операции, ну, не включая проктологические, проводятся в институте ГУСКИ.
1: Да.
5: По укусу в зад и вперед они тоже иногда привозят, им обычно везут туда. То есть вот существует наряду с институтом гинекологии, проктологии, акушерства,
1: урологии, да, вот.
5: Да. Существует вот институт ГУСКИ. А там проводятся вот такие довольно-таки необычные операции.
1: Пластические операции именно вот на... Кстати, тут надо еще сказать, что почему этот институт так широко неизвестен, потому что это как бы группа энтузиастов, как говорится, и финансируется институт очень плохо. Как говорится, голь на выдумке хитра, вот приходится использовать для этого весь подручный материал, и вот и куриные окорочка.
5: А на самом деле, вот в окорочках, я хочу сказать, конечно, наши выпускники вот, в кружке юного доктора, они в основном составляют основную элиту хирургического института ГУСКИ. И в основном, я, конечно, не хочу раскрывать профессиональных секретов, окорочка там используются для как бы создания вытяжек химических с дальнейшим применением их. Потому что женщины, ну, раз приходят и неукушенные вроде, но как бы распереть зад хотят побольше сделать, как просто силиконовыми внедрителями не получится.
1: А знаешь почему, кстати, вот тут надо еще открыть, даже не то, что это какие-то операционные случаи, сложности насчет силиконовых прокладок, с этим можно справиться, а просто Greenpeace сейчас запретил вшивание вот этих вот силиконовых прокладок в силу того, что они же мрут часто. Вот ты же сам говорил, что хоронят, и силикон этот, ну, мясо-то сгнивает, а силикон остается в земле. А ГУСКА, она как бы приживает, не ГУСКА, прошу прощения, в ГУСКе приживается любой куриный окорочок. Например, надо женщине бедра увеличить. Пяток окорочков обложил ей, пришил. Нормально.
5: Нет, ну это уж совсем доморощенный метод. Ну, туда вот, кстати,
1: с этого таких... мы начинали.
5: Начинали. Ну, ты не понимаешь, какие последствия. Вот ты видел, окорочка, они хорошо как бы отщипаны. На первый взгляд. А когда они начинают вступать в контакт как-то в диффузный с живой тканью, это же все попрет, это же вот эти перья начинают. Поэтому женщина недовольна, просто приходит, плачет, говорит, верните мне прежнее состояние или вставьте хотя бы силиконовое. А ты знаешь, кстати, вот по поводу силикона здесь не совсем обычный вариант. Он на самом-то деле является не то, что он просто загрязняет. У нас тут полно всяких загрязненных вещей, вроде бы ты их синтезировал, и они там в конце концов распадут. На самом деле это является маяком для их.
6: На волнах радиостанции и в самых... Монморанси. На волнах радиостанции и в самых... Монморанси.
1: Ровно половина первого случилась в нашем дивном городе, и в гостях у нас Никос, в кругах весьма известен. Мы сделаем все возможное, чтобы он был известен в кругах слушателей программы «Монморанси». И также Лилия Вьюгина, которой мы обязаны вашим здесь присутствием. Я рад представить вас. Можете поздороваться.
7: Доброй ночи. Это первый мой эфир ночной.
1: Вообще в жизни?
7: Ну, в общем-то, да. Нет, съемки были телевизионные, но чтобы в эфире быть, вот по радио, нет, первый раз.
1: Но вообще тоже, что понимать под словом «эфир»? То есть, например, мы иногда вот забавляемся тем, что как бы даже в будний день введем вот наш эфир с балкона собственного. То есть ведь эфир — это не только, кстати, форма вещания физическая на Москву, да, это еще как бы и вообще генерирование каких-то мыслей. То есть эфир можно проводить и в одного, просто сидя и думая. Вот как вы считаете?
7: Да.
1: Ну, это же тоже своего рода...
7: Нет, ну, конечно, я согласен. Но для меня приятно то, что ночь — это для меня почти день, рабочее состояние. Когда меня наконец перестают доставать по телефону, и мне никуда не надо ни ехать, ни в издательство, еще куда-то. Я сажусь после 12 как раз к часу, а даже и к 2, и до 7-8 утра работаю. Потом до 12 сплю, и потом снова работа такая дневная уже. Тусовки, там, съемки, разговоры, интервью и так далее.
1: Ну, ночная работа, она же вредит здоровью. Вот, как бы, хотя, в принципе, я считаю, что сразу можно, посмотрев на холсты картины определенного художника, сказать, кто это, жаворонок или сова. Вот, как бы, по цветовой какой-то гамме, да вообще по подходу. Вот, как вы считаете, если вас, например, поставить в такие условия, сейчас сказать, все, Никос, будешь вот ночью спать прям, а с утра вставать и работать, насколько изменится колорит ваших картин?
7: Ну, это привычка. Я думаю, что нет такого понятия жаворонок или там сова. Просто человек привыкает. Я недавно прочитал Хармса, который тоже ночью работал. Он говорит, мне наконец надо восстанавливаться тем, что все позже и позже ложится. Это уже днем ложится, в час, два, в три, и снова вернуться к тому ритму, чтобы ложиться в 10 часов, как все порядочные люди.
1: Да, такая
7: идея. Что Хармс прав. Ну, в общем, можно восстановиться и спать, и утром начинать работать. Например, Айвазовский вставал в 5 часов утра и до 12 заканчивал небо на картине обычно. Это низ уже был после 7 вечера, до 12 ночи он заканчивал море. Так что независимо от размера картины. Поэтому тут можно настроиться и так.
1: Это же, видимо, и есть тот, благодаря чему живет искусство, скажем. Если я сделаю фотографию, да, ну, какого-то пейзажа, то в этом пейзаже все гармонично с точки зрения вот, времени суток, да. А если вот, так сказать, Айвазовский занимался именно вот такой у него был подход к этому, то получается, что в одной картине, то есть у него не существовало времени вчера, сегодня существовало только... всегда.
7: Нет, ну это настрой. Я могу сказать, что ночь, в общем-то, она настраивает... Я как раз ехал к вам, и была огромная луна. То есть сейчас полнолуние. Я подумал, сегодня не 13 число, потому что она была такая мистическая, дьявольская. Но для меня ночь... вот луна все-таки приближается, наверное, или как-то влияет на человека, на его творчество. Для меня особенно. Особенно, когда вот... 5 часов где-то между 5 и 6 открывается второе как бы дыхание. Когда ты пишешь картину, маленькую миниатюру, то в это время глаз перестраивается. Наверное, вот левша работал именно в это время, когда фокус глаза перестраивается, и я могу войти в картину, я могу увидеть все. Это как голография. Я вижу, если это человек, со спины его волосы могу переплести. И, в общем, это настолько... важно, потом ты начинаешь уставать. Но если ты продолжаешь работать и потом выходишь на улицу, то люди превращаются в животных. То есть это переутомление. Ты видишь морщины у женщин, ты видишь... люди, какие-то черты их, которые от природы даны, они очень явно выявляются. Человек, который чуть-чуть похож на крысу, вот в этом состоянии он сильно похож. Или там на кошку такой котяра идет, такой усы подкручивает. Или там
1: или на птицу, вот
7: поросенок такой. Да. Просто думаешь, он сейчас захрюкает просто. А на самом деле, вот я знаю, мне кто-то недавно говорил, что вот Чернобыль, это по телевидению показывали у нас, там какие-то рожденные вот после Чернобыля люди, ну, похоже, один просто с хрюкалкой, как поросенок, другой там с крыльями. Ну, настолько природа. Я думаю, что люди все-таки произошли от животных изначально, уже потом, так сказать, от всех других, от Бога там или еще от кого-то.
1: А скажи, пожалуйста, вот, кстати, эта тема, что вот 5 часов утра какая-то переключается такая, какой-то рубильничек в голове, рубильничек восприятия. Mm-hmm. Да? Как ты считаешь, ведь организм, человек, он живет своим каким-то внутренним таким как бы миром физическим, там, каждая там жилка туда-то, каждая там... мозговая клеточка туда-то. Вот говорят, что 5 часов это как раз переломный достаточно момент. Именно в это время по статистике больше всего смертей, как-то не печально. Вот. И как бы наиболее ослаблен организм. А ведь организм у нас еще является, так сказать, полем для выращивания наркотиков. То есть не секрет, что там есть луга, просто заливные, полны марихуаны, есть там...
7: Да в все, организме?
1: Что... Конечно, конечно. Может быть, просто вот это такое восприятие, оно объясняется элементарным наркотическим отравлением. Ну, как вот, скажем, то же самое. Ведь есть такое мнение, что... скажем, половой акт, скажем, мужчина с женщиной, как бы...
8: Не обязательно.
7: Я сейчас вспомнил анекдот. Можно я так чуть-чуть разбавлю? Когда в одном маленьком, в общем, Польше население падает, один маленький город пополняет все население страны. И приехали журналисты, чтобы выяснить, в чем причина. И они спрашивают, ну, почему такая рождаемость усиленная? Они говорят, это, говорит, около города у нас есть туннель, а тут каждое утро в 5 часов выходит поезд, и дает сильный гудок. Мы просыпаемся на работу еще рано, а спать уже не хочется. Так что вот по поводу перелома в человеческом организме.
1: Ну, вообще, ты веришь вот в эти рассыпные поля, которые внутри человека есть?
7: Ну, конечно, я верю как гипотеза. У меня есть такой приятель Шолохов Сергей, вы знаете, «Тихий дом» ведущий. Я говорю, ну, слушай, здорово вы придумали, как говорят, фишку по поводу Ленина, что он был гриб. И он вдруг мне на полном серьезе говорит, слушай, а мы серьезно, он действительно был гриб. То есть вот любить грибы, оказывается, можно действительно стать таким грибом живым.
1: Да, да. Я предлагаю сделать маленькую музыкальную паузу. Да,
8: это Саша, минуту, просто перед паузой я хочу поздороваться, во-первых, потому что вы вели такой без меня такой мужской разговор очень интересный. Я, в общем, даже вмешиваться не хотела. Вот, здравствуйте. Это, во-первых. Во-вторых, хочу от себя лично, от всего нашего коллектива, к которому ты имеешь отношение, от коллектива «Пресс-экспресса», поздравить тебя с расширением онтологии, которая теперь выходит не только на кассетах, но и на компакт-дисках. Поздравляю.
1: Спасибо. Да, спасибо. Да. Песня. Но не моя.

0: Рассматривал, так сказать, вот альбом с репродукциями твоих картин. Вообще репродукции — дело, на мой взгляд, достаточно гнилое, в том смысле, что это все равно, что слушать классическую музыку по вот кухонному брехунцу. Была в свое время такая передача, там в утренние какие-то часы, когда там Баха крутили целую органную музыку, вот через этот жуткий пердунец, совершенно таким образом совершенно отвратили народ от восприятия классической музыки. Вот не боишься ли ты, что это может случиться и с картинами? Я просто знаю, что в свое время, например, вот такие вот альбомы с Босхом, с Дали, они как бы пользовались дикой популярностью, и где-то они появлялись, прям в ларьки выстраивались в очередь, там круче, чем вот Базетки за колбасой, люди ломились, покупали, а потом... когда кому-то из них доводилось случайно увидеть вот реальную эту картину, то у них, у многих, было такое ощущение, что реальность, она хуже, чем вот эта репродукция, потому что они уже покупая эти картины, значит, вернее, репродукции, они в своих мозгах дорисовывали что-то, что-то воображение у них работало, и реальность оказывалась несколько беднее. И вот как ты относишься к этой проблеме?
1: Ну, я думаю, что некоторые художники выгоднее их печатать как репродукции, а многих художников надо все-таки смотреть. Мои картины желательно смотреть. Я как-то тоже двояко, трояко или по-разному относился к Дали когда-то. Я не видел его картин, и только репродукции я думал гениальные. Потом один... министр культуры Щепетис из такой Литвы написал книгу по Испании, где он написал, что вот он был на выставке Дали, и они такие вылизанные, как коровы, языком. И я по-другому стал смотреть картины совершенно. Но когда я в Лондоне увидел живые работы Дали, я был потрясен. То есть вот это состояние перемен, оно важно. И я видел и Брегеля, и Босха вживую, и они меня потрясли еще больше, конечно. Но репродукция — это реклама. В общем-то, я не думаю, что Джоконда была настолько велика, как произведение, что люди, когда была выставка в Москве, там 10 метров, два стекла, и их не подпускали, и теряли сознание от ее гения, как бы. Я думаю, что это реклама всего лишь.
0: Ну, скорее всего, или какой-то, может быть, массовый психоз. Может, там кто-нибудь распылял кокаинчик
1: психоз, в воздухе. Ну, и, конечно, реклама вокруг. Вы понимаете, там приезжает Нана, милые ребята, кстати, я вот недавно познакомился.
0: Только пьют
1: на
0: много.
1: Пасху, на Пасху они так душевно целовались, Христос воскрес. Так. И я думаю, что я пересмотрел на них свой взгляд, как на людей. То есть, вот, я не воспринимал их раньше, но тоже рекламу. Вот, прошло много роликов, в общем-то, ансамбль, да и много у нас советских ансамблей, певцов никаких. Но когда получаешь рекламу, ты по-другому воспринимаешь. То есть ты высасываешь то, что вы говорили по поводу того, что находишь того, что и нет совершенно. Ты больше углубляешь, как сам философ, человек находит для себя, открывает больше. Можно чистый лист бумаги. Вот у меня друг есть, я продолжу, я извиняюсь. Бенедикт Сен-Барон. Вот, кстати, он мне подарил сумку Дали, которую я ношу постоянно. Он собирал сумки, и однажды я был в Лондоне, это про сумку, так сказать, и я собирался купить сумку. Его жена говорит: да отдай ты эти сумки, свою коллекцию. И он говорит: ну, пожалуйста, вот у меня тут Дали, Пикассо, там, Магрит, Макс Эрнст, там, Миро. И вот я 4 сумки взял в подарок от него. Одна вот Дали, которую я ношу и все время подшиваю. Сейчас в Турции я ее снова реставрировал, и турки стали смеяться и говорить: слушайте, а где же здесь Дали? То есть уже кожа была вся турецкая. Ну, еще что-то есть от Дали. Так вот, он был в мастерской, возвращаясь, так сказать, к творчеству, у Дали, и увидел на картине такое пятно, как бы клякса. Он сказал: прекрасно. Дали сказал: нет, это еще не то. Говорит: идем, я тебе покажу самое великое мое произведение. И показал ему чистый холст. И говорит: вот, самая величайшая моя картина. Здесь можно думать все, что хочешь. Неиссякаемые возможности фантазии. Вот в чем суть искусства.
0: Ну, а вообще, как ты считаешь, это же не очень, на самом деле, хорошо. Получается, все эти рекламные акции, которые вот как бы являются неотъемлемым, я бы сказал, фаллическим символом эры информатики. Причем вот вся эта информация, она ведь подается, как ни крути, действительно в искаженном виде. То есть любая реклама, она так или иначе, это кривое зеркало. Вот

0: И, собственно, мы уже неоднократно поднимали в Думе вопрос о том, чтобы в конце концов закончить век информации всякой, оставить только век художественного воспроизведения реальности.
1: Но я думаю, что здесь есть какие-то моменты перехода. Например, человека настолько запичкивает какой-то информацией, что он начинает его тошнить. Но когда он уезжает, условно, на остров... Помните такой «Робинзон Крузо», итальянский фильм, когда он рисовал трубы и вдыхал этот запах, когда тут была такая экзотика, женщины красивые. Вот нехватка. Я тоже вот уезжаю куда-то за рубеж, и язык, который я не знаю, там Испания или еще какая-нибудь. И возвращаясь в Россию, я жадно читаю все. И вот это тоже, наверное, привычка. Да вообще, вот, ну, как бы человек вынужден. Я думаю, что если бы Христос был живой, он тоже бы использовал телевидение и радио, и журналы, и газеты. Это нормально, потому что цивилизация так шагает, но от этого возникает масса каких-то колдунов, которые как бы лечат людей, но не сам факт то, что они могут что-то, а то, что они убеждают людей избавиться от этого стресса. Например, птица, которая летит на самолет и врезается в него, она не соображает, что надо там опуститься или подняться выше, не сталкиваться, она не может. То же самое и человек. Прогресс настолько быстро стал двигаться, что человек не успевает. Там компьютеры, язык, надо знать английский, еще какой-то. И у человека возникает некое стрессовое состояние. То есть человек сам себя как бы губит этим. Вот это получается, что вот эти колдуны, они и помогают тем, что убеждают людей снять этот стресс.
0: А вот не кажется тебе, что насчет телевидения, вот ты сказал, что если бы Христос был жив, он бы этим пользовался. Вполне возможно, но он бы очень быстро испортился, может, так и грешно говорить, но, так сказать, владение таким широким средством массовой информации, это же, в принципе, тот же самый гипноз. Невозможно оставаться работой на телевидении, но на радио радио мы опустим, вот невозможно оставаться светлым и чистым, потому что если ты будешь светлым и чистым, сразу поставят раком, вышибут в полтыка. То есть все вот эти средства технические, они не созданы для того, чтобы нести какую-то идею гуманную.
1: Ну, я думаю, что, в общем-то, это философия. Человек приходит к чему-то определенному. Вот, возвращаясь снова в искусство, я обожал, например, Микеланджело. Потом пришел к Каро, то есть такая зелень, но все-таки реалистическая. Сейчас я пришел к Тернеру, и, наверное, дальше перейду к абстракции или к чистому холсту. И вот человек должен оставлять информацию и быть философом. Он должен быть как бы объективным. Но для этого нужно, наверное, найти какие-то способы, уйти там в пустыне условно на какое-то время, проанализировать и, возвращаясь, оставлять вот этот стержень, важный для движения. И, конечно, не каждый человек может преподавать, и не каждый человек может вещать. Человек все равно несет свою энергию и, естественно, свое какое-то начало испорченности или положительности.
2: Ника, я хочу тебе задать вопрос, значит, по поводу колдунов, экстрасенсов и так далее. Вот в передаче «Третий глаз» ты был с такой тетенькой, которую звали «Ясновидящая Дали», которая говорила очень косноязычно, говорила просто какие-то глупости. Вот. Ты пытался поддержать разговор, причем между вами было только одно. То есть вы говорили о каком-то космосе, через который она питается, который она чувствует. Вот. А ты тоже говорил о космосе, значит, которым ты подпитываешься и который тебе помогает писать. Вот. Это первый вопрос по поводу этого третьего глаза и по поводу средств массовой информации, в которых стоит появляться или не стоит появляться. И второй вопрос. Вот совсем в другой программе, уже совсем не философской, «Времечко», был такой репортажик о том, что то ли в Люберцах, то ли в Ивантеевке выбирали мисс Ивантеевку или мисс Люберцы. И ты там был, значит, председатель там приемной комиссии. Вот, да, вот скажи, пожалуйста, как ты туда попал и зачем?
1: Ну, во-первых, с Дали, наверное, может быть, ты невнимательно смотрел. Я как раз говорил что-то существенное. Я рассказывал какие-то реальные вещи, а она говорила как бы фантастические какие-то вещи, связанные с космосом.
2: Но ты с ней не спорил.
1: Я не знаю, насколько она питается. Наверное, каждый из нас питается Луной там и космосом, и ему дает какие-то это силы. Но у меня реально... мне, кстати, я заметил на протяжении вот последних там 10 лет, ко мне очень много тянутся колдунов. Я не любят актеров. Я так понял, что они сами актеры, и актерам как бы рядом делать нечего, а вот художник там или другой человек, который производит что-то там, композитор, он реально что-то дает. Можно это увидеть, пощупать и так далее. Вот это тоже странная особенность, но... По поводу мисс красавицы, это не умаляет ли мои достоинства? Я считаю, что начало этапа может быть любым. Человек может развивать, там, продавать, я помню, Меньшиков продавал вначале пирожки на рынке, а потом стал самым влиятельным человеком в государстве после Петра Первого. На каком-то этапе это необходимо, потому что это форма снабдить информацией каждого, а потом вывести себя как философа и объяснить, и сказать, что у тебя, если тебе есть что дальше сказать, если у тебя есть концепция, если есть средства выражения своего «я».
2: Ну, тебе там не дали, извини, ничего сказать. Там просто констатировали факт, и причем это было такое событие настолько местного масштаба, что действительно...
1: Ну, это нормально. Я поехал из любви просто к провинции, к глубинке, а потом это мои близкие и знакомые пригласили. Могу рассказать, если есть еще у нас время, секунда. Вот, они долго приглашали, я не придал этому значения. Вот, в 6 часов было начало. Я 7:30 только выехал. И сказали 64-й километр от Москвы. Вот. Но я проехал 180. И мне гаишник говорит, да куда ты, уже 8:30. И я, возвращаясь назад, просто думал, что я еду в Москву, я уже не хочу никуда, а потом это глупо, там уже все закончено. Я случайно увидел поворот туда, и я заехал в этот, поселок, там город. Подъезжай к клубу, они стоят, толпа, и говорят, вот он идет. Подбегает там председатель, говорит, мэтр, можно начинать? Я говорю, ну давайте начинать. А что вы не начинали? Мы вас ждем. То есть 500 человек ждали 20,5 часа, мне стало неловко, честно говоря.
0: А я вот когда подъехал туда же, меня промокло шлагбаум, встретил какой-то толстый, сказал, я тут нечего делать, взял меня за ухо и вывел вон. Ну что же, сейчас музыкальная пауза, а после этого вернемся к разговору с Никосом Сафроновым. Напоминаю вам, что в гостях у нас художник Никос Сафронов и Лилия Вьюгина. Скажи мне, пожалуйста, сегодня день защиты детей. У тебя есть картина, на мой взгляд, замечательная. Одна из моих любимых – это вот «Мать и дитя». На мой взгляд, она имеет в себе двойной смысл. Там заложена ирония, но на грани сатиры. То есть очень такая, если посмотреть под определенным углом, даже злая ирония. С другой стороны, если как бы осматривать эту картину не очень внимательно, то как бы это такая, может быть, какая-то добрая, такая немножко философское произведение. Вот как ты считаешь, такое явление в отношениях матери и ребенка, как кыш? Что такое кыш? Я поясню. Вот родился грудничок. Как только им перерезали пуповину, существует поверье, что он еще помнит, так сказать, следуя законам реинкарнации, свое прошлое. И он говорит то, что думает его мать. Мать этого боится подсознательно и говорит ребенку кыш. Причем некоторые больше, некоторые меньше. Но так или иначе, кыш этот является, так сказать, последствием уже глобального насилия, каковым является рождение. И затем уже физическая ампутация пуповины, которая грудничку очень дорого. Вот. Затем начинается моральное, значит, его там драло вот этот кыш постоянно в результате. Только очень сильные груднички вырастают относительно нормальными людьми. Но ты, для тебя, наверное, не секрет, ты художник, значит, ты должен быть близок к народу. Для тебя не секрет, что сейчас больше, по-моему, 60% нашей нации это вот люди не совсем нормальные по своим умственным данным, как это не грустно. Какого влияния кыша на это?
1: Я хочу сказать просто уже другими словами, не как художник, а как хирург, акушер. такое тонкое познание человеческого, как говорится, начала. Очень приятно слышать. Но для меня, опять-таки, это философия. Я считаю, что... Есть, кстати, у нас книга с Гафтом, он писал стихи на мои картины. И по поводу этой картины, я сейчас не помню ее точно, но там концовка такая: быть может, спит утенок гадкий, а может, гадкий человек. Весь голенький, что-то там в складках, быть может, спит утенок гадкий, а может, гадкий человек. Есть своя точка зрения. Вот и у Вали Гафта, но у меня тоже своя какая-то точка зрения. Для меня вот то, что мы говорили про людей, которые рождаются там животными, мы как бы едины. Почему недаром кто-то придумал понятие, что меньшие братья. И на самом деле, наверное, это наши братья, и мы просто их жестоко уничтожаем, но они чистые, как ангелы. Мы-то как раз такие вот патологически испорченные люди, забиваем животных, но на самом деле... Как бы они вот по сравнению с нами просто агнцы Божьи. И вот это, наверное, тоже вопрос как-то дальше пересматривать.
2: А ты ешь мясо, нет?
1: Ну, к сожалению, я делаю все, что делают и все. Я нахожусь в некой системе, которую нельзя нарушить. Надо либо уйти в пустыне, вообще отказаться от всего, а лучше всего закончить жизнь самоубийством. Тогда ты будешь точно очищен и свободен. Я свободен, я ничей.
0: Ну, кстати, вот твой рассказ такой занимательный насчет животных, как бы, хотя ты это называешь философией, но я считаю, что это, как ни странно, это есть
2: это
0: практика. Это, да, это самая грубая бытовуха. А вот, как говорится, почему лошадь живет долго? Потому что она не переживает. Так же здесь. Почему животные, вот они, так сказать, очень непосредственно? Потому что у них вот нету этого кыша. Сам понимаешь, что кыш в данном случае это не просто слово извлечение, а это вся система отношений между грудником и матерью. У них, у животных, это совсем по-другому. Там нету каких-то общественных норм. Там есть, конечно, там закон стаи, кто слабее, кто сильнее, но тем не менее большинство животных живут в гармонии с окружающим миром. Тогда как у людей очень много условностей каких-то. Вот скажи, как ты считаешь, зачем, например, женщина рождает ребенка? Это что, инстинкт продолжения рода? Вот, например, есть такое мнение, что это просто желание кого-то опекать, желание кому-то говорить кыш. А если она по какой-то причине не может родить ребенка или боится такой уж ответственности, она ставит кошку, баллонку маленькую, вяжет ей там бантики, штанишки и наказывает ее иногда очень жестоко, иногда тискает.
1: Ну, каждый сходит с ума по-своему. Наверное, у человека действительно есть много от природы, и ему свойственно продолжать свое. Но в человеке это вообще непонятно. Происходят всякие штуки. Например, человек копит деньги, как скупой рыцарь, а потом никому их не отдает. И там я знаю историю с одной старушкой, которая, умирая, сказала: положите мне подушку в гроб. Вот. И ее дочь говорит: обязательно положите эту подушку в гроб. Вот. Но соседи такие любознательные говорят: ну что же мы подушку, может, там что-то спрятано? Да, действительно, открыли, там было столько денег, что можно было хватить всем на 4 жизни, а они жили очень бедно, то есть она нищенствовала. Вот понять человека очень сложно, что происходит в его организме. Человек иногда сам себя оправдывает, убивая, и человек сам себя наказывает, в общем, буквально ничего не делая. Поэтому тут...
0: Ну в данном случае, извини, что я перебиваю, вот это как раз философия. А у тебя имеется ли собственное мнение вот на мою вот тираду такую? Вот как ты считаешь, зачем мать рождает ребенка? Зачем?
1: Ну, я думаю, что это заложено, может быть, Богом, каким-то инстинктом самосохранения. Например, перед войной рождается больше мальчиков, предчувствие. В Дали есть, кстати, хорошая картина «Предчувствие гражданской войны». То есть человеку свойственно, или там... Нострадамус предчувствовал вообще все наше будущее. Я думаю, что вот все-таки в человеке заложены некие такие какие-то формы, которые дают ему возможность что-то совершать инстинктивно. Наверное, это нормально для каждого человека.
2: Саш, ну я сам на самом деле думаю, что кыш, он как раз... женщина рожает ребенка не для того, чтобы иметь возможность сказать кыш, или, допустим, не для того, чтобы вязать носочки для своей любимой собаки, и не для того, чтобы кого-то опекать. В этом есть на самом деле даже некая такая эгоистичность на самом, я так думаю. Потому что вот папа с мамой думают, что должен же их кто-то там кормить, в старости. Помните, как у Льва Толстого, там, когда ребенок обиделся на маму или на папу, или на дедушку, он говорил, что на маму, что когда я вырасту, а у тебя зубов не будет, я не буду тебе пережевывать хлеб.
0: А, ну то есть, а есть еще такое, да, понятие, типа, пока там, вот как же мы в старости одни останемся,
2: да,
0: знаешь, ну, как бы эгоизм вот такой, как ты это называешь.
2: Это эгоистический
1: Я думаю, это мало, чтобы обозначает. В Японии, например, брали старых людей и сбрасывали в пропасть. Я думаю, что это тоже не было как бы каким-то рефлексом. Это рождается уже людьми в процессе их жизни. Даже не эволюция, а в процессе отдельной жизни какой-то там 10 лет, 100 лет этого периода. Вот происходит такое-то, потом нарушается, происходит совершенно другое. Я думаю, это заложено как бы Богом, продолжение рода человеческого, для того, чтобы он совершенствовался или наоборот портился. Поэтому есть ад, рай, существа как бы одни оттягивают, другие. Кто-то сказал, что вообще желательно было попасть в рай, говорит, но общение, говорит, окружение, говорит, поэтому ад интереснее. Выходит, что и то, и другое необходимо.
0: Вот в процессе создания какого-то произведения искусства, будь то песня, да, будь то стихотворение, будь то, видимо, картина. Вот я, кстати, тоже немного рисую, но у меня это совершенно другого плана мои холсты. Вот я, тем не менее, скажем, прослушиваю какую-то свою песню, это редко случается, да, или иногда, глядя задумчивым взглядом в предутреннем сумраке на свои холсты, я, например, слышу какое-то слово или какой-то звук, или вижу какой-то, ну, с позволения сказать, мазок, ну, в хорошем смысле этого слова, я вдруг неожиданно четко вспоминаю, какая мысль пришла мне в голову в момент, так сказать, этого звука, в момент этого совершения этого мазка, вот, ну, что я в этот момент думал, или что в этот момент произошло. Вот я все-таки хотел вернуться опять к этой картине, вот, «Мать и дитя». Сколько времени ушло у тебя на ее создание?
1: Ну, здесь два периода. Первый период, когда я действительно в зоопарке рисовал утку. «Мать и дитя», надо пояснить, наверное, слушателям, что там изображена утка с большими грудями, в общем, полуженщина-полуутка, и некая рука врача дает ей ее ребенка. Видно, пуповина уже была оторвана. И тут вопрос. И утка как бы носом не вертит и так тупо не смотрит на свое дитя. И называется «Мать и дитя». Вот,
0: ну да, то есть она вполне равнодушно тогда взирает.
1: Ну вот, наверное, суть все. А первый, значит, период, я возвращаюсь, был написан в институте, когда я был в зоопарке, а второе же, когда я пересматривал, вдруг мне показалось, что одна женщина была очень похожа на утку, и она дала мне толчок для написания этой картины. Вот. У нее настолько был утиный нос, что я подумал, что вот у такой женщины должна родиться утка. И, глядя на утку, потом, возвращаясь домой, пересматривая свои старые студенческие работы, я понял, что а почему бы у утки не мог родиться ребенок, человек? Это тоже нормально. Может быть, он гадкий был бы в жизни, но вот он мог быть человеческим таким детенышем. Поэтому тут...
0: А как бы это такая предыстория немножко. А в тот момент, когда ты уже вот непосредственно занимался, так сказать, нанесением на холст красок, самая яркая мысль, которая у тебя мелькнула в момент, так сказать, создания этой картины, не обязательно мысль, связанная с искусством. Может, например, ты там захотелось тебе елку покусать. Это тоже бывает неожиданно. Вот у меня был друг, который у него где-то раз там в 3 месяца его перемыкало, прибивало. Он выбегал в парк и кусал ели. Именно ели. Вот ему этот вкус этот нравился. Он просто жрал хвою, прям отрывал и жрал. Ну, это как пример, конечно.
1: Нет, но есть хороший мультфильм. Вы помните, наверное, такой человек в костюме, в пальто, выходит из дома, вернее, идет на работу, после работы заходит в магазин, покупает скрипку, потом заходит, выбрасывает скрипку, в футляр кладет кость, подходит к дому, открывает футляр, начинает орать, кричать на луну, грызть эту кость, потом кость выбрасывает и идет уже спокойно домой. Вот это выразить себя таким способом, я думаю, это тоже хорошее такое начало для человека.
0: Ну, а у тебя-то какие-то... Ну, яркие воспоминания.
1: По поводу этой утки.
0: Да.
1: Ну, по поводу утки я сейчас уже не помню, это тоже много лет назад написано. Но, наверное, что-то происходит. Тут не всегда даешь отчет, что в голове кроется. Почему один человек гениален, а другой талантлив, а третий вообще бездарен? У каждого свое. Я когда-то выставлялся на эротической выставке, за что вот я сейчас, который альбом подарил, ведущие художники мира эротические, французские, куда я вошел. Не считая себя совершенно эротическим художником, но вводя элементы эротического тела, то есть обнаженного, дало мне повод для того, чтобы приглашали на такие выставки. И вот японцы, когда отбирали, они отобрали где-то, ну, проверили, наверное, 1000, может быть, больше художников, потому что все художники рисуют немножко, как бы и с эротикой связанная живопись. Ну вот я еще один там художник, я сейчас не помню фамилии, мы участвовали. Есть, должна какая-то быть золотая все-таки середина, не переборщить, надо найти ее и выразить. В этом вся, наверное, суть. Вот иногда человек пишет, и последний мазок портит все. Или вот он не дописал, значит, выразил себя. Таким способом получается гениальность. Это как и открытие, все простое, гениальное.
2: Да, но я чуть хочу тему вернуть назад. Вот по поводу родственных отношений еще. Пуповина, мать. Угу. А вот есть еще такая свекровь. Да, есть еще свекровь, теща и так далее. Плюс еще есть какие-то странные желания, которые
0: это,
2: иногда...
0: Люля, извини, людей... что перерывает, уже там мать в квадрате. То есть это супермать.
1: Чего болит? Я чего-то кого-то теща мешает.
2: Нет, нет, я объясняю. Все логическая цепь у меня очень хорошо выстроилась. Просто я вспомнила тоже одну историю. Вот, значит, про ребенка, мать, тещу и про очень странные желания, которые иногда возникают у людей. И вот, значит, один мой знакомый приходит домой, пораньше с работы, так, минут на 10, смотрит, а его теща сидит на плите и вот такую огромную кастрюлю супа писает. Он ей говорит: «Мама, что вы делаете?» Она слезла с плиты, отряхнулась, закурила сигарету, у нее полились такие крупные слезы, и она ему сказала: «Злые вы злые, уйду я от вас». Вот, это по поводу...
1: Ну, это хороший такой, почему-то сразу на ум пришел такой анекдот про Чижевского, когда он говорит: давайте поговорим о музыке. Например, рояль действительно скользкий инструмент.
0: Кстати, вот возвращаясь, это какая-то такая немножко у нас пошла фекалийная тема. Это, кстати, тоже тема весьма интересная. Недавно я открыл какую-то газету. Вообще я газеты принципиально не читаю. Телевизор тоже стараюсь не смотреть, поскольку для себя я уже давно исключил век информации. Но там просто чисто случайно открыл, и там нарисован какой-то человек, который наедается цветных красок, встает над холстом и справляет на холст большую нужду. Это совершенно четко, это газету, я сейчас не припомню, но какая-то серьезная достаточно там, ну, такая, то есть не бульварное издание, по крайней мере. И вот, дескать, написано, что эти холсты очень покупаются, и он там типа творит со страшной силой, и он подо все это подвел какую-то концепцию. Там она очень кратко изложена, но по его словам это очень, так сказать...
1: Ну, я думаю, что не краски. Я действительно сейчас вот, мне закончилась в Турции моя выставка, и в одном журнале была обо мне статья, и в этом журнале была большая статья на несколько страниц о художнике, который как раз пометом своим рисует картины. А он живет во Франции, и это пользуется колоссальным успехом.
0: Да-да-да, может
1: они
0: быть,
1: такие эротические картины, да, действительно, я видел эти картины, но странно, что... когда небо там как бы голубое, а зелень такая зеленая, это тоже, оказывается, все из этого, но вот он что-то специально ест, какую-то траву, да, которую дает. Да, это вот есть такой художник во Франции живет, турок.
0: Ну, а как ты вообще, твое отношение к этому? Ведь, например, не секрет, что в каждой эпохе, а вот, скажем, если разделить искусство на какие-то эпохи, то этих эпох гораздо больше, чем в обычном календаре. То есть, ну, например, в один год их, может быть, 5 таких периодов времени, в которые как-то можно что-то сделать и как-то подняться. Вот есть, например, персонаж, я не помню его фамилии, который здесь там бегает там с боксерскими перчатками, вызывает на бой кого-то. Еще есть какой-то дурачок, который там кого-то вот кусает. Таким образом, они добывают себе как бы славу. Вот. Ну, а ты вот сидишь в мастерской, ты там пашешь, как, так сказать, как лошадь, рисуешь там, и в результате как бы вот эти люди, они могут элементарно обогнать тебя, то есть спросят, кто вот этот, который там с боксерскими перчатками, все скажут, а такой-то, да? А спросят, а кто такой Никас Сафронов? Никто не скажет. Это же несколько несправедливо.
1: Ну, вот я думаю, что любой как бы человек, неважно, ученый он или у него должна быть и чуть-чуть авантюра. Наверное, она рождается с опытом. Человек не может просто быть Эйнштейном, не доказав свою теорию. Поэтому я думаю, что надо найти способ выразить себя. Либо это кто-то за тебя делает, там родственники, или это удачный брак, и тебе помогает тесть. Либо ты сам один раз поднимаешься и думаешь, черт возьми, я написал тоже свыше 1000 картин, и обо мне никто не знал. И достаточно было 30 картин, чтобы приобрести какую-то известность. То есть один вот итальянский покупатель, коллекционер Чирази Джан Луиджи оставлял картины, и потом он деньги мне давал, я на них жил, а потом телевидение, выставка и так далее, и вдруг стали говорить. Ну и потом, наверное, все-таки надо найти способ выразить себя каким-то... Есть, существуют акции, допустим, там Микеланджело или Леонардо да Винчи там заискивался перед папой римским, там перед царями того времени. И это давало им тоже повод, чтобы о них говорили, и они получали какие-то важные заказы. Вот иногда нужно идти на какие-то компромиссы и все-таки что-то совершать. Ну, иногда это происходит само собой, иногда это надуманно, но важно... Как ты сумела себя выразить? У меня тоже, вот я сегодня давал интервью для Speed.info, у меня есть несколько картин необычных, скоро их увидят, за что выходит моя книга, где они будут. Например, там Бельмондо в кокошнике и женщины, то есть изображен женщина с грудями, совершенно неожиданно в Париже, когда он должен был прийти ко мне, но мы договорились, что он придет попозирует. Вначале мы были в кафе, он, а там я написал эскиз такой небольшой, но потом должен был прийти в мастерскую, и я снимал у своего друга в Париже. Вот, и он долго не шел, в общем, и мне надо было улетать утром буквально в Россию, я очень нервничал, и я все время вспоминал какую-то деревню русскую, и когда там был праздник, все ходили в таких кокошниках в русской одежде, и когда я не дождался Бельмондо, он так и не пришел, я просто со злостью нарисовал его в женской одежде. Вот таким способом я выразил, я елку там не стал кусать, или, например, я в Лондоне, там вторая картина, тоже совершенно необычная, Ким Бисинджер обнаженная. Я в Лондоне поссорился со своей женой, и оставалось 2 дня до полета в Москву. Я решил снять хорошую гостиницу, президентский отель такой. И просто пожить нормально, как белый человек, после всех этих таких каких-то семейных дрязг. А в это время там снимали какой-то фильм «Американцы», и действия происходили в Лондоне, играл Ким Бисинджер. И по гостинице ходил, слушал Ким Бисинджер, она где-то здесь, рядом, так, но я ее не видел. Пока ночью, ну там вечером, я не посмотрел в окно, и в соседнем это буквой «П», так сказать, у меня в одном конце «П», а у нее в другом, так, шла съемка, и ее снимали обнаженной. И на следующий день я купил подзорную трубу, так как мне это знакомо, я когда-то хотел быть пиратом и учился мореходке, я купил специально хорошую трубу, и я стал следить. То есть получилось, как в замочную скважину. И стал делать наброски с Ким Бисинджером. Получилось, что она мне позирует, хотя она позировала для какого-то фильма. Таким способом родилась такая картина Ким Бисинджера, обнаженная совершенно.
0: А где сейчас эта картина находится?
1: Она вот находится в Турции, сейчас ее упаковывают, должны скоро привезти, пока она вот с выставки снимается.
0: Но она не в частной коллекции?
1: Пока нет, я надеюсь, что она будет принадлежать Бельмондо, хотя мне заказал «Планета Голливуд», заказали несколько-то серию таких необычных работ и будут покупать, у нас открывается, знаете, да, тоже «Планета Голливуд», здесь будет такой центр. Вот. Ну, еще одна картина, там Тайсон, я встретился случайно тоже в Лондоне. Тайсон, знаете, этот боксер известный, встретился с его... Тайсон, да, встретился с его девушкой, которую он избивал случайно. Мы обедали в гостинице, и она такая была худенькая, дробненькая, и она мне позировала. И когда я ее рисовал, в общем...
0: Не, он сам ворвался.
1: Не, лицо... Мне лицо все время казалось, что у нее лицо его. Настолько она...
2: Подожди, а как ты узнал, что это была именно она?
1: Так она рассказала.
2: А, то есть она всем представляется, как девушка избитая, мол,
1: да, нет, она написала какие-то там мемуары даже, что-то воспоминание.
0: А может, она просто
1: но
0: так
1: она
0: тебя
1: легкая,
0: разводила,
1: такого
0: нет?
1: поведения женщины, она мне позировала. Вот, и лицо никак не рисовалось ее, совершенно лезло вот, и когда она ушла, я просто усиленно ввел лицо, хотел, не хотел, его. Получилось, что ее тело, его лицо, это необычная тоже картина, но вот это тоже, наверное, шок произойдет когда-то.
0: А скажи, среди твоих, так сказать, клиентов, это, наверное, так не принято говорить, я не знаю, среди людей, которые, так сказать, покупают твои картины, или которым ты их даришь, масса известных людей. Вот есть ли среди этих людей у тебя люди те симпатичные? Ну, предположим, например, сейчас вот если вот выбирать вот эту картину «Обнаженный Ким Бессинджер», ее должен купить Бельмондо. И вдруг неожиданно позвонит Михаил Сергеевич Горбачев и скажет: «Никос, не могу тебе таких вот бабок дать больших, как французский киноактер, да, вот в половину меньше, но это все-таки целый Горбачев. Там вроде целый Бельмондо, но Бельмондо не пришел, а Горбачев скажет: я сам подъеду». Вот как ты в данном случае поступишь?
1: Ну, вопрос риторический. Я думаю, что тут как бы момент, происходит момент. Я часто картины дарю, если их не забирают, потом я их продаю спокойно, с чистой совестью. И когда люди приходят, говорят: ты же нам подарил. Я говорю: ну, я извиняюсь, надо было сразу забирать. Это секундное, есть же какое-то секундное состояние, и ты не сам не понимаешь, что ты делаешь. То есть тут ты остаешься, в общем-то, быть все равно художником и ведешь себя как художник, каким-то импульсом. Нет такого плана. Но иногда ты доводишь картину до того человека, кому она принадлежит. Тут зависит. Потом я параллельно пишу нормальный портрет Бельмондо. Я боюсь просто, что если я ему дам, он не так поймет, то в результате окажется достаточно смешная история. Лучше уж продать планете Голливуд, и они будут выставлять и показывать всему миру, чем ему отдельно. Он может похвалить и спрятаться, и больше никому не показать. А то еще чего доброго изобьет.
0: А скажи, вот я как бы тоже, будучи немножко художником, не скрою, это правда, ко мне поступали предложение о продаже как бы моих произведений. Ну, я их с натяжкой называю произведения. Вот это такой примитивизм, так он, по-моему, называется в искусстве. Тем не менее, я ни одной вот из своих картин не продал принципиально, поскольку я считаю, что вот в данном случае искусство мое, оно должно принадлежать мне, ну и тем, кому я захочу его показать. Вот это же твое, как бы твои дети, каждая картина. То есть ты вот, я вижу, в хорошем смысле весь в пуповинах в обрезанных. То есть у тебя обрезают и забирают их. У тебя душа не болит за это. Ты, как бы, продавая оригинал, вот как бы это же... По-моему, очень серьезная психическая такая психическая травма.
1: Ну, это от настроя. Зависит от настроя. Один человек только делает, что продает, другой, наоборот, никому не отдает. Я жалею, может быть, о нескольких картинах. Они как раз сделаны очень быстро. И потом уже оценивались очень высоко мной и другими людьми. Но я в книге, в альбоме, вот в австрийском, который вы смотрели, я как раз написал, что самое великое мое произведение — это мой сын, кем я доволен до конца. Я считаю, что это все еще не закончено, и что другая будет лучше. Хотя никогда не пишешь то же самое, не возвращаешься к этому. Все уходит, и вдохновение — это состояние. Но то, что продается и покупается, это очень прекрасно. Я всю жизнь продаю и всю жизнь живу за счет своих картин, и, к сожалению, я не оставлял. Я вот сейчас на выставку просил у многих, чтобы дали картины, и многие просто не дали. Сказали: ну что это у нас, штырь будет, что ли, торчать в пустой стене? Это новые там русские какие-то люди, в общем-то, состоятельные, богатые, но им неинтересно. Не то, что это в каталоге будет, не то, что это будет кто-то еще видеть. Они наслаждаются сами с собой и не хотят никому показывать.
0: А в данном случае существует ли у тебя... Все-таки вот ты уже, я вижу, научен горьким опытом, ведь, например, какой-то там новый русский просто может ради понта прийти, казю-базю показать, купить это, даже заплатив деньги, и там повесить где-нибудь вообще там ну, чуть ли не в сортире вообще, то есть, или просто забросить, то есть ты как-то сам отслеживаешь круг покупателей?
1: Ну, стараюсь, но в силу вот таких обстоятельств, как бы, всегда нуждаешься, ты все-таки художник, а не банкир, и не производишь деньги сам, их делаешь только те произведения, их покупаешь и на это живешь. Иногда жалко, но единственная надежда, что ты снимаешь на слайды, и потом это даешь публикации, это все равно где-то остается. Кстати, как раз вот я написал около 1000 картин, если не больше. Их нет, они разбросаны по всему миру, я даже не могу собрать, чтобы показать людям в слайдах. Я раньше вообще не снимал, не думал, что можно снимать, что это представляет интерес. Но позднее я смотрел на свои старые работы, и я думал, что все-таки, черт возьми, я хороший был художник.
0: Ты знаешь, вот я помню, многие художники, которых сейчас уже нет, они начинали свой путь именно как-то вот немножко так, ну, по-разгильдяйски, то есть практически, может быть, самые лучшие свои картины они раскидали куда-то там, ну, не то, что за даром, может быть, там за бутылку пива. Потом эти картины с аукциона продавались, так сказать, огромными, там, за огромные какие-то суммы. Вот ты сейчас в состоянии, например, если ты увидишь какую-то свою первую картину, которую вдруг неожиданный хозяин решит выставить с аукциона, приехать на этот аукцион и сам ее купить.
1: Да, у меня были 100 случаи, когда я свои картины выкупал. И намного дороже, чем приобретал. Потом могу сказать, что вывозя, вот я жил в Литве, и многие иммигранты, в основном евреи, они приезжали в Литву, оттуда было легче уехать. И в основном в Америку. И они эмигрировали из Литвы и что-то приобретали ценное. И вот картины как раз служили тем ценным грузом. Деньги, конечно, были ничтожные, но по тем временам, может быть, чуть-чуть ничего, там 50-100 рублей. Вот. Но потом многие мои знакомые, Баталов, например, в Алигафт видели за границей мои картины, которые стоили очень дорого на аукционах и в домах, они стояли в золотых рамочках. У меня был один случай, когда мой знакомый, уезжая в Америку, набрал на Арбате по рублю там картины. Я говорю, ты купил еще одну хорошую, например, мою. Вот. И на 1000 рублей мы сторговались. Он очень долго торговался. Было это две, но за 1000 я ему отдал. Он продал за 10 тысяч долларов, приехал опять, чтобы купить. Уже у меня, правда, были дороже картины, мы опять долго торговались. Он не купил ничего и потом жалел. Ну, вот происходит такое, что ты жалеешь, но ты продаешь все равно. Что делать?
0: Ну что же, после музыкальной паузы мы вернемся к разговору с художником Никосом Сафроновым. Напоминаю вам, уважаемый, что в гостях у нас Никос Сафронов, художник. И речь мы ведем сегодня не столько, кстати, о художественных как-то произведениях, хотя их затрагиваем столько, а вообще о тех вещах, которые в нашей программе и привыкли мы обсуждать. И ты знаешь, как-то в одной из программ у нас были интересные гости, я не буду сейчас их называть, все помнят их. У нас речь шла о конкурсах красоты. И как бы один из этих гостей занимался тем, что как раз организовывал эти конкурсы. А с ним была дама, которая как-то искренне недоумевала. Вот она типа всегда спрашивала, а зачем они нужны? Потому что, как правило, девочки, которые там участвуют в конкурсе красоты, они все-таки не самые красавицы, ну, с точки зрения, так сказать, широких масс людей. Может быть, на какой-то индивидуальный вкус они и хороши. Я тогда высказал такую теорию, что те женщины, которые умные, им и не стоит соваться во всю эту скотобазу. А те женщины, которые красивые, они как бы сами знают свою красоту, и соревноваться им за эту красоту не надо. Поэтому, когда встал вопрос о том, каким образом привлекают девочек для участия в этих конкурсах, и кто туда идет, мы как бы пришли к выводу, что вот идут туда, как правило, не совсем яркие представительницы. А если бы, например, объявить сейчас конкурс, что вот типа Никосу Сафронову или там Сальвадору Дали, царство ему небесное, требуются натурщицы. Вот я думаю, из этих натурщиц вполне возможно и можно было бы отбирать реальных красавиц. Что ты на это скажешь? Просто подход неправильный, неправильный крючок.
1: Нет, но я думаю, что стимул — это очень хорошее. Дело в том, что у нас в стране, к сожалению, все как-то делают, все портит. Начало всегда хорошее, стимул должен быть, но не должна быть крайность. И, наверное, и девушки, которые... Каждый человек тщеславен, и каждому человеку приятно показать себя. Я часто в молодости, когда девушка не хотела позировать, я говорил, ну, ты знаешь, придет время, когда никто не захочет. Ты будешь мечтать, чтобы тебя писали там, а никто не захочет. И она как-то очень убеждалась и соглашалась. Вот, возвращаясь к этому Чуприну, я вспомнил этот район Чуприно, там... тоже как бы девушки совершенно не соответствовали. И все сказали, что я только что приехал из Италии, где я судил какой-то конкурс в Милане. Но на самом деле этого не было в тот момент. Вот. Но они ожидали, что я буду очень строгим. Ну, мне самому лично нравятся как бы округлые формы, хотя у меня нет такого жесткого какого-то взгляда на женщин. Мне нравится все, что если это хорошее и красивое. Но в ситуации в той были такие полненькие, худенькие и так далее. И я решил выбрать на свой вкус. Раз уж, думаю, тут мне доверяют, я выбрал такую одну... совсем уж прям по-деревенски, она прям как будто только что из-под коровы. А вторая там была худенькая такая, и третья была такая, средняя. Они совершенно не отвечали никаким стандартам, но то, что я выбрал, я удовлетворил потребности всех, кто там был, они рукоплескали. Они поняли, что я настоящий мужик, все брали у меня автографы. Вот угадать, поймать, это рассчитано на ту определенную страну. Нельзя, так сказать, требовать от японки, чтобы она участвовала в конкурсе там шведов и отвечала той фигуре, высоте, волос, расцвет глаз и так далее. Нужно найти экзотику в том местном вот варианте. Я думаю, что вот объективно мировые они так и делают конкурсы.
0: Я хотел у тебя узнать твой взгляд на проблему натурщицы. Просто в свое время так получилось, что я как-то был завязан с определенной художественной тусовкой, знал некоторых художников. И, ну, как знал, я не влезал в их профессиональные дела, но так, слушая разговоры, понимал, что дела там достаточно туго идут. Как-то у нас в стране до сих пор считается, что... натурщица — это нечто вроде какой-то проститутки, то есть это как бы несколько униженно так. А как там у них с этим обстоят дела? То есть вроде бы я слышал, что это весьма почетная на самом деле работа.
1: Ну, здесь зависит во сколько, когда и с кем, знаешь, как говорят. Зависит от ситуации. Вы уже сказали по поводу Сальвадора Дали. Если это просит Сальвадор Дали, может быть, это и честь. Ну, здесь... Я не думаю, что там тоже это почетно. Она выполняет какую-то свою определенную нишу в жизни людей. То есть вот к ней относятся ровно так, как должны относиться к натурщице, ни больше, ни меньше, как относятся к гувернантке, к уборщице там, или к инженеру и так далее. И здесь это совсем может быть по-другому. Здесь все как бы похабно. Отношение к натурщице как к проститутке, конечно, наверное, это она так ставит себя, что на нее так и обращает внимание. Ну, вы заметили, наверное, может быть, это уже совсем лишнее, но по поводу каких-то секс-фильмов. Вот есть русский секс, сейчас прошел такой несколько кассет, и западных. То есть все равно там делают это профессионально. Все идет настолько красиво и грамотно, это может нравиться, не нравиться. И насколько здесь они какие-то все в синяках, какие-то безобразные фигуры, какие-то потрепанные, как будто их с вокзалов набрали и начали с ними заниматься вот этим ремеслом, делом как бы для съемок. Это действительно не очень красиво. Вот это, наверное, свойство нашей страны. Все перевернуть, как говорится, с головы на другое место.
0: А скажи, пожалуйста, существует ли как бы у художников такое ранжирование по натурщицам? Ну, то есть, например, один другому созванивается, говорит, ты знаешь, я уже вот классную натурщицу просто за бутылку шампанского шампанского, вот я купил, она пришла и мне позировала. А другой говорит, ты знаешь, а мне вообще, они уже сами приходят с шампанским. А третий говорит, ты знаешь, вот еле-еле там договорился там за 150 тысяч, там за час она мне попозировала. Или как-то это не практикуется там?
1: Ну, наверное, все законно, действительно, так и бывает. Это же зависит еще от свойства человека личного и от его качества, насколько он интересен. Я помню, у Мопассана такой рассказ был, когда один такой буржуа из маленького города все время мечтал о Париже. И он думал, что там все женщины развратные, каждый просто бери и люби ее. И вот он один раз собрался и поехал в Париж. И уже в поезде он увидел девушку напротив, которая ему казалась все время ему подмигивать. Вид как бы намекает его, он не знал в какой момент, когда. И там был такой туннель, и он на нее набросился и услышал неистовый крик, она завизжала, завопила, и, в общем, ее до смерти перепугал, уже в продолжение он уже разговаривает как бы с адвокатом, она. И адвокат пытается ее спросить, убедить, и там что-то, и в результате выясняется, что вот она говорит, ну, если бы это были вы, это было бы совершенно другое дело. То есть, конечно, это зависит от индивидуальности. Кто как может, один платит, другой может и так договориться, а третьим просто за честь посчитают позировать, и не только позировать.
0: Скажи, вот как бы художник, это вот слово, оно очень часто употребимо вообще к людям творческих профессий. Я, кстати, очень не люблю, когда музыкант говорит про себя, например, я художник, или там настоящий художник, имея в виду рок-н-ролл, типа, настоящий художник должен там, не знаю, там, типа, творить. Вот, тем не менее, известно, что там у Гребенщикова есть какие-то картины, есть там у многих музыкантов какие-то картины. Вот ты занимаешься чисто изобразительным, так сказать, искусством. Вот не кажется ли тебе самому, и никогда не было ли у тебя ощущения, что это немножко узко, не было ли у тебя желания расширить это, начать писать песни, или там, ну, не знаю, писать стихи, да, или в крайнем случае сниматься в кино, потому что меня всегда бесила еще такая вещь, что вот песни там советских композиторов, ты заметил, всегда было там написано автор слов, автор музыки, плюс отдельный исполнитель. Понимаешь, то есть очень, по-моему, прискорбно быть в этой жизни только поэтом или только композитором, и, может быть, даже только художником.
1: Ну, я думаю, что диапазон может быть совершенно художник. У меня, кстати, на визитке написано «артист». Это в широком смысле этого слова, конечно, и многие удивляются, а ты разве, говорит, играешь в кино? Хотя предложения действительно были от знакомых режиссеров. Но тут не хватает времени, просто надо собраться и сосредоточиться на чем-то одном. Нельзя все охватить необъятное. Тут ты должен просто понять, как проба, как игра, как интерес, можно поиграть, можно и пописать, это не мешает. Гёте, по-моему, он разнообразил свою жизнь тем, что брал, делал химические опыты час, потом писал какие-то стихи, потом писал какой-то серьезный труд, потом занимался еще чем-то, и таким способом он не уставал. Для разнообразия полезно все. В человеке заложено такое количество, что он может это реализовывать. Например, если он танцует, почему ему не потанцевать, но участвовать в конкурсе танцоров, это уже как бы идти на другой, он должен понять, что для него важно, это или это. Либо он должен заняться только тем, либо тем. Потому что не хватает одной жизни для того, чтобы себя воплотить во всем сразу. Это, конечно, прекрасно, и желание есть, но как актер прямой, так сказать, он должен тоже чем-то владеть, он должен и играть, если возможно, там на чем-то, и водить машину и так далее. Но это свойство его профессии. Вот. Рисовать ему не обязательно, но многие актеры после того, как играли художников, стали рисовать. Это тоже им было близко, и, наверное, у них это получалось, но, как правило, далеко они не шли. Вот я многих знаю, Прыгунов, по-моему, Лев рисует, «Тень исчезает полдень», это актер, который играл, он тоже рисовал, рисует.
0: Ну это понимаешь, это слабо. Это немножко вот как бы, так сказать, заставить себя идти в определенных рамках, то есть, например, например, вот взять код там, человека абстрактного, у него хорошо получается рисовать, у него хорошо получается бегать, хорошо получается писать музыку, да, и он так долго думал, и к тому, и к другому, и к третьему у него лежит одинаково душа, его пробивает периодически, но он, наконец, решает, что все-таки я вот, наверное, буду там сажать деревья, там, да, или там... Там, ну, что-то одно из этого. И остального себя лишает. Вот не кажется ли тебе, что это несколько, так сказать, убивает вот, живость самого человека? То есть, может быть, в данном случае какое-то такое, то, что принято называть, распыляется он, дескать, да? Может быть, пусть лучше там распыляется, чем он бомбит одно, да еще, когда одно это он бомбит, постепенно это приводит к тому, что человек может и спиться самым элементарным образом, потому что он постоянно заставляет себя делать только то, что, как ему кажется, он выбрал.
1: Ну, это зависит от него лично. Ко мне часто приводят детей говорят, мастер, посмотрите, вот мой ребенок рисует, и вообще стоит ли ему рисовать или ему отдать все-таки в музыку, потому что он тоже вроде бы имеет слух.
0: Это, кстати, кыш.
1: Да, я говорю, пожалуйста, пусть рисует, лишь бы, как говорится, кошек там не душил. Пусть занимается чем-то полезным, пусть играет, пусть рисует, пусть делает все, что касается красивого и тянется к этому. Другое дело, потом он должен определиться и выбрать что-то определенное одно, если он хочет чего-то достигнуть, если ему это не важно, если он просто средний человек, бухгалтер, его устраивает подсчет денег. Я вспоминаю какой-то фильм там, один художник получал деньги за проданные на выставке картины, и кассир говорит, черт возьми, два раза мазнул, такие деньги гребет. Он говорит, ну и вы мазните. Он говорит, а кто деньги будет считать? То есть каждому все-таки свое. Человек должен знать точно, что он хочет и насколько ему это важно.
2: Вы знаете, мне очень редко удается перебить ваш такой сугубо мужской разговор. Вот. И я сразу задам несколько вопросов, чтобы потом вы так плавно уже между собой опять беседовали. Да, но вот у тебя было несколько каких-то предложений и планов. Во-первых, я помню насчет спектакля с Татьяной Васильевой. Такой спектакль, да, на двоих. Да. Вы вообще приступали к репетициям или нет? Или это так все, так сказать, только на бумаге осталось? Или, скажем так, в эфире, как выразился Саша? Во-первых. Во-вторых, что там со стариком Гринвеем, который тоже обещал вроде...
1: Ну, он не старик, кстати.
2: Ну старичок так... просто, мы так говорим,
0: да.
2: Саша, иногда.
0: Кстати, эта тема действительно интересна, потому что у меня есть свои соображения насчет
2: этого. Да, и потом вот творчества. Тоже старичок Рубинчик тоже что-то предлагал тебе, но что-то так это и не вышло.
1: Нет, Рубинчика я не помню. Рубинчик предложил мне сняться в кино или тройку. И из-за того, что вот то, что говорила сейчас Саша, я не стал размениваться. У меня не было... Ну, есть такое понятие, как бы есть предложение, от которого трудно отказаться. Я жалею, вот единственное, что с Ефремом Олегом Николаевичем, который мечтал сделать со мной «Три сестры», я настроился, уже делал эскизы, я ему объяснял, рассказывал. Он был очень доволен, и нам очень нравилась вообще работа вместе от начала этапа. Но Валя Гафт, да, как говорится, не будет он в обиде, он меня отговорил. Он сказал, что, Ник, либо ты должен забросить все и заниматься, это очень серьезно. Провалиться ты всегда сможешь. Ну, занимайся пока своим поприщем. Если ты готов потратить полгода на то, чтобы заниматься только спектаклем, ты сделай его. А просто так, абы как, просто поучаствовать с Ефремовым вместе, дабы получить еще какой-то себе маленький такой плюс, да, он о тебе что-то скажет, может быть, вначале, а потом промолчит. И я очень хочу, мне очень интересно, я мечтаю, я могу, но для этого надо собраться. Но я нахожусь в неком круге, я несу обязательства перед Пьером Карденом, с которым я подписал контракт по поводу выставки, там в Лондоне, куда Чарльз придет, принц, открывать ее, в Нью-Йорке, где тоже солидная галерея предлагает, там у меня семья, которую я содержу, я должен давать деньги на это. Я не могу бросить, вот я не совсем свободный человек, я должен, там, родственники, я нахожусь в каком-то круге, в системе, я не могу вот сейчас бросить все и заниматься только каким-то определенным делом, хотя мне это очень хочется.
2: Ну, скажи, пожалуйста, а почему вот ты назвал такие страны и таких людей, которые придут открывать твои первые выставки, там, например, «Принц Чарльз», да? А месяца два назад была первая выставка большая твоя в Москве.
1: Да.
2: И она, в принципе, прошла, ну, не скажу так, чтобы очень незамеченной, но поскольку я каждый день читаю газеты, не было ни одной практически рецензии в центральных газетах, может быть, где-то в какой-то специальной печати и было. Была единственная полностью разгромная рецензия Марины Овсовой из «Московского комсомольца». Я знаю, что ты на это скажешь, что человек с лошадиной фамилией вообще не может писать там и так далее. Но почему так произошло? Понимаешь, тут «Принц Чарльз», а тут Марина Овсова, первая выставка в Москве, и вот такая лажа получается у нас. Почему так?
1: Нет, ну я говорил, что у нас все с головы, как говорится, наоборот, на одно место. Ну, Овсова, совершенно... Я даже не хочу о ней говорить. По-моему, наверное, мы где-то встречали в жизни, она осталась где-то неудовлетворенной. Да простит меня Меринов, ее муж. Вот, но на самом деле мне действительно смешно. Она пишет обязательно в дорогих рамочках, обязательно коллекции. Почему-то странно, что он указывает года, и почему-то кое-как собрал разные... Это же ретроспектива, выставка. Если я могу позволить себе рамочку купить, почему я должен выставлять дешевые рамочки, если у меня есть деньги купить итальянскую хорошую рамочку? Потом, за какие его заслуги его назначили академиком? Спасибо ей за это, правда. Вот.
0: Послушай, вообще... извини, что перебиваю. Там я тоже, мне удалось прочитать благодаря Лиле эту заметку. Там упоминается еще какой-то художник, который где-то якобы там в другом, в третьем зале что-то выставлялся. Я, опять же, сейчас тоже немножко, есть у меня совсем немножко знакомых художников, и скажу такую вещь, что ваши братья, она вообще гораздо хуже относится друг к другу, чем, скажем,

0: На самом деле было масса материала, программа «Время», «Вести».
1: Нет, я говорю про печатную.
0: Печатные очень тоже много было. «Комсомольская правда», «Собеседник», еще какие-то были газеты. Я посмотрю, кстати, действительно. И очень много было отзывов, и все отзывы были мне в основном. И люди приходили. И эта статья, ну вот «Нет худа без добра», до этой статьи было 500 человек в день, после статьи стало 1000. Всем стало любопытно. Это как раз по поводу этих трупов, когда люди хотят идти на покойников, там, на утопленников. Им это всегда интересно. Но вот, когда ругают человека, кто-то сказал из великих, что самое худшее — это когда тебе вообще ничего не говорят. Когда говорят, и тем более ругают, московский «Комсомолец» — настолько специфическая газета.
1: Ну и бог с ней.
0: Да, она просто не может другое написать, и поэтому надо радоваться, что она написала именно такую. А мне после этого позвонила журналистка из «Светской хроники» и сказала: «Вы знаете, я хочу вот написать о вас материал, вот скажите, с кем из звезд известных вы спите?» Я сказал: «Дорогая, ну неужели я буду говорить, я вообще не люблю эту газету, и вы какую-нибудь гадость напишите?» Она сказала: «Ой, извините, извините, пожалуйста, мэтр, извините, извините». И потом она написала: «Все равно, лучше надо было,
1: это
0: да.
1: была Вика Сарыхина, да.
0: Да, что якобы такое не первой свежести два человека, Лена Корень и Никас, голые там и так далее, это было в Спид-Инфо, где мы были.
1: Но это по ее словам, кстати, она написала. Не по твоим уже, а
0: нет,
1: по ее.
0: Нет, она не писала по никаким словам, она просто взяла, это нужно было написать о парах.
1: Ну, правильно, так нет, пар. В Спид-Инфо просто сама Коренева говорила, не только в Спид-Инфо, еще где-то, что вот я пережила бурный роман и так далее.
0: Нет, ну мы с Леной дружны, и до сих пор, и она обаятельный человек, и вот я смотрю на людей совершенно по поводу того, что молодая, красивая и так далее. Для меня не важно, какой человек.
2: Да, я прошу прощения, что у нас произошла такая большая пауза, но, тем не менее, наши радиослушатели примкнули прямо-таки к своим приемникам. Даже некоторые сейчас, в силу отсутствия, так сказать, хороших стереонаушников в продаже, просто два средневолновых приемника изолентой вокруг головы привязывают к ушам и так слушают, чтобы не мешать близким своим, которые спят в одной с ними коммуналке рядышком на полу. В гостях у нас Никас Сафронов, художник, и ты начал рассказывать какую-то историю.
0: После опоссума, да?
2: Да.
0: Ну, хорошо. Но истории, я говорил о себе, что самое, конечно, распространенное слово — это когда человек говорит «я». Но по поводу того, что у меня нет вообще вот никакого образа, идеала. Я вспомнил историю по поводу женщины. Я, когда приехал в Ростов-на-Дону поступать, в училище поступил и решил потренироваться на гоночных мотоциклах по гаревой дорожке. И к нам пришла женщина лет 32. В общем, страшнее я не видел никогда, чем эта женщина. Она была такая, у нее волосы были пегие, она конопатая была вся, нос сливой и еще облезла. Я потом узнал, что она в горах его обморозила. И худющие страшные, я как-то больше тяготею к формам таким более полным, но через месяц я просто не представлял жизни без нее. Я сошел с ним, мне было 17, потом 18 исполнилось, и я мыл, там, стирал, там, убирал, работал сторожем, дворником и так далее, чтобы только вот уважить ее, сделать ей приятное. Так что вот любовь зла, но тем не менее вот нет таких как бы у меня лично идеалов. Я считаю, что любой человек может быть прекрасен, его надо только найти и открыть.
2: Ты рассказывал, так сказать, тут у нас в кулуарной беседе, не в эфире, о твоем посещении в Германии очень интересного заведения. Я имею в виду вот эту двухголовую женщину. Я как-то слабо в это поверил. Может быть, когда ты поделишься этой информацией.
0: Кстати, ты просил, по-моему, после Бадуна. Я говорил, что есть, я читал. Нет, я читал, к сожалению, мне не довелось, но хотя я бы спокойно сказал об этом, если видел. Это интересно и любопытно. Да, есть такое заведение, по-моему, в Гамбурге. По поводу того, что один человек открыл такой эротический публичный дом, где есть самые необычные люди мира. То есть вот

0: огромной, тяжелой женщины, там около 500 килограмм, женщина с двумя головами и так далее. Вот. И у него вообще есть мечта, он пишет, это печаталось у нас в прессе, что его мечта — это найти женщину, у которой два органа. Вот это его мечта, он пока он не знает где, но слышал, где-то в Африке есть такая женщина. Ну, вот это необычная ситуация.
1: У тебя вот есть картина «Женщина с четырьмя грудями». Это... Я знаю, что подходил к тебе персонаж женского пола и шокировал тебя.
0: Да, это два было случая. Однажды на моей выставке подошла девушка и сказала: «Извините, а кто вам позировал?» Я сказал: «Да это вымысел, это придумано, это метафора». Она говорит: «Вы знаете, я думала, что есть такие, как я». И подняла юбку, не юбку, а там кофточку, и у нее было четыре груди.
1: А сама так она внешне была симпатичная?
0: Да, симпатичная девушка. Правда, вторые менее развитые, чем первые, но были две груди. Но есть у меня еще один знакомый приятель, вот редактор одного журнала, у него тоже четыре груди, то есть четыре соска. Наверное, это не очень так редкая ситуация.
2: А у моей собаки ходил, он мальчик, у него 9 сосков почему-то.
1: А ты принимаешь вот за 9-й сосок вполне, наверное, естественный мужской орган.
2: Да? Нет, у него просто с одной стороны 4, а с другой 5.
1: Ну так вот, кстати, незаметно мы подошли к теме, к следующей теме нашего разговора. Ну, сперва к... Никос Сафронов у нас в гостях и Лилия Вьюгина. И речь у нас пойдет о эротике в искусстве и вообще о эротике. Очень часто, кстати, эти понятия путают. Вот я даже слышал, что создаются какие-то комиссии на самых высших уровнях. И как бы основная функция этих комиссий — определить, где кончается порнография и начинается эротика, и наоборот. Вот что ты можешь сказать на это, что какой-то дядька будет там считать, что такое эротика, что такое порнография. Возьмет, назовет какую-нибудь твою картину порнографией, хотя сам, может быть, еще вообще ни разу, несмотря на свой преклонный возраст, не видел живых каникул.
0: Ну, порнографию можно обозначить все.
1: Ну да.
0: С эротикой уже немножко сложнее. Вообще во Франции вот было, я знаю, до 80-х годов понятие эротика и порнография. Если на женщины есть хотя бы на ноге цепочка или на шее, это эротика. Если она обнаженная, то это порнография. А вообще вот в начале века тоже во Франции был посажен один человек в тюрьму за то, что он фотографировал, фотограф животных с женщинами. И его посадили за разврат такой. Через 2 года, на 15 лет, через 2 года адвокат взял это дело и доказал, что он оформлял «Золотой осел» Апулея, и его освободили. То есть вот важно оправдать, найти повод, найти довод, вернее, чтобы объяснить то или другое. Все можно объяснить, все можно довести. Почему, допустим, юриспруденция там... адвокат защищает преступника, и если он грамотный и правильный, то люди плачут и готовы жертву снова поднять и еще раз убить уже все вместе. Это зависит от подачи, как преподносится. Поэтому мы часто или многие используют слово, что порнография. Я, когда французский журнал, вернее, вот издательство готовило альбом «Ведущий художник мира эротический», куда я вошел из-за того, что участвовал во многих выставках эротических, как я говорил уже. Вот. И я сказал: ну, ребят, вы знаете, я сейчас, конечно, уже пересматриваю, для меня четырёхглазые более эротичные, чем, например, обнаженная женщина. Я сказал: пожалуйста, пожалуйста. И вот у меня как раз в этом альбоме есть четырёхглазые, которые выражают, может быть, больше эротики, чем просто обнаженные тела, которые там есть других художников.
1: Вот, на мой взгляд, весьма эротическими, может, это покажется странным, но тем не менее, мне так кажется, являются все произведения Гринвея. Вот, в основном же это все-таки, опять же, тоже это мое субъективное мнение. Мнение — это заслуга вот этого оператора, вот Саша Верни. Все-таки сам Гринвей, он, конечно, очень талантливый дяденька, спора в этом нет. Но вот эти замечательные все находки именно вот визуальные, они принадлежат Верни. Ты знаешь, вот я воспринимаю его фильмы даже не как какую-то сюжетную линию, а как чисто картинная галерея живая. Вот все эти цвета, все это. Можно даже, в принципе, без звука смотреть, хотя музыка там вот Нойман, да, его зовут, дяденьку, тоже, конечно, очень прекрасная. Вот я знаю, что ты вроде как бы уже успел подружиться с Гринвеем.
0: Ну, я считаю, что как раз ты, можно уже, наверное, на «ты» перейти после таких откровенных разговоров на «вы» уже даже неудобно, стыдно. Это об эротике. Гринвей, конечно, гениальный режиссер, и то, что труд не бывает в единственном человеке в силу того, что это невозможно, потому что режиссерская работа вчера, по-моему, или позавчера вот шел как раз фильм Шолохова, где была выставлена работа в Каннах нашего, не помню сейчас, режиссера, где Меньшов играет, главный Олег Меньшов, главную роль.
2: Меньшиков.
0: И Меньшиков, вернее,
2: «Кавказский пленник».
0: Да, «Кавказский пленник». И, ну, режиссеру сказали, что он молодец, прочее, но Сергей Шолохов заметил, что вам не кажется, что все фильмы, где играет Меньшиков, они как раз и выходят на Канны и получают какие-то призывы Михалкова, «Утомленный солнцем», вот у вас, и еще в каких-то... То есть, зависит, конечно, от актера. Не может быть просто один режиссер или оператор, или это совместная работа, и достигается, почему и «Оскары» дают второго плана, первого, художнику, и там режиссеру, и так далее. Значит, оценивается целая программа нескольких людей, их работа. Поэтому вот в области кино это так. В области живописи здесь, конечно, нельзя холсту дать «Оскар» или художнику, или краскам. Здесь, естественно, только художник творит или умеет выразить себя.
1: Ну, вот, собственно, существует мнение такое у целого ряда людей, что все-таки эротика, которая присутствует в кинофильмах, она более такая, как бы ее можно пощупать, нежели эротика, которая существует в картинах или там в фотографиях даже. Вот в данном случае, как бы не чувствовал ты себя заведомо, так сказать, в неравном несколько положении, что, например, если кто-то сейчас снимает, ну, не порнофильм, а эротический, опять же, фильм, он сможет достичь эффекта гораздо быстрее и достаточно более такого КПД у него просто будет выше за счет этого. Ты смог бы ты снять сам кино, и как бы оно выглядело? Ведь мне кажется, что, так сказать, способ твоего передачи на холстах этого, он тебе здорово может помочь.
0: Ну, здесь зависит от задачи. Может человек уколоться и, в общем, уйти в транс и быть тоже довольным, вообще войти в особый мир. Другому приятно слушать рок, третьему оперу, четвертый просто не может жить без балета и должен насладиться и получить удовлетворение в этой области. Для... Наверное, у меня есть такое понятие, что человек... художник, вот в широком смысле этого слова, или вот даже в узком, ну, как бы живописец рисует то, что может сделать живописец, не нужно делать в фотографии. То, что может сделать в графике, зачем делать там в акварели и так далее. Каждая область, она требует определенного состояния и определенного подхода. Некоторые художники, я тоже прошел это, допустим, гиперреализм, когда настолько выписывается, что все говорят, это, по-моему, фотография. Нет, это все-таки живопись. А смысла нет. Это делается месяцами, а фотограф это делает в одно мгновение, и это намного вдохновение, намного притягательней. И поэтому задача должна быть поставлена. Конечно, можно посмотреть совсем ужасный фильм, развратный условно, и получить одно удовольствие там. какое-то сексуальное. И можно посмотреть красивую эротику, там, допустим, Playboy или Penthouse, какие-то фильмы, и тоже получить какое-то духовное даже где-то удовлетворение. Тут зависит от качества и от этики, насколько кто и для чего это делается, для кого, для какой публики.
1: А скажи такой вопрос, несколько не относящийся вот к этой теме. Если бы к тебе сейчас пришел господин Лужков в кепочке такой и сказал: «Никос, выбирай, вот, но денег мы тебе за это не заплатим, выбирай любое место в Москве, стену жилого дома, там, ну, что угодно, которое ты можешь разрисовать по собственному усмотрению. Вот где бы и что бы ты нарисовал в нашем дивном городе?»
0: Хороший вопрос.
1: Да, я сам удивился.
0: Да, ну, во-первых, я хочу на Лужкова уже давно выйти, потому что уже я и к министру, и к заму, и Сидорову, и Швидко, и как бы все обещали мне помочь с мастерской, с квартирой. Меня приглашают во Францию, и в Италию, и, пожалуйста, предоставляют возможности работать там и жить, и даже денег не брать за это. А здесь мне приходится добиваться. Вот нет пророка в своем отечестве. И я как-то обращался, ну, опять тоже в Алигафт, на одном приеме подозвал к себе Швидкова. Швидко и говорит: «Ты знаешь, кто это?» Он говорит: «Ну, художник». Он говорит: «Да нет, не художник, это гениальный художник, вот ни мастерской, ни квартиры нормальной». Он говорит: «Ну, слушай, пусть обратится». Ну, я обратился, потом с Сидоровым министром мы общались. Он сказал: «Вы можете вот найти какое-то, вернее, составить письмо, где распишутся какие-то известные люди, как поручители за вас?» Написали письмо, 50 или 60 человек расписались, вплоть до Софии Лорен, там, и Ростропович, и Башмет, и там, и Вали Гафт, там, ну, все, в общем, самые известные, Табаков, люди, и я сделал это в двух экземплярах. Один я отдал Сидору, второй через какое-то время потребовал Швидкой. Как бы вроде бы ему это надо было. Это все ушло, но теперь я думаю, что надо забрать это письмо.
1: Но это же автограф.
0: И, конечно, да. И продать на Сотби, и купить себе спокойно квартиру здесь в центре города, что, наверное, я и сделаю. Скорее всего, вот это будет более удобно, чем нежели просить, унижаться. Ну, там свои какие-то дела. И... Но по поводу дома, я... у меня уже как-то было такое желание, и, наверное, это было бы более приятное. Я бы с удовольствием написал бесплатно, потому что тут деньги даже неприлично брать. И я думаю, что это пусть делает какой-нибудь другой царители, там, художник. Вот. У меня есть какая-то для города, который я очень люблю, я имею в виду Москву, я готов пожертвовать своим драгоценным временем и написать что-нибудь такое глобальное, мощное, сильное. Я уверен, что если бы это было и мне предложат, я с удовольствием сделаю.
1: Ну, а место какое бы ты выбрал для этого?
0: Ну, место, конечно, хотелось бы, чтобы это место видели, не просто на отшибе. Раз уж ты делаешь и тратишь свое время, тут должны взвесить, насколько я ценен и насколько место ценно, если какое-то не место красит человека, а человек место. Я надеюсь, что если мне предложат хорошее место, я это сделаю.
1: Ты знаешь, вот известно, что Сальвадор Дали, когда уже он стал таким известным, грубо говоря, стал уже тем Дали, которого мы имеем в виду, как говорим вот это слово «Дали», он занимался меценатством, то есть он помогал достаточно серьезно каким-то, может быть, молодым художником. Вот там, ты говоришь, тебе приносит мама работу своих грудничков, это все понятно. А если к тебе, например, придет какой-то облезший там человек и покажет какой-то холст, который тебя прошибет, как поступит Никос Сафронов? Даст ли он этому человеку бабок на краске? Или просто скажет пару хороших слов, или стаканчик нальет, или постарается снять ему квартиру под мастерскую?
0: Зависит от состояния, от моего благосостояния, но я нахожусь на том уже этапе и уровне, когда я не ревную художников. Может быть, ревную там к Леонардо да Винчи, там, ну, к простым смертным уже находящимся. Здесь я обычно благосклонен. И я стараюсь сам не сближаться с художниками, потому что все как бы тебя уважает, там, слышит, видит и как-то благоговейно относится. А потом, когда начинаешь сближаться, начинает и завидовать, и ревновать, и так далее. Но если такой случай представляется, а они были, я с удовольствием помогаю. Я пытался несколько раз продавать картины вместе со своими, но, к сожалению, это был не очень удачный опыт, потому что люди приходили именно на твои картины. Не говорили, когда она нужна, мы пойдем к нему. Пока мы пришли к тебе и хотим покупать только твои. И это не было удачно. Но когда идет какая-то выставка большая на Западе, я с удовольствием предлагаю, рекомендую. И были и такие опыты, когда их продавались, и многие, там, пару-тройку человек просто заработали много денег и подписали контракт. Один сейчас работает в Италии, другой работает в Лондоне, в общем, по контракту. Я думаю, что я как раз с удовольствием помогаю. У меня в этом нет никакой ни зависти, ни ревности.
1: Ты еще занимаешься, так сказать, искусством коллажа. Я сам дико люблю это. Я очень прикалываюсь. У меня, например, дома целая стена моего коллажа, который постоянно меняется. Я то что-то доклею, то что-то оторву. Но это как бы делается у меня в основном с целью самовыражения. Естественно, я там не буду это отдирать, куда-то нести. Ты это делал для как бы конкретных журналов. Я знаю, что сотрудник с рядом журналов. Может быть, тебе это и не так уж нужно в твоем нынешнем состоянии. Может быть, тебе лучше было потерять где-то какие-то деньги, но сохранить свою, так сказать, независимость от каких-то вот таких уж совсем базитических общественных структур.
0: Ну, все правильно. Я работал арт-директором журнала «Пентхаус», где я и делал коллажи. И работал для литовского журнала «Ева», работал еще для двух журналов французского, немецкого. Но это коллажи делаются как опыт, они просто делаются быстрее. И как бы это не жалко, то, что уничтожается потом или выбрасывается, или остается в таком скромном варианте. Так как обычно я работаю маслом. Ну, с коллажами я, в общем, закончил. Сейчас, если я что-то и даю, то предлагаю, у меня есть свыше 400-500 слайдов, и всегда находится тот слайд, который с моей картины удовлетворяет ту тему, затронутую этим журналом.
2: Поэтому... Так сейчас, наверное, не только с коллажами покончено, но и с журналом с этим-то, с Пентхаузом. Да,
0: да, журнал закончился.
2: Русский, да-да-да, его издавали армяне.
0: Грузины.
2: Ну, по-моему, эти и другие, да. И вот и у них, может быть, в связи с какой-то войной в Абхазии, не знаю с чем, закончились деньги. Вот. А просто Ник стал директором Пентхауза. Опять же, вот мы иногда тоже занимаемся, ну, скажем так, не меценатством, но связи нашей программы иногда используем с целью.
1: Ты имеешь в виду вот программу «Монмаранси»?
2: Нет, программу «Пресс-экспресс».
1: А просто наша программа, да, тоже, вот... она занимается деятельностью меценатской достаточно серьезно.
2: Да, и вот мы тогда были меценатами, и как раз вот свели вот этих грузинов с Ником, и они предложили ему стать арт-директором Пентхауза.
0: Да.
1: Ну, тебе жалко, что это сейчас прикольно, хотя жалко у пчелки. Ну что же, композиция.
0: Да. Малолетний.

Летнюю дочь какому-то ублюдку на целую ночь. Она меняет свою дочь и остатки души на бутылку вина и какие-то гроши. Девочка молчит, она не знает, что зачем. Все расскажет мать, где, когда и с кем. Дочь отправит в постель, клиенту скажет налей. И дешевую куклу в магазине купит ей. Розовый банк, золотая коса, тонкие руки и пустые глаза. Улыбки нет на лице, она зажата в зубах. В голове нет ничего, кроме понятия страх. Не плачет, не смеется, ничего не говорит. Она о чем-то, о своем, постоянно молчит. И что будет потом, она не может знать. В этой жизни за нее все решает мать.

0: о будущем, его просто нет. А понятие это определяет клиент, который будет или пьян, или очень жесток, или трахнет ее, просто завод и глоток. Она привыкла к матери, к лицу ее слома. Она не знает даже, что можно жить по-другому. И лишь только одним словом я могу ее назвать. И в этом нет ее вины, малолетняя, блядь.
1: Жестокое время! Жестокий народ! И даже непонятно, кто кого ед... И непонятно мне откуда в людях эта грязь. И почему в них возникает криминальная страсть. Ребенок умирает в свои 10 лет. И даже матери родной, да не ее дело.

квартире старый диван. Рядом на полу лежит разбитый стакан. Грязные окна, покосившийся шкаф. Это место предназначено для маленьких забав, для маленьких забав и великой доски, остающейся после всей этой суеты. И никто не знает, сколько было пролито слез. Ведь никто не принимает 10

наверное, будет в жизни что-то лучше, чем теперь. Но первым я скидону ударом старую дверь. И снова счет деньгам, и снова жесткая кровать. И снова веселиться будет пьяная мать. Девочка уснет со старой кухней руках, с двумя дорожками от слез на обоих щеках. Она забудет весь кошмар всего на несколько часов и может даже улыбнется от увиденных снов. Утром все исчезнет, как вечерний туман, и опять чужие деньги мать положит в карман. Девочка молчит, она не знает, что зачем. Все расскажет мать.

0: это, блядь.
1: В гостях у нас художник Никос Сафронов и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны приходом Никоса в нашу студию. Если у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, то звоните по номеру 203-19-22, мы вас с радостью выслушаем. И я позволю себе поднять телефонную, понимаете ли, трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Вы знаете, извините меня, вы, вернее, я попала не к вам. Мне нужно было с 2 до 3.
1: Угу. А, я понял, спасибо. Нет, просто у нас раньше при программе Монморанси работал пункт приема стеклотары. Как раз вот в это время. Но сейчас он прикрылся, и
3: хорошо.
1: То есть, как бы женщина еще не знает это. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
4: И не менее уважаемый Никос и Лили. Вот, Никос, все-таки вопрос, наверное, к вам, потому что я как бы видел ваши картины, и мне кажется, что это очень существенный противовес вот нашей действительности, которая призвана, на мой взгляд, не выявлять в человеке какие-то либо таланты, а напротив, подавлять их. И вот я хотел бы в связи с этим задать вам вопрос, но сначала прочитать твое стихотворение, ну, потому что вопрос непосредственно связан с ним. Вот, я, то есть, уверяю, что это вызвало определенные эмоции, то есть, и, если, конечно, позволит Александр, потому
1: да,
4: он как бы
1: да.
4: Главный.
1: Переходите к делу.
4: Можно, да? Ага. Называется «Картина детства». Мне не забыть картину детства, я был не против и не за, когда сосед по малолетству котенку выколол глаза. Он ржавый, маминой булавкой глазные яблоки порвал. «Смотри!» — орал он злобной шавкой, а я от ужаса стонал. Оскал котенка, крик нелепый, он до сих пор во мне живет. И голос грозный и свирепый, заткни свой бесполезный рот. Нет, я не струсил, я был в шоке, когда беспомощный зверек своими лапками задрыгал, упав на полосатый бок. Его нелепые движения в моей душе родили спазм. Кровавый круг вокруг котенка создал естественный оргазм. Я заметил очень явно, лицо соседа словно мел, а за спиною у садиста стоял обычный изувер. Я убежал оттуда, правда, я до сих пор еще бегу. Жизнь в проявлении безумия, любовь к заклятому врагу. Пускай у каждого случались события дней совсем иных, ведь впереди еще усталость и смерть знакомых и родных. Вот, и в связи с этим мне хотелось бы задать такой вопрос. Он вообще-то простой, но меня очень интересует, особенно, что об этом скажет вот Николас. Вот что, на ваш взгляд, больше тревожит сознание ребенка, его рассудок? Обиды взрослых или же обиды своих сверстников?
1: Спасибо.
3: Ну, хороший вопрос и вообще очень приятные стихи. Во всяком случае, они такие близкие моей живописи. И вот
1: извини, что я перебиваю. Чем-то напомнило вот это «Мальчик с красным глазом и разорванным лицом». Почему-то.
3: Да.
1: Такая она вот, ну, в хорошем смысле неприятная картина вообще.
3: Да, в хорошем смысле.
1: Да, такая.
3: Хорошо. Нет, ну, вопрос, в общем-то, хороший тоже, наверное, по поводу, что неприятнее ребенку по поводу оскорбления его сверстников или его родителей, или в смысле взрослых. Я думаю, все-таки, наверное, взрослых, потому что взрослые как-то не понимают, а со своими он всегда может разобраться, со сверстниками он может где-то там попытаться им доказать, а взрослые, если они закрывают какой-то барьер, и у них как бы вот эта стена, они не могут пробить ее. И если взрослые могут опуститься в детство вот, и понять ребенка, тогда ему проще будет на них обижаться, он может по-дружески с ним выяснить эти отношения. Ну вот у меня такое вот родилось сейчас.
1: Может быть, еще тут, знаешь, что играет роль? Как бы, опять же, так вернемся к самому началу нашей программы. Вот этот кыш. Ведь кыш, он еще не просто как бы вырывается у мамы как вот защита от того, что ребенок понимает ее мысли и видит далеко вперед ее. Вот, но еще это является как бы таким как бы уведомлением, дескать, я авторитет. Вот взрослый человек, человек большого роста, да, и как бы уже явно не ребенок, он авторитет. То есть всегда приучают типа уважать старых людей, уважать пожилых. Я ничего не хочу сказать плохого, кого-то обидеть, а может это старый там и пожилой человек там грудничку в подворотнях там рвет и ловит, понимаешь, там ловит и рвет. То есть нельзя как бы делать вот из взрослых людей для ребенка идол, это уже такое унижение, да, Лили?
0: Нет, но дело в том, что взрослые бывают тоже разные, и, например, к взрослым можно отнести и родителей, и папу с мамой. А вот некоторые дети делятся с мамами, вот особенно девочки это любят, какими-то своими секретами. А потом получается, что мамы, как подружки, все эти секреты выслушивают, а потом в какой-то определенный момент, когда больнее всего, начинают это все припоминать. То есть вот бывают еще такие обиды. То есть тут дело не в понимании или непонимании. Тут вот бывают такие...
3: Дело не в большом уме, как говорится, мама, родителей.
1: Да. Я тоже только хотел сказать, что, знаешь, мама дура просто.
3: Да, это не психологически вообще такая мама не должна иметь
0: детей.
3: Нет,
0: почему? Это бывает сплошь и рядом. Во всяком случае, почти со всеми моими подружками так было.
3: Ну, это мама у них страдает, в общем, на одно место.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
5: А у меня тут два вопроса. Во-первых, кто исполняет песню про город Эн, прозвучал недавно.
1: Угу. Вы сразу задавайте вопрос, а потом мы на все ответим.
5: Да. Вот. И вопрос к вашему гостю.
3: Никас. Том, да. Томас, Донат.
5: Какое имя?
3: Литовская. Моя мама литовка была, поэтому у меня литовская.
5: В начале программы заявлял, что он художник календарный. И, так сказать, известен только в определенных узких, так сказать, кругах. В то же время мы тут узнали, что у него и выставки постоянно бывают. И принц Уэльский, значит, открывает их. Причем было бы интересно узнать, в каком он жанре рисует. И когда можно будет посмотреть его творчество в Москве в ближайшее время.
1: Ну, спасибо.
3: Спасибо, да. Вы знаете, сейчас выходит альбом издательства «Парус», выпускает «Золотой мой альбом», так называется «Золотой альбом». Он будет 50 тысяч экземпляров, первый тираж, и его, в общем-то, каждый может купить, в силу того, что большой тираж, он будет не очень дорогим, и каждый может позволить, там будет все, что я считал наиболее интересным дать в этот альбом. А потом, конечно, я время от времени даю интервью по телевидению, где обычно иллюстрирую все картинами, и следующая у меня выставка сейчас была в Академии искусств, будет, наверное, в Третьяковской или в Пушкинском музее, я бы тоже хотел в каком-то более солидном, конечно, месте. Вот, я обещал каждый год делать здесь выставки. Обычно я выставлялся только на Западе, но не всегда было удачно, но, во всяком случае, сейчас уже это солиднее и как бы красивее. Вот сейчас красивее сейчас вышло. В Турции была выставка очень хорошая. Президент страны открывал, и наши послы были, и, в общем, огромное количество людей, и большая, конечно, реклама. Этот банк, Япи-банк такой, турецкий второй банк, он сделал большую рекламу. И на рекламу как раз люди шли, и был большой колоссальный успех, как мавзолей Ленина в добрые времена. Вот такая была очередь большая, и я доволен.
1: Ну и почти такая же очередь была, как сейчас вот здесь у нас под окнами на Новом Арбате, потому что те наши уважаемые радиослушатели, кто внимательно слушал анонс сегодняшней программы, пришли заранее, многие с биноклями. И сейчас наблюдают вот в окне 11 этажа, Никас выставляет самолично, показывает им картину прямо сквозь стекло. То есть они стоят и видит это, причем Лили подсвечивает фонариком, так что, уважаемые, вы просто невнимательно слушали. И к песне я вернусь. Песню исполнял Майк Науменко и группа «Зоопарк». Замечательный коллектив музыкантов. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Никас, вы не подскажете мне, я вот слышал, что существует такой способ письма, как «белым по белому». Вот что это такое?
3: Белым по белому.
1: Спасибо.
3: Я когда-то учился в училище на втором курсе и приехал в родной город. Я жил в Ульяновск, и со своим другом мы зашли к одной девушке. Она сказала, я тоже разбираюсь в искусстве. Вот, например, я знаю такую помпезную живопись, я слова такого не знал. И я растерялся. Она говорит, да нет, твой друг не художник, он обманывает. Он даже не знает, что такое помпезная живопись. Такой живописи вообще не существует. Но белые по белому, я думаю, это, наверное, какая-нибудь такая объемная композиции, то есть красками делаешь такой какой-то объем, и видно фактуру. Вот она на фактуре. Я пока вот другого не знаю.
1: Объясню. А может быть, это еще вот лепка гипсовых скульптур?
0: Нет, это как обои, знаете, такие бывают. Там тоже белое на белом, да, и там вот что-то такое наляпано. Но я думаю, что, в принципе, юноша, наверное, он перепутал красное на черное.
3: Нет, ну, может быть, и есть такое белое на белом. Сейчас столько выпускает. Каждый художник, он создает некую свою концепцию и объясняет это как начало. Я однажды был в Италии на выставке одного художника, и это было как бы чистый холст. Они трое даже изобрели такую живопись. Как бы без масла на холстах забиваются гвозди с той стороны и с этой стороны. Получаются такие выпуклости, ну, в разных совершенно формах. И там была маленькая работка, и я подумал, она стоит $50, может, 100. Я спросил, сколько вот эта работа стоит. Мне сказали, ну, это самый дешевый, $35,000. Я говорю, а сколько же большая? Мне говорят, ну, это там $380,000-$400,000. Ну, таких бы я набил гвоздей просто миллион в день, таких холстов. А вот три человека, они... Ну, я посмотрел перечень, где они выставлялись, и оказалось, что это просто от количества их выставок. Они подняли цену, и один музей там купит, второй музей. Но они играют там... теннис с богатыми людьми, их покупают, и они хорошо живут, три человека. Вот такая живопись тоже существует.
1: Ты знаешь, одно время мы здесь, прям вот в коридоре «Эхо Москвы», вот где и ты проходил сегодня, сделали выставку родинок. То есть художником была природа, и люди с огромным количеством родинок стояли тут нагишом, было посещение, то есть официальная презентация от «Эхо Москвы», приезжали и члены правительства разных, все тут проходили и смотрели. Как ты считаешь, вот ведь природа, создавая человека, она как бы дает ему в награду и как бы рисует массу там его достоинств, это мозг, это не только внешний вид. Вот какое место ты относишь родинкам? Ведь на самом деле это такая вещь, такая часть человеческого тела, которая вроде бы незаметна, и они как-то и не говорят, боятся только их содрать. А представь себе теперь человека вообще без родинок, это же рыба какая-то.
3: Ну, вот скажу три сразу ситуации. Первое то, что император в Японии, в Китае мог выбрать девушку, которой нет родинок вовсе. Тогда она имела право даже из бедной семьи, могла стать женой императора. Вот там было обязательное условие. Даже не так маленькая ножка, что тоже очень ценилось, а именно вот без родинок. Это первое. Второе. Я служил в армии, и у нас в части был парень, у которого на шее была родинка. И был смотр, проходил генерал, и воротничок у него был расстегнут. Он сказал, почему воротничок расстегнут? И капитан говорит, ну, у него родинка, она ему натирает, и он, так сказать, расстегивается. Он сказал, убрать. На следующий день ее убрали, и через пару месяцев парень просто умер. Поэтому с родинками тоже опасно шутить. Вот, лучше, чтобы их, конечно, не было, или была, как у Мерлин Монро, одна родинка, и то придуманная. Это красиво.
1: Это мушка, по-моему, называется.
3: Мушка.
1: Следующий телефонный звонок 203-19-22. У нас в гостях Никос Сафронов, художник, и Лилия Вьюгина. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот я немножко удивлен предыдущим слушателям, который у нас хотел напугать глазками у кошки. Ведь когда не хочется платить алименты, то глазки и ядик, отрава будут уже у дитяти. И что самое интересное, на дитяти скажут, что он сам отравился. Но у меня к вам такой вопрос. Вы знаете, вот вы сказали очень такую потрясающую историю, что молодой человек увидел свою тещу на газовой плите, она там на горшке сидела, и он удивился. Ведь... сколько уже было вот случаев на земле, когда неожиданно человек начинает в сельской местности, темный человек начинает говорить старофранцузским языком. Такое бывает. И, а тут получается немножко другое. Здесь получается гений искусства.
8: гений видового искусства, и он это не смог определить. Вот почему молодые люди не в состоянии сразу определить, что это гениально, что это бешеные деньги.
9: Это такой перформанс называется.
8: Выставлять можно.
9: Спасибо за звонок. Ну, действительно, не распознал перформанс героя анекдота.
3: Человек молодец, действительно, он сразу понял, человек от искусства, да. Даже если он не занимается им впрямую. Спасибо вам.
9: Ну что же, музыкальная пауза.
3: Да, пожалуйста, с удовольствием.
9: 203-19-22, телефон нашей студии, и ваши вопросы к Никосу Сафронову и Лилии Югиной. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
10: Доброй ночи, уважаемый Никос и Лилия. Знаете, что я хочу вас подать с такой идеей, Никос? Вы нуждаетесь в мастерской, у вас в квартире этот самый условие хотите улучшить. Тем более, если вы это заявление заберете, вам появится шанс, чтобы сохранить его для следующих поколений ваших. А больше цену потом будет иметь. А вот обратиться, принц Аулас, он очень любит свою жену. И очень любит хлопать по заднице, и может быть нарисуете ему эту картину, и у него будет, а он заплатит бешеные деньги, если Жириновского дорит такие дорогие часы, почему вам не заплатит?
9: Спасибо вам за звонок.
3: Политика, спасибо вам за вопросы или предложения. Дело в том, что вот ото всех я слышу вокруг Бронислав, мне кажется, у него там должна быть очередь на мою выставку, там шли как мавзолей, а тут, наверное, должно быть просто несколько городов вокруг окружить. Все хотят к Брониславу. Хотя претендент такой был, и ему подарили мой альбом австрийский, и он, в общем, в курсе. Я не знаю, насколько он заинтересовался этим. Вот, но мой один друг, он путешественник, вот, он там в Амазонке, он выходит в пустыне, там без воды, без еды, и, в общем, они сейчас организуют такое путешествие в Африку, не в Африку, в Амазонку, каннибалом, очень такое опасное, с крокодилами там, со всеми, и, в общем, они пришли к Брониславу попросить у него денег для вот этого путешествия. Он сказал, нечего, говорит, отдыхать. В Сочи надо отдыхать, нечего за границей отдыхать. Так что вот Бронислав человек, наверное, оригинальный, и тут вопрос риторический, даст он или нет, но можно попробовать. Спасибо за предложение.
9: Ну, а вообще, вот как ты считаешь, поскольку я просто так понял из твоей вот этой тирады и звонка нашего радиослушателя, что вот этот человек на «Б», на букву, он как бы богатый очень, еще занимается политикой. Вот, а может быть, как-то найти просто какого-нибудь богатого человека вне политики, потому что я считаю, что вот даже взять, да, обращение, я слышал, 13 банкиров там к кому-то, то есть это настолько смешные 13 банкиров, что у них не хватает просто соображения сложиться и купить Зюганову тротиловый автомобиль, например, из тротила. Или из пластиковой взрывчатки. Они идут с ним на какие-то переговоры и не понимают, что если как бы он таки окажется у власти, то они станут простыми действительно бухгалтерами. Элементарно. Они не останутся банкирами. Вот. Но я считаю, что настоящий банкир, человек при нормальных деньгах, который хорошо поднялся, он вне политики всегда будет. Есть ли такие люди у нас?
3: Ну, я не думаю, что человек с деньгами может быть вне политики, потому что мы все живем в политике.
9: Так он делает политику.
3: Конечно, но если он богатый банкир, конечно, но он и в политике живет. Вообще мы все в политике, мы не можем от нее отойти, и хотели бы, если мы живем в это время, если мы не будем избирать того или другого, или наоборот, мы — это политика, все политика, и... То же самое, если у банкиров там. Потом это игра. Политика — это, в общем-то, такая большая рулетка. В нее интересно играть. И люди, которые... например, у меня была ситуация там с помощником Мавроди. Его жена приходила ко мне. Не помню его фамилию, такая армянская. И она выбрала картины, ей понравились. Но цены, конечно, у меня такие вроде бы не совсем арбатские. И она с удовольствием пришла домой и сказала, что вот она хочет купить. Он сказал, что... Больше $1000 ни одна картина в мире не стоит. Она говорит, ну ты же в рулетку проигрываешь по $20,000 в ночь. Он говорит, ну тоже рулетка, я могу и выиграть там. Так что вот у разного разный подход к живописи, вообще к искусству и ко всему.
9: А скажи, как ты думаешь, вот, например, я давно не выходил на Старый Арбат, ну, потому что боязно, и там как-то вообще в последнее время и грибы-то не растут, там каникул никаких, как говорится. Вот раньше там, в общем-то, были художники самые разные, не просто вот эти, которые рисуют карикатурки там или вывешивают какие-то картиночки, но были, на мой взгляд, весьма интересные так, какие-то персонажи. Вот куда же они все-то подевались? То есть, что же получается, как бы либо они разочаровались и куда-то свалили, либо просто их выжили вот эти конъюнктурщики?
3: Нет, мало процент такой. Всех, в общем, художников интересных на Арбате как раз удобно тем, что проходит огромное количество людей, и наверняка предложений было масса, и многие уехали за границу по контракту работать. А многие, как раз там много работают перекупщиков, просто посадили их дома, они спокойно пишут свои картины, получают процент, а перекупщики продают, перепродают. То есть художник, он ментальный, он всегда такой, как бы сенсуальный, чувственный, он может уступить, и всегда может продать и подарить просто так. Он увидит актера какого-то известного, он говорит, а я вам хочу подарить ту работу, которую он там продавал за 1000 или 2000 долларов. Он на перекупщик, он твердый человек, он спокойно продает, и художник потенциально, он понимает, что это ему удобнее и выгоднее. Вот я думаю, что это одна из причин. А потом, конечно, вот волна проходит, и появляются такие отрицательные, конечно, типажи, место, которое становится культурным, становится как бы отрицательным, когда уже все идет на продажу и нет вот этого монмартрского такого состояния, когда это люди отдыхают.
9: Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
11: Доброй ночи, Александр. Уважаемый гость. Александр.
9: Да.
11: Я очень рад за вас, что у вас появились вот эти диски на компактах.
9: Благодарю, я тоже рад.
11: Вот, и у меня такой вопрос ко всем, как бы, и гостям, и к вам, что вот, как они относятся к тому, что вот у меня ребенок, например, сейчас совсем маленький, я за него опасаюсь, что он насмотрится по телевизору всяких там клипов с садистами, а вот сейчас известных очень всяких певцов. Там имеет место все-таки.
9: Да, имеет место. И китайских мультфильмов.
11: Да, и еще вот также всяческих, ну, сейчас ведет пропаганда, ведь это открыто, таких вот сексуальных меньшинств. То есть как бы это так же естественно, как и как бы что-то там такое вот.
3: Можно я
11: повседневное.
9: Спасибо, спасибо за вопрос.
3: Ну, вот я отвечу на этот вопрос, попробую. Я думаю, что это не так страшно. Я вот в Америке, например, люди приходят с работы и спокойно включают телевизор, пьют пиво, одев шляпу, ноги на стол, и отдыхают, и наслаждаются на эти ужасы, смотрят просто сквозь пальцы и отдыхают, спокойно спят, как дети. Здесь от восприятия, насколько человек... Просто у нас все это очень серьезно принимается, понимаете, буквально, если... показывает, обязательно это должно быть отрицательным. Зависит, что мы говорили в начале еще передачи, что люди все-таки не животные, у них есть какой-то разум, и они могут сортировать одно и другое. Главное, чтобы у него в голове была какая-то золотая середина, и он мог поставить все на свои места. Если он все буквально принимает, понимаете, это, конечно, ну, плохо. У него нет ни фантазии, ничего, тогда ему место в определенных каких-то в заведениях. Вот. Я думаю, что вы воспитываете или будете воспитывать нормально, и пусть он смотрит все подряд. Один человек ставил барьер, он занимался йогой, и все вот влияние внешнее он убирал, и в один момент он не успел поставить этот блок, и в 30 лет его, на него напала какая-то вот такая ситуация внутренняя, внешняя, там, психологическая, и он умер, он не выдержал. Значит, человек постепенно должен закаляться, он, вы не можете его закрыть от всего в мире существует. Мы должны тогда огородиться, поставить колючую проволоку, не выезжать, не заезжать, никого не пускать, не впускать. Это цивилизация. Если мы разрушим слушаемся, то вместе с цивилизацией все вместе, одномоментно. Поэтому тут ничего нельзя остановить. Это прогресс.
9: И оденьте вашему ребенку наушники. Вот, так сказать, слава Никаса имеют, так сказать, какую-то правду. Там, ну, может, долю правды, не знаю, кто из вас как считает. Ну, давайте дадим целиком информацию вашему ребенку об окружающем мире. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22. Задавайте вопросы Никасу, Лиле, ну, может быть, и мне, если у вас такие вопросы имеются. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло. Что-то плохо со связью. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
12: Доброй ночи, здравствуйте. Доброй ночи, уважаемый Никас, доброй ночи. Уважаемая Лиля,
0: доброй ночи.
12: Это ваш старый радиослушатель. Мне очень приятно в очередной раз с вами разговаривать. Ну, Саша, я бы хотел вас в очередной раз поздравить.
9: Вы знаете, только, пожалуйста, прежде отодвиньте так, трубочку, да.
12: Я уже слышу, поэтому немножечко, так сказать, отойду в сторонку.
9: Да, вот так.
12: Да, вот так вам будет лучше, да?
9: Да.
12: Я бы хотел вас поздравить с выходом в свет новых компакт-дисков. Ой, опять идут наводки, да?
9: Да. Ну, вы выключите громкость в вашем приемнике.
12: Да, и, Сашенька, я думаю, так стоит сделать.
9: Да, я думаю, миленький, да, стоит.
12: Вот так, очень хорошо стало. Я бы хотел поздравить вас с выходом в свет ваших новых компакт-дисков.
9: Спасибо.
12: Я был у вас на акции состоящей.
9: Ну, это мы не будем.
12: В клубе не пить копыта.
9: Да.
12: Видел там... ваш этот повод для оптимизма.
9: Угу.
12: Кстати, сегодня в клубе ДК Горбунова я так и не смог найти компакт-диск такой.
9: А, ну вот он вышел буквально вчера, так что вот, вот на днях появится.
12: А хорошо, Саша. Я бы хотел прочитать стихотворение.
9: Ну,
12: можно?
9: Ну как, разрешим?
3: Конечно, если
12: ну,
3: это
12: Пушкина. Без матерных слов.
9: Ну давайте, давайте.
12: Ведь если у тебя вдруг трипер, ведь если у тебя вдруг спит, используй ты, дружище, обычный наш презерватив. Прекрасно. Ну, за 4 копейки.
9: Спасибо.
3: За 3 копейки, это хорошо.
9: Спасибо.
12: Не, за 4.
9: Вообще, Никас, как ты относишься вот к рекламной продукции? Я как бы считаю, что спорный вопрос о том, нужна ли реклама и как она действует. Честно говоря, мне, на меня она никак не действует, потому что я себя от нее изолирую. Но создание рекламной продукции само по себе такой же, на мой взгляд, уникальный вид искусства, как создание там какой-то песни или там картины. Вот если бы тебе предложили, например, нарисовать огромную банку какого-нибудь там напитка, как-то изобразить, ты бы смог бы подойти к этому, так сказать, именно творчески?
3: Конечно. Один известный ансамбль, я сейчас не помню его название, но типа Лед Зеппелин, он заказал, и Орхл, такой художник, он оформлял обложку диска, он рисовал там банан, и внизу подписал Орхл, то есть свою фамилию, и ни название ансамбля, ни название диска, он посчитал, что его известность намного популярнее, чем этот диск, и уже достаточно, чтобы его покупали. Я могу вспомнить такой случай, когда Пепси-Кола, нет, Кока-Кола попробовала, будучи очень известной фирмой, без рекламы продавать свою продукцию, и через месяц она потеряла в 5 раз прибыли. То есть это вот был пробный как бы момент с рекламой. Реклама необходима, и от нее никуда не денешься, и она это тоже продукт цивилизации. Хотя, если ты хочешь, я вспоминаю анекдот про неуловимого Джо, когда сын с мальчиком, с отцом, он говорит, видишь там, сынок, точку? Говорит, не вижу, подскакивает больше, ближе. Он говорит, видишь точку? Да, вижу. Говорит, это неуловимый Джо. А почему он неуловимый? Да, кому он, говорит, не нужен?
9: Ну да.
3: Кому он нужен? Так что вот это тоже вопрос вопросов, но реклама, это опять-таки как бы момент, двигатель торговли.
9: Вот ты знаешь, компания, по-моему, Pepsi Cola пустила такую утку. Естественно, конечно, что это утка. Почему? Потому что космических полетов не бывает. Не было никак космонавтов. Никто никогда не выходил в открытый космос. Это всем известно. Да. И вот НАСА все это придумала, организация, исключительно, чтобы брать бабки с налогоплательщиков. Тем не менее, они пустили такую утку, что якобы запустили банку со своей новой продукцией в космос. Вот. И мы как-то от своей программы, когда еще верили в полеты в космос, решили собрать со всех известных и чем-то замечательных людей какие-то особо дорогие им вещи, которые по представлению этих людей могут дать, так сказать, людям будущего или другим цивилизациям наиболее полное представление о своих бывших хозяевах. И, дескать, отправить все это туда, чтобы это летало вечно-вечно, бесконечно. Вот какую бы вещь ты отправил, ну, может быть, носки свои там, я не знаю, чего там. Вот если бы к тебе поступило такое предложение.
3: Да, у меня была такая история с носками. Когда одна передача, я не помню, разговор для мужчин, да, какой-то такой сюжет был, и они попросили в подарок, кто выиграет мою картину. И мы были с Юрой Лонгой, и он сказал, что Никос настолько дорогой, что он может только позволить себе носок продать. И я продал носок и купил у Лонга. Деньги мы поделили. Так что, не знаю, может быть, и носок. Но, скорее всего, я запулил бы туда какую-нибудь картину свою. Пусть мотается, вдруг какой-нибудь увидел бы. И, увидев такие бардак, склянки там, и так далее, не обозлился бы на землю, да и не послал бы тут всяких так ракет. Так сказал, вот тут еще-то замечательно летает картина. Хрен с ними, не будем на них нападать. Пусть эта земля существует. А так они решат, что весь мусор сбросили на орбиту, да, знаешь, какую-то в космос.
9: А вот мне интересно узнать от Лили. Лиля, а что бы послала бы ты? Ну, только не называй имя своей собачки.
3: Банку тушенки.
0: Нет, я просто вспомнила недавно, что газета «Комсомольская правда», думая, что она такая крутая, и в космосе ее будут читать, она на таком жестком диске решила сбросить то ли на Сатурн, то ли на Марс, не знаю. Ну, короче, вот куда они решили добросить, вот куда спутник дойдет. Вот жесткий диск именно с номером «Комсомольской правды» от такого-то числа.
3: Я думаю, носок закроет.
0: Ну, даже если... Да, ну, то есть, даже если он туда упадет, то он, наверное, сгорит в верхних слоях атмосферы. Я вообще думаю, что никто ничего посылать не должен. Все сгорит, короче.
3: Когда?
9: Вот. Ну,
3: вопрос, когда?
0: Нет, а что бы я послала, я даже не знаю. Может быть, что-нибудь из своего любимого чтива. Пусть вот вдруг кто-нибудь поднимет, например, действительно такое случится. Или что-нибудь из любимых записей. Вдруг действительно, пусть послушает.
3: Ну, от России надо самовар, конечно, забросить.
0: Да, но мне с вами просто не сравнится.
9: И набить его микроматрёшкой.
0: Вы творцы и художники, вы посылаете что-то от себя, и слава богу. А я могу так только вот вторично что-то бросить.
9: Ну что же, слушаем музыку.

0: И напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас Никос Сафронов и Лилия Вьюгина. Вы можете пообщаться с ними, позвонив по телефону 203-19-22 и задать им какие-то интересующие вас вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я пользуюсь терминологией вашей программы «Новый русский». Угу. Звоню по сотовому, падла, что-то он вот контачит плохо. Вопросы такие. Собственно, интересует вот меня лично, да? Вот как вы художник, почем ваша работа? Типа почем по деньгам, в смысле? Конкретно, строго. Где купить? А дама ваша, с позволения, ну, может быть, она не ваша. Ну, чисто вот как и что и где с ней лично. И трубку не кладите, возможно, впоследствии беседы будут еще вопросы, потому что, сами понимаете, цены капают.
2: Хорошо, спасибо, спасибо.
1: Не-не-не-не.
0: Нет, я вас не вывожу, не вывожу, да.
1: Центы.
3: Ну, ответить.
1: Это американская денежная единица, если вы не в курсе.
3: Не, понятно, да. Но Лиля моя хорошая знакомая, мой друг. Вот, так что она сама уже захочет дать.
1: Она не в центах.
3: А в центах, понятно, да, нет, ну, деловой человек, я понимаю.

0: Это, наверное, я знаю такой уже как анекдот, а может, это и правда, может, это даже были вы по поводу в Швейцарии, когда ставили машину, там занимали деньги на процент.
1: Чтобы была платная стоянка детская.
0: Да, вот, ты помнишь этот анекдот?
1: Да.
0: Хороший такой анекдот, но так что центы надо считать. Ну а картины это вопрос риторический. В общем, я обычно продаю через своих знакомых или за рубежом. Я здесь мало продаю, обычно я.
2: Простите, за каким рубежом?
0: Италии, в галереях в
2: А вы
0: Милане.
2: считаете это рубеж?
0: Ну, не рубеж, но во всяком случае это не космос. А и в Англии. А здесь обычно только через близких друзей. Поэтому, к
2: А вот
0: сожалению.
2: Англия какое место? Просто вы понимаете, у меня в
0: Лондон.
2: Шотландии хаос.
0: Лондон.
2: Да.
0: Ну, я так,
2: Южнее, да.
0: телефон как-то это не очень. Я обычно телефона не даю,
2: Нет,
0: поэтому.
2: мне не нужен телефон, просто мы, может быть, встретимся с вами в Лондоне.
0: Ну, наверное. Я там
2: Нет,
0: всем.
2: меня просто интересует порядок цен, понимаете, поскольку я вот сейчас, собственно, звоню-то из Йошкар-Олы.
0: Ну, вы оставьте свой телефон, я вам позвоню, и если вы не боитесь в прямом эфире дать телефон, я вам позвоню, или моя помощница, мой секретарь вам.
2: Меня интересует именно, чтобы я вам позвонил. Вы понимаете, просто сейчас жизнь такая, что номер свой давать это.
0: Ну,
2: Это равносильно тому, что выбрать шаг кума.
0: тогда аналогично, я могу вам то же самое сказать.
1: Ну что же, спасибо.
2: Не, одну минуточку, и просто меня интересует еще в свете ответа, поскольку он не полный, вот относительно шага К. Собственно, с чем вы ассоциируете 2К?
1: Ну, спасибо вам. Спасибо.
3: Ну, наверное, с Кельвином Кляйном, да?
1: А кто такой Шаг?
0: Шаг? Ну, может быть, он перепутал с Шагалом?
3: Нет, он не перепутал ничего.
0: Мы
3: Он
0: теперь будем
3: Шаг,
0: расшифровывать
3: он
0: его.
3: Шаг с кумом перепутал.
1: Я знаю, есть
3: Шаг
1: рахат
3: с кумом.
1: кулум, такое блюдо.
0: Ну, наверное, это то же самое.
1: Нет, что-то я не понимаю.
3: Нет, просто этот кум недавно был на эхе, как раз в эфире «Эхо Москвы», и вот, видимо, новый русский он запомнил.
1: Кстати, я тоже все собираюсь зайти как-нибудь на эту станцию, а то что-то постоянно мимо прохожу, но никак не захожу. Жалко, что вы, так сказать, не договорились.
0: Ну, жалко, может быть, и потенциальный покупатель, может быть, даже купил бы. Но
1: Расскажи,
0: есть
1: вот,
0: в эфире есть разные ситуации, где можно отдельно позвонить и найти телефон, это не так сложно, тем более мне нечего здесь особенно
3: да у тебя и брать-то
0: бояться,
3: нечего, в
0: да, кроме картины, они как бы невыгодно.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что он как бы у тебя продаются картины через друзей. На мой взгляд, по моему личному опыту, который, в общем-то, небольшой, но тем не менее яркий, так сказать, дружба и деньги всегда должны идти порознь, потому что, как правило, там, где начинаются деньги, очень быстро кончается дружба. Вот, просто возьмут на тебя и наварят круто твои же друзья, и ты им потом, может быть, ничего и не скажешь, но отношения уже так подгажены.
0: Да нет, я наоборот сообщаю всегда, что я даю процент независимо от уровня дружбы, насколько она даже близка. Если человек отказывается, то я ему дарю обычно какую-то работу, свою картину. И всегда все довольны, и я не оставляю это без внимания, поэтому тут все решается обоюдно.
3: Просто Ник, когда дарит картины, я знаю, он всегда деньги за рамочку просит.
0: За рамочки, да, иногда беру рамочки.
3: Потому что они у него очень дорогие.
1: Не, ну рамочки на
3: он
1: самом деле.
3: Они сделаны на заказ гробовых дел мастером Безюнчуком.
0: Да.
1: Хороший, кстати, очень человек, несмотря на то, что уже старенький весьма, но тем не менее очень рукавоточная, рукоточная и саблю востр. А действительно ведь вот как ты относишься к этому, к обраблению картины? Ведь необходимость, от нее никуда не денешься. И с другой стороны, это что-то такое совсем, знаешь, из серии, ну, приземленного, ну, какого-то вот нужно ее заключить в эту рамку, и все, никуда не денешься. Значит, ты вынужден как-то вот приземляться резко куда-то.
0: Ну, силу того как раз, что картины, они метафорные, то есть назовем их сюрреализм или авангард, они требуют там обрамления, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на картине. Тогда он как бы принципиально смотрит на картину и пытается понять именно ее. А когда она без рамочки, она рассеивает, и она становится неким фоном. Как вот эти газеты, если их поставить вот на стене в рамочку, они будут по-другому смотреться, нежели чем они вот смотрятся так. Это, ну, главное, чтобы рамочка была грамотная. Многие подбирают под свои обои там, или под дерево, под их там какую-то мебель. Ну, можно сочетать и то, и другое, но для меня рамочка — это важный аспект. И часто иногда, ну, сейчас уже нет, но раньше я подбирал под рамочку сюжет и картину. То есть рамочка давила, так давала.
1: А скажи, есть сейчас такое новомодное, как бы, ну, не то что увлечение, оно там достаточно серьезное в интеллектуальном плане, я считаю, это CD-ромы, так называемые. Ты можешь взять, заснять свои картины на батагамовский формат и в цифровом виде закинуть их на, так, на обычный CD-ROM, на компакт-диск, и с тем, чтобы люди на дисплеях своих компьютеров разглядывали эти твои картины в мельчайших подробностях, с моментами, с какими-то там типа с укрупненными планами, с краткой историей этих картин. И тебе не приходила идея сделать так?
0: Да, было такое предложение сделать на компакт-диске, и вопрос стоял о введении в диск, касался какой-то определенной суммы, и я бы хотел, чтобы ее взял какой-нибудь банк на себя, а не я лично там тратил это 25, или зависит от решаемой способности, насколько она четкая, от 25 до 100 долларов, и там от 5 до 25 и выше, но мне это не очень выгодно, у меня огромное количество слайдов, и это надо потратить, ну, там, долларов, наверное, 5, 10 тысяч, 15 тысяч долларов просто только введение. И какие-то необходимые для выставок западных, чтобы посылать туда, я хочу так и сделать. Но все, вот я надеюсь, что кто-то... Вот сейчас под книгу это делают, и обещали мне подарить такой как раз компакт-диск. Они будут именно с диска расшифровывать, они отправляют в Финляндию. У меня выходит в Швейцарии эксклюзивный альбом. Очень редкий, он будет аукционный, такой для самых известных людей часть, и часть будет продаваться на аукционах, и часть, и вот альбом золотой, который выходит в Финляндии или в Австрии, это издательство «Парус». Вот, я думаю, что они мне подарят такой диск.
1: Музыка.
0: Музыка.
1: Без четырех минут уже как час, в смысле, ну, неважно, что я сейчас сказал. Дело в том, что все хорошее рано или поздно заканчивается, подошла к концу и наша встреча с Никосом Сафроновым, с Лилией Вьюгиной, но это только как бы на сегодня. Я думаю, что практически все гости, которые приходят к нам в программу, они являются уже почетными автоматически гостями нашей программы, и любому из них открыта сюда дверь всегда. Как я красиво сказал, надо попросить референтов, чтобы записали это где-нибудь. И я надеюсь, что мы еще неоднократно увидимся здесь, в этой студии, поговорим о том, о сём, о жизни. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, посетил нашу радиостанцию, и тебя, Лили, за то, что ты привела к нам такого интересного человека.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
3: До свидания всем.
1: До свидания.
0: Спокойного утра.
4: Эхо Москвы.

остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы? Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку? Неизвестные нам жидкости и выделения организма? Как легко и просто выйти замуж и наоборот? Как с трудом развестись? Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще? В ком находится стрелец и близнецы? И многое другое в программе «Поршень».

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, мои родные. Сегодня случилось 31 марта. Год сегодня для тех, кто только что очнулся от каких-то длительных аномальных состояний организма. 1996. Сегодня 168 выпуск нашей программы. И я, так сказать, сделаю вам анонс того, что будет сегодня ночью у нас происходить. Сегодня у нас много гостей. И в первом часе у нас очень такой, я бы сказал, именитый гость. Это Головчин Игорь Алексеевич, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Федоровича Светланова. Мы будем говорить о том, что мы все как бы видим по телевизору, может быть, видим, приходя в консерваторию, и даже вот покупаем на компакт-дисках, но тем не менее не знаем, что за всем этим стоит. И вообще поговорим о дирижерской работе и так сказать, деятельности самого Игоря Алексеевича. Затем будет получасовая такая музыкальная, как бы музыкальный блок, дабы я смог выйти там, разгрузить, как всегда, это, вы знаете, нам вменено в обязанности. После этого в студии появится замечательный Дмитрий Синецкий со своими поэтическими, прозаическими интерлюдиями. А затем приедет еще один гость, пока я вам не буду говорить, кто это, дабы сделать вам сюрприз. Вот, собственно, и все. Периодически мы будем с вами общаться по телефону 203-19-22. Если опять, так сказать, наша Прохор будет нормально выполнять все свои функции.

0: Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Я рад приветствовать вас в нашей студии. И сразу хочу, так сказать, задать тон нашей беседе такой. Дело в том, что аудитория, которая слушает программу «Монморанси», в принципе, аудитория молодежная. Ну, это люди, как правило, до 30 лет, вот такой возрастной ценз. Мы недавно проводили совершенно недавно социологический опрос и пришли к этому выводу. И люди, кстати, достаточно восприимчивы к любым музыкальным направлениям. И я думаю, что им будет интересно узнать о вашей деятельности и вообще о классической музыке, так сказать, из уст профессионала. Но интерес этот, сразу я должен оговориться, он будет несколько, может быть, такой, знаете, наивно-детский. Дескать, как это так бывает? Ну, поскольку, сами понимаете, область все-таки неизведанная.
1: Добрый вечер. Спасибо вам за приглашение. Добрый вечер все, кто нас сейчас слушает. Ну, вообще, вот к этой теме приходится довольно часто возвращаться. И среди молодежи обычно бытует такое мнение, что ну вот, мне не нравится классическая музыка. Или обычно, когда спрашивают о том, ходят ли люди на симфонические программы, концерты, в наши концертные залы, обычно отвечают, да вот мы не знаем, да вот мне что-то не очень понятно, о чем это. Ну вот в таком аспекте. Вот. И тогда затевается интересная беседа, потому что вот я обычно в таких случаях задаю ответный вопрос. Я спрашиваю, скажите, как можно, например, сказать, нравится вам книга или не нравится, если вы ее не читали ни разу? Вот. И попутно спрашиваю, были когда-нибудь на концерте? Нет, говорит, не была или не был. Я говорю, а как же не нравится?
0: А вы знаете, кстати, мне кажется, что огромную лепту вот, так сказать, в формирование вкуса внесло обычное радио. То есть радио, вот тот брехунец, который висит на кухне. Наверняка вы знаете, и я это помню, хотя я его не слушаю, это именно вот это радио, этот кухонный брехунец, что по нему очень любили в свое время передавать концерты классической музыки. А сами понимаете, через такой динамичек, который размером с глаз удивленного милиционера, мимо которого проехали и даже не остановились на свисток, очень сложно передать вот тот звуковой диапазон, потому что, конечно, вживую воспринимается это все гораздо, гораздо сильнее.
1: Да, безусловно, вы правы. Но здесь есть еще одно интересное обстоятельство. Вот в коммунистический период нашей страны, как сегодня принято называть, стагнации, классическую музыку почему-то давали в очень странном ракурсе. Вот как кто-нибудь умирал, уходил из жизни, как правило, из больших людей, вот так тут же вспоминали на радио, на телевидении, что есть Чайковский, есть Рахманинов, Бетховен, Шопен и так далее. Как только все нормально, так, как вы говорите, по брехунцу идет целый день какой-то веселый, бодренький марш или что-нибудь в этом духе. И, может быть, это тоже не способствовало правильному восприятию классической музыки, потому что все-таки я, в общем-то, еще тоже достаточно молодой человек, и я не могу сказать, например, что я только в своей жизни воспринимаю классическую музыку и никогда больше никакую другую не слушаю. Да нет, конечно. В жизни каждого человека есть дни или периоды, недели, или даже время в течение одного дня, когда хочется послушать, например, Бетховена, или наоборот хочется послушать Элтона Джона там, или еще что-нибудь, когда вечером при притушенном свете, и ты пришел с работы уставший, и понимаешь, ну, совсем не хочется, может быть, слушать Стравинского.
0: А простите, вот вы сейчас сказали с работы, то есть все-таки, вот, скажем так, дирижерская деятельность — это работа. Вот я просто всегда удивляюсь, я вот побывал на вашем концерте в Большом зале консерватории, когда вот была как раз эта бетховенская программа, вы играли. И, честно говоря, по себе, я парень, вы видите, слабенький такой, я об бы, наверное, не смог вот так вот, ну, просто махать руками в течение такого долгого времени и столь ритмично. Вот это же нужно обладать серьезными физическими какими-то данными. Мне так кажется, что дирижеры должны быть такие все здоровые очень ребята. Ну, то есть вот под ударом лучше не попадать. Вот вы так сказали, с работы. То есть, или может быть, работа, это имеется в виду, как есть такое слово, я его не люблю очень, но оно существует, оттачивать. Может быть, работа для вас вот оттачивание с музыкантами каких-то вот произведений, а уже исполнение — это какой-то такой внутренний для себя такой прям вот как нирвана.
1: Ну, вы знаете, в нашей профессии, наверное, как и в других, есть будни, есть праздники. Поэтому, когда идет серия тяжелых записей, например, по 8 часов, например, 4, потом там 2-3 часа перерыв и еще 4. Или, например, когда идет тяжелая длительная подготовка в течение там, недели или 10 дней с разным количеством программ, большим количеством на гастроли или еще куда-то, то, конечно, это трудно назвать праздником, и трудно назвать каким-то таким торжественным словом. Скорее, мы это воспринимаем как работу. А вот когда оркестр выходит, и дирижер, соответственно, или солист, на концерт, вот когда уже технологическая сторона закончена, вот здесь мы начинаем воспринимать это уже не как работу, а как результат работы, как праздник и то, ради чего мы занимаемся этим в своей жизни.
0: Игорь Алексеевич, я предлагаю так непосредственно, может быть, перейти к вашей деятельности. Даже так конкретно к вашей деятельности вот в оркестре Светланова. Дело в том, что оркестр Светланова, на мой взгляд, он имеет массу заслуг, но одна из главных заслуг — это та, о которой меньше всего, может быть, думают, когда говорят вообще о заслугах оркестра. Это та заслуга, что когда наш человек обычный приезжает куда-то за границу, то к нему, может быть, относится немножко лучше только из-за того, что он является соотечественником вот этого оркестра, поскольку это уникальное достаточно культурное явление, и с этим нельзя не согласиться. Вот хотелось бы в связи с этим у вас узнать ваше мнение. Сейчас, насколько я так знаю, в некоторых средствах массовой информации появляются такие достаточно резкие, может быть, критические заметки и мнения по поводу вот именно деятельности оркестра. Как бы вы могли прокомментировать вот эти дела? То есть я как-то постараюсь передать основную мысль. Основная мысль такая, что все как бы разваливается, все там рушится, все крушится, все уже не так, как было, основы подорваны. Вот это основные мысли.
1: Угу. Ну, здесь ситуация, в общем-то, совершенно ясная и определенная. Дело в том, что симфонический оркестр, как, собственно, любой большой коллектив, как футбольная команда, я не знаю, как какой-то театр, там любой другой большой коллектив, является как бы минимальной схемой нашей большой страны. Когда в стране все в порядке, когда идет нормальная жизнь, когда нет инфляции, когда человек уверен в завтрашнем дне, когда зарплаты не задерживают, когда, так сказать, ну, когда все нормально, тогда и в коллективе все нормально. Люди выходят на работу, они знают, что они выполнят свою работу, за это они получат свои деньги, на эти деньги они пойдут, купят то, что им надо, и у них будет, так сказать, в семье покой и порядок. Вот. Но то, что происходит сейчас у нас в стране, ни для кого не секрет, и все понимают, что при этой сложнейшей, так сказать, перестройке всей нашей социальной жизни, конечно, все эти процессы, они как бы в миниатюре задействованы во всех коллективах, в том числе и нашим оркестром. Поэтому как бы я воспринимаю ваш вопрос не как к оркестру Светланова, что у нас что-то разваливается, а у других, наоборот, все только выстраивается заново.
0: Так нет, наоборот,
1: как даже... всем коллективам, да, относящимся к искусству.
0: То, что обращает внимание в основном на оркестр под управлением Светланова, это, в общем-то, говорит о том, что все-таки какой-то уровень есть, потому что на примере других...
1: Я понимаю, что вы имеете в виду, потому что, как бы говорят, уж даже если у Светланова возникают проблемы, уж что тогда говорить о других? С этой точки зрения понятно, потому что действительно госоркестр под управлением Георгия Федоровича действительно всегда принадлежал к элите наших музыкальных коллективов и вообще, наверное, к элите, по крайней мере, 15 оркестров лучших мира. И поэтому, конечно, был, в принципе, порядок. Вот. И все те проблемы, которые сегодня обрушились на страну, они, конечно, не могут ни касаться и не задевать артистов оркестра и даже самого Евгения Федоровича, потому что он является частью коллектива. И поэтому, отвечая теперь на вторую, так сказать, половину вашего вопроса, вот, я здесь вижу выход только в, так сказать, в улучшении экономической ситуации в стране, в принципе, в стабилизации политической структуры и, как следствию этого, в стабилизации и экономической базы нашего оркестра. Потому что все упирается сегодня в экономическую базу, а все-таки а не в творческую. Я поясню вам, почему. Потому что с творческой точки зрения здесь очень много, новое время принесло очень много хорошего, много интересного. И, например, если в старое время было, ну, там, 3-4 оркестра и 3-4 там, главных дирижера, народных артистов Советского Союза, и уже все остальные претенденты, они, так сказать, не могли являться претендентами на эти посты.
0: То есть такая своего рода коррупция такая,
1: ну,
0: легкая.
1: Не то чтобы коррупция, как-то это все получалось само собой, как в политбюро было, ну, так да, вроде да, как да. И у нас тоже, понимаете? И приходилось нашим коллегам до старости сидеть и ничего практически не делать. До 50, до 55, пока нельзя было конкретно чем-то заняться. Вот. То есть новое время в какой-то степени принесло много интересного. Сейчас молодые люди могут раскрыться значительно раньше, если у них есть что сказать, если они умеют хорошо работать, делать свое дело. Возможностей общество представляет гораздо больше. И я не знаю, касается ли это только меня, я надеюсь, что нет, но, по крайней мере, у меня вот появилась возможность работать в Государственном академическом симфоническом оркестре, и также у меня есть возможность сотрудничать и с другими коллективами, я также сотрудничаю.
0: Кстати, это вот очень большая, серьезная тема для вот нашего разговора, это вот, вот эти отношения внутри вот этого мира, к которому вы принадлежите, потому что для многих наших радиослушателей покажется странным, как это так, вот вроде бы оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, а вот дирижер, вот Головчин Игорь Алексеевич. Как это вообще возможно? Вот, получается, два как бы лидера в одном коллективе. Как это уживается? Вот,
1: совсем так. Дело в том, что в принципе в любом оркестре, в крупном оркестре мира всегда несколько дирижеров. Это у нас привыкли вот, в старый период, что был один кто-то. Угу. И больше никого не подпускали никогда к оркестру, не давали возможности с ним работать, как только там один концерт в год там буквально можно было только получить. А в любом оркестре мира всегда несколько дирижеров. Шеф всегда один. Он и у нас один. Шеф есть шеф. Это наш Евгений Федорович. А я, так сказать, выполняю просто те поручения, которые он мне дает по подготовке программ, по подготовке записей, либо по выучиванию новых, так сказать, разминанию новых программ, которые оркестр никогда не играл, на каком-то определенном подготовительном, я бы сказал, этапе.
0: А вот недавно по телевизору показывали такой фильм, фильм про певца, который вот недавно к нам приезжал, Стинг, может быть, вы знаете. Uh-huh. И, собственно, там прозвучала такая фраза у менеджера Стинга. Ну, там интервью было, типа, и там, типа, как вот, дескать, у вас распределяются гонорары. Он типа назвал там не то, что сумму конкретную, а типа сказал какие-то проценты. И такая у него фраза промелькнула. Вы, говорит, поймите, что люди ходят на концерты Стинга, а не на концерты его музыкантов. Вот скажите, на классические концерты, вот даже конкретно на концерты вот вашего оркестра, люди ходят на дирижера, или люди ходят на оркестр? Как вот это определиться?
1: Дело в том, что эта проблема, я думаю, правильнее ее решить двояко. С одной стороны, конечно, имя дирижера имеет очень большое значение, потому что, безусловно, от дирижера очень много зависит, весь подготовительный период и сам концерт, сама форма концерта. С другой стороны, авторитет коллектива тоже имеет большое значение. То есть, если, скажем, в очень известном, именитом оркестре выходит дирижировать молодой дирижер, то как бы имя оркестра влияет
0: на его, уже
1: на его уровень, как бы. То есть он как бы подтверждает, что этому человеку доверяют работать с таким коллективом. И наоборот, если имя дирижера имеет всемирную славу, то в этом случае, конечно, приходит на дирижера. Ну, то есть вот выбирайте. Каждый конкретный концерт, он может иметь разные процентные соотношения.
0: Понятно. А вот те записи, которые мы сейчас слушаем, я так понял, что это, в общем-то, ваши сугубо детище. Не могли бы вы так вкратце рассказать, но вообще вот в мире популярной музыки, эстрадной музыки, это называется сольные проекты. Вот немножечко о ваших сольных проектах. И еще хотелось бы узнать, как все-таки, опять же, не дает мне покоя этот вопрос, как смотрит сам вот Евгений Федорович Светланов на то, что как-то параллельно люди еще делают какое-то творчество. И нет ли вот между вами, вы же наверняка общаетесь там по телефону, как-то созваниваетесь, никогда он вам не говорил там типа такую фразу: «Игорь, ну ты слишком много вот тратишь времени на свои собственные проекты. Займись оркестром». Вот такие какие-то разговоры не происходят ли?
1: Вы знаете, нет, в таком варианте и вот в такой форме, да, никогда. Евгений Федорович в этом смысле очень демократичный человек, и он, к счастью, всегда, когда есть возможность, планирует мою самостоятельную работу и даже помогает мне в этом. Ну, например, если мы едем на гастроли куда-то там в Америку, я не знаю, или там куда-то в Германию, там в Японию, там другие страны. Если есть возможность запланировать какие-то концерты для меня, он всегда это делает. И практически мы даже на гастролях дирижируем одни программы. То есть нет такой дискриминации, например, эта программа принадлежит только Светланову, а вот это только Головчину. Такого у нас нет. Оркестр везет общие программы. В каком-то городе просто их дирижирует Евгений Федорович, в каком-то городе дирижирую я. И, к счастью, помимо вот чисто технологической работы, которую я выполняю в оркестре, я обязан ее выполнять, потому что это моя непосредственная работа. К счастью, Евгений Федорович оставляет время мне для того, чтобы я имел возможность и что-то записать, вот то, что вы назвали персональным проектом, да. Сделать какие-то записи или сыграть какие-то концерты. Конечно, мы с ним оговариваем, или я сам, или директор предлагает какие-то там программы. Оговариваем время, месяц, там, чтобы это было удобно ему, чтобы это было удобно оркестру и мне, чтобы, так сказать, просто это технологически свести. Но он никогда не возражал против моих пожеланий каких-то и по программам, и по записям. И поэтому в этом смысле мне очень повезло, что я работаю с этим дирижером, потому что я знаю, что в других оркестрах молодым дирижерам и вторым дирижерам, которые работают с другими главными дирижерами, этого не позволяет.
0: То есть все-таки так под колпаком.
1: Да, совершенно верно. То есть сам главный дирижер все дирижирует, сам программы, либо приглашают просто со стороны разовых дирижеров, а вот, кстати, своим дирижерам не помогает.
0: Ну что же, давайте послушаем композицию. Вот вы вкратце, может быть, прокомментируете, что мы сейчас будем слушать.
1: Да, сейчас, наверное, может быть, мы бы послушали Стравинского симфонию в трех частях. Вот это как раз один из моих персональных проектов, который удалось осуществить 2 года назад на совместно российско-американскую фирму. Как она называется-то у нас? Русский диск, по-моему, да, так, Russian Disc.
0: Известная фирма.
1: Да, и это хорошо тем, что диски вышли уже в Америке, а вот в этом году они выйдут и здесь, в России. А там очень интересные были у нас записи, и симфония Глиера, Илья Муромец, и Рубинштейна, в юбилейный год несколько симфоний. И вот, в частности, вот один из дисков, это вот Стравинский симфония в трех частях, который...
0: Кстати, извините, что перебиваю, бытует такой мнение, видимо, основанное на каких-то, может быть, личных переживаниях и впечатлениях у очень большого количества людей, в том числе вот моих друзей, что музыка ваша Стравинского, она является очень таким сильным, в хорошем смысле, таким сексуальным, обладает каким-то зарядом. Это, как говорят, носит возбуждающий характер. Вот просто я так что-то вспомнил об этом. Нет ли у вас какого-то комментария на эту тему?
1: Вы знаете,
0: я сам никогда
1: не ощущал в музыке Стравинского никакой сексуальности. Вот. Но вообще это дело сугубо индивидуальное.
0: Послушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Светланова. И речь у нас идет о классической музыке и, может быть, немножко об отношениях вот среди музыкантов, играющих такую музыку. Скажите, пожалуйста, вот... В принципе, музыкальный любой коллектив, как вы правильно сказали, это такая модель своего рода государства. Вот, где все как бы граждане, да? Значит, эти граждане покупают продукты в одних и тех же магазинах и вообще живут какой-то такой жизнью все-таки, ну, достаточно общей, как вы правильно сказали. В среде музыкантов, играющих, опять же, современную музыку, эстрадную, очень, так сказать, часто так бывает, что это не только музыкальный коллектив, но еще и своя компания, то есть где все там отмечают какие-то и праздники совместные, еще что-то, и знают там досконально друг о друге все, и о семьях друг друга. Понятное дело, что вот все-таки оркестр насчитывает там около 120 вообще музыкантов и людей иных профессий, и все это очень сложно как-то поддерживать такие уж совсем какие-то близкие отношения, но тем не менее, есть ли какие-то, так сказать, точки соприкосновения внутри оркестра, вот чисто бытовые? Ну, предположим, возможен ли такой вариант, что, скажем, у арфистки, предположим, ломается арфа, ну, не дай бог, конечно, ну, вдруг, да, вот, человек так вот, ну, попал, что называется. Реален ли такой вариант, что все музыканты собрались, сказали, давайте, типа, скинемся и купим новый инструмент? Это я утрирован, но тем не менее, вот среди каких-то эстрадных музыкантов это вполне, насколько я знаю, бывает, если на гастролях у кого-то увели там инструмент какой-то, то, в общем-то, бывает, какие-то перекручивают, что-то делают. Uh-huh. Вот как отношения на таком уровне?
1: Ну, вы знаете, прежде всего я должен сказать, что в нашем оркестре работает легендарная, великая арфистка современности. Это Надежда Толстая. Это действительно личность, это действительно эпоха целая. Начинала она еще в оркестре Мравинского в Питере давно. Это было даже не знаю сколько лет назад. И вот уже многие десятилетия она сотрудничает с Евгением Федоровичем. И у этой арфистки арфа никогда не ломается. Mm-hmm. Вот у нее всегда все в порядке. Но, тем не менее, если такие вещи случаются, какой-то инструмент ломается, то, ну, скорее, это, наверное, все-таки дело не музыкантов сбрасываться друг друга на инструменты. А раньше этим занималось государство, которое помогало материально, а сейчас в новых условиях этим занимается дирекция, которая, в общем-то, в какой-то степени подменяет функции государства, что ли. Я даже не знаю, как это сказать, потому что это действительно так. Потому что если раньше директор оркестра практически ничем не занимался, кроме заседания там на партийном собрании или профбюро, и распределяя деньги, которые сыпались с неба, то сейчас директор оркестра...
0: Приходится крутиться.
1: Ему приходится, да, он должен быть и директором, и менеджером, и всеми другими качествами обладать, и агентом, вы понимаете, и в то же время успевать общаться с музыкантами, искать деньги, спонсоров и так далее. То есть этим, в общем, сейчас занимается у нас дирекция.
0: Я помню такие времена, очень грустные, но тем не менее они были. Опять же, я все вот немножко так в сравнении хочу все познавать. Опять же, если говорить о музыке современной, популярной, эстрадной, рок-музыке. Вот были такие времена, когда, скажем, набирался состав музыкантов по наличию у них инструментов. Ну, вот так, типа, например, да ты что, у него же там бас-гитара и банес, например. Ну, вот его надо взять, а у этого там обычный какой-то ирис, не будем брать. Вот, это я к тому хочу подвести. Вот, предположим, все-таки, если случается какая-то неприятность у кого-то с инструментом, и, скажем, директор, вот, ну, не получилось там как-то что-то не сошлись концы с концами финансовые, есть ли у этого человека реальная возможность вылететь из коллектива?
1: Ну,
0: вот не на чем играть.
1: Понимаете, в крупных оркестрах этой проблемы нет. Знаете почему? Ну, почти там, скажем, она решена на 90 там, с чем-то процентов, потому что, как правило, все-таки у крупных коллективов есть какие-то финансовые возможности, раз. Во-вторых, крупные настоящие коллективы – это коллективы с многолетней историей, многодесятилетней истории. И они, так сказать, как бы уже накопили достаточно инструментов в своем резерве. И у многих музыкантов по несколько инструментов. Просто по несколько. Например, у нас вот в оркестре, например, есть обычная флейта у солиста, есть золотая флейта, понимаете? Точно так же, как, например, у трубачей там, или у алтарнистов. Есть разные инструменты в зависимости от того, ну, какое соло лучше играть на трубе или на корнете, например. Ну и кларнеты, естественно, и фаготы, я думаю, что тоже также, наверное, у них по несколько инструментов. А вот в среднем, в средних класса и уровня оркестрах эта проблема, к сожалению, осталась. Потому что если не хватает денег на то, чтобы купить инструменты, тогда при приглашении музыкантов дирекция смотрит, у кого свой инструмент, да, тогда он пользуется как бы преимуществом. А у кого нет своего, тому труднее попасть на работу. Вот, и поэтому сейчас даже студенты, я знаю, многие, как только появляется возможность заработать какие-то деньги, они покупают себе инструменты, не надеясь больше на дирекцию или на Бога.
0: Игорь Алексеевич, вот, собственно, существует такое понятие, как саунд, звук. Вот мне кажется, что добиться хорошего, качественного звучания вообще симфонического целого оркестра, это искусство вообще несопоставимое вот там с записью какой-то эстрадной программы, вообще ни в какую. То есть я уж не говорю о том, чтобы качественно записать оркестр, вот, но и о том, чтобы он качественно звучал на сцене. Вот, опять же, многие, кто был на концертах в консерватории, они, может быть, не особо обращают внимание на то, как расположены музыканты на сцене и почему это так происходит, почему вот звук именно такой, да? Вот, это действительно какая-то тонкая и хитрая схема. Вот у вас лично есть какая-то своя схема рассадки музыкантов на сцене или какая-то существует классическая схема? И еще, вот если вы, скажем, считаете, что вот у кого-то там что-то как-то звучит немножко не так, не по нотам, я имею в виду, а по чисто по звуку какому-то извлечению. Вот вы корректируете готовую программу посредством удаления этого человека персонального или доводите, вот, так сказать, его звукоизвлечение до какого-то такого нужного вам уровня. Как это все вообще происходит? Ну, целый оркестр. То есть люди, я знаю, вот там в пятером-то, в шестером играют что-то, и у них все разваливается, сыпется, и не получается ничего. А тут целый оркестр на сцене. Люди должны синхронно все это делать. Как это, хотя бы вот вкратце такую схему, как происходит?
1: Ну, что касается акустики, то, конечно, классические симфонические или камерные оркестры действительно принципиальным образом отличаются от эстрадных коллективов, потому что вся эстрадная музыка подзвучивается, а симфоническая музыка не подзвучивается. Ну, собственно, можно, конечно, ее подзвучить, но это очень плохо звучит. Поэтому лучше использовать естественное акустическое звучание. Ну, что касается рассадки оркестров, вы знаете, это, наверное, скорее всего, зависит от залов. Разные залы обладают разными акустическими возможностями.
0: А кто вот оценивает это? То есть это должен дирижер оценить?
1: Понимаете, я имею в виду сейчас не то, что в каждом зале мы меняем посадку оркестра. Нет, я имею в виду базу оркестра, вот в котором оркестр проводит все свое основное репетиционное и концертное время. И знает этот зал до тонкостей. И вот с этой точки зрения, как бы, в процессе нескольких лет вырабатывается оптимальная рассадка оркестра.
0: То есть, в принципе, число вот, как бы залов, по которым оркестр гастролирует, и уж тем более здесь, да, в принципе, ограничено очень.
1: Ограничено, конечно.
0: То есть уже известно.
1: Да, в общем-то, основных посадок их, может быть, 3-4. И то это не принципиальное какое-то уж такое разграничение, а некоторые группы варьируются. Там главным образом либо скрипачи сидят вместе, рядом первые и вторые, а виолончели, альты с другой стороны, либо первые скрипки и вторые сидят в разных концах сцены. И тогда другие группы подстраиваются к ним. Вот главным образом это принципиальное отличие. И где сидит медь? Либо прямо по дирижеру, либо боковая посадка с правого фланга или с левого, и звук идет наискосок. Как бы. Вот принципиальные, так сказать, отличия. Но что касается нашей посадки, я знаю, что вот я в то время еще не работал в госоркестре. Раньше в госоркестре скрипачи сидели вместе, первые и вторые. Вот. А после гастролей в Ленинград, лет это было, по-моему, 8, 9, 10, может быть, назад, в зале Ленинградской филармонии Евгений Федорович попробовал посадить оркестр так, как сидел оркестр у Муравинского. И ему очень понравилось это звучание. И принцип, так сказать, чтобы медь дула не впрямую,
0: ну да, вот, чтобы
1: в зал,
0: было немножко панорамно.
1: Да,
0: такой,
1: а чтобы немножечко рассеивалось звучание медных, не было бы таким грубым. Особенно учитывая манеру русских оркестров передувать, главным образом, форсировать звучание медных.
0: Как пожарники.
1: Ну, иногда как пожарники, иногда это просто мощное громкое звучание, это все, кстати, индивидуально. Но, в принципе, и в традициях государственного симфонического оркестра, и русских вообще оркестров очень мощная игра меди. Поэтому вот Евгений Федорович предпочел такой боковой вариант. Что касается скрипачей, это вопрос очень интересный, потому что скрипачам самим очень неудобно играть, потому что если последний, там, шестой пульт, первый скрипок и слева, а последний шестой пульт вторых скрипок справа, они находятся, я так не могу так сразу сказать, сколько. Если на глаз, это метров 20, такой, да? Наверное, друг от друга, они, конечно же, не могут себя слышать.
0: А то есть, это получается вот эта
1: и не очень удобно
0: групповая
1: совместная
0: игра, сложно.
1: Да, очень сложно добиться в некоторых местах совместности технологической.
0: А бывает тут у вас так, что вы, например, вот собрали целиком оркестр, происходит репетиция какого-то произведения, вы слышите, что струнная группа, ну, опять, пусть там никто не обижается, просто для примера, да, лажает. Вы, типа, им говорите, вот все свободны, а вы остаетесь, сидите здесь, и вот давайте доводите до совершенства. Бывает такое, ну, как бы оставить после уроков.
1: Ну, вы знаете, в профессиональных оркестрах и в оркестрах, как вам сказать, с хорошими традициями, дирижеру, как правило, не приходится говорить таких вещей музыкантам. Ну, за редчайшим, может быть, исключением, если что-то уж совсем из ряда вон выходящее. Как правило, концертмейстеры групп сами в момент игры засекают все места, которые нужно со своей группой пройти. Mm-hmm. И сами находят потом с группой время, когда они это место доучивают. Сейчас ли в перерыве, или после они остаются, или завтра пораньше приходят. И, так сказать, каждая группа, как бы концертмейстер в ответе за свою группу, и он сам занимается регулировкой вот этих технологических проблем.
0: Дирижер, такая совершенная игрок, достаточно система, собственно.
1: Это, да, и это правильно, потому что это не унижает достоинство музыкантов, а наоборот повышает в глазах

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: И в Москве случился час ночи. Кстати, не забудьте подкрутить вентиля на часах ровно в 2 в сторону увеличения. В 2 часа настанет 3. Я бы рассказал прибаутку насчет вот всех этих переводов стрелок, но просто чувствую себя не в силах говорить такое в нашем

0: эфире. В гостях у нас Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Федоровича Светланова. И речь у нас идет о классической музыке. И так мы закончили предыдущий час, мне кажется, интересной такой темой, темой записей, записей классической музыки. Не стоит, наверное, как бы говорить, что это процесс гораздо более сложный, нежели запись какого-то коллектива, опять же, эстрадного. Вот, тем не менее, появляется сейчас все большее количество компакт-дисков с записью различных совершенно классических коллективов. Скажите, Игорь Алексеевич, вот участие вас как дирижера в этих записях ограничивается только дирижерской работы, или вы потом, в момент, когда окончательный происходит ремастеринг или там сведение записи, если это пишется на многоканальную технику, вы тоже участвуете? Потому что я просто знаю, что, как правило, музыканты, которые занимаются другими жанрами в музыке, они, в общем-то, очень любят сами сесть и проконтролировать весь процесс сведения. Не только запись, но и весь процесс сведения от начала до конца. Вы же, как дирижер, должны, видимо, видеть и представлять конечный продукт прямо вот до малейших каких-то тонкостей. Как это происходит?
1: Ну, вы знаете, действительно, эта тема очень важная сегодня в записи. И практически эта область сейчас так бурно и быстро, внезапно, неожиданно для всех быстро развилась и продолжает также стремительно идти вперед, что за ней пока что не может угнаться ни техника, ни человек тем более. То есть, если еще буквально 40 лет назад, а это вообще не срок, мы слушали эти шепелявые пластинки на граммофонах, патефонах и черти на чем еще, где кроме шипа порой и услышать-то ничего нельзя было. И тем не менее исполнители гордились, что они оставили свои голоса там, или свои трактовки для потомков. И слава богу, что это осталось действительно в целом ряде случаев, ну как, например, с выдающимися музыкантами, певцами прошлого, и с дирижерами, и пианистами, там, с тем же Шаляпиным или Сафроницким, иначе мы бы вообще не Рахманиновым.
0: Кстати, им достаточно серьезно, согласитесь, повезло. То есть вот людям, которые, может быть, были там до них, буквально, может быть, лет 5 до них, у них вот этой возможности нет, так они остались только на нотах.
1: Совершенно верно, верно, конечно. А так, по крайней мере, есть возможность послушать хоть и несовершенного, но Каруза, там, или пусть несовершенную в техническом смысле запись, но все-таки интерпретацию там Тосканини или Фуртвенглера, или каких-то вот титанов прошлого. И вот, и тем не менее, уже 20 лет назад, когда появилась цифра и пошли пластинки, вся музыка практически началась переписываться заново. Но еще на пластинке тогда. Сейчас же, вот прошло еще 20 лет, вся музыка теперь помешана на компакт-дисках. Все вроде переписывается на компакт-диски, но еще не переписалась даже какая-то, я не знаю, сотая часть, наверное, как уже вот практически все уже на Западе переходит на мини-компакт-диски со своей технологией. И со своими аппаратами уже
0: новые. То есть мини-диски.
1: Мини-диски, да. Тут же уже лазерные, тут же уже видеодиски.
0: А скажите, ведь остается же какая-то мастер-лента, то есть ведь можно тиражировать ее на любом, собственно, носителе. Или все-таки...
1: Нет, не всегда. Дело в том, что меняется не только форма воспроизведения, а меняется еще и совершенствуется постоянно форма самой записи. Потому что
0: то, что звучало на виниле, не будет...
1: Конечно, там многоканальная, например, сейчас компьютерная система, вот, которая сегодня имеется возможность записывать там до, я не знаю, 40 с лишним чуть ли не каналов, и все это потом сводить и выстраивать, как тебе нравится. Такого же никогда в жизни даже себе представить нельзя было, что это даже сегодня ты еще воспринимаешь.
0: Как сами считаете, вот нужно ли это для классической музыки, или вот вы сторонник, скажем, все-таки такого метода более старого, когда схватывается весь объем звучания оркестра вот двумя хорошими такими микрофонами, которые пишут в линию все это для, так сказать, полного эффекта присутствия. Потому что любое сведение, вот я по себе знаю, ну, немножко этим занимаюсь, это такое же искусство, я вот не совру, я вот просто отвечаю за свои слова, это такое же искусство, не меньше, чем играть музыку и сочинять ее. От, от того, как это сведется, зависит вообще восприятие этого настолько, что... То есть это великое искусство.
1: Безусловно.
0: Вы-то, вот, вы-то сами как? Вот вы отдадите ваше детище какому-то звукорежиссеру, как говорится, на растерзание. Может, он придет там, извините, за такой вот бодуна и так сведет, что потом вы там скажете, ну что, ну как?
1: Конечно, это не моя
0: да,
1: запись.
0: Как, да. Вот, как это происходит?
1: Ну, здесь даже дело не в бодуне, может быть, у нас люди достаточно ответственные работают в нашей области, но здесь, скорее бы, я сказал, вот в чем основная проблема. Дело в том, что так как вообще профессия вот эта звукорежиссерская вообще и вся звукозапись, это еще настолько молодая область, что накоплены совсем небольшие знания и традиции пока что. Это все только-только начинается. Это вообще все... это искусство в основном это в следующем тысячелетии будет разворачиваться. А сейчас это только первые робкие шаги маленького ребенка. И поэтому нельзя на сегодняшний день сказать, какая система записи более перспективна, какая менее перспективная, какая более правильная, какая менее правильная.
0: Нет, ну а ваше личное
1: сейчас
0: мнение.
1: Сейчас все пробуют, понимаете? Вот много фирм в мире, они все пишут по-разному. Одна фирма предпочитает ставить много микрофонов, другая фирма предпочитает ставить мало микрофонов, третья фирма предпочитает писать вообще с одного микрофона. Из зала. Четвертое с микрофона с улицы, например, или еще откуда-нибудь, понимаете? Вот, ну, я шучу, конечно. Но вот настолько различные подходы, понимаете?
0: Ну, а дирижер-то, он же должен как бы, то есть, сказать, что ему нужно для записи его музыки. Вот, то есть, в принципе, как это происходит?
1: Это,
0: вот
1: разные, здесь, это здесь... разные профессии. Дирижер стремится зафиксировать свое ощущение музыки, свою, так сказать, трактовку, свое видение партитуры в смысле темпа, баланса, там, звука, в общем, все то, тембра оркестра, все то, что делается на репетиции. А звукорежиссер, у него, так сказать, немножко другой аспект восприятия. Он как бы пытается встать на место слушателя и вот как он хочет услышать. Да. И вот каждый звукорежиссер мыслит по-своему. Вот один, например, считает, что слушатель, который сидит в кресле, в наушниках или просто перед колонками, должен воспринимать симфонический оркестр так же, как бы он сидел в концертном зале. То есть на первом плане скрипки, значит, скрипки должны быть на первом плане. На втором плане духовики, значит, духовики должны быть на втором плане. На третьем плане там медь, значит, медь должна быть на третьем. То есть восприятие, в принципе, должно быть таковое. И тогда звукорежиссер...
0: А вы согласны с этим?
1: Сейчас поговорим об этом позже. Вот. И звукорежиссер выстраивает свои микшера вот эти вот на пульте таким образом, что записывает это таким, вот таким макаром. Если дирижер, который потом приходит слушать, ему это не нравится, например, что может сделать дирижер, если он категорически вот возражает против такого звучания или против такого принципа воспроизведения оркестра на звучании на компакт-диске.
0: Но только пульт не переворачивает, конечно.
1: Нет, пульт не перевернешь, да, никак. Либо надо заменить звукорежиссера, потому что все работают в своей манере. Просто этот звукорежиссер работает так. Либо заменить фирму, понимаете? А если фирма делает заказ вам на запись, как вы можете заменить фирму? Она тогда не заплатит вам деньги, а другая фирма, например, вас не устраивает по финансовым аспектам. Угу. И тогда в этом случае дирижер вынужден мириться и полагаться на то, что звукорежиссер сделает это качественно, хорошо, но в своей, так сказать, как бы не близкой там дирижеру манере.
0: А вот мы сейчас слушали записи, которые как бы были вами сделаны, но я имею в виду в смысле художественном, а не техническом. Вот не было ли у вас таких моментов, что как бы результат целиком отличался от ожидаемого, ну, в ту или иную сторону. То есть, у нас же бывает так, что, например, приходишь прослушать готовую уже запись твою сведенную и, типа, слышишь, что это на порядок лучше, чем вообще себе представлял. Вот, бывает, что хуже. Вот как-то, как у вас с этим, ваши личные впечатления?
1: Да, да, так бывает, к сожалению, бывает. Очень много зависит от качества студии или концертного зала, в котором идет запись. Один и тот же оркестр в разных студиях и в разных залах с разной акустикой, с хорошей и плохой, звучит совершенно по-разному. Поэтому если хорошая студия, то богатство красок оркестра раскрывается максимально. И тембрально тогда музыканты могут играть свободно, не напрягаясь. Понимаете, флейта не надо давать больше, чем звучит инструмент. Трубе не надо форсировать, скрипачам не надо давить, понимаете, потому что звук летит, что называется, в зал. Вот. И тогда оркестр звучит, конечно, прекрасно. И часто даже лучше, чем ты предполагаешь. И бывали случаи, вот у меня, я думаю, что не только у меня, и у других дирижеров, когда получалось и наоборот. Вот как раз запись, которую мы слушали перед новостями, это самая первая запись, которую мне довелось в своей жизни сделать. Это записывала немецкая фирма в Польше. Мы писали две симфонии Рахманинова. Мне очень хотелось вот начать свой этот путь с Рахманинова, записывающей. Вот вторая симфония, к сожалению, мне, должен сказать честно, не удалась. И качество оркестра было неудовлетворительным. И я как бы приехал уже и сделать уже ничего не мог. Вот я, просто меня уверили, что это будет очень хорошо.
0: А получилось.
1: Я поверил. Да. Приехал. Оказалось, что хоть они играли ее раньше, но это, может быть, для них это и хорошо, но для русского человека и для нашего, так сказать, для наших критериев это нехорошо. Кроме того, когда я стал записывать симфонию, я пришел слушать в первый раз. Мне не очень понравилось, как звукорежиссер, нас, вот как это у них называется, ambience, что ли, вот этот объем звука. У него он более конкретный, микрофоны стояли ближе, и было хорошо слышно в отдельности некоторых скрипачей, и недостаточно сливалось звучание. Кстати, там еще и зал не очень подходящий был для этой цели. И вот это принципиальное для меня неудовлетворенность, она была настолько сильной, что я ему категорически сказал, что я дальше уже записывать не буду, потому что это не удовлетворительное звучание струнной группы. Изначально он сказал, почему? Я сказал, потому что слишком близко стоят микрофоны и недостаточно общего вот этого звучания массы струнных.
0: То есть так получилось, что эта запись и не увидела свет, или потом все-таки...
1: Нет, мы, так сказать, раз у нас разошлись мнения со звукорежиссером, с немцем, хотя он прекрасный парень, и у меня с ним прекрасные отношения, но вот, может быть, это установка фирмы, может быть, это его личный почерк. Тем не менее, мы стали звонить на фирму. И суть конфликта изложили президенту фирмы. И тогда, когда мы пояснили, что на каких мы стоим позициях, президент фирмы принял мой план. И Харальд, так сказать, звукоинженер, с которым я работал, он поменял это, несколько микрофонов, и звучание струнных изменилось.
0: То есть это как раз тот случай, когда вот дирижер еще выступил и как бы своего рода в роли саунд-продюсера, что называется.
1: Да, да, вы знаете, ну, здесь некоторые дирижеры предпочитают, вообще исполнители, певцы, пианисты предпочитают просто спеть, сыграть и уйти.
0: Ну, правильно.
1: А дальше пусть там звукорежиссер там делает свое дело. Есть наоборот, люди, которые предпочитают прийти, отслушать материал, самому выбрать фрагменты со своей точки зрения, которые по всем параметрам, не только с точки зрения звукорежиссера, но еще и с художественной точки зрения. И с дирижерской точки зрения, потому что мы видим все по-разному эти фрагменты, которые мы записываем, которые подлежат склейке. И я лично предпочитаю отслушивать материал сам и помогать человеку, который монтирует пленку, потому что многие вещи просто мне слышнее. Хотя это требует большого количества работы. Но зато я гарантирован, когда выходит диск, от каких-то неприятностей, от каких-то киксов, от каких-то промахов, от каких-то вещей, не тех нот там или еще чего-то.
0: Ну, то есть при выходе компакта контролируется диск целиком.
1: Да, а вы знаете, бывает подчас и так, что звукорежиссер пропускает. Mm-hmm. Даже на крупных фирмах. Вот у нас в госоркестре тоже были такие случаи. Даже крупные фирмы, такие как BMJ, звукорежиссер пропускает киксы. То есть
0: ну, просто
1: ты вообще непонятно, как такая крупная фирма евроамериканская может держать такого звукорежиссера.
0: Небрежность такая площадь.
1: Ну, конечно, это же нонсенс. Если кикс должен был быть исправлен тут же на записи, либо должен был быть дубль, это значит, что он его не услышал, либо забыл записать, а потом, когда уже оркестр уехал,
0: уже
1: он стал монтировать,
0: и
1: он был вынужден выпускать с киксом, понимаете?
0: Игорь Алексеевич, вот практикуется ли в симфоническом оркестре такое вообще явление или метод работы, как репетиционная запись для музыкантов? Ну, вот происходит там репетиция оркестра, можно ведь ее там как-то записать, там вот есть ли в оркестре музыканты, которые, скажем, приносят с собой просто магнитофон, ставят его в зале, записывают, слушают звучание оркестра в целом и конкретно свое звучание, и как-то дома там что-то думают. Или как бы это не практикуется? Ну, по-моему, метод-то хороший такой.
1: Это в домашних целях вы, очевидно,
0: имеете. Да, конечно,
1: виду,
0: конечно.
1: Да?
0: Конечно,
1: потому что в коммерческих, конечно, нельзя.
0: Понятно,
1: сейчас все права уже раскуплены настолько, что шага нельзя ступить.
0: А как? А если я, например, в консерваторию пронесу, запишу там с двух микрофонов?
1: Если у вас профессионал, например, стоит там какой-нибудь такая видео, или, то есть, или какой-то профессиональный микрофон в центре зала, вам не разрешат без
0: предварительной оплаты. Насчет бытовой, вот чисто бытового применения, то есть делается, да?
1: Конечно, конечно. Музыканты часто проверяют себя, потому что ощущение в момент концерта и от музыки, и ощущение, когда слушаешь ее уже после концерта, совершенно разные. Это совершенно нормальное явление, потому что в момент концерта пульс быстрее,
0: и воспринимаешь
1: ты все, соответственно,
0: острее тоже.
1: Даже
0: техничнее, то есть в смысле следишь.
1: Да, то есть момент концерта, когда кажется медленно, то на самом деле это хорошо. А когда кажется, что хорошо, то на самом деле это окажется быстрее потом.
0: Такие происходят изменения.
1: Да, потому что пульс успокаивается, и человек уже нормально начинает воспринимать. И уровень моря понижается, и сразу видно, что... Поэтому очень полезно работать с бытовой техникой и проверять себя, свои ощущения.
0: А скажите, вот, собственно, мы слушаем записи, которые были вами сделаны. Вот существует ли такое понятие в классической музыке, как сессионные музыканты? То есть, если бы вам, например, сейчас сказали, Игорь Алексеевич, вот там давайте вот запишем какое-то произведение такое сложное, которое вам нравится, очень такое серьезное, глобальное, да? А вы для этого вот составьте списочек музыкантов, пусть со всего мира, который вот с вами запишется, вот такой вот оркестр, да, типа сборный оркестр. Существует ли такое? Ну, там, конечно, им денег заплатят, еще что-то. И если бы эта система, если она вообще реальна, то вот каких бы вы музыкантов выбрали? Вот выбрали бы вы музыкантов из вот вашего оркестра? Вот под управлением Светланова, или, может быть, все-таки как-то кого-то там заменили, или совсем бы с новыми людьми записались. Все-таки такая тяга-то, она какая-то должна быть к смене. Вот. Может быть, постоянная работа в одном коллективе с одними людьми, она как-то постепенно убивает какой-то творческий момент.
1: Понимаете, дело в том, что... Что значит постоянно? Нет ничего более постоянного, чем временное у нас, да, как известно, в жизни. Вот, я под этим подразумеваю в данном случае естественную смену поколений и естественную смену музыкантов. Постоянно ничего нет в этой жизни, и поэтому кто-то, какие-то музыканты уходят на пенсию, какие-то молодые, например, исполнители приходят в оркестр, и состав оркестра же постоянно обновляется.
0: А, кстати, вот как попасть молодому музыканту, вот, который, скажем, закончил Гнесинку, ну, вот, предположим, если он закончил Гнесинку по классу скрипки, хорошо очень играет, очень энергичный, и вот у него, скажем, мечта с детства именно работать вот в этом оркестре. Какие он должен предпринять шаги, действия, как это реально? Или нужно как-то какой-то, чтобы было протеже, как-то, как это делается?
1: Вы знаете, я за другие оркестры говорить не стану, потому что я просто не информирован об этом. Наверное, в каждом коллективе какие-то свои есть особенности. А в нашем оркестре, вот под управлением Георгия Федоровича Светланова, такая система. Только конкурс.
0: На конкурс может прийти любой человек.
1: На конкурс может прийти любой человек. Другое дело, что мы не всегда конкурс объявляем такой масштабный, глобальный, городской, потому что тогда очень много приходит исполнителей, и надо сидеть
0: отбиваться
1: неделю, да, неделю слушать. И, как правило, уровень исполнителей недостаточно интересный, чтобы целую неделю тратить на конкурс. Поэтому, как правило, конкурсы, они просто... Объявляется конкурс по тем местам, где
0: заведомо есть
1: хорошие музыканты. Ну, там вешается объявление куда-то на радио, в студии, в концертные залы, там, в фойе филармонии, там, в офисах других оркестрах, если вдруг люди хотят перейти в другой коллектив.
0: А как это, кстати, расценивается? То есть получается сманивание кадров? Ну, как вот в офисе одной там фирмы повесить рекламу другой? Это жуть.
1: Ну, как вам сказать? Ну, что значит сманивать?
0: Не, ну так, прямо.
1: Понимаете, ведь можно сманивать, но не сманить. Вы можете повесить рекламу в офисе другого оркестра, а люди города будут ходить мимо.
0: Типа там...
1: И ни один человек не уйдет из оркестра, например. Понимаете? И наоборот. Можно увидеть афишу в метро где-нибудь, в подземном переходе, и побежать, когда никто не знает. Тут же сманить человека, так сказать, можно только тогда, когда он хочет, чтобы его сманили. А если он не хочет, его никогда не переманишь. Поэтому здесь, я думаю, что вопросы конкурса, они... Сегодня вообще осложняются тем, что очень много стало оркестров, и как бы даже вообще система конкурсов как бы даже себя и, ну, изжила, что ли. Если не изжила, то, по крайней мере, как-то сильно очень изменилась, видоизменилась. Потому что, ну, смотрите, если, условно говоря, было 4-5 оркестров там 15-20 лет назад, а сейчас их, скажем, 15 в 3 раза больше, то... Количество-то музыкантов за это время настолько вырасти не могло, чтобы вырасти в такое количество музыкантов. Больше того, когда открылись границы, очень много музыкантов хороших уехали.
0: Туда.
1: Да, им это не секрет ни для кого. И поэтому сегодня в Москве сложилась в этом смысле парадоксальная ситуация. Целый ряд оркестров существует только на бумаге.
0: Ага, то есть типа как трудовую книжку кинуть.
1: Да, да, одну из трудовых книг. То есть оркестр существует, даже государственный, может быть. Идет, есть смета, есть расценки, поступают деньги от министерства, деньги, значит, распределяются. Но людей в оркестре приблизительно на 20-30%. Остальные добираются на разовые концерты или записи. То есть буквально, ну, хорошо, если в оркестре добирается там 10% там, или 5%. Это нормально. Ну, он заболел несколько человек, там, или кто-то уехал по делам. Там. Но есть оркестры, которые половину музыкантов приглашают на концерты из других коллективов.
0: Понимаете? А, кстати, вот такая система, она, в принципе, так я понял, достаточно серьезно развита. То есть если вы, например, какие-то музыканты, там, серьезный вот в вашем оркестре что-то заболеют перед ответственным концертом, то есть, конечно, какой-то вариант прям весьма срочно где-то.
1: Конечно, конечно. Если заболевает музыкант, то обычно за 2-3 дня уже это известно, что он уже не может посещать репетиции. И в этом случае инспектор приглашает музыканта официально, легально на программу за определенные деньги из другого коллектива. Согласие дирекции.
0: Вот эта сыгранность, как же это все...
1: Ну, вы понимаете, одно дело пригласить солиста, который первый голос, это действительно проблема. Другое дело пригласить музыканта, например, на седьмой пульт. Одно дело пригласить человека со студенческой скамьи, который еще никогда не играл в оркестре и не знает, что это такое, который будет мешать всем вокруг в радиусе 10
0: метров. А бывало такое вообще, такие казусы? Ну, чтобы пришел какой-нибудь?
1: В нашем оркестре мы стараемся, конечно, не приглашать.
0: А вот если бы, например, к вам подошел какой-то человек, да, даже вот так вот, я вот знаю, что вы еще занимаетесь вот студенческим оркестром. Это, наверное, тяжкий труд достаточно. Это как, наверное, учить водить какого-нибудь человека на автомобиль. Он едет, ему все равно, и сам боишься. То есть знакомое такое чувство. Вот если бы, например, какой-то такой, ну, на уровне этого студенческого оркестра яркий достаточно персонаж подошел к вам и сказал: Игорь Алексеевич, миленький, пустите посидеть там вот на седьмом пульту. Я вот прям тихо-тихо буду. Я прям вот, и вот вы бы поддались? Ну, вот прям, ну, точно он бы хотел.
1: Вы понимаете, вот я действительно сейчас делаю программу со студенческим оркестром Гнесинской академии, и вот в этом оркестре студенческом, там как раз вот есть такие ситуации. То есть есть музыканты, которые очень серьезно подходят к своим обязанностям, которые занимаются очень серьезно на своем инструменте и достигли очень хороших профессиональных результатов. И эти музыканты, уже молодые еще студенты академии, они уже работают в профессиональных коллективах. Есть в Большом театре, я знаю, кто-то работает в симфоническом оркестре, в Московском государственном, кто-то работает в оркестре «Молодая Россия» и так далее. То есть эти музыканты уже занимают даже сольные места в профессиональных коллективах.
0: А как вы считаете?
1: И вот такого музыканта, если такой музыкант подойдет и попросится к нам на программу, мы, конечно, с удовольствием будем иметь его в виду, потому что это как бы исключение из правила. Вот человек с таким отношением к своей профессии и с такими результатами, это как бы исключение уже для его молодого возраста. А если, это, кстати, это студент, который несколько раз пришел, к сожалению, есть и такие, на оркестр, вообще считает, что ему это не надо, и он будет Хейфицем или Коганом, или Рихтером.
0: Или Кисином.
1: Или Кисином, да. Вот. Они все считают, что они все солисты будут, понимаете? Все залы мира уже ждут и мечтают, когда через 2-3 года они научатся, наконец, владеют своим инструментом, и их позовут туда за большие гонорары, да, на большие длительные гастроли.
0: То есть все-таки вот пафос присущ таким начинающим?
1: Ну, да, я бы сказал, что это не пафос, скорее, а какая-то, знаете, такая юношеская...
0: Незрелость.
1: Незрелость и недальновидность, да, потому что через 2-3 года, когда эйфория, пелена с глаз спадает... И они понимают, что такое, начинают понимать, что такое жизнь и что такое реальность.
0: Получается, что много упущено.
1: Много упущено, конечно. То, что они могли бы за эти 3-4 года сделать, они не сделали. И потом приходится догонять в течение долгих лет.
0: А вот ваша работа со студенческим оркестром, ну, все-таки как бы дирижер оркестра Светланова и... со студенческим оркестром. Это, наверное, для вас все-таки какая-то тяжкая необходимость, скорее, не удовольствие. Чем это вызвано? Зачем вообще вам это нужно? Ну, вот лучше бы там это время потратить, там, не знаю, на что-то более, там, ну, там, съездить на природу, там, я не знаю, еще что-то такое. Смысл?
1: Ну, да, конечно, вы правы. При нагрузке большой в оркестре Евгения Федоровича, плюс я работаю еще постоянно с Московским симфоническим оркестром в качестве гостя, дирижера, и по записям, и по концертам тоже. Конечно, это трудно уже третий оркестр, так сказать, это действительно трудно. Но он у меня просто в таком разовом как бы варианте Гнесинской академии попросила подготовить программу из сочинений Чайковского и Гершвина со студенческим оркестром. И это разовая программа. И концерт состоится 11 апреля в зале Гнесинской академии. Там будет исполняться сочинение Гершвина, вторая рапсодия для фортепиано с оркестром и вариации «I've got rhythm». Солистка у нас будет Валентина Яновна Жубинская играть Гершвина. И симфония Чайковского номер 5. И вот как бы мои педагогические обязательства, обязанности перед Академией 11 апреля уже закончатся. И останется снова время только для профессиональных коллективов.
0: А скажите, вот такое понятие, как сильная привязанность к коллективу, существует у дирижера? Ну, скажем, вот не может так быть, что вы сейчас вот поработаете с этим студенческим оркестром, ну, может, он и бестолковый оркестр, и что-то там, и так привяжетесь, что вот прямо после этого вам будет очень грустно расставаться с этими людьми. То есть, ну, может, там кто-то будет там сидеть, какое-то лицо, которое вот вам приятно было видеть, и вдруг раз, и все это кончилось. Вот такие моменты существуют в жизни дирижеров.
1: Ну, момент приятного, он всегда находится в противоречии с моментом полезным. И в данном случае, так сказать, то, что хотелось бы, не всегда моглось, как говорится. И просто физические возможности нет постоянно так работать. Это возможно только при очень большом напряжении, потому что иногда бывает даже не две репетиции, а три в день. Это можно выдержать только месяц-полтора, а потом это невозможно.
0: Да, это уже так не надо. Ну что, к музыке вернемся.
1: Да, послушаем финал 5-й симфонии Чайковского.

0: «Эхо Москвы».
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Светланова. Если у вас, уважаемые, есть какие-то вопросы к нашему гостю, то телефон 203-19-22 готов, так сказать, сослужить вам в этом благом намерении. Единственная просьба, чтобы ваши вопросы были более такие конкретно оформлены и там особо не разводить, как говорится, какие-то далекие темы, темы далекие от нашего разговора. Игорь Алексеевич, оденьте наушники, чтобы вам было слышно, что у нас там хотят спросить. Доброй ночи. Не получилось. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Меня зовут Маша. Я там передачи 4 назад звонила, тогда Пацифик вел.
1: Угу.
2: Ну вот я хочу задать вопрос вашему гостю, а потом, собственно, поговорить, ну, с вами.
1: Угу.
2: Вот,
1: ну, первое я вам обещаю, а второе, может быть, несколько позже. Ну, давайте.
2: Ну, я маленькая просто. А вот в его оркестре кто играет на арфе?
1: На арфе?
2: Да. Вьетнамец или же апостол?
1: Машенька, уже говорили.
3: Да, эта тема сегодня уже поднималась.
1: Эта тема в
3: оркестре Евгения Федоровича Светланова легендарная арфистка Надежда Николаевна Толстая.
1: Кстати, мне кажется, что вот чисто игра на арфе, как на инструменте, это все-таки такой прерогатива взрослых людей. Вот мне какой-то взрослый инструмент, да, вот тот какой-то он. Вот скажите, вот вы как человек, который в этом мире живете, вы знаете имя самой известной, но самой молодой арфистки вот в мире? Вот сколько ей лет? Ну такая, чтобы вот она была с мировым именем и арфистка. И самая молодая.
3: Ну, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я никогда этой проблемой не занимался просто.
1: Ну, значит, ее просто нет.
3: Потому что, нет, может быть, и есть. Просто арфа — это как оркестровый инструмент. Это одна группа музыкантов. Арфа как сольный инструмент — это другая группа музыкантов. Вот, поэтому я занимаюсь оркестровой практикой, а не сольной. Поэтому...
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Во-первых, большое спасибо Игорю Алексеевичу за приход к вам в Монморальсе.
1: Да.
4: Просто очень приятный вечер сегодня. Я бы хотел, может быть, немножко дурацкий вопрос Игорю Алексеевичу задать. Игорь Алексеевич, как вы воспринимаете Сашу? Потому что у меня вот сложился свой образ, я его никогда живьем не видел. Мне почему-то кажется, что он такой человек... эпохи Возрождения, вы знаете, сошедшие с картины фламандцев. В таких длинных башмаках.
1: Ну, спасибо за вопрос.
3: Вы имеете в виду, наверное, несколько такую, в хорошем смысле, старомодную манеру ведения, наверное. Вот. Но на самом деле сидит очень милый, молодой, симпатичный человек вот передо мной, постоянно улыбается и задает кучу вопросов.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло? Это какой-то непонятный совершенно звонок.
3: Это не нам.
1: Не нам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло?
5: Алло?
1: Да-да-да.
5: Вы меня слышите?
1: Да, слышим.
5: У меня к вашему гостю вопрос.
1: Задавайте.
5: Я включила не сразу, попала на эхо, на программу. Был ли разговор об учителях, Игоря?
1: Да, вот, кстати, эту тему мы не затронули.
5: И я знаю, я лично знаю, что он был любимым учеником Кирилла Кондрашина. Это случай. Кирилл Кондрашин расстался с ним, когда он уже половину пути в консерваторию вроде бы прошел. Вот как об этом, может быть, он что-нибудь расскажет. И заодно скажет, может быть, был ли он на могиле Кирилла Петровича, и где она находится в Амстердаме. Потому что моя дочь там была, не нашла ее. Вот все вопросы с пожеланиями огромных успехов.
1: Спасибо за звонок.
3: Вы знаете, да, действительно, я учился в консерватории у Кирилла Петровича Кондрашина, нашего выдающегося дирижера. И я благодарен и, может быть, даже сказать обязан, наверное, тем, что я вообще стал учиться дирижированию именно ему. Потому что, когда я поступал в консерваторию, мне было где-то 19, по-моему, еще только среднее образование, я только-только училище закончил. И тогда не брали документы на симфоническое дирижирование со средним образованием. Брали только уже с высшим, либо не полным высшим, там 2-3-4 курса. И когда я принес документы в приемную комиссию, у меня их просто не взяли. Вот. И я тогда пошел на консультацию к Кириллу Петровичу. И вот, я дирижировал, он со мной долго разговаривал. И после этого он пришел в деканат и сказал: сделайте, пожалуйста, исключение для этого молодого человека, возьмите у него документы. Если он сдаст экзамены, то я возьму его к себе в класс. Вот. Никакой протекции дальше он мне не составлял. Я экзамены сдавал сам, ходил просто с группами, с разными, писал диктанты. Ну, как все. Играл там сольфеджио или пел, я не помню, фортепиано, там что-то, история музыки. Вот. И когда я сдал все экзамены, и у меня появилась возможность, даже тогда в приемной комиссии сидели такие титаны, вообще киты нашей дирижерской профессии, как Борис Эммануилович Чайкин, дирижер Большого театра в то время, как Михаил Никитич Тириан, который хоть непосредственно дирижированием занимался не так много, но сил этому отдавал и организации, и вел кафедру очень долгие годы. И благодаря ему многие музыканты как раз и были приглашены при нем в консерваторию. Тогда Геннадий Николаевич Рождественский сидел, и Кирилл Петрович Кондрашин, и Лео Моррисович Гинзбург. Вот такая была авторитетная комиссия. И когда я сдал экзамены, они, шутя, разрешили мне выбрать себе педагога. Я написал заявление в класс Кирилл Петрович.
1: То есть так просто, это шутка у них была?
3: Ну да, шутка нескольких гениальных
1: людей.
3: А
1: вот вторая и такая более печальная все-таки часть вопроса.
3: Да, вторая, да, так получилось, что уже я был на 4-м курсе, и даже Кирилл Петрович начал меня готовить уже на конкурс. Класс Кондрашина отдали Юрию Ивановичу Симонову. Вот так я попал в класс Симонова. И закончил я консерваторию под его именем, потому что в то время нельзя было, к сожалению, ни писать, ни упоминать, ни употреблять фамилию уехавших музыкантов. Хотя, когда я был на конкурсе в Берлине, я этого не скрывал, и я так и говорил, что я учился и у Кондрашина, и у Симонова, за что потом пострадал в какой-то степени, когда приехал сюда с определенными органами.
1: То есть к вам
3: приезжали? Да, ко мне были претензии, меня несколько лет не выпускали за границу в тот злосчастный период.
1: А насчет вот могилы?
3: Вот, насчет могилы в Амстердаме, я, к сожалению, не был там на самой могиле. Я знаю, что это где-то недалеко от побережья, потому что мы были в Амстердаме, но там было так мало времени, и некому было помочь найти ее тоже, потому что сам не найдешь, если не знаешь, на каком кладбище. А в тот момент в Амстердаме не было людей, которые могли бы мне в этом помочь. Вот именно в эти два дня.
1: Понятно.
3: Я надеюсь, что в следующие разы, если мы будем в Амстердаме, мне все-таки удастся съездить.
1: Да, ну а и я думаю, что и здесь вы не в последний раз. Надеюсь, по крайней мере. И мы как бы и сообщим. Следующий телефонный звонок. Телефон 203-19-22 звонит, как говорится, Игорь Алексеевич Головчин у нас в гостях. Ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Плохой человек. Этими же губами он целует свою маму. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
0: Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, каково с вашей точки зрения искусство составления программы концерта? Как вы делите себя между искушением ввести программу такие популярные произведения, на которые заведомо публика идет, и сложные, глубокие, трудновоспринимаемые, чтобы как бы преодолевать сопротивление слушателя? Чему вы отдаете предпочтение, монографическим программам или разностильным? И у вас, как у слушателя, где пристрастие? Романтика или современные? или на Венское? Скажите, пожалуйста.
6: Спасибо.
0: Спасибо, спасибо вам.
3: Вы знаете, когда я был студентом, вся любовь к музыке вообще началась с романтики, с русской. Вот с Чайковского, Рахманинова, Скрябина. Потом, когда я стал уже студентом консерватории и, так сказать, познакомился с гораздо более серьезными пластами музыкальными, как-то все стало постепенно передвигаться в западную сторону. Ну, сначала в сторону западной же романтики. Брамс, Вагнер, Малер, Рихард Штраус там, и так далее. А в последние вот уже годы, несколько лет, я уже стал даже больше внимания уделять уже и классике. Как бы я дозрел, что ли, созрел или дозреваю.
1: А не было у вас таких идей неожиданных, или не идей, а порывов самому что-нибудь в буквальном смысле сочинить?
3: Да, ну, конечно, знаете, были. Композиторские какие-то. Ну, конечно, конечно. А вот студенческие годы, ну, я тоже сейчас этим баловался. Ну, вы знаете, композиторская профессия, я, в общем, пришел к такому выводу, что либо надо посвятить этому всю жизнь, и, кроме того, этого все равно будет недостаточно. Композитором надо быть только тогда, когда ты не можешь им не быть просто. Вот не можешь не писать музыку. Вот тогда стоит этим заниматься. И то потом история рассудит, вообще-то стоило писать эту музыку, или, не, или она будет забыта навсегда. Поэтому я, когда попробовал, я для себя сделал вывод, что это не та область, это не самая для меня лучшая область вот, применения, и я не смогу сочинить таких гениальных произведений, как мои предшественники, и что не стоит тратить время в жизни, и лучше заняться всерьез, отдаться тому делу, которое у тебя хорошо получается.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Алло, доброй ночи, уважаемые.
1: Приветствуем вас.
7: Игорь Алексеевич, у меня к вам два вопроса. Во-первых, ваше отношение к господину Спивакову, и в частности к его как бы сообщениям о том, что у него играют музыканты высочайшего уровня, потому что о своих вы что-то как-то умалчиваете. Вот, это во-первых. А второй вопрос, продаются ли в музыкальных магазинах дирижерские палочки, потому что я их там что-то никогда не видел. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Ну, дело в том, что наш оркестр с Владимиром Спиваком связывает очень тесная дружба. Несмотря на то, что, собственно, то, чем занимается Спиваков и Светланов, это две совершенно различные области. У Володи камерный состав и своя как бы епархия репертуарная. То, что они исполняют, практически наш оркестр никогда не играет. Просто по составу. И то, что исполняет оркестр большой симфонический, 120 человек, никогда не может сыграть оркестр Володи Спивакова, потому что там просто ансамбль солистов, там 20-30, я не знаю, зависит, колеблется состав, зависит от... То есть мы как бы живем в разных странах и просто находимся в дружеских отношениях. То есть Владимир Теодорович приглашает оркестр Евгения Федоровича Светланова на свой фестиваль в Кальмар уже не первый год, по-моему, раза 4 подряд, что вообще не бывало для одного коллектива. А Евгений Федорович приглашает Владимира Теодоровича дирижировать своими концертами. Вот в Большом зале консерватории уже не первый раз он дирижировал. Поэтому у нас такая дружба в хорошем смысле слова, а, в общем-то, конкуренции у нас как таковой нет, поэтому не стоит, по-моему, здесь сравнивать эти коллективы совершенно разные по репертуару, по составу и так далее.
1: И вот насчет палочек дирижерских, действительно.
3: А насчет палочек, да, как это серьезная проблема. Почему-то в нашей стране палочки дирижерские не делают вообще. Вот когда мы были студентами, тогда в консерватории в подвале был один плотник, который занимался этим как хобби. И вот он из разных сортов дерева изготовлял, мы все к нему туда вниз спускались и покупали эти палочки. Но сейчас, к сожалению, это искусство кануло, наверное, навсегда с уходом этого плотника. И я лично для себя решаю эту проблему указками. Я покупаю указки в канцелярском магазине. Вы знаете, это очень интересно. Почему? Потому что дирижерские палочки, те, которые продаются там в Японии, в Германии, они сделаны из такого дела, что случайно заденешь об пульт, и все, она тут же ломается. Да. А указочный материал очень плотный и тяжелый, и не ломается.
1: А то есть, в принципе, вот как бы эта палочка, она должна быть достаточно все-таки тяжеловесной, чтобы ощущать. Ну,
3: кому,
1: то есть,
3: или тут это кому зависит. Как нравится, да. Кто-то любит легкие, кто-то тяжелый. Вот я люблю тяжелые палки, поэтому мне это очень подходит. И не ломается. И вот она у меня уже много-много лет. Уже все палки давно переломаны, кроме одной, которая лежит как память о Кирилле Петровиче Кондрашине, который мне ее подарил после очередных гастролей. Я ей не дирижирую, она просто у меня лежит дома. А пользуюсь я вот такими хитроумными всякими способами выхожу из ситуации.
1: Ну что же, Игорь Алексеевич, я думаю, что вот на этом...
3: Вы знаете, я вспомнил, что я не очень точно ответил, не полно, вернее, ответил на предыдущий вопрос. Вот женщина звонила и спрашивала про составление программ. Я ответил на второй вопрос про Кондрашина и забыл ответить на первую половину вопроса. Вот, поэтому, чтобы быть до конца удовлетворить наших сегодняшних слушателей, я закончу свое выступление ответом на этот вопрос. Тем более, что вопрос сам по себе... стоит того, чтобы о нем поговорить. Дело в том, что составление программ вообще очень сложное, довольно и ответственное дело, потому что иногда выстроенность программы такова, что публика идет на нее сама. Вот если объявишь монографию Моцарта, то кто бы ни играл, ни пел, ни... это обязательно будет полный зал. Вот это какой-то закон. То же самое, возможно, с другими композиторами, такими известными, как там, Чайковский или кто-то еще. Вот. Что касается

0: в такие крупные, серьезные сочинения для огромного состава оркестра, увеличенного состава оркестра, Вагнер, в частности, Малер там, и так далее, то я стараюсь теперь идти по пути наибольшего сопротивления для себя, и, потому что я долгие годы не мог брать такие трудные программы. Вот. С другой стороны, правда, когда подходит время и надо начинать репетиции, всегда думаешь, господи, зачем я сам на свою голову взял такую трудную программу? Лучше взял симфонию Чайковского, лучше взял симфонию Брамса и за полторы репетиции бы ее сделал. И вот такая внутренняя борьба все время присутствует. Вот. Но зато потом, когда проходит концерт, и когда получается вот такие вот интересные программы, сложные, которые можно сделать только с высочайшего уровня коллектива, это, конечно, приносит огромное удовлетворение и в конечном итоге решает все проблемы.
1: Хотелось бы, чтобы это состояние вот оно было более таким длительным, если не сказать постоянном вообще. Спасибо вам, Игорь Алексеевич, за то, что вы нашли время и посетили нашу программу. Как я уже говорил, надеюсь, что мы еще с вами здесь встретимся в этой студии. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас был Игорь Алексеевич Головчин, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Федоровича Светланова. До свидания.
0: Большое спасибо за приглашение.
2: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: Браво!
1: И у нас в студии гость, очередной гость нашей программы, человек, которого мы пригласили сюда исключительно по вашим письмам, по вашим многочисленным просьбам. Ну и, конечно, поскольку этот человек глубоко нам симпатичен. Не только как, собственно, как именно человек по своим человеческим качествам, но и как ученый. Это действительно замечательный человек. Это профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИИ МИЛО. Здравствуйте, Вениамин Герасимович.
2: Добрый вечер.
1: Нормально вы добрались, просто я знаю, что заносы снежные сейчас на дорогах, но...
2: Вы знаете, я был весь в плену нашей предстоящей темы и даже не замечал обстановки на дорогах, не заметил, как я доехал до вас.
1: Ну что же, собственно, вы правильно, как говорится, взяли сразу быка за рога. Действительно, наша тема сегодня очень серьезная. Это тема статического электричества, то есть... Именно то, что окружает нас повсюду, и то, что иногда мы даже не способны сами оценить, ведь многие люди по своей, ну, нельзя это назвать безграмотностью, просто от недостатка информации даже не подозревают о том, что это за эффект. Они наверняка знакомы с его существованием у всех хотя бы раз в жизни, а то и раз в день происходило какое-то столкновение с эффектом статического электричества. Но немногие могли дать оценку этому явлению и уж тем более не могли прогнозировать и даже догадываться о том очень серьезном, надо сказать, влиянии, которое оказывает статика на... Статика, я имею в виду, в смысле электрических зарядов, на саму структуру человека, на не только его гемоглобин, но и, как я понял из ваших работ и публикаций, Вениамин Герасимович, на его даже иммунную и даже генную систему.
2: Да, совершенно верно. Мы можем заметить, что в этом веке с человеком произошли серьезнейшие изменения, существенно вырос его рост. По сравнению, вот, например, в любых музеях, наблюдая доспехи средневековых рыцарей, мы можем заметить, что они ростом с нашего 13-летнего подростка.
1: Да, да, кстати.
2: Хотя они славны своими подвигами, там рыцари могли перенести лошадь.

0: и через реку махать тяжелейшими двуручными мечами. Нельзя сказать, что наш современник более могуч, более как-то состоятелен, как мужчина или как женщина. Но, тем не менее, его вот размеры, антропометрические данные существенно изменились, выросли. Кроме того, в этом веке мы видим существенные изменения человеческой психологии, поведенческих стереотипов, нормы морали претерпели существенные изменения. И, конечно, нельзя сказать, что причины здесь сплошь лишь воздействие статического электричества, но ни в коем случае нельзя и пренебрегать им, потому что вот заряд, как известно, скапливается на поверхности тел, и таким вот из-за этой печальной закономерности он наиболее сильно воздействует на кору головного мозга, который отвечает за большинство наших процессов жизнедеятельности.
1: Кстати, вот, я думаю, как пример, ведь, скажем так, что статическое электричество, оно, как правило, больше распространяется, это явление, я имею в виду, в странах достаточно развитых технически. То есть, вот, если мы посмотрим, скажем, на страны передовые, как-то Россия, что не секрет, достаточно передовая страна, или там Великобритания, в общем, страны индустриальные, то именно там мы можем заметить, что человеческая, так сказать, особь достигла каких-то больших физических размеров. Ну, действительно, люди стали выше, люди стали длиннее, здоровее, при этом, может быть, несколько глупее, но это я говорю как бы художественным языком. А если мы возьмем какие-то естественные страны, ну, скажем, вот Зимбабве, где вот я знаю, недавно вы были, как раз изучали этот вопрос в странах Южной Африки, в отдаленных, то там, наоборот, так сказать, существует тенденция к уменьшению роста людей, что, в общем-то, и правильно, поскольку в связи с развитием цивилизации наблюдается серьезное уменьшение, скажем, и пищевых ресурсов, и водяных ресурсов, и поэтому, естественно, природа-матушка должна заботиться о своих детях и делать человеческий организм более энергоемким, то есть при, так сказать, минимальном поглощении пищи и воды организм должен получать как можно большую энергию. Это, в общем-то, достигается природой за счет уменьшения размеров людей. Но это там. А здесь все это пошло в несколько другом направлении.
0: Ну, вы знаете, может быть, глазами досужего обывателя скорее будут заметны именно изменения в размерах людей, но нас более тревожит изменение психологии человечества, потому что поляризация, как я уже сказал, коры головного мозга, оно ведет к упрощению реакций высшей деятельности этого мозга и к вульгаризации человеческого сознания. Вот как самый простой пример, пресловутая сексуальная революция конца 50-х, начала 60-х годов на Западе. К сожалению, до сих пор социологи находили какие угодно, от экономических до социальных корней. А основная причина, как видится уже из наших дней, на базе наших знаний, этой революции была в необычайном увлечении нейлоновым бельем. Как известно, что нейлоновая ночная рубашка, если ее снимаешь в темноте, она просто
1: искрит. И некоторые, и кстати, да, вот представительницы прекрасного пола считали, что это красиво, а на самом деле ведь, поскольку они отдавали предпочтение этому белью, то, собственно, как правило, большая часть их тушки, там, грудь и прочие части тела подвергались воздействию этого опаснейшего явления. И, кстати, уже вот сейчас мы можем проследить связь. Вот они тогда носили это белье, а сейчас их дети ходят вот такие здоровые, около там, может быть, ларьков.
0: Акселерация, да, вот да. Кроме того, увлечение мужчин нейлоновыми рубашками, кремпленовыми брюками вот вызвало к жизни поколение, у которого были притуплены нравственные категории, понятия. Ну, не то, что добра и зла, а некая вседозволенность была заложено, это не их вина, они скорее жертвы этой моды. Вот и сейчас, когда, в общем-то, состоятельные слои целиком повернулись в сторону всего натурального, за исключением вот последней моды на клеенчатые куртки, везде предпочитают хлопчатобумажные изделия, ну, известно вот, что теперь, возможно, с течением нескольких десятилетий несколько сгладится влияние вот этих двух десятков лет. Вот. Но нам остается только ждать. Будем надеяться, что это были не необратимые изменения.
1: А вот скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, как бы, я думаю, мы можем перейти несколько...
0: Да, я извиняюсь. Здесь еще было проведено исследование вот, по поводу развитых и неразвитых стран. Серьезнейшее влияние на становление личности оказали крайне популярные у нас вот с Хрущёвой буквально последние годы линолеумные полы.
1: Да.
0: Как известно, линолеум, кроме вредных испарений, да, в атмосферу, он еще и собирает огромный статический заряд, за исключением последних западных антистатических линолеумов. Всегда на линолеуме налипает, ну, чисто визуально можно заметить, что налипает огромное количество пыли, он трещит.
1: Такой несколько даже пыль, это очень влажная, ее можно вот как...
0: Она не влажная, она настолько консистентная из-за заряда, да, что кажется, что даже агрегат...
1: Типа элемент сажи даже.
0: Агрегатное состояние ее несколько даже не очевидно, что это пыль. Вот.
1: А скажите, пожалуйста...
0: Нет, я вот и выяснилось, что именно на этих полах и вырастает вот... Это был неверный, в общем-то, термин «дети подвалов». Есть такая психология людей подвалов. Вот всем известно, что в городских подвалах развиваются такие мини-кланы мальчиков и девочек, которые нюхают
1: гадость,
0: различные, да, клей-момент, токсичные вещества, крайне легко вступают в беспорядочные половые связи, да, в общем-то, бросают учебу, не трудоустраиваются до зрелого возраста впоследствии уже.
1: Вот, в результате происходит полная дебиляция.
0: И может быть. Их даже можно назвать не детьми подвалов, а детьми линолеума, потому что они выросли вот в этом огромном электростатическом поле.
1: То есть опасность здесь налицо. Вот, скажем, наверняка наши радиослушатели сейчас хотят какие-то, может быть, чтобы мы им сказали, конкретные примеры из жизни. Вот представьте себе такую ситуацию. Например, ну, во многих семьях так есть, когда отец и мать небольшого, казалось бы, росточка совершенно, а потомство у них это вот такие очень здоровые, чуть ли не на несколько голов длиннее своих родителей, вот дети появляются. О чем это говорит? Долгие годы наука объясняла это тем, что где-то когда-то в генетическом древе этой семьи были, видимо, какие-то, может быть, люди-гиганты. Но, как я понял вот из вашей книги «Человек и статическое электричество», недавно вышедший в издании «Научкнига», вы эту теорию отрицаете. И, собственно, по вашей теории, это говорит о том, что эти родители этого ребенка длительное время жили в квартире с покрытым линолеумом полом или вообще носили синтетическую одежду, синтетическое пальто, что-то еще. То есть получилось, что это отыгралось на их чаде. Так ведь, да?
0: Ну, кстати, вот воздействие одежды очень легко проследить. Оно может быть не столь очевидно и далеко не всеобъемлюще, но какие-то выводы можно сделать в ношении военной формы. Например, вот все рядовые носят ХБ. И среди рядовых наблюдается очень большой разброс от достаточно тривиальных личностей до каких-то очень ярких, которые впоследствии становятся известными деятелями науки, культуры, искусства. Известно даже, что ведь величайшие люди служили в армии в чине рядового. А вот уже у офицеров, у них же полушерстяная форма, ПШ так называемая, там шерсть и плюс синтетическая основа, которая вырабатывает, соответственно, при ношении тоже известный статический заряд, весьма большой, и вот вызывает достаточно определенную такую психологию. Я не хочу каким-то образом оскорбить, но вот более ровные такие показатели
1: А скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, я знаю, что, собственно, вот после именно ваших публикаций, ваших выступлений в прессе и по телевидению стало вестись достаточно широкое, я помню, был всплеск этой кампании, сейчас она несколько утихла, кампании по борьбе с электрическим, со статическим электричеством. В частности, появились именно после вот, ваших разработок и по рекомендации вашей независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды, вот эти вот в автомобиле антистатические полоски, которые волочатся
0: вот
1: по...
0: Вот вы понимаете, весь ужас как раз, что в связи с тем, что сейчас никто не контролирует ни производство, ни многие жизненно важные параметры выпускаемых изделий и продуктов, мы могли заметить, что когда «Жигули» был производным «Фиата», вот, то обязательно у каждого «Жигуленка» сзади свисала антистатическая полоска. А последние годы, известные крайне низким качеством изготовления отечественных машин, мы видим, что абсолютно завод забросил этот необходимый совершенно элемент конструкции, и машина выходит совершенно незащищенной от громадного статического заряда, который чреват не только пожароопасностью этого изделия.
1: Это все мелочи, это можно потушить, а именно вот тем, что на водителя
0: оказывается. На водителя,
1: кстати, вот...
0: Человек под зарядом за рулем, он, в общем-то, опасен.
1: Наверняка вот многие наши радиослушатели, которые имеют автомобили, заметили, что сейчас все более и более нервная атмосфера на дорогах бывает. Кто-то кого-то подрежет там в легкое, оттуда выбегают, начинают орать, бить по зеркальцам, а то и битый по стеклам. В общем-то, и как бы связывают это, как правило, просто с переполнением дорог, с какой-то общей нервной ситуацией. На самом деле, если, опять же, прочитать ваш замечательный труд, Вениамин Герасимович, что тут вполне однозначно следует вывод, что это, опять же, происходит из-за того, что очень длительный срок вот эти люди, которые так себя на дорогах ведут агрессивно, подвергались воздействию статического электричества. Ведь, заметьте, новичок на дороге, который ездит там, ну, может быть, 3 месяца, там, полгода, если к тому же у него еще привязан вот этот антистатический ремешок сзади автомобиля, он таким образом себя не ведет. Согласитесь. То есть, как правило, этим грешат люди с большим достаточно водительским стажем. И, в общем-то, причина здесь ясна. А вот скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова интересуется, правда ли, что вот такая прошла один раз в прессе информация, что статическое электричество достаточно долго в нашей, по крайней мере, стране использовалось промышленными компаниями, так сказать, в целях наживы. В том смысле, что одна фирма, которая, скажем, заведует выпуском линолеума, специально делала его из составляющих, способных накапливать это статическое электричество. Затем в компании, я даже знаю, вас обвиняли в этом, проводилась широкомасштабная кампания антистатическая. Якобы вот вы были одним из ее, дескать, якобы вам дали деньги за то, чтобы вы вот провели такую агитацию против статики, и сразу после этого появляются масса каких-то антистатических вот этих дезодорантов, масса каких-то новых, неспособных к накапливанию статики вещей. То есть те, кто уже купил этот линолеум, они уже, значит, должны купить к нему какой-то антистатик. То есть, опять же, вклад в промышленность. Вот интересуется Алена Свиридова, действительно ли это так, и, в общем-то, что вы могли бы ей ответить?
0: Вы знаете, это грязные инсинуации апологетов производства антистатиков, потому что нам давно было проведено исследование воздействия антистатиков, и однозначно были сделаны выводы о том, что антистатик, он убирает лишь внешние проявления статического
1: электричества. То есть как бы снимает боль, оставляя болезнь.
0: Да, да. Он имеет право на существование лишь в таких примитивных случаях, когда юбка прилипает к ногам, необходимо уже идти в чем-то в гости. Угу. Конечно, мы не будем объяснять подруге или жене, что не следует обрабатывать тело или юбку антистатиком. надо смириться, попрыскать и идти в гости. Но антистатик, он разрушает не только, уничтожает статический заряд, но он разрушает и первоначальную структуру поля естественного. Конечно же, в природе все поля и электрические, и магнитные, и радиационный фон, они существуют, и в каком-то мере они даже необходимы скорее, чем опасны, потому что это есть параметры среды. Вот. А антистатик, убирая, ну, можно такую отдаленную, может быть, не совсем верную параллель произвести с гербицидами, которые, убивая вредных вредителей народного хозяйства, убивают и полезные микроорганизмы. Вот, поэтому антистатики, они ни в коем случае не решают проблемы. Необходимо пользоваться по мере возможности натуральными материалами, не скапливающими электрический заряд.
1: А скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, ведь во многих домах, вот даже в тех, в которых сейчас нас слушают, у многих людей уже такое количество накопилось вот этих синтетических вещей. Даже возьмем, может быть, телевизор, экран которого тоже является своего рода накопителем статического электричества. Вот, может быть, вы сейчас дадите какой-то такой совет, как хотя бы, ну, на какой-то срок нейтрализовать уже имеющееся вот это оборудование, так его назовем. То есть, понятное дело, что идеально было бы заменить все с драть линолеум, но ведь линолеум останется у соседей этажом выше, этажом ниже, и, в общем-то, опять же, следуя вашей теории поля и статика, вот я читал этот труд замечательный, что, собственно, даже свою квартиру изолировав от этого явления, если у соседей что-то там опять синтетическое, то это как источник радиации практически получается, опасность-то такая вот, но, тем не менее, какой-то есть у вас совет? Может быть, стоит залезть, например, в теплую ванну, если вода...
0: Совершенно верно. По поводу соседей, к счастью, поле распространяется в пределах вот какой-то поверхности замкнутой, и наэлектризовать квартиру соседей весьма проблематично. Скорее, проще на нее навести электромагнитные, радиационные всякие воздействия. Вот. А вы совершенно правильно сказали. Нужно как можно чаще, по 8 минут, желательно не больше, стоять под душем. Потому что, как известно, канализация соединена с землей. Это великолепное заземление, заряды стекают. А в крайних случаях, когда, кстати, если на это обращать внимание, то рано или поздно начинаешь замечать, что в тебе скопился, на тебе скопился чрезмерный электростатический заряд. Без всяких измерений можно это приучить сознание регистрировать такие ситуации. И я иногда... Вот вы, кстати, говорили о народах Африки. Они часто ходят босиком же.
1: Да, да,
0: и
1: да.
0: У них заряд, естественно, стекает на землю. Иногда полезно в квартире просто оголить, ну, соскрести краску с части батареи и, встав босиком рядом с ней, прикоснуться рукой к оголенному месту.
1: А скажите, а встать просто на какой-то коврик, или, может быть, лучше, чтобы ноги стояли в тазике с водой?
0: Нет, здесь просто должны быть чистые руки, спокойное состояние организма, и прикоснуться к оголенному металлу, вот заряд уходит землю.
1: А извините, Вениамин Герасимович, собственно, многие радиолюбители, которые сейчас тоже наверняка нас слушают, знают о таком способе заземления чего-то, когда просто один конец чего-то кидают на ту же батарею, неизвестно, что на ней сидит. То есть, например, если вы возьметесь рукой за корпус какого-то прибора бытового, стоящего у вас в комнате, а другой рукой за батарею, от вас буквально может остаться кучка пепла, если какой-то демон в этот момент на батарею кинул какую-то там жилу тока ведущую. Это что в этом случае?
0: Ну, подразумевается, что вы стоите на полу все-таки, на диэлектрическом. Конечно, не стоит браться ни за какие. Потому что многие нечестные граждане используют ну, канализацию или отопительную систему в качестве земли, чтобы обойти электрический счетчик. И тогда на высоких этажах может быть существенная разность потенциалов, совсем не электростатическая, но вполне достаточная, чтобы вас повредить.
1: Кстати, тут еще такой момент, что бывает, что в некоторых туалетах и ванных комнатах, особенно после капремонта, бывает вскрыт пол, и там видны металлические конструкции. Поэтому, если вы, например, извиняюсь, сидите и делаете естественную надобность, ну, особенно, то дай это бог, чтобы у вас был разрыв, чтобы канат ваш, он до воды доходил и отрывался, чтобы у вас не получилось замкнутой системы, вас через ваш канат, через ноги.
0: Можно рекомендовать войлочные тапочки.
1: Да, или, по крайней мере, нужно надеть тапочки. А что касается вот трубы, за которую нужно подержаться и скинуть статическое электричество. Вот я буквально недавно вернулся из города Праги, где был в командировке. Я, в общем-то, учил стажеров на радио «Свобода», которое располагается в Праге. Там оно располагается в бывшем каком-то здании, где раньше была их там чешская дума какая-то, ну, неважно, там кругом все покрытия сделаны из ковролита. И когда вот здороваешься с человеком, типа, здравствуйте, я ваш новый сенсей, например, а он, типа, здравствуйте, а мы ваш стажер. Прям щелкает током, понимаешь меня, вот от этого. Прям очень серьезный удар током происходит. И я заметил, что у них в столовой около каждого стола сделан такой, как бы, ну, вот как у нас на чем микрофон крепится, но без микрофона, такой, типа, штативчик. И на конце этого штативчика сделана такая очень красивая плюшечка, которую они во время еды к ней прикасаются периодически языками. Я спросил, что это, дескать, чешские друзья, вы делаете? Они сказали, это вот мы тут снимаем статику, все эти штуки заземлены, причем заземлены так, что гарантированно никто, то есть это охраняет специальные представленные люди, все это как бы под контролем руководства и именно президента страны, чтобы, потому что ответственная организация. То есть, таким образом, люди освобождаются от статики. Ну что же, после музыкальной паузы мы продолжим общение с Вениамином Герасимовичем Карно. А вы тем временем можете сформулировать какие-то ваши вопросы, если таковые у вас есть. Позвонить по телефону 203-19-22 и задать эти вопросы Вениамину Герасимовичу, профессору, председателю независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИМИО. И только что нам позвонил наш постоянный радиослушатель Муса Исаевич Муса. Кстати, приезжий, замечательный, вам скажу, человек. Он обращается к вам, Вениамин Герасимович, с таким вопросом. Ходил недавно к зубному врачу. Вот, спрашивает Муса, в момент сверления вот этих отверстий, какова вероятность, ну, о механических повреждениях, там, по пломбированию, естественно, он не спрашивает, а вот каких-то побочных явлений от статического электричества. Заземлены ли эти машинки? Потому что получается, что если, скажем, пришел первый посетитель к зубному врачу, несущий все большое статическое электричество, значит, баба, вот это, извините, сейчас дайте я договорю, простите, пожалуйста, она, значит, доктор, начинает сверлить. В момент сверлежа через вот этот сверлильный аппарат эта статика передается ей. Потом следующему, значит, пациенту эта статика передается обратно. И вот такой пинг-понг. Чет не чет, чет не чет, чет не чет. Нет, чет не чет. Вот, понимаете меня? Чет не чет. Чет туда-сюда. Туда. Вот очень интересуется Муса, насколько эта проблема действительно существует.
0: Его опасения небезосновательны, но с совершенно другой стороны. Дело в том, что каждый, приглядевшись, может заметить, насколько хорошо заземлены стулья и стоматологические все устройства. Вот. Но это несет и обратную сторону опасность в таком контексте, что часто применяемые докторами нейлоновые халаты в целях кажущегося улучшения внешнего вида чаще лучше бы прятать тщательнее то, что открывают эти халаты. Вот. Каждый врач при работе, соответственно, в этом халате накапливает на себе огромный электростатический заряд. А пациент, являясь проводником между телом врача, его руками, рукавами, бедрами, которые касаются неизбежно пациента, он служит проводником вот этого заряда на землю. Вот, и постоянные вот стекания, протекания через него на заземление вот этих электростатических зарядов, они, конечно, очень неблагоприятно действуют на организм пациента. А ну, и именно из-за этого заземления возникновения в этой паре эффекта пинг-понга возникать не может, потому что заряды постоянно стекают, но, к сожалению, через тело уважаемого мусы, не помню отчество.
1: А скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, вот, может быть, панацея от этой беды в том, чтобы пациента зубоврачебной клиники сажать, скажем, в ванну с водой, а доктор или докторша, чтобы были, извиняюсь, нагишом или в каких-нибудь там трусах из бараньей шерсти. Ну, это, кстати, баранья шерсть — это самое натуральное, что есть.
0: Ну, кстати говоря, лучше всего в этом случае преимущество имеют женщины летом, потому что у них открытые ноги, или мужчины в шортах. Угу. У них наилучший контакт с основанием кресла. Угу. Вот. А врачам, ну, это мало реально. Ну, хорошо бы рекомендовать, конечно, кожаные фартуки, незаслуженно забытые в этом веке.
1: А, кстати, вот сейчас мне пришла в голову еще одна мысль, которая говорит в пользу вот вашей гипотезы, которая сейчас уже стала теорией и которая уже заняла свое, насколько я знаю, достойное место среди ученых мужей разных степеней. Вот возьмем людей, которые содержат дома кошку, ведь считают, что поглаживание кошки там, ну, я не буду продолжать, ля-ля-то-поля, давление. Вот, собственно, кошка, ее шерсть, вот эта натуральная, она на самом деле именно тем и занимается, что в момент прикосновения к ней руки заряжены, вот так мы будем, наверное, с вами впредь называть людей, накопивших себе статическое электричество. Вот когда, значит, накопивший заряженный прикасается к кошке, то как бы кошка принимает в себя этот заряд, а для нее кошки это и лучше. Ведь недаром говорят, что кошка первым делом ложится в место наименее благоприятное в квартире, то есть это лунная зверь, а там он совершенно не от мира сего, правильно?
0: Вы знаете, да, кошка принимает все негативные воздействия, все моменты негативной среды. Она их принимает на свое тело, они стекаются на кошку. Но в этом, в общем-то, заключается ее беда, потому что ее емкость, в том числе электрическая, она не безгранична.
1: Вот. Они, видимо, поэтому долго и не живут.
0: И замечено, вот очень интересная такая зависимость выявлена, что употребление кошками в пищу китикета, вискоса, они вызывают собственный заряд кошки очень необычайно высокий. Угу. Можете заметить, я заметил это у себя дома, что кот после того, как его кормят китикетом, трещит буквально как ночнушка нейлоновая при первом же прикосновении. Это сильно его мучает, удары током ощущает и он сам. Он буквально в изумлении, видимо, его сознание не привыкло к таким сильным воздействиям. Вот. Угу. То есть они то ли становятся более уязвимы, то ли начальный уровень заряда у них уже выше.
1: То есть практически кошка, вот, питаемая вот этой продуктом синтетики,
0: особенно
1: утрачивает
0: сухими,
1: смысл.
0: Сухими, да, особенно вот не в банках, а с сухими кормами.
1: Кстати, вот еще я думаю, что стоит рассказать о вашем...
0: Потому что при, вот, видимо, исследования только начались, что при разгрызании гранул сухих вот этих, при разрушении искусственных этих структур...
1: Натир вот этот.
0: Да, вот вызывает сильный очень заряд.
1: Вот я знаю о экспериментах с птицами, которые проводились у вас в НИИ МИО, и конкретно о том, как ваши сотрудники выращивали птенцов из яиц, подверженных влиянию электростатики. Вот не могли бы вы вкратце ознакомить наших радиослушателей с результатами этих исследований? Я думаю, что вот яйцевая система, желток, белок, жишка, там, этот вот бесперьевой, значит, комок в этой кожуре, да, он наиболее беззащитен. То есть, если, скажем, ребенка предохраняет брюшко его матери, там, многих кишков разных, это все-таки как-то какая-никакая защита, а волосистость, опять же, сейчас вот ведь не секрет, что многим беременным специально производят оволошение чрева с тем, чтобы более была защитная и тепловая функция и вообще от внешних раздражителей. Вот яйцо не защитишь, его не сделаешь волосатым, его можно во что-то положить, но в природе как бы очень трудно, ведь птицы, когда они летают, они тоже соприкасаются с цивилизацией. Естественно, яйца заряжены. И вот что в результате эксперимента произошло, какие вылупились птенцы, как они выглядели, как сейчас происходит их рост?
0: Знаете, вот эти опыты пришлось очень быстро прекратить, потому что оказалось, вот известно, что птица обладает повышенной способностью реагировать на поля Земли. Она ориентируется в пространстве очень легко, в беспосадочных перелетах. И оказалось, что электролизованные яйца, ведь скорлупа хороший диэлектрик, на нем накапливается большой заряд, хотя и небольшого размера яйцо, но заряд в абсолютных величинах может быть весьма значительным.
1: То есть даже вот может очень хорошо ударить током, если определенные...
0: Ну, оказалось, что несушка категорически отказывается садиться на заряженные яйца. Эти яйца приходилось впоследствии инкубаторским способом
1: искусственно обогревать.
0: Обогревать, да, ждать вылупления. И, соответственно, эти птенцы были довольно-таки, со сложным характером. Угу. Их пришлось умерщвлять, потому что это были крайне такие беспокойные создания с нарушенными совершенно рефлекторной функцией.
1: То есть, скажем, если вот какая-то представительница уже человеческой расы, женщина попадает в роддом, где все... скажем, в этом пластике, в искусственном, то
0: знаете,
1: есть шанс,
0: в наших
1: что...
0: В роддомах пока что женщины простывают из-за того, что их забывают в жестяных лотках. И мы еще находимся в прошлом веке в этом отношении, и нам это не грозит. Женщины страдают от других причин.
1: Ну что же, после музыкальной паузы...
0: Каждый человек может воздействие статического электричества на организм, казалось бы, такая далекая вообще тема. Почти каждый мужчина, и женщина косвенным путем пользовались презервативом. Вот ощущения во время полового акта с презервативом совершенно не похожи на ощущение нормального полового акта. Здесь, конечно, имеет значение отсутствие материального контакта физического, но и кроме того, презерватив как диэлектрик существенно нарушает воздействует на нервные окончания и чувственную сферу существенно деформирует.
1: То есть происходит какая-то
0: непонятная ферментация. Ведь первые презервативы производились из тонко выделенных кишок, абсолютно другой
1: материал.
0: Не латекс, не... Вот. Тогда они были актуальны и адекватны своим целям.
1: Кстати, ведь здесь еще есть один момент, что непосредственное влияние, ведь замечено, я, может быть, несколько отвлекаюсь от темы, замечено, что дети, которые появляются на свет в результате, так сказать, случайной связи, скажем, если вот этот презерватив, извините, порвался, и вот на этом моменте получился пупсик, то, как правило, этот пупсик, мягко скажем, не в себе. Именно потому, что как раз вот это семя, насколько я знаю, проходит через эту высокозаряженную статическую резину. Оно соприкасается с ней, и уже это как яйца вот
0: электростатический
1: этих
0: птиц. Диполь, воздействует на каждый сперматозоид. И
1: получается,
0: тут, конечно,
1: обучение. Получается полная деформация генетического кода, и результат на лицо на улицах
0: не
1: мы
0: полная,
1: видим сейчас.
0: Она с первого взгляда, если ДНК исследовать, она незаметная, но какие-то нюансы вот, создают психически неустойчивые личности.
1: Кстати, здесь мы можем проследить еще историческую закономерность, если сейчас вот эти все контрацептивы иностранного производства, ну и даже советского, они там чем-то смазаны, хотя бы какая-то вот эта влажная обработка, да, снимают. Да, то, снижает, вы наверняка помните вот те вот первые,
0: по 4 копейки,
1: которые,
0: да,
1: были перемазаны, да, тальком. Это же, да, именно это же вот было, именно та самая статья, как раз то поколение пользовалось ими. Это вот, насколько я знаю, это поколение вот сейчас нынешних 18-16-летних пупсиков, которые вот так и остались, увы, в большинстве своем грудничками. Это вот как раз общая беда, и, в общем-то, с ней нужно как-то справляться.
0: Ну, даже, да, можно сказать, что вот практический совет — увлажнение обильной слюной, желательно обоих партнеров, почему-то вот трудно установить, существенно снижает вредное влияние презерватива на детородную функцию впоследствии, не только в момент этого акта.
1: Ну и, кстати, по идее, что еще тут, наверное, можно посоветовать? В принципе, перед использованием, может быть, следует действительно окунуть вот этот контрацептив в теплую воду или даже положить его на некоторое время в какое-нибудь строго такое место, которое не наэлектризовано, ну, например, на батарею.
0: Я не берусь давать такие рекомендации. Лучше рекомендовать партнерам вставать на 8 минут после каждого акта под теплый душ.
1: Да, и за 8 минут до каждого акта тут тоже нужно.
0: Ни в коем случае не пользуясь резиновыми тапочками, всякими подстилками в ванну.
1: Чтобы... Кстати, вы знаете, Вениамин Герасимович, что вот у нас в нашем центре, вы когда тут к нам поднимались, вы видели наш медицинский центр, и именно для борьбы со статикой, чтобы... Потому что, ну, как вот бывает, человек встает, да, с просонья, например, в туалет побежать или на работу, он быстро одевает что ни попадя, а то и вообще босиком по линолеуму прошлепал, да, то там резиновые тапочки одел. И вот чтобы этого не было, таких промашек, мы наращиваем мозоли во всю ступню, потому что любая мозоль, она является как бы своего рода хорошим изолятором. Даже вот монтеры, они некоторые
0: вы
1: сами
0: знаете,
1: себе вместо перчаток прям могут браться за что угодно. Да.
0: Отсутствие образования как раз наибольший статический заряд на диэлектрике возникает. Так что вы подвергаете себе жуткой опасности. Мозоль необходимо срезать. Что именно влажная, чистая, живая кожа, живая, не ороговевшая, служит лучшим.
1: Хорошо, тогда мы откроем второй центр, где вот будем производить тоже, конечно, за оплату средств.
0: В обеденный перерыв выйти, встать босиком в какую-то лужу, а не на асфальте, на грунте, на открытом. Вот это великолепное средство. Отжаться голыми ладонями от влажной земли.
1: Травки, да.
0: Вот, да.
1: В общем, понял. Во втором центре мы будем заниматься срезом мозолей за умеренную плату. Так что приходите. Можете даже в этом центре. Все те, кому мы нарастили мозоли, это уже достаточное количество людей, могут теперь обратиться к нам. Мы с радостью вам их срежем. Ну и, соответственно, музыкальная пауза.
2: Монмаранси. Концерт для Куба.

0: И у нас в гостях профессор Вениамин Герасимович Карно. Мы разговариваем о таком явлении в нашей повседневной жизни, как статическое электричество. То есть именно то, чему так не придается почему-то значение, тем не менее, это вещь достаточно важная и серьезная. Мы как бы дали несколько рекомендаций, как... каким образом избежать столкновений с этим явлением. Главное из них, я так подвожу итоги, это не пользоваться антистатиком, поскольку происходит, ну, как, например, если прыщ прижигать спиртом, да, то и прыщ сойдет, и часть кожи получит ожог. Также все эти антистатики. Гораздо лучше сменить линолеум и все такое, резиновые тапочки на... какие-то натуральные покрытия. Если такой возможности нет, то срезать мозоли, чаще сидеть в теплой воде и стараться не пользоваться презервативами. А также в случае, если взломан пол в туалете, стараться, чтобы происходил разрыв каната или одевать хорошие тапочки. Правильно. И, собственно, я думаю, что эта тема вам наверняка тоже близка, тема полей. Многие из наших радиослушателей имеют дома так называемые микроволновые печи.
1: Да, вы просто открыли вторую важнейшую, а может быть и первую важнейшую проблему нашей современности, это магнитные поля, magnetic fields. Вот. Всем, например, солдатам, служащим в радиолокационных войсках, давно известно, что если суслика повесить перед излучающим локатором, вы зря улыбаетесь, это факт совершенно известный и достаточно уже широко описанный и рассказанный многими очевидцами. Если суслика повесить в фокусе излучающего локатора радиолокационной станции, то суслик через несколько минут умирает. Вот потому что воздействие полей на живой организм сильных, оно губительно. В первую очередь происходит помутнение хрусталика, и разрушаются яичники, и яички у мужчин.
0: Затем гипофиз.
1: Нет, не в этом дело, просто это два органа, от которых наиболее затруднен отвод тепла в организме, и происходит их разрушение. Я вижу недоумение и недоверие на вашем лице, но тем не менее это давно известный всем специалистам и посвященным факт. Вот. Кроме того, речь идет о высокочастотных полях. Но, кстати говоря, хочется сразу успокоить всех домашних хозяек, что попавшие в западные средства массовой информации все факты о губительном воздействии полей потребовали от производителей СВЧ-печей создать настолько защищенные конструкции, что они буквально самые безопасные.
0: Нет, ну, простите, Вениамин Герасимович, собственно, у вас же вот в приложении к вашей книге, которая была издана, оно так и называлось «Поля и бытовые приборы». Правильно? Я ничего не
1: путаю. Совершенно верно.
0: Там,
1: да.
0: Там вы давали советы.
1: Речь шла о печах электроника, в которых наряду с мощнейшими магнетронными излучающими лампами была очень слаба защита.
0: Ага. А как же вот вы давали совет там о том, как проверить силу и пагубность излучения от этого прибора? Например, вы советовали поставить сверху на микроволновую печь кактус, поскольку кактус – это растение наиболее, так сказать, чувствительное ко всем этим волнам. И вы даже там привели таблицу, и вот у вас там кактус вот был нарисован, степень его увядания в зависимости от времени стояния на определенного рода и на определенного типа печи. Там на печи Samsung, я помню, он, по-моему, где-то за месяц увял до состояния крышка.
1: К сожалению, да, эти были опубликованы результаты этих исследований, но в то время мы не обладали еще полной картиной, и не было учтено, что рядом с кактусом на печи Samsung часто клали высокочастотный телефон, радиотелефон.
0: А китайского, как правило, производства.
1: Гонконгского, да. Того,
0: а правда ли, вот извините, что я так перебиваю, просто сразу назрел вопрос, который, опять же, задала нам наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова из подмосковных Мытищ. Вот что частое использование радиотелефонов без сертификата приводит к раку кости головного мозга.
1: Дело в том, что здесь сертификация бессмысленна. Чем мощнее телефон, чем уже его спектр, как раз меньше боковые полосы излучения, тем сильнее и однозначнее его воздействие.
0: Кстати, именно поэтому вы советуете разговаривать по радиотелефону, не вынимая антенну, а наоборот убирая ее.
1: Да, это хоть в какой-то мере снижает излучение. Вот. Вот, кстати, все наихудшие места для приема телефоном. Известно, что если перемещаться по квартире или по помещению с радиотелефоном, то в каких-то местах помехи наиболее сильные. И вот желательно каким-то образом балансировать на грани полной неслышимости и достаточно сильной помехи. Вы сможете осуществлять связь таким образом и хоть каким-то в какой-то степени ослабить воздействие вот этого основного блока, излучающие на ваш организм.
0: А скажите, пожалуйста, вот, собственно...
1: То есть вот заходить за шахты лифтов, многие знают, за стеллажи, когда заходишь, начинаются помехи. Вот. Но опытным путем, перемещаясь с включенным телефоном в момент связи по квартире, каждый может найти у себя такие достаточно безопасные места для работы.
0: То есть там лучше и засесть.
1: Лучше говорить оттуда, да.
0: А скажите, пожалуйста, вот обычные бытовые плиты, я имею в виду четырехкомфорочные,
1: электрические,
0: да. Многие знаете, хозяйки, ведь они сушат над ними волосы, склоняют. Вот знаете, бывает, она стоит не просто ведь над кастрюлей, из которой идет пар, а она стоит над спиралью, получается. У нее, значит, мордашка прямо вот туда, мордашка к плитке, плитка к мордашке, одно целое получается. Вот этот контакт этого поля с мордашкой домохозяйки, насколько я знаю, приводит к прыщевению, к каким-то кугрению кожи, а то и к выпуклости глазных яблок.
1: Глубоким изменением личности. Вот как один из примеров воздействия, мы сейчас до того, когда речь шла о телефонах, радио, о СВЧ-печах, речь шла о высокочастотном. Это сотни мегагерц, гигагерц излучений. Но и низкочастотное магнитное поле с частотой сети, то есть 50 Гц в нашей стране, сильное низкочастотное излучение, оно тоже оказывает неоценимо сильное негативное влияние на организм. Вот как такой, может быть, несколько неожиданный, но вот достаточно распространенный пример из сводок милицейских. Мы знаем, что многие правонарушения происходят вот среди гаражей, за гаражами.
0: Недавно
1: выяснил, что это не гаражи тому часто причина, а трансформаторные будки, которые стояли среди гаражей, да, и сильнейшее магнитное поле вот этих трансформаторных будок, оно влияет на психику, на неустойчивую психику асоциального элемента и провоцирует их на правонарушение, на уголовно наказуемое деяние.
0: Кстати, вот здесь в связи с этим я не могу не напомнить нашим радиослушателям о существовании такого прибора, который сейчас уже редко, собственно, встретишь, как рефлектор. Открытое практически инфракрасное излучение. И вот вспомните, сколько пупсиков подвергалось обогреву этими вещами, сколько вы сами раз сидели около рефлектора. И я даже помню в момент, когда я работал в районной больницы физиотерапевтом, очень часто к нам поступали больные, которые вот в течение часа, а то и двух, просто посидели около рефлектора, и результат был самый плачевный: морда красная, температура здоровая, и неделя просто лежит лежмя в шконке, не встает вообще, то есть приходилось колоть ему магнезию во все места.
1: Ну, вы знаете, просто рефлектор, это вы с вторичным действием, просто каждый знакомый с электротехникой знает, что у разогретого сопротивления, которое можно, тело человека можно тоже расценивать как тело, обладающее известным сопротивлением.
0: Конечно.
1: У разогретого тела сопротивление электрическому току возрастает. Вот. И наведенные внешним электромагнитным полем наведенные токи, проходя через тело с большим сопротивлением, вызывают большую разность потенциалов. И воздействие на вот вторичное воздействие на организм, оно, соответственно, возрастает. Поэтому разогретое тело, оно, конечно, более уязвимо.
0: Для, то есть практически получается потеря иммунитета такая. Такой, знаете, можно, механический можно СПИД, можно это так назвать.
1: Ну, локальный такой.
0: А скажите, пожалуйста, насколько вредны для человеческого организма радио и телеволны? Ведь они же вездесущи. То есть практически вот мы сейчас вещаем, и даже в тех домах, где нет вообще радиоприемника, сквозь их стены проходят радиоволны. Я не говорю уже о том, что они несут информацию, которую мозг даже не, так сказать, не интерфейсируя, то есть через приемник все равно получает. То есть какие-то вот то, что мы сейчас говорим, все равно в мозгу у людей, которые нас даже не слышат, у которых нет приемника, эта информация откладывается в подкорке, и потом наступает дежавю.
1: Вы интуитивно коснулись важнейшего аспекта вообще необычайного развития масс-медиа, средств массовой информации в их электронном виде. Вот, потому что оказалось, что человеческий зуб – это сложнейший совершенно организм. Вот известно, что Бетховен последние годы своей жизни был абсолютно глух. Чтобы слушать рояль...
0: Он... Кстати, извините, существует другая теория, что он притворялся.
1: Вы знаете, косвенное наблюдение, реакция наблюдения многолетнего семьи, вот, говорят о том, что это было на самом деле. И чтобы слышать рояль, он брал трость и зубы вот, и прислонял ее к корпусу рояля и слушал его, потому что по необъяснимым каким-то причинам зуб связан со слуховым нервом.
0: Ну, через дёсны, уши, они же тоже крепятся. Вот.
1: Мы можем попробовать, вот, может быть, в детстве многие баловались, если взять резиночку зубы и возбуждать ее как струну пальцем, то слышно необычайно чистый звук.
0: Да, да, да, вот. Да, да. Вибрация механическая. Кроме того, это пьезосъемник, получается, пьезодатчик своего рода зубы.
1: Да, да, вызывает разность потенциалов, передающиеся в мозг. Кроме того, оказалось, что зуб – это детекторный диод, который способен принимать радиоволны и непосредственно продетектировав их, вот как примитивная такая резонансная электромагнитная система.
0: Ну, зуб, вроде, зуб... тот же интерфейс. Но...
1: Почему интерфейс? Это, в общем-то, контур, входной контур. Нет, и детектор.
0: Ну, имеется в виду интерфейс между волной и мозгом информационный.
1: Я вижу засоренность вашего сознания модными терминами. Я не советую.
0: Нет, просто я вчера, у меня был праздник семейный.
1: Поздравляю вас, поздравляю.
0: Спасибо.
1: Вот. И вот как косвенное проявление, каждый может заметить, что в какой-то день им овладевает какая-то, например, навязчивая мелодия песня, и он ее вынужден просто, как она может совершенно не соответствовать его вкусовым пристрастиям, его образованию, социальному уровню, и он будет эту навязчивую мелодию весь день, как проклятый,
0: ну да,
1: повторять, пока не избавится с облегчением вздохнув. А на самом деле, оказывается, что наиболее близкая по резонансной частоте несущая радиостанции, какой-то находящейся, передавала весь день эту станцию, эту песню, это произведение.
0: Часовыми блоками. Там,
1: ну, какими-то, мы знаем, сейчас сетка разная у всех вещей. Да. И она была впрямую навязана. Это, конечно, песня это наиболее простое, гармоническое и такое ритмически зависимое, поэтому легко воспринимающееся вид информации. Но таким же способом принимается, конечно, и текстовая информация.
0: Да, то есть, ну,
1: происходит невольная обработка. Да. И вот недавно замечено было, что большинству для большинства людей, чем ниже несущая частота радиостанции, тем больше вероятность, что зубы человека войдут в резонанс. То есть гармоники, субгармоники хуже принимаются. Чем ниже номер гармоники, чем ближе она к несущей частоте, тем увереннее прием. И поэтому новые радиостанции стараются открыть как можно... добиться как можно ниже несущей. Вот набирающие обороты сейчас очень явно денежные, популярные радиостанции «Серебряный дождь», она не случайно в своей рекламе говорит, что первые на диапазоне. То есть у нее самые несущие, самые низкие в мегагерцах. 100 там с чем-то, я не помню сейчас, несущие частота. И даже если люди не слушают радиоприемники, то
0: подневольно, вот
1: да, они воспримут, может быть, это не вербальное воздействие, он не может повторить это словесный блок, но давая информация, вот
0: отпечатывается вот в мозг непосредственно.
1: Да, мозгу будет.
0: Кстати, вот в Московском институте зуботехники открыт кабинет по путешествиям внутри зуба. В зуб специально вставляется зонд, на конце которого установлена кинокамера миниатюрная, и вы можете путешествовать по своим же зубам, то есть совершенно действительно уникальное устройство. Ну, это не просто кусок кости.
1: Нас не интересуют такие, в общем-то, исследования. Это
0: ну да, у вас...
1: Нашего... Единственное, что можно сказать, что вот часто мы слышим, что звезды эстрады, звезды политики вставляют целиком себе, сменяют зубы, вставляют фарфоровые зубы. Я слышал, что кто-то делает бриллиантовые зубы. Ну и в том числе они, кроме того, от этого избавляются от зомбирования средствами массовой информации, потому что искусственный зуб, протез, в сущности, диэлектрик с равномерной структурой, он ни в коем случае не может быть ни приемником, в общем-то, ни, как вы говорите, интерфейсом.
0: Да, кстати, здесь такой очень серьезный момент. Вот наверняка многие сейчас смотрели вот этот телемагазин, по-моему, он называется, и там вот рекламируется вот эта паста для очистки зубов активно. Как она называется, я не помню, но суть не в этом. И ведь понятно, что когда происходит очистка зубов, то тем самым с них слетает вот этот налет, который хоть как-то препятствует вот проникновению этих волн в костную систему. И не исключено, что тем самым вот эта паста, это своего рода такая диверсия, происходит очистка зубов определенного уровня, затем туда поступает какая-то, значит, к ним информация рекламного характера. Ну, любой

0: планомерное, оно совсем не такое простое, как покупка приборчика за 78, по-моему, долларов. А исключение из нашей жизни вот этих вредоносных влияний. То есть больше быть вдалеке от средств коммуникации. Ну, защита от электромагнитных полей, в общем-то, тщательно описана во многих средствах. В печати каждый при желании может найти. Ну, и необходимо следовать, конечно, всем этим рекомендациям. И, кстати говоря, само телевидение – это опаснейший вообще продукт цивилизации, потому что, как мы знаем, и сейчас можем уже с открытыми глазами обобщить все его воздействия. Это, как вы верно заметили в первой части нашей передачи, это сильнейший электростатический заряд, который накапливается на его экране из-за сканирования модулированным высоким анодным напряжением луча. Во-вторых, это мягкое рентгеновское излучение, которым подвергаются все зрители. И в-третьих, это сильное электромагнитное поле телевизора, источник сильных полей электромагнитных. Пусть их сейчас фокусируют, каким-то образом сужают, но это значит, что они будут меньше распространяться боковыми лепестками диаграммы направленности, и будет уже и длиннее лепесток центральной излучения, она направлена на самих зрителей. Вот. И кроме того, я уже не говорю об идеологическом воздействии телевизора, но его воздействие на человека как просто электромагнитный прибор крайне негативно.
1: Да, конечно, это несомненно. Вот.
0: Дети перестали читать книги не только потому, что телевидение стало разнообразным, интересным и ярким, а из-за того, что происходит некое зомбирование вот этим тлетворным.
1: А уж если говорить о компьютерных играх, я не имею в виду, там, может быть, какие-то хорошие, серьезные компьютеры, у которых есть защитный экран, а вот всякие денди, которые подключаются к обычному телевизору и перед которым пупсик проводит часами, а то и вся семья, семейная игра компьютерная все время. То есть это, конечно, поражение сетчатки очень серьезное. Там и электромагнитные поля, и излучение.
0: Не только сетчатка, и головного мозга.
1: И яичников, и, конечно, все. Тоже.
0: И хочется сказать, вот, например, что рок и поп-музыка, ее сильная, необычайно, ее высокая доходчивость даже до низкоорганизованных интеллектуально субъектов и ее высокая эмоциональная действенность, она, кроме того, определяется тем, что на рок-концертах или на аудиосистеме, включенной на большую мощность, там огромные электромагнитные поля присутствуют,
1: конечно,
0: которые непосредственно воздействуют на сознание, и домены ориентируются принудительно электромагнитные.
1: Кстати, тут еще можно связать вот такое повышение агрессивности в музыкальной стилистике с применением звукоснимателей. Ведь вы же помните, что когда были чисто акустические инструменты, сама мелодика была мягче, все это было менее агрессивно. Затем появились вот эти магнитные съемники, которые опять же магнитные поля, причем на самую опасную область. Они у гитариста действуют на область желудка, а, соответственно, на
0: нижние
1: область яичника.
0: Чакры,
1: да, нижние чакры облучаются.
0: И происходит, кроме того, эскалация вот этого возбуждения, потому что сущность многих электрогитар – это обратная связь между излучателем и звукоснимателем. То есть вот эти возбуждения гитары, которые часто практикуют рок-музыканты,
1: подносят комбик,
0: да, это к порталам. Крайне вредный вот этот момент воя, который обожает Гэри Мур, многие, вот Карл Сантана использовал. Эти короткие, казалось бы, незаметные якобы музыкальные штрихи – это буквально электромагнитный и эмоциональный террор.
1: Да, кстати, еще тут можно вспомнить, что вообще, по идее, вот вы заметили, что обслуживающий персонал рок-концертов, как правило, как мы говорим, обмороженный, вот которые колонки непосредственно находятся в близости.
0: Часто лысина.
1: Лысина, да.
0: Осанка,
1: да,
0: определенная, такая сутулая.
1: Вот, кстати,
0: суетливые
1: тут
0: жесты.
1: Да,
0: все думают,
1: да,
0: что,
1: да,
0: в общем-то, это, грубо говоря, сильно пьющие люди. Далеко не обязательно.
1: Просто постоянный контакт с этими.
0: Да.
1: А некоторые музыканты любят, например, во время концерта, когда именно самое активное происходит излучение за счет механического воздействия и на динамики, и на мембраны, забираться на эти порталы, что тем самым подвергая себя непосредственно уж совсем серьезному облучению. То есть если персонал, как правило, сталкивается с аппаратурой в еще не собранном виде, а потом в уже разобранном, ну, редко редко, когда прям он

0: постоянно присутствует в рабочем виде при аппаратуре, вот непосредственной близости. Некоторые музыканты, вот именно приближаясь к колонкам, а то и залезая на них во время концерта, подвергаются,
1: вы знаете,
0: опасности серьезной.
1: Что музыканты в большинстве своем настолько асоциальные личности, что, в общем-то, здесь уже сложно найти, где причины, где следствия. И общаясь в разные периоды жизни с некоторыми людьми, имеющими отношение к музыке, я убедился, что обычные какие-то законы и нормы социальные для них часто, в общем-то, негодны.
0: Ну, я предлагаю, Вениамин Герасимович, если вы не против, послушать, что хотят спросить у вас наши радиослушатели. Телефон, по которому вы можете позвонить и задать ваш вопрос гостю нашей программы, профессору Карно, 203-19-22. Будьте, пожалуйста, крайне, так сказать, краткими и сформулируйте ваш вопрос по, так сказать, доступнее, попонятнее, чтобы профессор мог вам ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, Саш, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Я, во-первых, хотел бы вас поблагодарить за то, что, в общем-то, вы определили, классифицировали мое хобби. Вспомните, в начале декабря во время встречи с Германом Сергеевичем Кригиным Каландат задал вопрос по поводу собирания двойных фамилий.
0: Да.
2: Вот, и вы сказали, что это называется, то есть увлечение называется мое дуаблистика, насколько я понял, да?
0: Ну, я уж сейчас смутно припомню, просто, сами понимаете, столько всего, столько информации. Где-то у нас записано наверняка это все.
2: Вот, ну, в общем-то...
0: То есть ваша личная карточка тоже у нас находится, да?
2: За это большое спасибо. Я, кстати, в тот раз забыл представиться. Меня зовут Алексей, вот, а друзья меня зовут, в общем-то, кто Паровоз, кто Рич. Вот. А вопрос, значит, у меня к Вениамину Герасимовичу такие. Вениамин Герасимович, дело в том, что я вот недалеко, как летом, закончил очень серьезный такой технический институт, университет, Московский государственный технический имени Баумана. В общем-то, вопросов у меня два к вам.
1: Да-да, я слушаю.
2: Значит, первый вопрос, он... Вот вы говорили о том, что, значит, достаточно, ну, то есть небезопасно слушать какие-то там радио или телепрограммы. Я вот хотел бы, скажем так, уточнить, потому что у меня вот музыкальный центр Panasonic, там цифровой тюнер, и то есть вообще смотреть на него, слушать, вот в частности программу Моранти, как это для здоровья, в общем-то, отражается ли как-то, да, на здоровье.
0: Алексей, тут я могу так несколько упредить даже ответ нашего гостя. Дело в том, что у нас как-то очень давно была встреча с директором Московского радиозавода, который сказал, что сейчас запрещено, то есть, использовать светодиоды, те, которые, скажем, установлены в приборах типа там Веги, вот старых наших отечественных моделей. Тут не берутся в пример, вот, скажем, если у вас цифровой тюнер на приеме, то вот это, я думаю, менее вредно. Главное, чтобы не было светодиодов, поскольку они непосредственно действуют на сетчатку глаза и на яичники.
1: Ну и, кстати, известно, что европейское ухо хуже воспринимает японские акустические системы. И также неожиданно выяснилось, что психофизиологическое воздействие восточных музыкальных центров, к коим относится и Panasonic, а в основном они сейчас тайваньские сборки, тем более.
2: Да-да, они как раз тайваньские.
1: На европейское сознание это воздействует куда более слабо, поэтому... Ну и кроме того, когда вы слушаете передачу ухом и одновременно воспринимаете ее через зубы, то это не вступает в противоречие, чем подспудное восприятие только зубами. Главное не встречаться глазами с ведущим, чтобы не было психологического воздействия, и вы будете изолированы от тлетворного вот этого.
0: И второй ваш вопрос, пожалуйста. Да.
2: Психологическое воздействие вот, чисто как-то через звук, оно, то есть, недопустимо, что ли?
1: Нет, ну...
2: Оно как-то менее заметно, чем, скажем, через глаза.
1: Понимаете, каждый зрелый человек, он, в общем-то, должен, тем более окончивший университет, хотя бы и технический имени Баумана, он должен представлять, что такое хорошо и что такое плохо, и легко может отделить зерна от плевел. А невербальное подспудное воздействие психологическое, оно не проходит через сито наших моральных установок, и поэтому действует напрямую на сознание.
2: Понятно. А второй, значит, у меня... Спасибо. Второй вопрос у меня, в общем-то, такой. Он немного, скажем так, подальше от темы вашего сегодняшнего выступления, Леонид Герасимович. Но все-таки, если не сложно, то есть какие-то ваши мысли по этому вопросу, потому что я, в принципе, инженер-холодильщик. Вот, вот этот вот известный холодильный цикл Карно, то есть две изотермы и две... изоэнтропы. Я почему спрашиваю? Потому что, в общем-то, ваша фамилия, она...
1: Да, тепловой цикл, совершенно верно.
0: Вот она, кстати, как... странное совпадение, да, вот у Вениамина Герасимовича слоял физик человека, такая фамилия.
2: Да-да. Вот, и, в общем-то, то есть, ну, не знаю, ваши отношения, ваши мысли по поводу этого цикла, вот это мой второй вопрос, и в заключение просто, чтобы не задерживать, я просто хотел бы еще раз, Саш, поблагодарить вас за вашу просто, я считаю, потрясающую программу, потому что у вас вот буквально, ну, весь генофонд, что называется, нации собирается, и действительно это очень приятно слышать на волнах «Эхо Москвы».
0: Спасибо, спасибо. Ну что же, Вениамин Герасимович, вот насчет вашей фамилии и этого физического процесса.
1: Дело в том, что моя фамилия настоящая носила неблагозвучное в те годы такое социальное звучание. Я не хотел бы ее сейчас воспроизводить.
0: Ну, когда вы уйдете, я скажу ее в эфир, если вы не против.
1: Я отдельно с вами побеседую на эту тему. И поэтому мои родители поменяли при рождении мне фамилию, исходя из задатков моего отца, на фамилию знаменитого физика. К сожалению, это дало какой-то неожиданный рикошет, и именно из-за цикла Карно, из-за второй его кривой, которая должна замыкать этот цикл, я получил 3 неуда на физике, на пересдачах, и таким неожиданным рикошетом оказался ударен маленькой хитростью моих родителей. Вот поэтому у меня достаточно неадекватное и неоднозначное отношение и к этому, к имени этого замечательного физика, и к собственной сегодняшней фамилии.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. У нас в студии профессор Вениамин Герасимович Карно. Телефон 203-19-22. Вы можете позвонить и задать профессору какой-нибудь интересующий вас вопрос. Доброй ночи. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи, Вениамин Герасимович.
1: Добрый вечер.
3: Меня зовут Саша. Вот у меня один к вам коротенький вопрос. Вот меня очень интересует эта тема сегодняшняя. Вот скажите, пожалуйста, вот влияние природы. То есть очень часто вот говорят то, что природа сейчас, в общем-то, буйствует, можно сказать.
0: Простите, при чьих родах?
3: Природа.
0: А, извините.
3: Вот, то есть дождь, солнце и грозы. То есть может ли какое-то влияние атмосферы, в общем-то, я внешней, отражаться на этих излучениях, по крайней мере, солнце? И вот, вот, например, летний день, то есть утро, вечер, день. И вот ближе к ночи, то есть в какое время суток человеку, в общем-то, стоит опасаться этого? Спасибо.
0: Угу, спасибо.
1: Вы можете заметить, что хотя все социологи, все специалисты по труду, не по труду и заработной плате, а по труду и здравоохранению, все работники предприятий социальной гигиены провозглашают то, что самое полезное время жизнедеятельности, самое естественное время жизнедеятельности человека – это с 7 утра до 22, с 6 утра, с 5 утра. Цифра называется самая несуразная. Но все мы знаем, что любой человек, который получает личную свободу, он стремится, это начиная от солдата близкого к демобилизации, кончая людей свободной профессии, журналистов, артистов и так далее, они стремятся к ночной жизнедеятельности. Любой человек, имеющий личную свободу, хотя бы над своим временем власть, он стремится ложиться как можно позже и, соответственно, встает уже, когда совершенно выспался. Не прибегает к рекомендациям социологов, набившим оскомину. И, в общем-то, скорее всего, это следствие того, что солнечная активность, она, в общем-то, подвержена 11-летним и прочим циклам, и многие тысячи лет она примерно одинакова. Но разрушение озонового слоя, нарушение электромагнитного поля Земли, вы говорили про дождь, кислотные дожди и все прочее, они, конечно, нашу сферу обитания очень сильно исказили. И, видимо, только вот ночное равновесие такое, которое раньше носило мистический характер, ну, свобода от прямого солнечного излучения, от электромагнитных воздействий Солнца, умиротворяющее влияние Луны, оно, видимо, теперь наиболее естественно для человека, и обилие народа на ночных московских улицах, оно говорит о том, что с появлением такой возможности все больше и больше людей живут естественной ночной вот такой жизнью.
0: Кстати, тут еще очень немаловажный момент, и ведь известен факт, его нельзя отрицать, что поступает...
1: И, кстати говоря, вот почему любовью очень многим нравится заниматься в 5-6 утра, когда организм мобилизует все силы для того, чтобы противостоять взошедшему солнцу, вот этим надвигающимся дневным пагубным воздействием, происходит всплеск защитных сил и эмоциональный всплеск, как неизбежный вот адреналин, вливание в кровь и прочие защитные механизмы включаются. Именно в этот момент оргазм наиболее ярок, потому что вот...
0: Хотя здесь вот можно еще сказать, что вот эти явления, о которых вы сейчас рассказали, этот какой-то сдвиг по времени человеческого существования, он, с другой стороны, противоестественен. Почему? Потому что солнечный свет сам, он несет все-таки какую-то энергию, ну, которая впитывается, как правило, самым незащищенным местом на человеческой голове, называемым пупсиков родничок. Вот эта слабая косточка, она впитывает эту энергию. И в определенное время суток человек должен находиться обязательно перпендикулярно Земле, с тем, чтобы доступ этой энергии был лучше. Если он в этот момент спит, и как-то и эта энергия получается, ну, как бы все равно, что дышать забитым соплями носом.
1: И вот,
0: то же
1: кстати,
0: самое.
1: Люди с плохим настроением, понуро держащие голову вниз, они подставляют вот это самое уязвимое место,
0: да.
1: В отличие от тех, кто гордо держит голову.
0: Да, да, да. То есть причины и следствия. Преломление тут угол виден.
1: Круг такой.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: А вот такой вопрос насчет того, что Луна, собственно, питается нами.
0: Угу.
4: Вы об этом что-нибудь можете сказать?
0: Хорошо, сейчас Вениамин Герасимович что-нибудь ответит. В эмпиризм энергетический этого органа неба, именуемого Луна.
1: Я не обладаю профессиональной информацией на эту тему, но как косвенный аспект такой побочный наших исследований, что основная масса энергии, которая плещется сейчас в человеческие оболочки, она носит сама по себе отрицательный характер. И наблюдая Луну, смотря, находясь под лунным светом, мы скорее... уже мы настолько, наш потенциал энергетически отрицательный настолько велик и настолько отрицателен, что Луна даже способна каким-то образом оттоку этой энергии, в общем-то.
0: Мне кажется, что тут еще немаловажное место все-таки занимает сама вот световая гамма Луны, то есть вот это немножко такое, даже я бы сказал, неоновое ее свечение, ну, очень действует на сетчатку яичники. Серьезно.
1: С такими предметами лучше не заигрываться, потому что даже зеркальный шарик заставляет многих индивидуумов завороженно таращиться на него, да. А такое такое удивительное тело, как Луна.
0: Ну, в принципе, тут уже можно сказать, что действительно отсос происходит в какой-то степени.
1: Ну, лучше с этим не заигрываться, конечно. Лучше, да, очень серьезно все это.
0: Следующий телефонный звонок. В нашей студии профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИИ МИО. Телефон нашей студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Сергей.
0: Здравствуйте.
5: Спасибо вам за передачу.
0: Старались.
5: Вот. А у меня три вопроса.
1: Да, слушай.
5: Значит, вот первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот говорят, что человек должен спать головой на север. Я вот точно не знаю, все время забываю, в какую сторону должно быть расположено тело к оси Земли, когда спит. Говорят, что на север, некоторые говорят, что наоборот. Это первый вопрос.
0: Так.
5: А второй. Значит, вот я сплю от батареи рядом, недалеко, большая масса влияет на сон человека.
0: То есть вы имеете
5: металла,
0: в виду...
5: Металла.
0: Именно металла.
5: Да, металла. И третий вопрос. Как... телевизор цветной или черно-белый, какой вреднее смотреть?
1: Ну, с третьего вопроса...
0: Спасибо за вопрос.
1: Спасибо большое вам за слова благодарности. Безусловно, цветной телевизор – это одно из самых вредных устройств, потому что у него наибольший уровень мягкого рентгеновского излучения и достаточно сильные электромагнитные поля и прочие воздействия. Его надо смотреть на расстоянии, ну, вульгарно говоря, не меньше 2,5 метра.
0: Можно в инструкции прочитать к телевизору, вот. Да.
1: Второй вопрос такой.
0: Второй вопрос насчет массы металла батареи.
1: Масса,
0: да.
1: Батарея, как именно электрически нейтральная масса, она скорее обладает позитивным воздействием.
0: Но тут, подождите, тут может быть здесь зависимость от руды, из которой это, и где она добыта.
1: Нет, я
0: это
1: думаю,
0: специально
1: что...
0: есть комиссия по проверке качества стройматериалов.
1: Дело в том, что как раз именно чугун, это достаточно развитая для нашей страны материал, да, производство которого ведется весьма давно и широко, поэтому батареи как массивный нейтральный объект у нас скорее благоприятно или нейтрально по отношению к человеку. А что касается ориентации человека, то, насколько я знаю, разные религии по-разному определяют положение спящего человека. Проще, наверное, найти литературу, где описывается отношение к этому домашних животных.
0: Ну, тут, в принципе, вы знаете, просто у нас в нашем НИИ проводились методические такие разработки и советы от по именно сну. И тут действительно подход нужен чрезвычайно индивидуальный. Это зависит от возраста, от пола, от состояния здоровья и от организма. Даже вот некоторым, например, предписывается вообще спать стоя. Это действительно факт, это не шутка. Так, чтобы два человека, близких, конечно, поддерживали его. Вот он стоит и спит. Тем самым, как бы, вопрос остается в том, лицом к северу или лицом к югу ему спать. А это уже не так сильно влияет. Вот. А вообще, конечно, лучше спать, единственное, что мы можем сказать, лучше спать лицом вниз. Поскольку
1: дело
0: лучше
1: в том,
0: питается...
1: Дело, да, в том, что много... шарлатанов, профанации, да. Сейчас лучше обратиться к старым источникам и не слушать таких вот современных теоретиков.
0: Современные, да, источники. Прочитайте нашу методичку, которую я вам рассказал, там все рассказано. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
6: Алло, я хотел задать один вопрос, Вениамин, да. Герасимович.
0: Да.
6: Вот сама по себе идея, конечно, это и доказано, что вот эти децибелы во время концертов рок-музыки, да, они производят и некоторые отрицательные действия и на публику, и вот на обслуживающий персонал и так далее. Вот вопрос следующий. А каким же образом, ну, например, Роллинг Стоун, у которых там с децибелами все в порядке. Ну, уже 30 лет они выступают, и, в общем, ну, живы, здоровые даже, ну, для своих лет, им за 50, в общем, ну, так сказать, довольно плохо себя чувствуют. Вот как это можно объяснить?
1: Ну, кроме всего прочего, вот Роллинг Стоун, насколько я помню, первые прошли 1,5-киловаттный рубеж мощности аппаратуры, и один из журналистов «Желтой прессы», красочно описывая концерт Rolling Stones на новом аппарате, описывал так, что вся толпа бесновалась и радовалась в экстазе от услышанной музыки. Только один человек был абсолютно безучастен к шоу. Это был конструктор аппарата, он оглох. Это давний текст из музыкальной прессы. И кроме того, выяснилось, что ровесники Rolling Stones, The Who, Pete Townshend и товарищи, они обладают, ну, нельзя сказать обладают, страдают локальной глухотой на спектр, который излучают его инструменты. Например, бас-гитарист совершенно не слышит 500 Гц.
0: А у Металлики барабанщик не слышит ни ведущего барабана, ни тарелок. Вот недавно Клигель Каланзадес, доктор его, как раз занимался его лечением.
1: Вот, и даже существует фирма Cello, одно из самых дорогих музыкальных комплексов, там несколько сот тысяч долларов стоит каждый комплекс. Марк Левинсон возглавляет. Специально для богатых музыкантов, в основном, у них аппаратура домашнего прослушивания выдает до 126 дБ в расчете на существенно пониженный слух музыкантов. Так что это не проходит бесследно.
0: И достаточно, в принципе, еще посмотреть, почитать статьи о Rolling Stones и заметить, что они как-то очень неожиданно бросили алкоголь, бросили наркотики и стали заниматься спортом и почему-то переехали все жить за город, где, как известно, природа тише, где трамваи не ездят. То есть, в принципе, на здоровье это сказывается. Другое дело, что они как профессиональные артисты не дают всем это видеть. Но факт остается. Mm-hmm. Мы не знаем, как, может быть, корчится Джаггер в своей кровати, хватаясь за свои ухи ладонями, и, может быть, ему больно, но он так вот мужественно держится на людях. Ну что, я предлагаю послушать композицию.
7: Лучше Монморанси в руках, чем опоссум в небесах.

0: Эхо Москвы.
1: И Вениамин Герасимович Карно снова у нас в студии. Серьезная была проблема с ассистентом? Или как бы это такие рабочие моменты? Я вижу, даже в выходной, казалось бы, вас находят здесь, что-то спрашивают.
2: Знаете, человеческий фактор просто оказался.
1: А скажите, Вениамин Герасимович, мы вот уже затронули тему многочисленных излучений, как бы все это вполне понятно. Ну, в основном это излучения, производимые за счет вот либо покрытий каких-то, да, либо за счет электротехнических, я бы так сказал, приборов. А вот что вы думаете насчет известной теории, что некоторые краски, нитролаки и прочее, вот это особенно лаки для ногтей, производимые отдельными фирмами, используемые вот дамами, также вот краски, входящие в состав губной помады, тени для лица, то есть я не имею в виду вот эти краски на стенах, ну, о них тоже можно, конечно, поговорить, что они тоже излучают помимо запаха, они излучают какие-то поля. Вот что вы могли бы нам рассказать о свойстве этих полей? Ну, вот, давайте возьмем, например, просто вот лак для ногтей женский.
2: Дело в том, что ногти очень чувствительные и малоизученные, довольно-таки скорее изучаются болезни ногтей, чем ногти как часть человеческого организма. И нанесение лака на ногтевую пластину, оно существенным образом влияет, конечно, на человека, меняет резонансную частоту ногтя, как колебательной системы, меняет проникаемость ногтя для всяческих излучений, проникаемость для полей. И оценить негативность или позитивность этого влияния сходу, конечно, невозможно. Но замечено, что наиболее сексуально активны женщины и разнообразны в сексе, не пользующиеся, не злоупотребляющие лаком для ногтей и косметикой. То есть где здесь психологические, где здесь просто глубоко не физиологические, а физические корни, трудно судить. Но вот чисто прикладное такое вот наблюдение таково.
1: А, собственно, вот ведь женщины после... То есть, получается, двойной вред. Во-первых, не дурак придумал ногти, правильно? Согласитесь, что не просто так они появились. Почему бы не быть вот пальцем с этой стороны, как вот подушечку, такие безногтевые пальцы? Ничего бы страшного не было. Раз есть ногти, значит, это тоже своего рода окошечки для проникновения через пальцы в организм человека, света, какой-то энергетики.
2: Человек, потерявший внутренний покой, он стремится к контакту с зубами, с ногтями, вот
1: откусывание
2: ногтей.
1: Вот это, да.
2: То есть даже когда грызть нечего, человек все равно сует пальцы в рот и касается зубами ногтей. Происходит, видимо, замыкание какой-то или энергетической, или потенциальной системы. Да. Вот, и равновесие локальное оказывается восстановлено.
1: А вот эти женщины, которые замазывают лаком поверхность ногтей, а затем смывают ее, ну, предположим, тем же ацетоном, что само по себе очень активные химические и физические, и вообще всяческие и энергетические вещества. А ведь наверняка, вот вы посмотрите, женщины, которые красят ногти, как правило, годам к 50, они уже, ну, помимо там бигудей и массы, в общем-то, болезней приобретают.
2: Ну, сразу еще видно, вот насколько стареет кожа рук,
1: да,
2: у таких женщин.
1: И характер
2: обычно
1: тоже меняется,
2: кстати. Возраст женщины определяется по шее, вот складки на шее, любая.
1: Ну, как у дерева, сколько кружков на срезанном дереве. Ну, это такая, может быть.
2: Цинично несколько, женщины и дерево все-таки разные категории.
1: Причем стройная моя березка, вот, это в вашей же книжке написано.
2: Ну, по-другому совершенно поводу. Вне контекста вы используете цитату, это некорректно.
1: Ну, извините.
2: Вот, А у женщины, пользующейся лаком для ногтей, у них существенно вот, вздуваются жилы, видно.
1: Кстати, таким женщинам рекомендуется ходить по утрам, подняв руки вверх, чтобы оттек.
2: Ну, я бы хотел конечно, оговориться, что регулярно пользуюсь, если как женщина в какие-то важные для нее моменты. Ей кажется, что она будет в лучшей форме. Можно позволить ей несколько раз в год для чисто психологического воздействия на саму себя. А если ей кажется, что она лучше себя представляет, воспользоваться лаком. Но потом его желательно, конечно, не смывать, а вот ждать, когда он естественным путем будет шелушиваться.
1: То есть, когда организм отторгнет.
2: Да, очень вредно вот это встречное движение ногтя по ногтю, даже с целью соскребания лака. Даже при виде женщины соскребывающей торцом одной ногтевой пластины лак с другой ногтевой пластины вызывает какое-то чувство противления в душе. Это не случайно, потому что это глубоко нефизиологичное действие, разрушающее вот этот энергетический баланс в руках. Вот. Нужно просто терпеливо, если вам было необходимо покрасить ногти, терпеливо ждать, когда этот лак сойдет от воздействия воды агрессивной нашей, всяких моющих средств. Вот.
1: А скажите, вот известно, что, скажем, лак для ногтей и, собственно, жидкость для смытия этого лака, они обладают, в общем-то, более такими химическими агрессивными свойствами. Тогда как некоторые типы губных помад и макияжа, особенно сухого макияжа, тут мы, наверное, опять вернемся немножко к статике. Вот, скажем, некоторые пудры, они очень серьезно ведь заряжены электростатикой. И вот этот момент накладывания этой пудры непосредственно на лицевую полость, то есть каким-то образом, видимо, оказывает влияние на женщин. Причем вы, наверное, заметили, что буквально еще лет 15 назад, по крайней мере, в нашей стране такие понятия, как там биомаска на репу, отсутствовали. То есть были пудры да бигуди.
2: Дело в том, известно, что лицо, глаза, как зеркало души, избитые фразы известны, но лицо вообще обладает необычайным психологическим воздействием, и природа его до конца до сих пор не изучена. А нанося на лицо толстый слой макияжа, женщина устраивает как бы зеркальный такой слой, который и все ее воздействия, как позитивные, так и негативные, рикошетируют в нее само.
1: Нету выхода этого.
2: Да, нету обмена вот этого энергетического, естественно. И этим она обрекает себя на совершенно непредвиденные воздействия и вот достаточно рискованная такая изоляция.
1: А что бы вы могли посоветовать, скажем, мужчинам во время вот бритья? Ведь понятное дело, что когда происходит бритье опасной бритвой, то там увлажняющий крем как-то это все смягчает. Но если происходит бритье по сухой коже, электрической бритвы, вот здесь-то и создается серьезная статика. Ведь
2: это ужасный процесс, бритье бритвы по сухой коже, по сухой щетине. Даже я не берусь. Бритвы, как известно, все не заземлены.
1: Да, да.
2: Если производитель выкинет на рынок заземленную бритву из-за ее очевидной громоздкости, она не найдет применения.
1: Покупатель, это будет такая стационарная бритва.
2: Да, придется фиксировать голову, чтобы, в общем, это явно маркетинг не позволит
1: предусматривать, видимо, еще одну комнату. Фиксатор, туалетную, вот, бритвенную.
2: И,
1: да.
2: Конечно, электробритвы. Я в ужасе вот проезжаю по Москве, наблюдая щиты, на которых написано, что продано 30 миллионов, по-моему, фирма Браун или еще какой-то. Я просто в ужасе, что 30 миллионов жертв подвергают себя вот такому механическому, электростатическому и прочему воздействию, тактильному воздействию. Что настоящая опасная бритва, конечно, в руках, в настоящей мужской руке, она ничем не заменима, конечно.
1: Ну что же, я предлагаю вернуться к звонкам наших радиослушателей. Не так много у нас осталось времени. Я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и окружающего среды при НИИ МИО. Здравствуйте, вы в прямом эфире и можете задать ваш вопрос профессору.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я не сначала слушала. Вот у нас напротив окна стоит вот эта будка трансформаторная. И вот ночью она прям гремит и слышно как. До какого расстояния она должна стоять от дома?
1: А, извините, она не искрит?
0: Да не вижу, я вроде нет.
1: Угу, то есть только гудит?
0: Гудит, да. Вот гудит. Слышно, на каком расстоянии от дома должна стоять, и до какого этажа она распространяется. И еще я не поняла, вот насчет электроплиты действительно они вредные. И Вега вот у меня как раз приемник.
1: А в нем светодиод есть?
0: Я не понимаю.
1: Ну, вот светящаяся лампочка.
0: Есть красненькая.
1: Да. Вот его лучше всего, конечно, залепить жевательной резинкой или изолентой, или, то есть выводить из строя нет смысла, конечно, потому что он может пригодиться, но лучше залепить чем-нибудь.
0: Ясно. Хотела сказать, вот действительно, насчет зубов вы говорили. Я ходила... Алло.
1: Да.
0: Ага, ходила вот на сеансы целительницы, и вот мне буквально с первых сеансов начали зубы не болеть, они как-то, такое ощущение, как вот нервы все обнаженные, непонятное ощущение.
1: То есть ощущение, я назову ощущение онемения своего рода, кого-то знакомый.
0: Да, я не могла понять, что случилось, именно с зубов началось.
1: Угу. Ну что же, сейчас Вениамин Герасимович постоянно насчет вот Веги мы вам ответили, насчет...
0: Электроплиты и вот этой будки.
1: Да. Сейчас ответит,
2: электроплиту,
1: профессор.
2: Александр, просто... Над ней нежелательно сушить волосы, низко наклоняться и держать близко голову. Пользование электроплитой в квартире не вредно.
1: Обычно. Ну как в таких, то есть, скажем так, то есть оно, конечно, вредно, и вредно чрезвычайно, но не менее вредно, чем, например, пройтись в час пик по улице. Вы поглощаете такое количество нуклеидов, всяческих нитратов.
2: То есть... Действие электроплиты на организм вполне допустимо в наших условиях. Да.
1: Вот светодиод ни в какую.
2: Вега как европейский продукт, как наш радиоприемник для европейца, тоже достаточно терпимо.
1: Ну да, мы говорим
2: вполне.
1: Только о качестве.
2: А трансформаторная будка под окном, это, в общем-то, конечно, очень большая и неприятность, но все нормы можно узнать в районной СЭС, и ее... повышенное гудение, кстати, очень сильно действует на нервную систему. И допустимость магнитных полей, расстояние от нее, я думаю, тоже можно попытаться узнать в районе СС.
1: Вообще вы можете успокоить себя тем, что на самом деле гораздо опаснее бесшумные трансформаторные будки. Если трансформаторная будка гудит, значит, ее поле не такое сильное, потому что это значит старая трансформаторная будка, новая трансформаторная будка, она не будет гудеть, и излучение у нее будет гораздо сильнее. Так что, в общем-то, главное, вот желательно вы можете еще как проверить. В принципе, это достаточно жестокий способ, но тем не менее, привязать к огородке этой будки пучок свежей петрушки, летом, и посмотреть, а второй пучок поставить также вот без воды, положить дома и посмотреть, какой быстрее завянет. Если завянет около будки, значит, действительно опасность есть. Если завянут одновременно, то будку пора сносить, она ни к черту не годная. Ну что же, я предлагаю принять следующий телефонный звонок. Телефон нашей эфирной студии 203-19-22. В гостях у нас профессор Вениамин Герасимович Карно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравия желаю, Тихоокеанский флот вас приветствует.
1: Здравствуйте.
3: Капитан третьего ранга Бухника.
1: Здравствуйте.
3: Вот такой вопрос, я подводник сам.
1: Угу.
3: С чем, в общем-то, связывает ваш гость вот выбрасывание якоря с заземлением на полном ходу подводной лодки? Потому что вот существует инструкция закрытая относительно этого. И, значит, второй вопрос относительно выбривание всех волос на теле подводника, дабы, с чем это все-таки связано, с какими-то гигиеническими, либо же со снятием статического напряжения вот в момент хождения, трения волос, искрение же может наблюдаться.
1: То есть, когда происходит работа, вот какой-то аврал, то трение волос,
3: любой,
1: обшивку
3: любая корабля. Работа, даже да, вот в общем-то. Да, и вот еще третий вопрос вот о курении. То есть, когда мы курим, на флоте же, вы сами знаете, наверное, все курят.
1: Ну да, там шмальнуть трубчонку.
3: Да, да, вот, в общем-то, тут как вот, нет ли вот какого-то способа для снятия вот искрения губ, потому что иногда бывает на подводной лодке свет отрубается, там в темноте, в глубине темно, и когда курим, просто искрение. Причем искрение губ.
1: Это понимаете, потому что у вас в подводной лодке, видимо, установлены кондиционеры новомодные. Это очень сухой, значит, воздух. И при соприкосновении...
3: Не, у нас подводная лодка самая первая, К3 называется.
1: А, так там вообще от природы сухой воздух в ней. И вот трение фильтра о губные поверхности непосредственно дает это искрение. Это, прежде всего, вредно для губ. То есть, вообще, нужно держать губы в воде перед сном по очереди. Наполнить ванну водой. Туда желательно капнуть эвкалиптового масла, стакашку. И по очереди всем составом подводной лодки держать там губы по 15 минут.
3: А алкогольные напитки, они снимают?
1: Вы знаете, либо как бы внутривенно в небольших количествах, либо посредством анального вливания.
3: А вот при внутривенном вот прокалывании иглы кожи, там же тоже, собственно, иногда просто до смертельных случаев доходит.
1: Ну, вы знаете, в принципе, можно произвести заземление.
3: То есть, как бы пренебречь вот этими погрешностями?
1: Да, ну, это как бы все очень мелко в сравнении с эффектом, который можно достигнуть.
3: Вот. То есть вы рекомендуете внутривенно?
1: Ну, или, как я уже сказал, вот это практикуется очень часто на подводных лодках, именно анальные посредством.
3: На атомах?
1: Да, это в основном на атомах, вы правы. Ну, вы как подводник видите.
3: Командир БЧП.
1: Да, очень приятно. Вот, так что так. Ну, а на первый ваш вопрос ответит сейчас Вениамин Герасимович.
3: Спасибо. Спасибо. Яхокеанский привет вам.
1: Спасибо, до свидания.
2: Но дело в том, что, видимо, до вас еще из-за связи не дошла директива от 7 января номер 0601 БИС по военно-морскому флоту с лодок якоря не бросать с этого года.
1: А в чем
2: по поводу,
1: причина?
2: Знаете,
1: все, понял. Вопрос не в вашей.
2: По поводу волосинений на теле подводников, просто каждый подводник, видимо, вы просто забыли об этом из-за недостатков учений, покидает лодку в авральном режиме через торпедный аппарат. Его выбрасывают сжатым воздухом. Uh-huh. И наличие оволосинения на теле подводника, оно делает его траекторию после выпуска его
1: кривоватый
2: непредсказуемой совершенно. Потоки турбулентные, сопротивление сложный комплексный характер, его может, в общем-то, куда угодно вывести. А идеально обритое, гладкое тело подводника, который питался определенным рационом, имеет весьма предсказуемую форму, и поэтому может быть торпедировано под необходимым углом поверхности.
1: С учетом всех погрешностей.
2: Поэтому приходится терпеть эту процедуру.
1: Эту тему, кстати, затронул сам того, наверное, не подозревая, Гринвей вот в своем фильме «Отсчет утопленников», когда там одна у другой спрашивает, как ты думаешь, тормозят ли волосы на ногах, вот они там плавали в бассейне, то типа говорит, да, лучше сбрить. Действительно, это факт. Недаром все пловцы и пловчихи лысые, что коленка нашего Прохора, нашей замечательной девушки Прохор, кстати, пусть она вас не смущает, ее этот вид странный, она наша сотрудница со стажем очень хорошо нам помогает. 16:30 в Москве, и вы можете звонить и задавать ваши вопросы профессору Вениамину Герасимовичу Карно. 203-19-22. Телефон нашей студии сегодня 28 января. Здравствуйте, вы в прямом эфире. До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, уважаемый профессор.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз. Вот я бы хотел обратиться все-таки к теме предыдущего оратора. Я бы все-таки ему посоветовал заземлять иглу шприца. Понимаете, все-таки даже, как пел композитор Матвей Гнездо, но очень уважаемый композитор.
1: Да, известный очень человек, да.
4: Очень известный человек. Ну, желательно, конечно, иглу шприца заземлять. Чтобы не было на БЩ-5 никаких ну, как бы это сказать...
1: Ну, как это называется, аварии.
4: Аварии, вот, да. Потому что у меня один знакомый, тоже очень известный моряк, как-то раз попробовал запустить дизельный двигатель при помощи кислородных баллонов.
1: Угу.
4: В результате чего головку этого двигателя оторвало метров на 500 вверх. Угу.
1: Ну, то есть вот такие случаи нам на флоте
4: очень
1: не нужны.
4: Очень на флоте бывают часто. Да. Просто я сам человек не флотский, но у меня вот друг такой есть, флотский человек. Он мне очень много таких случаев рассказывал.
1: Ну что же, спасибо. Спасибо вам за звонок.
2: Ну, кстати говоря, вот по поводу искрящихся фильтров сигарет, безопаснее всего, особенно не на атомных, на электрических, на аккумуляторных лодках, курить в полупритопленном состоянии лодки. Не под перископ, а пол перископа. И личный состав должен находиться на верхней палубе, держать за ванты. И курить примерно по шее в воде при движении лодки буквально в полтора узла, чтобы плавно отекающая вода сбрасывала возникающий заряд. Это элементарно, в общем-то. Любой боцман сумеет обеспечить такой режим движения.
1: А скажите, Вениамин Герасимович, вот мы с вами сидим сейчас в студии, и над вами, да и надо мной находятся лампы дневного света. Ну, понятно, что они дают ртутное излучение достаточно серьезное, поскольку там ртуть, это не секрет, вред от этого есть, но он минимальный. Понятно, что частота мигания этих ламп, это воздействует на сетчатку глаза и на яичники, поскольку происходит постоянное раздражение. Они ведь напрямую связаны, глаза с яичником. Никуда от этого не деться, вот так уж сложно устроен человек. А, собственно, ну, с этой опасностью мы тоже можем смириться. Сейчас огромное количество людей, занимающихся хозяйством, ввело себе в правило на кухне устанавливать в целях экономии, и как бы светом такой больше нравятся небольшие вот эти светильники дневного света. Что вы можете сказать о них с точки зрения каких-то физических волн? Ну, будь то, может быть, там излучение или от о том, как там обстоит дело с электростатикой, ведь там стартер этот стоит. Что вы можете посоветовать нашим
2: слушателям? Дело в том, что для ионизации вот этого газа, ну, паров ртути или прочего, вот неоновые лампы там, для необходимо напряжение пробоя, которое, конечно, несколько киловольт. Вот умножители получает.
1: О, получается вот, серьезно,
2: получается
1: как будка.
2: Будка, низковольтное поле относительно. Ну, это разные.
1: То есть, может быть, тоже класть петрушку у него имеется?
2: Нет, дело в том, что над разделочными столами они помещаются достаточно низко и близко к телу женщины. Если на потолке они, в общем-то, создают такое рассеянное дисперсное поле, то воздействие над разделочным столом носит локальный характер, не только на глаза, но и на организм. Поэтому, во-первых, это надо, конечно, серьезно, в общем-то, изучать, а во-вторых, обратив внимание на повышенную раздражительность своей половины, занимающейся хозяйством, где-то это мужчина, где-то это женщина на кухне проводит.
1: Где-то бабушка.
2: Ну, да, кому-то везет. Вот. Нужно серьезным образом весь комплекс предполагаемых причин вот оценивать и внимательно отслеживать. То есть здесь ни в коем случае, конечно, пренебрегать этим нельзя.
1: То есть лучше их не использовать на кухне?
2: Лучше надежнее лампа накаливания на таком штативе.
1: А скажите, Вениамин Герасимович, вот нам звонила радиослушательница насчет трансформаторной будки. Как бы вопрос действительно серьезный, не будем к нему сейчас возвращаться. Давайте подойдем к нему с несколько другой стороны. У всех у нас дома имеются холодильные установки, обычные холодильники, которые являются достаточно мощным, на мой взгляд, излучателем различного вида энергии. Там стоит движок, который, насколько двигатель, который там работает, там стоит и какие-то, я слабо разбираюсь в холодильниках, я больше специалист по печам, насколько вы знаете. Вот, что вы можете сказать на это? Ведь продукты, находящиеся в холодильнике, особенно в морозилке, постоянно подвергаются не только электростатическому воздействию, но наверняка и другому виду различных энергий и излучений.
2: Знаете, вот холодильник, который привычен нашим, основной массе нашего населения, с компрессором и с фреоном, хотя он, конечно, фреон, сочащийся,
1: разрушает
2: озоновый слой и так далее, но он для продуктов наиболее безобиден оказался, если не иметь в виду косвенного влияния через разрушение озонового слоя на исходные продукты, то на продукты, находящиеся внутри холодильника, он наименьшим негативным воздействием. А вот современные холодильники импортного производства с полупроводниковым охлаждающим элементом, бесфреоновые, они, казалось бы, экологически чистые, экологически безопасные, но зато воздействуют на продукты целым комплексом негативных, как вы верно сказали, полей и неизученными какими-то средствами. В общем-то, мы не можем пока что похвастаться тем, что мы владеем всей информацией об окружающей среде.
1: Ну, то есть, а как вы советуете все-таки себя вести людям? Вот сейчас, например, зима, так может быть, стараться не пользоваться холодильником, а вот, пользуясь моментом, пока на улице холодно, все продукты хранить на балконе или вывешивать в авоську за окном? Летом-то по необходимости придется, конечно, холодильником пользоваться.
2: Воздух и контингент за нашими окнами уже не позволяет в случае крючками воровства с крыш участились. Да, да. И поэтому мы не можем рисковать. Приходится из зол выбирать меньшее. Холодильник единственное, почему-то лучше не стоять, облокотившись о дверцу холодильника.
1: Да, вот, кстати, это... Потому что замечено по статике, фурункулез проявляется этого места очень часто.
2: Комплекса негативных всяких проявлений. Да, очень многие хозяйки любят, облокотившись о холодильник, подперши голову, стоять, беседовать длительно.
1: По телефону,
2: например. Да, просто...
1: А это вообще замкнутая система, особенно если радиотелефон, то есть ухо, вот это облучение, еще локоть.
2: Очень,
1: заземленное. Это да еще некоторые при этом умудряются ставить ногу на батарею. Вот представьте себе, какая система.
2: Это, кстати...
1: Снижает,
2: но единственное, верно вами замечено, возможно, удар электрическим током при пробое изоляции холодильника. Очень все это сложно.
1: Ну что ж, обратимся опять, если
2: в данном случае для бесед старый случай на заваленке, то есть на лавке,
1: деревянный чисто.
2: Он самый, в общем-то, естественный и самый безобидный.
1: Кстати, вот вы заметили, что самые дорогостоящие модели холодильников сделаны, вот помимо основного металлического корпуса, он сверху обшит еще натуральной древесиной. Это же вот сейчас все больше и больше. Вы такие холодильники уже можете видеть в продаже. Они пока стоят несколько дороже обычных, но вы можете подождать и спрашивать.
2: Впоследствии, видимо, как вот берестяные туиски будут делаться и цельнодеревянные холодильники дорогие. Ведь самый старый холодильник — это берестяной туесок, в котором из-за испарения через поры
1: древа,
2: да, происходит вот этот вот процесс отбора тепла. Так что я думаю, что технологии современные найдут какой-то...
1: Придут опять туда. Да. То есть истина там, в истории. Ну что же, телефонный звонок, если вы не против. В гостях у нас профессор Вениамин Герасимович Карно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Еще раз доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Это опять Сергей. Я уже вам звонил, спасибо за ответ. Вот. Я хотел еще вопрос задать.
1: Да,
5: знаете,
1: слушаю.
5: Какой? Вот. Вот скажите, как в помещении определить опасные зоны биополя? Вот.
1: Биополе вы имеете в виду?
5: Да, биолокации.
1: Ага. Все понятно.
5: Вот.
1: Да.
5: Значит, вот некоторые говорят, надо пользоваться рамочкой такой. Некоторые говорят, подвешенным каким-то грузом на ниточке. И в зависимости от отклонения, значит, тут вот какие-то, значит, определять эти поля. Это вот один вопрос. И другой вопрос. Ну, может быть, это не по вашей теме. Вот часто говорят, что очень плохое воздействие в помещении оказывает на человека газ радон. Знаете такое?
1: Конечно.
5: Вот. Ну, и вот этот газ, он без цвета, без запаха. А как определить, есть наличие этого газа в помещении?
1: Ну что же, сейчас профессор вам, наверное, ответит. Я вижу.
5: Спасибо.
1: До свидания.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что в нормальной квартире газ радон вряд ли, конечно, появится, потому что достаточно дорогой химикат и редкий. В общем-то, это криминальный случай. Вряд ли в вашей квартире есть такой. И не стоит сожалеть, что нет этого дорогого газа, потому что...
1: Ну, единственное, тут нужно, наверное, Вениамин Герасимович сказать, что, как правило, этот газ присутствует вот по проверкам, которые проводил ваш институт. Ну, по теории вообще вероятности, его концентрация особо велика в гаражных постройках, расположенных на холму. Вот если гаражи стоят на холму, то там, как правило, в общем-то, этот газ очень серьезное место имеет. И поэтому шоферы вот там, они постоянно
2: многие,
1: несколько дурные такие
2: многие
1: ходят.
2: Многие холмы, они же, в общем-то, возникают, когда забрасывают свалки.
1: Да, да,
2: и
1: конечно.
2: И, конечно, там
1: это процесс гниения,
2: концентрация, возможно, очень...
1: Поэтому они, когда вот возвращаются домой из гаража, несколько не в себе, супруги их ругают. На самом деле он просто отравился в легкую.
2: Ну, я думаю, что санэпидемслужбы города, они, в общем-то, располагают сейчас этой
1: схемокартой,
2: да, что у них можно узнать. А по поводу места, где полезнее всего спать, я с точностью да наоборот, может быть, помню, но, по-моему, нужно спать там, где спят собаки, но не ложатся кошки, или наоборот.
1: Да, нет, вы правильно совершенно сказали, кошка ищет всегда плохое место.
2: Кошка пересечения ищет каких-то линий отрицательных, а собака ложится между ними, по-моему, вот так.
1: Да, еще можно один момент посоветовать, это очень старый народный метод. Берется, отрезается маленький кусочек очень жирного сала, и зажимается между указательными пальцами, вот так, кончиком. Но зажимается не плотно, а так, чтобы вот он вот-вот выскользнет. И нужно с ним ходить по квартире. В том месте, в котором он выскользнет, и нужно ложиться спать. Вот это совершенно четко. Вот прямо там выскользнет, прямо здесь ставьте кровать, сдвигайте и ложитесь. Вот если же вы пронесете кусок сала по всей квартире, и он не выпадет, тогда, в общем-то, уже, наверное, следует вызывать специалистов и говорит, дескать, сало вот не выпало, и значит, что же мне, дескать, делать, квартира энергетически плохая, или служебное помещение.
2: Или она может оказаться энергетически нейтральна.
1: Здесь... Да, вполне возможно. Ну, энергетическая нейтральность тоже не совсем хорошая, то есть лучше позитивная какая-то энергия, чем нейтральность в нашем случае уже тут. Потому что у нас здесь, видите, вот там сало лежит, здесь это мы проверяли. Ну что же, следующий телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, в прямом эфире вы находитесь.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Доброй ночи, Вениамин Герасимович. Сегодня потрясающая передача.
1: Спасибо.
6: Тем более, Сашенька Стригорцев сказал, что вообще в работе идет своя передача за симфоническую плату. Только из любви к нам и из любви к искусству. Вот. Но я хочу, дорогой профессор, спросить. Значит, действительно не вредно то, что я третий год по субботам, субботу на воскресенье, ложусь в 5 утра и потом отсыпаюсь до 3 часов дня. Правильно я поняла, да?
2: Да, безусловно. Я думаю, что...
6: Ну, вообще у меня тяга к ночной жизни, но когда это возможно, конечно.
1: Ну, так же и у меня. Я волю по неволе 3 года этим же занимаюсь.
6: Нет, но мы все, конечно, по неволе.
2: Когда женщина наконец-то раскрепощает свои желания и позволяет себе жить так, как ей хочется, это вообще прекрасно. А когда это совпадает с потребностью организма, это прекрасно вдвойне.
6: Ну, но семья. И вот я привожу между плитой и холодильником. Муж

0: Ну, получается, это я могу остаться без мужа, я все воскресенье сплю, у меня потеряно воскресенье для семьи, но мне кажется, для моего здоровья, душевного и физического, мне вот полезно слушать Монморанси.
1: Безусловно, но семья же заинтересована в вашем душевном здоровье, поэтому...
0: Да, которые текут сзади.
1: Конечно, поэтому я думаю, они с удовольствием пойдут вам навстречу.
0: Да, ну вот, а на каком расстоянии от холодильника на полном серьезе мне сидеть?
2: Угу.
1: Ну, от холодильника...
2: А, подождите, тут нужно уточнить, извините, в общем, какая у вас марка холодильника, сколько он камерный?
0: Трехкамерный, но с фреоном.
2: Угу. Ну, так я думаю, что это фреон, это уже хорошее.
1: А него просто не облокачиваться.
2: Да,
0: да. Ну, хорошо, спасибо. А теперь, грузничок 15-летний.
2: Угу.
0: Он смотрит, у меня хватает силы воли, и у мужа не покупать компьютерные игры. На телевизор он смотрит, конечно, очень много. Мне его через каждые 2 часа под душ ставить на 8 минут. Что делать?
2: Вы знаете, в принципе, вот раньше был такой хороший метод, когда, ну, скажем, если играется в компьютерную игру через вот обычный телевизор бытовой, то, конечно, на сетчатку глаз и на яичники это производит очень серьезное такое воздействие, поэтому играли через бинокль. Ну, то есть ставили на штативе бинокль, и нужно на телевизор было смотреть через бинокль. Вот эта система линз сложная в бинокле, она каким-то образом гасила вот эти вредные воздействия. Вот сейчас гораздо проще купить компьютерный монитор с защитной вот этой, с защитным стеклышком, таким, с защитным экраном. Это гораздо безопаснее и дешевле, чем потом вот тратиться на восстановление вот яичника и сетчатки.
1: Ну, а если всерьез озаботиться его здоровьем, то я могу порекомендовать укрепить телевизор над ванной и смотреть телевизор через тонкую толщу воды, просто погрузившись с маской и трубкой для ныряния. Он будет защищен от большинства совершенно. А динамики специально продаются вот в магазине «Радио Чек» для ванных комнат. Они выдерживают влажность повышенную. Можете...
2: Ну, спасибо. Спасибо вам за звонок.
0: У меня еще один вопрос. А вот я все-таки хочу... Ну, ответила от телевизора. Вот это про птичку и муравья. Это на какой кассете ваша песня записана? Одна из моих любимых.
2: Про муравья?
0: Ну, про какую-то букашку. Вот...
2: Я понял. Это записано на кассете, которая называется «Детство чистой глазенки».
0: А, это «Детство чистой глазенки»
2: есть? Да, это с этого альбома.
0: И вы говорили, что лучше покупать кассеты, а не компакт-диск, да, Вас?
2: Ну, в принципе, да, поскольку компакт-диск, вот именно этот, он несколько некачественно сделан, я бы сказал.
0: Ну, большое спасибо.
2: Спасибо вам и успехов вам.
0: И вам тоже. И оставляйте нас никогда.
2: Постараемся. До свидания. Ну что же, Вениамин Герасимович, я, в общем-то, наверное, на этом мы попрощаемся. Или вот еще поступает телефонный звонок, может быть...
1: Давайте ответим.
2: Да, потому что вдруг тоже вопрос. Да, у нас в гостях профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека с окружающей средой при НИИМИО. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе, что у нас сегодня?
2: Утро.
3: Сегодня утро. Да. Доброе утро, Вениамин
2: Герасимович. Да.
3: Вот.
2: Герасимов, мы читали за такую книжку?
3: Это звонит вам, в общем-то, тоже Вениамин В. Вот. Значит, я хотел узнать по поводу вот микроволновых печей, ныне модных. Вот. ВГ. Можно вас спросить?
1: Да, конечно, ВГ, конечно.
2: Так,
1: конечно.
2: Вот. Так на работе и зовут его сослуживца, да.
3: Вот. Вот как бы говорят, что, значит, это влияет на потенцию, по-моему, да? Вот есть какие-нибудь средства, вот мази, либо что-нибудь там, какие-нибудь внутривенные дела, чтобы вот что-то...
2: Вы поймите, что это должно зависеть от срока пользования печью и от симптомов. То есть если уже какие-то...
3: Нет, у меня уже симптомы дальше ниже некуда.
2: Ага, то есть...
3: Вот так вот.
2: Понятно.
3: А вы, Сашенька, да. Сашенька, не бросайте, пожалуйста, у меня к вам лично вопрос будет еще.
2: Угу, да, ну...
3: Я
2: понял.
1: Ну, дело в том, чтобы нарушить с помощью... печи в функцию потенции прямую, необходимо засунуть нижнюю часть организма в рабочее поле печи, заблокировав ее концевые переключатели

0: ее включить, что маловероятно.
1: Или так, или ее нужно носить на поясе вместо пейджера, я уж не знаю.
0: Просто это, я думаю, что причина какая-то несколько иная, или может быть просто как-то...
1: То есть мы не будем, наверное, сейчас давать...
2: Я читал в московском комсомольце, по-моему, в московском. Вот, и как-то не помогает. Я уже и печь, и вешал вместо пейджера просто ходил.
1: Нет, ну, вы знаете, мы вот так, наверное, не сможем. Мы вам сейчас дадим какой-то совет, а, собственно, вот именно как вот если связать проблему потенции с проблемой микроволнизма печного, то тут, в общем-то, мы не знаем.
0: Первоначальное нарушение потенции обычно ледяным душем, в общем-то, купируют. Потому что в древнем мире использовалось такое средство предохранения от обратного, вот, от беременности нежелательной, что воин перед половым актом со своей женой погружался в нагретую, по-моему, до 70 градусов воду горячую. Поэтому для того, чтобы увеличить потенцию, необходимо соответствующие места обдавать ледяной водой.
1: Причем с серьезным сильным напором.
0: Да, но не доводя до застужения, вот я вижу на глазах Александр Алексеевич, сомнения, тем не менее, это научный факт, поэтому
1: ну да,
0: ледяной душ
1: это еще зависит от комплекции.
0: И против геморроя, и против вот, снижения потенции.
1: Да. Ну, вы, и ваш вопрос, вот вы хотели мне лично задать. Да.
2: По поводу компакт-диска, вот я взял, в общем-то, это самое, компакт-диск на Свободы, вот, ну, в смысле, ну там, в Пурпурном. Вот. А что-то я не нашел там никаких погрешностей и помех.
1: Нет, там погрешностей помех нет, там погрешности. Вы имеете в виду от детства чистые глазенки?
2: Естественно, да-да-да.
1: Там
2: ну хотя там два компакта было.
1: Ну вот второй компакт.
2: Один пораньше, я просто не помню, как его зовут, первый компакт.
1: Ну, дети хоронят коня, судя по всему.
2: По-моему, да-да-да.
1: Вот тот компакт, который с паспортом, там погрешности явные в оформлении, ну, который, так сказать, может быть, вам незаметно, но я хотел другого. И в качестве звука, то есть, я думаю,
0: там
1: если когда-нибудь удастся...
0: Там существенные перегрузки,
2: по звука, я там... Что, наоборот,
1: я могу вам сказать, что оригинальная запись гораздо лучше. Просто все, что вот этот альбом, когда он ходил на кассетах, естественно, качество садилось до невозможного. Вот. Но сама запись, оригинал записи на порядок лучше, чем на этом компакт-диске. Я надеюсь, что мне удастся его переиздать вот так, как он должен звучать, и вы поймете разницу. Просто
2: а
1: так.
2: Где он, я вот просто не обратил внимания, где он записан именно, в смысле, в СНГ или за пределами?
1: Вы имеете в виду, где он сделан?
2: Да, сделан.
1: Я точно не могу сказать страну, но строго не в СНГ. И это уже погрешность не завода-изготовителя, а погрешность мастеринга, так называл, да.
2: Записи. Понятно. Саш, а вот скажи мне, пожалуйста, какой, в общем-то, все-таки дороже или вот тот или именно глаза?
1: Или да, одинаково.
2: Или конь?
1: Ну, коня вообще, я считаю, спасли, потому что он изначально был как раз с конем обратной ситуации. То есть, если вот детство чистой глазенки был просто загажен конкретно относительно оригинала, то вот с конем другая ситуация. Он был серьезно выправлен. Как бы я им доволен больше, как результат.
2: Он же пораньше был, да?
1: Да, он в 90-м году, а этого в 92-м. Вот, ну, детство чистой глазенки мне как дороже ближе. Потому что, может быть, уже более зрело его оцениваю.
2: Ну, там национальность, все.
1: Ну, да. Так что вот такая.
2: Саша, да. Что-нибудь вообще ожидается еще?
1: Да, вот сейчас готовится к выпуску 3 компакт-диска сразу. Это «Пионерская зорька», «Повод для оптимизма» и такой малоизвестный «Общество Туле» альбом называется. Вот, уже вот сейчас практически вот-вот-вот должно это выйти. Я думаю, что где-нибудь, ну, максимум в конце следующего месяца это все появится. Так что вот активно издается архив.
2: Ну, понятно.
1: Вот.
2: То есть это все ранее записанные дела?
1: Да, я хочу сперва их издать. А последние тоже выйдут. Альбом вот-вот уже сведется. Потихоньку-потихоньку двигаться.
2: Саша, живьем как вот?
1: Живьем 22 февраля. Приходите на концерт в клуб «Табула Раса», который находится...
2: 22 февраля.
1: 22-го.
2: Понятно.
1: Перед Днем Советской Армии.
2: Понятно.
1: Вот. Ну, спасибо вам, извините, просто у нас тут гость, и как-то он несколько не в курсе.
2: Приуныл, да?
1: Ну, как бы не то, что он с интересом слушает, но, понимаете, он физик, человек науки, и для него это наша с вами тема несколько, ну, чужда.
2: Знаю, да.
1: Вот.
2: Саша, спасибо.
1: Спасибо, до свидания.
2: До свидания.
1: Ну что же, Вениамин Герасимович, последний на сегодня телефонный звонок. Надеюсь, вопрос будет непосредственно к вам. И на этом мы, наверное, попрощаемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
3: Здравствуй, Саша, здравствуйте, уважаемый товарищ электронщик. Вас беспокоит генеральный секретарь партии кислородной подушки. Вот, уважаемый товарищ, такой вопрос. Вот, как известно, при трении два тела, они электризуются. И вот, что бы вы посоветовали таким вот здорово наэлектризованным, я бы сказал, молодым телам?
0: Ну, дело в том, что известно, что если чем выше потливость этих тел, тем меньше сухость, ну, от обратной поверхности и, соответственно, электризация. Поэтому надо заниматься всем с полной самоотдачей и
1: чтобы потеть.
0: Статически, да, статическое электричество
1: и в теплом помещении
0: будет бить по вам как можно меньше.
1: Вы знаете, сорвался этот звонок, что-то и плохо было слышно. Последний телефонный звонок, уж очень долго звонит, чтобы нам уже удовлетворить любопытство всех радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Я что-то вам дозвонился.
1: Причем, да, вот вы как раз...
4: Я хочу вернуться к теме телевизора.
1: Так.
4: Вы знаете, если взять видеокамеру, вывести изображение на телевизор, а объектив видеокамеры направить на экран телевизора,
1: так,
4: то можно поймать... В общем, можно что-то поймать. Вот что, вот то, что я ловлю таким образом, вот что это? Вы мне можете это объяснить? У вас, наверное, в институте все-таки эти опыты проводились, ну, хотя бы как, ну, просто в качестве развлечения, что ли?
1: Понятно, спасибо, спасибо.
4: Спасибо.
1: Вениамин Герасимович, я так понял, что тут речь идет о каком-то, скорее, оптическом эффекте.
0: Да, можно взять одно зеркало, прислонить к другому, и
1: посмотреть, что
0: получится бесконечное.
1: То есть так еще девушки газали на выдне, бесконечный коридор из свечей. Я не имею в виду свечи вот вагинального свойства или автомобильные, а вот свечи, которые вот горят.
0: И, видимо, каждый видит что-то свое, то, что в данный момент больше всего хотелось бы ему увидеть.
1: В зависимости от дозы.
0: Да, и... От размера камеры это никоим образом, от ее качества не зависит.
1: Ну что же, на этой замечательной ноте я прощаюсь с нашим гостем Вениамином Герасимовичем Карно, председателем независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИИМИО. Профессор, я желаю вам удачи, творческих и научных успехов, новых замечательных книг и счастья в личной, собственно, жизни. И также надеюсь на скорую встречу снова здесь у нас в студии с новыми темами, которые, к сожалению, все-таки возникают.
0: Да, спасибо всем, кто нас слушал, кто нам звонил. Спасибо вам. Всего хорошего.

0: в данное полнолуние я хотел бы представить вам гостей в нашей студии, гостей почтенных. Их тут достаточно много, потому и почтенный был бы один, я бы, естественно, ему нахамил, а поскольку их куча, то могут и побить. Поэтому я так говорю, почтенные гости. Итак, я начну все-таки с иностранного нашего товарища, который приехал к нам в страну уже лет 10 назад, поскольку по служебной командировке. Это сценарист и режиссер. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабардан. Здравствуйте, Виджай.
1: Добрый вечер.
0: Далее это Анджей Захарищев фон Брауш. Это лидер группы Оберманекен. Здравствуйте, уважаемый Анджей.
2: Хари Рама, Хари Кришна.
0: Да. Да. Безусловно, это также и писатель, книжки которого... Ой, извините, я так сказал, книжки. Безусловно, книги и тома, которого вы, несомненно, все читали. Юзеф Густав. Здравствуйте, Юзеф.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Далее, Евгений Калачев. Это тоже представитель группы Оберманекен.
2: Я скажу за Женю Калачева. Он да. Рад всех приветствовать своим... длиннопалым рукопярстным движением руки, да. Чтобы поздравить. Все-таки новогодие приближается.
0: Безусловно. Мало того, мне очень нравится его сегодняшний костюм, потому что вот косоворотка и фрак — это такое сочетание несколько необычное. Я думаю, что это весомый вклад в область высокой моды, на самом деле.
2: Ну, я как барон подарил моему другу, все-таки внуку комиссара Чапаевской дивизии, фрачок, чтобы как выглядел нормально перед Новым годом.
0: Да. И, конечно же, это Кирилл Преображенский. Тоже, может быть, ты о нем скажешь пару фраз каких-то.
2: Ну, это министр культуры сейчас. Это сейчас альтернативное, скажем, правительство организуется в Клиши. Я президент его, Анджей Захарьевич фон Брауш. У нас же тут же присутствует мой вице-президент Марина Озерова, да. И Кирилл Преображенский, министр культуры. И он будет вносить, в общем, весомую лепту в наше сегодняшнее мероприятие.
0: И вот, Анджей, ты знаешь, только что заходил женщина Бени к нам и спрашивал следующее. Каким образом у людей, называемых неандертальцами, происходили выборы вождя? То есть вот у тебя есть министр культуры, собственный. Вот. Ну, я сам себе министр, вы знаете, то есть, что я босс вообще кругом и всюду. Вот. Но тем не менее, вот сейчас же ведь острые достаточно проблемы там с выборами, со всякими. То есть люди никак не могут найти лидера, ведущего, скажем так. А что это такое? То есть общество без лидера, это что? Давай представим себе, что стая, значит, переносцев, то есть имеется в виду птиц с костяными наростами вместо носа, они вот лишились вожака стаи. Что происходит со стаей? Она разлетается в разные стороны, куда ни попадя. Ежели есть вожак, то его клювара, значит, он устремлен, и вся вот эта толпа летит за ним, правильно? Вот в обществе сейчас чертополох, полный беспредел. Не могут никак определиться, кто вождь. Поэтому, может быть, нам имело бы смысл все-таки вот брать пример с первобытных людей, потому что наверняка те критерии, которые у них были, они отвечали там что-то и выживаемости, и мудрости в данной степени, мы можем это с уверенностью сказать. Есть ли у тебя на эту тему какие-то мысли?
2: У меня есть масса мыслей. Я их сформулировал моему правительству. И я думаю, что все-таки министр культуры в данном случае выскажется достаточно артикулированно, сфокусированно на эту тему.
0: А вон кто там, вот еще
4: это, да, спасибо большое.
2: Хороший портфель.
0: Да не за что, ради бога, это я не думаю, мое все. Ты так думаешь, что это мое все?
4: Идея как бы... очень правильная, что вот в принципе... Нельзя сказать, что нужно брать пример с неандертальцев. Но вот я могу сказать, что порочно сама идея представительства, что власть как бы представляет интересы некоторых групп населения. Вот с этим нужно бороться. Вот сейчас как бы возникает такой проект, называется «Против всех партий».
2: И, это проект Оберманекен, как мы знаем.
4: Да-да-да. Но его суть сводится к тому, что люди могут сами как бы отвечать за себя, за свои желания. Им не обязательно делегировать свои полномочия каким-то представителям. То есть они не должны передавать свои желания, свои намерения вот кому-то, чтобы доносить их до
2: Спасибо большое.
4: Имеющихся каких-то там...
2: Министр культуры, в общем, любит поговорить, у него есть масса своих мыслей. Мне хочется остановиться на том, что действительно он прав.
0: Прав,
2: по многому,
0: безусловно, с этим нельзя поспорить, конечно.
2: И Обер-Манекен предлагает, конечно, новую структуру не только мира, но и правления во всех его геометрических и компасных смыслах. Юг, север, восток, запад. Именно там, на каждом из кончиков этого маятника, должны возникнуть свои собственные мысли, свое именно всем ясное там понятие по поводу того, что такое вождь, что такое правительство и что такое власть. Я думаю, что неандертальцы, известные нам своей пушистостью, и также люди будущего, известные своей голостью, нам, видящие будущее, в общем-то, чем-то схожи. Различие их состоит во времени. Так как мы не учитываем время, времени нет, так что в данном случае, конечно, мы согласны. И вождь — это я.
0: Безусловно.
2: Анджей Захарович фон Брауш.
0: А вот ты сейчас правильно сказал, что времени нет. То есть люди мыслят категориями следующими. Завтра, вчера, там, сегодня, да? Но ведь есть время всегда. Ты знаешь это, да? Безусловно.
2: Я думаю, время сейчас.
0: Нет, всегда. Время сейчас нету.
2: Время сейчас и время всегда – это только одно и то же.
0: Нет. Только всегда.
2: А спросим нашего индусского
0: гостя. Вирджай Лабарданович, не могли бы вы пояснить, как у вас вот там вот все это так вот как-то нас... завернуто? У вас чего, кстати, на лбу нарисовано? Зачем вам эта точка?
1: Все дело в том, что у нас сейчас в Индии тепло. А у вас холодно.
0: Будьте здоровы.
1: Да. Спасибо. И все, меня, когда направили к вам в Россию, меня снабдили этой точкой для того, что по нашим, с той области, по-русски говоря, из Калькутской области, откуда меня к вам направили, да, вот у нас существует такой, как бы, амулет. То есть, когда мужчине, достигшему зрелости, вот этот вот зелененький кружочек, сюда между бровей прилепляют.
0: Ну, мы все поняли. Спасибо, дорогой Вирджай. Вот тут заходил Денис и спрашивал, как индийские йоги относятся к парикмахеру.
1: Я хотел все-таки сказать, что у нас каждый и время, и стрижку выбирает в зависимости от своей кастовой принадлежности.
0: То есть вот ваша эта длинная коса,
1: да,
0: собственно,
1: она говорит о том, что
0: ниже ягодиц, она...
1: Да, касте ученых, да, принадлежу, ученых, которые пишут. Потому что нам сложно, представителям разных каст сложно как-то отделить по умственному развитию друг друга. И мы вынуждены применять внешние атрибуты.
0: Безусловно. Вот такой вопрос еще. Вопрос к индийскому товарищу. Когда прекратят показывать дебильные индийские фильмы по телевидению?
1: Никогда.
0: А также, когда прекратится недоброкачественный выпуск резиновой продукции? Видимо, имеются в виду презервативы. Наш народ ничего более о вас не знает.
1: А нас много знать и не надо. Все знают, что мы индусы смуглые. У нас много латекса. Мы его производим на экспорт. У вас же в России много газа.
0: Да.
1: А у нас много латекса.
0: Мы будем меняться.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Безусловно, да. Ну что же, Анжи, я думаю, что исчерпывающе наш гость Вирджай ответил на этот
2: прекрасно.
0: Вопрос.
2: Прекрасно. Похлопаем, кстати, сейчас тебе. Браво, брависсимо.
0: Я вот смотрю, что Юзеф Густав, писатель, умудренный опытом человек, фронтовик, прошедший две войны, окопы Первой мировой войны прошел вдоль и поперек, куда ни попади, и второй. Вот, из второй вылез даже и вот добрался сюда. То есть, здравствуйте, здравствуйте еще раз, уважаемый Юзеф Витольдович. Что вы могли бы, как бы прокомментировать, вы могли бы выступление нашего индийского гостя, а также вот человека, который только что заходил, потому что я видел, что как-то у вас возник конфликт только что. И,
3: Вы знаете, обо всем, о чем вы тут говорите, я писал еще 15 лет назад. Вот вы все не верите, здесь сидите, улыбаетесь. Я писал об этом 15 лет назад у меня выходили несколько статей. Вот. А сейчас мы об этом, обо всем говорим по радио, по телевидению. Тогда никто не заметил. Вот что я хочу вам сказать обо всем, что вы здесь сказали. И если можно, пожалуйста, попросить всех, кто правее сидит, чтобы немножко подвинуться вдоль стола, потому что да, меня все время задевает, моя вот эта бутылочка с минеральной водой может упасть прямо в ваш тазик.
0: И, кстати, капельницу тоже вы передвиньте вместе с нашим писателем.
3: Пожалуйста.
0: Да. Ну что же, сейчас я предлагаю отслушать композицию вот коллектива, который, по-моему, называется «Аквариум», да?
2: Оберманекен. Но он раньше назывался «Аквариум», да. 15 лет назад. Но мы с моими друзьями поспорили и решили, что «Аквариум» все-таки для рыбок. Люди все-таки довольно существенные существа, похожие на манекенов. И сейчас «Аквариум» называется «Оберманекен».
0: А тут... я вот тоже... Был у меня такой сложный период жизни, когда я свой лейбл проиграл в рулетку.
2: Я проиграл в рулетку и в покер, и даже в дурака мы сыграли. И проиграл, собственно...
0: По трём позициям, то есть у тебя получилось.
2: Вот, кстати, эту проблему соответствия покера и игры в дурака мы рассмотрим попозже, наверное.
0: Да.
2: Да, потому что это довольно важная композиция. И Евгений Калачев довольно ясно высказался вчера по поводу этого. А сейчас я предлагаю послушать бывшую группу «Аквариум», а сейчас группу «Оберманекен», ее композицию, которая называется «Авиация». И должен сказать... что авиация... Никакая не авиация. Это же резидент Камасада, я думаю. Но резидент Камасада это такая же хорошая песня, но она разведческая песня. Песня для разведки. Мы написали ее специально для ФСБ, потому что очень трудно бороться с девушками-шпионами. И в этой песне рассказывается о всех методах борьбы и всех хитростях, которые применяют вражеские разведки вот к нашим отличным сексуальным парням из ФСБ, которые готовы сделать все вот для нашего освобождения, будучи мы в заключении. Итак, «Резидент Камасада» — это песня, которая посвящена и, в общем, принадлежит будущему кинематографу. Я думаю, можно назвать это так. «Агент ФСБ 001». Вот это заглавная песня. Послушаем внимательно.

0: на заднем плане данной композиции, ну, в качестве музыкального проклада, звучал замечательный орган именем Йоника. Наш латвийский орган, на котором мы очень много сделали записей. Вот, но...
1: С Райаном Паузом, да, я помню, это чудное мгновение, передо мной
0: явился он. Да, но тем не менее, была только что у нас такая закулисная, интересная, на мой взгляд, беседа на тему человека, который издавал данные звуки. На мой взгляд, эта информация будет интересна и нашим уважаемым радиослушателям. Может быть, ты как-то вкратце расскажешь, кто был сей ветвястый. Почему ветвястый? Потому что он в пальцы ушел.
1: В пальцы ушел знаменитый сын, знаменитый для нас, знаменательный, скажем так, сын это Яна Френкеля. Собственно, тоже Ян. Ян Френкель младший. Метра 2,5 ростом, с длиннющими пальцами, куда он, собственно, ушел. Играющий на органе Хаммонд с Лесли. Это такая довольно эзотерическая информация. И сейчас он играет в оркестре береговой охраны США. В данном случае он прекрасно исполнил партию органа в песне «Трезиденко Масада». Он был органистом группы «Оберманекен» полгода. После этого его отвезли в Бейрут, где он должен был играть музыку для раненых солдат.
0: А, то есть бейрутских воинов, по-другому. Мы их называем БВ. Вот меня интересует вообще необходимость наличия какого-то оркестра на какой-то определенной территории. Вот есть, например, пожарный оркестр, да, есть вот сейчас уже оркестр береговой охраны Соединенных Штатов. Мы пытались в прошлый раз создать духовой оркестр Казанского вокзала. И даже сделали первую репетицию у памятника вот Ленину, вождю нашему, в общем-то. Но приехали, всех повинтили и скрутили, и все наши объяснения, касающиеся того, что, дескать, мы так самовыражаемся, ни к чему не привели. Были побиты, инструменты поломаты. Вот скажите, уважаемый Анж, вот ваше мнение, может быть, вот эта территориальность, да, вся закончится просто, скажем так, сведением всех оркестров в один. Ведь есть понятие такое сводный оркестр, например, сводный оркестр «Канделябр» и кого ни попадя. Вот они сводят их все и дуют все вместе, собственно говоря. Вот, либо наоборот, есть у нас, так скажем, еще альтернативный путь. Это наоборот ширить и множить. То есть, где ни попадя, повсюду, где возможно и повсеместно создавать их, все будем дуть, дудеть, и, в общем-то, не обязательно. То есть, например, духовой оркестр ресторана, духовой оркестр радиостанции там, «Эхо Москвы» и так далее. Вот как вообще у вас отношение, как вы относитесь, к чему вы относитесь лучше, назовем вот так, чему отдать прерогативу? То есть, множенью или
1: я понял, уменьшенью? Мысли я понял. В данном случае, конечно, мне нравится идея синтетического оркестра, именно сводного оркестра. К этому я стремлюсь всю свою жизнь. Собственно, с малых лет, с малых и голубых, и розовых, и красных ногтей я стремился к сведению всех оркестров к одному, к звучанию вот этого пафоса, к этой браваде. И даже недаром...
0: К нескольким дирижерам, я извиняюсь, что перебиваю, потому что ведь дело в том, что если мы сведем их все, да, вот все, что не попадет, сведем в одно, то кто первым останется без работы? Режиссеры и дирижеры, потому что и мы решили сделать также сводный дирижерский корпус, чтобы дирижеры, могут выходить и кому не попадет дирижировать, пусть даже без оркестра, ведь это тоже искусство.
1: Искусство,
0: мы
1: да,
0: же
1: да,
0: любим
1: да,
0: смотреть, как человек машет.
1: Да нет, да. Машет и не промашет, причем иногда.
0: Иногда
1: да, вот это главное, да. Нет, и вот это мне в дирижерах нравится, что который промашет, который не домашет, а который прямо махнет. И, в общем, и вся эта картоболетина, вся это как бы искусство палкомахания, в общем, близка нам, да. Но, безусловно, мне смешно это, потому что не раз я присутствовал на дирижировании вот этого сводного оркестра нашего. Иногда смешно, да. Весь цирк уехал, клоуны остались, как называется.
0: Знаешь, у нас в деревне, я скажу, под Сырок, у меня дачка такая, там небольшая, там домик, вот. У нас погонял у пастуха был такой дирижер, потому что он тоже махал постоянно. Ну, представляешь, да? То есть, и даже мы пошутили, в трудовую книжку ему записали вместо пастух, значит, нашей деревне записали дирижер. То есть, он дирижирует стадо. Но, в принципе, бывают, конечно, и травмы, ведь у них как-то, например, вылет палки вот этой, попадание ее там в кого-то из публики. И на данный случай мы сейчас послали запрос в Госдуму, уже несколько писем, даже сами приходили лично, на тему того, чтобы все люди, которые приходят на симфонические оркестры, предварительно обеспечили себе какой-то страховкой минимальной, да, то есть дали нам денег. Вот.
1: Нет, ну как минимум, мы, да. Я предупреждаю. Да.
0: Но там же много предметов. То есть, например, был момент, когда был убит пожарник попросту, вот колотушкой от барабана.
1: Ну, вот так. Нет, ну мрут люди как мухи, это как я мухи, знаю, да.
0: Тяжелое время.
1: Да. Но вот сводный оркестр, конечно, подкупает. Вот хочется собрать все оркестры в один кулак. Вот мне нравится очень пожарный оркестр. Я даже написал песню «Оркестр пожарных поет про меня». Она будет записана на следующей пластинке. Это очень важная песня, я считаю, фундаментальная для фундаменталистов и ментальная для ментументалистов. Это слово невозможно сразу произнести. В общем, песня важная. Вот. И в то же время вот такая дружеская рука оркестра береговой охраны США. Я думаю, все-таки эта важная миссия «Обер-Манекен» осуществится. И мы создадим это.
0: Вот-вот.
1: Да.
0: А вот скажите, пожалуйста, Анжи, у меня сейчас, ну, поскольку я тоже глобалист, вы можете меня звать глобалист сегодня, такая проблема сделать сводную балетную труппу. Ну, собрать всех балетов, и чтобы они плясали нам, а мы, в общем, будем сидеть и есть креветок. Это будет очень, по-моему, замечательное зрелище, потому что...
1: Да, и устриц будем есть, конечно.
0: И устриц, да. Даже не просто есть, а алчно пожирать, я бы сказал. И доставлять те самые удовольствия вот сводной группе балет.
1: Балетным девушкам, да. Я знаю этих девушек, конечно. Поедание нами устриц будет им доставлять прекрасное удовольствие, потому что они знают, чем это кончается в результате.
0: А мы будем их терпеть, в свою очередь. Ну, что они тут машут и прыгают.
1: Да, потерпим, это... да. Но в результате это все-таки прекрасно. Все-таки, я думаю, этот балет должен быть на музыку «Обер-Манекен». И вот я думаю, что ту песню, которую вы сейчас поставите, любезный...
0: Да.
1: Она «Авиация» называется. Это как раз песня для сводного ансамбля балетов большого, малого и среднего театров.
0: А также сотрудников спецслужб, как-то пожарников и...
1: ФСБ, да. Это песня... Ну, там есть девушки, владеющие приемами самбо и ПДД. Так что я думаю, вот эта песня, припев ее очень простой, может запомнить даже школьник. «Авиация», я думаю, они спят сейчас. Это новый стиль танца. Ну, давайте нажмем кнопочку, да.
0: Совершенно сам согласен. Кнопочку вы имеете что в виду вот, этой фразы?
1: Кнопочку. Это не точечку на лбу нашего индусского друга.
0: Потому что
1: можно нажать, да. Можно нажать, можно заиграть.
0: А
1: давайте я нажму, а песня заиграет. Попробуем.
0: А мы пока пожмем кнопочку.
1: Давайте нажмем. Давайте. Я нажимаю, и музыка играет.

0: Чудеса сообразительности проявляют некоторые наши радиослушатели. Вот, например, такой вопрос. Сейчас я его зачту. О, сколько тут? Пока я выходил, очень много людей заходило. Да, кто поет эту песню? Какие они еще поют песни? Ответьте, не отмалчивайтесь. А я предлагаю вот из принципа нашим дорогим гостям отмолчаться, поскольку мы должны быть зловредны и ненавидимы народом. Потому что я вот как считаю, что люди, которых ненавидят... Да.
1: Некоторые люди, как на блюде, кстати...
0: Да, безусловно. И вот так плавно мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Дело в том, что со мной на эту тему беседовать никто не хочет абсолютно. Я подходил к милиционерам, к продавцам газет, к кому ни попади. Вот, лез попросту и говорил: объясните мне, пожалуйста, но в чем же суть такого древнерусского обряда, как топтание брюшевых тряпок? Почему-то диалога не получалось. Вот, Анжи, может быть, как-то вот ты что-то об этом знаешь. Я слышал, что этот обряд старый, что он очень красивый, там одевают куда ни попади кокошники всякие, которые берут тоже откуда ни возьми. Вот. И вот топчут все, что не попало. Может быть, ты как-то ведешь наш
1: вкус? Нет, ну я с детства знаком с обрядом топтания брюшевых тряпок, да. Конечно, в детстве я смеялся. Действительно, это смешно.
0: Ну, взрослые, да, они, да, да, да. Смотришь на
1: моя
0: них.
1: Бабушка, дедушка, папа, мама все топтали. Да, эти так прословутые брюшевые тряпки. Но тогда нечем было, в общем, топтаться. Не было ковриков, не было ничего другого. Но, с другой стороны, я помню, на этих брюшевых тряпках прословутых были нанесены рисунки сакраментальные, да, напоминающие рисунки древних скифов. Позже, когда я учился уже в МГУ на факультете славистики, я понял, что это не случайная вещь. Топтание брюшевых тряпок. Именно топтание брюшевых тряпок привело Россию, в общем, к восстановлению ее могущества. Поэтому и все победы в 1812 году, как я помню, и в 1849 году были обеспечены именно топтанием брюшевых тряпок. Князь Игорь долго топтал.
0: У него был целый ряд тряпок. Я бы даже сказал, что у него было не просто борщевая тряпка, а полотно борщевое, поскольку он князь. Вот. А вот что было у царя, у Иоанна, и брата его Павла II, там вообще историю умалчивают, чтобы не раздражать народ попросту. Потому что, знаешь, как... То есть я знаю, что, например, молоденькие крестьянские девушки бесприданного топтали маленькую тряпицу. Они даже топтать ее толком не могли. Они такое мяли пальцем, что вот кнопку твою, понимаешь, вот... Это я к Виджаю обращаюсь, да. Вот,
1: да. Но вот, последнее, на секунду я перебью нашего профессора, 48-летнего писателя.
0: Юзефа Витольдовича Густа.
1: Да, да, да. Как донесли нам органы ФСБ, Ельцину недавно подарили большую, да, именно борщевую тряпку.
0: Вышитую работницами трехгорной мануфактуры, да. И причем состав, которым данное изделие пропитано, он тоже по спецрецепту был. Ну, очень качественный борщок был даже.
2: Вы знаете, я вот хотел бы сказать от имени некоторой части наших радиослушателей, я уверен, такие есть, которым, как и мне, вот в настоящий момент покажется, что вы сейчас все говорите об этом старинном обряде топтания изготовления борщевых тряпок с некой иронией, как большие ученые, знаете ли, которые приезжают, изучают вот этот фольклор, там, собирают игры, утварь домашнюю. У меня с этим связаны самые нежные ностальгические чувства. Я же вырос в далекой деревне, можно сказать, в далеком ауле, вот, и у меня самые светлые, самые, понимаете, приятные детские впечатления связаны вот именно с этим обрядом топтания борщевых тряпок. Поэтому вы уж меня простите, но мне очень неудобно разделять с вами сейчас эту иронию. И я уверен, что многие наши слушатели тоже вас не поймут. Я просто это вижу. Ну, по вашему выражению лица, что вы-то в детстве этим занимались мало и больше, знаете ли, по моде. Вот так, как сейчас вводят снова моду на крещение. Вот это вот, знаете ли, ну, не от души. Да. У меня это все было в детстве серьезно. Поэтому...
1: Я готов поспорить. Кстати, Айрат, да. Айрат, извините.
2: Коньяку?
1: Да. Мне хочется сказать, что я довольно серьезно в детстве занимался топтанием, собственно, борщевых тряпок. Я знаю, как топтать эти борщевые.
2: Да не знаете вы. Но я же вижу, Анжей, вашему выражению лица.
0: Дело в том, что многие их мнут просто и выдают это за топтание. А процесс топтания — это, во-первых, аритмия, впадение в раж. Вот, то есть, например, я, когда впадаю в истерику, я топчу очень хорошо, и вот наблюдатели из ООН, из других организаций, они как-то даже восхищаются и не трогают меня. Они даже снимают зеленые береты и кладут их под мышку, где, в общем-то, растут водоросли и другие растения, потому что ведь сейчас известно, мода на себе выращивать овощи, то есть вот откуда пошла религия самоедов, самоблудов, в общем-то, и же с ними. То есть все растет на мне, как говорится. Вот вы видите, у меня свекла отсюда растет, тут у меня там чесночок вырос. Ну, кстати, вот об обрядах хотелось еще, ведь топтание борщевых тряпок — это все-таки древнерусский обряд. Ну и, соответственно, древнееврейский, поскольку, в общем-то, все это смыкается. А вот что касается интернациональных обрядов, я знаю, что вот в Индии, на родине нашего сценариста и режиссера Виджая Лабардана, есть такой обряд перекидывания через берега Ганга рыбой дружеской. Вот они стоят, одна команда там, другая там. Ну, игра по-другому в волейбол. А у нас есть такой тоже древний обычай. Это перекидывание дружеское. Опять же, перекидывание через столы выпечкой или пельменями. Ну, в общем-то, главное, чтобы все это было сырое и шлепалось. Вот мы, когда проводили раскопки, нашли и там, и сям какие-то общие корни. И можем ли мы сейчас найти какой-то обряд, на котором сойдется все исторические корни разных людей? Может быть, нам как-то опять все народы, все страны объединить как сводный оркестр, устроить мощный обряд, там, поперекидываться рыбой? Я вот предлагаю, может быть, сейчас послушать, что нам скажет Виджай Лабардан, поскольку этот индийский обряд перекидывания через Ганг рыбой, в общем-то, вышел с его родины. Хотя я знаю, что вы сами из Гондураса.
3: Не, мы да. Мандури. Я просто отношусь к племени Мандури.
0: Нет, вы Лабардан.
3: Это фамилия.
0: А, извините.
3: Дело все в том, что у нас, как вы правильно отметили, существует обряд перекидывания через реку. Не обязательно этой рекой может быть Ганг. В Индии много рек. В частности, в Калькутском районе течет река Хугли. Это правая рука в Ганга. Да. И в нашей местности, поскольку вся жизнь в Индии так или иначе привязана к рекам, в нашей области присутствует обряд, который заключается в перебросе тела усопшего с одного берега на другой. Ну, многие, наверное, слышали, что у нас в Индии, даже я написал сценарий к фильму «Рабыня».
0: А, «Рабыня», а другое название полное, я знаю, «13 мгновений осени».
1: Я знаю тоже, серии, да. «Раба любви», да, это хороший фильм.
3: Нет, две серии, да.
0: К сожалению, в прокат он так не поступил, но пиратские копии все смотрели наверняка.
1: Да, и «Годзиллы» даже смотрели такую копию.
3: Я в этом сценарии как раз ввел элемент описания этого нашего обряда. Обряд заключается в том, что свежий покойник, сегодняшний, перебрасывается с одного берега села на другой. То есть, ну, у нас, как правило, каждое село на каком-то берегу. То есть, Вот мое село стояло на правом берегу Хугли.
0: О, вы знаете, это самый Вержай. Удивительное совпадение. У нас в России тоже почему-то все вот поселения, посады, они все тоже на речке.
3: И притворяя этот обряд в жизнь, мы получаем моральное удовлетворение от того, что доводим покойника, то есть мы, перебрасывая его с берега на берег, мы как бы выбиваем из него всю отрицательную энергию. И в результате, когда какая-то сторона осуществляет недоброс, он погружается, и тем самым душа усопшего обретает спокойствие на дне глубоководной Хугли.
0: Какой трогательный обряд. А вот скажите, вот ведь часть обрядов, ну, народных, она же, вот, ну, большая, по крайней мере, часть, перешла каким-то образом, трансформировалась в спорт, в разные виды спорта. Как, например, вот Бубкевич Афанасий, городки, кегли. Опять же, Бубкевич, который всегда побеждает сам себя, он, знаешь, прыгает с шестом и без шеста, что твой кенгуру скачет немедленно. Вот. А вот ваш вот обряд перекидывания через ганг покойника напоминает мне метание ядер. Вот не могли бы как-то вы проследить вот такую историческую связь, вот эту трансформацию? Потому что у человека же всегда есть стремление кидать, метать, в общем-то, куда ни попадя, и что попало.
3: Ну, у нас исторически перекидывание покойника, кстати говоря, на нашем языке это обычай именуется как Майюрбханш.
0: Да.
3: Так вот, Майюрбханш, он исторически развился из необходимости суровой товарообмена. Дело все в том, что на правом берегу традиционно выращивалось рис. Рис. Наверняка вы все знаете, что Индия является крупнейшим производителем риса.
0: И маис.
3: Да. А также мы пишем сценарии. Да. Так вот, дело в том, что...
0: Будьте здоровы.
3: Как показывает исторический опыт, рис наиболее хорошо развивается на правобережье Хигли.
0: Это вызвано, видимо, освещением, может, что муравейник, потому что я заметил, что, что вот на солнечной стороне там муравьи жирные, толстые, носят здоровые личинки других насекомых на себе и палки. А где вот в тени, которые, там они все сухие, наполовину дохлые.
3: А левобережье славится своим джутом. И периодически возникает проблема обмена. То есть необходимо насытить желудки левобережных крестьян рисом. И в то же время для правобережных крестьян существует проблема одежды, которую роль производной выполняет вот этот вот самый джут.
0: Извините, а джут это что такое?
3: Это плод кокоса. А. Кокосовые пальмы, да.
0: Понятно.
3: И вот эта вот необходимость обмена между территориями вызвала, поскольку Ганг вообще широкая река.
0: Да.
3: До 10 километров. И невозможность построить мост, осуществить какую-то канатную переправу вызвала к жизни потребность людей в перебросе. И с годами этот переброс, который существовал такой основой жизни Индии, то есть вообще индийское общество, это же, по сути дела, общество метальщиков. То есть люди, у которых... Ведь посмотрите вот на меня. Вы же на примере меня ярко видите, что у меня верхняя часть туловища значительно более развита, чем нижняя.
0: Я бы не сказал. Как раз наоборот. У вас страусиное сложение тела. Вообще, вот за что я люблю вас, индийцев, за то, что вы такие пухлые все, и попки у вас здоровые. Ну, я имею в виду, то есть не подумайте,
3: индусы,
0: что плохого.
3: Мы индусы, честно, да. Мы честно признаем, что нижний отдел конечности у нас развит хуже.
0: В смысле, вы имеете в виду габариты или мышцатость?
3: Мышцатость.
0: А, ну мышцатость, да. А вы знаете, что вот нынешний президент Индии, Дираж Салюджа, кстати, занимается большим теннисом, старается...
3: Дело все в том, да. Что в Индии на сегодняшний день президент не является какой-то главенствующей фигурой. У нас функцию руководителя занимает премьер-министр.
0: А, ну безусловно, что твоя английская королева... Так, спасибо вам большое, Виджай.
3: Да, я хотел все-таки сказать, что вот...
0: Ну, конечно, говорите.
3: Переброс покойника трансформировался из вот переброса необходимой пищи справа на левый берег Вот, и на сегодняшний день вот этот вот обычай погребения такой своеобразный, он наиболее широко вот как раз в юго-восточных районах Индии, ближе к океану развит. В Гималаях же свойственно, поскольку там реки достаточно узкие и горные, там существует обряд переноса через перевал.
0: А, да, вот, кстати, тут заходило огромное количество людей. Сейчас я, если позволите, зачту все записочки, которые нам присылали. Вот такая записочка, непонятно, к кому адресована, Айраб. Как тебе не стыдно принимать участие в этом шабаше? Индеец у вас поддельный. Он в свое время озвучивал какого-то еврея на вашей радиостанции. Подпись «Штурмовик». Уважаемый Юзеф Густав,

0: у меня создалось такое впечатление. Ну, может быть, вы. Ну, вы же журналист. Да, вам даже... нужно иногда немножко хитрить, улыбаться. Я же не первый раз на телевидении.
1: Я даже более того хочу сказать, что Юзеф Витольевич Густов не принял даже участие в дележке вот денег, которые мы нашли в похищенных нами сегодня из джипов Барсеток. Хотя мы предлагали откровенно взять ему долю, он отказался, поэтому безусловно.
0: Я когда работал еще секретарем в Союзе писателей, мне постоянно такие же, знаете ли, шутки делают. Приносят пачками, килограммами, ни разу не взял.
1: Да. Что касаемо вот прыжков в ширину, действительно это интересно. Я думаю, что данная разновидность спорта, этот вид спорта, он все-таки пошел от борьбы с умом, потому что я знаю многих японских людей, я знаком с японскими гражданами, со многими. Мало кто знает, наверное, да, но если все стремятся получить грин-карту американскую, как-то на это жизнь кладут, платят деньги, там, кто пытается, значит, в Израиле как-то там эту самую свою тушку переметнуть. Что у меня, то у меня японское гражданство, без сомнения, поэтому я хорошо знаком с обычаями этого народа, с жизнью ее. Вот, и огромное количество людей тощеньких, слабеньких, наблюдая вот поединки борцов сумо между собой, естественно, испытывают потребность как-то самоутвердиться. То есть не то, что у них зависть. Мы, японцы, вообще к зависти как-то вот относимся, скажем так, ну, просто такого чувства у нас нет этнически. Вот. Но, тем не менее, есть эффект подражания. И вот эти прыжки в ширину, они непосредственно пошли как мутация от борьбы с умом, потому что эти, знаешь, толстые борются, а худые прыгают, ну, не вперед, а вбок. Вот. И я хочу сказать, что я чемпион Токио вот по прыжкам в ширину.
0: Да. Я когда был в Токио, меня очень удивило, что когда надо было выходить из метро вагона, да, то есть меня очень удивило, что все пассажиры встали боком к дверям, и таким же образом они переметнулись на платформу. То есть произошло буквально мгновение, и вся толпа, которая находилась перед дверями в вагоне, она вдруг резко оказалась на платформе. Вот. Меня-то, собственно, тоже заставили так встать, потому что, вы видите, у меня глаза не очень широкие, конечно. Ваша братва меня приняла за своего заместного жителя. Но я просто болел, на самом деле, тогда. Если бы я не болел, они бы, конечно, меня сразу идентифицировали, как к иностранцу, видимо, снисходительнее бы отнеслись. Я просто в центре этой гурьбы, толпы, я тоже перенесся на середину платформы. То есть произошло буквально секундное какое-то затмение. Я был в поезде уже на платформе. Потом мне объяснили, что это вот этот ваш национальный обычай.
1: А вы знаете, чем у нас у японцев это вызвано? Прежде всего, во-первых, мы экономим место. Вы заметили, что у нас тенденция заметная к снижению габаритов любых устройств, автомобилей. То есть мы выпустили сейчас Toyota, автомобиль, куда помещается только ботинки ее владельца. Вот, остальное не помещается. И также здесь. То есть вот люди... здорово. Вот вы, европейцы, устроены очень странно. То есть вы, например, как ходите прямо, да, вот вы идете, а у вас же вот если посмотреть, да, и измерить вас, то вы же не обруч. То есть у вас тушки плоские. Ну, как и у нас, у японцев. И когда вы ходите прямо, вы занимаете огромный сектор. То есть плечи, это вот эта вся байда. А мы, японцы, согласен, изобрели этот метод. Мы ходим боком, понимаешь? И, вот, и поэтому у нас огромная проходимость. То есть в туннелях, из метро, как правильно Юзов заметил. Вот в чем дело. У нас сейчас курсы открываются в Москве для желающих вот, заниматься.
2: Но мне кажется, пришла пора послушать музыку все-таки.
1: А, вот.
2: Конечно, обычаем.
0: Мне очень нравится
2: развлечения,
0: музыка, которая сейчас играет.
2: Развлечения. Да. Именно эта музыка призывает нас к сексу. Я думаю, это будет тема следующего нашего разговора.
1: Да.
2: Да, и сейчас авиация. Что это? Это новость или танцы?
0: Кстати, у вас уже была какая-то тут авиация.
1: Нет, сейчас будет о животных, которые вместо кожи имеют это самое оперение и вместо носа
2: жуткий рост. Ну, конечно, про птиц. Да, песня про птиц.
1: Итак, орнитологическая.
2: Песня, любимая, потому что все любим птиц. Погладить их.
1: Ну, вот у меня есть один знакомый, который утверждает, что они мерзкие и сухие. Видите ли, он любит гладить только влажное.
2: Нет, есть дендрофилы, которые любят деревья и как бы любят березки разные, дубки. И неважно, есть...
1: Осинки. Осинки.
2: И синки тоже любят. Осинки.
1: Любят, да.
2: Ну, да, это любимый,
1: это
2: кстати,
1: камень в огород Виджая, он же синк.
2: Синк. А есть, которые любят осинки и разные...

0: Плакучие ивы.
1: А знаешь, Анжи, вот что, например, если индус переезжает в Лондон, вот, ну, там у него гражданство, все, то вот он и получается осинг.
0: Я представляю, да. Именно осинг. И вот там в этих парках он проводит свое время. К осинкам пристает, к березкам. Становится дендрофилом. Да. Как это не скучно. Как это не грустно, да.
1: Но, тем не менее, это факт. И мы вот, когда, например, ходим, зеленый патруль у нас организован, чтобы никто насаждение не ломал. Вот тут
0: да
1: на,
0: пусть
1: на
0: ломает. Пусть... Думаешь, вот да? Я думаю, это сексуальная песня. В Ополе березку заломали, в Ополе кудряву заломали. Это песня дендрофилы. Это сексуальное чувство к деревьям.
1: Тебе вот эта песня «Я нарву тебе цветов»?
0: Я нарву, конечно, нарвать цветов-то уж.
1: Это вообще какой-то садомия полный уже.
0: Садомия, да. Ну, все
1: или,
0: песни.
1: Или, например, тогда «Кукурузное поле мое».
0: Ну, это самая сексуальная песня. Самая девушки, первый вибратор мне сказала еще бабушка, это была кукуруза.
1: Безусловно.
0: Собственно, да. Многие девушки, когда нет вибратора, пользуются именно кукурузой.
1: Безусловно, да, она же мало под рукой, и, в общем-то...
0: Нет, вот это вуалистость...
1: Рябчатость,
2: пауза началась.
1: Нет, мы просто обсуждаем сейчас самое ботанику. Да.
0: Да, ботанику, энтимологию даже, я бы сказал. Да. И, в общем, мне хочется посвятить песню про птиц всем...
1: Кукурузницам.
0: Которые любят птиц, да.
1: Песня?
0: Песня для вас.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Оберманекен». Это Анжей Захаришев фон Брауш, Евгений Калачев, Кирилл Преображенский, жена их Марина, собственно, Юзеф Густав, писатель, и индийский сценарист и режиссер, чего не попадя, Виджай Лабардан. Вот заходит очень много людей, которые хотят что-то узнать от нас. Вот сейчас, к сожалению, Виджай вышел вон на 2 минуты отсюда.
2: Медитацию я видел.
1: Да, он как-то вроде так...
2: В астрал ушел.
1: Да, но тем не менее, ладно, мы тогда с ним поговорим уже вот там.
2: Ну, мне хочется...
1: Безусловно, делает.
2: Да, тема секса очень увлекает современную молодежь. И давно я уже заприметил, что люди ночью и днем как бы занимаются довольно важной для себя, уникальной и, скажем так, апельсиновой темой секса. Секс – это не просто вопрос. Это вопрос неспроста. Это вопрос, который не запросто задается и не просто отдается. Итак, много-много людей, много, скажем так, даже людей, ну, мы знаем всю эту рифму, люди, которые хотели бы приблизиться к этой теме. Много ответов есть, но не в кругу, конечно, точно секса, но в кругу эротики. Группа «Оберманекен» давно и точно занимается этой уникальной, этой парадоксальной, этой и, в общем-то, всечеловеческой темы. Тема разрабатывалась на площадях и городах Москвы, в полях и лесах городов России и также на Нью-Йоркщине. Мне хочется услышать, что думает по этому поводу наш министр культуры, по поводу, в общем, творчества «Оберманекен», Кирилл Преображенский. Мы дали ему этот портфель не зря. Все-таки какой-то ум есть. Мужичок работает. И именно за это, за эту мужичковость ему выдан этот портфель. Это папка.
3: Простите, Анжей, можно я буквально секундочку, пока ваш министр не начал? Я уже, вот вы говорите об этих ваших способностях уже третий раз за сегодняшнюю передачу. Пресекаю вашу попытку заняться этим прямо здесь, пожалуйста. Я, вы учитываете, что у нас стол немножко маленький, пожалуйста.
4: Еще раз добрый вечер. Ну вот, как бы, перед песней мы обсуждали тему древофилии.
1: Да.
2: Дендрофилия,
4: да.
2: Министр культуры, филологии, займитесь, пожалуйста.
4: Дендрофилии. Ну вот, я действительно давно и очень хорошо знаком с творчеством оберманекенов. И в свое время действительно на фоне как бы перестройки это был единственный творческий коллектив, который занимался как бы прорывом таким в новую область. Тогда была знаменитая программа под названием «Новая эротика». И вот то, что мы вначале как бы как раз говорили о политике, вот как раз тогда был вот угар, вот как бы эйфория, перестройки. Вот сейчас ясно, что вот как бы тема отношений между мужчиной и женщиной, тема секса, она как бы остается вечной. И в этом смысле вот как бы вот любые конъюнктуры, которые проходили за группу «Оберманекен», долгое время отсутствовала, как бы они обрабатывали другой континент.
2: Осеменяли,
4: да.
1: По-другому,
4: ну вот,
1: да.
4: В смысле как бы секса. Вот мне сейчас представляется очень интересная проблема каннибализма.
1: Да. Да, безусловно. Вот, кстати, заходил
4: вот,
1: человек,
4: идут
1: благодарил...
4: разговоры о легализации наркотиков, о как бы...
1: О легализации каннибализма никто ничего не говорит.
4: Отмене смертной казни. Но вот каннибализм, это проблема, ведь действительно...
2: Да, причем огромное... тут оберманекен, кстати?
4: Нет, огромное количество людей, как бы целый этнос, как бы вот Африка, континент. И в свете как бы экономического положения в России существует такая, в общем-то, проблема. И нам нужно что-то делать по этому поводу.
2: Ну, поесть немножко людей, и все, я думаю, кто голоден.
1: Во-первых. Во-вторых, Кирилл, дело в том, что уже доказано опытом, многовековым опытом человечества, что такие вещи, как каннибализм и мародерство, это великие акции гуманитарные. Почему? Потому что вместо того, чтобы этому пропадать, это все забирают живые. И, например, мы тоже кого-то на поляне позавчера кувыркались, то есть подбирали, одевали обмотки, сапоги вот всех посадских полегших, и ничего. Вот он постыдного я не вижу. Если, к примеру, мне достанется... Ну, какая разница? Давайте так вот, давайте будем называть вещи своими именами. Да, есть понятие мародерства, да, есть понятие трофея. Вот почему-то... Откуда браунинг? Трофейный, да, дескать. А реально это же тоже своего рода. Например, вот вы видите, у меня на цепи на моей золотой висят золотые зубы врагов выбитые. Это трофеи. С другой стороны, можете сказать...
2: Шапка,
1: что...
2: кстати, какая-то
1: тоже...
2: ушанка в крови.
1: В крови. Это знаешь, что это собачка одного моего врага. То есть пришлось так вот холодно на улице. Поэтому общество цинично обычно вот делит.
2: И рубашка, кстати, тоже. Версачи.
1: Это я голенький сижу. Это просто татуировки. У меня такие под рубашку, знаешь. Ну что, песенку послушаем? А Кирилл, есть что-то добавить по поводу мародерства, каннибализма? Кстати, мародерство мы можем также назвать сексуальные связи с женщинами порабощенных территорий. С другой стороны, мы...
2: С любыми самым... женщинами. По-моему, это каннибализм.
1: Каннибализм
2: вот
1: уже, да.
2: Связь
1: да.
2: с любой женщиной — это каннибализм.
1: Безусловно. Конечно.
2: Потому что мы их едим, мы с ними сношаемся, можно
1: да.
2: сказать.
1: Да.
2: Мы сделаем с ними оральный секс.
4: Нет, ну
2: это
4: я вот как раз
2: каннибализм.
4: Хотел добавить,
2: мы
4: что вот...
2: берем...
1: Да вообще мы делаем с ними что не попадя, иногда даже да. бьем их просто вот при этом. То есть даже бывает так, что вот...
2: Да бьем, не бьем, но
1: ну,
2: щиплем
1: лупим,
2: точно.
1: Лупим
2: да.
1: и щиплем.
2: Да.
1: Вот причем
2: это
1: сейчас,
2: каннибализм, на мой взгляд.
1: Каннибализм. Новый вид даже секс, вот обычно как? Вот, ну ты помнишь, что 5 лет назад мы что с тобой делали?
2: Ну, мы с тобой
1: на каждого
2: делали,
1: заказывали
2: помню,
1: по 5 женщин, да. А сейчас наоборот, нас 5 на одну. По 6 было даже. А сейчас нас 5 на одну, чтобы, значит, один вот с ней как-то занимался сексом, а остальные щипали, лупили и выжигали на ней что-то
2: да.
1: на память. Памятные
2: да,
1: выжигания.
2: На спине что-нибудь такое.
1: Да где не попади просто.
3: Есть еще удивительное занятие — резьба лобзиков.
1: Это замечательно. На кости предварительно обнаженный. Ну что, пьеса?
2: Пьеса, конечно. Пьеса «Оберманекен», как она называется?
1: Сейчас я скажу. Пьеса называется «Тибеды».
2: «Тибеды» такой пьесы у Оберманеке никогда не было, не будет и...
1: «Вби» называется.
2: А?
1: «Вби».
2: «Вби»?
1: «Вби».
2: Дай мне посмотреть. Да. «Вби».
3: Может быть, у вас там опечатка просто, знаете, бывает. Какой у меня в последней книге там такого наморочено.
2: «FBI», наверное. То есть по-русски...
1: Всегда был...
2: Кто знает, как по-русски? Я не понимаю.
5: Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: И я еще раз хочу напомнить вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Оберманекен». Это Анжей Захарычев фон Брауш, это Евгений Калачев и Кирилл Преображенский, также Марина, их сестра. И, соответственно, еще два человека замечательных. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабарадн. Он двоюродный брат Дираджа Салюджа, нынешнего премьер-министра Индии по делам Пакистана, и писатель Юзеф Густав, чьи книжки вы, несомненно, читали. Одна из этих книжек называется «Мой хвойный друг». Кстати, дорогой Юзеф, можно задать вам вопрос? Вот вы, когда писали эту замечательную восьмилогию о тайге, ведь бытует мнение, что вы подобны автору известного романа про персики, который сам ни разу это не делал, но очень тщательно это описывал. Вот так же и про вас бытует мнение, что, в общем-то, в тайге, как говорится, ни ухом, ни рылом, ни пяткой, ни пальцем. А тем не менее, книжка получилась вот весьма уникальная, плюс она снабжена вашими иллюстрациями. То есть, как удается вам интегрировать такие вот мысли и так качественно передавать литературные образы?
1: Спасибо вам за этот очень интересный вопрос.
0: Да забудьте.
1: Но это, к сожалению, незабываемо. Вы знаете, я, можно, вот у вас первый раз прошу, прежде чем ответить. Вот у вас задничек здесь очень хороший висит. Я его постоянно вижу.
0: Это дарк называется. Мы сюда кидаем ножи перочинные, отнятые у бандитов финги.
1: Я просто видел очень много передач из этой студии. Не пойму, где камеры стоят у вас вот здесь.
0: Ну вот над вами, видите, что такие.
1: Понятно.
0: Они, кстати, включены, все пишут. Мы готовим к выпуску серии видеокассет, которые будут называться «Монморанси». Также порнофильмы, тоже с участием всех участников.
2: Я обожаю порнофильмы.
1: Вы знаете, к созданию этой восьмилогии ему предшествовал очень простой, казалось бы, удивительный случай. Вот ведь даже удивительно, что такой пустячок может породить огромное эпическое произведение, как в моем случае. Меня больше всего занимает настоящее время, ну и, собственно, как и в тот период, когда замысливалась восьмилогия, проблема производства шустриков. Особенно в тайге. Ведь, согласитесь, все, что воспроизводят наши братья меньше, это вы знаете по городским квартирам, если у вас есть маленькие еще животные дома, не прирученные, не обученные, это так называемый консорциум по производству шустриков. Вот. То есть все, что выходит, весь технологический цикл захода первоначального сырья шустриков. Вот вы заметите, многие собаки и кошки дома лакают воду из из толчка, простите, да, не будем сказать.
0: Они вообще лакают, откуда ни попадя. Я, например, знал человека одного, который, ну, в общем-то, он был трансвестистом, как выяснилось позже, и он когда снимал свои сырники, ну, это так мы, ученые, называем носки, то вот животные все домашние сбегались и слизывали у него с ногтей все, что он там наносил. А у него там были целые мощные клумбы, то есть там и лаки были, и рыбу он туда клал, и даже делал бутерброды. Он так вот прикалывался, он был, в общем-то, сумасшедший, ну, умственно отсталый. Ну, попросту говоря, дебил и идиот. Вот. И он делал из своих ногтей бутерброды, украшал их, ну, никому есть не давал, а просто вот такая у него была болезнь. То есть называется бутербродница ногтевая.
1: А собаки слизывали, да?
0: Кто не попадя слизывал, в общем-то, кроме людей, которые вот окончательно не потеряли достоинство свое человеческое, а окончательно там потерял достоинство он сам, потому что он сам и слизывал. А отсюда началось его увлечение йогой.
1: Акробат.
0: Акробат. Откуда вы знаете? Действительно, у него такая кличка была Акробат.
1: Вы знаете о нем, да? Я, по-моему, читал, кстати, интервью в литературке с ним, да.
0: Да,
1: было интервью, да.
0: Фотографии какие-то.
1: В данном случае, я думаю, что шустрики имели плохое качество в своем конечном виде, товарном уже. Вот. А разработать целую систему питания, чтобы шустрики выходили качественными, потому что это же целая орда. Если вот двое или трое животных, как у меня сейчас, четверо даже, то они производятся буквально с частотой каждые 10 минут, соответственно, в жидком или в твердом состоянии. И то есть человек уже приучается, что, собственно, у него дома находится какая-то категория лиц вот этой же животной национальности, которая просто-напросто делает что? Потребляет сырье для производства шустриков и их производит. Вот такая цикличность, монотонность, она наводит на мысль, что все эти существа, они, в принципе, и призваны вот, пожирать какое-то первоначальное сырье, как из неиссякаемого источника, скажем, в толчке. Это неиссякаемый источник так шустриков.
3: Вот, да? Вот вы знаете, Юзеф, извините, что вас перебиваю, тут-то мы подходим к такому феномену, который называется ми, то есть маленькая искра, потому что люди вынуждены каким-то образом рассчитывать свой бюджет для того, чтобы накормить предварительно матку, собственно, вот, производящую вот этих вот персонажей. Но их при этом появление на свет, оно непрогнозируемое. То есть мы можем, в общем-то, и не кормить. Мы пробовали, они также обильно там, в общем-то, плодятся. Можем и накормить. От этого обильность не прибавляется, потому что обильней некуда. То есть на входе лучше? Мы получаем прогнозированный, то есть мы вынуждены прогнозировать доход, расход, дебет, кредит, бубенность. Вот. А на выходе мы ничего не можем сказать, что будет, понимаешь? Это то же самое, что вот с пальмой твоей.
1: Как было, это да. Целая система маркетинга. Сейчас очень безусловно. Многие владельцы задумываются о том, как, вложив минимальное количество сырья, получить наибольшее количество продуктов. Мне кажется, вы смотрите на эту проблему несколько с другой стороны, потому что вы, я так понял, ведете речь о плодах, собственно говоря, да? Безусловно. О почках, которые потом становятся такими же индивидами. То есть да. О детенышах.
3: Да.
1: Нет, это всего лишь увеличение количества рабочей силы. То есть если у вас один котейка дома, да, он родил, скажем, много котят, это просто увеличение количества рабочей силы и, соответственно, участников вот этого процесса производства шустриков. То есть они их будут производить. Я имею в виду продукты фекалия, дефекации.
3: Безусловно, да. Безусловно. Все понимают, о чем идет речь. Конечно.
1: Вот, собственно говоря, это и стало причиной зарождения этой восьмилогии, потому что мне хотелось изучить полностью эту проблему, как она решается и что она себя представляет там, в тундре.
3: Да. Ну что же, далее. Далее, значит, если вы не позволите, уважаемый Энджи, еще один вопрос, который был задан человеком, которого зовут Роберт Геннадьевич Сон. Он только что заходил, такой мощный очень парень. Почему вы, индийцы, это адресовано к Виджаю Лабаржану, испражняетесь в воде?
2: Спасибо за вопрос, но я передаю все-таки ему Вирджинию, потому что мы не испражняемся вообще.
3: Да,
2: но
3: как суперлюди мы безотходные.
2: Безотходные.
3: Мы иногда пропотеваем только, это и есть наше выделение. Анжи, а можно мы можем как-то сейчас импровизировать? То в том смысле, что я вот сейчас задумался очень серьезно, почему это так происходит у индийцев. Я так понимаю, что они дети природы, сокращенно ДП. Вот. И, в общем-то, испражняясь в воде, они кормят рыб, сокращенно КР. То есть ДП делают КР. Да, вот, да. Одновременно производя дефекацию ПД. То есть, значит, КР, ПД, ТПТБ.
2: ЧПТПТК, КАПЧК, ОП. В данном случае я сказал несколько довольно хорошую фразу, известную, кстати, в Индии.
3: Да.
2: Каждый индийский
3: заклинание. Да. Буддизм.
2: Я с детства любил Маугли, конечно. И Маугли был мой друг.
3: А, кстати, но... ты знаешь, что вот... извиняюсь, что я перебиваю так, но тем не менее, бытует ведь несколько версий. То есть, во-первых, что Маугли был, а есть такая версия, что это была, то есть, что это была женщина. Так же, как с Карлсоном, что это была летающая баба с пропеллером. И почему она так исчезла? Потому что она сиськами зацепилась за антенны высоковольтные.
2: Это правда, да, действительно. Это была женщина с пропеллером и сиськами, да. Она зацепилась за наш так называемый фаллический орган. Да, да.
3: Останкинская башня. Да. Оба называется.
2: Да. Оба, да. И мы, когда она влетела в нашу комнату, так называемая Маугли, ну, надо его... На самом ее деле нужно назвать Маугли.
3: Я в конце еще.
2: Да.
3: Маугли.
2: Я. Да. Она бросается в постель. Она раздвигает ноги. Мы видим великолепный, неприкасаемый никем до нас, чудесный, влагалищный, так сказать, клитор.
3: Будьте здоровы.
2: Да. И в ту секунду мы спрашиваем, как вас зовут, Карлсон или Маугли? Она говорит, конечно, нас зовут Маугли.
1: Я.
2: Да.
1: Знаете, я вам как художник художнику скажу, это муза.
2: Муза, безусловно. Маугли это муза.
1: У меня тоже бывали такие, но она, конечно, в другом виде.
3: Ну, кстати, эти огромное количество персонажей, вот, этноса, эпоса, например, такой персонаж, как Петр II, Петр III, Петр IV, бабы их не вот, Евдокия IV, они же все, в принципе, их пола, они были попутаны. То есть реально, вот, наша Петр, ее звали, знаешь, Петросинья, а Евдокия, это был, в общем-то, Евгений. И непонятно, почему происходит исторически такие трансформации с перестановкой полов. То есть людям стыдно признать, что Екатерина на самом деле, да, это был Костик элементарный, а Петр это была, в общем-то, Екатерина.
2: Нет, я очень просто могу объяснить эти вопросы, потому что все-таки я специалист. Но вообще обер-манекен занимается именно этой тематикой, именно транспластацией полов. Много-много мы переменили полов. И все-таки каждый раз мы удивляемся этой необыкновенной, искристой сущности. Кажется иногда, ну, зачем же уже пятый раз менять пол? Человек был и тем, и этим, казалось бы, всем был, но, скажем, лирично. Я за Петра Первого. Сначала он был, конечно, девушкой. Петросиньей, да. Петр Первый. Кто был Ельцин? Ну, сами догадаетесь, конечно. Он был Юльцинеей, да-да-да. Именно этой прекрасной, описанной Шекспиром девушкой, погрязшей в грехах, в разврате, да, отдавшейся массе мужчин и потом переменившей пол и взявшей власть над Россией. Крепкой, твердой рукой, сжавшей немало мужских пенисов. Так что, я думаю, ну что тут говорить? Наша программа, программа «Обер-манекен», она как бы стремится к тому, чтобы полы соединились в что-то такое единое, одно, чтобы не было этих непонятных проблем, чтобы люди наконец поняли, что ну что же в конце концов происходит. Я видел недавно Шуру. Ну так себе, Шура, Мишура. Но с другой стороны, мой знакомый стоматолог вдруг отнесся к нему не так хорошо. Он говорит, ну приведите ко мне Шуру. Ну я вставлю ему две баренцевые кости. Может быть, что это получится.
1: Скажите, а паркет вы кладете?
2: Паркет? Кто?
1: Ну, ваша команда, как у вас называется сейчас, модно это. Команда, ансамбль, группа. Я помню, вот когда мы были молодыми, писали на всех афишах, знаете, группа. Вот у меня есть у сына две пластинки западные, американские. Там написано название, а слово группа не написано. Вот, а вот у нас мы покупали пластинки сыну в молодости. Везде писали, там, скажем, группа, машина времени, группа, круиз.
3: АДО.
1: Группа АДО. Группа, а сейчас вот...
3: Алла Пугачева.
1: Да, Алла Пугачева. Группа. Да.
2: Не, ну,
1: везде
2: конечно,
1: писали
2: нет,
1: группа.
2: Да, да,
1: зачем?
2: Да, да.
1: Вот не пойму я этого современного.
3: Так насчет
1: не,
3: паркета, как у вас...
2: Паркет, да, не только паркет. Мы даже написали песню «Ночной портье». Это, по-моему, на самом деле очень хорошая песня именно по поводу прекрасного ощущения жизни, самочувствия, любви. Итак, я думаю, ну, в данном случае...
3: В прямом прямо эфире сейчас прозвучит песню вживую. Так, кстати, давненько у нас не было в программе акустических концертов. И мы сейчас возрождаем данную традицию. Группа «Обер-манекен». Вау!

0: Это было прямое выступление, то есть никакая не запись. Это все зафиксировано документально камерами наружного наблюдения, которые стоят на доме напротив. В гостях у нас группа «Оберманекен». И мы сегодня услышим еще, я надеюсь, неоднократно данные композиции, исполненные под гитару. На мой взгляд, вот, скажем так, неискушенного персонажа в данном вопросе, это гораздо более серьезный жанр, нежели пресловутый КСП.
1: Ну, по поводу пресловутого КСП и ПСП, кстати, пресловутого, МД и ФСБ пресловутого, кстати, это происходит все-таки именно в жанре пресловутого ФСБ, да. Это все шпионские страстные песни.
0: Безусловно, да. Я предлагаю сейчас вот тоже одевай вот эти вот наушнички, и мы наконец-то обратимся к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей. Я напоминаю, телефон 203-19-22. Да, и, конечно же, спасибо вам, Вирджай Лабардан, за такой исчерпывающий ответ, касающийся метания канатов в воды, собственно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
0: Да.
2: Александр, здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: У меня к вам есть ряд вопросов. Первый я начну с того, что почему у вас Евгений Калачев ничего не говорит?
0: Вот. Ну, он, в данный момент вы слышали его голос, он пел песню, это гораздо... В общем, скажем так, он кинул на противоположную чашу весов очень мощную гирю, которая перевесила все наши разговоры, правильно я говорю?
3: Нет, ну, на самом деле, надо сказать, что я вообще только что встал с кушетки, которая стоит за углом, кстати, в коридорчике, на котором
0: открыли этот маленький бордельчик.
3: Обычно спит уборщица Марья Николаевна.
0: Прохор, я знаю,
3: да,
0: просто Прохор.
3: Да. Дело в том, что я же только что совершил длинный беспосадочный перелет, и известная болезнь джет-лэг сковала меня совершенно, и я вот только что проснулся, и, к сожалению, сфокусировать свой заспанный мозг, да, очень сложно.
0: Даже не мозг,
3: понять,
0: а разум.
3: О чем идет речь, включиться непринужденный разговор.
1: Евгений, побеседуй.
2: Извините.
0: Да. То есть вы уже все сказали? То есть
2: нет,
0: вас
2: нет, нет.
0: Нет, вы смотрите, мне кажется, вы как-то волнуетесь. Если вы волнуетесь, я вас выключу, вы можете перезвонить.
2: Нет, я спокойно.
0: Вы уверены, что вы спокойны?
2: Да.
0: Нет, по-моему, вы волнуетесь.
2: Я думал, что Евгений заикается, вот, и его не пускают в эфир.
3: И заикаюсь точно. Это точно, заикаюсь.
2: А второй у меня вопрос такой, что, Александр, вот я знаю, что вы попытались зарегистрировать свои, ну, изобретения в плане добывания денег, когда вот люди еще не ходили с барсетками по улице, этого не было ничего, вы уже ходили, вытаскивали оттуда деньги, и теперь, значит, все ходят, а вы вот промышляете.
0: Да.
2: Как у вас завершились эти попытки удачи?
1: Мы подарили, кстати, мы спасибо, приехали из Америки и подарили Саше $1.5 миллиарда. Но в данном случае закончились его поиски. Деньги до конца не пришли, но мы надеемся, скоро придут.
0: Что касается барсеток, то есть действительно, я долгое время наблюдал за данной породой сумок. Вот, я, ну, вообще за сумками, за микросумками, за тенденцией уменьшения размеров, и обратил внимание, что вот делались такие типа папочки, да, с ремешком, которые нужно было одевать на кисть, дабы их не сняли. Я подумал, что это нам, в общем, карманным ворам и гопникам как-то невыгодно. И предложил следующее изобретение. Для начала отрезать эти ремешки, чтобы люди просто их носили в руках. руках. То есть, ну, гораздо просто, там, например, дал по репе, вынул и пошел, да? Вот, либо там на мотоцикле едешь, вырвал из руки, тоже пошел. Вот, и в принципе я каким-то образом наладил выпуск именно
1: Саш,
0: такого.
1: Саш, можно, да, перебить?
0: Безусловно,
1: секунды,
0: да.
1: А, я предлагаю, чтобы деньги носили в бюстгальтере. И как бы подбежал, выхватил из бюстгальтера деньги и побежал.
0: Ну, можно за чулками носить еще.
1: Да, или завалил, и тут же, кстати, и потом...
0: Можно заняться каннибализмом даже в какой-то,
1: да,
0: степени.
1: И побежал после этого, да.
0: Безусловно.
1: Вот это нежные, приятные способы отъема денег. Какие сумки?
0: Ну, ты знаешь, как они выкрутились? То есть, что они стали делать? Я тут недавно заметил, даже от тебя гонец приходил, вот он принес деньги. Ты видел, как? То есть, он не просто в дипломате, у него дипломат наручниками прикован.
1: В голове, да, я видел.
0: Безусловно, к ошейнику кого. То есть, видишь, как? Вот, что казалось... гораздо проще. Взял старую сумку. Поэтому я ни
1: на
0: что не
1: ропщу.
0: Предлагал,
1: кстати, да. Я предлагал ему к уху приковать дипломат. Он не согласился. Он говорит, я не Ван Гог, чтобы к уху сумку приковать. Я говорю, к шее лучше.
0: Поисковая система работает по-другому, потому что Common Pair стоим где-нибудь на перекрестке, да, там дежурим. Ну, ты же знаешь, что мы работаем. Вот, и видим, человек бежит с дипломатом, за ним на цепи ухо волочится. Безусловно, это подозрительно. Мы, конечно, там, ну, часть пропускаем, когда там деньги делим, которые взяли там за штрафы. Ну, кто на красный проехал, кто бухой. Вот, и на пропускаем. Ну, иногда приходится, потому что у нас тоже план, мы, в общем-то, подответственны, и раскрываемость у нас большая, вы это все знаете.
1: Но мы же тебя посылаем.
0: Бывало, люди... наступишь на это ухо и говоришь, стоять, засранец, твои документы. Он теряется такой, кидает дипломат, а бежать-то ему по прямой. Мы-то смотрим, он метров 100 отбежал, мы открыли дипломат. Если денег нет, то мы подстреливаем. Если есть, пусть бежит.
1: Ну, все правильно, конечно.
0: Да.
1: Но я предполагаю, что я давал свои деньги только чебурашкам с большими ушами, мохнатыми.
0: А, то есть ты имеешь в виду сотрудников определенных спецслужб, которые иногда проверяют рынки в этих
1: таких... Так называем,
0: да, ЧБ, да.
1: Чебурашек, да, ЧБ. Все же
0: знаешь,
1: понимают,
0: там,
1: ЧБ,
0: если
1: чебурашки, ЧБ.
0: Возникнут ЧБ, какие-то проблемы с ними, то есть
1: ЧБ.
0: Я знаю, что ты, в общем, занимаешься, конечно, это самой нелегальной торговлей продуктами питания испорченными
1: мандаринами,
0: на нескольких рынках.
1: Только,
0: да,
1: мандаринами, только.
0: Вот если они подойдут, ты говори, ребята...
1: Студия засыпана, да, мандаринами.
0: Ты прямо так говори, я от Сани, скажем. Просто говори от Сани, это пароль. Они тебя,
1: да,
0: сразу отпустят, конечно.
1: Да нет, есть прекрасная песня группы Бонни М. Сани.
0: Ну.
1: Вот. Я от Сани.
0: Ну что, еще звоночек послушаем.
1: Давай, давай.
0: 203-19-22. Мы полны к вам внимания. Доброй ночи. Говорите. Алло.
4: Сашенька, ради бога, извините меня.
0: Да что вы, не за
4: что. Я болею. И ночи все не сплю.
0: Угу.
4: И я давно хотела у вас спросить, думаю, уже заругаются, скажут, что ты лезешь ко мне глупостями? Что такое Монморанси?
0: Ну, понятно, спасибо за вопрос. Безусловно, на этот вопрос необходимо ответить. Монморанси — это собака из... роман Джером Каджерома «Трое в лодке, не считая собаки». Так же, как показал последний наш запрос в компьютере и у филологов разных, это древний французский род. Есть виноград такого сорта, правда, он один. Ну, в смысле, одна виноградина только была, и она засушенная в кунсткамере лежит. Вот. Ну и масса также других предметов, то есть, в частности...
1: Нет, я знал одного человека, да, в Петербурге по имени Мамаранцу. Он имел две головы, кстати, и довольно долго жил в Петербурге.
0: То есть ты хочешь сказать, что у него было два члена?
1: Ну, два члена, две головы.
0: Не, ну, если он имел две головы, как он мог делать это... Ну да, что-то ладно.
1: Да, да, да. Именно два члена было у этого знаменитого Монморанси петербургского. И приходило четыре девушки. Он не знал, как распределиться, что делать с этими невероятными девушками. Стал рок-музыкантом. Имя этого известного рок-музыканта мы все знаем. Но говорить вслух не будем. Так что Монморанси...
5: Шевчука иметь.
1: А, ну, тут разные мнения по поводу этого известного музыканта, который попросил сохранить в тайне его...
0: Решил остаться инкогнито.
1: Инкогнито, да. Монморанси-инкогнито.
0: А слышали вы о таком человеке Геннадий Ефимович Зубар? Это таежник, у которого в результате ядерных испытаний, над ним производимых нами за деньги, произошла мутация. У него выросли еще две губы, то есть два рта по бокам это щеки, и он может одновременно целовать сразу трех женщин. Вот одним настоящим ртом, а другим боками. И они к нему липнут, как мухи. Поэтому вот это выражение «липнут, как мухи» произошло от него, от Зубра. Или вы не в курсе? Я вижу
1: пол. Нет, это наш друг, конечно.
0: Безусловно. Ну что, сейчас послушаем. Давайте с пластинки одну песенку. Ладненько.
1: Именно посвященную этому нашему, ну, незнаменитому, скажем, но довольно приятному парню.
0: Песня, кстати, сейчас... О, эту песню мы... Да, нет, это не слушали. Песня называется «Развращенное животное». Дело в том, что в селе и в посаде его называют развращенным животным. Почему? Потому что, опять же, к нему липнут, как мухи. То есть он может целоваться с тремя женщинами вроде, но ни одну из них не может. Потому что мы не рассказали до конца печальную историю его мутации. Вот. Но он, что твой Гришка Распутин, любит щупать, да не может. Помните такого философ Ефима Щупа был? Он тоже такая же была у него проблема.
1: Да, это проблема вечная, конечно, но мы нашей властью, нашей силой оберманекенской и, в общем, нашего президиума и президентства готовы удовлетворить всех. Итак, песня «Развращенные животные» прямо для вас.

0: На ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Вот в студию пришел наш пианист, как по-другому говорится, топер. Есть еще такая птица тупик, они где-то схожи. Я надеюсь, вам понравится его игра. Напоминаю вам, что в гостях у нас группа Оберманекен, писатель Юзеф Густав, сценарист и режиссер индийского кино Виджай Лабардан. И вы можете звонить нам по телефону 203. Да, я не ошибся. 19-22 – это прямой эфирный телефон. Задавайте ваши вопросы с нашим гостям. И напоминаю, конечно, состав группы «Оберманекен». Это Анжей Захарев и фон Браун, Евгений Калачев, который сегодня еще обещал нам прям-таки вживую исполнить энное количество произведений, Кирилл Преображенский, их, в общем-то, сводная сестра Марина, которая тоже тут в студии, но она молчит, что рыба об лёд наглухо. Вот. Что, в общем-то, и хорошо. Почему? Потому что тут спрашивают, сколько нас тут в студии собралось, но дело в том, что нас очень много, и мы собираемся вот в это морозное утро выйти и устроить в пикет в защиту чего-либо или манифестацию против кого-нибудь. Пока мы не решили, но обязательно это сделаем. Хотите, присоединяйтесь. Сейчас слушаем телефонные звонки. Доброе утро. Мы полны к вам внимания и претензий. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Так,
1: да.
2: Алло.
1: Да, вы принимаете претензии?
2: Какие?
1: У нас сломался холодильник. Мы хотим, чтобы вы приехали его починили.
2: А претензии к кому?
1: А что вы звоните тогда к нам? Или куда я попал? Здравствуйте. О, хороший голос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
3: Я холодильник тогда с утра приеду.
1: Да, да. Вот это видно, что звонит деловой человек. У вас вот есть барсетка, видимо, тоже.
3: Ну, безусловно.
1: Да.
3: Вот, а вопрос у меня такой. Не секрет, что страна Индия и ее жители очень музыкальные люди. Вот, это, кстати, вот мы можем и лицезреть вот в художественных фильмах, причем вот с разных жанров, там, от боевиков там, до порнофильмов. А вопрос такой, почему, собственно, индийцы настолько музыкальные люди и вообще с чем это связано?
1: Хороший вопрос, спасибо. Спасибо вам. Кстати, я так понял, поскольку я парень догадливый, что это вопрос к нашему индийскому гостю, видимо, к Виджаю Лабардану. Виджай, тут такой же вопрос пришел. Почему вы носите паранджу задом наперед?
4: Ну, я бы хотел сказать, что вообще вот эти проявления современной культуры, о которых мы сейчас с вами говорим, они появились в Индии с времен привития марксизма-ленинизма. А именно с 1925 года. То есть до начала нашего столетия в Индии не было как музыки в ее современном понимании.
1: А железная дорога была? Это очень
4: нет.
1: Важно.
4: Вернее, была, но дело в том, что...
1: Ну, маленькая и короткая. Дорога, то есть, практически, это, я знаю, были две шпалы, да, и две рельсы, собственно.
4: Да, да,
1: и
4: да,
1: и люди приходили
4: макет,
1: смотреть.
4: Макет, да, да, да. Поскольку губернатор Индии...
1: Дирадж Салюджи.
4: Да, он хотел, так сказать, привить все цивилизованное на вот эти вот... на местности, и поскольку не было больших капитальных вложений, вынужден был действительно две шпалы и две рельсы длиной в метр проложить.
1: Откуда вы так хорошо знаете русский язык?
4: Ну, 10 лет, проведенные в вашей стране, они...
1: В нашей стране. В тюрьме вы их провели, в нашей. Скажите правду, вот за что вы сидели?
4: Видите ли...
1: Не хотите отвечать? Ну, не нужен. Давайте послушаем телефон.
5: Я знаю, он продавал коноплю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, олигофрения, которую вы страдаете в избытке, передается по эфиру, нет? Если
1: спасибо.
6: Передается, то очень страшно, это во-первых.
1: Спасибо вам за вопрос. Но вы знаете, в принципе, я бы не стал ставить вам такой дал.
6: Если вас слушают вашей матери,
1: да.
6: Как вы думаете... Что они о вас думают?
1: Спасибо.
6: Вашей матери слушают вашу пошлость.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Хочу сказать, что поскольку вы все-таки сумели набрать наш телефонный номер, то такой диагноз, как олигофрения, вам точно не грозит, потому что, скорее всего, у вас что-то другое. То есть неспособность воспринимать адекватную информацию, по-моему, это называется дебилизм элементарно. Вот. Что касается матерей, то есть вот вашими устами вы, видимо, целовали и вашу маму. Вот. И поэтому подумайте прежде всего о ваших взаимоотношениях с существом вас породившим. У нас с этим все нормально, поскольку до сих пор нас, всех присутствующих в студии, наши мамы водят за руки, потому что в силу нашего слабоумия природного. Тем не менее, спасибо вам за звонок. Это был хороший друг нашей программы, уволенный нынче отовсюду, откуда ни попадя. Вот. И оставшийся без всяких пособий. Но, тем не менее, мы подплачиваем то носцы подкинем сырники, то трусцы, там, то еще что-то. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Дело в том, во-первых, спасибо за песню. Дело в том, что я являюсь нештатным сотрудником Federal Bureau of Investigation.
1: Мы слышали такую компанию, да?
7: Да.
1: Вы, вот, я знаю, торгуете примусами.
7: Да, не только примусами, а отличными вещами, купленными. Ну, там, в общем-то...
1: В общем, ворованными вещами, так и называйте вещи своими именами.
7: А, ну ладно.
1: Да.
7: В общем, мне поступили два сигнала. Первый для уважаемого писателя, который, как очевидный, просто жизни является айратом. В общем-то, сигнал такой. Студия радио 101 горит. Второй сигнал, в общем-то, охранник позвонил со входа вашей радиостанции, сообщил, что три девушки, такие как Орлова, Соколова, Киселева, рвутся к вам и кричат, что они тоже являются оберманекенами. И кричат они такими трансдокаданскими голосами, включаем, что я готов поверить, что это действительно
8: Орлова,
7: они.
8: Ага.
1: И да, спасибо, спасибо. Я вот вижу, что тут Виджи как-то он у нас этот самый активизировался, активно. Виджи, что случилось?
4: Да, собственно говоря, напомнил мне этот звонок о древней легенде, что
1: вы... Ну, конечно, сходи, посмотри. Это я не к вам, Виджи.

0: секуры, которые мы именуем, вернее, мы, как я сейчас живущий в России, причисляю к вашему обществу себя, мы россияне, сейчас именуем это ножками там Клинтона, Буша или
1: Мерлин Монро еще, да. Есть ножки тоже.
0: Да, на самом деле ведь происхождение гималайское. То есть предгорье Гималая наиболее приличный климат для выращивания кур. Более того, индийская культура во многом основана на куроводстве. Кто есть Будда? Почему у него 8 рук? Дело в том, что вообще курица произошла первоначально с побережья Тихого океана. Как вам известно, Тихий океан непосредственно прилегает к Индийскому. Так вот, в том месте, приблизительно на рубеже 10-11 веков, от природного, так сказать, прародителя, мы, индусы, вывели одомашнили, вернее, курицу, у которой была о 8 перьях. То есть на каждом крыле курица. Было по 4 пера.
2: Это же сколько получается перьев всего, вот если умножить, вы призадумайтесь.
1: Кстати, пока
0: вот...
1: О 8
0: перьях была курица, да, и дело в том, что когда ее рисовали, то есть впоследствии трансформировалось в символ поклонения, поскольку индийское общество, все касты индийского общества были так или иначе связаны с курицей. То есть низшая каста, она убирала помет. Средняя каста занималась непосредственно кормлением. И только высшая каста, которой я, Виджай, принадлежу, удостаивалась чести, собственно, отведать филе. Да. И всеми нами, россиянами, любимая котлета по-киевски, она произошла... Вообще, изначально была котлета по-калькутски. То есть это уже потом, когда, так сказать, предки вот нынешних самостийцев, трехзубцев, они когда ездили к нам за пряностями, то есть они отведали это блюдо в Калькутте, поскольку все мы знаем, что шелковый путь шел от Калькутты до Киева. И, кстати, у нас в Индии родилась та... Спасибо. Кстати, у нас в Калькутте родилась та поговорка, дескать, язык до Киева дожди.
1: Будьте здоровы.
2: Вы тут все закряхтелись, меня просто...
0: Спасибо.
2: Я, кстати, премного блега... Простите, на...
0: Действительно, погода холодная. От Калькутты до Киева приблизительно 8 тысяч километров.
1: То есть сколько перьев почти умножено на тысячу, получается.
0: Поэтому минимальный тираж изображения Будды у нас в Калькутте не менее 1000 экземпляров. То есть, таким образом, саентологи, вот та религия, которая сейчас модна в Европе, она же тоже можно проследить корни из Индии. Вообще, в принципе, все, что так или иначе используется в современном мире, произошло из Калькутты. То есть, Калькутта – это, в принципе, порт семи морей. Вот у вас в России очень модно говорить, что Москва – порт семи морей. Совершенно нет. То есть, ну, может быть, да, но Калькутта реально находится на берегу океана. Она находится на притоке четырех рек, которые я перечислял выше. Туда входят Хугли, Ганг, Бангла и, собственно говоря, Дэш.
1: А также Хугли еще.
0: Да. Еще три реки, о которых я скажу ниже. Это притоки. Так вот, самое это интересное заключается в том, что, как я уже сказал, все в мире радикально и действительно... То, что заслуживает нашего с вами внимания, так или иначе произошло из Индии. Вот, например, тот дисплей, на который вы сейчас все увлеченно смотрите, и те кнопки, на которые вы жмете, это всего-навсего аналог озера. То есть у нас в Индии есть озеро, на которое местные жители до изобретения телевидения, то есть еще в прошлом, позапрошлом и много-много веков назад, ходили и наблюдали за происходящим в озере явлениями.
1: Дело в том, извините, что... пожалуйста, да. Извините,

0: Виджай, вот каким-то образом пересекается эта тема вот с вопросом, который нам задали радиослушатели на тему каната метания в воде. То есть я знаю, что вы участвуете активно в процессе.
1: Безусловно, безусловно. Более того, это является у нас национальным видом спорта. То есть вообще древняя индийская религия, она своим рационализмом поражала многих европейцев. Так, в частности, Бенджамин Рой, английский исследователь, который посетил нашу страну в 1864 году, писал в своей книге «Дети земли», описывая суровый быт низшей касты, та, которая убирала помет за восьмиперыми курицами. Он отмечал то, что, несмотря на свою, так сказать, классовую маргинальность, даже та вот эта вот каста, самая низшая, она отличается своей высокой культурой в быту. То есть, на взгляд англичанина прошлого века, было просто каким-то открытием, что люди отправляют свои естественные потребности исключительно в замкнутой среде. Поскольку ведь что такое вода? Вода – это область, которая не дает распространяться так или иначе запахом и всему, что сопутствует отправлению естественных потребностей. А мы, индусы, действительно крайне гигиеничные люди. Как кажется, на взгляд европейца, смуглая кожа – признак немытости. Это совершенно неверно. И более того, в результате экспериментов мы установили, что чем дольше человек находится в воде, тем темнее его кожа. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что некоторые расы, которые присутствуют сейчас на земном шаре, просто более приближены к воде, нежели мы, европейцы.
0: Это исчерпывающий ответ. Сейчас мы ненадолго прервемся, буквально на пару минут, потому что мне нужно сходить.
2: Я вам сочувствую, да, действительно, нужно сходить. И, по-моему, многим в этой студии нужно сходить. А в это время тем, кому не нужно сходить...
0: Пусть не ходят.
2: Не ходят и не бродят. И что? Послушаем.
0: Новости.
2: Новости.
0: Я напоминаю тем, кто только что включил свои приемники, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы».
2: Мобильники.
0: Мобильники и прочие сопли. И в гостях у нас группа «Барманикена», это Анжей Захарищев фон Брауш, Евгений Калачев, который еще сегодня будет петь вживую, да, прям-таки вот гитару.
2: Он живой, кстати. Он не мертвый.
0: Кирилл Преображенский.
2: Он министр культуры, он не член группы «Оберники».
0: А, извини, пожалуйста, да. И, безусловно, их мама Марина. Также Юзеф Густав здесь у нас находится, писатель. И индус Виджай Лабаран, который сейчас тоже вышел. Я все-таки думаю, может быть, нам вместе хором спеть какую-нибудь русскую народную песню. Для
2: я на самом деле думаю, маме нашей нужно дать слово. Все-таки мама.
0: Да,
2: рожала.
0: Мама это святое. Да.
2: И поэтому хоть пару слов пусть скажут.
0: Ну что, Марина, вот я хотел спросить, как вы относитесь вообще вот к этому процессу, я имею в виду роды, все последующее, значит, исходящее и входящее, то есть, значит, в плане гормональных отравлений, потолстения, дальнейшего похудания, адаптации беременной, кормящей, родящей, вот живородящей к условиям окружающим ее, вот, в общем-то, как происходило это у вас?
3: Нет, все это очень сложно.
0: Безусловно,
3: как-то,
0: да.
3: Ну, конечно.
0: Ну, давайте хорошо.
4: Как в городе сын... Бостон мать родила в Куме.
2: В Коме СССР, да.
0: Да.
4: Вот.
0: Это известная республика была.
4: Тоже, в общем-то, не рассмотренный феномен такого современного общества. Рождение детей в Коме.
0: А вот,
4: влияет ли вот это как-то на развитие, на их сексуальные направленности, на... предрасположенность.
2: Да, многие раку. Хотят стать бабочками, например, я слышал.
0: Это... Причем австралийскими большими бабочками. Вот я производил недавно независимый опрос на улице, приходил с микрофоном к Ване Попаде и приставал, к кому попало. И вот все, кто попало, говорят, что они бы хотели, если и быть бабочкой, то гигантской австралийской бабочкой, сокращенно ГАБ. Вот. А кстати, маленькой бабочкой, капустницей, никто не хочет. Ну, на самый плохой случай шоколадницей. Вот, то есть как-то люди все-таки стремятся к красоте и к высокой моде.
2: А, да. Не хотел бы вас перебить, Александр.
0: Нет, страшно, да.
2: Да, да. А, я видел марсианских изумрудных бабочек. Угу. Так как у меня есть возможность перемещаться с планеты на планету, тут недавно я был на Марсе, и прекрасные, изумительные марсианские бабочки в общем...
0: Облепили вас как-то или...
2: Да-да, именно облепили. Именно облепили.
0: Я
2: да.
0: слышал, что у них есть такое обычай вот так приветствовать своего гостя облеплением. Кстати, мы, люди, тоже пытаемся это ввести, когда приходит дорогой гость, пытаемся облепить, чем не попади. То есть телами гостей, какими-то предметами обихода. Именно отсюда ведь произошел обычай разбивания бутылки о корабль. Изначально ее разбивали о тело капитана, в общем-то. Об голову там и так далее. И многие наши предки, нынешние наши современники, они иногда и этот обычай продлевают. Вот, например, вчера было разбито несколько бутылок о голову сограждан, собственно, проходящих там и сям. Вот, вы знаете, поскольку вы путешествуете повсюду, то есть, конечно, вопрос, он изначально
2: по всем галактикам, собственно.
0: Да, этот вопрос наверняка вам будет близок. Он вообще адресован Виджаю, мы потом мнение тоже спросим, но, тем не менее, значит, известно, что в первоначальном тексте Священного Писания
2: присутствовали... О, это я знаю, да, досконально. Да,
0: присутствовали
2: упоминания... Я, собственно, писал этот текст, да.
0: Да. Yeah. Присутствовали упоминания о реинкарнации.
2: Да, да, да.
0: Однако впоследствии они были оттуда удалены. И современное христианство, как известно, реинкарнацию отрицает. Тогда как во многих индийских религиях такая вера сохранилась до сих пор. Чем вы объясните эту разницу в развитии религиозного сознания? Спрашивает наш Белани, который только что заходил в тюбетейки. Это действительно так. То есть это не секрет, что современное, в общем-то, писание...
2: Оно отредактировано. Готов ответ, да. У меня готов ответ, да.
0: Извините, что да.
2: Так, как автор этого, в общем... и того, и другого писания. Я замолчал на секунду, чтобы вспомнить. Все-таки тысячелетия прошли. Так, конечно, это одно и то же. Реинкарнация важна. Как бы люди признавали и не признавали ее. Конечно, Бог с нами. Бог вокруг у нас. И мы, души его, входим в него, как божественные сущности. Лишенные зрения, слуха и ощущений. Да, именно так в бесконечности мы перерождаемся из души в душу. Переходим из камня в дерево, из дерева в улитку, из улитки в человека. И там мы становимся ангелами, бодхидхармами, безусловными сущностями всего человечества. Да, я думаю, именно так я написал эту книгу. Я думаю, так прочтут эту книгу мои потомки, написанную простым русским языком.
0: А скажите, Анжи, вот обладая таким даром, безусловно, я вижу, как горит ваш глаз. Это фонарь у вас, извините. Да, но тем не менее, вот вы не могли бы нам пояснить, кем, на ваш взгляд, в прошлой жизни был, например, Виджай или Юзеф? Или они были одним и тем же? Потому что у меня какие-то сомнения на эту тему, что это был один организм раньше.
2: Я вижу все.
0: Я тоже. Ну, это хороший ответ. Ну что ж, я предлагаю, может быть, сейчас вот что-нибудь послушать там вживую, как у Евгения, у нашего...
2: Калачев.
0: Да, с тушкой нормально, если то... Сейчас
2: Через секунду произойдет минималистический концерт, романтический одновременно. И сейчас мы даем микрофон прямо к гитаре. Внимание! Настройте свои гитары, чтобы снять эту песню.
0: Трубы настраивать не надо, поэтому я играю на трубе. Называется туба. Труба-туба.
2: Сейчас сделаем рэп.
0: Ну да, мы что-то отвлеклись. Вообще, я могу так целые 7 часов заниматься этим. И я предлагаю запереть, подпереть дверь в студию сосновой доской, которая специально припасы никого не впускает.
2: Людей, да.
0: Ломится вообще немерено. По-моему, среди них есть и спецслужбы, и милиция. Вот, которые
2: МВД,
0: КГБ, все ФСБ, приехали, да, все собрались.
2: Все у наших ног.
0: Ну что, песня?
2: Сейчас песня романтическая для вас всех.

0: Замечательная пьеса. Мы эстонцы называем это «Есть плясовая», если я не ошибаюсь. Да, я напоминаю вам, что вы слушали только что в прямом эфире выступление Евгения Калачева. Вот он вживую играл на гитаре. Это участник группы «Гармоникен», который у нас сегодня в гостях. Также Виджайло Баран у нас в гостях. Юзеф Витольдович Густав, писатель известный, который написал книгу, о которой мы уже рассказывали, у вас мелодию о лесе. И сейчас мы слушаем ваши телефонные звонки, если вы не против. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно. Говорите,
1: пожалуйста. Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Я хотел спросить такой вопрос. Дело в том, что я еще практически с пелену увлекаюсь вашим искусством, потому что это ошибочное мнение.
0: Да.
1: Вот. Ну, я его, кстати, сравниваю там с такими гениальными людьми, типа там Крымский, Персиков там.
0: Да, такие безусловно.
1: Вот. И я вот хотел спросить вопрос. Мне 22 года.
0: Это уже большой возраст, да.
1: Вот, у меня есть подружки. Одной 13 лет, второй 15. Вот. А вот как им объяснить то, что ваше искусство – это не пошлость, это гениальный талант?
0: Спасибо. Вот. Спасибо. Я предлагаю в данном вопросе, если вы не против, обратиться все-таки к индусу нашему, поскольку, в общем-то, вся Пермь от него произошла. То есть он, ну, в общем, кого мог, оплодотворил там, и мудрость его безмерна попросту. Виджай, скажите, пожалуйста, вот насколько вы... Вообще в Индии процветает нимфоманство,
2: да.
0: Вот, и так далее. Это возврат к сексуальной тематике, да.
2: Ну, как я уже говорил ранее.
0: Но там же щупать-то нечего, там же вобла.
2: Безусловно. В индийская женщина, она, собственно говоря, чем и хороша. Там, куда руку ни положи, не ошибешься. Да. Так вот, а что касается корней. Действительно, Корней Иванович Чуковский был выдающимся детским писателем России. Но на сегодняшний день установлено, что большую часть своего творческого задела он брал, непосредственно читая Бхагавад-гиту. И всем известные бибигоны, отнюдь не гном из «Белоснежек», а, собственно, и произведение индийского детского писателя Мохита Цхи конца 17 века, просто трактованное и переработанное уважаемым автором. Тот же самый «Айболит» — это переделка от американского пошлого произведения, которым словно гамбургерами был забросано поколение американских детей перед Второй мировой войной, чем, собственно, и обусловлено позднее вступление этой сверхдержавы в великую мировую бойню. Кстати говоря, бойня как таковое, атрибут, он произошел опять же.
3: Мне кажется, наш, я как американский корреспондент, мне кажется, наш индийский корреспондент даже забыл свой народный акцент. Мне кажется, это плохо.
2: 10 лет проведенных в России.
3: Вы должны не забывать свой индийский язык. Because,
0: а можно давайте попросим нашего друга, кстати, вот Виджай, спеть какую-нибудь мантру на индийском.
3: Да, мне кажется, да, чтобы он проявил свой язык, да. Свой нутро. Может быть, это шпион, засланный из Англии.
0: Или просто диверсант или террорист.
3: Диверсант, да. Может быть, он листает вот... Я вижу перед ним этот словарь, там написано «Индия». Может быть, он... пытается вкрутить нам мозги, но на самом деле пусть он будет честен перед нашим телезрителем и скажет им правду в глаза, because по-русски, как это? Я не знаю, как это по-русски, because.
0: Бекон,
3: потому что
0: мясо.
3: Да.
2: Действительно.
3: Что происходит здесь и какое ваше самочувствие? Потому что мы американские люди, которые попали здесь, в Россию, не до конца понимаем, что здесь происходит. И
2: вообще,
3: нам нужен взгляд с востока.
2: Первый американец был замечен нами в Калькутте в 1795
3: опять
2: году.
3: Опять он потерял. Это русский шпион. Мы не верим этому шпиону.
0: Это, пусть... Виджай, ну спой, что тебе, лень, что ли?
3: Пусть ну, поговорит.
0: Сейчас пусть Виджай споет тихо, да.
3: Песню Виджая.
0: Сам попросить пианиста пока выйти, или он не мешает?
2: Не.
0: Ну пусть там. Ну под него что-нибудь. А вы сомневались. Я же говорил, индус.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Обер Манекен», также, соответственно, «Виджей Лабаран» и многие другие, например, Юзеф Густав, бабушка их Марина, еще ряд женщин. И...
1: Это грэн-бабушка, кстати.
0: Да.
1: Ей 158 лет. Очень старая.
0: Поэтому вы ее привезли в Колби, заспиртованную. Хотя мне такой способ...
2: Это как раз та женщина, которая родила в Колби.
1: На секунду, кстати, я хотел бы дать микрофон нашему министру культуры. И он имеет несколько слов по поводу секса,
0: да,
1: по поводу освобождения. Я думаю, он скажет их. Министр культуры, вы готовы?
3: Неожиданно, я как раз не был готов к таким серьезным высказываниям. Но вот хочу высказаться по поводу творчества группы «Обер Манекен». Сейчас в обществе существует определенная напряженность, как вы заметили, противостояние разных сил, разных идеологий, разных типов сознания, как бы. Вот творчество группы «Обер Манекен» как раз снимает все эти
1: попроще,
3: противоречия. Это все равно, что вот мы говорили о русских народных ритуалах, типа...
0: Топтание борщевых тряпок, да, вот это все. Кидание пельменями через стол. Дружеское подчерка. Потому что бывает злобное кидание пельменями через стол. Это означает, что затушить трубку мира у нас, у индейцев.
1: Ну, в данном случае министр культуры, конечно, не произвел впечатление на вас, как радио...
0: Как оратор. Явно ослабил позицию.
1: Да, ослабил позицию. Но я готов взять функции как президент на себя. Много людей, девушек ломилось в двери нашей радиостанции. Не наши, конечно.
0: Ну, радиостанции, где... Можно называть вещи своими именами. Наши, да. Нашего дома даже, я не побоюсь этого слова. Дома номер 11 на Новом Арбате. Ничего в этом нет. Мы честно все... Наворованные деньги, это все.
1: Наворованные деньги, но...
0: А нечего это самое, нечего, как говорится, закапаны. Лоховать. Дескать, если... бери, что плохо лежит, а ты плохо не клади. Если положил плохо, будь готов к тому, что это пропадет. Баба с кобылей легче, говорится.
1: Да, говори. Да. Нет, лохов здесь нет, конечно.
0: Да, ты знаешь, в этой стране их все меньше и меньше. Поэтому мы начинаем окучивать Индию в лице Виджая Лабарана.
1: Виджая Лабаран, конечно, нам подскажет, капал Камасутр. Но сейчас мы, наверное, все-таки послушаем
0: пьесу
1: «Обер Манекен», которую посвятили всем не лохам. Кто считает
0: лохам... А я пока слазю под стол.
1: Ты послази под стол, пожалуйста. Что ты там будешь делать? О, мы видим, что он там делает. Да, как обычно.
0: Корнеплод.
1: Он достал свой корнеплод. Каждый знает, что его, что называется корнеплодом, да. Именно туда он залез и достал его. Мы не будем про это говорить. Нам даже...
0: Вы пока пойте.
1: И вот, наконец, начинается песня «Всех чудесней».

Не останавливай свой взгляд на случайных прохожих, смотри в зеркала витрин модных магазинов. Только они достойны твоей нежной кожи. Девочка, подросток с запахом апельсина. Девочка, подросток.

глаза. Встречи с каменным сфинксом для тебя существует. Радуга ветрового стекла. Время в электронных часах — это новое чувство свинга. Девочка-подросток с запахом апельсина. Девочка-подросток

0: Может быть, сразу еще одну композицию?
1: Композиция неизвестна никому. Называется...
2: Выпадет снег на твою крышу,

Месяц висит, как мяч от гандбола. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы.

0: момент. Только какой в этом понт? Выше, чем крыши, только твой зонт. Только какой в этом понт?
1: Это замечательная песня прозвучала в эфире «Эхо Москва», конечно.
2: Совершенно верно. Я предлагаю сейчас... Ты далеко ее не ставь, мандолину сейчас, потому что послушаем телефонный звоночек, а затем, если Женя тебе дали в кайф, то мы-то послушаем. Мы никуда не разойдемся, не волнуйся, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту безгранично. Алло.
3: Алло.
2: Да, говорите.
3: Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Виджаю.
2: А это не Николай, случайно, вот вы?
3: Нет.
2: Нет. Хорошо тогда. Потому что если был бы Николай, я бы выключил. Но это я шучу так, да.
3: Ну вот, у меня приехал товарищ из Индии.
2: Угу.
3: Он весь такой толстый, важный, он занимается спекуляцией.
2: Безусловно, наверняка торгует свитерами.
3: Да-да-да, индийскими. И махерами шарфами.
2: Да, грузинскими.
3: Вот, он мне рассказал, что, находясь в пятизвездочном отеле, рядом с отелем люди копают норы и живут в них. Ну, то есть, какая тебе нужна нора, нужна пятикомнатная, ты ее выкопал. Нужна трех там, ты ее выкопал. И не жил ли Виджай в норе до того, как стал знаменитым кинорежиссером? Вот. И еще бы хотелось у него узнать, почему индийские фильмы очень любят таджики, киргизы и азербайджанцы.
2: Хороший вопрос. Спасибо вам сейчас.
3: Спасибо вам.
2: Вам удачи. Отвечает наш индийский гость, сценарист и режиссер индусских фильмов Виджай Лобарда. Наш азербайджанский гость. Отвечайте, пожалуйста, уважаемый Захар.
4: Азербайджанцы, они почему любят наше кино? Потому что этническая близость прослеживается как в цвете лица, так в цвете стоп. Ведь на самом деле, собственно, идеология расизма была основана на оттенке пяточных. Дело в том, что реально ощутить разность расовой или этнической принадлежности можно только в морге. Когда вы идете вдоль рядов палатей, так называемых, на котором лежат накрытые простыней усопшие, как правило, форма простыней не вписывается в структуру голени и голеностопа человека. Пятка выступает наружу. И вот, наблюдая ряд этих пяток, вы можете составить гармонический символ, гармонический ряд, попросту говоря. И в наших калькутских моргах все трупы лежат в такой последовательности. Сначала наиболее темные пятки, потом светлее, еще светлее, еще светлее. И в конце, когда мы проходим этот 50-метровый коридор, мы натыкаемся на блестящие, ярко выделяющиеся на фоне простыней белоснежных. Ведь вы знаете, что Индия занимает второе место в мире по производству крахмала. То есть даже в такой интимной области, как последняя простыня, которая накрывает человека, она у нас отличается повышенным содержанием крахмала. То есть ее цвет, он и сине-белый. И вот на фоне этой белизны пятки последнего просто радикально, то есть они еще радикально белее. Я даже не знаю, какое еще слово в русском языке применить. То есть те годы, проведенные в вашей стране, они все-таки большое влияние на меня оказали, но не могу я выразить этот цвет вот русским языком. Да. Так вот, значит, именно на этом основано, то есть на цвете голеностопа, основана, собственно говоря, близость азербайджанского народа и индийского. Помимо географической близости, существует близость в цвете. Так вот, Образ мышления индуса понятен в принципе любой маломальски и образованной, цивилизованной группе народов. То есть уровень мышления Индии, уровень мышления индийского кино, те сценарии, которые я пишу, они основаны на бытии, традиционном бытии, укладе нашей индийской семьи. Этот быт понятен как ученому из Соединенных Штатов Америки, вот, который передо мной выступал. Также он понятен якуту, который в жизни, в своем понимании жизни не предполагает наличие высоких температур, жарких пляжей, кокосовых пальм.
5: Безусловно, знаете, мне, простому русскому писателю, тоже понятно.
4: Безусловно.
5: Потому что вы на меня так посмотрели, как будто не хотите включить в этот список.
4: Нет, не хочу, потому что
2: простите,
4: в своих книгах
2: вы вроде бы как
4: пишете...
2: выходец, я знаю, из Прибалтики, по-моему. То есть вы же сами в вашей книжке «Великосветский скандинавский лев» так и описано. Это же ваша биография попросту. Я так и читал.
4: Кстати, вы знаете, более того, наш индийский фильм, когда они показываются, у нас же в Бенгалии масса львов. То есть мы их экспортируем. Дело в том, что ведь как устроен индийский кинотеатр? Это же огромные, в общем-то, вырубленные в джунглях просека. Вот. На этих пнях, где стояли раньше деревья, рассаживается аудитория. А экраном служит противомоскитные сети.
2: Виджей, я просто хотел еще узнать, правда ли, что некоторых, которые, так скажем, не приемлют внедрение вот в индийскую культуру кинематографа, вот их силком насаживают просто так, что они даже не могут уйти с пней, и после киносеанса они так и остаются там, на них зависать, да?
4: Это есть. Так вот, более того, когда идет очередное, не побоюсь этого слова, мое высокохудожественное сценарное воплощение в киноленте, на этой противомоскитной сетке в тропическую полночь на вырубке, то все ближайшие львы, близлежащие львы, они стекаются, как впрочем, и гиены, и гориллы, да, и так далее. То есть вся наша фауна, она приходит и уставляется на вот этот просмотровый, собственно говоря, материал. И понимаете, даже многие западные биологи приезжают к нам для того, чтобы увидеть, как животные, смотря на киноэкран, воспринимают происходящее на нем. То есть мы, индийское кино добилось того, что любой зверь, просмотрев два кадра, просто вливается в наш быт, понимаете? Органично вливается. Поэтому, что там киргизы, понимаете? Ну...
6: Говорил, что они
2: Азербайджан. Понятно, исчерпывающий ответ. Ну что, Евгений, как ваше состояние? Я предлагаю, наверное, послушать сейчас теперь песню. Спасибо большое диджею Лабарану.

0: Песня для всех вас, о нежнейшие мои слушатели.
1: Я вот о чем подумал сейчас, что у нас есть один путь налево, другой направо, как говорится. Вот мы можем еще послушать песню или послушать телефонные звонки. Вот в данном случае нас тут много, еще к нам прибыл людей, еще приходят и приходят, и все несут, и приносят постоянно, что радует. Вот как вы сами скажете, что нам сейчас делать?
2: Звоночек.
0: Звоночки. Давайте послушаем. Давайте. Эти нежнейшие
1: голоса.
0: Голоса, да, кудрявые голоса, я сказал. Волокнистые.
1: Да. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Саша.
1: Вот. Такая же у меня вот проблема, да.
0: А отчество как?
3: Вашим большим поклонником. Я, естественно, записал в прошлую субботу передачу программу А. Можно спросить?
0: Программу Б запишите.
3: Ну, обязательно, конечно. Как только будет. Можно спросить?
1: Да.
3: Что это за грудник с вами был такой? Всюду у вас...
0: Александр Сергеевич Машковцев. Да.
1: Совершенно правильно. Да, это был. Спасибо. Спасибо. Действительно, это был Александр Сергеевич Машковцев. Это женщина-карлик, который ходит повсюду, в общем-то, со мной. И да, не потому, что как-то я нуждаюсь в его каких-то услугах. Конечно, он удобен, как подставка там под, в общем, пиво, под
0: да.
1: вазу.
0: И вообще, меня делает отлично. Да.
1: Причем ситуация в том, вот Анжей правильно сказал, безусловно, я не пользуюсь его услугами, но предоставляю всем желающим. Поэтому вот, ну, вообще это уникальная женщина, конечно, с мужским именем.
0: И с усами, как у Будённого.
1: Причем совершенно лысый, вот парадоксально, потому что когда с нее скидывают трюха, бывает, что она зайдется иногда, начинает это танцы мочить, ну, исполнять ритуал топтания борщевых тряпок, сорвет, бывало, сейчас себя трюха, а там лысь, ну, усы, как у Будённого, сиськи в расперды торчат. Страшное, конечно, зрелище, но мы ей все прощаем, потому что она добрая.
0: Нежная, да, и сексуальная очень.
1: Ну что, может быть, опять песенку послушаем, Женя, как вы?
0: Сейчас песенка. Даже не песенка, конечно, песня.
1: Паллада, я бы сказал.
0: Паллада. У меня слезы из глаз. Вот как смотрю на вас, у меня слезы из глаз, конечно. Каждую секунду падают.
1: Да, но... сегодня я не в лучшей форме.
0: Да. Ну, не только из глаз, конечно, падают слезы. Но, Женя. И, наконец, романс. Для вас, для всех. Любящих.
2: Что-нибудь, давай выберем что-нибудь.
0: На заре.
1: А можно что-нибудь классическое? Что-нибудь классическое.
4: Выхожу один я на дорогу.
5: Вот, может быть, это споете нам.
4: Подволакиваю правую ногу.
1: Достаю, бывало, чезаначку и ловлю первую попавшуюся.
0: Конечно, не хочется каждую вам песню пропеть. Могли бы просто песню за песней пропеть.
1: А давайте будем каждый петь свою песню. То есть,
0: да, но сейчас мы делаем кавер на песню «Темная ночь». Слов мы не так уж много знаем, но попытаемся сделать это... наиболее нежно и адекватно. Итак, «Темная ночь». Как вы...
1: гири свистят и свистят.
0: Можете подпевать нам прямо в прямом эфире.

Темная ночь. Только пули свистят.

только не спят глухари. Темная ночь, ты со мною опять, как звезда, как печать. Темная ночь, мне не надо спать, тебе давно уснуть. Баю-бай. Темная ночь.

Я возьму свой виски и выпью без тебя темная ночь. Не придешь ты ко мне, хотя платье твое прозрачно, как...

ком-то кричат. Темная ночь, мой мандарин очищен дотла. Я съел дольку за долькой. Темная ночь, будь моя волька, будь моя воля.

энциклопедия в твоем сердце. Если бы я был когда-нибудь Герценом Герцен, я бы тебе сказал.

и пулю тебе висок. Я поцелую тебя в сосок. Темная ночь, не могу тебе ничем я помочь.

дождь, я буду нежный, как плащ, который приносит врач. Ты уходишь туда, где кричит этот грач. Я знаю, он кричит, но не плачь. Темная ночь, это темная ночь. Черная речка под нашим мостом. Я стоял бы постом, но нас было сто, я не знаю, как считать до ста. Пальцев не хватит на ногах и руках. Да-да-да-да-да-да. Я почитаю свой девичий орган. Он был когда-то внутренним, похож на внешний. Я был, конечно, Зощенко. Сейчас я...

еще раз. Темная ночь. Темная ночь. Все знают слова. Не может мне помочь. Это нужно повторить 5 раз как минимум.

Хорошо. Кто не устал, продолжим пару куплетов. На столе шоколад. Бутылка нарзана. Мы выпили немного, и мы еще не пьяны. На столе 3 телефона и ни одного гандона. Все-таки мы приличные люди. Бонда Мандона. Одна энциклопедия. Ее читал индус. Я брился вчера, у меня не родился ни ус. Компьютер. Там звезды, похожие на пёзды. Я нажимаю кнопки. Интернет не выходит, темная ночь. Это темная ночь. Это эхо, я вижу еще одно пиво. Называется... Я даже не могу по-русски прочитать это слово. Я переворачиваю бутылку и снова изучаю русский язык. Когда я был, я не знаю, когда я возник, но проститутки идут, проститутки везде, на Тверской и Мской. Они видят меня в своей звезде. Они знают там и тут. Я был бы когда-то оберегут, но сейчас я поднимаю пробку. И в этой пробке я бываю робкий.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин.

0: Радиостанция «Эхо Москвы». МГц.
1: Я рад приветствовать в нашей студии Игоря. Нет, не тебя, я рад приветствовать, выйди. Это я к нашей девушке Прохор обратился, поскольку она постоянно сейчас, у них обострение по осени очередное пошло, да. Замечательного нашего гостя, я рад, конечно же, приветствовать Игоря Вашковича, чемпиона мира среди юниоров 90-го года и серебряного призера чемпионата Европы. Вот мне что-то показывает, какие-то знаки стейдж-менеджер нашего гостя Петр Капитонович Кравец. Петр Капитонович, вы скажите, что вы хотите сказать?
2: Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, пожелать им приятных собеседников сегодня в эфире, которые не путают фамилии своих гостей.
1: Вот, простите, вы мне так напечатали вот на вашем на листочке и в техпаспорте автомобиля, принадлежащего нашему гостю, именно тоже так же написано.
2: Ну, мы разберемся во время следующей нашей композиции, я думаю.
1: Да, но прежде всего у меня вопрос к нашему гостю. Игорь, вот, собственно, когда человек занимается каким-то делом, которому он посвятил времени больше, чем остаться, так сказать, в среде любителей, что-то я путанно сказал, он проходит, как правило, теоретическую подготовку. Ну, будь то там автолюбитель, будь то там, ну, даже вот сантехник какой-то, всегда есть какая-то теория. Музыкант проходит теорию музыки. Вот существует ли теория фигурного катания? Почему это спрашиваю? Что был за человек вообще, которому самому первому в мире пришла в голову мысль кататься на коньках? Ну, понятно, может быть, там для скорости от кого-то убегать, там это было. А вот сделать из этого искусство, и вообще, что это, по-твоему, искусство или спорт?
3: Ну, я думаю, что фигурное катание — это синтез искусства и спорта. То есть, конечно, в первую очередь это спорт, потому что победитель и лидеры определяются все-таки по спортивным правилам и спортивным законам, но, как, в общем-то, большинство людей любит говорить и считают, и, в общем, я к этому полностью присоединяюсь и согласен, что есть и в этом спорте, как и в никаком другом, есть большая доля и искусства. Вот. А то, что касается теории, то, безусловно, теория, то, точно так же, как существует теория физической культуры и спорта как таковая, она даже преподается там в высших учебных физкультурных заведениях, также и существует, естественно, теория фигурного катания, то есть это тоже, в общем, изучается и студентами, скажем, там в институтах, ну и вообще, и многие тренеры тоже, ну, преподают теорию своим ученикам.
1: То есть как бы рисуется какое-то огромное количество схем, вот у шахматистов есть, например, схема там какого-то Каспарова, там, да, там какая-то такая, у них раскладывается, и там они все смотрят. А здесь, наверное, как бы в теории подразумевается там рисунок конька какого-нибудь известного очень фигуриста в выступлении там где-то, или вот рисунок конька, это как бы никак не отражается на баллах.
3: Нет, я могу сказать, что вот раньше даже в одиночном катании был такой вид, который назывался обязательное упражнение или фигуры. И это именно включало, надо было нарисовать определенные фигуры. Каждая фигура была в свое время придумана каким-либо исполнителем, ну, затем их пронумеровали, они все имели номера определенные, и как бы была жеребьевка группы, в группу попадали определенные фигуры, и вот их участники должны были исполнять. Это называлось еще, так как в просторечии сказать, как школа. Одиночники катали школу. То есть это вот были азы именно фигурного катания, катания фигур. Но, к сожалению, где-то, наверное, 5 или 4 года назад этот вид программы был снят в мировом фигурном катании, в мировом и европейском. Только оставили американцы и канадцы у себя оставили этот вид фигурного катания на внутренних соревнованиях. Вот. Ну, это связано, я считаю, с многими всякими причинами. В первую очередь, школа занимала очень много времени. То есть аренда льда должна была

0: ну, это было достаточно дорогое удовольствие. Опять же таки, если ты хотел исполнять фигуры хорошо, значит, с тобой долгое время должен был находиться рядом на льду тренер, что тоже немало сейчас стоит в фигурном катании. Ну, и многие страны, я считаю, в первую очередь европейские, они просто не могли тянуть, наверное, в первую очередь материально этот вид программы. И поэтому при голосовании, как в Международном союзе конькобежцев, в ISU, был, ну, они долго обсуждали, как отменять школу или оставить, и все-таки большинством голосов отменили. Но я считаю, что, конечно, это фигурное катание, ну, потеряло на этом, и это скажется, допустим, там, через несколько там лет, может, через 7, 5, 10, потому что...
1: На общей картинке, видимо.
0: На общей картинке, да.
1: Кстати, вот, ты знаешь, я тут, просматривая вот Олимпиаду недавнюю в Атланте, она, конечно, не имеет отношения к фигурному катанию никакого, но, тем не менее, там посмотрел, я вообще, то есть, в шоке был, вот как вот эти вот легкоатлеты, там, ну, я уж не говорю там на брусьях, а вот просто как они скачут по ковру, правда, я был в изумлении, потому что, когда я представил, что это реальный человек так делает, сложно себе вообразить. А потом проходили, как бы местами у них там свой такой прикол, они показывают документальные съемки соревнований, которые проходили там в каких-то годах, там, может быть, в 50-х, я не знаю, там черно-белые еще. Вот, и там, например, высшим шиком было просто пробежаться, перепрыгнуть один раз через голову, и типа это было достижение. То есть такой вот прогресс человеческого развития состоялся, что здесь, как тебе кажется, сказать, исключение вот этого рисования может привести назад к черно-белым съемкам?
0: Ну, наверное, это не совсем так, но в какой-то мере да, потому что, понимаете, школа — это была основа, это владение коньком, это умение, это реберность, исполнение различных поворотов, петель, их покрытие. То есть это действительно мастерство владения коньком. То есть это та база, на которой строилось дальнейшее произвольное, так скажем, фигурное катание, уже включающее в себя различные шаги, комбинации шагов, вращения, прыжки, их комбинации. Вот. Ну и когда, как бы, ты знаешь буквы, ты можешь читать, там писать правильно, складывать предложения, скажем, писать стихи, песни, что угодно. Но когда у тебя проблема уже начинается с буквами и со слогами, то говорить о каком-то там сверхмастерстве в дальнейшем и в произвольном катании — это тоже проблема. То есть я считаю, что, конечно, зря это сделали. Но в то же время я сторонник такой идеи, что, возможно, через какой-то промежуток времени ее придется вести обратно. Ее, возможно, введут.
1: То есть когда поймут, что, типа, беда получается.
0: Ну, наверное, я думаю, что да.
1: А скажи, пожалуйста, вот все-таки мы как-то эту тему немножко упустили. Все-таки о самом первом человеке, кто придумал? Ну, известно, там вот там, Попов некто изобрел радио, да, по-моему, или он трактор забрал. Ну, это, собственно, не важно, может, что-то изобрел. Кто вообще, кому пришла в голову мысль начать пристегивать там к ботинкам или к лаптям железные полоски и рассекать на них? Ну, вот раз теорию ты изучал, может быть, знаешь.
0: Ой, дело в том, что так, я давно изучал эту теорию, и, честно говоря, трудно сказать, кто первый привязал это самое железки к валенкам и поехал. Я знаю, что первый русский олимпийский чемпион это был Николай Панин-Коломенкин. В 1908 году он выиграл Олимпийские игры в Лондоне. Ну, это вот наш самый как основоположник. И вот как раз он очень хорошо исполнял фигуры и придумывал, и рисовал коньком фигуры. И есть даже книги с рисунками его фигуры. И фигуры такие, что я хочу сказать, что сегодняшние мастера, не каждый сможет исполнить коньком такие фигуры и так покрыть, как он. Конечно, то, что касается прыжков в технике, там она, конечно, шагнула за это время очень сильно. Но то, что касается именно владения коньком и рисования на льду фигур, фигуры на катание все-таки, да?
1: Ну, да, да, точно.
0: Да, то были мастера, и я хочу сказать, и 30, и 20 лет назад, когда школе уделялось большое внимание. Она в свое время имела что-то около 60, не то даже 80% от общего результата. То есть если ты очень много было фигур, это целыми днями, там, несколько дней катали школу, а затем там в один день катали произвольную 4, там, скажем, или 3,5 минуты, и все. Конечно, школа имела 80% примерно от общего успеха, и поэтому ей уделялось много времени. Допустим, там фигурное катание теряло с точки зрения эстетики Может быть, потому что, ну, все-таки школу катали, в основном это были взрослые, серьезные люди, там, с большими попами, которые имели приличную массу. Ну, след-то надо оставлять хороший, ну, да, широкий.
1: Прорезать.
0: Да, его же надо видеть и покрывать, да, сложно. Вот, такие все легкие, элегантные, которые хорошо катали, скажем, произвольную программу, у них была проблема со школой. Но, тем не менее, правила были таковы, и выигрывали вот эти с большими попами. Ну, вот... Они все-таки владели действительно коньком и рисовали очень хорошие фигуры.
1: А скажи, вот как бы сейчас в ходе, опять же, прогресса, в ходе, как бы, может быть, плохой экологии, все большее количество людей занимает именно физические способности человека, к сожалению, а там, ну, не умственные. Ну, к сожалению, я почему не знаю, сказал, потому что именно вот в это время, тут у меня написано, я должен был сказать слово «положено». Так вот...
0: Какое слово, простите?
1: А я уже забыл. Положено.
0: А, положено.
1: Да, по-моему. Но это не важно. Так вот, как бы, как я уже сказал, ощущение такое, что вот зрители на сцене, прошу прощения, в зале, которые смотрят на любые соревнования, а особенно, как мне кажется, на фигурное катание, современные зрители, они уже не ждут от исполнителя какой-то, может быть, пластики и там какого-то там, может быть, изящности движения или там, как он нарисует фигуру, а они ждут какого-то физического беспредела, прыжков, там, акробатики, ну, черти знает чего, понимаешь, о чем я говорю. Вот на тебе это как-то отразилось, ну, там, как ты вообще к этому относишься? То есть вот они прыгают, я тут видел совершенно недавно по телевизору какие-то американские там, значит, девки с парнями, они там, ну, делали какой-то, правда, беспредел. Там я, например, боялся бы рядом подойти, потому что, например, получить коньком по репе, это очень, видимо, неприятно.
0: Ну, слава богу, я не получал еще пока коньком по репе, так как занимаюсь сугубо индивидуально-одиночным катанием. Вот. Но, ну да, конечно, в общем, я считаю, что каждый, в первую очередь, каждый должен заниматься своим делом и в то же время и фигурным катанием. То есть я, например, категорически против того, что женщины-одиночницы стремятся исполнить те же, скажем, многооборотные, сложнейшие прыжки их комбинации, что и мужики, правильно, да, все-таки?
1: Ну, а с другой стороны, им рожать, понимаешь? То есть они должны исполнять их еще лучше. Они же гибкие.
0: Не, ну при чем тут, ну при чем тут рожать, не рожать? Вот женщина выходит на лед, да, вот мне там, вам, я не знаю, как ваш там вкус, но мне бы что, мне что бы хотелось увидеть? Ну, тело хорошее, да, фигуру там она такая, чтобы улыбка у нее была такая.
1: А
0: ну, женщина.
1: Фигуры у них все похожи. Вот я, извини, что я перебиваю, просто наблюдая на соревнования. Кстати, не в обиду твоему виду спорта, любимому, я все-таки скажу, что сейчас как бы я стал гораздо реже его смотреть, потому что раньше все-таки это было очень культовым явлением. Ну, может быть, я не знаю, вспомнишь.
0: 20 лет назад.
1: Это, да, это же было, понимаешь, там всей семьей собирались. Да, а да, сейчас да. Это исчезло. Вот. И тогда меня все время удивляло, что у них все одинаковые фигуры. Это как в морскую пехоту подбирают по росту. Ну, и там по каким-то там другим делам. А вот не было, например... Вот, ну, ты посмотри, как, например, разнообразно посмотрелся. Если, например, на лед вышла какая-нибудь деваха тощая с маленькими там... Ну, с маленьким именем, с длиннющими ногами, и руки у нее ниже колена, что-нибудь такое выдало бы, понимаешь? То есть вполне возможно, что она была чемпионом мира. Вот. То есть, мне кажется, тренеры в данном случае, которые набирают себе и так вот они смотрят по внешней, ага, вот этот там подойдет у нее там. А это вот что-то как-то на корягу смахивает, не подает. Может быть, они сами перерезают какие-то новые совершенно явления. Ну, как знаешь... Как...
0: Да-да-да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну да, конечно, в этом тоже есть доля правды, потому что, к сожалению, тренеры в первую очередь ориентируются, а сможет ли она вот это прыгать или вот то сделать, что вообще делать им вообще не надо абсолютно. То есть не их это дело, понимаете? А они, к сожалению, все лезут на эти тройные, 3,5, чуть ли там уже до беспредела дошли, до четверных там женщины пытаются 4 оборота. Мыслимо, нет, вообще ужас. Вот. Ну, конечно, хотелось бы видеть в первую очередь крепкое, загорелое, мышечное тело, там, высокую фигуру. А также фиг прыгнешь, правильно, если ты под 1.80 м.
1: Да, да, если там все при ней.
0: Да, если все при ней. Мне даже никуда же она не прыгнет. В лучшем случае 1.5, ну 2 оборота, если будет сильно тренироваться, и то убьет фигуру при этом. Ну и поэтому, да, подбирает всяко разных таких коротышечек, перекачанных, как мячики. Ну вот я о чем и говорю, все-таки лучше это мужикам оставить как-то одиночникам, да.
1: Слушай, а были ли такие как бы случаи миграции, скажем, ну, вот из легкой атлетики в фигурное катание? Ну, то есть я понимаю, что, может, вопрос очень глупый, но поскольку я, честно говоря, я ничего не понимаю вот в этих видах спорта, мне всегда было интересно. Вот мне, например, кажется, что если научить кататься на коньках какую-нибудь девицу именно из легкой атлетики, вот, про которых я рассказывал, там они бешено так крутятся, типа чувство ритма у них наверняка есть, потому что все-таки музыка им, видимо, как-то помогает, не просто она для развлечения зрителей, она дает им что-то там внутри, значит, они ритм чувствуют. И научить, может быть, она бы там сделала какой-то вообще прорыв. И наоборот, люди в фигурном катании, они бы из фигурного катания в легкой атлетике чуть там мышцу подкачал, жилы накачал, и с их пластикой они бы добились большего вот уже в легкой атлетике. Или это вообще ни разу не было?
0: Нет, вы знаете, это одно другое исключает. Конечно, на серьезном уровне это не практикуется и невозможно. Другой вопрос, что фигуристы в своей подготовке в летний период, безусловно, должны, они этим занимаются, включают легкоатлетические упражнения, там бег, прыжки, там, ну, развивающие упражнения, общеразвивающие, там, на эластичность суставов и связок. Но то, что касается, по большому счету, взять человека из легкой атлетики, поставить на коньки, ну, понимаете, человека на коньки надо ставить в 4-5 лет, да? Если он до 15 лет уже бегал и прыгал, что его ставить? Это же сказка о потерянном времени получится. А уж с коньков на стадион, ну, это просто... Я даже с трудом себе представляю. Ну, не знаю, может быть, конечно, это и реально, но, во всяком случае, на сегодняшний день я не знаю таких вариантов. А вот то, что фигуристы используют легкоатлетические упражнения, это сплошь и рядом, очень правильно, кстати, делают.
1: Вообще, ты знаешь, мне кажется, что вот не то, что это достоинство, наверное, достоинство, одно из достоинств, многочисленных достоинств вот людей, занимающихся фигурным катанием, вообще людей, связанных с коньками, это очень сильные щиколотки. Я, например, помню, что последний мой печальный опыт катания на коньках произошел где-то, может быть, лет 15 назад, там, выпив пиво какое-то количество, но не будучи там сильно опьяненным этим делом, меня поставили на коньки, у меня эти подогнулись ноги, где щиколотки, я превратился в такого страуса, и потом я, значит, нашел метод, я думаю, ну что же я как дурак так, я сломал ящик, воткнул палки в эти ботинки, чтобы щиколотки укрепить, палки все вываливались, вот, как бы, действительно от щиколоток что-то зависит, или это мои какие-то измены?
0: И дело в том, что от щиколоток, конечно, много зависит, только не от щиколоток, сколько от свода стопы и связок голеностопного сустава, но сейчас уже вот то, что ты там сывал палки, сейчас ну, уже да. Это не надо делать, потому что сейчас уже шьют такие ботинки, которые как бы уже достаточно крепкие, и уже стопа там не подворачивается, и вот этот вот эффект того, что они туда-сюда ходят, того гляди сломаются, он уже отсутствует.
1: А скажи, вот я знаю, что людям, занимающимся конькобежным спортом, фигурным катанием, опять же, вот людям, связанным с коньками, в ГАИ не выдают права на автомобили вообще, как бы, потому что у них совсем другое, как бы, дескать, оправдывают это тем, что у них другое устройство стопы, что у них нажим туда, что ли, не работает, или как-то вот как-то гаишники вот в комиссии на это смотрят не всегда хорошо. Вот как считаешь, это правильно?
0: Да, конечно, они правильно делают. Потому что я вообще этим людям, которые долго занимаются коньками, вообще ничего бы ни в руки не давал никуда. Это убийцы на дорогах Москвы. И так люди сейчас летают совершенно туда-сюда, отвязанные на таких машинах. Если еще всех фигуристов запустить туда, так это вообще ужас будет. Ну, правильно делают, им не дают права и не дадут никогда, и будут правы.
1: То есть, а вот ощущение скорости, как оно быстро приходит? Ну, вот, например, ты встал на коньки, ты едешь, что-то там делаешь, и тебе, ну, какой-то там переворот, еще что-то, да? Ты же чувствуешь, вот он, борт вот этот.
0: Да,
1: вот,
0: иногда чувствуешь, иногда не вписываешься.
1: То есть бывают какие-то
0: печали. Да, бывают, да. А бывают вообще катки для фигуристов, они не с такими высокими бортами, как вот хоккейная коробка, как вы себе представляете, каток, а вот вообще такой низенький бортик, так за него просто многие фигуристы могут и вылетать иногда, и вываливаться, и уронять туда партнерш, то есть это нормально.
1: А расскажи, вот наверняка у тебя есть какие-то друзья, их много здесь, там, в Москве, да? Там, как бы тебе они иногда звонят, говорят там, Игорь, давай там сходим, дескать, на каток, покатаемся, ну так типа. Вот тебе, наверное, этот каток, как в том анекдоте, станки, станки, станки, то есть ты не западаешь на такие приглашения.
0: На каток, на открытый, что ли?
1: Ну
0: на
1: да, где катаются, катание. Знаешь, так, они по кругу так ездят в помпонами, с шарфами, играет музыка легкая, и они с своими девками так за руки держатся.
0: Да, да нет, я очень люблю этот процесс, почему я никогда не отказываю родным и близким в этом удовольствии, с удовольствием всегда с ними хожу. И...
1: А не было у тебя такого момента, типа, что взял так, знаешь, ну что-то сел на измену, забылся и взял, и что-нибудь такое выдал. Ну, типа, просто взял, выехал, и как-то там, оба, и они все так раз, и разбежались с катка, потому что им срам просто там после твоей фигуры появляться.
0: Нет, я прекрасно понимаю их моральное вообще состояние, если бы я что-нибудь там сел на измену и выдал, поэтому хожу я очень аккуратно, так держусь за бортик, тоже у меня шапочка такая специальная.
1: То есть ты притворяешься,
0: да, что да, там... Да, я кашу под вообще просто под простого смертного, пришедшего на каток, катающегося по кругу, и чтобы, ну, не пугать никого, там же дети с детьми приходят, с семьями люди приходят, все-таки еще остались фены фигурного катания в этой стране, в конце концов. Я очень беспокоюсь за их вообще состояние. Я не очень аккуратно в этих мероприятиях участвую.
1: Ну, правильно, чтобы не травмировать.
0: Ну, конечно, на психику.
1: Не устоявшуюся.
0: Не детскую, не материнскую. Ну, это же не надо совершенно.
1: А вот, если ты позволишь, я задам вопрос все-таки вот Петру Капитоновичу.
0: Да, пожалуйста.
1: Петр Капитонович, каким ветром вас-то занесло ко льду? Во-первых, ну, прямо скажу, что вот вы такой человек смуглый, явно все-таки южного происхождения, и вот с таким брюшком, то есть как бы, ну уж так я не буду прямо скажу, что с Петром Капитоновичем я так несколько знаком, и именно ему обязан вот появлением Игоря в нашем эфире сегодня. Ну и ножки вот у вас так кривоваты, и ступни здоровые. Вот что, как вы-то вошли в этот вид спорта?
2: Я, собственно, не входил. Я человек, видящий картину со стороны. И, кстати, я хочу вернуться к теме вот школы, исчезновения ее и соревнований. Это отняло хлеб у многих стейдж-менеджеров, которые, в частности, нашей страны, и они были вынуждены покинуть ее, уехать в Америку и в Канаду, где эта школа сохранилась. Но я вот остался. И, в общем-то, не жалею об этом, потому что мне есть что покушать, есть чем подзаняться. Вот, и, в принципе, даже на коньках не нужно уметь мне кататься. Я занимаюсь другим делом.
1: Ну, кстати, я могу сказать, что действительно, пусть не сочтут за рекламу, как бы наш радиослушатель, действительно, у Петра Капитоновича краются самые вкусные шашлыки вот на бывшей ВДНХ. Это действительно факт. Его мангал, как правило, собирает огромное количество народа. Ну что же, мы вернемся к разговору с нашим гостями после небольшой совершенно паузы. И в гостях у нас сегодня Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин, в смысле одиночное фигурное катание. Если у вас будут какие-то вопросы к нашему гостю по существу этого дела, то вы можете звонить по телефону 203-19-22, но это как бы несколько позже. А пока мы продолжаем беседу. И речь у нас, как я помню, шла о пересечениях разных видов спорта, о том, как чувствуют скорость, о шашлыках, которые жарит стейдж-менеджер нашего гостя Петр Капитонович Кравец на ВДНХ в свободное время. Но это, видимо, национальное у вас все-таки как бы пристрастие, которое как бы скорее как хобби, да?
2: Ну, не совсем, потому что я занимаюсь оттачиванием коньков и шампуров. Вот, то есть это мне помогает. И там, вот сочетание этих двух видов искусств.
1: Ага.
3: Так что я считаю, что как раз вот это пересечение очень важно в моей жизни. Хотя разговор, в общем-то, не обо мне сегодня.
1: Да, ну что же, дальше тогда нужно нам продолжать беседу с Игорем Пашкевичем. Труден и тернист, видимо, был путь до таких высот. Ну, потому что, как мне кажется, вот, знаешь, время, оно что-то у меня в ухе гудит. У вас не гудит?
0: Гудит.
1: Гудит. Ну, хорошо, это значит, где-то в атмосфере. Да, прошу прощения. Вот время, оно как-то четко распределяет интересы родителей в плане, так сказать, творческого воспитания детей. Значит, одно время всех детей, значит, базедовой мамаши отдавали учиться играть на баяне. Отдельно было фигурное катание. Отдельно был кружок моделирования всяких вот корабликов, самолетиков. Если так, конечно, смотреть издалека сейчас на это, то складывается полное ощущение, что это как бы все было в один период. Но на самом деле это были периоды совершенно разные. Вот. И, как правило, детский организм всячески усиленно, что тоже, естественно, сопротивлялся попыткам такого насилия со стороны родителей. И представить себе, что это насилие творилось не только у нас в стране, а по всему миру. И люди, которые удержались, так сказать, вот в этой области, куда их родители отправили, они, естественно, обладают какой-то незаурядной такой энергией. И всю эту энергию направляют, опять же, в эту же область. Поэтому конкуренция очень серьезная, я так думаю. Еще хочу сказать, что наверняка какой-то там твой американский сверстник или сверстница и питались получше, потому что в то время у них уже там был Rolling Stones, а у нас был Лев Валерьянович Лещенко. Я имею в виду питание искусством. Это тоже очень важно. Не говоря уже о питании физическом. То есть на картошку тебе тоже, наверное, приходилось какую-нибудь ездить. Там они не знали, что это такое. Вот каким образом у тебя произошло вот это вот все формирование? То есть не было желания плюнуть, сказать, да ну вас пойду я портвейн попью. Пойду я попью портвейн, как все мои сверстники.
0: Ну, было, конечно, такое желание. Портвейн, там всякие разные напитки. Ну, пошел, в общем, ну что, ну пошел, ну попил, ну вернулся, все-таки опять покатался. Да нет, в общем-то, нравится мне это дело, так нормально пока все. Ну, были всякие там такие варианты, там, бросить там это дело. Ну, не знаю, как-то Бог миловал, я не жалею. А портвейн попить, ну что, если здоровье позволяет, можешь хоть каждый день его пить. Какие проблемы-то с портвейном? Это сейчас, тем более, в стране вообще все можно, портвейна много, хорошего, плохого.
1: Не, ну а вот если все-таки рассмотреть тогда эту проблему с другой стороны, эту проблему все-таки, я считаю, вот помогло ли тебе, помогли ли тебе более трудные условия, чем были у твоих сверстников там? Я считаю, условия это были не лучшие.
0: Ну
1: как вот, прошу прощения, то есть, если, например, говорят нас, а мы крепчаем, понимаешь, вот
0: ну, подходит. Конечно, нас тоже и мы крепчали. Ну как условия? Если вы это. Я считаю, что все-таки, конечно, такие вещи, как, скажем, там Лев Лещенко, хотя бы прекрасный, я считаю, певец, я не знаю, чем там ваш Rolling Stones лучше, там, да, правильно, в общем. Да и питание, вы знаете, столько черной икры, сколько у нас, да вообще ни у кого нет, и не снилось никому, вот, это, конечно. Да и то это не главное. Нет, дело в том, что, когда я начинал кататься, то льда было вообще немерено, не измерить было его вообще ни деньгами, ни временем. Стоил он там 2 копейки, и было его. Я катался, у меня были сборы летние, когда вот в школу-то ходить было не надо. Я и так, правда, сейчас не часто в нее ходил. Но тогда вообще не надо было летом ходить. По 9 часов я тренировался в день. Конечно, никаким там америкашкам и не снилось такое, понимаете? Потому что, ну, денег столько просто не набрать ни у каких родителей. Это же надо совсем крышей поехать, чтобы там платить такие деньги. Правильно? А мы катались, и спасибо спасибо там партии за это, в общем, все нормально у нас было, вот, и много льда, и... А уж какие специалисты, понимаете, да один мой тренер чего стоит вообще. Это... Нет, конечно, у нас условия лучше намного были, поэтому мы и катаемся лучше, и будем кататься лучше.
1: А как ты считаешь, вот так мы немножко затронем политику, вот нынешние перемены, они отразятся на фигурном вообще катании каким образом? То есть что происходит сейчас с кадровой политикой, что происходит с тренерами? Вот молодое поколение, ты же наверняка сейчас наблюдаешь, и как бы кого-то из молодых ты можешь выделить, или вообще это как бы кучка каких-то гремлинов, которые, на твой взгляд, ничего не стоят?
0: Молодых вы имеете в виду спортсменов?
1: Да, да, да.
0: Почему у нас масса молодых, талантливейших спортсменов на сегодняшний день? Вот они уже занимают ведущие места на юниорских чемпионатах мира и на взрослых тоже. Вот. Ну, конечно, ситуация в первую очередь не политическая, экономическая сказывается, потому что вот лед очень дорого стоит. Очень жалко, конечно, детей. К сожалению, у них таких возможностей не будет, как, скажем, были у меня, когда я начинал кататься. Просто с той точки зрения, что, ну, много сейчас катков используется не по назначению. Ну, как не по... Ну, то есть там всякие...
1: Под склады.
0: Под склады, там, под магазины и салон. Ну, может, это как раз и есть на сегодняшний день по назначению. Трудно, да, об этом спорить. Факт. Я как бы... со своей колокольни фигуриста такого, который человек всю жизнь этим прозанимался, смотрю, вот, понимаете. Ну, масса других положительных сторон тоже. Ну, все, жизнь идет, течет, меняется. Ну, все будет, я думаю, что касается фигурного катания. Я не думаю, что у нас в стране какие-то будут сверхреволюции и проблемы с этим делом. В ближайшее время.
1: Вот в футболе, я помню, совершенно недавно была сенсация. Я тоже не совсем в этом соображаю, в катании мячей. Но, тем не менее, какая-то футбольная команда, чуть ли там не из Нигерии, что-то там отхватила, какой-то там приз у них главный. Я, честно говоря, такой вопрос тоже немножко, может быть, не в тему, но очень меня интересующий. Существуют ли, так сказать, чернокожие фигуристы сейчас? Вообще в природе как более-менее значимые. Как у них с этим дело-то обстоит?
0: Вы знаете, да, существует. Есть такая фигуристка, в первую очередь, это француженка Сурия Бонали. Ее зовут Анан, пятикратная чемпионка Европы в женском одиночном катании. И неоднократный призер, серебряный призер чемпионатов мира. Вот. Ну, так из весомых спортсменов вот она. А опять же таки была такая американка Дебби Томас. Она была чемпионкой мира один раз и, по-моему, бронзовым призером, что ли, Олимпийских игр. То есть проскакивают такие варианты.
1: Но это как бы имеется в виду цвет кожи. То есть она, да, там все равно родилась во Франции. Это, считай, как бы европейская,
0: да,
1: страна.
0: Бонали, по-моему, родилась на каком-то острове, что ли. Я не знаю, там что-то родители, по-моему, ее белые усыновили как-то так вот.
1: Угу.
0: Вот. Но живет сейчас и представляет Францию. Живет во Франции, тренируется во Франции. И представляет эту страну на международной арене. А Томас, она американка и рожденная в Штатах.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, вот я как бы филолог, орнитолог, вот, ну, скажем, как филолог, это понятно, филологов много, а вот орнитологов известных очень мало. И мы, орнитологи, понимаешь, постоянно поддерживаем с друг другом какие-то контакты, дескать, там, я нашел новое перо, я обнаружил новый клюв, ну, грубо говоря, факсами обмениваемся, телеграммы друг другу посылаем праздничные, там, регулярно, там, на 23 февраля, на Новый год, на дни рождения. Собственно, в любой области же очень мало людей неординарных и там выдающихся. Вот как ты расцениваешь своих соперников из других стран, ну и здесь, как коллег или как именно соперников? Какие-то должны быть у вас наверняка все-таки и дружеские отношения. Лет не практикуется. Я почему спрашиваю, тут часто у нас в программу приходят разные гости, например, художники, да? Вот у художников есть такая тенденция, они друг друга очень не любят. То есть там типа тот, вот там, да, какой-то. Классические музыканты, я знаю, не жалуются друг друга любовью и уважением. Вот у музыкантов по-другому. Они, я не имею в виду там попсовых музыкантов, а музыкантов, которые работают ради искусства. Они там совместные проекты организовывают, что-то. А как с этим обстоит дело в фигурном катании?
0: Ну, вы знаете, по-разному оно обстоит. Все, в первую очередь, зависит от человека, понимаете, от людей. Это как Есть, конечно, и такие варианты, когда там друг на друга говорят там всякие вещи, и порой объективные, может, и необъективные. Но, видите ли, как я, если то, что касается меня, как я отношусь к этому, я считаю, что люди, допустим, такого уровня, которые входят в первую десятку, скажем, мира, да, то они все, даже, может быть, двадцатку, они все заслуживают большого, в общем, уважения к себе, и я отношусь к ним с большим уважением. И если речь идет там, скажем, чисто о каких-то катальных, да, вопросах, то стараюсь все время подходить объективно, допустим, что хорошо, что плохо, что мне нравится, что не нравится, как вот профессионал фигурного катания. Но я еще раз говорю, что это люди действительно серьезные, упертые, заслуженные, и поэтому я, например, к ним так и отношусь. То есть я это понимаю, я сам через это прошел, и поэтому я не сторонник всяких вот этих вариантов. Там, тем более, это самое, если там за глаза там, или что-то там в прессе, или там по радио сказать там о ком-то, что-то как-то. То есть я не сторонник этих дел.
1: Ну, а какие-то вот личные отношения есть? Я имею в виду, вот ты сейчас назвал там вот француженку эту. То есть, ну, ты написал ей поздравление на 8 марта, вот, или как бы...
0: Нет, у меня не настолько близкие с ней отношения, чтобы я там ее поздравлял.
1: А с кем-то тогда есть такие вот?
0: С 8 марта.
1: Из твоих коллег?
0: Ну, это в основном коллеги из нашей страны. Вот. Ну, так, особо близких нет.
1: А вот что-то хочет сказать Петр Капитонович.
3: Да, Александр, дело в том, что нам надо сделать небольшой перерыв в беседе, потому что Игорю нужно покушать. У нас расписание, режим, да.
1: А, я понял. А то есть я сейчас распоряжусь, чтобы приготовить?
3: Нет, у меня все с собой есть, потому что вот своя диета тоже.
0: Ну, погреть-то надо. Ну,
1: там, сейчас там разогрею.
3: Игорек, ну не капризничай, все в порядке.
1: А я
0: ну, ладно, так уже задержались на 4,5 минуты.
1: А я борщица сейчас тогда.
3: Если у вас есть, то пожалуйста.
1: Да, ну пока тут приятель прислал кассету, напел в домашних условиях, вот, и это я сам первый раз буду слушать эту композицию, вот, приятель очень неординарный, то есть скажу прямо, что вот он только недавно, так сказать, вышел после длительного лечения, но человек очень творческий, давайте послушаем, под еду, я думаю, пойдет хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию в категории мужское одиночное фигурное катание, если я правильно говорю. У меня следующий такой вопрос. Собственно, человек, который занимается фигурным катанием, обычно это делает не просто. Там он катается, а у него существует какой-то музыкальный ряд. Соответственно, многих наших радиослушателей не дает им покоя, видимо, вопрос, есть ли у тебя музыкальное образование вообще? Тут что-то Петр Капитонович
1: возбудился. Я просто хочу вот поставить фрагмент, когда мы будем.
0: А я пока не хочу. Так вот, что касается музыкального образования, обязательно ли оно?
2: То, что касается музыкального образования, оно совершенно не обязательно, оно отсутствует у меня полностью. Никакого, то есть, музыкального образования нет. Вот так вот я могу ответить.
1: Кстати, у меня есть.
0: Да?
2: Да, опять же таки, у Петра Капитоновича есть, поэтому у нас, в общем, на двоих все нормально.
0: А подбор музыкального ряда осуществляется тренером или как бы, вот как бывает, знаешь, типа бросают там кости, типа там вот этому спортсмену, пусть он там танцует под такую-то музычку. Это так вот, или ты приезжаешь на соревнования с фонограммой, готов?
2: Конечно, ты приезжаешь на соревнования со своей программой, конечно, которую ты готовишь.
0: Ну, а музыку вот ты сам подбираешь? То есть, типа, ты вот прослушиваешь или... Ну, например, тебе нравится одна музыка, да, а тренер говорит, нет, там, вот это вот не надо, вот это, типа, хочу другую.
2: Ну, это так коллегиально все решается, это не один, скажем, тренер решает или там не один я, в общем. Ну, я полностью, вот в этом плане я как раз полностью доверяю своему тренеру, поэтому это в основном мой тренер, так сказать, создает эти все задумки, и затем уже есть специальный такой человек у нас, который занимается компоновкой музыки, и подбором, стыковкой частей программы. Вот. В общем, это вот так вот. Я со своей стороны не очень люблю и вообще участвовать в этом процессе подбора, компоновки.
0: А скажи, вот знаешь, как бывает, ну, например, в какой-то компании, да, не очень хорошей, постоянно крутят какую-то песню. Ну, типа там, вот, ты сидишь или там, например, немножко перебрал, или с кем-то там поссорился и разбил там какую-то часть мебеля, чью-то голову там, и тебе стыдно на утро, и все плохо, и в голове у тебя крутится эта мелодия. Если ты ее слышишь где-то, например... прогуливаясь со своей любимой по парку, и вдруг из громкоговорителя идет эта мелодия, то ты прямо весь переворачиваешься. Ну, инстинктивно у тебя неприятные воспоминания какие-то. Вот что связано с музыкой вот этой. Если ты... ведь бывают же какие-то поражения. Ну, например, поскользнулся, спичка там упала, там стейдж-менеджер там не подмел перед этим. Ты там взял и прямо там бабах, там, ну, всеми там ягодицами и лопатками упал, типа именно под эту музыку, все целиком. Вот отношение к самой этой музыке насколько меняется?
2: Правда, ну, я думаю, что это у всех... так сказать, спортсменов по-разному. У меня, например, не меняется. То есть, если изначально я выбрал эту музыку, значит, она мне понравилась.
1: Ну, Игорь, ты, кстати, преувеличиваешь. У тебя, наоборот, появляются некоторые ностальгические воспоминания об этой мелодии. То есть, ты вспоминаешь, вот это я там вот в Гонолулу на соревнованиях вот под это вот, и прям вот тебе...
2: Как, да?
1: Да.
2: Ну, ну ладно, выдавать. Ну, прям вот вы прям все наши. Ну, зачем? Ну, так
1: нет,
2: сразу.
1: Нет, я не все, но слушателям интересно.
2: Ну, ну, брось ты, ну, что им интересно? Да, совсем им не это интересно. Ну, ладно, ну, хорошо. Ну, так, значит, так. Ну, ну бывает ностальгия там по всяко-разным там ощущениям. Ну, слабо они связаны, конечно, с моей этой. Больше с Гонолулу как раз, чем с музыкой.
0: Кстати, вот. Да, неплохой городок. Скажи, пожалуйста, вот в музыкальной среде, ну, там, в крутой музыкальной среде, типа, всякие там Чаки Кори, там, вот прочее. У них модно выпускать сейчас самоучителей игры на каком-то музыкальном инструменте. Вот если бы, например, тебе предложила бы, так сказать, куратор нашей программы Гонриетта Варфоломеевна Шерсть, только благодаря ей вот мы как бы тут находимся, взять... А, да, и она, естественно, занимается меценатством, очень богатая тетка. Вообще, предложила бы тебе выпустить самоучитель фигурного катания. Вообще, по-моему, такого не существует на видеокассете. Вот ты бы там стоял на коньках и объяснял, типа, для того, чтобы сделать, начните с того-то. Там упражнения для ног, там упражнения для рук. Ты бы согласился? Или это уже не является, так сказать, каким-то там суперновым в мировой практике? Я просто не знаю, может, уже есть
2: нет,
0: такое?
2: Это нет, не является суперновым в мировой практике. Такие, безусловно, существуют и литература научного такого плана, и видеокассеты. И я бы не отказался, в общем, от такой штуки, в принципе.
0: То есть ты уже как бы смог бы показать что-то?
2: Да, кое-что бы я, конечно, смог показать. Ну, не все, конечно, мы бы не стали выдавать.
0: Игорь, извини.
1: Вот это подождите.
0: Пока нельзя. Вот это, кстати, очень интересный момент. Вот только сейчас Игорь начал говорить, что все бы он не стал выдавать. Извини, продолжи эту мысль.
2: Вот, все бы я, конечно, не стал выдавать за ту же сумму, понимаете? И, вот, ну, так поторговавшись, я бы, может быть, там что-нибудь приличное бы показал, бы рассказал.
0: То есть, а в принципе... В принципе, вот есть ли у тебя сейчас какие-то свои уже собственные, так сказать, секретки? Ну, типа вот...
2: Да, конечно.
0: Твоя собственная есть. Фишка.
2: Да.
0: Естественно, с ней делиться нельзя.
2: Ни в коем случае. А и вот уж, это... И уж по-любому, если уж и делиться, то ну не на таких вот основаниях. Вот ты мне скажи и покажи, пожалуйста. Mm-hmm. Да, вот пока спасибо, до свидания. Нет, так не бывает уже фигурон.
0: А вот эта фишка, она может быть ведь как бы соответствовать какому-то определенному индивидууму в плане чисто физическом. Ну, то есть она именно твоя, а другой человек, у него большой палец толще. Он ее не сможет.
2: Не, а я не... Мы сейчас, видишь, ты про фишки мне рассказываешь, а я рассказываю там, скажем, про умение кататься и владение техникой там конька или, скажем, техникой прыжка или комбинацией прыжков или вращений. Я вот именно про это говорю. Фишки-то, конечно, у кого-то что-то длиннее, у кого-то что-то там толще или шире. Это как
0: от этого же зависит и техника, в принципе.
2: Их трудность. Нет, ну да. Нет, ну базис, понимаешь, базис определенный существует. И, то есть, ну, понимаешь, есть как бы база, да? И, конечно, там это все, в принципе, достаточно индивидуально зависит от антропометрических данных атлета. Но, в общем, такие и развивающие, и технические упражнения, они все-таки подходят большинству, так сказать.
0: То есть общий такой тренинг идет.
2: Да, есть такие базовые, от которых очень много зависит и в дальнейшем. Потом уже там ты можешь действительно... Если у тебя что-то толще делать, там, чуть-чуть шире или чуть-чуть уже, это как бы уже все допустимо. Но база, она как... Она и есть база, понимаете? То есть тут не уйти от этого.
1: Угу. Вот насчет базы, кстати, я хотел сказать. Я уж небольшой секретик расскажу. Дело в том, что Игоря иногда донимают просто поклонницы. Ну, сами понимаете, что у мужского фигурного катания больше поклонниц, чем поклонников. И мы решили... С одной стороны, несколько такой розыгрыш сделать, а с другой стороны, все-таки доля пользы в этом тоже есть. У нас есть своя такая домашняя хом-видеокассета с вот этой базой. То есть девочке, чтобы она не очень докучала, не вешалась на шею, не мешала, там, не попала под конек под конец, наконец, дается такая видеокассета, и она дома
0: там
1: смотрит.
0: С автографом.
1: С автографом, конечно.
0: А, кстати, вот...
1: Извини, Саша. И она там смотрит дома. И встает на конечке, что-то там может там пару раз
0: на что встает?
1: Прокрутиться.
0: Ну ладно, неважно. Так вот, кстати, ты начал вначале, это я обращаюсь к Игорю Пашкевичу, ты начал, у нас был разговор, вначале ты сказал, что типа вот мужчины, когда там смотрят на женщин в фигурном катании, ждут там определенных там фигур, каких-то форм. А вот сейчас замечательный наш Петр Капитонович сказал, что, что поклонниц, естественно, больше на мужском одиночном катании. А как думаешь, что от тебя ждут вот эти девоньки? Вот они же приходят, действительно. Вот по зрительской аудитории, кроме профессионалов, там, журналистов каких-то и просто вот таких людей, которые, ну, им по кайфу, да, вот это вот среди публики, которая собирается на твое выступление, наверняка действительно больше каких-то девонек сидит. Как думаешь, что они ждут от тебя? Вот так постарайся взглянуть на себя их глазами.
2: Ну, я думаю, что в первую очередь они ждут такого яркого эмоционального катания. Ну и, конечно, зрителям больше нравится такое катание, больше которое похоже на шоу, нежели чем, там, скажем, на какое-нибудь спортивное действие. То есть,
0: ну, шоу вот, вот именно беспредел какой-то, как
2: да,
0: я говорю.
2: Да, там всякие различные элементы, которые, скажем, запрещены в фигурном любительском катании.
0: Точно а, например, так вот...
2: Ну, например, там, скажем, вращение в воздухе, выступая в соревнованиях, ты можешь совершать в воздухе вращение только... как бы вертикальной оси, понимаете, да? То есть нельзя...
0: Ну, то есть через голову там...
2: Да, скажем, нельзя делать сальто. Вот. А в показательных можно это вот использовать. Многие спортсмены публике нравятся. Но это то, что касается трюкачества, я не сторонник этого. Я больше сторонник такого эмоционального, интересного, заводного катания. Опять же таки, вот в соревнованиях нельзя музыку со словами использовать, а в показательных выступлениях, в шоу можно. То есть это тоже многим нравится.
1: Кстати, Саша, если вы хотите, вот это не замечал, вы можете, кстати, для Игоря записать что-нибудь.
0: Какую-нибудь ораторию.
1: Да.
0: Ладно.
1: А, Игорь, извини, но ты, в общем-то, скромничаешь, потому что для многих поклонниц важно, чтобы ты только вышел на лед и проехал.
0: А, и кстати, все. Вот я действительно перед тем, как вот мы встретились с Игорем Пашкевичем, вот Петр Капитонович прислал демо-кассету. Ну, вот музыканты обычно присылают там свои кассеты.
1: Я две прислал, кстати, одну с ВДНХ.
0: Вторую мне не передали. Вторую. Как? Ну, вот просто Прохор...
1: Тогда,
0: видимо...
1: Саша, вы приходите завтра.
0: Завтра
1: с 9 до 11 на ВДНХ.
0: К шашлычному.
1: Около павильона металлургии, пожалуйста.
0: Ладно, жарко состоится. Так вот, на этой кассете видно, вот там такой фрагмент с не то любительской камеры. Вот ты только вышел на лед, только там, типа, объявили тебя. И сразу прям на лед полетели букеты. И из-за этого выступление как бы и сорвалось. Вот, действительно, это так. То есть еще до выхода тебя уже приветствуют таким салютом цветов.
2: Ну, бывает, конечно, и такое. Это когда уже звезды такого уровня выходят на лед, там можно ожидать чего угодно. Там не только цветы могут полететь в тебя и всякие разные другие предметы. Ну, бывает, ну, задерживаются соревнования там или показательные дополнительные 2-3 заливки, там стейдж-менеджер бегает, суетится, там ругается.
1: Я, кстати, был болен, когда снимали эту демо-кассету, поэтому, Саша, у вас несколько превратное представление о качестве моей работы.
0: Ну, вас там вообще не было видно. Там ездила какая-то машина, как вот в метро, и что-то делала со льдом потом. Но я предлагаю сейчас отвлечься, сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к нашему разговору.
1: Я просто хочу...
0: Просто тот телевидение снимает, и у них кончается кассета.
1: Это вот одна из фонограмм, под которую мы любим кататься.

0: В течение вот этой композиции действительно какие-то красивые очень телодвижения совершал Игорь Пашкевич. Ну, правда, коньков, конечно, не доставал, этот палас тут мешал. Вот, ты знаешь, глядя на тебя сейчас, вот как ты здесь все это делал, я подумал о том, что ведь в чем может быть беда людей, занимающихся фигурным катанием, это в отсутствии, так сказать, возможности домашнего тренинга. Ну, гитарист может там комбик включить, позаниматься, да, вот. А в полный рост оттянуться дома сложно, но я знаю, что у тебя есть какой-то метод. Вот не мог бы ты рассказать, если, конечно, я таким образом, наверное, подставляю Петра Капитоновича.
1: Наоборот, мне, кстати, это приятно будет, то, что это как бы моя инициатива.
0: Да, вот про, ну, про это загадочное вот такое микроозеро хотелось бы узнать.
2: Ну, к сожалению, на микроозеро мы еще с Петром Капитоновичем не накопили денег просто. Ну, нет так вот, ну, не можем.
1: Опять, немножко неправильно ставишь вопрос. Ведь нас слушают люди, которые могут стать нашими потенциальными спонсорами.
2: Ну, ты так и говорил. Я поэтому так и говорю. Ну ладно, ну, зачем сразу-то? Ну, зачем сразу людей от радиостанции отгонять? Ну, что, я буду кричать, дайте денег?
1: Нет, ты скромно, вежливо, ты же интеллигентный.
0: Вы помедленнее говорите, а то вот наш дублер, который в окне вот сейчас стоит, и для людей, которые вот смотрят на студию, он переводит, сурвоперевод идет, он не успевает.
1: А вот этот, который флажками машет?
0: Да. А вы думали, что это он отгоняет от вас мук, что ли? Ну да. Да, так что с озером.
1: А это вопрос к Игорю. Он лучше знает.
0: А что же вы тогда?
1: Ну, не знаю. Я пока помолчу.
2: Да не, ну, конечно, я бы не отказался, например, если бы, скажем, там на первом этаже там моего дома там, или рядом, скажем, там кто-нибудь залил там какое-нибудь озеро, я бы мог там оттягиваться там как бы в домашних условиях, там, вынув ноги из домашних тапочек, сразу там в коньки и поехать. Ну, пока нету, к сожалению, такой возможности, поэтому оттягиваемся там и идиомоторно, скажем. Знаете такие упражнения? Идиомоторные.
0: Знаете, что, ну, это такое? Я так представляю, очень слабый.
2: Ну, надо лечь, расслабиться, настроиться.
0: Так. Вот,
2: и вот если, например, есть ум, то в уме представлять, как вот ты вот это вот все делаешь.
0: Вот что-то вот это не получается у меня.
2: Ну, это, да, это.

0: очень серьезно плавать. Вот именно плавать, прям вот типа, ну, потому что лед это же, в принципе, тоже водные стихии, правильно?
1: Да, да.
0: Вот. И плавание и фигурное катание — это вообще два очень близких вида спорта. Вот так думают, что, например, все фигуристы, они же и очень хорошие пловцы.
1: Да, конечно, безусловно, ты прав. Особенно подводное плавание.
0: А ты знаешь, почему я спросил? Потому что ты, видимо, вот забыл снять вот эти вот очочки, вот, которые пловцы в плавах.
1: Да, это солнечные очки. Это просто стиль такой у фигуристов сейчас последний. Ну, мода такая. Ну, ладно, ну, снял. Ну, нормально так?
0: Да,
1: ну,
0: так.
1: Все. А то, что касается, это очень совместимые виды спорта, плавать, конечно, особенно в ластах. В ластах. Вот я все сознательное детство я провел в ластах.
0: Ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю, вот сейчас на многочисленных водохранилищах Подмосковья запретили плавать в ластах, потому что просто идет ушиб рыб. Ну, серьезный. Плохо, конечно.
1: Плохо. Я тоже... Ну, как, я против.
2: Ну ладно, ладно, в детстве ты, между прочим, так и норовил какую-нибудь плотвичку по ее лицу вот рыбному.
1: Она сама лезла.
0: А мы, кстати, в детстве, я помню, часто любили с друзьями уезжать на юг, купаться в море и кидаться медузами.
1: Ну да, в общем,
0: жестоко же, но тем не менее.
1: Ну, не сторонник. Я вообще не сторонник, вы знаете, охоты, рыбалки, кидалово. Вот, ну, кидаться медузами тоже. Ну зачем
0: кидалово,
1: кидать?
0: Кидалово,
1: да?
0: Такое,
1: китки эти, они никому не нужны, даже медузами. Вот. Я люблю ласты. Вот ласты люблю. Вот они подходят под тон, скажем, моря, там, я не знаю, реки, там, твоих плавок.
0: Да,
1: ну, не знаю, люблю я вот ласты, коньки, ласты.
0: Кстати, вот ты сказал про мои плавки, просто я сразу...
1: Я
0: чтобы
1: про свои плавки
0: что...
1: сказал. Это мои ласты должны подходить под мои плавки, они к твоим плавкам не имеют никакого...
0: Не, ну, просто наш радиослушатель резонно сейчас спросит, почему я сегодня в плавках. Действительно, просто у нас закон такой каждый раз приходить в маскарадных костюмах. Вот ты видел, что вот как бы человек, который читает информацию, он сегодня наряд в морковку, в такую, вот, поэтому, а я сегодня наряжен в пловца.
2: Да, дело в том, что я хочу немножко прорекламировать наши с Игорем новые мероприятия. Мы решили открыть нудистский каток, вот, поэтому это, вот, твое сидение в плавках, оно, в общем-то, меня не удивляет. Вот, а тебе, кстати, я дарю идею открытия нудистской радиостанции, то есть все там будут...
1: Я
2: вот...
1: точно приду.
2: А ты не должен приходить, ты будешь сидеть у приемника в этом виде, а там все будет строиться на доверии, как в цивилизованном обществе. То есть слушатели доверяют, что сидит ведущий весь вот в нудизме, а ведущий верит, что слушатели слушают его только...
0: Тоже,
2: вот,
0: да. Да.
2: Вот. Так что милости просим на наш нудистский каток.
0: Замечательно. Кстати, я думаю, что наша радиостанция придет в полном составе и сразу же на открытие. Я думаю, что будет фуршет.
2: Будет фуршет, и наша замечательная Екатерина Половинкина, которая получила в подарок видеошколу от Игоря, продемонстрирует, чему она научилась за это время по школе.
0: А, кстати, ведь действительно, вот, Игорь, такой вопрос резко возникает у всех наших радиослушателей, ведь многие из них, ну, своего рода обворованы. У них, ну, у кого-то не было возможности, у кого-то по молодости и по глупости какой-то не было желания заниматься вот каким-то спортом, еще что-то. Вот скажи, например, вот я старый больной человек, могу ли сейчас встать на коньки, научиться кататься и стать чемпионом? Или все, уже мои кости лишены кальция, мягкие стали...
1: Подожди, как ты сказал, старый больной человек?
0: Да.
1: Конечно, ты можешь, безусловно, ты можешь встать на коньки, взять уроки у выдающихся тренеров и стать чемпионом мира среди больных старых людей, нет проблем.
0: А такие проводятся чемпионаты? Я вот просто знаю, что мы, например, организовывали вот тут кружок бальных танцев для пенсионеров. Вот.
1: Ну, безусловно, такие соревнования проводятся. Вот, например, проводятся же Олимпийские игры для секс-меньшинств, скажем, вот. Да. И там, кстати, фигурное катание туда тоже включается. Поэтому я думаю, что... Ну, Саш, ну, если даже не проводим... Ну, что, мы не организуем, что ли, для старых больных людей? Ну, можно, в общем-то, если есть желание, давай, вставай на коньки.
2: Ну, кстати, вот мы сейчас новости слушали, по дартсу какое-то глупое соревнование провели среди диджеев.
1: Почему?
0: Это метать, кстати, во всех...
1: Да, это неплохо. Это не
2: хороший, да? Дело. Хороший спорт?
0: Конечно.
2: Да,
0: во всех вот пивных пивнушках висят эти штуки кидать.
1: Конечно, руки напьешься, руки не трясутся, можно метать.
2: Ну вот, а да. Диджеям ведь и на
0: коньки... А по рыбам как? Это, может, пропитание это было.

0: сказать, это прикладная вещь.
1: Ну нет,
0: почему? Это же метод разрабатывать, имеется в виду. Да нет.
2: Ну, я идею-то высказал уже свою, так что...
1: Ну, ладно, ну, высказал.
2: Хорошо. Да, и хватит.
0: Да-да. Да. А скажи, пожалуйста, все-таки вот зимние виды спорта. Есть биатлон, есть как бы коньки и прочее. Вот лыжники. Мне почему-то кажется, что конькобежцы и вообще люди, связанные, так сказать, с коньками, они должны как-то немножко свысока относиться к лыжникам. Вот, хотя я знаю, что лыжники некоторые называют себя не иначе, как мы лыжники вселенной.
1: Ну, конечно.
0: Но ведь лыжи это как бы что-то совсем...
1: Конечно, они лыжники вселенной, вот они и лыжники. Лыжники, да, вселенной, конечно, если они там выступают в каких-то чемпионатах, мировых чемпионатах, они лыжники вселенной. Я, в общем...
2: Вселенские лыжники, можно сказать.
0: Кстати, да. Хотел сказать, что лыжники, да, ну, в смысле лыжи, да. Это то же самое, что троллейбус.
2: Ну, не знаю, время меняется, потому что годы-то они идут, и каждый по-своему, каждое поколение трактует это вселенная, троллейбус.
0: А скажи, пожалуйста, Игорь, не проводились ли, вот, ну это не на вас, конечно, намек, Петр Капитонович, ни в коем разе, не проводились ли, ну, так сказать, соревнования по фигурному катанию среди толстых и кривоногих?
1: Среди, вы знаете, к сожалению, нет. Пока нет. Вот среди толстых и кривоногих отдельно проводилось среди толстых и среди отдельно проводилось среди кривоногих. Объединить пока два этих дара мало кому удается, и мало таких действительно ярких атлетов на этом поприще. Поэтому, ну, я думаю, что это все впереди еще. Пройдет какое-то время, их наберется определенное количество, и пройдут чемпионаты среди толстых и кривоногих.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем вернемся к разговору с гостем нашей сегодняшней программы, мастером спорта, чемпионом мира среди юниоров 90-го года и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию Игорем Пашкевичем и его стейдж-менеджером Петром Капитоновичем Кравец. Спасибо, спасибо. 203-19-22, телефон нашей студии. Если у вас есть вопросы к Игорю Пашкевичу, его стейдж-менеджеру Петру Капитоновичу Кравицу, вы звоните. Но прежде я хотел бы задать такой вопрос, опять же, Игорю. Игорь, вот как бы парное фигурное катание, оно подразумевает союз двоих. Как правило, они там жены и мужья, или, по крайней мере, друзья, или ненавидят друг друга. Это я тоже знаю такие примеры. Меры, но, тем не менее, у них отношения неравнодушные. Я так думаю и знаю по, опять же, рассказам Петра Капитоновича, что среди людей, занимающихся парным фигурным катанием, существует очень серьезная неприязнь по отношению к одиночкам. Дескать, вот они, мол, так вот там... индивидуалы такие, вот они там, типа, на нас смотрят искоса, дескать, я один сделаю то, чтобы вдвоем. Вот так вот. Вот. Насколько это правда, и почему ты, вот, например, выбрал именно одиночное катание? С девкой-то приятней, там, взял ее, там. Или ты не любишь тяжести таскать?
1: Да нет, люблю вообще тяжести таскать, в общем, не вопрос. Для меня штангу люблю, очень гантельки люблю, гири люблю. Ну, трудно, понимаешь, тебе, Саша, однозначно ответить на этот вопрос, почему вот я выбрал именно одиночный. Ну, вот как-то так, знаешь, дети начинают... я вот так все время на этот вопрос отвечаю. Дети начинают... Все равно все приходят в одиночное, правильно? Там в 5-4, не то ж парами не приходят мальчики с девочками за ручки.
0: Так нет, а их же объединяют. Я просто тоже грешил. Там, когда, будучи каким-то октябренком, грудничковым, меня тоже насильно отправили, и мне сразу дали девку в напарнице какую-то тоже.
1: Куда отправили-то?
0: На катание.
1: А-а-а.
0: Во. И сразу
1: вот
0: мне
1: вы
0: дали.
1: Вы с ней дошли просто? Или просто вас уже туда выпихнули вдвоем?
0: Да, нам сказали, вот это твоя напарница, ты с ней будешь заниматься. Может, тренер был лохом, я не знаю. Вот, я просто совершенно четко знаю. Я пришел тогда, мне сказали, вот, мы с ней отношения поддерживаем до сих пор. Кто она? Я не буду говорить, ну, очень известная певица. Так что...
1: Да, вот я как-то не встретил... Видимо, Саша, ты все-таки меня немного постарше. Вот тогда, видимо, все-таки такие вот существовали, да. А когда я начинал, в общем, все так... По одному. Так детишки шли, так искоса друг на друга посматривали, и так все в одиночное. Ну, а потом уже, когда, допустим, в одиночном кто-то не мог кататься в одиночном, потому что, ну, там, одни требования одиночное катание предъявляет, допустим, у кого-то там наклонности больше к танцевальности, к артистичности. Вот те люди переходили в танцы. Кому-то просто хотелось кататься только с девушкой, понимаешь? Ну вот, допустим, хорошая там девушка понравилась, ну вот она катается с ней. Ну кто-то так, кто покрепче был, такие вот крепкие мужики, такие девушки, такие, вот они в пары уходили. То есть вот такая вот. Кого-то там тренер приглашал из одиночной в пары. Но все равно все начинается с одиночного. И опять же таки речь идет о той базе, о которой мы уже говорили. Она начинается, конечно, с одиночного катания.
0: Ну, слушай, а вот, скажем, такая, может быть, узкая специализация, вот тебя она не напрягает? То есть ты, как бы, если бы ты сейчас захотел, мог бы ты с какой-то там девицей, которая, скажем, тоже там чемпионка мира, ну, не слабее тебя по качествам, как-то там отдельно позаниматься, я в хорошем смысле этого слова, и выйти на лед вдвоем, вот чисто просто потому, что она тебе понравилась сейчас? Или это, как бы, это положит сразу конец вот твоей и ее карьере в одиночном катании?
1: Нет, нет, не положит, наоборот, это может как-то еще даже поднять интерес и к моей, и к ее карьере. И, конечно, если она по уровню сильная одиночница, то у нас бы получилось бы, я думаю, что, в общем, неплохо.
0: А какие-то сдвиги есть в этом направлении? Или просто это не нужно тебе?
1: Ну, это мне просто пока не нужно. И таких пока... Вот и Петр Капитонович, в общем, против все время. Он как-то все так обособленно.
2: Я объясню, почему я против. Дело в том, что вот как раз спаривание детей на катке происходит из-за желания сэкономить, так сказать, на сметане, если это можно выразиться.
0: В смысле, простите?
2: На смысле того, что двум нужен один стейдж-менеджер, а двум одиночкам нужно их два.
0: Это чисто ваш профессиональный.
2: Конечно, так что не надо там искать какие-то империи, чтобы объяснить этот вопрос.
1: Ну, опять же, то, что вот, например, касается Петра Капитоновича, Саша, я вот тебе просто такой секрет открою, такой, ну, чисто вот между нами, да?
0: Да,
1: вот,
0: конечно.
1: Я не знаю, даже, может, микрофон лучше отключить как-то так.
0: Ну, как бы, все равно, как бы, на самом деле, я тебе открою маленький секрет, что это никакая не радиостанция, это просто ты у меня дома, я тут играю в радио. Ну, позволил себе маленькую слабость.
1: Ну, ладно, ну, тогда я скажу, значит, пока Петр Капитонович отвернулся. На самом деле, только по секрету, в основном его волнует нумизматическая ценность наших медалей. Ты понимаешь, да? О. То есть мне дается одна медаль, если я выигрываю чемпионат или становлюсь призером, да? Угу. То есть мне дается медаль чемпиона мира, скажем, или серебряного призера по одиночному мужскому катанию. Больше ни у кого такой нет, да?
0: Да, да. То есть
1: а в паре и в танцах по медали. Ты понимаешь, насколько ценность-то падает?
0: А, то есть уже два экземпляра.
1: Уже две, да. Да, ну, и у нее, и у него. Это уже совсем другая история, понимаешь?
0: А ведь, по-моему, для нее должны поменьше делать.
1: Нет, они одинаковые? Нет, они одинаковые. Одинаковые. Да дело даже не поменьше, побольше. Дело чисто в нумизматической ценности, я считаю. И, конечно, Петр Капитонович жаба душит просто. Он, ну, не хочет там с кем-то делить медали, там как-то, чтобы было две такие же. Ну,
2: слушай,
1: чисто коммерческие.
2: А ты вспомни, когда у тебя были напряги с деньгами, кто тебе помог? То есть я пополнил, я прям честно скажу, я пополнил свою коллекцию, но я выручил тебя в трудную минуту. Так что, и, кстати, если что, я всегда готов. Вот, Саша, если у вас есть какие-нибудь такие...
0: Регалии?
2: Вот, регалии, да, ведь я знаю, что у вас есть...
0: У меня вот орден подвязки только.
2: А премия золотого пера. Так что, если что, приходите, мы с вами поговорим.
0: Не, ну, перо как бы отдельно будет. Пепельницу от него я оставлю себе, если позволишь, чернильницу.
2: Ну,
0: перо...
2: смотря какие трудности материальные,
0: ну, вообще, да,
2: это
0: как бы уже... А, кстати, Игорь, вот действительно ведь вот вопрос регалий, да, сам по себе... себе, он как бы занимает отдельные такие вот в людских там разговорах, сплетнях, там, ячеечки. Вот как-то принято, что у спортсменов, там, выдающихся, обязательно вот вся эта мандула, она должна висеть на стенке, там, в какой-то стеклянной, вот там, ну, показывают телевизор, да, вот это там он приходит, самое главное, по телевизору, и снимает все, там по своему, значит, телевизору показывает, а обычно спортсмен там на фоне регалий сидит. Вот. И, дескать, если ничего там не висит, то ты не крутой, у тебя тоже висит? Или ты...
1: Да, конечно, висит. Но все самое ценное, конечно, лежит. И вообще лежит. Оно уже давно у Петра Капитоловича.
0: А может, уже и у него, кстати.
1: Не понял, что он уже задвинул это дальше.
2: Не надо преувеличивать, вы из меня совсем злодея сделаете. Между прочим, на таких, как я, вот держится народная память о вас, о вот этих катцах, которые покатаются лет до 30, а потом только в кинохрониках остаются. Вот. Или в моих коллекциях память о вас.
0: А кто еще вот в вашей коллекции есть? Потому что я помню, что одно время вы, так сказать, серьезно вот увлекались коллекционированием побитых боксерских перчаток. Вот. Там прям войлок из некоторых торчит.
2: Ну, там и зубы, в общем-то, фигурируют. Это, между прочим, моя, кстати, идея. Никто до меня это не коллекционировал. И многие просто зарятся на коллекцию зубов.
0: Известных спортсменов.
2: Да.
0: Это же ужас. А ты знаешь, кстати, Игорь, еще очень такой вид спорта. Я просто почему-то о нем сейчас неожиданно вспомнил, но очень загадочно. У меня в свое время была знакомая из этого вида спорта. Это вот люди, которые прыгают на батуте. У нее совершенно на полном серьезе не было, по-моему, ни одного родного зуба. Потому что у них супермастерство это вот попасть на батут сперва. Потому что действительно соскоки случаются, они там падают мимо. Вот это такой вид спорта, который... И они тоже ему ведь отдают там дикое количество времени, хотя, по-моему, музыки там никакой нет. То есть вот их кто влечет вот просто... Так я почему этот вопрос тебе задал? Не лучше ли заняться парашютным спортом им? Что их то вот прыгать на этой... Ну, ты бы стал прыгать на этой штуке? Вот?
1: Ну, трудно так однозначно это ответить на этот вопрос-то, но... Вот они прыгают на этой штуке, кто-то прыгает с парашютом, кто-то прыгает там на горных лыжах. Ну, пускай себе прыгают, ну, раз людям нравится. Ну, в общем, в конце концов, ну, демократия же, можешь прыгать сейчас на чем угодно. Вот, и сколько угодно, и где, и оставлять свои зубы, или там приносить их с собой, новые, там, старые, искусственные.
2: Да, там, приносить.
1: Лучше, конечно, приносить, там, оставлять где-то там их на время прыжков. Вот, и поэтому все имеет место быть в этой жизни. И прыжки на батуте, и прыжки там с трамплина, и прыжки в воду. Прекрасные виды спорта, очень зрелищные, красивые. Конечно, без музыки, но все равно интересно.
0: Скажи, пожалуйста, такую вещь. Вот у музыкантов, у многих, как бы просто в крови коллекционировать записи своих выступлений, смотреть их потом, показывать знакомым, там, близким, друзьям. И у некоторых даже, это я не буду называть фамилии, но это очень известные люди именно вот среди поп-музыки. У них это доходит до маниакала. То есть практически вот, ну, ты понимаешь, там не имеет смысла даже объяснять, что это просто до маниакала. Вот у тебя есть какие-то такие, вот ты там смотришь ли там свое выступление какое-то по нескольку раз, там показываешь ли его знакомым, доходил до этого, или так откатался, посмотрел чисто как там профессионально, где споткнулся, где что, в ящик ее там кинул и забросил. Вот. И вообще, как вот отношение твое к просмотру не живому, а к просмотру... Ну, например, я тебе принесу сейчас видеокассету, скажу, Игорь, вот тут катается там Федя Зайцев какой-нибудь, да, вот посмотри там. Вот, ты с интересом будешь это смотреть, и будешь ли там типа так думать, а вот как-то криво у него все, вот там... Или это вообще тебя не интересует? Вот?
1: Нет, ну почему меня это интересует? И в первую очередь, конечно, я буду смотреть как профессионал, именно где криво, где не криво, где косо, где хорошо, где плохо. То, что касается, допустим, просмотра моих личных видеозаписей, ну, у меня, в общем, родные и близкие с удовольствием меня их берут посмотреть, но до таких маниакальных вещей дело не доходит. Я в первую очередь смотрю на это дело все-таки как фигурист, и пытаясь извлечь из этого пользу, в первую очередь, вот как профессионал. Ну, там убираю их, конечно, там потом в ящик, не то что они на виду у меня все время лежат, потом достаю, опять просматриваю, опять именно в первую очередь с целью извлечь из этого, конечно, такую чисто свою выгоду катальную.
2: Извините, друзья, но тут, кстати, печальный есть факт, потому что часть твоих записей уже можно встретить пиратски растиражированной. Так что...
0: Вот в ларьках я тоже видел фотографии твои. Просто когда ты вот вошел, я прям сразу определил. И вот эти подделки, то есть явно записаны.
1: А это все...
0: Издержки,
1: ну, я не буду говорить издержки. Нет, это все...
0: А, ну я понял. То есть даже не нужно показывать пальцем.
1: Да, да.
2: Да, и, кстати, я хотел еще заметить такую вещь, что Игорь — это первый человек, который катается не под фонограмму, а под живых музыкантов. Так как, конечно, все связано с деньгами, человек не может себе позволить выписать симфонический оркестр там под управлением какого-нибудь там худо-бедного Светланова. Но народные музыканты, вот мои земляки, очень часто его сопровождают в его выступлениях, и это пользуется большим успехом. Они, кстати, выходят на лед потом и
0: кланяются. Петр, а вот вы сейчас сказали, что типа он не может выпить, а как же вот тот слух, который прошелся в среде московской катательной богемы, что, дескать, вот что учудил тут Пашкевич? Типа, говорит, взял и на трибунах вообще вместо зрителей посадил сводный симфонический оркестр международный. Вот, и они специально для него играли, он оттягивался, там катался, нарезал фигуры. Это реальный факт? Или нет? Вот вы как стейдж-менеджер, и что, дескать, лед был вообще сделан из шампанского. Потом весь оркестр кинулся там слизывать все дело. Лед слезали до пола, потому что хорошее шампанское было.
2: Дело в том, что это было, ну, опять же, некоторая оборотная сторона нашего времени. Потому что есть люди, которые в состоянии позволить себе выписать даже нас с Игорем, и чтобы мы только для них выступили. И выписали симфонический оркестр, они для него. Вот, и...
0: А, то есть как бы это было, я понял, выступление для определенного круга.
2: Да, даже не круга, а как
0: одного человека.
2: Да, ну его сопровождали, там дяденьки такие специальные. Ну, в общем, это было для него. Вот приходится мириться с этим, но ведь даже Шаляпин, сами помните, вот его выступление на острове вот на этом.
0: А, Игорь, а как твое отношение, то есть речь же шла о Шаляпине, как твое отношение к поющим фигуристам? Я знаю, что сейчас распространяется, он не просто катается, но еще поет какие-то арии. Вот микрофон, как у Мадонны, и без всякой фонограммы, ну так хорошо.
1: Да, сам поет и катается. Да, да, это очень популярное явление сейчас в мировом фигурном катании.
0: А вот переход в эту область, он как бы сопряжен с реальными трудностями для организма? Нужно как-то...
1: Конечно, это очень трудно ехать, на ходу говорить или петь, затем там...
0: Крутиться, скажем, дыхание.
1: Крутиться, дыхание сбивается. Но это сложно, но это перспективное направление в фигурном катании. И я думаю, что оно будет иметь место быть, как бы оно имеет право на жизнь. И... В общем, надо стремиться, есть. Да, надо петь и кататься, и все одновременно. Очень здорово.
0: Ну что же, сделаем небольшую паузу, если он не против. И после этого, видимо, обратимся к звонкам наших радиослушателей, которые уже просто крутят, вертят 203-19-22 на своих вертушках. У меня следующий вопрос к гостю нашей сегодняшней программы, Игорю Пашкевичу, чемпиону мира. Я еще раз твое позволение перечислю твои регалии. Чемпион Игорь является чемпионом мира среди юниоров 90-го года и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию в категории «Мужское одиночное катание». И такой вопрос. Сейчас вообще... опять же, в музыкальной среде появилась тенденция, так сказать, к восстановлению ветеранов. То есть объединяются какие-то группы, там, Самоцветы, ну, вообще, черт знает что. Вот все, опять же, поют про паровоз, там, вот, по молодежному пляшут, одевают молодежные какие-то костюмы. И я, так, по искусственных источников знаю, что эта тенденция затронула и фигурное катание, что сейчас планируется провести гигантский чемпионат мира по фигурному катанию, как парному, так и одиночному, среди ветеранов. То есть, хотя это люди уже пенсионного возраста, конечно, но к ним определенные требования какие-то должны быть. И что к этому привлечены, как бы, молодые спортсмены в качестве жюри. Вот я знаю, что ты как бы являешься одним из членов жюри в этом. И как твое отношение вообще вот к этому?
1: Ну, Да. Отношение мое, конечно, положительное, потому что старичков тоже забывать не надо. Им тоже хочется там прокатиться, что-то себя показать, на других посмотреть. Ну вот, и я, в общем, двумя руками за и двумя ногами тоже за это мероприятие. И я думаю, что оно пройдет очень на ура, успешно, удачно. Надеюсь, во всяком случае, на это.
0: А скажи, а чем тогда объясняется, что вот эти соревнования среди, так сказать, ветеранов будут проводиться не на льду, а вот на таких деревянных коньках, на которых катаются молодежные вот сейчас люди роликовых.
1: Ну, это чисто с точки зрения безопасности,
0: техника,
1: конечно.
0: Техника безопасности, да. Все-таки прежде всего.
1: Да, конечно, потому что...
2: Ну, потому что, сами понимаете, что объяснять, вы не стесняйтесь.
0: Ну, да, но не будем в этом эфире называть Петр Капитонович.
1: Да, все, ну, так... масса непредвиденных на льду бывает обстоятельств и коньки.
2: Единственное, что...
0: Пожилой человек
2: что...
0: может, конечно...
1: Да, лучше, быть. Конечно, для них вот так вот.
2: Единственное, друзья, что мне больше забот, потому что сучки от этих самых вот деревянных коньков, они мне доставят просто, да, больше хлопот. Я буду это все выметать, конечно, после каждого участника. Ну, зато, и, в принципе, для меня это честь. То есть вот подмести за какой-нибудь бабушки, за бабушкой русского катания, для меня честь. Я эти, кстати, опилочки, ну, моя коллекция будет только пополнена этим.
0: Ну что же, я предлагаю, Игорь, если ты не против, если вы, Петр Капитонович, не против, обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22, это как раз та комбинация цифр, набрав которую, вы сможете пообщаться в прямом эфире с Игорем Пашкевичем, мастером спорта, и, ну, я уже перечислял.
1: Да, уже.
0: Да, в общем, человеком очень сведущим в фигурном катании. И первый телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Какое прекрасное сегодня ночное ваше дежурство. Даже не знаю, кто ведущий, вот честно говорю, но Игорь Пашкевич я слушаю второй раз передачу про него. Не знаю, кто ведущий был первый раз. А вот Игорь мне сейчас ответит на вопрос. Там рядом, я не полностью, я им отдаюсь еще по квартире. Там сидит его тренер, да, Капитонович, который отчество.
0: Да-да-да.
3: Звать не знаю, как прозевало.
0: Петр. Как Петр? Петра Первого, да, царь такой был.
3: Ой, Петр Федорович, значит, да?
0: Ну, можно просто Петя.
3: Петр Капитонович, правильно?
0: Нет, Петр Капитонович.
3: Вот пускай они вдвоем не ответят на мой вопрос. У Игоря нет музыкального законченного высшего образования. У меня его тоже нету. Но вот когда я смотрела уроки Кашпировского... Вот много же они по экрану нашли, эти уроки Кашпировского. У него там в сопровождении была музыка потрясная. Игорь никогда под нее не катался нигде. Я знаю, какая музыка была, и кто ее исполнял, даже знаю. А я хочу, чтобы вот ваши товарищи мне помогли ответить на этот вопрос.
0: Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Ну что же, Игорь, действительно, я не знаком с фигурным катанием. Думаю, что Кашпировский великий авторитет в этой области. Видимо, он как-то под эту музыку катался. Кстати, скажи, пожалуйста, как, собственно, вот это отношение? Ведь могут ли фигуристы, вот, скажем, Кашпировский и ты, вдруг вы используете одну музыку в вашем номере? Насколько это вообще принято? А, ну вот Петр Капитонович или... А, да, да, Игорь, как?
1: Ну, вы знаете, я...
0: Это что, плагиат получается?
1: В общем, если музыка хорошая, она нравится, то неважно, там...
2: Ну, я давно слышал, что ты хочешь под это плясать, это не будет никогда, потому что, Саш, ну, представляете, вы сделаете инструментовку «Лунной сонаты» и будете ее наигрывать на ваших концертах. Кому это надо? Это же моветон. То же самое под эту. Да, это прекрасная мелодия.
0: А кто ее поет? Ну, чья музычка-то?
2: Музычка? Ну, это авторское произведение.
0: То есть вы самого фигуриста Кашпировского?
2: Ну, бывает так, да. Они же не только поют во время катания, они еще делают себе фонограммы.
0: А, вот. То есть как бы сами записывают их?
2: Нет, записывают они с помощью... Я знаю даже, какой коллектив участвовал. Тогда это было легче, потому что на волне перестройки еще можно было купить коллектив, и, который запишет твою ерунду, под которой ты будешь кататься сам. Вот. А, Игорь, никогда не будешь ты под это ездить. Я тебе вот честно говорю.
0: Ну, как стейдж-менеджер, может быть, Капитон прав, ему же видней. Игорь, слушай, а вот, кстати, я опять же так все по слухам, но тем не менее я знаю, что действительно такое есть, что сейчас по правилам, скажем, международных соревнований по фигурному катанию фигурист обязан предоставить фонограмму им собственноручно записанную. И качество фонограммы, качество исполнения, мнение, оно тоже оценивается. Это я не имею в виду тот вид спорта, когда фигурист сам и поет. Вот, собственно, у тебя были ли какие-то сложности с этим? Потому что, видимо, у господина Кашпировского не было. И, видимо, это как бы фигурист старшего поколения, потому что как бы я вот что-то слышал о нем, то есть весьма известная фамилия, видимо, он...
2: У вас просто, Саш, тогда не было телевизора, когда он сошел из большого спорта. Uh-huh. Вот. А, ну, у нас так принято, что хроники показывают не так часто. Скорее, из Атланты вам что-нибудь показывают, чем из нашего вот золотого фонда фигурного катания. Вот. И я, кстати, сделаю все, чтобы вот Игорь не попал в вот эту, так сказать, мертвую зону видеоряда. И эти кассеты будут в киосках, но не пиратским образом, а это будет мое, так сказать, продюсирование этих роликов.
0: А, кстати, вот, Игорь, вот ты сказал про видеосъемку, да, ведь очень многое, как мне кажется, зависит от мастерства оператора, человека, который вот с камеры снимает, да?
1: Ну, да, конечно.
0: Вот не было ли у тебя идеи каким-то образом усовершенствовать съемку? Ну, например, вот зритель видит фигуриста там сверху или там прямо, да, а сделать камеру подо льдом, ну, в смысле, чтобы фигурист был виден снизу. Вот, типа, как вот известный клип певца Ангуса Янга со своим ансамблем «Майса Диса». Вот он там... Простите. Он после... Вот снизу его показывает. Но это же тоже очень важно, чтобы человек и снизу вот выглядел красиво. Потому что сверху одно дело. Снизу движения могут казаться нелепыми. А ведь их тоже нужно в сознание людей внести как прекрасные. Вот ты видишь лопасти коньков, процесс нарезки, выпад стружки. Ну, вот, да.
2: Правильно, правильно. Кстати, вот терминология, вы чисто интуитивно очень хорошо угадываете, Саша. Но я должен немножко пометить, что существует две как бы школы фигурного видео. Одна чисто профессиональная, но сейчас очень популярна и вырастает в цене. Это хом-видео такое. То есть снятое фигурное катание как дома. То есть просто камерой, которую ты принес с собой, там нечетко видно, там все реплики фигуриста, который говорит «Ух!» Вот, когда делает какое-то сальто. Это очень ценится на Западе, и, в общем-то, у нас в стране многие хотят именно этим и заниматься, поставлять эти видеокассеты на заграничные рынки. Вот. Так что все впереди, и мы все будем знакомы с этим.
1: Я извиняюсь, Петр Капитанович, вас перебью. Я считаю, что вообще большое будущее у съемок снизу.
2: Ну, а, конечно, потому что, как правильно Саша выразился, само сканирование вот взаимоотношений правого и левого резца дает много для тех, кто профессионально хочет перенять что-либо у мастера. Потому что, ну, ты видишь, сверху он ручонками разводит. А как же он стоит, на чем, какой наклон конька? Это же вот не угадаешь.
1: Конечно, кроме как это позволяет отслеживать процесс изнутри, так скажем.
0: Конечно. Да? Сам. А вы знаете, кстати, я вот боюсь немножко, что Петр Капитонович опоздал уже. Я тут совершенно недавно видел компакт-диск, который называется «Реплики фирменные». Там собраны, записаны на компакт-диске реплики известнейших фигуристов, которые вот записаны специально закрепленным на лацкане. На лацкане, нет, на лацкане.
1: На лацкане, да.
0: Да, микрофоном. Вот именно эти они там вот как прыгают.
1: Там такие, да?
0: Но это американские обычно.
2: Это суррогат, Саша, потому что, ну вот аналогия такая. Вы зайдите и купите какой-нибудь порно-трек саунд. Ведь это все сыграно и подыграно. Вот, я могу на своей кассете написать все, что угодно. Я там напою.
0: Нет, но там действительно, там, вот, например, один фигурист очень известный, я не буду называть его имя. Он, например, после каждого сальто говорит: «Я смог».
2: Ну, а я знаю, что на концертах, например, тоже многие. Вот тот человек спел песню, говорит: «Я спел». Вот. И ему включают, кстати, другую фонограмму. Это чисто кодовое такое слово. И он говорит, я смог. То есть, значит, судья, это для судьи, ну, же
0: давайте,
2: говорит.
0: Давайте, да, не, да, будем впадаться в технические, собственно, ну, подробности. Хотите, я предлагаю послушать можно следующий телефонный звонок.
1: Да, давайте.
0: 203-19-22, и вы задавайте ваши вопросы, пожалуйста, Игорю Пашкевичу. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Не получилось со связью. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Александр, очень интересная у вас программа на этот раз тоже.
0: Да, потому что область, согласитесь, несколько вот все-таки загадочная, красивая, но загадочная. Да.
4: Я вот просто сам хоккеист, играю в хоккей на льду с шайбой.
0: А я знаю, что еще есть на траве вот там тоже.
4: Ну да, я как бы знаю, что известные композиции еще есть на эту тему.
0: Существует,
4: не,
0: да.
4: Не буду называть автора, да, в этих целях. Да. Ну так вот, я хотел рассказать о том, что, ну, такой случай, связанный с фигурным катанием, что мне пришлось столкнуться, так как я вообще занимаюсь хоккеем, то это наш тренер, он в качестве, так сказать, лекарства от стрессов после игры нам прописал вот катание с хоккеистками. Ведь, насколько вы знаете, что существует сборные команды уже даже женские по хоккею вот шайбой, и тренер он прописал нам вот в качестве даже таких тренировок, таких разминок, вот именно упражняться в фигурном катании с ними, и это очень хорошо снимает стресс.
0: А слушайте, извините, а да, вот вот эти вот девушки, они как охотно шли на, ведь я насколько знаю, что вот все хоккеисты такие мышномышные, и даже вот иногда там, например, вот он снимет свои бруски, все вот эти подкладки, а меньше не становится. Вот, а они же, наверное, пугливые, ну, все вот фигуристочки, они же маленькие. Вот Игорь рассказывал, что по какому критерию отбирает тренер фигурное катание девочек.
4: Честно говоря, знаете, уважаемые, вообще женский хоккей – это явление довольно молодое. И вот первый раз, когда мы проводили совместную тренировку, я как-то смутно ориентировался и не мог отличить даже хоккеистку вот порой от своих сотоварищей.
1: Угу. Вот. Ты, Саша, я извиняюсь, ты просто спутал не с фигуристками, а не с хоккеистками производили эти закатки.
0: А с хоккеистками?
1: Конечно.
0: А, слава
1: уже, это уже не первый год, это очень достаточно популярный вид женских хоккей на льду.
4: Кстати, еще вот нам как бы в качестве стимула для игры, когда мы играем какие-то матчи, то, ну, в перерывах там случаются паузы. Когда, да, сбрасывание шайбы происходит, ну...
0: Ну, там, перед тайм-аутом.
4: Да. То нам, как бы, для стимула заводит музыку дэс-металлических ансамблей.
0: А-а-а. Ну, спасибо. Спасибо вам за звонок и за информацию. Да.
4: Александр, я вот хотел вас поблагодарить за то, что, вот, как бы, ваша программа носит еще такую познавательную нагрузку. И вот мой ребенок, ему сейчас 5 лет, он, услышав вашу программу первый раз, это натолкнуло его на прочтение известной книги, вот название вашей программы.
0: А вот это очень хорошо. Литература – это очень важный, так сказать, аспект воспитания подрастающего поколения.
4: Так что счастливо вам.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Действительно, вот, Игорь, вот такая вот ситуация. То есть им, значит, хоккеистам вот такой тренинг. А, кстати, не было ли идеи у кого-то из корифеев фигурного катания, я не имею в виду в данном случае спортсменов самих, а тренеров, организаторов, там, может быть, меценатов, провести соревнования по хоккею между сборными фигуристов? Ну, представьте, например, сборная по хоккею, там ты, еще какие-то не слабые люди вот в области одиночного мужского фигурного катания, и сборная такая же канадцев и каких-нибудь, вот как тебе эта идея?
1: Ну, неоднозначно я могу ответить на этот вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, это неплохая затея, интересная, но И, в общем, фигуристы, там, скажем, в межсезонье, там, когда уже сезон и закончен, основные турниры позади, они любят, так сказать, для развлечения там, поиграть в хоккей, некоторые из них. Но, конечно, это все достаточно небезопасно с точки зрения именно для фигуристов, потому что...
0: По травмам.
1: Да, именно по травмам, потому что и так достаточно всяких травм в фигурном катании. И поэтому... Не все просто идут на это охотно. Но я думаю, что, в общем, если бы это было бы как-то организовано на приличном уровне, то, наверное, такой бы матч мог состояться.
0: Я думаю, кстати, зрителей пришло немерено.
1: Ну, возможно, возможно.
0: Слушай, а у меня вот сейчас мелькнула еще такая мысль, что, в принципе, ведь вот хоккеисты, они, конечно, готовятся там очень серьезно. У них там, я знаю, они в коньках через прыгалки прыгают, причем на асфальте. Вот, ну, то есть и все такое прочее. А вот если им ввести в программу их подготовки еще и фигурное катание, ну, в смысле, там, конечно, не суперсложные фигуры, там, высший пилотаж, какие-то там элементы, которые там на гибкость, еще что-то. Может быть, например, тебе обратиться в ассоциацию хоккея, там, какого-нибудь российскую, и сказать, ребят, давайте это сделаем, может, это принесет как-то победу нашей сборной серьезную?
1: Вы знаете, я точно не могу сказать, что принесет ли это победу, скажем, нашей сборной, но я знаю, что на Западе, в западных хоккейных клубах уже давно тренеры обращаются именно к тренерам по фигурному катанию, вот за такими тренировками. И действительно, тренеры по фигурному катанию на коньках выходят и показывают все различные упражнения, там, подготовительные всякие. Именно для того, чтобы хоккеисты, ну, лучше чувствовали и лучше могли владеть коньком.
0: Скажи, пожалуйста, еще существует, насколько, хотя это может быть вопрос к Петру Капитоновичу, но все-таки я, как бы мне тоже это интересно знать, у музыканта существует его инструмент, да, там, к инструменту существуют струны, вот, если взять, что для тебя инструмент, что струны, существует лед и коньки, правильно, вот коньки это что, это инструмент или коньки это струны, что-то лед, вот, это такой вопрос немножко... Но после того случая меня эти проблемы серьезно занимают.
1: Ну, я думаю, что Петр Капитонович лучше ответит на этот вопрос.
2: Вы знаете, Саша, так практика показывает, что нет четкой границы между смычком и скрипкой. Ее никто не может определить. Каждый ее определяет в силу своего музыкального звания.
0: Петр Капитонович, есть всякие обидные пословицы, там, в три смычка. А ну про скрипку такого нет.
2: А вы, кстати, видели, вот в детстве, когда вы были еще маленькие, показывали, как в 6 смычков катались фигуристы, и вполне публика их принимала. Они синхронно там... даже они, кстати, вместе падали после этих самых своих фиоритур. Это было очень юморно так смотрелось. Публика очень была довольна. Так
0: нет,
2: что это,
0: вы, наверное,
2: не обидно.
0: Что-то перепутали. Это было синхронное плавание, видимо.
2: Ну... ваши воспоминания детства, может быть, более яркие, чем моей юности, но просто я говорю о том, что я помню. Вот, и разница между смычком, льдом и коньком, вот, в принципе, никакой не существует. Каждый решает, что... Есть, кстати, даже разные направления. Один говорит, я режу коньком лед, а другой говорит, лед меня держит за конек. И каждый по-своему в этом прав.
0: А как же вот я, например, сегодня вот перед нашим эфиром в приватной беседе с Игорем Пашкевичем, что-то так мы говорили, и он такой уставший пришел, сейчас уже вот повеселел после приема пищи. Вот, ты сказал, типа, сегодня вот что-то лед был вязкий, увяз во льду. То есть вот типа льда, они как бы ведь тоже, наверное, влияют. Но вот какой лед любишь ты? Ну, есть люди, любят такие-то автомобили там. Такие,
1: да, вот. Конечно, существует это, такой целый диапазон качества льда, скажем, например, лед для хоккея принципиально отличается от льда для фигурного катания. Он более жесткий, потому что хоккеисты, значит, нуждаются, во-первых, в том, чтобы шайба летела достаточно быстро по льду. Это должен быть лед жесткий, сухой. То есть это уже регулируется холодильными установками, которые намораживают и поддерживают лед определенную температуру. А для фигуристов, скажем, лед должен быть более мягкий и упругий для выполнения определенных, там, особенно прыжковых элементов.
5: Вот, поэтому... Ну, а бывает так, что, скажем, пришел на каток после хоккейной тренировки, и, допустим, за те 10-15 минут, которые отводятся на заливку льда, лед не успевают отпустить. То есть даже если они уменьшают как бы работу этих морозильных установок, все равно на это нужно какое-то определенное время, там достаточно большое, 2-3-4 часа, и понимаете, и бывает так, что после хоккеистов фигуристы выходят на очень жесткий лед, который совершенно не как бы не годится и не приспособлен для фигурного катания. Или наоборот, если лед очень сильно отпустят, то на нем стоят лужи, они не засыхают долгое время, лед такой тяжелый, вязкий, вроде там начинаешь кататься, быстро устаешь, совсем не чувствуешь, ну, скажем так, вот именно вот этой вот гармонии конька со льдом.
0: Это... А скажи, пожалуйста, ведь таким образом получается, что вот состав льда и, в принципе, человек, который сидит около тумблера с, вот, с этой морозильной установкой, он может очень легко сделать лед под нужного спортсмена. Вот я знаю, что у тебя сейчас грядет соревнование в Израиле, где гарантия, что, например, под какого-то местного спортсмена, вот он скажет, ребята, мне там нужен такой-то лед, и этот дяденька там с таким с носом большим, с калашником или с УЗИ, потому что у них у всех вооружение там, вот, не возьмет, не подвернет под него. Ведь не будут же перемораживать целый стадион под каждого спортсмена. То есть а вязкость — это понятие очень такое с большим разбросом. И вот у него там сделают под него, ему будет просто легче. То есть какая же разница между допингом тогда? Или это как-то контролируется? Есть какой-то международный стандарт?
5: Да, да, существует на больших соревнованиях ИСУ, то есть Международного союза конькобежцев, это чемпионаты Европы, мира и соревнования серии Гран-при, там просто определенные требования ко льду постоянно. Вот, и лед намораживается специально заранее, там учитывается его толщина, его гладкость, ровность поверхности, то есть она должна быть без, скажем, там каких-то ям, бугров, то есть лед должен быть идеально ровный, идеально такой гладкий, и при определенной температуре он должен стоять, именно это все определено в рамках. А, конечно, такая ситуация, я теоретически ее допускаю, когда могут сделать лед под одного спортсмена, и, конечно, исправить что-либо очень трудно. Спортсмены выступают один за одним, буквально там в короткой программе это занимает 4-5 минут вместе с оценками, в произвольной 6-7. И поэтому, но с другой стороны, видите ли, лед для всех одинаковый, и просто в выигрышной ситуации будет находиться тот спортсмен, который привык именно к этой мягкости или жесткости льда. Но все остальные, они как бы будут находиться в равных условиях, поэтому это, ну, не так, в общем, страшно. И вообще я считаю, что люди, которые могут использовать такой прием, но это...
0: Ну, не совсем целенаправленно,
5: равно,
0: скажем.
5: Да, я не думаю, что это как бы такой реальный вариант.
0: Скажи, пожалуйста, вот, собственно, среди, опять же, попсовых музыкантов существуют постоянные разборки. Например, вот там одно орет: я выйду там только последний и спою про то, чтобы меня увезли в Гималайи. А другой, значит, орет: нет, я выйду и спою про то, что, значит, я московский пустой бамбук, предположим. Вот из-за этого, за последнего места у них там махача, потому что считается, что выйти первым — это как бы позорно, ты разогревающий. Вот насколько эта тенденция в фигурном катании. То есть, по логике-то, знаешь, кто выходит первый, тот и в более выгодных условиях, еще там нету порезанных вот этих льдов, там крошка не накрошилась, там стружка не отлетела.
5: Ну, понимаешь, Саша, дело в том, что, значит, что касается именно спортивного действия, то там от тебя мало что зависит, только как бы удача — это жеребьевка, потому что ты сам себе вытягиваешь стартовый номер, под которым ты стартуешь, и дальше уже не обижаться, не винить кого-либо бессмысленно. То есть ты вытащил номер 7 и катаешься под номером 7, вытащил номер 32, катаешься под номером 32. И никого не волнует, скажем, сколько там человек каталось до тебя и сколько будет кататься после тебя. Просто есть определенный регламент заливок под готовок льда. Ты можешь выйти первый на залитый лед, ты можешь выйти последний на изрезанный лед. Это уже как бы не зависит, потому что, допустим, если в соревнованиях участвует там 50 человек, и подстроиться под каждого, это, значит, не реально, да и никогда этим как бы организаторы не озадачивались. А вот то, что касается именно шоу, как ты сказал, вот у вас в музыкальной там этой тусовке, да, существуют такие, то, в принципе, наверное, тоже в показательных выступлениях действительно престижно кататься в конце показательных, быть закрывающим показательным, ну, закрывать показательное выступление, но, видите ли, в спорте все-таки достаточно четко регламентированы все твои достижения и звания, и в основном выстраивают вот этот порядок катающихся в показательных выступлениях именно в связи с твоими, и отталкиваясь именно от твоих заслуг. И если, скажем, ты серебряный призер, то всегда чемпион будет кататься за тобой. Если ты серебряный, то всегда будет бронзовый кататься, скажем, перед тобой. Ну, обычно это так. Конечно, там маленькие бывают какие-то обиды, перестановки, но это все в таких пределах. Но это никогда не доходит там до каких-то больших скандалов или каких-то там разборок.
0: А скажи, вот лично твое мнение, ну вот, предположим, там 50 спортсменов, да, должно быть, там соревнования, да, ты вытягиваешь там номер 37-й, ведь получается, что такое серьезное ожидание, вот ты сидишь там, уже перегораешь, тебя уже кумарит, ты прям уже кого-то за них, за всех откатался. Вот. Или наоборот, ты, например, думаешь, а, ну нормально, я успокоюсь, посмотрю на них, отдохну, прикину, что тут к чему, какая атмосфера. Это понятно, вопрос это чисто
5: индивидуальный.
0: Да, вот как ты любишь. Ну, там, это то же самое, ведь, что экзамен, там, кто-то любит первым сдать, кто-то...
5: Но дело в том, что, в общем...
0: Сейчас просто у школьников ведь экзамены они сдают.
5: Ну, понятно,
0: студенты, конечно,
5: волнуются,
0: тоже все волнуются.
5: Все, да. Ну, специально вот для школьников и для студентов я могу ответить так, что, например, в фигурном катании, это, если ты мастер высокого разряда, это вообще не должно сказываться никак на твоем выступлении, потому что ты должен быть готов под любой стартовый номер выступить достойно твоего уровня, понимаешь, это ты второй или первый или шестидесятый. То есть уже опыт твой должен позволять тебе выступать под любым стартовым номером в любой группе. И, конечно, совершенно не обязательно, если ты 37-й, приходить к началу и смотреть 36 перед тобой. Так никто не делает, все, как так сказать, там, за кулисами разминаются, готовятся уже под определенное время, и все там по минутам расписано, когда ты выходишь на разминку, когда ты уходишь с разминки, когда ты выходишь на старт. И вот под эти минуты ты просто должен выйти в наилучшей, как так сказать, своей форме, кондиции, для того, чтобы показать все, на что ты способен. И если такая вещь, как стартовый номер, может вывести тебя там из состояния равновесия и там добавить какой-то нервозности, и под в этом состоянии ты можешь прокататься хуже, то это, конечно, очень плохо, и это показатель того, что ты...
0: Ну, не профессионал.
5: Да, не профессионал высокого уровня.
0: Ну что же, я предлагаю сделать, опять же, небольшую паузу, а после этой паузы мы продолжим разговор с Игорем Пашкевичем, а вы, так сказать, копите вопросы, звоните 203-19-22, это номер, где вы в прямом эфире сможете пообщаться с нашим гостем.
6: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: А в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин по одиночному катанию. И его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. И, собственно, по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Игорю Пашкевичу. Но следующий момент, который я бы хотел обсудить, на мой взгляд, эта тема достаточно серьезная, чтобы ее затронуть, это костюмы фигуристов. Дело в том, что один очень известный французский модельер в целях, так сказать, рекламных, мы не будем называть его имя, но тем не менее он, исходя из теории, что Земля — это есть живое существо, а горы — это есть вымя Земли. Он сшил лифчик для Памира, очень такой красивый. Вот. То есть этот так сейчас сходит, в хорошем смысле этого слова, сходит с ума модельеры высокой моды. Вот кто шьет для фигуристов? Шьется ли это на заказ? Или шьют там какие-то двоюродные сестры или родные? Как это происходит? И опять же, костюм. Какое место занимает костюм? Вот там.
2: От кого?
1: Костюм.
2: Да.
1: То есть ты хочешь, чтобы я назвал имя этого французского модельера?
2: Нет, это я так шучу. Конечно, костюм фигурного катания занимает далеко не последнее место, одно из первых мест, потому что это то, что люди сразу видят. Вот фигурист выходит, у тебя, допустим, красивый костюм, который подходит там тебе по размеру, там, скажем, да, это там по цвету, там сочетается, там, скажем, с цветом твоих волос, глаз, вообще твое, с цветом твоего лица. Важно очень. Вот. И на высоком уровне в фигурном катании, конечно, это шьют специальные спортивные ателье или театральные ателье. То есть вначале готовится эскиз. Профессиональные художники делают эскиз твоего костюма. На эскизе там какие-то недоработки отмечаются, исправляются. И когда уже эскиз утвержден, там, скажем, тренером, спортсменом, хореографом, постановщиком, когда все это они приходят к общему мнению, костюм начинают шить, скажем, в ателье, или там какие-то там отдельные там портные могут это выполнить, этот костюм.
1: А, то скажи, есть вот таким скажи, вот образом. А кто платит? Ну, вот Петр Капитонович или какая-то ассоциация там, вот за твой, скажем так, костюм для твоего выступления, кто оплатил его?
2: Ну, частично, конечно, это приходится делать Петру Капитоновичу, хотя, конечно, нелегко ему это все дается, вот, но тяжело даже так прямо скажем, но он, в общем-то...
3: Я не в обиде, они потом у меня в коллекции висят после
1: выступления. А вот у меня был следующий вопрос, кстати, куда деваются эти костюмы, то есть, да, ну сейчас сперва о втором.
2: Часть костюмов достается фанатам, конечно, но основное, в общем, количество Петр Капитонович все-таки старается такими всякими легальными и нелегальными путями зачислить свою коллекцию.
1: А вот скажи, пожалуйста, а все-таки второй

0: Да, примерно. Ну, может быть, не 20, но 15 есть точно.
1: Понятно.
0: Затем иногда, конечно, Петр Капитонович там распространяет их, там, продает их, там, скажем, с аукционов или там в каких-то...
2: Ну, не всегда, кстати. Да, есть такая форма. Просто я отдаю портному старый костюм, который уже вышел, так сказать, из соревнований.
0: Из моды.
2: Из моды, да. Вот, и он с благодарностью принимает его, с автографом, кстати, вот, и выдает мне новый.
1: Ага. А Игорь, а скажи, пожалуйста, ходят разные там слухи, толки, ну как это назвать, я не знаю, о, так сказать, благосостоянии наших спортсменов, ну и музыкантов, вообще вот людей, занимающихся такого рода деятельностью. Вот как бы кто заботится о твоем достатке? Ну, предположим, даже, скажем так, вот можешь ли ты себе позволить, идя по улице, то есть мы уже выяснили тут для себя, что не употребляешь спиртное, но тем не менее, вот если переложить на это как-то понятнее немножко, можешь ли ты, идя по улице, позволить себе зайти в какой-нибудь хороший, предположим, пивной бар, где пиво стоит там 25 тысяч, опрокинуть пару кружечек и идти дальше? Или все-таки это ударяет по карману? То есть каков сейчас уровень, именно материальный уровень жизни вот, ну, серебряного призера и вот чемпиона мира? Все-таки нехилое звание.
0: Ну, вы знаете, честно говоря, конечно, я могу себе позволить там несколько кружечек такого 25-тысячного пива. Вот. Но, опять же таки, это как на это дело посмотрит Петр Капитонович вообще, потому что это будет зависеть от состояния моей формы, от того, значит, мероприятия, к которому мы готовимся. Если мероприятие носит сильно коммерческий характер, то, конечно, не разрешит он мне там даже понюхать этого пива, потому что, ну вот.
2: Ну ладно, и зато я тебе после, кстати, частенько. Вот, так что не надо на Петра Капитоновича. Вот.
0: То есть, чисто материально, конечно, я могу себе это позволить, но вот с точки зрения спортивной формы, вообще диеты, режима, это не всегда удается.
1: А скажи, вот, конечно, этот вопрос вообще, может быть, преждевременно задавать, но тем не менее любой спортивной карьере как бы когда-то настает конец. И, как правило, все вот люди, там, выдающиеся спортсмены, они идут в тренеры. То есть вот такой какой-то уже заранее, может быть, известный путь он не обламывает, потому что, ну, я не думаю, что тебе будет в кайф заниматься чем-то другим. То есть наверняка ты пойдешь тоже вот по уже такой накатанной дороге.
0: В общем, да, после окончания моей, так сказать, любительской карьеры, любительского спорта, ну, там еще, в общем, возможен вариант перейти в профессиональное фигурное катание или, допустим, в какой-то ледовый балет или шоу, но в дальнейшем все равно, конечно, логично будет перейти к тренерской деятельности.
1: А вот тут мы вернулись немножко к началу нашего разговора, когда говорили о критериях, по которым тренер подбирает себе. Во-первых, ты, если будешь тренером, то ты будешь тренером, ты тренировать будешь дам или все-таки тоже отдашь предпочтение мужскому катанию?
0: Да, вы знаешь, Саша, трудно мне пока на этот вопрос ответить. Конечно, я больше люблю дам, вот, но намного больше. Ну, в общем, ну, это будет зависеть от того, какие я буду преследовать цели, достижения наивысшего результата или чисто коммерческие цели, потому что если тренер преследует коммерческие цели, скажем, как на Западе, то он получает, скажем, зарплату почасовую, то есть у него есть определенная ставка, и в зависимости от работанного количества часов он складывается из этого его зарплаты, то есть придет к нему бабушка или дедушка или ребенок, mm-hmm. или приведут кого угодно, кто хочет кататься и кто заплатил за это, то, в общем, тренер будет того и тренировать. Там нет никаких комплексов, как у нас масса, там, так сказать, великих тренеров отказываются от одних, предпочитают других. Я вообще вот этого, честно говоря, не понимаю. Это идет в ущерб, в общем, фигурному катанию. Я считаю, что все люди, которые любят этот вид спорта, которые хотят им заниматься, имеют возможности, неважно на каком уровне, они, в общем, имеют, так сказать, на это право, и от этого наш вид только выигрывает. Я считаю, что вообще не надо никогда не ставить каких-то определенных рамок, вот как у нас любили раньше, говорить, этот ребенок подходит, этот не подходит. Я считаю, что все дети подходят, что все дети хорошие, и, в общем, если главное им нравится, они любят этот вид спорта и хотят им заниматься, то они, ну, без проблем могут им заниматься. Я бы хотел, чтобы ситуация была такая.
1: Ну, а как же вот ты, вот подумай сам, да, вот к тренеру приходит куча грудничков,

0: предположим, среди этих грудничков так или иначе, тренер, это же не просто человек, который достиг там, в свое время спортивных результатов, это прежде всего еще он должен обладать какими-то там чуть ли не способностями там экстра...
1: Педагогическими.
0: Ну, это само собой, но еще там быть как-то экстрасенсионными, я уж не знаю, он должен вот действительно вот в этой толпе грудничков различить кого-то одного. Это должно быть. Вот тренер же, он не может распыляться на всех. Вот ты говоришь, типа, придет любой, заплатил деньги, дети все одинаковы. Но тренер-то он раньше был выдающийся, то есть почему он должен тратить свое весьма драгоценное время, свой опыт на людей, которые как бы безмозолые могут быть в этом виде спорта? Вообще. Он, ну, вообще, по-моему, наоборот. Тренер, он должен заниматься вообще одним человеком только. Вот тогда, может быть, будет правильнее. Я, может быть, путаю.
1: Ну, видишь, Саша, мы с разных позиций, так сказать, подходим. Я, опять же таки, говорю с позиции того, как это сейчас на данный момент существует на Западе. То есть зачастую там великие тренеры работают именно с теми, кто пришел и заплатил. И даже бывает, что человек более подходящий, более талантливый материал, но, скажем, его родители не в состоянии платить такие деньги. И тогда либо, допустим, федерация или клуб помогает, либо есть уже достаточное количество таких заслуженных тренеров, которые частично... скажем, в рекламных целях они для себя, они берут этих учеников и работают с ними там бесплатно или за меньшую цену, но в первую очередь зарплата тренера на Западе складывается от его ставки, так сказать, сколько он стоит в час и сколько у него народа приходит в день на каток. То есть, если он обеспечен 5-часовым рабочим днем, значит, она умножается на час, вот его зарплата. Если к нему 10 часов идут люди, и он хочет и в состоянии работать 10 часов, он будет работать 10 часов. Если...
0: Ну, а люди-то эти, они не понимают, что вот они платят в данном случае, это как вот куриная окорочка за печатный в целлофане. То есть, тут нет индивидуального подхода. Это как немножко обидно, на мой взгляд. То есть вот они, ну, мне так кажется, что как вот такая массовость, массовый подход, он наоборот должен ронять престиж этого тренера. То есть мне кажется, что именно дорогой и по-настоящему хороший тренер, он никогда не будет размениваться на вот...
1: Саша, ты понимаешь, это его зарплата, да, ты правильно сказал, он дорогой, и неважно, кто к нему придет и платит эту дорогую цену, и он работает. Вот такой подход. То есть, конечно, определенное, еще раз я говорю, определенное количество учеников он может иметь рекламных. Или он имел их до этого, понимаешь? Потому что вдруг с бухты-барахты большая цена его урока, она не падает с луны, понимаешь? Для этого он должен иметь определенное имя и заслуги. Которые...
0: А он что... гарантирует какой-то результат? Или это уже...
1: Нет. Практически нет. То есть вот если ты, как так сказать, хочешь заниматься у такого-то тренера, если ты веришь в то, что он, так сказать, может, и это может получиться, это будет хорошо для тебя, то ты идешь к нему, и все. Ты сам волен выбирать себе тренера. Ты можешь тренироваться у кого ты хочешь. То есть если тебе по карману этот тренер, значит, у него в то же время, если ты, допустим, хорошо разбираешься в фигурном катании и считаешь, что даже, допустим, если тренер там более низкооплачиваемый, но может помочь тебе больше, или ты, скажем, больше времени можешь его, у него взять больше уроков, потому что цена, допустим, чуть ниже, правильно? Ты сам волен выбирать, идешь к тому тренеру. Или если ты считаешь, что ты уже и так все знаешь, и тебе не нужен никакой тренер, правильно? Ты просто платишь за аренду льда, выходишь и катаешься сам хоть с утра до вечера. То есть и экономишь тоже, как бы, деньги на этом, понимаешь? То есть это все вот именно в западной системе, и наша система идет, в общем...
0: К этому.
1: К сожалению или там, к счастью, к этому это трудно сейчас судить. Но на Западе эта ситуация именно такая. И зачастую самые даже выдающиеся тренеры, они работают там именно с теми людьми, кто пришел на каток и заплатил им эти деньги, которые, как бы, они стоят их час. Вот и все.
0: Понятно. Я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. И, соответственно, Игорь Пашкевич, я думаю, ответит на вопросы ваши. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста.
2: Вот лучший, конечно, фигурист, который сегодня... Наблюдаю. Номер 2. Можно я пока не назову?
0: Ну, вы только, пожалуйста, отодвиньте трубочку от приемника, а то он заводится. И говорите чуть-чуть погромче и почетче.
2: Так, пожалуйста.
0: Да-да-да. Алло, алло.
2: Я слушаю.
0: Это мы вас слушаем.
2: Ведущий Александр Левицкий, правильно?
0: А, ну, это, собственно, сейчас не имеет значения. Да-да-да. Что, правильно, да? Что вы хотели спросить?
2: Ну, тоже хотел уточнить лучший номер наших музыкантов, какой из них, кто чего исполняет.
0: Ага. Понятно, спасибо за вопрос. Да, действительно, он был, но сейчас, насколько я знаю, вот его попытка открыть здесь тюльпановодческую ферму, она целиком провалилась. Петр Капитонович, женщина спрашивала, как обстоят дела с его тюльпановодческой фермой. Да.
3: Ну, все очень просто. Это дело уже закрыто, и он начал развивать свою другую ипостась, которая, кстати, несколько пересекается с вашим предыдущим разговором. Вы упустили новое явление в тренерском искусстве фигурного катания. Вы забыли о наших меньших братьях. Вы все любите водить детей в цирк, где медвежатки катаются на конечках.
0: Да, животных, кстати.
3: А кто их тренирует? Вы когда-нибудь задумывались? Не вот эти дяденьки с хлыстами, которые гораздо только львам рты открывать.
0: И туда класть свои головы.
3: Да. А вот такие люди, как наш Игорь, они расширяют границы своего искусства. Они действительно, можно сказать, фигуристы вселенной, потому что они не ограничиваются только нашим людским населением. Я очень преклоняюсь перед ним.
0: Я тоже. Ну что ж, следующий попробуем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Это Ку-Ку.
0: Здравствуйте.
4: У меня два вопроса.
0: Да.
4: Во-первых, когда молодые люди хватают фигуристных девушек и кидают их как табуретки, там не остаются ли у них синяки, ведь для того, чтобы бросить ее, надо подхватить как следует. Это первый вопрос.
0: Угу.
4: А второй вопрос вот о братьях меньших. Мы тут все лето гадали и разглядывали, чем муравей носит наверху это все, что он носит. Там эти древесины всякие и все. И вот насколько этим молодым людям надо развивать координацию, и все это, чтобы так высоко поднимать этих девушек.
0: Ага.
4: И чем муравей носит свои тяжести? Как он ее там наверху держит?
0: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот насчет муравьев, Игорь, если позволишь, я скажу, что уже зафиксированы случаи, когда один муравей целую муравьиную кучу со всей братвой перетаскивал на себе из места в место. То есть у них происходит серьезная мутация сейчас в муравьиной среде. Вот. А что
1: это с экологией связано?
0: С экологией, да? Исключительно. С экологией, с питанием, да. Вот. А что касается вопроса, действительно, ведь, ну, сам знаешь, еще греха таить, как бывает. Ну, например, с какой-то дамой что-то там чуть-чуть тогда переусердствовал, она орет, о, у меня кожа нежная, там начинают синяки останутся. А они же там действительно, вот как сказала госпожа Ку-Ку, там так ее хватает. Так, по идее, может быть, вот все, что мы видим у фигуристок по телевизору, может, это не их кожа уже, а это одна пудра. А если пудру смыть, там вообще одна синяя тушка, это сплошной синяк.
1: Да, вопрос неординарный, конечно, Саш. Ну, что я могу сказать, что, конечно, не без синяков, я думаю, обходится, потому что бывают всякие там неслаженные движения, там и травмы бывают, и бывает, что и партнерша партнеру наносит, скажем, какую-то травму или там ушиб, и он неудачно там его хватает и кидает, конечно, но... Я хочу сказать, что, допустим, на приличном уровне, уже когда партнер и партнерша скатаны, то уже там настолько все отлажено и рассчитано, что, конечно, он ее берет за те места и кидает ее именно туда и как надо. И, в общем, стараются, чтобы было минимально таких вот синяков и повреждений, чтобы не было синих тушек. Но это имеет, к сожалению, место быть у партнерш, да, в общем, как и у партнеров, причем они же катаются очень близко друг от друга, часто и коньком они наносят друг другу там такие ножевые травмы, там, в общем, и швы накладывают. Все это, конечно, происходит.
0: Но... А извини, пожалуйста, тут в этом месте хочу немножко тебя перебить. А вот для зрителей это заметно. Вот мы смотрим, вот он ее зацепил коньком. Как правило, она сразу перестает кататься. Или бывали случаи, когда она, дескать, мужественно до конца это все...
1: Нет, обычно как раз пара продолжает выступление, и, в общем, несмотря ни на что. Поэтому для зрителя практически это не заметно.
0: Понятно.
1: Ну, если, конечно, это не какая-то серьезная травма, когда, скажем, там он роняет ее с большой высоты, или она неудачно приземляется с большой высоты, или когда, не дай бог, там коньком сильно попадает в какое-то такое болезненное очень место.
0: А скажи, вот для мужчин как бы там понятно, чисто биологический возраст, а вот если спортсменка, фигуристка, предположим,
1: комсомолка,
0: да, собралась пойти в тираж, то есть размножиться, там ходит с брюшком, вот после, так сказать, появления плода, после там выкормила, когда она там все там сделала, сцеживание, все эти дела, насколько вероятно возвращение ее в большой спорт? Или вот уже которые после тиража, вот они уже не возвращаются в фигурное катание?
1: Ну почему? Бывают случаи, когда возвращаются, но это все зависит, конечно, от физиологических, биологических особенностей организма, ну и от, так сказать, от желания. Если есть большое желание, то я считаю, что, в общем, это, конечно, это сложно, но реально возвращение, опять же таки, в большой спорт, и были такие случаи, в общем, они происходят не так редко, то есть катаются мамы и выступают, да.
0: Ну что же, если ты не против, следующий телефонный звонок.
1: Да, конечно.
0: Слушаем, 203-19-22 номер нашего телефона, вы можете позвонить и пообщаться в прямом эфире с Игорем Пашкевичем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Вопрос к Игорю и один к Александру.
0: Да.
5: Значит, вот я, к сожалению, не сначала слушаю вашу программу. Может быть, вы об этом говорили, если что, поправите. Значит, допинг и фигурное катание. Вот об этой проблеме немножко. Существует ли он? В чем он выражается? Вот. Второй вопрос. Интересно было бы узнать о фигурах, которые вот фигуристы вырисовывают в школе. То есть, допустим, ну, помните знаменитый момент из «Ну, погоди», когда волк, значит, вырисовывает коньками «Ну, погоди» слово. Возможно ли это? Какие фигуры вообще по сложности бывают? Вот. Может быть, кто-то сделал такую фигуру фигуристов, что ее теперь уже повторить нельзя, допустим.
0: Uh-huh.
5: Вот. И, Александр, у вас очень давно, в Монморансе, может быть, год, может быть, два года назад, вот из передачи в передачу читали то ли роман, то ли повесть какую-то.
0: Угу.
5: Припоминаете?
0: Да, конечно.
5: Вот что это такое? Сохранилась ли она в записи? Может быть, она где-нибудь была напечатана?
0: Я понял. Вот,
5: расскажите об этом немножко.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, про роман несколько позже. А вот я предлагаю, действительно, тема интересная. Допинг затрагивали, ну, косвенно, в плане состава льда, если ты помнишь.
1: Да.
0: Фальсификация льда. Действительно, существует ли допинг? Какой он?
1: Ну, конечно, допинг существует в фигурном катании. То есть что значит существует? То есть постоянно спортсмены после чемпионатов, они, после официальных больших чемпионатов, они сдают тест на допинг-контроле. То есть это берется первые четыре места обязательно, и пятый участник берется по жребию. То есть не в зависимости от того, какое он место занял. Это может быть и 10-е, и 18-е, и 31-е место. То есть это идет жребий. Первые четыре номера обязательно они сдают допинг по всем правилам допинг-контроля. Вот. Ну, вот это вот то, что именно касается процедуры сдачи там допинга.
0: А и... вот сам состав, что это? Что нужно заглотнуть или нюхнуть?
1: Что имеет смысл, так сказать,
0: да,
1: в фигурном
0: катании. Чтобы не потерять, то есть там на бегун, понятно, выносливость, там
1: вот,
0: боксер.
1: Ну да, ну, конечно, значит, фигурное катание — это очень это сложно-координационный и эмоциональный вид спорта. То есть, конечно, в первую очередь это психотропики. То есть это препараты, которые стимулируют центральную нервную систему. Вот они могут оказать большое воздействие на выступление. То есть оказать, ну, действительно, реально. Потому что, скажем, применять какие-то там анаболические стероиды, как там в тяжелой атлетике или в легкой атлетике, или там в циклических видах спорта, просто нет смысла, потому что вырастает, так сказать, вот это вот, ну, если так можно выразиться, тупая мышечная масса, которая...
0: Неизящная сила.
1: Да, то есть ты становишься сильный, но не координированный, а, конечно, фигурист в первую очередь. Фигурное катание — это в первую очередь техника. Это ты должен должен чувствовать свои мышцы, ты должен чувствовать свой вес и вот эти колебания в весе, его нарастание быстрое или, скажем, падение, оно все время пагубно отражается на выступлении. То есть это нет смысла принимать такие препараты.
0: А в парном катании, в парном фигурном катании вот анализ на допинг, он производится целиком у пары или у любого
1: партнера дергается? Нет, один из пары просто. Также сдает, это тоже по жребию определяется. То есть тоже 4 первые пары, 5-я по жребию, но или партнер, или партнерша. То есть это определяется жребием. Один из них сдает.
0: А это что, как-то кровь из вены или что?
1: Нет, это моча.
0: Ага.
1: Сдают анализ, ну как, ну, на допинг мочу. Понятно. В фигурном катании. Может быть, я знаю, что в некоторых видах спорта уже сдают и кровь, потому что какие-то препараты не могут ловить только по моче.
0: Можно отказаться, сказать, я боюсь вида крови.
1: Но если ты не можешь отказаться, тогда у тебя там будут, скажем, брать ее лежа, или там будут брать как угодно, чтобы, в общем, минимально нанести организму вред, но брать они обязаны, иначе результат не засчитывается.
0: И второй вопрос был касаемо фигуры, да? Самой, да, сложной. Действительно, реально ли, вот, например, написать какое-то слово прямо, ну, типа там, например, возьмем какое-нибудь простое слово, ну, например, нет, это не подойдет, это неприличное слово, ну, какое-нибудь слово.
1: Ну, какое-нибудь поприличнее выбери и скажи, ну, что ты.
0: Ну, например, слово, ну, мама, вот.
1: Да, это слово можно написать.
0: То есть прямо вот будет видно, правда?
1: Да, да, да, прямо будет видно мама. То есть, ну, большой мастер конька это сможет сделать на чистом льду.
0: А вот какая-то из самых сложных фигур, которую никто не мог повторить, то есть как-то можно ее описать сейчас?
1: Ну, описать на словах, конечно, трудно, но вот я говорю ряд фигур, которые исполнял наш выдающийся русский фигурист Николай Панин Коломенкин, который, в общем, выиграл первый олимпийский чемпион, выиграл в Лондоне в 1908 году Олимпийские игры. Именно он выиграл их, вот нарисовав такие фигуры, которые, в общем, никто не мог повторить. Это были очень сложные, интересные фигуры. Действительно, они отражены там и в учебниках по фигурному катанию, и в книгах.
0: Ну что же, прервемся ненадолго. И вопрос был третий, уже обращенный ко мне, если ты позволишь, я хотел все-таки на него ответить, касаемо вот романа, который там был. Действительно, этот роман читал его Игорь Бегемотов, но в самом начале первые, так сказать, главы этого романа принадлежали как бы конкретному автору, они были очень удачные, а следующее продолжение, оно было написано уже кем-то из подражателей, причем не самых лучших, и мы с Игорем, посовещавшись, решили, в общем-то, это дело прикрыть. Этот роман остался в записанном виде и, по-моему, на одном из компактов группы ХЗ. Он записан бонус-треком в конце, по крайней мере, его не самые плохие фрагменты, так что вот рекомендую. Вот. А в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы. А в каком году был этот чемпионат?
1: В этом году, в 96-м.
0: В 96-м?
1: Да.
0: Ну, ты крут.
1: Да не по годам.
0: А скажи, пожалуйста, вот чемпионат мира среди юниоров. Я всегда думал, что такое юниор? Клинкор, знаю слово.
1: Вот юниор?
0: Да, ну вообще, то есть я вот, по-моему...
1: Это во всех видах спорта есть такая категория юниорского, так сказать, спорта, которая в различных видах спорта ограничивается различными возрастными рамками. То есть если ты перерастаешь эти рамки по возрасту, ты уже перестаешь быть юниором. А вот все, что входит в эти рамки, скажем, там, до 19 или до 17 лет, по правилам, да, то все это считается юниоры. И все они участвуют, скажем, в чемпионатах и первенствах среди юниоров. Mm-hmm. То есть они, безусловно, если они соответствуют, их мастерство соответствует взрослому катанию, они могут выступать и во взрослых чемпионатах. Но в то же время взрослые не могут выступать, естественно, в юниорских соревнованиях, если их возраст уже, естественно, вышел из этого. А вот все, что до определенного возраста, это все считается юниорский возраст.
0: Так, а слушай, а справедливо ли это? То есть, например, если какой-то грудничок там лет 13, ну так нормально катается, но у него легче масса, он может вытворять то, что, например, там человек в зрелом возрасте, ты уже вроде так тоже парень-то взрослый, и он может да, тебя опрыгать просто за счет своей физиологии, поэтому как бы...
1: Ну, понимаешь, Саша, ну тут как тут сравнивать, справедливо или нет? Конечно, в общем, справедливо, потому что, ну, у одного одни преимущества, у другого другие преимущества, понимаешь? Допустим, он моложе, там, он легче, допустим, я там старше, но зато я, скажем, лучше там чувствую, владею коньком, понимаешь? А уже судьи будут оценивать, чему они отдадут предпочтение, скажем, его там вертлявости или там чьей-то там, скажем, гибкости или чьей-то техники. То есть, понимаешь, тем и хорош наш вид спорта, что он настолько многообразен и разнообразен, что, в общем, здесь могут соревноваться люди самого разного, так сказать, и возраста, и комплекции, и там, и телосложения.
0: Ты знаешь, вот пока мы, так сказать, слушали музыку, по специальному каналу связи по сотовому позвонила наша постоянная радиослушательница Изабелла Генриховна Дудочка, и она задает такой вопрос. Я как бы хочу, чтобы моя внученька Аннушка была фигуркой, ну, в смысле фигуристкой, каталась, да. Вот. И с этой целью я уже сейчас вот своему ребенку привязываю коньки и заставляю его даже по квартире ходить на коньках, чтобы как бы она без коньков себя чувствовала неуютно. Вот скажи, пожалуйста, это хороший ли метод, на твой взгляд, или как-то перегиб?
1: Ну, Саш, тут тоже трудно сказать, перегиб это или недогиб. Я знаю детей, которые вообще так обожают коньки, фигурное катание, что они кладут их там под подушку, когда спят. Или, допустим, даже ложатся спать в коньках, а уже когда ребенок засыпает, родители во сне снимают с него эти коньки, понимаешь? А с утра скандал, почему, в общем, ребенок уснул в коньках, как проснулся, а где коньки, понимаешь? Если, я считаю, что если это не напрягает ребенка, если это не действует там на его психику, нервную систему, да что угодно, хоть он может что угодно делать в коньках, хоть... То есть это, если он любит коньки, если ему нравится находиться в коньках, ради бога. Если нет, то, конечно, этого делать не следует.
0: В принципе, вот ведь не секрет, что чемпион тоже мира по прыжкам с шестом Сергей Бубко, он везде приходит со своими шестами. Вот единственное, в метро его не пускают, но так он постоянно с собой
1: нет,
0: носит.
1: Нет, почему пускают? Просто там дополнительную плату берут с него постоянно. И вот
0: а,
1: это,
0: ну,
1: вот
0: тоже
1: это
0: напрягает.
1: Его напрягает.
0: А так он постоянно их носит.
1: И ну, правильно.
0: Что, конечно. Ну что же, предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи, Александр.
7: Здравствуйте.
6: И доброй ночи, уважаемые гости.
7: Доброй ночи.
6: Я вот хотел задать такой вопрос вот вашему гостю, чемпиону. Вот как он считает, все ли зрители, приходящие смотреть фигурное катание в зал, разбираются в нем? То есть, например, какая-то, допустим, тетенька, например, может прийти просто ради того, чтобы потом рассказать своим знакомым, там, где-то там у себя в ларьке, что там, вот, мол, я была.
0: Ну, это так, типа как в театр иногда да, ходят. Типа.
6: Главное, красиво очень, вот,
0: ага.
6: Что называется. Такой вот вопрос.
0: Спасибо.
6: Вот еще я хотел как бы выразить удивление вот, по поводу того, что у вас, Александр, недавно показали в программе «Герой дня».
0: А что это за программа?
6: А, ну это, наверное, были не вы просто.
0: Да, я сильно сомневаюсь. Спасибо.
6: До свидания.
0: Спасибо вам за звонок. Действительно, Игорь, вот такой момент и такой вопрос тоже от меня еще как дополнение, может быть, несколько дебильный, но после того случая я как-то себя не контролирую. Сколько сейчас стоит билет на фигурное катание?
1: Ну, это вот это как раз вопрос очень сложный, потому что, к сожалению, фигурного катания вот, в частности, в Москве проходит крайне редко. Вот сейчас, например, сегодня и завтра проходит показательное выступление сильнейших фигуристов России в Сокольниках, в Дворце спорта. И сколько сейчас стоит билет, потому что, Саша, цены так меняются, все так скачет и прыгает, я не могу на этот вопрос ответить. А вот то, что наш, значит, радиослушатель задает вопрос относительно тетеньки, которая пришла, и ей вот просто нравится или не нравится, я хочу сказать, что фигурное катание — это такая область, так сказать, деятельности, я могу так даже вот выразиться, что нравится, и слава богу, неважно, зачем пришла тетенька. То есть это как бы ее личное дело. Вот если она пришла, чтобы просто где-то там, так сказать, козырнуть или похвастаться этим фактом, но если она преследует эти цели, ну ради бога, если она пришла посмотреть там просто на красоту, даже ничего не понимая в фигурном катании, никто не говорит, что каждый должен разбираться в фигурном катании. Зачем? Или вот там, никто же не должен разбираться там, скажем, досконально в музыке. Да?
0: Или
1: вот,
0: почему там светит солнце.
1: Да, вот я, например, включаю, скажем, свой приемник с утра. Вот мне либо музыка нравится, либо не нравится. Вот либо там радиоведущий нравится, либо нет. Но я не обязан разбираться. Так же и здесь. Пришла и молодец. Нравится, приходи еще. Не нравится там, допустим. Или приводи там знакомых, подруг, кому может тоже понравиться. Нет, значит, нет. И ты не должен, конечно, разбираться в этом досконально. Никто тебя, так сказать, к этому не обязывает. Нравится и приходишь.
0: А скажи, пожалуйста, такой опять же вопрос финансового плана. Но обычно в это время суток всех пробирает на финансы. Вот ты сказал, что там вот сейчас устраиваются вот соревнования, да, лучших мастеров России. Значит, билеты,
1: это
0: естественно.
1: Показательные.
0: Да, но тем не менее билеты продаются. А со сбора что-то получают спортсмены? Или это идет чисто, ну, куда-то фонд стадиона, фонд какой-то федерации? Просто вот у артистов как, типа, собрал зал на свое выступление, естественно, получаешь гонорар. Или здесь это не заведено в фигуре?
1: Нет, это тоже заведено, но это просто зависит от, так сказать, кто проводит, допустим, если это проводит федерация или там, то, в общем, деньги могут идти на федерацию, а уже дальше она распределяет, скажем, там, за аренду, сколько она должна там тому или иному спортсмену. То есть вот система такая.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Игорю Пашкевичу. И что-то мы забыли про его стейдж-менеджера Петра Капитоновича, кстати.
3: Я сейчас тут дорежу просто.
0: Вот, кстати, я просил бы вас этого не делать, потому что линолеум недавно постелили, и вовсе не обязательно заниматься его отдером. Так что вы, пожалуйста, прибейте назад. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
0: Да-да-да.
8: Добрый день.
0: Здравствуйте.
8: Вот вы знаете, меня интересует такой сексуальный аспект как бы вашей работы. Вот скажем, допустим, если у вас присутствует как бы некий контакт с вашей партнершей, и вдруг вы будете испытывать некое возбуждение в тот момент, когда вы работаете с ней, что вы будете делать в этот момент?
0: Спасибо. А можно я немножко дополню, если,
1: да,
0: ты,
1: конечно,
0: позволишь? Просто недавно общаюсь, ну, как они себя называют, балетные, ну, поговорив, то есть люди все очень добрые такие, вот, как бы, и они друг про друга говорят такие вещи, типа, ну, то есть, естественно, вопрос тоже возник, как, дескать, они выходят из этих ситуаций, потому что там контакт тоже очень плотный, они говорят, да мы, говорит, ненавидим, вот, вообще там, после какого-то крупного выступления ненавидим противоположный пол, потому что ну, там, и потеешь, и как-то ассоциации не очень хорошие. Но это вот то, что мне рассказали. Может быть, тут по-другому.
1: Я, так как я занимаюсь только одиночным фигурным катанием, вот, а не, к сожалению, ни парами, ни танцами, или, к счастью, там, к моему. Но в любом случае, конечно, никаких неприятных ощущений там женщина или девушка у меня вызывать, ну, во всяком случае, не было таких случаев. И... А так как нету такого близкого контакта, то, естественно, от этого возбуждения я еще не испытывал. И вот, в общем, затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, так как, в общем, я, ну, да, специалист только одиночного катания. Да, когда там люди сидят метров за 50, первый ряд на трибуне, чувствуете от них возбуждение.
0: Нет времени там.
1: Да, да, и не до этого, честно говоря.
0: А скажи, вот ты, например, катаешься, да, вот у тебя там выступление, ты весь напряжен, глаза-то у тебя открыты, даже не закрыты, ездишь, глаза.
1: Да.
0: Ты видишь там лица людей на трибунах, типа, или ты, для тебя они сливаются вообще? То есть ты можешь по их там выражению выражением лиц определить их эмоции? Или просто это как бы не отслеживается?
1: Нет, я могу определить, конечно, и в определенные моменты, скажем, программы, потому что бывают такие как бы паузы, остановки, то есть музыка идет, а спортсмен остановился или там, скажем, сбросил там скорость, и все это, в общем, просматривается и прослеживается. Но это в основном, конечно, в показательных выступлениях, и ты даже можешь чувствовать, публике нравится или не нравится, допустим, твое выступление. Ну, а в турнирных выступлениях, конечно, там в основном не до этого. Там настолько велико напряжение. Конечно, ты видишь лица, но уже даже не задумываешься о том, вот, как и что.
0: А скажи, пожалуйста, вот, собственно, это же достаточно большое поле, на котором катается фигурист, да? И люди, которые...
1: 60 на 30 стандартный каток.
0: Ну, большой.
1: Да, тоже. Конечно.
0: А люди, которые сидят там высоко, они как бы видят только маленькую фигурку, которая ездит по льду. Это тоже, конечно, красиво наблюдать, но, тем не менее, как ты относишься к этому новшеству, о котором ты мне рассказал в приватной беседе, что теперь фигуристам будут закреплять специальный шарнир и линзу перед лицом, чтобы было видно лицо выступающего фигуриста даже зрителям сзади. Ну, то есть увеличение, так сказать, головы и лица вот визуальное. Вот, не будет ли мешать эта линза катанию?
1: Ну, видите ли, раз уж приняли такое решение, значит, я думаю, оно тоже имеет какой-то смысл. Наверное... В общем, если спортсмену это как-то не мешает и не сбивает его с выступления, то это имеет право быть в фигурном катании. Это перспективно.
0: Почему ведь обоюдно удобно, потому что он же тоже сквозь эту линзу видит трибуну в увеличенном виде. Но это опять же пошло от ГАИ, ведь теперь вот лобовые стекла автомобилей делают из увеличительных стекол, чтобы сотрудник ГАИ издалека видел вот одно лицо во все это, ну и лицо соседа вместо маленькой головы, поэтому, видимо, удобно как-то.
1: Ну да, в этом есть, конечно, смысл. Ну, я думаю, что это и перспективно.
0: Конечно. И особенно, кстати, это серьезно поддерживает вот стеклопромышленность. Она сейчас вроде в упадке.
1: Да, конечно, определенно и увеличится количество и госзаказов, и отдельных частных лиц. Вот, скажем, мой стейдж-менеджер очень интересуется, он изучает уже, он наладил контакты с ведущими.
3: Да, кстати, хамелеонские вот эти линзы очень будут популярны в следующем полугодии.
0: Угу, в квартале.
3: Да, затемнение, хамелеоны, все вот эти прелести, которые так любят наши автомобилисты, они перейдут и на фигурные вот эти линзы. Вот, то есть, в принципе, даже на каких-то показательных выступлениях будут, там же все время применяются какие-то вот прибамбасы, как у вас принято говорить. Вот как в «Запорожце» есть такие занавесочки на заднем сиденье, очень милые, так и каждый может себе сделать нечто подобное. Вот, и прям откататься вслепую, и все будут очень...
0: А дворник какой-нибудь закрепить?
3: Дворник? Ну, это...
1: Подождите, дворник он тоже должен обязательно быть, потому что это все может потеть, это же...
3: Конечно, заплевываться.
1: Кондишн. Нет, заплевываться нет. Извините,
3: я имею в виду снаружи.
1: Мы не на Садовом кольце находимся, да, а все-таки в зале цивильный вид спорта происходит. Нет, это просто может запотеть от перепада температур.
0: А изнутри может быть заплев. Вот в момент произношения фразы «я смог». Ну, то есть вот он катается.
3: Саш, ну, может быть, и снаружи. Саша, вы проезжаете просто... мимо трибуны, и какое-то... Так в лицо плюнуть не каждый решится, а вот на стеклышко — милое дело. Вот, так что тоже ведь существует такая опасность. Вот практика,
1: нет,
3: практика
1: дворники
3: покажет.
1: Нужны однозначно. И габариты.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Игорь, вот скажи, вот ведь я знаю, что как бы насчет стекла действительно не поспоришь, ну, ввели, поскольку вид спорта массовый, то есть достаточно зрелищный, ну вот, но я знаю, что все спортсмены резко просто восстали против вот этой идеи, что одевать еще шлемы защитные, хоккейные.
1: Ну, это да, потому что, видишь ли, прическа, она является частью и костюма, и вообще она подходит там под стиль спортсмена, под его имидж, и, конечно, одевать шлемы шлем, это значит равнять всех к одному, понимаете, да?
0: Конечно, то
1: есть просто... все в шлемах, допустим, неважно, синий он или черный, но, в общем, шлем он и шлем, то есть это обкрадывает внешний вид, понимаете, и уже не так ярко это все смотрится. А так у каждого своя, у каждой девочки своя там причесочка, заколочка, там химия или я не знаю. Там...
0: Все-таки как-то...
1: Конечно, да, это обкрадывает спорт в целом, шлем.
0: Ну что же, послушаем, если ты не возражаешь, еще телефонный звонок 203-19-22, и Игорь Пашкевич ждет ваших вопросов. Алло, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Доброй ночи, Игорь, Александр и...
0: Петя.
10: И я.
9: Петр.
1: Да. Капитонович.
9: Капитонович. Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Вот хотел с вами поделиться... одним вот грустным довольно случаем, ну, который не столько грустный, но он вообще показательный довольно случай для такого рода вообще. Ну, не важно, что я
0: сказал. Да, ну вы говорите, мы слышим. Да.
9: Я просто как-то... Мне трудно говорить.
0: Ну, так, может быть, вы соберетесь и еще перезвоните. Ну, давайте, вы соберитесь с духом, перезвоните и расскажите вам о случае, а мы, Игорь, послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Ой, я слышу сейчас, нахожусь, правда, на работе.
0: Угу. Но мы слышим, там звон наковальни стоит, да?
11: Нет, у меня стоит Panasonic, я сейчас работаю в охране.
0: А, понятно.
11: А сам я бывший инженер связи, электрик.
0: Угу.
11: Вот я сейчас даже себя слушаю по телефону. Даже, извините, пожалуйста, сейчас идет фон небольшой.
0: Да.
11: Потому что у меня рядом Panasonic.
0: Ага.
11: А вот вы очень много говорите.
0: Угу.
11: Понимаете? Это все рассуждение. Ой, виноват. Это все рассуждение. Простите, пожалуйста. Одну минуточку.
0: Да-да-да. В большом помещении стережет. У тебя склад, наверное, какой-нибудь. Эхо такое. Ушел куда-то. Сейчас придет, наверное.
10: Ждем.
11: Вы знаете, я отключил его сейчас. А то идет сильный фон.
0: Да, мы тоже заметили. Вот.
11: У меня будет к вам большая просьба.
0: Да-да-да.
11: У вас вот непосредственно передача сейчас в данный момент о чем? Непосредственно. О коньках или о жизни?
0: Ага. Вы знаете, в принципе, о жизни на коньках.
11: А, о жизни на коньках.
0: Да.
11: Тогда давайте с вами вместе вспомним наших бывших заслуженных спортсменов.
0: Давайте.
11: Давайте. И если можно, вот поднимайте, я вот даже плакать хочется, понимаете?
0: Угу. Ну что же, спасибо. Вы как бы уж поплачьте вдоволь, потому что как бы на людях это обычно искренне не удается сделать. Ну что же я могу? Я не могу прокомментировать этот звонок. Игорь, у тебя есть какие-нибудь мысли?
1: Ну, конечно, если человек так
0: волнуется,
1: относится и хочет услышать имена бывших наших выдающихся спортсменов, то я могу их перечислить, конечно. Это, ну, в первую очередь, значит, это Ирина Роднина, Александр Зайцев, такая спортивная наша самая заслуженная выдающаяся пара. Белоусова, Протопопов. Это тоже,
0: по-моему, вот, они подверглись гонениям каким-то.
1: Ну, трудно сейчас сказать гонениям, да, на самом деле сейчас они граждане Швейцарии, живут в Швейцарии, они в свое время покинули пределы бывшего Советского Союза, уже будучи двукратными олимпийскими и многократными чемпионами Европы и мира, представляя именно Союз на ледовых аренах. Это и Людмила Пахомова, и Александр Рогашков, замечательный танцевальный дуэт, первые олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду.
0: Еще я помню, был такой человек, по-моему, по фамилии Волков.
1: Да, Сергей Волков, к сожалению, которого уже нету сейчас вместе с нами, как и Людмилы Пахомовой. Вот, это и Владимир Ковалев, двукратный чемпион мира в одиночном катании, и спортивные представители спортивных танцев Наталья Леничук, Геннадий Карпоносов, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, тоже чемпионы мира, призеры Олимпийских игр. Вот, в общем, это основной такой перечень наших заслуженных фигуристов прошлого. Это и Сергей Гриньков, которого тоже, к сожалению, уже нету с нами, двукратный олимпийский чемпион, который, в общем, умер буквально вот полгода назад, и произошло это именно на льду, то есть умер на льду.
0: Ну да, этот, я помню, описывали еще в газете.
1: Ну, это описывали, это весь мир как бы скорбил, и не только в газете, и это везде, и показывали, и телевидение, и описывали, и по радио.
0: Ну, вообще, вот как бы у музыкантов, у классических музыкантов, существует такое понятие переиграть какой-то там орган, там вот руку виолончелиста, там, например, вот, а в фигурном катании как бы вот это такой случай, он же, по-моему, из ряда вон выходящий, то есть непонятно, кто не досмотрел, либо тренер, то есть как бы вот я до сих пор в недоумении, хотя, опять же, я повторяю, что я мало чего в этом понимаю, но как бы человек не самый последний в этом виде спорта и такой, как...
1: Прямо скажем, человек самый первый в этом виде спорта, один из первых и любимых был спортсменом и нашей публики, и западной, но сердце не выдержало сердца, а уж какие причины и почему, это уже как бы разбираться врачам, и я думаю, что, в общем, в этой проблеме уже разобрались, и как бы в этой проблеме разобрались, и, в общем, это осветили уже все эти причины внезапной смерти Сергея Гринькова, которая произошла именно на тренировке на катке в Соединенных Штатах Америки.
0: Понятно. Ну что же, я предлагаю прерваться на некоторое время, и потом мы продолжим общение с Игорем Пашкевичем. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Пашкевич, чемпион мира среди юниоров 90-го года по фигурному катанию в категории одиночное мужское фигурное катание и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года. Речь у нас идет, как мы выяснили с недавно звонившим господином, речь у нас идет о жизни на коньках, и вы можете задавать Игорю вопросы по телефону 203-19-22. Но прежде я хотел бы спросить, вот опять же возвращаясь к грядущему, так сказать, чемпионату, который в Израиле пройдет, по-моему, да? Естественно, там, да, там будет длительный перелет, туда достаточно. Вот. Насколько вообще вестибулярный аппарат у фигуриста должен быть очень хороший, то есть его не должно тошнить от всех этих переворотов. Вот. И, собственно, ведь вот этот перепад давления в момент подъема, там, взлета, посадки, он как бы может отразиться каким-то образом на вестибулярном аппарате серьезно. Вот. В связи с этим я знаю, что вот ассоциация тренеров по фигурному катанию на своем последнем совещании просто настаивала на том, чтобы спортсменов переправлять исключительно на поездах, вот, ну, то есть наземным транспортом. Как сейчас с этой ситуацией обстоит дело?
1: Ну, ты знаешь, Саша, ситуация, конечно, неординарная, очень сложная, действительно, вот эта транспортная, но дело в том, что зачастую чемпионаты, скажем, мира, Олимпийские игры проводятся на других континентах. Ну, тоже, что значит на других? Значит, допустим, в Азии, на других для Европы, допустим, для Океании. И, конечно, я с трудом представляю себе, как мы, допустим, с тобой бы... Хотя с тобой я представляю, как бы мы ехали, скажем, на чемпионат мира в Японию на поезде там Москва, Пекин, Дакар, Париж и обратно. Вот. Ну, понимаешь, дело в том, что у тебя вообще бы не было проблем. Твою бы станцию бы взяли, ты бы говорил бы с поездом.
0: Конечно. Да.
1: А я пока доехал бы, я вообще уже, наверное, ноги бы в коньки даже забыл бы, как засовывается. Вот в чем проблема, понимаешь? Поэтому все равно в Японию лететь придется лететь.
0: Угу.
1: И вот тут ассоциация тренеров, сколько бы она ни собиралась, кто поедет поездом, тот сам понимаешь.
0: Да, да.
1: Вот. Вот. Сложный, конечно, вопрос. Или как, например, поехать на поезде в Нью-Йорк? Ты, например, себе представляешь?
0: Ну, может, не обязательно на поезде, можно проплыть на судне потом.
1: На каком судне?
0: Ну, на каком-нибудь с трубой, из которой с идет трубой. Дымок.
1: Да, а рядом там где-то маленький каток, на котором можно каждые 15 минут подкатываться, да, допустим?
0: Конечно.
1: Ну, конечно, если ты, Петр, но тут все дело в Петре Капитоновиче, потому да, что если сразу... он кольнется на это приобретение, то нет проблем.
3: Зачем?
1: А так...
3: зачем? У нас же есть это, конверсия. Вот эти все дебильные авианосцы, которые никому не нужны, это же идеальное поле для заливки льда.
0: Ты... То есть вы имеете в виду аэродромы все вот эти заливать?
1: Нет, нет, авианосцы. Корабли.
3: Ну вы же в армии не служили, я вам расскажу, что там вот такие есть кораблики, на них шоссе довольно широкое. То есть если шоссе залить, то будет каток.
0: Тогда они крутиться не будут. Вы что-то они... путаете, Петр Капитонович.
3: Ну мне видней.
0: Ну, вообще, да, вам, собственно, видней. А скажите, вот я обращаюсь к обоим нашим гостям. Я знаю, что, например, все нынешние военные, они в детстве играли в солдатиков. Все нынешние, так скажем, домохозяйки и матери играли в дочки-матери. А вот ходит слух, что все фигуристы и люди, занимающиеся фигурным катанием, они играли в фигуристов, то есть в тазик наливали воды, замораживали в морозке, доставали и вот катали на них самодельных человечков всячески, вот часами могли этим заниматься. Это правда?
1: Да, совершенно верно, Саша. Это именно так и было. И, в общем, это, да, это вот первые шаги, скажем, в фигурном катании. Я тоже заливал там и лужи там, и в холодильнике там, и мама ругалась иногда от этого там было, и это же все тает, и там лужи, ну что поделать, но сын фигурист, ну приходится мириться. Ну, да, это именно
3: кстати,
1: так.
3: Кстати, сейчас это уже заменено компьютерными играми, потому что у каждого ребенка есть Денди, он может покататься на экране своего телевизора, к сожалению.
0: Почему к сожалению?
3: Ну, живой лед все-таки, когда ты щупаешь руками, это совсем другое ощущение. Попробуйте как-нибудь, Саша.
0: Ну что же, послушаем небольшую композицию.

0: Напоминаю тем, кто только что подключился к розеткам, через которые ведется трансляция. У нас в гостях мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы 96-го года по фигурному катанию в категории мужское одиночное фигурное катание Игорь Пашкевич и его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. Вы можете задавать вопросы Игорю по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Самуил Борисович.
0: Здравствуйте.
1: Вот такая проблема. Жалко, что мы не затронули сегодня в беседе. Ведь общеизвестно, что та же, собственно, Роднина и Зайцев были выдающимися токарями и фрезеровщиками. Ведь годы застоя подъем фигурного катания был основан в первую очередь на искусной обработке вот такими, собственно, мастерами своего дела металлических изделий с помощью коньков. И только после этого вот их, так сказать, труды выносились на всеобщее обозрение, на международных чемпионатах и так далее. Что-нибудь об этом, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, Игорь, я этот вопрос у меня в голове вертелся, вот очень близкий к вопросу нашего радиослушателя. Вот, например, взять сейчас там всякие гонки, Формула-1, да, там практически у каждого спортсмена, так сказать, свой автомобиль, своя покраска, свой какой-то там, свои какие-то прибамбасы. Вот что касается фигурного катания, сейчас это не проблема. Купить хорошие коньки там и, например, нарисовать на самом ботинке портреты всех своих родственников или любимой собачки, это, там, или там что-то такое, что нравится, там какую-то картину, репродукцию, да. Вот. Но во времена, когда вот катались Роднина, Зайцев, коньки были проблемами, и действительно спортсменам приходилось самим себе ковать, вытачивать с помощью знакомых. Вот эти коньки даже существуют в единственном экземпляре некоторые. Вот. Как ты считаешь, вот эти изменения, которые сейчас произошли, когда ты пошел да купил коньки, но сам-то не приложил, даже молотком не ударил, хорошо ли это или плохо? Прокомментируй, пожалуйста.
2: Трудно мне однозначно ответить на этот вопрос, но, в общем, я считаю, что, конечно, хорошо, когда спортсмен сам кует свои коньки, потом он лучше их чувствует, и они, и это как эксклюзивный, и, значит, материал, они более прочные, более водоморозостойкие, и, конечно, они могут служить ему бесконечно долго. Пойти купить, значит, в магазин, но это будет какой-то такой серийный вариант. Конечно, может, они тоже неплохие, но, конечно, это не то, вот, что было раньше, вот, когда катались спортсмены выдающиеся, и они сами вот были хорошими токарями, фрезеровщиками. То есть я, конечно, вот предпочитаю, чтобы вот было все-таки так, как раньше.
0: Причем ведь тут нужно еще сказать, что от массы спортсмена, от его роста зависит ширина.
2: Конечно, длина. Ширина и заточка, и насколько выдвинут зубец. И, то есть,
0: и это количество зубцов.
2: Количество зубцов, безусловно, высота стойки и ширина вот этой вот самой поверхности, которая прикручивается на подошву ботинка. Все это надо рассчитывать, все это очень важно. И, конечно, когда спортсмен сам разбирается в этих вопросах и сам, так сказать, создает для себя удобство инвентаря, это, я считаю, очень большое преимущество, и это хорошо.
0: А скажи, пожалуйста, вот за, ну, если взять средней длины спортивную жизнь, то есть жизнь в этом спорте, вот существует ли статистика износа коньков? Ну, вот, вот сейчас ты достиг вот такого звания, как серебряный призер чемпионата Европы, там, 96-го года. Вот сколько пар коньков ты уже стер до подошвы? Ведь есть же такое там понятие, что типа стер коньки до подошвы.
2: Ну, раньше, конечно, такое понятие имело место быть, когда был вот именно дефицит, проблема с тем, чтобы достать коньки, и детишки действительно были вынуждены кататься чуть ли не до подошвы. Сейчас, слава богу, уже ситуация изменилась. Ты правильно заметил, что, в общем, пошел и купил. И на самом деле не надо катать лезвие до подошвы, потому что, в общем, они по мере того, как они изнашиваются, они все-таки меняют форму, меняется, значит, и желоб вот этот, который между ребрами, и они уже перестают отвечать тем требованиям, которым необходимо. Короче, просто надо коньки менять чаще, как только вот начинаются вот эти все изменения серьезные с ними происходить, потому что сейчас существует конек, значит, идет лезвие, и в конце идет где-то 6-миллиметровый закаленный, специальный закаленный слой стали для точки. И вот как только этот слой заканчивается, конек практически перестает терять точку, то есть он тупится через 2 дня после заточки, и, в общем, это уже можно выкидывать, такие коньки. То есть как только слой сточился, а это где-то за, скажем, там 12 точек, практически слой стачивается, и приходится коньки менять.
0: А вот, собственно, как бы серьезные музыканты, по-настоящему серьезные музыканты, они меняют струны там чуть ли не после исполнения каждых там 3 песен, им подносят гитары с новыми струнами. Вот. А я знаю, что сейчас практикуется даже, как бы существует соревнование по, так сказать, длительному фигурному катанию. Выступление длится не там 4 минуты, а там по несколько часов катаются люди, и вот у них как на Формула-1 походы, это тоже входит в, так сказать, спортивные состязания, смена, так сказать, ботинок, то есть происходит, он там едет там на одном, значит, на одной ноге, а рядом, значит, едут люди, вот тех обслуг, быстро ему отвязывают, привязывают новый, на другом вираже следующий, вот смена, то есть как бы, вот.
2: Ну, в общем, да, существуют сейчас уже такие выступления. Это действительно тяжело кататься на одном и том же коньке, скажем. 5-6 часов, то есть надо менять.
3: Но, кстати, существует еще такая форма утилизации коньков, как, ну, для не очень материально обеспеченных исполнителей, как наварка. То есть, подобно автомобильным шинам, наваривается вот эта 6-миллиметровая прослойка, которую потом затачивают. Так что вы можете дешевле обойтись и не менять коньки полностью.
0: Ну, а, кстати, вот что быстрее, ведь изнашивается, то есть конек или ботинок? Потому что бывает, что, например, ботинок износился, приходится к коньку пришивать новый ботинок. Вот, и вообще форма ботинка. Я, например, знаю, что многие вот выдающиеся спортсмены, как бы они любят на кроссовки нашивать. Некоторые даже вот на, вот дамы, да, на изящную туфельку с каблучком приделывают коньки. Ну, вот привыкли они так, нога лежит только в туфле-лодочке. А некоторые на шлепанцы.
2: Ну, в общем, да, это все очень индивидуально, и иногда ботинки, допустим, изнашиваются раньше лезвия. Но в основном, конечно, это лезвие. А обычно это все вместе как-то меняется. То есть спортсмен откатался, скажем, сезон или два на этом инвентаре и меняет и ботинки, и лезвие одновременно.
0: А все это идет как в музей?
2: Ну, в музее, с аукционов продается этот старый инвентарь выдающихся спортсменов. То есть, ну, разное применение. Или передается, скажем, там,

0: этому озерку и даже может предварительно заказать какие-то виражи. Вот, так что вполне вы можете прийти тоже на такой каток и попробовать.
1: А вот вопрос к Игорю. Игорь, действительно, как бы видите, вот вас учат и даже заставляют просто всячески чувствовать, контролировать скорость. И я вот вижу, вот вы с собой тоже вот принесли вот ваши коньки. И вот у них вот в левом я вижу вот вмонтирован спидометр как бы. А вот что это в правом за счетчик обычного автомобиля, там скорость вращения двигателя, а вот как бы, или это тоже спидометр зачем?
2: Нет, это счетчик, который показывает общее количество оборотов, выполненных там в единицу времени, скажем, там в минуту, или как ты его настроишь, или за программу, или за тренировку, или за час, или за полчаса. То есть это зависит от того, есть такие универсальные счетчики, которые переключаются в единицы, различные единицы времени.
1: Они это вот затем... под каблуком я вижу, да?
2: Да.
0: Кстати, Игорь близок к преодолению так называемого звукового барьера, ну, мягко говоря. То есть он может, если будет целенаправленно в этом ключе работать, то будет вертеться быстрее, чем человеческий глаз способен будет это воспринять. Вот. В принципе, я думаю, к концу столетия этот такой барьер можно преодолеть в 2.5 раза будет людям, которые с детства будут этим заниматься. Но я боюсь, что пострадает чисто художественная сторона катания, потому что все будут крутиться и вертеться, а...
1: Видно, этого не будет
0: долго. Нет, просто они не будут музыку слушать, не будут ходить на балет и радовать нас художественным исполнением фигурного катания, которое мне так нравится у Игоря.
1: О, как... Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Игорь, милый человек, доброй ночи вам, чистого эфира. А я вам мешаю сегодня, по-моему, второй или третий раз. Это из города Калининграда, нашего подмосковного, Лебедева Наталья Всеволодовна.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Кстати, ой, сейчас, минуточку, Петр Капитанович рядом.
1: Что?
3: Петр Капитанович рядом с вами.
1: Конечно.
3: Он слушает.
1: Да.
3: А можно ему вопрос подкинуть?
1: Конечно.
3: Игорь, вы в пятницу были на концерте?
1: А на каком?
3: А на каком, я-то вас хочу спросить. Вы меня приглашали прям почти лично.
1: А, так вы...
3: Это все это я мотаюсь и болтаюсь и мешаю вам, понимаете?
1: Вы имеете в виду концерт вот восточной музыки?
3: Да.
1: Простите,
3: это я, та самая, Лебедева.
1: Так, простите, концерт-то будет 19 сентября, вы что-то перепутали.
3: Ну, я думаю, что в эту пятницу, нет, потому что какая кипяченая я.
1: Нет.
3: А вот сейчас вот наслаждаюсь вашей передачей.
1: Нет,
3: вы меня в тот ночь-то в ту помните, нет?
1: Ну, конечно.
3: Ну, слава богу.
1: Конечно, у нас же и видеосъемка имеется.
3: Да, тем более, слава богу. Конечно. Какой чистый эфир, Игорь. Я никогда к вам не могла прорваться. Видно, этих санитаров нам хорошо поставили сюда, работают чисто.
1: Угу.
3: Понимаете меня, да?
1: Да, конечно.
3: Я ничего не говорю, ладно?
1: Да.
3: Вот, ну, в общем, Петру Капитоновичу вопрос у меня сейчас.
1: Да, задавайте.
3: Петр Капитонович. У вас сейчас были вставки вот в этой передаче сегодняшней ночи, все гитарные сопровождения. Вы любите гитару, я уже это поняла, и я тоже самое. Вот когда я вам говорила, что музыку, которую я слушала этого товарища нашего, Кашпировского, она вся гитарная. Угу. Понимаете меня, нет?
1: Конечно.
3: Вот эта музыка, я уже надоела и Борису Алексеевичу. Борис Васильевич,
1: Борис Николаевич зовут нашего президента.
3: А?
1: Нашего президента зовут Борис Николаевич.
3: Нет, я не про президента говорю, а который ведет передачу по пятницам на субботу. Ага. Борис Васильевич Алексеев, который ведущий. Помните его, знаете?
1: Ну, да.
3: Я ему тоже много-много раз насаждала, мне вот говорили, ну кто же это, кто композитор этой музыки, все время у него спрашивала, кто исполняет. Но он как мог, мне все-таки ответил. Поэтому это... Это я вам сейчас рассказываю, что знаю, два слова, только все, больше ничего не знаю. Короче говоря, он даже мне сказал, это то, что эту музыку, которую Кашпировский играет, ну, сопровождение его, это чуть не наши московские цыгане исполняют даже. В общем, с ним связь поддержите, он вам все расскажет. Я не могу сейчас выговориться вам полностью.
1: Ага.
3: А композитор это, по-моему, Южная Америка. Мне кажется, Боливия.
1: Нет, это не
3: Франциско
1: композитор.
3: Франциско Гоя, короче говоря.
1: Франциско Гоя, да.
3: Да, знаете, да? Вот да. Это его музыка-то звучит.
1: Ага.
3: Поэтому он так упорно. Я Кашпировского так же ненавижу, как и люблю, понимаете? Вот он мне дал вот эту музыку, я на ней живу, это мое лекарство.
1: Угу.
3: Спасибо.

0: Я от него еще одну установку имею. Вот к Кашпировскому приехал телевидение снимать его передачу домой. И надо было ему там что-то помочь. Он попросил, собственно, сына помочь ему во время этих съемок. И сын ему отказывает. Он так возмутился, Кашпировский, и говорит, вот видите, просить, говорит, лучше сдохнуть. Вот такая установка и у меня от Кашпировского досталась. Я с ней тоже так же живу.
1: Спасибо.
0: Стараюсь не просить.
1: Спасибо вам за звонок.
0: Ага. Ваши... Ну, то, что это Франциско Гой, это однозначно точно. Борис Васильевич Алексеев вам, наверное, все доскажет.
1: Хорошо.
0: Но эту музыку даже можно взять для Игоря на катание.
1: На катание.
0: Она такая музыка успокоительная, понимаете?
1: Обязательно. Да, спасибо, спасибо.
0: Ладно,
1: спасибо.
0: Я очень много говорю, извините, пожалуйста.
1: До свидания. Спасибо. Ну что, ваши действительно счастливые люди, которому так можно взять и дать установку. То есть, понимаете, конечно, Игорь, вот человек, можно сказать, побывал, так сказать, в организме зомби. Ну вот, представьте, вот, дали установку. Вот, причем, как бы, я считаю, что все-таки фигуристу несподручно давать установку своим зрителям. Да?
2: Я думаю, да.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Я вот пенсионер же, старенький.
1: Угу.
3: И слушаю вас с наслаждением. А вот хочу предупредить о профессиональном заболевании фигуристов. Вот с вестибулярным аппаратом что-то плохо бывает у них. Они же много вращаются, нагрузка большая на вестибулярный аппарат. Так, а вот который возле пивных парьков валяет, так это ж, может, бывшие эти фигуристы.
1: Вы знаете, действительно, тема интересная.
3: Тема интересная, ребята.
1: Спасибо.
3: Вот, и еще что, а вот сейчас же используют всякие допинги, а вот искусственный гироскоп не применяют, ребята, не вшивают себе там под кожу.
1: Угу.
3: Для устойчивости.
1: Спасибо. Спасибо за...
3: Беспокойся, ребятки, называй
1: счастье. До свидания. Вообще, действительно, вот логическая мысль достаточно такая промелькнула у нашего радиослушателя. Вот как бы, вот, может быть, действительно фигуристам имеет смысл, ну, уж не обязательно в организм, а куда-то в области коньков или там в костюм вшивать нечто, чтобы, так сказать, сделаться похожим на неваляшку. Ну, типа так сокинулся на бок, сразу отпружинил, бум, и дальше встал. Ну, во-первых, от травм это убережет. То есть, единственное, нужно выработать инстинкт какой-то или натренировать так фигурист, чтобы он не подставлял руку, иначе может быть слом. А наоборот, когда чувствует, падает, руки прижал к корпусу, так, ум, и отпрыгнул. От асфальта этого ларьков, который... А, и вот от льда этого. А?
2: Ну, в общем, я что могу сказать? Это достаточно перспективная идея. Я знаю точно, что на сегодняшний момент ни у нас, ни в западных странах она еще не использовалась вот за гироскопом, с зашиванием гироскопа. Я зашивание другого плана, они, в общем-то, как сплошь и рядом встречаются, там, скажем, с бывшими, я не знаю, там, фигуристами или хоккеистами, вот у ларьков, которые... Им однозначно необходимо вот это зашивание.
4: Ну, это уже вчерашний день, кстати. Обычно это просто рентгеновское сканирование на стадионе и возле асфальта. Не нужно ничего вшивать. Все делается с борта. Сейчас технология позволяет. Так что вот, перспективность этого направления очень сомнительна. У нас все уже можно делать. Вот. Зачем вы, кстати, покачиваете мой стул?
1: Нет, это не я, это Прохор там очнулась и лазит, вы не обращайте на нее внимания. Я хотел сказать, что действительно какие-то внедрения в скафандр, они вредны, то есть если... Поэтому как бы взрез кожицы Тушкиной, это не всегда, в общем-то, умный поступок, даже ради искусства, понимаете. Вот.
2: Но, тем не менее, иногда определенные спортсмены идут на попытки такие вот влезть...
1: В организм,
2: да. Даже учитывая сложную экологию.
1: А скажи, Игорь, я знаю вот совершенно недавно, что пытается учредить новый олимпийский вид спорта, так сказать, катание, фигурное катание на четырех конечностях. Это когда еще одеваются коньки и на руки. Это дает, во-первых, возможность больше манипулировать телом своим и выглядит, говорят, красивей. Вот не предлагали ли тебе этим заняться? Или вообще что ты слышал об этом направлении? Насколько оно перспективно? Там даже, извини, что я проложу, там даже конек, я вот видел, закрепляется еще между лопаток один, чтобы он мог так бочку там давать. Как ты считаешь это?
2: Ну, вы знаете, мне, к сожалению, пока не предлагали заняться этим видом искусства, но я знаю, что отдельные уже люди работают над такими вот программами и над созданием вот этого специального межлопаточного.
1: Межлопаточный конек.
2: Да, конька.
1: Он такой формы имеет хитрую, чтобы вот шух, переворот.
2: Да, именно, он не такой ровный, как, скажем, коньки, которые одеваю я. Опять же, такие коньки для рук, они отличаются кардинально от коньков для ног.
1: Ну, конечно, они меньше. А вот тут еще нужно сказать, что как выпускают фигуристов на сцену. То есть вот эта вот штука деревянная, прорезь в борту, да, такая, ну, типа, чтобы он выходил.
2: Ну, это как дверца, да.
1: Как дверца. Вот там дверца, она как бы лед покрыта туда дальше. И открываются специальные шторки, и спортсмен уже так под ускорением небольшим, мягким выезжает. Вот, ну, как в народе называют, на карачках на лед. И сразу же с выезда, с первого такта музыки, он выезжает. Приезжает, должен сделать бочку такую, ух, на спине, и дальше уже идет вот выполнение программы.
4: Ну, кстати, вот это катание, оно перспективно, и, в принципе, с развитием интеллекта оно похоже на четырехмерные шахматы, которые уже внедряются среди шахматных школ. Для,
1: ну, кстати, шашки
4: детей.
1: Тоже.
4: Да, и шашки, нарды, и даже вот четырехмерный преферанс тоже встречается, хотя еще небольшое количество любителей имеется вот у нас в стране. Так что
2: я думаю, что это имеет будущее.
4: Мы сыграем как-нибудь,
2: это перспективно, да. Саша, ты абсолютно прав, уже существует такое направление в фигурном катании. Вот это даже не четырехногое катание, а пяти, вот это учитывая межлопаточный конек.
1: Да, очень важный. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года по фигурному катанию среди мужчин одиночное катание Игорь Пашкевич и его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, вы можете общаться с ними по телефону 203-19-22. И звонки поступают. Слушаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите, говорите.
5: Я сейчас очень внимательно слушал. Игорь Пашкевич, вы же мастер спорта?
1: Да.
5: Очень приятно.
1: Вы мастер спорта?
5: Нет, я мастер спорта по карате. Мы четвертый дан.
1: Угу.
5: Черный пояс. Но дело не в этом. Я же вам звонил, когда сильно заплакал, понимаете, просто нервы не выдерживают.
1: Угу. Да-да-да, говорите.
5: За минутку. Ребята, простите, пожалуйста, у меня к вам большая просьба. Волков скончался.
1: А, ну да, да, мы говорили об этом.
5: Я просто прошу вас повторить. Волков, когда скончался? И при какие обстоятельства?
2: Волков?
1: Ну, спасибо за звонок.
2: Волков скончался... Сейчас скажу, это было уже 6 лет назад. А... Вы, наверное, имеете в виду Сергея Гринькова, который скончался вот полгода. Нет, это уже почти год назад, 10 месяцев назад. Именно во время тренировки.
1: Ну да. Ну что, следующий телефонный звонок. Хотя вот мне как-то кажется, может быть, я немножко не прав, но как бы занятие таким искусством, как карате, оно подразумевает под собой серьезный еще тренинг, который... не должен позволять вот так вот расслабляться, особенно если как бы...
4: Наоборот, это умение расслабиться в нужную минуту.
1: Ну, вам
4: видимо, она пришла.
1: Эта минута настала. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Я вот хотел поднять тему такую реабилитации спортсменов после каких-либо травм или увечий. ну, или каких-то обстоятельств, которые их вынудили на время оставить занятия спортом.
7: Ну, вот, например, беременность может.
6: Ну да, например, вот у меня, ну, беременность, конечно, тоже, об этом уже говорилось. А у меня есть знакомая, которая была, ну, в свое время фигуристкой. И потом ей по причине там, ну, по материальным соображениям каким-то, то есть пришлось оставить это дело. И она устроилась там пуховиками что-то торговать, там что-то такое, стал там окорока вот кушать там обильно. Это совершенно серьезно.
7: Ну, мы верим.
6: И ее очень сильно, ну, раздалась вширь.
7: Ну, как Волга.
6: Да.
7: В тоннеле.
6: Вот. И Александр, просто ей, ну, необходимо какое-то, ну, средство для похудания. Может, вот в магазине отмазка есть. Вот. Дело в том, что она...
1: В магазине отмазка сейчас поступила новая партия целлофановых пакетов для бега. То есть женская тушка упаковывается в целлофан, и потом вот особь эту гоняют, так сказать, по специально отведенному месту в течение долгого времени. Вот, а потом вот как бы происходит пропотевание эндогенное, активное. Вот, это единственный такой метод, на мой взгляд, действительно серьезный, потому что все это Гербалайф, они все-таки обогащают каких-то людей.
6: Ну да.
1: А мы же против этого.
6: Ну, даже я слышал, что вот перья вырастают у людей.
1: Перья вырастают там в подмышечных областях прям.
6: Ну так она, вот знаете, в магазине на диване заказала себе тренажер вот Taplex. Ну вот, может, видели рекламу, там негр.
1: Так и качает, а пузо такой,
6: что... Такой давит на пузо.
1: Да.
6: Причем говорит, что ему нравится это дико. Просто безумие. Но тогда все заказал Апекс, ей тоже нравится. Она вот ходит, давит вот, когда в Коньково едет на метро. Даже метро давит прямо. Ей, кстати, тут же место уступает. Она еще с этим, с тюрбаном там, со своим, с этим, с мешком, с пуховиками там, со всеми делами, с этим.
2: А она садится, а тоже продолжает давить, да?
6: Да, да, и причем даже вот из вагона полностью люди выходят, то есть освобождают весь вагон ей.
1: Спасибо
6: Александр,
1: вам.
6: Да. Я вот еще хотел спросить вас, как бы, почему вот вас не слышно под дождем в Серебряном?
1: Ну, еще не время пока. Дело в том, что некоторые сейчас трудности с перемещением вот после того случая у меня. Вот. Ну, как только, так вот сразу.
6: То есть просто
1: нужно
6: очень...
1: реабилитироваться надо сейчас.
6: Очень просто. Мы любим вашу программу «В семье».
1: А, «В семье»?
6: Да.
1: Спасибо.
6: И не все могут слушать вот в такое позднее время.
1: Ну да, это типичная такая, скажем, семейная программа для прослушивания у камина.
6: Да,
1: кстати,
6: да.
1: Вот в магазине «Отмазка» появились камины специальные, вот при свете которых вот очень хорошо слушается наша программа.
6: А, кстати, знаете, что вот еще сегодня случилось?
1: Что?
6: Вот в телевизоре, как вы сказали уже, шел «Плейбой».
1: Что было?
6: Ну, «Плейбой», вот передача шел, такая.
1: Да, было.
6: У меня просто ребенок смотрел, но я его прогнал, так как там, ну, началась ваша трансляция.
1: А, то есть меня стали тоже
6: показывать. Ваши программы, вот и ваших гостей всех. И там вот даже когда говорили про исторические всякие факты, ну, вот там из жизни великих там чемпионов различных там знаменитых, вот, там вроде даже вы про Гагарина упоминали, вот это показывали все.
1: Да, конечно, трансляция прямая, она и сейчас идет, только уже по 8-му каналу. Ну,
6: да, я.
1: Но вот... кнопку сегодня нужно нажать, вот сегодня нечетный у нас день, то есть нужно нажать 3 или 6 раз.
6: Я, кстати, видел даже рекламу вот ваших видеофильмов вот по телевизору.
1: Ну да, конечно.
6: Да, вот даже в магазин на телевизоре.
1: На лицензионных кассетах это все продается.
6: Можно заказать даже.
1: Конечно.
6: Так и что прям привезут.
1: Привезут.
6: Да.
1: Спасибо вам за звонок. Спасибо.
6: Всего доброго.
1: Да, и действительно, Игорь, вот эта проблема реабилитации, ведь бывает, что человек в одно прекрасное утро просыпается как Волга. Ну, вот он типа лег нормально, а проснулся как Волга. Вот что ему в данном случае делать? Вот и конек не налазит. Вот раздулся, понимаешь?
2: За одну ночь?
1: Ну, это как так утрировано, поскольку жизнь у спортсменов очень такая скоротечна, события очень быстро происходят, то там ночью можно считать и месяц. За месяц она раздалась и потолстела. С женщинами это часто случается, потому что экология. Вот. И там, я знаю, что там через поры жир выдергивают. Есть такие операции такими щипцами, наматывают. Там канаты такие. Вот. Ну, она просто ни с того, ни с сего, понимаешь? Вот сегодня такая, а завтра как Волга. Хоть под часы ложись на пятую койку.
4: Бывает.
2: Я думаю, что Петр Капитонович на этот вопрос лучше ответит.
4: А в чем вопрос-то? Повторите.
1: Ну, если она как Волга, что ей делать?
4: Ей?
1: Да.
4: Искать своего Дуная. Ведь каждый человек имеет право на... еще встретить свое второе одиночество.
1: А вот это вот со спортом-то?
4: Со спортом? Ну, опять же, сейчас же все развивается.
1: Ну, и собственно, спорт... вам виднее. Вам виднее. Да. Все-таки действительно, вот мы еще не затронули одну тему, вернее, не обговорили ее. Сейчас мне пришла в голову мысль про коньки, про ковку коньков мы сказали. Так? Но вот сам пошив этих ботинок, это же нужно обладать даром портного, они могут жать, могут как-то что-то. Или это можно пойти заказать все-таки обычную обувь у хорошего мастера, а уже коньки самому как-то приделать.
2: Ну, можно купить коньки, скажем, в магазине, предварительно там их померив, попробовав, как они на ноге. Или же второй вариант – это сшить именно по слепку, скажем, твоей стопы на заказ. Есть такие фирмы, которые помимо серийных ботинок выпускают еще такие эксклюзивные именно для тебя, учитывая там особенности именно там твоего строения, скажем, стопы или каких-то там деформаций.
1: Стопы. Так сажают и мелом обводят.
2: Ну, это достаточно примитивно, делают слепок.
4: Кстати, целиком, это фирма...
2: Объем учитывает стопы и
4: ширину. Эта фирма в рекламных целях делает слепки, ботинки и коньки со слепков кинозвезд в Голливуде, вот на этих плитах. Когда вы туда попадаете, вы видите там нога Шварценеггера. То есть вы можете прям заказать у этой фирмы коньки, в которых мог бы кататься Шварценеггер.
1: Выступать Шварценеггер. Да. Ну, кстати, действительно интересная достаточно у них идея.
8: Радиостанция «Эхо Москвы».
1: И, так сказать, все хорошее рано или поздно заканчивается. Подходит их к концу наша встреча с Игорем Пашкевичем и с его стейдж-менеджером Петром Капитоновичем Кравец. Но прежде чем как-то нам уже расшаркаться, я хотел бы все-таки, Игорь, попросить тебя продемонстрировать свои вот выдающиеся качества как певца, потому что действительно вот фонограммы под свои выступления ты создаешь сам, и там и не Борис Николаевич в этом не участвует, и не француз бельгийский, француз Гойген, ну, никто, то есть ты только сам. И вот, чтобы как-то у наших радиослушателей не возникло никаких сомнений, может быть, ты что-то нам все-таки споешь?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Ну что же, сразу говорю, что это будет фонограмма минус один, то есть фонограмму ты принес с собой, а голос твой будет звучать в прямом эфире. Так поет мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 1990 года и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года. Все это по фигурному одиночному катанию среди мужчин, Игорь Пашкевич.

0: Да, я думаю, что вот эта композиция будет, так сказать, пользоваться успехом в Израиле, куда ты поедешь на соревнования. Ведь именно там ты, я думаю, будешь исполнять вот прямо непосредственно в момент выполнения программы.
1: Да, постараюсь.
0: Но, в принципе, если ты ее споешь так, как ты ее спел сейчас там, то, я думаю, тебе, может быть, даже предложат еще и какой-то контракт со звукозаписывающей фирмой, вполне возможно.
1: Израильский бизнес. Может быть такой, да? Такой вариант. Я вполне допускаю.
0: Очень бы хотелось в это верить. Ну и я со своей стороны, также со стороны всех сотрудников нашей программы и, так сказать, всех, кто слушал сегодня нас, желаю тебе, так сказать, достойно там выступить, чтобы показать им, наконец, что, дескать, где что и кто вообще. Кто где. Вот. И, так сказать, желаю действительно там тебе занять самое высокое место.
1: Спасибо.
0: Вот. И также благодарю Петра Капитоновича за то, что он сегодня, так сказать, устроил нам встречу с тобой. Благодарю всех наших радиослушателей, ну и все такое прочее. Расшаркиваюсь.
2: И наша встреча продолжится вот сейчас уже без участия наших слушателей.
0: Да. До свидания.
3: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: И я рад приветствовать в нашей студии, в общем-то, гостей нашей сегодняшней программы. Как я уже сказал, это представители буддийского центра Алмазного пути школы Карма Качу, Елена, Татьяна и Эдуард. Здравствуйте, уважаемые гости. Вот как я сегодня, в общем, благостно расположен. Да, да. И, соответственно, сразу же мы начнем общение в том духе, что не кажется ли вам, вот что, к сожалению, буддизм — это модно. Вот человек, скажем так, зрелый, у которого усы, вот как у меня сейчас, я просто решил наконец-то начать заниматься делом и отращивать зимой растительность, а летом ее сбривать, соответственно. Он не поймет этого. То есть он и так, ну, если не является самодостаточным, то самого себя таким считает. Но у него все есть. Есть жинка. Он приходит, она ему пельмешка на стол ставит. И как-то отвлечь его от этого вот образа жизни не представляется вообще возможным. То есть это я почему еще спрашиваю? Вот вы молодые люди, да, я вот вижу это. И всех уверяю, радиослушателей, что это действительно так. Мне сложно представить, например, на вашем месте каких-нибудь 50-летних людей, вот наших соотечественников, я не имею в виду основателей, да, вот. Ну, и исходя из этого, я как-то делаю вывод, что, может, это действительно модно. Как в свое время было модно, вот, ходили люди, Харе Кришна пели, и к ним присоединялись кто ни попадя, да.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: На самом деле, да?
0: Да.
3: Давай.
2: На самом деле, почему, к сожалению... Это действительно модно, и даже года полтора назад примерно такой известный человек, как Мадонна, да, певица, вот, она сказала такую фразу, что, очевидно, буддизм является очень интересным предложением для людей Запада, духовным предложением. И это действительно правда, потому что буддизм относится к человеку с большим доверием и симпатией. Вот, и с большим доверием к его возможностям. И вовсе не обязательно, чтобы все становились буддистами. Очень хорошо, что у нас есть масса предложений, из которых мы можем выбирать то, что нам больше всего подходит, то, что нам поможет.
4: Вот. А что касается пельмешков и жинки, то да. Есть замечательная история про маргариновую фабрику. Вот, Лена, может, расскажешь?
2: Это не столько история, сколько цитата из нашего ламы Оли Нидала, которую мы на днях хотели бы увидеть и надеемся, что увидим здесь, в Москве. Он говорит, что... То есть он описывает жизнь вот обычного человека и говорит, что когда он уже проработал на маргариновой фабрике лет 30 или 40, все это время так или иначе ссорился с женой, у него как-то не получалось, чтобы дети вот стали тем, чем он хотел бы их увидеть. И всю жизнь ему говорили какие-то там хвалебные речи на работе. Последняя хвалебная речь говорится, когда он выходит на пенсию. Затем проходит еще какое-то время, и последняя, самая уже последняя хвалебная речь говорится над его гробом. Затем его выносят ногами вперед. И всего этого как-то не совсем достаточно. То есть мы все как-то вот немножко ищем смысл жизни, даже если не хотим в этом себе признаться. Нам все время кажется, в какой-то момент, вот подобно герою фильма «Матрица», мы начинаем чувствовать, что в этом мире что-то не совсем так. И вот в этих вещах, разрозненных вокруг нас, нам чего-то не хватает. Чего-то общего, связующего, чего-то стоящего за всеми вот этими вещами. И вот мы начинаем искать, да.
0: Ну вот есть определенное такое подозрение, что... Опять же, поиск смысла жизни, он присущ все-таки молодым организмам, да? Вот. И многие его как раз находят там в семье или в работе в какой-то. Вот. И считают людей, вот, которые продолжают там, заниматься поиском смысла жизни, какими-то, ну, не то что такими придурковатыми, а, дескать, со странностями такими, вот, с внешними признаками, там, Ахматовой, к примеру, вот, а там, ну, такие мощные театральные глаза, вздохи там, и, ох, как я устал, вот, а человек, ищущий смысл жизни, обычно так рассуждает, если он женского пола. А вот эти вроде как нашли уже, я просто хочу... Как понять, то есть вот, ну, согласитесь, что есть часть населения, которой вот нереально покрыть никакой вот религией, да, музыкой там прекрасной невозможно покрыть. Вот, и вот эти демоны, они, в общем-то, живут среди нас в огромном количестве. И при этом,
2: счастье,
0: да, и они счастливы, безусловно, они счастливы. Так может, это и есть смысл жизни? Может, мы сейчас возьмем портвишка? И эхма. И нормально. Поставим вот песню замечательную. Водки съем бутылочку, взгромождусь на милочку. Это же вот гимн вообще. Гимн. Вот. И вот смысл жизни они вроде как нашли. Может быть, у них высшая степень буддизма. Вот. А просто мы этого не врубаемся. Да. Вот, да.
2: Прекрасно, портвишок, в общем, с удовольствием. Я думаю, сейчас мы договорим и обязательно возьмем портвишка.
0: Вот. Или беленькой.
4: Беленькой, это же
2: хорошо. Беленькой, чистенькой. Лучше всего. Но вот во всех этих вещах есть один базовый недостаток, к сожалению. Они кончаются однажды. И вот у нас был, наверное, слово, такое имя, как Далай-Лама, известно всем.
0: Да.
2: Ну, более или менее всем. И вот шестой Далай-Лама сказал замечательный стих. Значит, если... Сейчас я, может быть, сосредоточусь. Если бы вино никогда не кончалось, а девушки были бы вечно молодыми, таково было бы мое прибежище, совершенно достаточное и окончательное.
0: Хорошая фраза. А вот такой вопрос, как это назвать-то, организационного, что ли, плана. Тут по телевизору, по диапроектору промелькнула информация о том, что вот какие-то неприятности у Далай-Ламы, что он какими-то тропами где-то там, в общем-то, скрывался от неких демонов китайских. Ну, то есть, мне вот передали бумажку и написали, что вот, дескать, так вроде как было, я-то сам не в курсе. Mm-hmm. Что там вообще за реальная история? И почему как-то вот происходят постоянные вот эти конфликты с китайским руководством? Вроде бы религия достойная, религия уважаемая, не напряженная, никого не напрягает. Приемлет другие, да, тем более формы вероисповедания. А ее так там вот как-то, может быть, просто люди думают, что самая нормальная религия, тоталитарная религия, которая вот строит хорошо, да, мрачная, чтобы вот, чтоб маленькие окошки были, чтобы люди боялись, всегда были на построении.
2: Угу.
0: Да, вот. Ну и да, и что, конечно, там действительно вот реально происходит сейчас с вами, да.
2: Реально происходит то, что в 59 году, в 1959, Китай оккупировал Тибет практически полностью. И вот многим ламам удалось уйти из Тибета. Они, часть из них оказалась на Западе в итоге в эмиграции, часть из них оказалась в Индии. Вот, например, Далай-Лама, он ушел вместе со своими монахами. Еще в 59-м году он ушел. И
0: а сейчас вот вроде тоже кто-то ушел.
2: Сейчас тоже кто-то ушел.
0: Вот они всегда уходят. Как-то
2: они уходят, да. Уходят на свободу, да. Но вот та история, которая сейчас, она очень специфическая, загадочная. И в ней есть те стороны, которые совершенно неизвестны сейчас, о которых только намеком упомянули разные информационные агентства. А именно, что эта лама не совсем лама.
4: Не Далай-Лама.
2: Во-первых, он совсем не Далай-Лама. Вот, но это, может быть, и не тот лама. Его зовут, может быть, совсем не так, как его представляют. И он,
0: то
2: может
0: есть,
2: быть,
0: в принципе,
2: не совсем тот.
0: Вот, да? Сейчас, ну, если говорить так прямым языком, то это, в общем, самозванец какой-то, ну, вполне возможно. Вообще, бывают ли, вот, скажем так, вот в буддизме, да, ну, опять же, вот, все, что такое демократичное, да, оно доступное. Вот наверняка должны быть какие-то мошенники, люди, называющиеся, там, да, вот, ламами или как-то вот организующие так называемые худые ветви от основного ствола от религии. То есть какие-то секты внутри вот, вот этой мощной религии. Как это все определить, как вот сохранить чистоту, скажем так, и сейчас по-другому я даже вспомнит слово такое есть, да, аутентизм, вот, да. Вот.
2: Подлинность, можно по-русски?
0: Да, да, да. Может быть, служба безопасности какая-то должна существовать внутри, вот. Ну, чтобы, дескать, отсеивать всяких негодяев и самозванцев.
4: На самом деле, в любых религиях есть такой печальный опыт, что люди называют себя тем, кем они не являются. И часто даже не сами они называют себя тем, кем они не являются, а те, кто хотели бы играть в какие-то политические игры, тем, кому это выгодно. Дело в том, что тибетское общество, оно фактически феодальное, на очень низком развитии, и там очень сильна клановая система. И высокие ламы – это те, кто стоит на верхушке пирамиды, куда их толкают вот эти кланы в погоне за какими-то обычными, всем понятными социальными благами, что ли, можно так сказать. И поэтому часто в ущерб истинности, да, выбираются совсем не те ламы, которые являются настоящими, но те, которые хотели бы видеть те или иные кланы.
0: А люди им верят также, вот население, то есть свято верит в них, в этих таких лжелам, или все-таки как-то являются соучастниками в данном случае? Вот.
2: Верит, да? Конечно, доверяют.
0: То есть такое мавродивщина такая, в общем-то. Только вот, да.
2: Такого не очень много, на самом деле, но просто вот ламы, люди действительно высокого духовного уровня развития, они далеко не всегда хорошо умеют вести политические игры. Они действительно сильны в своем учении, но не очень сильны вот именно в мирских делах, в политике. Их достаточно несложно обмануть тем людям, которые в этом поднаторели, да, что называется.
0: А это вот на самом деле не очень хорошо. Я вот тут совершенно недавно у нас были мощные сражения и дебаты насчет того, вот как активно себя ведет Папа Римский, да?
4: Например?
0: То есть мало того, что он записал пластинку рэпов конкретных, да, там, окрестил вообще не пойми кого, да, ну, в принципе, очень мощно он двигает, что твой бульдозер, вот, католичество продвигает, так сказать, на мировой рынок религиозный, да, вот, наши немножечко вроде как послабей, вот, а вот как буддизм как таковой, он в основном через искусство, мне кажется, вот происходит его вот продвижение, да, на, ну такие слова, может, не очень хорошо, на рынок, да, назовем это так.
2: Ничего,
4: вот. Нормально.
0: А ведь это же очень классно, когда вот, может быть, это так должно быть, что человек, вот священник, там, лама, да, он просто обязан быть настолько всесторонне развитым, чтобы вот и в глубине верить, и в то же время уметь вот играть в эти политические игры. Если он обладает такой мудростью и свободой определенной, так ему ничего не стоит сделать всех этих балбесов вот в этой политической интрижке. Но иначе как можно человеку, ведь религия так, я так скажу, огромная часть общества, значит, это уже и политика. Может быть, недостаток, вот наоборот. И мошенники из-за этого лезут как раз. Может
2: если
0: быть, какие-то
2: тут
0: так, курсы организовать им там по политике, дескать, как-то буду...
4: Как оно является на самом деле.
0: Да.
4: Без приукрас, да?
0: Ну, конечно.
4: Ну, на самом деле, вот мы очень благодарны своему ламе Оле Нидалу. Он датчанин, современный человек, совершенно ясно и принципиально мыслящий по многим-многим политическим вопросам. И он просит, чтобы его ученики были такими же. Он просит, чтобы мы знали, что происходит в мире, имели свое мнение. И вообще буддизм — это для людей зрелых, которые не хотят во что-то верить, но которые хотят сами разбираться и сами быть у руля. Это очень важно. Важный вот принцип буддийский такой. И еще то, что важно, наверное, отметить, это то, что буддизм очень многослоен, и есть разные традиции, есть монашеская форма проявления, монашеская одежда, которую носят буддисты, а есть также миряне, которыми являемся мы, и если мы буддисты, но при этом миряне, то абсолютно не обязаны уходить в монастырь, отказываться от чего-то, от каких-то радостей жизни. Но наша задача здесь, вот в этой кипучей социальной жизни, быть эффективными и применять буддийские методы вот здесь и сейчас. И смотреть все эти калейдоскопы через призму буддийского видения того, что все фантастично только там, потому что происходит, и разбираться в этом ясно. То есть эффективность мирянина заключается в том, если он практикует правильно буддийские методы, в том, что он успешен и в миру также.
2: То есть можно сказать, что хороший буддист – это тот, кто обладает по-настоящему здравым смыслом, хорошим чувством юмора, и все, что он делает блестяще. Ну, это в идеале, конечно.
0: Да, понятно. Ну вот насчет вот как раз Оли Нидалу, у него же такое, ну, скажем так, своеобразное очень прошлое, да? То есть было бы странно, если бы с его прошлым он как-то еще не умело бы, вот, не умело вел бы себя с внешним агрессором, с окружающим миром. А все-таки вот, ну, как-то мне, например, больше, вот, то есть я посещал Непал и там наблюдал людей, которые вообще не, они не выезжали никогда оттуда, вот, а от них излучается такая вот, это действительно есть, то есть даже, скажем так, похмельный синдром снимается в его присутствии в течение, там, ну, 2 минут, тушка освобождается, да, вот, люди живут непосредственно все время на этой земле, она питается ее энергией. Вот. А вот Олли, он же там, ну, в Дании, человек в Дании жил. Потом в какой-то момент его немножко пробило, он, да, он, я верю в то, что он искренне принял данную религию. Но опять же, как может вот, гармонично уживаться в одном организме вот такая аутентичность, да, и вот весь, в принципе, не очень хороший опыт прошлого, вот. Ну вот люди, я просто, может быть, это такой вопрос обидный, но есть в этом какая-то порочность определенная, дескать, я изменился. Все такой образ человека, который там до того, как он стал хорошим, он был в Ку-клукс-клане, там, к примеру, да, потом, типа, я уже изменился, это старая татуировка, это там из одного сериала сюжет, там, вот... Это то же самое, я просто хочу сказать, что немножечко дискредитировало людей, вот кришнаитов, которые появились очень модной волной. У нас вся практически их тусовка состояла из ну, каких-то людей, там часть отсидела из них, да, там в тюрьме, часть какие-то там бывшие алкоголики, то есть вот...
2: Понятно.
0: Вот Оля, как он у вас вызывает? Вот, не бывает ли у него там таких и на раз, какая-нибудь казя-базя проскочит?
2: Нет, конечно, бывает. То есть, дело в том, что вот что касается Оли, то это человек действительно с огромной энергией. И когда так много энергии в человеке, в молодости, в Дании,
4: в 60-х годах,
2: когда начиналось движение хиппи, когда только-только еще узнавались наркотики, их еще даже не успели назвать плохими и запретить.
4: А также психоделики.
2: Да. То есть это люди, которые... Было такое здоровое, молодое, буйное поколение, которое искало чего-то... Ну вот опять же, не то чтобы смысла жизни, а чего-то за пределами.
4: Такой идеализм.
2: Вот повседневного опыта. Такой, да, значит, буйный идеализм. Хулиганский идеализм такой. Конечно, он был кулачным бойцом. Он пытался нарушать все правила, которые вообще только можно нарушить. Не причиняя страданий, насколько я знаю, да? Никому.
0: Нет, ну обычно, извиняюсь, что перебиваю, он мог, конечно, желать не причинять страдания, но поскольку, в общем-то, его бесило наверняка и пучило, как всех беспредельщиков. Это же человек никогда не хочет никому причинить страдания. Вот любой человек, да, даже, скажем так, профессиональный убийца, сокращенный ПУ, он не хочет никому причинить страдания. Он...
2: Нет, он хочет, я
0: думаю. Нет.
2: На самом деле, конечно... Он хочет прежде всего счастья самому себе, но
0: да,
2: мне кажется,
0: да,
2: что он...
3: А потом уже всем остальным.
2: Все-таки он делает это, я думаю, с гневом, с ненавистью, со всеми прилагающимися вещами.
0: А тогда уже не профессионализм.
2: Вот,
0: да. То есть совершенно равно, как человек делает свою работу и так далее. А параллельно, конечно, какое-то зло производится.
2: Ну вот...
4: Оля.
2: Тем не менее, да, возвращаясь к Оле... Будучи вот таким вот как бы нелегким человеком, очевидно, для окружающих, он
4: в молодости,
2: да, он вместе со своей юной женой Ханной, красавицей, кстати, отправился в свадебное путешествие в Непал, и там вот они встретили лам. Да, и вот при этой встрече с Кармапой, с 16-м Кармапой, королем йогов Тибета его называют. Это вот второй сознательно перерождающийся лама после Далай-ламы, которого мы знаем. То есть, может быть, даже не второй, а по времени первый, потому что Далай-ламы появились позднее. Но вот,
4: исторически.
2: Так вот, исторически, да. И вот эта встреча полностью изменила жизнь Оли и изменила все. То есть вот тот сосуд, это тело, да, сосуд, в котором до сих пор находились такие буйные энергии, которые не могли совладать ни с чем, вот, стал сосудом для благословения ламы, для благословения линии передачи, вот, для благословения всего буддизма. То есть буквально лама положила ему руку на голову, да, и там вдруг его собственный свет отозвался и проявился. И вся эта энергия, которая до сих пор бушевала вот таким вот образом, известным нам, она...
4: Не знала выхода.
2: Не знала выхода, она пошла на очень-очень большую пользу. То есть сейчас этот человек вот уже 30 лет или даже немножечко больше, как он не останавливается, он путешествует по всему миру, он каждый день находится в новом городе, каждый вечер читает лекцию перед достаточно полным залом, перед своими учениками, и не останавливается никогда. За год он дважды объезжает земной шар. У него нет ни секунды для себя.
0: Это, кстати, тяжело. Это я вот просто уверяю наших уважаемых радиослушателей, что, знаете, как многие мечтают, дескать, да я хочу путешествовать по всему миру. А вот там 11 часов на самолете пролетишь, выходишь, как даун, помятый весь, ничего не соображаешь. Конечно,
2: а по России 2 месяца на поезде.
0: Ой, круто. Ой,
4: датчанину, да? Нормально.
0: Да, да, это. А вот такая тема еще автоматически приходит в голову, как вот, например, феминизм, да? Вот есть же вот, вы вот две очаровательные, в общем-то, женщины, да?
4: Спасибо.
0: А, наверняка пробивала по молодости там, ну, на мужиков, типа, да все мужики козлы. Ну, такая было ведь, да? Да?
2: Меня нет.
4: Меня тоже нет.
0: Смело, да?
4: Правда. Всегда любили мужчин. И они нас.
2: Да, точно.
0: Но вот религия, она каким-то образом автоматически гасит вот эту феминистическую активность. Вот, вот женщина в религии или женщина в феминизме. Да, видать, к Эдуарду-то.
4: Эдуард,
0: да,
4: скажи,
0: вот,
4: пожалуйста.
0: Да, с точки зрения, да, вот, с точки зрения, да, вот, твоей, да, как это. Ну вот, смотри, то есть, в принципе, да, вот Лена, Таня, вы как бы коллеги, да, в какой-то степени. То есть вы делаете одно общее дело, да. Ну, вдруг ты, например, встречаешь какую-то бешеную совершенно феминистку, вот, то есть, которой вообще нет дела до буддизма, да, вот, и все, и у тебя, например, башня отъезжает, ты в нее дико влюблен. Ну, представляешь, ну, может такое быть?
1: Нет, я думаю, что нет, потому что ты в последнее время решил для себя влюбляться только вот в буддисток. А среди них нет феминисток, потому что...
0: Понятно, понятно.
4: Ну, можно еще чуть-чуть дополнить эту тему. На самом деле, то, что связано с партнерством, это то, что приносит нам много опыта и много радости. И поэтому, опять же, признак успешного развития буддиста – это то, что у него все хорошо в партнерстве. И вообще, человек, практикующий буддизм, если это женщина, то она становится более красивой и более мудрой, а мужчины становятся более сильными, радостными и бесстрашными. Это мы просто видим, как это происходит на наших глазах.
0: А вот насчет тогда вот радости и бесстрашности. Вот есть люди, занимающиеся профессионально ветсерфингом, к примеру, да, вот. И они тоже действительно радостные. Вот смотрю, я думаю, откуда у людей столько радости? Вот они прям, ну, вот всему рады. У него там конфисковали дом и все, а он все равно рад со своим этим. Ну, серьезно, это так оно и есть.
2: Здорово.
0: Вот, а может быть, это тоже своего рода, ну, такой, ну, буддизм.
4: Религия.
0: Просто, да, он проявляется вот в другом.
2: Ну конечно, да. Я думаю, что да.
0: То есть любой радостный человек, если это, конечно, не по болезни мозга, там, такой, постоянно радостный, да, он, в принципе, уже... Вот,
2: немножечко буддист.
1: Стихийный буддист, да.
0: А вот должен ли настоящий буддист, да, нести радость другим? Или достаточно, чтобы он сам по себе был радостен?
2: Должен.
0: И ни на кого не напрягал? Вот.
2: Он должен нести. Дело в том, что мы все немножечко даже это обещаем. Когда начинаем быть буддистами, мы обещаем, что делаем все это для других, не для себя.
0: А ритуал вот этот, вот кому вы обещаете, как это все происходит? Потому что ведь многие люди, вот наши обычные люди, которые живут здесь и вот едят мандарины зимой, к примеру, вот, они же воспринимают все-таки, ну, большинство, вот буддизм как такую, как ни странно, даже мрачную, сектантскую такую вот идеологию. И самые мрачные ходят представления о ритуалах, там, да, вот о, ну, как там, о кришнаитов назвали, сектанты, там. Даже вот было, как круто, я расскажу, юность, короче, моя. Поехал я к одному дауну покупать магнитофон Ростов.
2: Действительно даун?
0: Ну как, ну не даун он такой, ну, в общем, посуди сама, приезжаю, там, магнитофон Ростов, он там ставит какую-то катушку, там, я говорю, а что тут записано? Ну, с одной стороны, какая-то там называет название, а с другой стороны включает «А», говорит, да какие-то сектанты. Вот, а в дальнейшем оказалось, что это группа Блокугуру замечательная. То есть сектанты. Вот непонятная музыка, сектанты.
2: Но все непонятное кажется странным,
0: враждебным.
2: Страшным, враждебным, конечно, да.
4: Опасным.
2: Вот, поэтому не так уж плохо, вот ты начал с того, что буддизм в моде. Вовсе не так уж плохо, что что-то в моде. Люди больше об этом узнают, и у них появляется дополнительная возможность выбора.
0: Ну а будут лезть случайные, будут изнутри, там, подтачивать. А
2: дело в том, что тот, кто, кому это не нужно, кому там не нравится, он не останется, он идет искать дальше.
0: Ну а насчет вот ритуалов каких-то?
2: Как выглядят эти ритуалы? Да. Ну, на самом деле, достаточно просто. То есть можно прийти посмотреть. У нас нет... То есть у нас все выглядит совершенно по-западному. У нас в центре гладкие... То есть у нас евроремонт, да?
4: Фактически.
2: У нас, да. У нас гладкие стены, почти белые, да, приятного цвета. То есть прямые углы. Нет ничего, так сказать, темного,
4: особо экзотического.
2: Особо экзотического, да. То есть все совершенно, совершенно разумно. И на самом деле вот то обещание, которое мы даем, начиная быть буддистами, оно называется обет бодхисаттвы. Ну, ты уж извини.
0: Да я понял, ничего, да.
2: Где мы просто обещаем, что делаем все не для себя, а для других. Это очень такая позитивная вещь.
4: Но это не означает, что мы как-то относимся к этому очень консервативно. И заумно. То есть мы не даем обещания себе, что вот сегодня я должен перевести обязательно 3 бабушки через дорогу.
2: Кровью не подписываемся при этом.
4: Вот. То есть это становится естественным и спонтанным. Просто все практики и медитации, которыми занимается буддист практикующий, работают таким образом, что открывается много энергии для других, открывается много мудрости, много ясности, и ты становишься вдруг спонтанно адекватным, спонтанно нужным в любой ситуации сам от себя быть. Может, даже этого и не ожидая.
2: У меня сравнение даже возникло. Сравнение такое. Вот представь себе океан, да, и на нем волны. Сильные волны такие. И, в общем-то, сверху ты не видишь дна, ничего, да? Но вот по мере того, как ты начинаешь успокаивать эти волны, вот как только они уже успокоились, ты видишь очень много на дне самых красивых вещей, самых разнообразных.
4: Камушков, ракушечек.
2: И вот точно
0: крабов.
2: Так же... Да, пираний всяких.
0: Да.
2: Вот точно так же, примерно так работает вот буддийские практики. То есть ты устраняешь не совсем нужное, да, устраняешь всякую суету, всякое дергание, всякое там метание.
4: В собственном сознании.
2: В собственном уме, да. И постепенно проступает все то, что там было, весь его прекрасный потенциал, все его богатство такое разнообразное, красочное. Mm-hmm. Собственно говоря, просто выходит на поверхность, проявляется то, что было всегда, что есть всегда, но просто мы этого не видели, потому что мы метались, вот, носились за всем, что мелькает вокруг.
4: Да, и были увлечены гигантским количеством мыслей, которые, подобно стадам диких обезьян, каждый день и каждую минуту дергают нас то в прошлое, то в будущее,
0: да.
4: То в одно место, то в другое.
2: Надежды, страхи, ужас.
0: Ну, в принципе, вот, получается, ну, это так, чтобы такую затравку тем, кто много думает и не знает, о чем и как выпутаться, да, вот. А вот буддизм вам поможет, скажем так, вот эти мысли разложить, ну, по каким-то ясным направлениям. Да?
4: То есть...
0: А если мыслей нет вообще? Вот я вот, например, знал одного. У него вообще вот человек не думал. Ну вот правда.
2: А делал он что?
4: Да, при этом.
0: Милиционером.
4: Пускал слюни?
2: Милиционером работал?
0: Да, и вообще у него мыслей вот никаких.
2: Но он был хорошим милиционером? Ну, он помогал людям или, так сказать, только штрафы драл?
0: Вот, ты знаешь, помогал, я так понимаю. Он как-то вот был принципиальным таким. Но при этом, вот, правда, ни о чем не думал. Вот ему
2: очень
0: там
2: хорошо.
0: Спрашиваешь что-то, он, а я что-то как-то... Вот,
4: молодец.
2: Хороший человек.
0: Я, кстати, хочу предложить нашим уважаемым тоже так вступать потихонечку в беседу. Сейчас я напомню тут номер телефона, да, если будут какие-то вопросы, вы уж тут звоните, да.
5: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Все это, конечно, очень хорошо, но с другой стороны, опять же, наверняка наши уважаемые сейчас немножечко насторожились. Радиослушатели, я имею в виду, да, я-то, так сказать, ко всему отношусь очень благосклонно, кроме...
4: Феминисток.
0: И MTV, да. Вот. Но, тем не менее, вот идет, опять же, вот вы сами сказали, у нас все очень по-западному, да? А вот вдруг вас, например, обманывают, и вдруг вот пытаются вашими руками нанести психологическую, идеологическую диверсию вот, русской ментальности. Ну, Я очень одобряю, когда идет действительно, не зря я сказал, вот, из Непала, это когда там приезжает человек какой-нибудь именно вот аутентичный. Но когда вот человек из Дании как-то... Ну, вдруг он вообще агент ЦРУ. Вот, вот это же неизвестно. Ведь работа производится на очень высоком уровне. То есть и через религию, и через искусство, да?
4: Ну, на самом деле, если мы посмотрим за тем, как развиваются религии на планете Земля в обозримом прошлом, то мы увидим, как они путешествуют. И Русь никогда не была изначально христианской. Христианство пришло сюда и поселилось однажды. Причем мы знаем все как. И это не важно совершенно в данной беседе. И точно так же буддизм, зародившись в Индии, однажды пришел в Тибет. И тибетцы постарались и переложили все-все-все

0: дают, потому что даже Будда, вот умирая, он сказал такую вещь. Не верьте, пожалуйста, ни одному моему слову, только потому что это Будда сказал. Все проверяйте обязательно и будьте сами себе путеводным светом. Очень хорошая вещь. Мы, на самом деле, не в книжках же все это вычитываем. То есть в книжке бумага стерпит все. В книжке можно написать все, что угодно, да? Все, что угодно сочинить. Вот. Мы просто видим живого человека, ламу, да? Мы его можем любому рентгену подвергнуть с любой стороны, просмотреть все, как он живет, любит ли он людей, насколько он щадит самого себя, насколько он работает для других. Или, может быть, люди его раздражают, он хочет только спрятаться от них, что-то такое. Насколько он бесстрашен, да? Боится ли он проехать на красный свет? С какой скоростью ездит он на мотоцикле? Мы все проверяем и видим, насколько он развился. Помогли ли ему самому эти методы? И только потом мы уже можем сказать, ну ладно, я тебе доверяю. Теперь покажи, как ты это сделал, я тоже хочу стать таким же. Здесь все происходит абсолютно прозрачно, вот именно по-западному.
1: И еще тут важно сказать, что буддизм является религия опыта. Мы знаем, что есть религии веры, где непременным условием является вера. Мы сначала должны верить, и тогда нам говорят, да, заходи. Буддизм же является религией опыта. Здесь на входе главное иметь любопытство и желание. Желание открыться какому-то новому опыту. И никогда невозможно человеку доказать, что банан, предположим, сладкий, вкусный, и вообще объяснить, какой его вкус. Для того, чтобы пережить это состояние, нужно его попробовать наконец-то. И тогда мы, проживав его, проглотив, скажем, ну, пожалуй, да, мне это нравится. Если мы не делаем этого, то у нас нет опыта. И вот буддизм – это религия опыта. Благодаря тому, что мы что-то пробуем, у нас складываются какие-то впечатления, и из этого мы понимаем, дома мы или нет. Если мы чувствуем себя дома, мы остаемся здесь и развиваемся дальше. Если нет, идем дальше.
0: И вход, и выход свободны совершенно.
1: Будда не ревнив.
2: Может быть, сейчас послушаем, о чем хотят спросить вас наши глубоко уважаемые. Я поднимаю дуду.
1: Мы с удовольствием.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
2: Да-да-да. Здравствуйте.
3: А, мы вас слушаем.
2: Рассказывайте.
3: Уже давно.
2: Да.
3: Мы художники вообще-то. И ваш этот вообще-то невозможный трюк нам очень нравится.
2: Спасибо. Вы хотели что-то спросить или просто доставить нам наслаждение, сказав, как мы прекрасны?
3: Нет, вы знаете, вообще-то я люблю, иногда слушать это.
2: Я тоже это слушать люблю. Да. Ну, спасибо, спасибо вам. Кстати, спасибо.
0: Спасибо.
2: Я тут посетил город, и там, в общем-то, музей одной картины. И я там свою картину тоже выставлял, которая называется «Водолаз всплыл». Ну, это я так похвастался, чтобы... Ну, иначе как-то, ну, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
4: Я хотел бы спросить вас насчет одного места. Называем, ну, «Мосгирпромтранс».
2: Да.
0: Да.
4: Ну, как вот там сейчас? Я хотел бы узнать. И есть где-нибудь еще точки, ну, где можно приобрести там литературу подобную. Вот.
2: Спасибо.
0: В Доме культуры «Мозги про транс» примерно год назад, не полный год назад, произошел курс лекций Ламы Оли Нидала. Действительно, это происходило 3 дня. Вот. Очень успешный, красивый курс. Но сейчас его... Он будет не там. То есть он состоится, но не там. Я, может быть, немножко позже скажу точный адрес и дату,
1: время.
0: И время, и все такое.
2: Да,
0: то есть это все есть.
2: Готовьте ручки, бумажки.
1: Но что касается безотносительно этого мероприятия, то в Москве есть буддийский центр. Он находится на Пушкинской. Можем ли мы сообщить его координаты?
2: Почему бы нет?
1: Это станция метро «Цветной бульвар». Физический адрес – это Петровский бульвар, дом 17, квартира 35, и телефон 925-16-81. Чуть не забыла. Так что он открыт, вы можете прийти, получить любую информацию, которая вас интересует.
2: Ну, сейчас ненадолго прервемся. Я тут должен пойти пострелять из ружья по редким прохожим. Из пневматического, да. Ну, чтобы быстрее беглось им. А то замерзнут вялые люди очень. И затем мы продолжим нашу беседу. Продолжаем нашу беседу с Еленой, Татьяной и Эдуардом. нашими гостями из буддийского центра Алмазного пути школы Карму Качу. Вы можете, конечно, тоже нам звонить, задавать всяческие вопросы. Но прежде я

0: Все-таки хочу узнать следующее. Меня интересует вот возрастной, как это называется, да, возраст. Вот, соответственно, максимальный возраст человека, который является членом вашего центра, и минимальный, да. Было бы также неплохо по половым признакам обозначить. Ну, к примеру, там, мальчик 11 лет, там, или там, женщина там 80, да.
1: Да.
0: Ну, именно вот те, с кем вы общаетесь, ну, ваши единомышленники, да.
1: Ну, вообще вот в центрах у нас соотношение полов совершенно такое же, как вообще в обществе. Я думаю, что чуть-чуть больше женщин, наверное, процент 51, и, соответственно, 49 мужчин, примерно так. Угу. А что касается возраста, то, ну, считается, что до 16 лет медитация, она как бы явных результатов не приносит, потому что просто в силу того, что организм еще не сформировался полностью. Поэтому можно считать, что 16, наверное, у нас самый молодой возраст. Хотя детей тоже приводят, но...
2: Это они просто, не являются, да, активными медитаторами.
1: Да, такое странное слово. Вот. А самый пожилой человек, которого я знаю, это женщина, ей 83. На Украине есть такая.
2: Ну, в основном это, конечно, молодежь, но и больше сейчас в своем каком-то зрелом возрасте.
1: Ну, вот вроде нас такие.
0: Понятно.
3: И 30.
0: Ну, так. Да.
2: 20, 30.
0: Ну, 40.
2: Вот, 40.
3: Да. Да. Как?
0: Ну, предлагаю опять же пообщаться с нашими уважаемыми. Звоните, пожалуйста, мы всегда будем рады ответить вам, собственно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, да.
4: Хотелось бы узнать, что это за лама, и что это вся за суета, лама, вот тут все. Вообще, что это такое? Вот для некоторых, наверное, узбек, вот лама – это самый пожилой узбек, который у них там живет, и курит коноплю. Например, для молодых алкашей, которые еще едва успели опухнуть, там мужчина с морщинистым лицом, который делит, стоит четвертинку, он тоже лама.
0: Ага,
4: вот у Александра, наверное, лам никаких нет вообще.
0: Да.
4: Вот. Хотя он самый главный буддист в стране, наверное.
3: Еще есть лама в Южной Америке. Это животные. Спасибо. Такие с четырьмя ногами.
4: Во-во-во, на верблюда, который похож.
3: Да-да-да, совершенно.
0: Понятно, спасибо за вопрос. Но тут, в принципе, действительно речь идет о, вот как говорится, не создай себе кумира, да, об авторитете. То есть совершенно правильно наш радиослушатель сказал, что для многих юнцов, вот которые там побухать, да, вот старший товарищ побухал, является вот таким божеством. Ведь не исключено, то есть, ну, как-то и вы знаете наверняка, да, что всегда дети ориентируются на старших. Вот эта авторитетность взрослого человека, она идет на самом деле в ущерб, потому что он, может быть, там червяков дождевых давит специально, когда выходит там из дома, да, или занимается какими-то гадкими извращениями. Вот при этом его возраст уже создает ему авторитет, да, так же, как и звание порой. То есть, может быть, майор в 20 раз глупее ефрейтора, но, однако, он майор целый.
1: Понятно.
0: Да.
1: Понятно. Для нас лама — это прежде всего пример, человек. Но это правда, да, так оно и есть, да, на самом деле. Мы все выбираем себе какие-то примеры для подражания, да. Но вот в нашем случае мы эти примеры тщательно, опять-таки, проверяем. Я это уже говорила, мы подвергаем его со всех сторон всяческому рентгену.
2: Ну, лама — это также учитель. Тот, кто передает нам знания, что такое буддизм, и тот, кто передает опыт медитации непосредственный.
0: Ну, понятно, но с другой стороны, есть ли у вас возможность выбирать? Вот возможность выбора,
1: мы это,
0: да,
1: делаем.
2: Рынок духовности, например, в Москве, да, вот, очень вот широко представлен. Угу. Тут очень много из чего можно выбирать. Достаточно даже зайти, например, в магазин «Путь к себе», угу, и там будет большая-большая доска. Сейчас эта вторая такая же появилась на втором этаже. Все они завешаны листочками, листиками, плакатиками. И там есть все, что угодно. Астральное карате и энергетический массаж соседу. И при том, что еще и за деньги. Так что выбор достаточно большой.
1: Надо только разумно подходить к этому вопросу и действительно смотреть, чего человек достиг. Хочу ли я стать таким же, как этот человек?
0: Ну, а хорошо, если, например, попадется вот вам какой-то человек, достигший вот в данной области вершин более таких ярких, нежели вот Оле, да?
2: Оля.
0: Оля, да. Вот поменяете ли вы учителя? То есть, дескать, скажете ли вы, старичок, ты уже не тянешь покеда-покеда, родной, и перейдете к другому. То есть, получается, угу. Вот такая возможность менять. Вот,
1: есть возможность менять, да,
0: конечно. Это же рождает конкуренцию между ними.
1: Прекрасно, пускай конкурируют.
0: Они, кстати, могут даже драться. Вот тут... показывали же недавно, буддийские монахи не поделили храм какой-то. Угу. Дрались с помощью даже палок и цепей.
2: И
0: вот,
2: камней.
0: Кстати, да, доброта, угу. Да, все понятно, вот люди там. Но это же дикость какая-то. Что это их так вспучило-то? Вот как так может быть? Или демон на них повлиял, какой-то массовый психоз?
1: Буддист вот. Это еще не Будда. Это человек только на пути.
0: Но они же храм не поделили.
1: Храм не поделили, конечно. Но буддист, на самом деле, это не пацифист. То есть если ему есть что защищать, то следует защищать, следует это делать. Мы не являемся пацифистами, не являемся непротивленцами злу, насилием. Мы как бы нормальные люди, которые в обществе нормально действуют. И если... То есть нормальный буддист, он вполне может идти в армию. Ему это абсолютно никто не запретит. И, конечно, лучше стрелять по ногам. Но
2: или
1: если нужно...
2: вверх.
0: Это же жестоко.
2: Но имеется в виду не убивать.
1: У нас даже есть группа буддийская в городе Всеволожске, что под Питером, которая состоит из отряда ОМОН. И вот эти люди, они, значит, воюют в Дагестане вначале, они служили. Теперь вот совсем недавно, буквально несколько дней назад, я видела их в Петербурге, они как раз улетали в Чечню. Вот такие есть тоже люди.
0: А вот я думаю, что в Чечне тоже наверняка есть там люди, придерживающиеся аналогичных религиозных взглядов.
2: Вряд ли,
1: буддизму?
2: Вряд ли.
0: Ну, может быть, кто-то нет. Один-два есть. Но я думаю, тоже вряд ли, но с другой стороны...
1: Подожди, ты имеешь в виду на российской стороне? Или...
0: Нет, на стороне вот... Нет, да,
2: ни в коем
0: на
2: случае. Исключено, исключено.
1: Это ислам, это совершенно другое дело.
0: Нет, но есть же наемники, которым безразлично, собственно, религия, да, они просто за бабки идут лупить, кого им покажут. Вот. С той стороны они там явно присутствуют, это как-то вот известно.
1: Докажи.
0: Ну, как, ну, так есть такое.
2: Не, ну,
0: нет, я не говорю, что они есть буддисты, но люди, которые непосредственно за деньги вот воюют на стороне,
1: ну,
0: вот,
1: конечно, да, за
0: бандформирований, так называемых, да, только, угу. Только за деньги. Но среди них может быть тоже человек. Вот.
1: Но это опять-таки его личное дело. Это
0: а как они друг. Нет, а хорошо, вот отряд милиции особого назначения. Угу. Это, в принципе, то же самое. Людям платят деньги государства. Они за это там могут там порубать там, где-нибудь в Риге людей лопатами, могут там. На рынках каких-то там совершенно бедных, забитых азербайджанцев до сущей построить. Вот. То есть где вот эта грань? Они там друг друга встретят, а давай тоже друг друга лупить.
1: Это люди, вот именно те, о которых я говорю, да, я не да. говорю о других людях, да, вот они очень хорошо делают свою работу, как можно лучше, с самыми, как сказать, самой лучшей мотивацией помочь обществу, наверное.
0: Нет, ну вот это вот очень защитить хорошо людей. Ты сказала насчет, да, насчет того, что люди делают свою работу. Ее нужно делать очень хорошо, и тогда, да, это, наверное, и есть, кстати, тоже, да, такая... В этом есть нечто божественное. Когда человеком любуешься, как он работает.
1: Да, очень это хорошо, похвально, да.
0: Вот тут вопрос пришел на пейджер, сейчас я его зачитаю. Как вы относитесь к космической теории, изложенной Лазаревым в серии своих книг «Диагностика кармы»? А дальше такая телега длинная. С одной стороны, действительно, по мере приближения человека к тому, что он сильно хочет, ему начинают грозить совершенно необъяснимые опасности. С другой стороны, подход автора к объяснению своего феномена представляется предвзятым. Вот такое вот сообщение.
1: Кто-нибудь читал книгу?
2: К сожалению, не читали.
0: Я тоже. Я вообще, в принципе, в последнее время книжек не читаю, телевизоров не
2: Мы
0: смотрю.
2: Тоже.
0: Да, потому что это все-таки коррекция психики. И в школах я бы не преподавал бы литературу. Да, преподавал бы только науки. Ну, то есть вот как деньги считать. Ну, угу. Самые корыстные, чтобы, знаешь, грудник по выходе из школы был готов к внешним опасностям, да. Вот, а Льва Толстого не давал бы ему читать. Пусть сам уже потом выбирает, какую книжку ему читать в зрелом возрасте.
1: Ну, может быть. Но насчет кармы, да?
2: Да.
0: Да.
1: Насчет кармы все-таки хотелось бы ответить слушателю. С точки зрения буддизма, карма — это не рок, не судьба. Да. это закон причины и следствия, он называется. То есть закон, согласно которому, если мы сажаем, скажем, вишневую косточку в благодатную почву, то вырастает именно вишня, а не что-нибудь еще.
2: Не фикус.
1: Не фикус, например, да. То есть все, что мы думаем, говорим или делаем в нашем уме, в сознании, откладывает определенный отпечаток.
2: Семена.
1: Семена засевает как бы туда, которые там хранятся. И как только созревают условия, складываются, это прорастает в виде событий нашей же собственной жизни, этой, следующей и любой.
2: Тут еще важно напомнить, что то, что мы имеем сейчас, то, что мы видим и то, что происходит с нами в сегодняшнем дне, это те плоды, которые созрели из семян, засеянных когда-то ранее, сознательно или бессознательно. И точно так же сегодня мы продолжаем засевать эти семена, сознательно или бессознательно. И то, что делает практикующий буддист, он начинает относиться к засеиванию этих семян более сознательно и тщательно контролирует, чтобы ненароком не насеять там кактусов, да, чтобы потом не обвинять в этом дядю Васю или
1: других.
3: Да.
1: Или других.
3: А мне вот еще одна аналогия пришла. Это вот, когда на грабли наступаешь, да, они тебя по лбу бьют.
2: Да-да-да, замечательно.
3: Вот, это вот. И вот как бы, ну, нужно просто второй раз не наступать.
0: А вот такой сразу вопрос. Вот на качество данных вот семян влияет как-то визуальный контакт вот с действительностью? Ну, я имею в виду, вот есть же теория у Афанасия Брынза, известного психолога, что человек, да, он... ну, вернее, молодая мама, да, или там супружеская пара, которые вот собирают, собственно, продлить свою жизнь, да, они должны, как правило, окружать себя красивыми вещами попросту, да, там, лесным массивом, да, вот и так далее. А если человек живет среди вот девятиэтажек мрачных, или ему, например, поет какая-нибудь Анастасия Черникова, там, песни постоянно из каждой дыры, да, то... хочешь, не хочешь, но семя будет немножечко испорчено.
1: Ну, вот. Немножечко такой момент, конечно, есть, хотя это скорее то, касается что... того, что мы делаем сами, скорее нашей активности касается. В принципе, любые впечатления, они остаются в уме, любые. И с этой точки зрения намного лучше, если эти впечатления позитивные.
0: А как вот не делаете ли какие-нибудь выездные мероприятия, дабы отдохнуть? Ну, вот, например, вот эта зима, да, она, ну, мне кажется, людей с нормальной психикой, с уравновешенной, все равно действует, в общем-то, очень... Ну, это борьба, да, такой окоп мощный, да, вот. Человеку очень тяжело здесь выжить, да, и для этого нужно делать выездные сессии, в общем-то, куда-то на, там, на Канары, там, ну, там, да, вот, как-то окружать себя, опять же, как я сказал, красивыми предметами, красивыми женщинами, хорошей музыкой.
1: Не перебарщивать, не перебарщивать.
0: А почему, кстати, и что знаешь? Нет, а почему, вот, например, да, если дабы... я хочу, например, на Линкольне, по Канарам...
2: Не, пожалуйста, да, главное не залипнуть в это и не потратить на это всю жизнь, потому что на этих же Канарах можно
0: красота.
2: Отъехать в мир иной, так и не успев поняв, что почем.
0: А вот нужно ли, например, жителям острова Таити, вот нужен ли им буддизм?
1: Я думаю, что... Они сами должны решить для себя, наверное.
2: Вся проблема в том, что вот Лена уже в самом начале сказала, что все хорошее, что мы имеем в этом материальном мире, кончается. И, как говорится, с собой все это добро, но тут все это не утащишь. А еще есть датская поговорка, что у последней рубашки нет карманов. Вот вся проблема основная.
1: То есть, если бы эти Канары оставались с нами всегда, во время смерти, после смерти, было бы замечательно.
2: И поэтому буддист, он заботится о том, чтобы открыть полный потенциал своего ума и узнать, что это безграничное сияющее пространство, которое создает все прекрасные и непрекрасные вещи.
1: А что касается тех... Извини.
0: Ничего.
1: Да? Еще одна маленькая фразочка. Да. Что касается тех вот приятных вещей, которые мы в жизни можем иметь, а можем и не иметь, конечно, хорошо иметь. Но хуже, если мы начинаем зависеть от того, чтобы иметь. Если мы начинаем страдать, страдать, когда теряем, да, и страдать, когда еще не получили. Вот эта гонка, она неприятна, да, а пользоваться мы можем всем чем угодно. И даже такие традиционные древние буддийские тексты тоже очень красиво говорят, что мы должны жить как в гостинице. Мы можем пользоваться всем, но мы точно знаем, что уйдем и ничего не сможем взять с собой.
0: Ну, это совершенно верно, да. А вот может ли, так сказать, постичь всю глубину буддизма, да, человек, который всю жизнь жил изолированно? Вот без гуру, да, без учителя. Вот, ну, к примеру, я такой беру вариант самый такой. То есть он родился в тюрьме, идти ему некуда, живет, ну, образно говоря, или в какой-то изолированном помещении. Он не знает там, ну, как, что твой человек дождя, да. Вот. Может ли, ну так по-другому-то вопрос, с вашей точки зрения, может ли ты буддизм передаться генетически, ну, без информации, получаемой снаружи об этом?
1: Ну, видишь, у нас у всех есть какие-то старые вещи, какие-то уже впечатления, накопленные в нашем уме, какая-то карма, что называется, извиняюсь за выражение. И неизвестно, как это сработает, в какой момент и как проявится. Конечно, на самом деле, возможно, все. Возможно, действительно все. То есть нельзя сказать, что он без внешних впечатлений не сможет что-то постичь. Но действительно, все-таки это сложно. Наверное, сложно. Он, откуда он узнает об этом?
2: Он может иметь какие-то хорошие впечатления и действительно может переживать мир более радостно и более философски, да? Но учитель в буддизме, особенно то, что касается нашей линии, вот алмазный путь школы Кармакагью, в нашем случае очень важен аспект отождествления. То, что мы постоянно примеряем на себя что-то более совершенное. И эти методы настолько сильны и настолько эффективны, что это подобно тому, что мы летим в реактивном самолете. То есть мы можем научиться самостоятельно ездить на велосипеде или там даже на машине, ну, несколько раз врезавшись в столб. Вот. Но на реактивном самолете мы не улетим просто никуда. Это точно совершенно.
0: Да,
2: это опасно для жизни. А
0: вот для жизни окружающих.
2: И для жизни окружающих. А вот методы алмазного пути, они настолько интенсивные, что здесь нужен учитель.
0: А вот, кстати, вопрос такой насчет... Да, насчет вреда, да, существует ли у вас такое понятие ахимса, непричинение зла, перевела Ирина, автор данного послания?
1: Существует, то есть такого слова мы не используем. Это индуистское слово, насколько я понимаю, оно происходит из санскрита. Вот, то, о чем говорится в буддизме, то есть на самом деле нужно сказать так, что Будда вообще ничего не запрещает. Вообще ничего. Он только говорит нам, как взрослым, сознательным людям, что если вы будете делать вот это, то это приведет к такому-то результату. А если вы будете делать вот то, то это приведет к иному результату. И мы можем сами выбирать, как поступать. Поэтому, конечно же, скажем, нанесение вреда, убийства считается очень тяжелым поступком. Действительно тяжелым. Особенно, если оно совершается с гневом, с ненавистью и без желания.
5: А если с улыбкой?
0: Как-то... Да, с улыбкой, хладнокровно. Да, это нормально.
1: На самом деле, если это кому-то поможет... Действительно, нет, ну реально поможет.
2: Ну, такой тогда... случай был в буддийской истории, когда нужно было...
1: Нужно было спасти 500 человек и ради этого убить одного бандита. Ну и Будда убил бандита. Вот.
2: Ну так,
1: и спас 500 человек.
2: Языком нашим.
1: Ну, все достаточно разумно.
0: Вот такой еще вопрос. Какие-то мощные приходят вопросы, на ваш взгляд. Знакомы ли вы с творчеством Пурба? И что вы думаете о древней тибетской традиции Бон? А человек по имени Кощей, собственно, прислал сообщение. А, да.
2: Мы знакомы с музыкой группы Пурба.
0: Они, это ансамбль,
2: кстати,
0: да?
2: Это ансамбль
0: я
2: Пурба.
0: Я просто вообще не знаю.
2: Экзотический ансамбль тибетской музыки. Очень действительно впечатляющий. Вот, там они много рычат, гудят в трубы, произносят мантры басом. Там, ва-ва-ва, вот так. Действительно классно. Особенно для тех, кто ничего в этом не понимает. Очень экзотично. И, кстати сказать, большинство из них буддисты. И даже попросили разрешения у своих учителей на то, чтобы использовать эти мантры. Еще там какой-то был вопрос?
0: А вот про учение, тибетская традиция Бон. Да.
2: Бон – это вид шамаизма в Тибете. Это добуддийская религия, шамаистская. И когда пришел буддизм, то многие боновские учителя, которые, кстати, занимались жертвоприношениями, они были укрощены величайшими тибетскими буддийскими йогинами и постепенненько трансформировались в буддизм.
1: Ну, то есть буддизм, он впитал в себя бонскую обрядовость вот именно на территории Тибета, и он как бы немножко выглядит так, имеет такие черты бон, чуть-чуть.
0: Угу. Вот еще тоже вопрос. Недавно видела, рассекреченные документальные киносъемки посещения Тибета некими персонажами в форме СС. Как вы объясните, что тибетские монахи умудрились пустить к себе представителя оккультной организации Ананербе? Белани спрашивает. Ну, действительно, они пребывали там, это не секрет.
1: Видимо, то есть во время вот гитлеровского фашизма это
0: да, имеется конечно,
1: вот эти
0: да,
1: времена,
0: да, да? Да, ну да.
1: Ну, дело в том, что в Тибет вообще трудно было пробраться, насколько мне известно. И каким-то людям, конечно, это удавалось, но в истории буддизма тибетского не сохранилось никаких упоминаний об СС.
0: Ну, может быть, просто их так немножечко, да, удалили, потому что все-таки...
1: Могли удалить, но...
0: Нет,
1: я думаю, что с точки зрения тибетцев это было совершенно закрытое феодальное общество, которое очень мало что знало об окружающем мире. Приезжают какие-то западные люди.
0: Да.
1: Конечно, они в основном, я думаю, они совершенно не разбирались в том, что происходит где-то там в Европе, какие армии друг с другом воюют. Для них это были просто люди, которые пришли, задавали какие-то вопросы. Я думаю, так.
0: Угу. А теперь, я думаю, к телефонным звонкам, да, вернемся. Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Говорите, да. Ну, вы, видать, задумались, как-то прибило кого-то. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Это Серафим Абрамович.
0: Здравствуйте, да.
5: А вот интересная передача. Вопрос можно задать, да?
1: Да.
0: Ну, давайте, да.
5: Пожалуйста. Вот, например, Библию написали наши ученые, да? А вот Будда, кто создал это ваше учение?
0: Хороший вопрос. Спасибо, спасибо, Серафим. Да.
1: Значит, учение Будды, так скажем, глобально состоит в основном из двух очень больших частей, вот из того, что было записано. Одна часть называется «Кангьюр», и это прямые слова Будды, они были записаны его учениками. Это 108 томов толщиной, наверное, вот корешок сантиметра 4-5, 108 таких больших томов. И есть еще вторая часть, она называется «Тенгьюр». Это более поздние комментарии к прямым словам Будды. Они занимают еще втрое больше пространства. То есть вот такого объема литература буддийская.
2: И вообще все дело происходило в Индии. И нужно сказать еще, почему вот так много появилось написанных трудов. Потому что Будде повезло с учениками. И ему удалось долго прожить. Он достиг полного просветления в
1: 35 лет.
2: В 35 лет. И после этого он еще 40 лет учил. Даже, может быть, чуть больше.
1: 45.
2: 45 лет, да. И ему встречались всевозможные, самые разнообразные ученики из разных слоев населения, с разным менталитетом, с разным воспитанием, разной степени учености. И для всех, для них он давал разные наставления, такие, которые люди могли воспринять, и такие, которые были полезны для конкретных вопрошающих людей. Поэтому такое огромное количество поучений, ответвлений и течений, поэтому в одном только буддизме можно найти очень много школ и ниш, и найти что-то для себя полезное.
1: Сказано, что буддизм состоит из 84 тысяч поучений. 84 тысячи.
0: Это много.
2: Да, и Будда умер своей смертью. То есть он прожил дольше всех из известных нам
1: святых. И сказал,
2: святых.
1: Что, сказал, умирая, что он может умереть счастливым, потому что ничего не оставил в закрытой ладони, в кулаке не зажал, не спрятал, а дал людям все, что только мог дать.
2: Индия, кстати, еще дополню, в то время была очень высоко развитым в интеллектуальном смысле очень развитой страной, с очень высоко развитым населением, поэтому вот Будде повезло с учениками. В то время авторитеты признавались в спорах, в дебатах.
1: Да, и нужно было доказывать.
2: Нужно было доказывать, да. И если кто-то проспаривал, то он по обычаю должен стать учеником того, кому он проспорил. Поэтому это в такой жесткой конкуренции все проявлялось. Буддист шлифовал себя в условиях жесткой конкуренции.
0: Ну, это же, наверное, хорошо.
2: Конечно, да, великолепно. Хорошо. Поэтому он так великолепен.
0: Вот Лена тут спрашивает на посредством пейджера, есть ли у вас на, так сказать, телесных ваших болванах какие-нибудь татуировки? И вообще отношение вот религии к, да, нанесению рисунков, а также дырявливанию тушки. Вот.
1: Это совершенно индивидуально. Это абсолютно личное дело.
0: То есть, в принципе, не запрещается.
2: Не запрещается.
1: Ничего не запрещается.
2: У меня вот есть небольшая татуировка. Я ее даже сделала в начале своего буддийского развития. И также у некоторых буддистов есть...
1: У меня нет.
2: Пирсинг какой-то. Да, но это вот совершенно свободный момент. Вот. На самом деле, наш учитель хотел бы, чтобы мы выглядели нормальными, здравыми людьми. Желательно не совсем придурками. Вот, чтобы более-менее адекватно вписываться в общество. Но какие-то отклонения они могут быть небольшие. Вполне.
0: Ну, еще, видимо, телефонный звонок. Вы не против?
2: Да.
6: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Доброй ночи, господин Лаверский.
0: Здравствуйте.
7: Да, буддисты. Я, знаете, вот что хочу вас спросить. Вот, например, в христианстве вот Иисус Христос отпростил вот Марию Магдалену, проститутку, да? Но сказал ей все-таки, иди и больше вот не греши. А вот, судя по словам девушек, что вот в буддизме как-то это все размыто. Похоже, что и проститутка может быть буддисткой, лишь бы она хорошо делала свое дело. Я как-то вот так вот это понимаю. То есть очень нравственные вот такие вот критерии очень размыты. И поэтому похоже, что девушки просто стремятся, ну, как бы в свою тусовку как можно больше людей получить. Ну, как бы такая мягкая экспансия, так скажем. Вот что они на это скажут?
0: Понятно. Спасибо за вопрос.
1: Да, спасибо за вопрос.
0: Я ничего, например, говорить не буду. У вас спрашивают вы, да.
1: На самом деле, вот что касается проституции... нет, я еще немножечко назад отступлю и скажу о слове «грех». Во всем буддийском учении не существует понятия грех. То есть не существует того, что мы должны были бы, за что бы нас Бог, так сказать, судил и затем
2: Будда
1: карал,
2: наказывал.
1: Да, Будда наказывал бы. Он просто говорит нам, что есть вещи, которые хорошо делать, потому что это приносит другим счастье. И что есть вещи, которые делать плохо, потому что это приносит другим страдания. И если мы причиняем другому страдания, то впоследствии мы сами же это страдание на собственной, так сказать, шкуре переживем. Обязательно. Мы не сможем от этого никуда уйти. С этой точки зрения, проституция, да, если это делается только ради денег, и если в этом действительно много страданий, много неврозы из того, что мы можем видеть на наших улицах, да, в этом нет абсолютно ничего полезного. Но в то же время и существуют всевозможные у нас тоже легенды и истории о женщинах, которые были куртизанками, проститутками, и затем они начинали помогать каким-то нашим вот историческим там йогинам и так далее буддийским. Они становились тоже действительно на путь буддизма и давали другим достаточно много счастья, радости, вдохновения, то есть все, на что способна женщина.
0: Ну, в принципе, тут, видимо, даже о другом еще вот хотела наша радиослушательница узнать, существует ли в такой, опять же, демократичной вот форме религии, как буддизм, да, какой-нибудь секс-тренажер. Да, как себя должны вести буддисты в сексуальной жизни, да.
1: О, прекрасный вопрос.
0: Mm-hmm. Да, спасибо, да? Да я вообще забавлюсь.
1: Спасибо. Значит, буддизм смотрит на тело как на драгоценную вещь, очень совершенный инструмент для того, чтобы давать другим любовь и защиту. Вот, с этой точки зрения, вот в нем нет совершенно ничего грязного, порочного, и в самом сексе нет ничего ни грязного, ни порочного, наоборот. Это способ дать другому человеку радость, радоваться самому и развиваться вместе. Вот. То есть о партнерстве у нас есть очень большие лекции, большая литература о том, как происходит, вот, что происходит в союзе мужчины и женщины на любом уровне, как в постели, так и в повседневной жизни, во всем их совместном развитии. Это очень большая тема.
2: Конечно же, речь не идет о чем-то безнравственном. Если люди посредством интимных вещей приносят страдания, разрушают счастливые пары, делая это специально, то, конечно же, мы не поддерживаем это, естественно.
0: Понятно. Вот прежде чем я еще один вопрос. Вот такой вопрос от Березовского пришел. Современные отечественные буддисты и бизнес. Что вы можете по этому поводу сказать?
2: Ленечка, да. Это ты должен сказать.
3: Ну.
2: Эдуард, ты как?
3: Эдуард. Ну, в общем, современные буддисты занимаются бизнесом.
2: Многие успешно.
3: Многие успешно. И, собственно, за этот счет мы живем.
2: То есть мы не воруем?
3: Мы не воруем. У нас просто есть сейчас людей, которые занимаются бизнесом, и поэтому у нас все хорошо.
1: Ну, то есть крупных таких действительно известных каких-то имен в бизнесе у нас пока нет, но...
2: Таких воротил.
1: Воротил. Но есть люди, которые, и мы им очень благодарны, которые поддерживают нас, и мы все по мере возможности поддерживаем друг друга.
3: Ну и, в общем, занятие буддизмом, оно как-то не мешает бизнесу, а...
2: Наоборот.
3: Наоборот, видимо, даже помогает.
2: Дело в том, что когда мы занимаемся практиками, мы расстаемся постепенно со своими всевозможными концепциями, со своими комплексами.
1: Страхами.
2: Да, опасениями. Мы становимся более ясными, более открытыми, более теплыми. И люди воспринимают это, и это работает так, что мы становимся... мы делаем более конкретные шаги, более ясные, более адекватные. И становимся более успешными и в бизнесе.
3: Ну, да, действия становятся более осмысленными, без паранойи.
0: Угу. Да, вот это очень важно. Да. Угу. Чтобы не было суеты и эндогенного пропотевания в момент совершения завтрашних рядовых операций.
1: Супер.
2: Да.
0: А вот Филипп тут спрашивает, объясните, что такое дзен-буддизм? Одно и то же это с просто буддизмом или нет?
2: Лена.
1: Буддизм, он зародился в Индии 2500 лет назад примерно. И затем он распространялся по разным странам. То есть какие-то учителя приходили в Индию, получали там передачу учения и уходили к себе домой, начинали развивать это там. Вот. И всегда, приходя на почву очередной какой-то страны, буддизм впитывал местную культуру. И таким образом, когда он пришел в Японию, он стал дзен-буддизмом. Когда он пришел в Китай, он стал чань-буддизмом. В Корее он стал буддизмом сон, в Тибет он стал тибетским буддизмом и так далее. Когда он пришел на юг, ну это еще до всего этого, это получился буддизм Тхеравады и так далее. И вот дзен-буддизм, да, от тибетского буддизма он отличается даже хотя бы визуально. Достаточно посмотреть на группу монахов дзен. Они одеты черно-бело, у них очень строгие, спокойные, сосредоточенные лица. Они сидят совершенно прямо, когда медитируют. Очень так вот по струнке, очень дисциплинированно. И за спинами у них ходит их учитель с палкой. И если кто-нибудь вдруг как бы потеряет вот эту прямую позу, учитель бьет его палкой. Ну, не очень сильно, не очень больно, да? Бьет его палкой по спине, тот человек тут же выпрямляется, и у него появляется ясность, концентрация, все восстанавливается. Тибетские буддисты, тибетские монахи, вот сами тибетцы, они выглядят по-другому. Они
2: больше
1: буйные.
2: На русских похожи.
1: Да, они смешные, они одеты в ярко-красные, оранжевые, желтые. Вот, они могут сидеть как угодно, согнувшись, они могут смеяться. Во время самых важных церемоний они могут кидаться друг в друга рисом, смеяться, засыпать, похрапывать. То есть там, конечно, дисциплины нет никакой. И просто действительно вот чисто визуально такая вот разница. Ну, а целью, если так говорить серьезно, с философской точки зрения, цель у них одна. На самом деле, достижение полного просветления на благо всех существ.
0: А вот как в России с этим дело обстоит? Ведь тут ситуация в следующем, что, мне кажется, Россия обладает такой своей собственной энергией, что и эта энергия повлияет на буддизм, скорректирует, то есть появится форма русского буддизма. Вот как мы ее назовем?
2: Это сейчас происходит. Название пока что еще не появилось.
0: Надо срочно придумывать, запатентовать. Вот, кстати, и бизнес, Эдуард.
2: Между прочим, Эдуард, возьми заметку.
1: Да.
2: Между прочим, сам буддизм, это тоже слово не придумал Будда Шакьямуни, да? Это слово появилось позже. Его придумали другие.
1: Западные люди.
2: Да, западные люди от слова Будда придумали это слово буддизм. А когда же у Будды спрашивали, чему такому он учит своих учеников, что это такое буддизм, то он говорил, что я учу тому, каким все является на самом деле. Вот так.
0: Ну, видимо, есть смысл еще нам послушать телефонный звонок. Угу. Как он? Не против ли?
2: Ну, с удовольствием.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте уже.
8: Доброй ночи, друзья.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, дружище.
8: Вот у меня возник такой вопрос. Вы сказали, что вы просвечиваете вашу ламу рентгеновским излучением, да?
1: Да,
8: а буквально. Скажите, пожалуйста, вот какой длины волны вашего рентгеновского луча?
0: Спасибо. Ну, это какой-то технический вопрос. Я думаю, что среди нас физиков мало здесь. И к тому же все приборы, которые делаются вот специалистами, при внедрении внутрь этих приборов, как правило, ломаются и могут наносить вред. Да,
1: уже. Но мы, тем не менее, можем ответить.
0: А, извините, что это.
1: Что касается ламы Оли, то здесь, поскольку жизнь его полностью прозрачна и открыта, то длина наших волн совершенно безгранична. То есть я просто расскажу, как выглядит его день. Значит, этот человек уже 30 лет, это мы уже говорили, я просто напомню, непрерывно путешествует. Он основал за все это время от имени своего учителя 16-го Кармапы, он основал во всем мире, кроме Африки и исламских стран, во всем мире более 270 центров медитации тибетского буддизма или буддизма алмазного пути. 270 центров, которыми он фактически руководит. То есть практической работой руководит он. И он все время путешествует, переезжая из центра в центр. И день его выглядит так. Утром он приехал в аэропорт или на вокзал. Его встречают ученики, везут по дороге, решая какие-то организационные вопросы. Угу. Затем обед, очевидно, как правило, с какой-то прессой. То ли это интервью на радио, на телевидении, то ли просто что-то, какие-то такие беседы. Значит, потом, после обеда, он обычно отправляется на какую-то, опять-таки, то ли на встречу с центром, где решаются какие-то снова организационные вопросы. К нему приходят люди за благословением, за советом, с вопросами, с личными, с общественными, с чем угодно. Вечером, часов в 7-8, начинается лекция публичная перед достаточно полным залом. После лекции опять организационные вопросы. Он ложится спать в 2-3 часа ночи.
2: В 4, да.
1: И утром он отправляется или на поезд, или на самолет. И все это продолжается так без конца. У него нет никакой возможности заболеть, отдохнуть, уехать в отпуск, покататься на горных лыжах где-нибудь и так далее. То есть это человек, который постоянно находится в пути. Вся его жизнь абсолютно у нас на глазах происходит. Мы его можем подвергнуть совершенно любому анализу, любой проверке.
0: Вот тут пришел вопрос, опять же, на пейджер от Николая Мышкина. Вот он интересуется, а как вообще обстоят дела, так возвращение к секс-тренажеру, собственно, с секс-меньшинствами, то есть, да. Вот лесбиянство поощряется ли, гомосексуализм. Ну и вообще, да. Существует ли это в ваших рядах?
2: Вообще, фактически не существует. Буддизм делает людей действительно, ну, в хорошем смысле нормальными, здоровыми, интересными, активно развивающимися людьми. И это даже если у кого-то, может быть, когда-то в юности были какие-то перекосы, то с буддизмом они уходят. И в нашем центре фактически таких людей нет, действительно нет. Но сам Оля рассказывал, что все-таки где-то в Европе у него есть парочка учеников гомосексуалистов. И сам он говорит о том, что это специфическая карма, которая связана с тем, что эти люди унижали или оскорбляли женщин в прошлой жизни. Или если это лесбиянки, то наоборот. Ну, то есть недооценивали как-то и преуменьшали достоинство противоположного пола. Вот так. Такая вот обидная, обедняющая карма.
1: Иногда вот у Оли переводчик у нас вот на русский язык, он мужчина, его зовут Вагит. И вот иногда это выглядит достаточно смешно. Вот они сидят рядом на сцене, Оля читает лекцию, и вот приходит такой вопрос ему о гомосексуализме, и он говорит, вот если бы я сейчас что-нибудь плохое сказала о женщинах, была бы опасность, что в следующей жизни я ходил бы держать с Вагидом за ручку.
0: Понятно. Ну, еще телефонные звонки. Звоните, уважаемые. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание беспредельно наше к вам.
9: Алло.
0: Да, рассказывайте.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: Вы меня извините за поздний звонок.
0: Да ничего, мы не спим еще, да.
9: Я хочу спросить, а как у этих девочек вообще, мне непонятно, уживается вообще Будда, Христос, Магомед, все не там. И как все это, в общем-то, происходит в мире? У каждого своя вера, каждый во что-то верит, каждый поклоняется своему Богу. Все мы в одном мире, и у каждого своя вера. И в то же время есть различия между этим. Вот такой мой первый вопрос. Угу. И второй вопрос, вы меня извините.
0: Да ничего, ничего.
9: Ваши девушки, я понимаю, что они очень нашли себе большое увлечение, ну, может быть, даже по-серьезному в своей вере. Как говорится, дай Бог им.
1: Хотя спасибо.
9: Они такие хохотушки. Мне бы очень хотелось знать, а что они в мирской жизни из себя представляют? Вообще они умеют борщ варить?
1: О.
9: Они вообще представляют, что такое дети, семья? И они ушли в эту свою веру для того, чтобы там вообще, как говорится, поклоняться, радоваться, веселиться и забыть о самых главных заповедях нашей жизни. Это дети, это их будущее, их воспитание. Извините за мой такой вот длинный вопрос.
0: Понятно, спасибо. Спасибо.
3: Можно на второй вопрос я отвечу?
1: Да.
3: Борщ варить они умеют.
2: Еще салат оливье, винегрет.
1: Булочки печем.
2: Да. Блины. Грибной суп, заварное, печенье.
3: Я не ужинал.
2: Кисель. Многое другое.
1: Да. Мы даже вас приглашаем на ужин. Мы гарантируем вам борщ. И...
2: Вот конкретно вас.
0: Борща давай! Борща!
1: Да.
0: Ну, а первый? Первый,
1: первый
0: да,
1: вопрос...
0: Первый. Он какой-то такой был длинный. И, да.
2: Не совсем. Но
0: ответ на него, по-моему... Да, давать как-то нельзя по той причине, что...
2: Он не был задан.
3: Ну, там как-то было как...
1: Нет, муж.
0: Да.
2: Ну, хорошо.
3: Там было как Будда и Христос уживаются в одном мире, так я понял.
1: Дело в том, что очень здорово, что есть так много разных духовных предложений, поскольку есть так много разных людей, так много разных характеров. Потому что, ну, что называется, один женится на матери, другой женится на дочери, и оба будут счастливы. И совсем не обязательно, чтобы даже не нужно,
2: образно
1: чтобы была
2: говоря.
1: Всего одна религия на всех. Это все равно, что хотеть, чтобы все блюда, у всех блюд был одинаковый вкус, или чтобы все женщины выглядели совершенно одинаково. В этом нет ничего... как бы хорошего,
2: да,
1: на самом-то деле.
2: Еще религии являются в каком-то смысле лекарствами от болезней нашего ума, от всевозможных омрачений. И подобно аналогии с болезнями, так как мы все люди подвержены тем или иным заболеваниям, у одного печень, у другого почки, мозг или щитовидная железа, и от всех этих вещей совершенно разные лекарства прописываются. Точно так же и религии служат лекарствами для разных омрачений наших человеческих.
1: Да, так что это большой подарок, что есть так много всего.
2: Угу. Поэтому каждый может действительно выбирать то, что ему по душе. То, что ему полезно.
0: Многопартийная система в религии. О,
1: опять-таки.
0: Тупая фраза такая, шаблонность. Такая,
1: плюрализм.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание наше к вам беспредельно.
10: Здравствуйте, я хотел бы узнать мнение ваших гостей, значит, по поводу трудов Е. Блаватской. Спасибо.
0: Спасибо. Мне вот картина нравится.
2: Рериха?
1: А, Рериха.
0: Да.
3: А Еблаватскую никто
2: она,
3: не
2: рисовала? Она, по-моему, не рисовала.
0: По-моему, тоже, но я она думаю, что мечтала, по крайней мере.
1: Ну, да. Вот, вот что касается вот меня лично, я как-то присутствовала на лекциях Агни-йоги, это было в конце 80-х годов. По-моему, я пришла на одну лекцию, пробыла там, наверное, минут 15 и вышла недовольны.
0: Да, то есть спешно покинула
1: спешно
0: помещение.
1: Спешно покинула помещение, да.
0: Понятно.
2: Но я еще могу это прокомментировать таким образом, что в основном сейчас кружки Блаватской создают, ну, в основном пожилые люди. Это что-то подобное разговорам около подъезда. И, в принципе, у нее есть какая-то информация о чем-то высокодуховном, но совершенно при этом отсутствуют методы. Методы, как этого достичь?
1: Но опять-таки, для кого-то, я думаю, это может оказаться хорошим предложением, потому что во всем этом явно присутствует много-много смысла и свет определенный, конечно же.
2: Ну и вообще, позитивные вещи, как-то ведет явно все-таки к духовности, что само по себе хорошо.
0: Ну, понятно. Сейчас я предлагаю немножко, опять же, прерваться. Вот. Послушаем композицию, а потом что-нибудь еще послушаем, а затем, если вы не против, продолжим, да?
1: Да.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы Монмаранси представитель буддийского центра Алмазного пути, школа Карма Качью, Эдуард, Татьяна и Елена. Вы можете общаться с ним посредством известного вам, собственно, телефона, ну, также посредством пейджера, не менее тоже известного. Скажите, а вот афроамериканцы есть среди вас?
1: Есть мулаты, насколько мне известно, женщины почему-то в основном, очень красивые.
0: Да?
1: Но немного, да. В Германии есть в основном.
0: Вот, кстати, я вот когда внизу стоял, вас ожидал, мне в голову пришла мысль, что вот, ну, вот такое словосочетание «немецкий буддизм» — это абсурд. Ну вот я вот почему-то об этом помню. Понимаете, немец-буддист.
1: Прекрасно. В Германии, на самом деле, буддистов очень много. Вот сейчас из всех стран, в которых Оли основал свои центры на сегодняшний день, в Германии центров больше всего. Там чуть ли не в каждой деревне есть буддийский центр Алмазного пути школы Карма Каги. Вот. Любопытная вещь. И только после нее идет уже Россия по численности.
2: И мы сейчас были как раз на Новый год в Германии. Встречали там Новый год в Упертале. Там было на Новом году вот с нашим ламой Оли 2000 человек. А потом была историческая встреча, действительно очень важная. Впервые в Европу приехал наш лама Кармапа. 17-й Кармапа. Это 16-летний юноша. И на этом мероприятии было 6 тысяч человек со всего мира. И
0: а как это все происходит? Вот, там просто люди тусуются, или там какие-то шумные банкеты с выпивкой и танцами, вот как? Или все очень так, скажем так, да, консервативно, так строго, чинно?
2: Если это Новый год, то, конечно, это с выпивкой, с едой, с танцами.
1: Две дискотеки, одна транс, другая рэп.
0: О, рэп?
2: Да, и со слайдами того, как люди выпрыгивают из самолетов, с парашютами, а также незапланированные развлечения, типа ныряние со сцены в народ, вот такие вещи, что показывает, что пространство — это наш друг, который всегда поддерживает. Но это праздник.
1: Неформальная часть, да.
2: Действительно. То, когда люди отдыхают просто.
0: А, вот,
2: а есть да. Официальная часть.
0: Георгий Стебелек утверждает в своих многочисленных книгах, что время вот там завтра, вчера нет, есть время всегда. Вот. Но он вообще любит так о времени поговорить. Вот. А что вот эти временные градации, пишет Стебелек, это, в общем, преступление. Или, ну, или та же самая наркомания, да, чтобы людям было как-то понятней существовать в окружающем мире, они вот пытаются все там как-то расставить на свои полочки. Это желтое, это зеленое. Но Стебелек сейчас вторую книгу уже делает, где пишет, что цветов тоже нет никаких. Имеется в виду, да, цвета. Цвета не существует, существует только белое, да. Вот он так. Вот. Как вы оцениваете вот его труд? Ну, вот в данный момент насчет времени, да.
1: Ну, я так понимаю, что этот человек как может борется вот с какими-то жесткими концепциями, которые, кажется, ему ограничивающими.
0: Да,
1: в общем,
0: да,
1: можно
0: да.
1: только за него порадоваться.
0: Он, кстати, и против нот.
1: Понятно. Ну, хорошо. На самом деле, относительно времени, буддизм тоже очень известное, самое известное, может быть, лозунг буддизма — это здесь и сейчас. Да, вот то, что мы... название магазина нам известно такое в Москве и так далее. То есть буддизм говорит, что действительно нет оснований, чтобы мы углублялись в прошлое, поскольку его уже нет, и мы ничего не сможем там изменить. Нет оснований для нас слишком увлекаться будущим и строить какие-то планы и надежды излишние, как-то пытаться гарантировать себе какое-то будущее и так далее, потому что его еще нет. И здесь мы опять-таки, в общем-то, бессильны, не знаем, что произойдет. Единственное, что мы можем реально сделать, то есть все, что мы можем реально сделать, мы можем сделать только сейчас. Вот. И поскольку произойдет потом, только то, для чего мы сейчас засеем семена. Вот, и поэтому вот все наше самое главное происходит только здесь и сейчас.
0: А вот если человек, например, очень добр, как бобр, но при этом скуп, вот, вот, ну вот хочет он сделать людям добро и может, да, вот жалко ему семени, вот он, ну, ну такой эгоистичный в этом смысле. Вот какие есть, ну, скажем, три примитивных, самых простых способа заставить его вот все-таки вот это семя там, да, вот как-то освободить для, да, для, ну, дел грядущих?
1: Сам Будда говорил, что если человек хочет развить щедрость, но не может ее развить, если ему, в общем-то, даже и хотелось бы кому-то дать, скажем, драгоценный камень, да, но он не может его никому дать, пусть начнет с картофелины. Возьмет маленькую грязную картофелину,
0: а это как издевательство
1: будет. И
0: учится
1: делать этот жест.
2: Нет, нет,
1: почему?
2: Нет,
1: нет, это не так. Он будет учиться делать вот такой жест, протягивать руку и давать. И...
0: А вот есть, знаешь, другая теория, вот, да? Вот такая, да, то есть, что, например, вообще никому ничего не нужно давать, ни у кого ничего не нужно брать. И это то же самое, что ты все отдал или все взял. Ну, то есть вот передача таких каких-то вещей, там, материальных, как тот алмаз, то есть если это не проецировать там, да, на духовное какое-то там благо, да, вот именно вот физическая вещь. Вот ты дал кому-то ее, значит, тебе кто-то что-то вернул, да, а проще ему не давать, и он тебе не вернет. И вроде как... Да, отношения совершенно идеалистические. Между людьми не стоят вещи. Вот, круто. Но это самый сейчас последний такой модный вот такой среди молодежи прогрессивный такой пон, что, дескать, не дарить на день рождения. То есть, ну, подарок следующий. Слушай, я тебе ничего не дарю, а у меня будет, ты мне ничего не дари. Вот так. Да.
1: У нас... У нас немножечко противоположные есть... У нас противоположная мода, я бы сказала. Вот сам Оля о себе говорит, что он старается как можно лучше, как можно больше делать для других. Даже самые маленькие, крошечные вещи. То есть все, что хорошее можно сейчас, в данный момент, сделать для другого человека, он всегда старается делать. Дать маленькое, поправить, застегнуть на нем пуговицу, если это возможно, расправить какую-то складку. Даже такие крошечные вещи. То есть все хорошее, что можно сделать для другого человека, чтобы дать ему хоть маленькое счастье сейчас и здесь, это нужно сделать.
3: А вот, не знаю, мне приятно, когда подарки дарят на день рождения.
1: Мне тоже.
2: И мне приятно. И дарить, кстати, тоже чрезвычайно приятно.
0: А я дико смущаюсь. Например.
3: Дарить или получать?
0: Ну, получать подарки.
2: Так, так, так.
0: Ну, вот,
1: а тоже дарить? Нужно тренироваться.
0: Дарить? Ну, это да, дарить приятно. Но дарить гораздо приятнее, чем получать, на самом деле.
2: Да,
3: ну, вот.
2: Значительно.
0: Вот. Да, ну ладно, телефонный звонок еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее. Вы знаете уже эту речь. Да. Рассказывайте.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Я вот в Казани звоню.
1: Угу.
11: Нас тут недавно подключили к «Эхо Москвы». Очень интересная программа у вас. Вот, слушаем.
1: Спасибо.
11: Вот. Я вот, значит, хотел спросить о так называемом... принципе кармической справедливости, который вскоре хотят ввести законодательно, то есть чтобы вместо трудовых книжек у человека были бы свидетельства о карме. И при приеме на работу, соответственно, если он в прошлой жизни был мошенником, то его в банк, как вы понимаете, не возьмут. Вот. Как вы думаете, насколько это могло бы быть разумным? И, соответственно, с этим еще аналогичный вопрос. Вот понимаете, как бывает. Вот человек, допустим, учился всю жизнь гончарному делу, да? Он, плохо у него это получалось, он разорился. Но чему-то он все-таки научился к концу жизни, так сказать, там, напрягом и так далее. А в следующей жизни... Соответственно, он уже, когда начинает учиться, если опять же ему повезет, и он начнет учиться тому же самому, у него уже какое-то базовое, какой-то базовый уровень знаний есть. Соответственно, таким образом он может стать в конечном итоге корифеем. Значит, ну, допустим, я не знаю...
2: Гончарного бизнеса.
11: Ну, в музыке, например, или в живописи. Вот, вот как вы думаете, каким образом вот это можно применить при обучении в основном детей, потому что вот бывает заставляют ходить там в спортивную секцию, да, а он, соответственно, ну не в зуб ногой. А родители злятся, так сказать, орут на него, типа мы деньги заплатили.

0: протеста против музыки, какая есть. Вот. Или все-таки вы считаете, что научные знания обновляются куда быстрее, чем цикл реинкарнации, что, в общем-то, как-то ограничивает применимость такого подхода к обучению? Вот как вы считаете?
1: Сложный такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Ну как?
2: Ну, на самом деле, закон кармы, закон причины и следствия, это вещь настолько для вот нашего уровня сознания еще пока не познанная, не понятая, что как-то решать за карму нам, особенно отделом кадров, я думаю, не стоит. И сложится все у человека так постепенно прояснится, к чему он склонен само собой. И книжки кармы, или я просто не очень точно помню, как вы
3: трудовые
2: сказали,
3: книжки.
2: Да, вместо трудовых книжек заводить, конечно, не стоит. То есть лучше традиционные методы.
1: Да, и вообще, в общем-то, любая бюрократия, это все от лукавого, конечно. Люди должны верить друг другу. К примеру, подходит ко мне человек на улице, говорит: Саня, дай пятерочку грина. Я говорю: конечно, завтра на этом же месте встретимся. И нет, это идеальная ситуация, когда люди должны просто верить друг другу. Но этого, к сожалению, не происходит, и вряд ли как произойдет.
3: А потом, как мы можем доказать или проверить, был ли человек вором или еще кем-то в прошлой жизни?
1: Конечно.
2: Для этого нужно иметь очень-очень большую способность к прозрению, очень глубокую проницательность. Это не наш уровень.
1: А плюс наверняка найдутся такие же мошенники, которые за определенные бабки будут устраивать себе, так сказать, нормальную карму.
2: Да-да-да.
1: Будут проникать просто негодяи туда.
2: Да-да-да.
1: Что касается вопроса, касающегося музыки, да, вот
2: развития способностей, да-да-да.
1: Это все дело происходит от того, что, в общем-то, мы неоднократно в наших программах упоминали, это насилие, конечно, со стороны матери, которая, вот если верить, опять же, в реинкарнацию, чувствует всю мощь знаний ребенка своего грудного, она чувствует, что он знает больше ее, что он умнее ее, и пытается это забить, то есть буквально заткнуть ему рот грудью, значит, своей, или завязать косички мощные, то есть это, конечно же, уже насилие социума. И очень немногие экземпляры, как тот... умудряются сохранить остатки вот в себе до конца своей новой жизни, вот той мудрости, которую они получили из прошлой жизни. Вот как я круто сказал.
2: Да, Саш, согласно буддизму, родителей мы себе выбираем сами, в зависимости от того, что мы сами натворили в своих прошлых жизнях. Так что все наши родители — это те самые кактусы, которые мы посадили сами раньше, а теперь на них сами сели.
1: Да.
3: Одновременно с этим можно сказать, что дети являются кредиторами своих родителей, кредиторами из прошлых жизней. И именно поэтому родители вынуждены 16, 17, 18, 20, 25 лет из своей жизни бескорыстно трудиться на этих спиногрызов и дарить им свое спокойствие, свои силы,
2: деньги,
3: здоровье и так далее.
1: А еще телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание попросту беспредельно. Как это было? Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, доброй ночи, господа.
2: Добрый.
4: Меня зовут Саша, вот у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот во многих религиях, в том числе в христианской, существует такая штука, как ограничение в пище в определенные промежутки времени. Вот, существуют ли такие ограничения вот в буддизме? Это первый, так сказать, вопрос. И второй вопрос, что, например, в том же христианстве существуют такие вещи, как обряды, причащания, вот, замаление, так сказать, грехов, вот, всякие вот протверочки, вот, святая вода. То есть вот расскажите подробнее о том, что в буддизме происходит на празднике. И, кстати говоря, сколько праздников в году.
1: Вот. Спасибо.
4: И да, пожеланий вам, действительно, успехов, удачи. Я не являюсь, так сказать, сторонником вашей религии, но вот со стороны это просто интересно, потому что это нужно, знаете, спасибо.
2: Спасибо огромное.
3: Вам огромное.
1: Да,
2: ну, а по поводу диеты. Буддизм никак не ограничивает наше питание.
3: Ну, не считая монашеского буддизма.
2: Да, кроме монашеского буддизма, в котором существуют какие-то свои особые вещи, но в наших центрах это совсем не используется. Единственное, практика, наверное, которая нам известна, есть такая практика, для которой человек уединяется на какое-то время, или группа людей, может быть, уходит
3: в ретрит.
2: В ретрит.

0: три так называемые, да. И там нужно какое-то время не есть, не пить и не разговаривать. Но это исключительная вещь, она делается время от времени, делается по желанию, и здесь нет никакого принуждения.
1: То есть буддисты могут есть мясо, например, это свободный выбор, и считается, что в любом случае эти животные уже погибли. Умерли, уже погибли, и пусть лучше они принесут пользу для кого-то, ну, своей смертью. Единственное, что мы стараемся не допускать, это чтобы животное было убито специально для нас. Предположим, мы приезжаем в гости в деревню, ну, и нам сообщают, барашка, типа, да. Сейчас да, мы да, вот да. для вас зарежем барашка или курочку, мы, конечно, будем протестовать.
0: Лучше не быть причастным к чужой смерти никак, конечно.
1: Но если уже без нашей просьбы, без нашего воздействия какое-то животное умерло, то
0: лучше съесть его и поблагодарить его за то, что вот так произошло.
2: Но есть такое понятие, как, в общем-то, неосознанный социальный заказ на убийство. То есть уже покупая мясо, вот любой человек дает социуму заказ на поставку этого мяса. То есть в любом случае чистеньким это сложно остаться. То есть либо вообще не пожирать алчно, в общем-то, мясные жилы, вот, либо уж как-то на эту тему-то и не размышлять. То есть, ну, режут для тебя барашка, ну что теперь? Ну, его все равно зарежут. Не для тебя, так для другого. Так лучше свои потрошка набить, чем, извиняюсь, какая-нибудь приедет скотина после меня. Я без барашка, а он наестся на халяву. Нет! Так что тут тоже есть свои моменты.
0: Да. Знаешь, был такой знаменитый буддийский учитель, он во Францию, вот, то есть он, уехав тоже вместе со всеми из Тибета, оккупированного, в итоге оказался во Франции, и там давал учения, и у него, например, принял прибежище Владимир Высоцкий однажды. Вот, звали этого учителя Калу Ринпоче. И вот в одной своей лекции, в ответ на вопрос о вегетарианстве, о необходимости вегетарианства в буддизме, Калу Ринпоче сказал такую вещь. Представь себе, ну, пусть ты вегетарианец, но ты пьешь чай. За день ты выпиваешь, ну, скажем, 4, 5, ну, 6 стаканов чая. Представь себе, для того, чтобы этот чай вырос, нужно было сначала вспахать землю, и таким образом те червячки, которые находились под землей, оказались на поверхности и погибли, да. А те насекомые, которые были на поверхности, оказались под землей и тоже погибли. И представь себе, что ты пьешь на самом деле? Это чуть ли не стакан крови всех этих существ. Так что избежать вот, гибели разных крошечных существ практически невозможно. Просто нужно относиться к этому как бы вот с благодарностью. Они все равно погибли.
1: Сочувствием.
0: И с сочувствием к ним, желать им всего самого лучшего, лучших перерождений, раз уж так уже случилось.
2: Вот известная история о отшельнице Махе Лесной, которая, в общем-то, жила там не пойми где, ходила по оврагам, была вся в клещах. Когда ей говорили: Мах, ну, дескать, дай мы тебе это, вот, клещей это всех выцепим, мы как-то проведем такую санобработку. Она говорила: вы что? Ведь я мама планеты для вот этой цивилизации клещей. То есть я не могу вот, да, принести чистоту своего тела, в общем-то, в жертву, чтобы погубили целую цивилизацию. Мы ее дико уважали и подкармливали. Она прям с рук питалась. Вот. Ну, еще телефонный звонок, да?
0: Да, да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Рассказывайте. Волнуется очень человек. Угу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Алло?
2: Да-да-да.
3: Добрый день, ночи.
2: Вам добрый. Также, да.
3: Меня зовут Ксения. Господин ведущий, а можно задать вопрос вашим гостям?
2: Конечно, конечно.
3: Я вот что хотела спросить. Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к пророку Магомеду и к исламу? И что вам в нем нравится, может, что-то не нравится, если можно поподробнее?
2: Спасибо.
0: Да, спасибо за вопрос. Религии, конечно, и религии есть разные. Каждая из религий представляет собой предложение полезное для тех людей, которым это подходит. Вот. Но вот относительно ислама, к сожалению, ну, нельзя сказать, чтобы мы видели в этом какое-то особое благословение, в том, что человек вдруг, то есть человек исповедует ислам. То есть из того, что можно видеть сейчас, ислам ведет священные войны, притесняет женщин, шариат, все это, в общем, настораживает очень сильно.
1: Все это пронизано насилием и болью. В мусульманских странах закрываются больницы для женщин. И Буддизм не может поддерживать такие вещи.
4: Скажите просто, что вы паранджу не хотите носить.
1: Ну, это тоже верно.
0: А ты хотел бы носить паранджу?
4: Нет.
2: Ну, вот ну видимо, тоже у них это все неспроста, да, происходит. И если тамошние обитатели принимают это и как-то живут с этим, то, видимо, им это подходит, поэтому...
0: Да, это подходит одним, но в то же время, когда это насильно распространяется на другие территории, вот это уже действительно настораживает.
1: И известно, что сейчас это одна из основных опасностей для всего человечества.
2: Понятно. Следующий, да, звонок тогда. Угу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте еще раз. Я хотел бы узнать у ваших гостей их мнение, значит, как они считают, что такое нирвана и что есть дух. Спасибо.
2: Спасибо. Угу. Какой хороший вопрос.
1: Угу. Спасибо.
0: Нирваной называется, то есть дословный перевод слова нирвана — это сдувание. И в какие-то в какие-то моменты можно подумать, что это сдувание нас или сдувание сознания. На самом деле это сдувание всего, что препятствует проявлению нашей как бы вот истинной природы, да, препятствует проявлению вот целостного, разнообразного потенциала нашего ума. Вот, нирвана считается выход, полный выход за пределы страданий. Малая нирвана — это выход за пределы только собственных страданий. И есть так называемая большая нирвана, где человек не только сам перестает испытывать страдания, но и...
1: Может интенсивно помогать другим освобождаться
0: от страданий. Да. Ну, так, наверное, можно сказать, но... В буддизме алмазного пути мы не останавливаем. То есть нирвана не называется, то есть наша цель не называется нирвана. Мы скорее говорим, что наша цель — это достижение полного просветления на благо всех существ, полное проявление потенциала нашего собственного ума, всех его позитивных качеств на благо всех существ.
1: А слово «дух» и, ну, вообще не используется в буддизме. Мы используем такое слово, как «ум». Вы, наверное, уже успели это заметить. И оно не имеет в виду мозг, там, интеллект. Мы специально выбрали это слово, чтобы отличаться от других, чтобы не было путаницы. Мы специально не используем такие слова, как «дух» и «душа». И под словом «ум» мы подразумеваем полный потенциал, безграничный потенциал нашего сознания. И это называется «ум».
2: И прежде всего, вероятно, логика, да, должна быть.
1: Логика – это один из совершенных аспектов нашего ума, один из граней.
0: Одна из способностей.
1: То есть наш ум сравнивается с прекрасным, совершенным алмазом, который сверкает и переливается многими бесконечными гранями. И вот все совершенные качества, которые мы можем только себе представить и не можем представить, и логика в том числе – это одна из этих граней, совершенных граней.
2: Еще раз напомню номер телефона. Вы, уважаемые, звоните. Мы еще здесь, да. Ну и так, правда, люди звонят, но я просто напомню, вдруг кто-то не помнит телефон. Вообще мы предлагаем всем желающим бесплатно, в общем-то, делать тут татуировки с телефоном в студии. А что такого? Он у меня игла лежит, шину поджег автомобильную, как раньше, по старинке, что да.
6: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
2: Да.
7: Доброй ночи.
2: Вам
0: доброй
2: также.
0: Ночи. Да.
7: Спасибо, у вас очень интересная передача.
2: Программа у нас.
0: Мы рады.
2: Да, извините, да.
7: Вы знаете, я, наверное, был однажды в одном из центров буддизма. Это было под Малагой, в горах. Там есть центр, там есть большая ступа стоит.
0: Кармагион называется.
7: Ого. Да, совершенно верно.
0: Да.
7: Вы знаете, спасибо, что вы пришли, конечно, на радио, так интересно все рассказываете. Но можно все-таки один серьезный вопрос?
0: Да.
7: Если можно, потом, наверное, второй.
0: Да.
7: Первый. По вашим понятиям, по вашим мировоззрениям, как вы думаете, Будда был аватаром или Джаванмухтой? Терминология вам понятна?
0: Нет.
7: Понятно. Значит, Будда в Индию пришел. Индия была достаточно просвещенной страной в то время.
0: Да.
7: Понятие «аватар» существует во всех ведических писаниях абсолютно. И в Ведах, и в Пуранах, и в Упанишадах.
0: Буддизм не основан на Ведах, поэтому...
7: Да, очень хорошо. Значит, что такое «аватар», вы должны знать.
0: Не
7: это непосредственно воплощение Бога в иллюзорную человеческую форму. Аватаром был Кришна и Рама. Будда является аватаром или дживанмуктой, то есть душой, освобожденной при жизни.
0: Угу. Если позволите, мы на этот вопрос ответим просто не используя санскрит, а просто вот как бы по-русски, да?
7: Хорошо.
0: Ага. Вот понятие «бог» в буддизме не существует. Будда был человеком, который однажды, поняв, что ему чего-то не хватает в той повседневной жизни, которая у него есть, что однажды, не смирившись с непостоянством, с тем, что все это однажды исчезнет и вообще ничего не останется, пошел, отправился искать то, что неприходящее, что не мимолетно, что останется навсегда, то самое ценное и абсолютное. И он это нашел, обнаружил это в себе. Он раскрыл полный потенциал собственного ума в медитации, что называется, достиг просветления. Вот если это ответ на ваш вопрос, то я буду рада.
2: Второй вопрос вы будете задавать?
7: Да, если можно. Так значит, буддизм – это не религия, а философия избавления от страданий, освобождения при жизни и остановки колеса сансары.
0: Да,
7: отчасти, значит,
0: да.
7: Это не религия.
0: Это и философия, и практика. И
1: психология
0: отчасти, да. И в действительно очень небольшой степени религия.
7: В небольшой?
0: В очень небольшой степени религия. Религией буддизм становится в обществе.
1: В слове «религия» есть корень или приставка «ре», которая означает «возвращаться». И предполагается, что можно вернуться в какой-то рай, да, в который был когда-то утерян, вот подобно тому, как это есть в христианстве и в Библии. В буддизме же мы ничего не потеряли. У нас всегда была совершенно просветленная сияющая основа, и все, что нам нужно сделать, это увидеть ее. Все, что нам нужно сделать, это протереть вот грани на этом на этом алмазе и увидеть, как он сверкает.
0: Угу.
1: Вот что мы делаем в буддизме.
7: Ну, вы почти то же самое говорите, только несколько своим языком, адаптированным.
0: Да.
7: Относительно того, чему меня учили в Тибете монахи, в монастырях. Значит, там говорят, ты должен успокоить ум, потому что ум является единственной помехой тебе осознать твою собственную божественную природу, говорили буддисты в монастыре.
2: Спасибо.
7: Значит, если можно, я закончу.
2: Конечно.
7: Я постараюсь быть кратким.
2: Да.
7: Они объясняли много раз, что при всем том, что ты божественен, природа твоей души божественна, ты не осознаешь этого, потому что ты находишься в иллюзии. Все вокруг тебя майя, и ты думаешь, что все это реально. Будда успокоил свой ум, говорил мне лама. И поэтому он смог осознать, кто он и что он. Вы несколько адаптированы для европейского сознания.
1: Это естественно, никто не знает
7: говорите
1: в России.
7: Говорите вещи, которые не противоречат на самом деле ведам.
1: Спасибо.
7: Не противоречат ни Пуранам, ни Упанишадам, потому что Будда не придумывал ничего нового.
1: Да.
7: Он был лишь маленькой коррекцией в индуизме в то время, когда брамины стали злоупотреблять и говорить, что только они знают истину в Ведах.
0: Спасибо.
7: Спасибо вам за вашу передачу.
2: Спасибо. За программу, конечно, потому что передача, она в тюрьме все-таки, а мы, в общем-то, в эфире. Хорошее. Мне понравилось. Вот понравился только что выступавший. Я вижу, у вас появились какие-то несогласия с ним определенные, да, какие-то вот. Можно, кстати,
0: по терминологии высказать немножечко, да.
2: Ну, все-таки наш слушает огромное количество людей. Вы можете высказаться сейчас, да. Вот насчет терминологии. Это, кстати, очень важно. Мелочь мелочью, а знаете...
1: Подобно тому же, как буддизм, придя из Индии в Тибет, был полностью переведен на тибетский язык, который был понятен тибетцам, сейчас все тексты, все буддийские тексты переводятся на языки Запада. Угу. Так немцы ведут медитации на немецком языке, мы русские на русском языке, французы на французском языке и так далее. То есть мы хотим, чтобы люди понимали смысл того, что происходит, а не цеплялись за непонятные обряды. Угу. Мы хотим, чтобы люди понимали, что они делают, и для этого нужна ясность и нужны простые слова, которыми мы пользуемся в нашем языке.
2: Понятно.
1: И все.
6: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Звоните, звоните, уважаемые, задавайте ваши вопросы, пользуясь случаем. Сегодня я щедр на телефонные звонки, обычно мы их мало принимаем, или они все записные, или из соседней комнаты. Сегодня же вот действительно звонят живые, реальные люди, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельное.
8: Алло, это «Эхо Москвы»?
2: Да.
8: Скажите, пожалуйста, ваши собеседницы, кто по образованию? Они вообще знают, как, что людям известно о устройстве, природе, о законах ее? Вот кто они по образованию?
2: Понятно.
8: Чтобы рассуждать о том и давать советы людям.
2: Сейчас они ответят, я думаю.
8: Спасибо,
2: да,
8: большое.
0: Я математик.
1: А у меня музыкальное образование.
4: А я физик.
2: Вот. А я просто Саша. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
9: Будьте здоровы.
2: Спасибо, да, видите, после того случая со мной это все чаще и чаще. Да, извините, что я вас перебил говорить. Рассказывайте, да. С вами опять то же самое? Ой.
0: Алло.
2: Да, ну...
1: Сорвалось.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемые.
10: Хотел бы задать вот какой вопрос. Какое отношение у ваших гостей к такой личности неординарной, как Борис Гребенщиков, который последние там лет 10, наверное, активно, так сказать, продвигает сквозь музыку, сквозь искусство буддизм по большей мере? Вот. А еще небольшой вопрос к вам, Александр.
2: Угу.
10: А принесли ли вы сегодня с собой запись песни Майка Науменко, песни «Гуру»?
2: Ну, то, к сожалению, не, да, к сожалению, не взял ее.
10: Жаль.
2: Да. Жаль.
10: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Мы очень хорошо относимся к Борису Гребенщикову. То есть я вот свидетель того, как он принял в 93-м году прибежище у Ламы Оли в московском центре. Это было в начале
1: было
0: сентября.
1: Не в московском центре?
0: В московском. Я сидела рядом, я знаю.
1: А я видела его в Алуште.
0: В Алуште он был, да.
1: На мероприятии под названием «Пхова» или «Умирание в сознании».
0: Да, очень интересный курс, кстати, Пхова. И он проходит каждый год летом на территории или России, или Украины. И вот Борис Гребенщиков тоже присутствовал на таком курсе, может быть, даже не раз. И там в конце этого курса в Алуште в 93-м году он даже сыграл нам концерт.
1: Благотворительный
0: перед всем залом, за что мы ему очень признательны. Вот. Насколько нам известно, он действительно практикует буддизм. Его учитель живет в Непале. Очень известный, хороший лама нашей же линии, высокий. Вот. И, в общем, все хорошо. И музыка у него тоже хорошая.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
11: У меня к вам такой вопрос. Может быть, он не так интересен для вас, но он прагматичный. Если ребенок очень милый, хороший, активный, расположенный, открытый к миру, вдруг как-то изменился, и когда пошла учеба, то он замкнулся весь, не стал, просто не хочет учиться, и родители его все время наказывают, никуда не пускают. Что это? Можно какой-то найти из этого выход, из этого положения? И что это? Это он больной или ленивый?
2: Понятно, таком, спасибо.
1: В таком случае, наверное, нужно, во-первых, много доброты, чуткости со стороны родителей. Ну и, конечно, сейчас есть масса всевозможных психологических школ для детей, которые в таком непосредственном игровом виде раскрывают детей. Просто нужно поискать какие-то ключи к ребенку. Может, если... действительно он столкнулся с какими-то трудностями, и нужно помочь ему.
0: Если у вас, вот, не знаю, вы, наверное, не родитель его, если у вас есть возможность как-то ему помочь теплом просто, мне кажется, ребенку нужно очень много тепла в каком-то определенном возрасте. Если вы можете ему как-то помочь теплом или чем-то еще, я думаю, что очень здорово, если вы это сделаете.
2: Угу. Сейчас я посмотрю, что тут еще приходит на пейджер, а то мы как-то, да. Ну, вот какой вопрос. Не происходит ли потери смысла, ну, части смысла, или его трансформации при переводе с индийского на тибетский, с тибетского на немецкий и с немецкого на русский? Ирина вот волнуется очень, да.
1: Спасибо за вопрос, кстати, хороший.
2: Хороший.
0: Да, действительно хороший вопрос. Но, конечно, все зависит от переводчика. Вот в классической традиции над действительно серьезным каким-то текстом всегда работают несколько человек. Один — это переводчик, знающий, видимо, для которого язык, на который переводится, является родным. И люди, для которых родным является язык, с которого переводят. Вот они совместно, обсуждая содержание этого текста, нужно еще иметь какое-то знания, какие-то, какой-то уровень реализации этого текста и так далее. То есть все это очень большая работа, конечно.
1: А что касается практик, то здесь очень важна не концептуальная передача. То, что лежит за пределами слов, действительно, и концепции. И здесь важно, чтобы был хороший учитель, который действительно понимает этот смысл и может передать его не только словами, но и как бы на деле, чтобы мы могли увидеть и почувствовать это. Для этого должен быть высокореализованный лама, вот каким является Оли Нидл, например.
2: А вот женщина может быть ламой?
1: Может быть.
2: А есть?
1: Такие примеры есть. В истории тибетского буддизма было много женщин-йогинь, так называемых, которые достигли в течение своей жизни просветления, и многих-многих людей и других живых существ привели к просветлению.
2: А вот, вот ты сказала, других живых существ, это вот как? Да, кого? Как?
1: Но буддизм считает, что есть много самых разнообразных форм существования, и грубая классификация этих форм выглядит так, что есть божественные сферы, где люди переживают бесконечные наслаждения, есть и туда приводит гордость, есть мир полубогов, где люди, существа, вернее, тоже живут неплохо, но их мучает зависть, ревность, и им недостаточно своего счастья, они думают о том, что есть у другого. Есть также сфера людей, о которой мы более-менее знаем. Сюда приводит чувство желания, сильного желания. Еще одна планка пониже – это животные. Туда приводит состояние глупости. Далее следует ниже планка – это голодные духи, так называемые. И это жадность, которая приводит вот в такие состояния, что тебе все время чего-то не хватает. Описывается, что у них очень маленькие ротики, огромные животы размером с город, и они всю жизнь испытывают страдания от того, что никогда не могут насытиться.
2: Это вот такое выражение, еще есть жабы душат.
1: Да. И последняя планка – это адские существования, где существа отпрессованы совершенно паранойей и переживают бесконечные страдания. И теперь еще очень важный момент, что все это на самом-то деле находится в нашем сознании, между нашими ушами, и это подобно сну, из которого мы можем проснуться. Подобно тому, как нам может сниться кошмар, мы можем проснуться из него и увидеть, что это только сон. И также все, что с нами происходит, это на самом деле просто тяжелые разные впечатления в нашем уме.
0: Только чтобы проснуться, нужно проделать очень большую работу.
2: А вот если так взять, ну, совершенно обычный сон, да, вот ведь существует такое учение как-то коррекции сна. Вот ты же правильно сказал, что приснился какой-то ужас и садомии, да, ты проснулся такой, типа нормально, я вот у себя там, да, и все это было сном. Но бывает наоборот,
1: да.
2: Когда снится полный такой хороший угар, а ты просыпаешься, а вот за окном там это зима.
1: Опять жить.
2: То есть сон в любом случае это великое искушение. Да, вот. Нужно каким-то образом либо научиться вот не обращать внимания на то, что ты видела во сне, вот, либо как-то еще лучше корректировать сон.
1: Либо то есть... научиться видеть, что все это является сном, и
2: да, понимать
1: здесь все
2: это,
1: возможно.
2: Да.
1: Угу. Это дает нам просто больше свободы, больше возможностей.
2: Но есть тут у вас какой-нибудь специальный тренинг такой вот
0: да.
2: на эту тему? Да,
0: есть
2: то есть
0: практики осознанных сновидений.
2: Вот, да, вот да. я к этому.
1: Есть специальные медитации, которые делаются именно вот на сон грядущий. Но и вот... они, кстати, одни из самых сложных. Как только начинаешь их делать, сразу засыпаешь.
2: Вот мы вполне возможно, у нас уже так время немножечко подпирает, и многие наши радиослушатели взбудоражены попросту вот... прошедшей недели и тем, что начинается новое, которое, ну, ничем не будет отличаться от прошедшей, в общем-то, как и все последующие.
1: К сожалению.
2: Да. Им, конечно, захочется залечь в люльку. И вот чтобы не было такого эндогенного, опять же, пропотевания, нервов, там, бодуна, колотуна, да, обычно как же происходит? Часов в 5 утра они вскакивают такие, вот так они делают. Вот. Может быть, вы дадите сейчас какой-нибудь практический совет, дескать, что себе сказать перед сном, себе любимому или себе любимой, да?
0: Сказать, пусть мой завтрашний день пройдет как можно лучше на благо всех существ.
2: Хорошая, какая хорошая фраза. Ну еще звонки, у нас еще есть время. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту. Безумно даже.
12: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
12: А можно вопрос гостям вашим?
2: Да.
12: Спасибо. Я бы хотела спросить, до принятия буддизма они какую-нибудь веру исповедовали? Это первый вопрос. А второй вопрос. У вас какая-то хитрая религия, я вам скажу. Значит, человек живет, наделал здесь всякие гадости. И потом раз в кого-нибудь превратился там в букашку-таракашку. Извините, но за все, за то, что мы делаем в этой жизни, за все нам придется ответить перед Богом, не перед Буддой, а перед Господом, перед тем, кто создал это все. Вот мне вас жалко, что вы истину не знаете Христа. Он бы вам больше дал. И не шли бы вы всю жизнь вот так вот. На благо. Вы не так все чуть-чуть. Вот мне жалко, что вы не знаете истину. Ну вот на первый вопрос будьте добры.
2: Угу, спасибо.
1: Сейчас заплачем.
2: Ну, было же такое утверждение, то есть вас как бы вот обвинили в, да, в незнании, в общем-то, истины.
0: На первый вопрос, наверное, по очереди тогда. Вот что касается меня, то я искала. Действительно, я несколько лет искала, выбирала, ходила на какие-то разные лекции, но нигде долго не задерживалась. В итоге мне показалось, что здесь я нашла то, что дает мне ответы практически на все мои вопросы и даже более того.
1: А если не дает сейчас, то мы знаем, что даст обязательно в будущем.
0: Ну, есть такое чувство.
1: Чувство, да.
0: А ты?
2: Это к Эдуарду вопрос. Да.
4: Ну, я, собственно, не знаю, меня крестили когда-то родители. Вот. Ну,
1: я
4: ну,
1: тоже...
4: Ну, все.
1: Я
4: на
1: тоже...
4: этом мое все как бы искание до буддизма, оно на этом и заканчивалось. Вот. Ну, и...
0: То есть ты спонтанно как-то пришел, случайно или как?
4: Ну, в общем, да.
1: Я тоже, меня покрестили родители. Ну, вернее, покрестилась сама в молодости. В юности, ну, для того, даже, можно сказать, в угоду маме. Просто чтобы ей было приятно. Но для меня это не было чем-то глубоким, и я всегда чувствовала равнодушие большое. Ну, то есть не чувствовала ничего волнующего в церкви. А когда же я услышала предложение, которым вообще не было никакого смысла, но оно было про буддизм, то меня очень это взволновало, когда я впервые попала на буддийскую практику. Это была как раз Пхова, которая будет у нас в скорости в России тоже. То, когда я на ней оказалась, я почувствовала просто себя дома, что я нахожусь среди родных людей, и все здесь очень родное. И в этом очень много истины.
4: Ну, я думаю, здесь вот такая же ситуация, как вот был вопрос про то, как родители заставляют ребенка заниматься спортом, а он хочет там играть на скрипке, да? Вот типа того, то есть как бы родители просто выбирали для ребенка христианство, а его тянуло просто в другое.
1: Которое для них выбрали их родители тоже.
0: Да, на самом деле ведь в буддизме немножко все по-другому рассматривается. Вот Бог... Считается, что Бога нет, то есть нет того,
1: как
0: кто, да, то есть нет того, кто создал этот мир, нет того, кто нас все время судит.
1: Контролирует.
0: Контролирует и в конце будет карать. Нет вот этого ревнивого бога. В буддизме говорится, что весь рай и ад, все это совершается между нашими ушами.
1: Мы сами создаем эти миры.
0: Мы сами создаем эти миры, и мы сами будем... Да, вы правы, на самом деле, в том, что нам придется за все это ответить, совершенно справедливо, но не перед Богом.
1: А перед самим собой.
0: А перед самим собой, с точки зрения буддизма. И я понимаю, что если вам близка другая религия, то это очень хорошо. Очень хорошо то, что она дает вам то, что вы ищете, отвечает на ваши вопросы.
1: Дает вам эту истину.
0: Дает вам эту истину. Истина в буддизме тоже немножечко другая. Нельзя сказать, что есть отдельно человек и отдельно Бог. Одно совершенное, другое несовершенное, как бы изначально. Буддийская истина, она пронизывает все. Она находится абсолютно в каждом атоме. И мы говорим, что каждый атом дрожит, вибрирует от радости и скрепляется любовью. И нет такого места в пространстве, где не было бы истины.
2: Ну и поскольку время наше так уже поджимается, вот после такого замечательного выступления, прям можно даже издать это на кассетах, как вот такое руководство, да.
0: Дарю.
2: Спасибо. Люблю подарки. Да, вот. Уже непосредственно, я думаю, есть смысл рассказать о месте проведения вот мероприятий, потому что, может быть, кто-то вот заинтересуется, придет и как-то это поможет ему, да. Это будет очень приятно.
1: 18 января, то есть во вторник, в Москву приезжает лама Оли Нидл. Мы приглашаем всех, кого это интересует, на лекцию. Она состоится по адресу станция метро Новослободская, Новосущевский переулок, дом 6, дом культуры МИИТ.
0: Она... 19.00.
1: 19.00, да. Это на весь вечер. Приходите, пожалуйста, если у вас возникнут какие-то еще вопросы или вы не сможете прийти, мы можем еще раз повторить телефон нашего центра, по которому вы можете получить всю информацию. 925-16-81. Звоните, приходите, интересуйтесь. Мы желаем всем слушателям счастья, радости, развития и смысла в жизни.
0: Да, большого смысла в жизни.
2: Я, конечно, тоже присоединяюсь вот к желаниям. Спасибо вам.
1: Саша, спасибо тебе огромное.
2: От меня вот огромный привет вот господину Оле, да. Вот скажите Сане, прям так вот, да,
1: передал. Так и передал. Вот.
2: Спасибо, и вполне возможно, что это, наверное, наша не последняя встреча, как будут какие-то появляться новости, да, там, мысли. Милости просим. Всегда
1: мы с радостью.
2: Будем рады вас тут видеть.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Саша. До свидания.

0: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот. Опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: Пошел рекординг. Группа называется Пак энд Пайпер, если я правильно сказал. Дело в том, что я не учился, в академии не кончал. И я представлю музыкантов, с вашего позволения. Тимур Рафиев, самый главный командир, потому что сидит ближе всех. Инструмент у него самый большой. Похож чем-то на дикобраза.
2: Мешок.
1: Да.
2: Но клетчатый мешок.
1: Да, инструмент называется, как вы сами догадались, волынка. А вот второй инструмент, может, ты сам назовешь. Хорошее название. Игорь Бурмистров на более, так сказать, доступном нам инструменте, на скрипке, она же маленькая виолончель. Человек по имени Дюша. Вот это вообще родное, близкое. Бас-гитара. Просто выговаривается. Ирфан Ганиев играет на ударных. Сегодня ударные сократились до объема одного ведущего барабана, ложек. А это же не ирландский инструмент, вот ложки.
3: Ложки самые ирландские.
2: Самые ирландские.
1: Кстати, финны вот эти ложки называли, вот, деревянные ложки, а называли капустой почему-то. Вот когда они приезжали в Ленинград там напиваться, у них называлась ложка капусты. Юрий Андрейчук. Певец, понимаете?
2: Не баранчик,
1: но все-таки. Да, ну все-таки. Ну, вокал тоже очень немаловажная, я бы сказал, функция. И Андрей Бедлинский играет на аккордеоне, прям Том Вейтс. И вот этот коллектив сегодня в прямом эфире для вас будет играть. Надеюсь, вам эта музыка понравится. Мне, по крайней мере, на разминке понравилась, потому что музыка задорная. Я бы назвал ее таким другим полюсом музыки регги. Вот так. Как красиво сказал. А вот что значит Саратовская школа диджеев. Ну что же.
2: Только перед тем, как мы начнем, мы вас с Рождеством поздравим.
1: Конечно.
2: Потому что самая настоящая рождественская ночь. У ирландцев вообще очень хреново с праздниками. Потому что у них Рождество, во-первых, не тогда, как у нас, а во-вторых, у них Новый год в ноябре. И очень мало чего остается. Но мы по-ирландски вас поздравим с нашим Рождеством. Самый настоящий ирландский рождественский плакат. Здесь написано по-ирландски «Счастливого Святого Рождества».
1: Спасибо.
2: На сегодня. Спасибо. И навсегда. И афишка нас что ждут.
1: Из фотографий.
2: Ага, чтобы жизнь медом не казалась.
1: Отлично. В кабаке с пивком, ага, видим.
4: Ничего, грамм, сэр. Сколько грамм?
3: Для начала.
1: Вы прям по ходу можете объявлять композиции и...
4: А что объявлять-то?
1: А можно не объявлять? Можно нам стоп?
3: Это просто, это полька. Раз, два, три, четыре.

0: Кстати, коллектив этот, как мне сказал дядя Лёва, насколько я понял, это директор группы. Ну, то есть он там конкретно платит зарплату, устанавливает ваш такой вот оригинальный имидж.
1: Это босс.
0: Босс, просто босс. Он сказал, что группа, ну, как великий, собственно, знаток языка, он сказал, что группа переводится как «Эльф и Волынщик». Я бы хотел разобраться.
1: Как «Леший и Волынщик».
0: Да? А чем они занимались?
1: Они занимались тем, что регулярно встречались, и один другого учил.
0: А пивко они там как?
1: Нет, пивко это лучше мы.
2: Да? Пивко там было там на досуге.
1: Пивко
2: вот,
1: это лучше мы в основном, да.
0: А вот такой подход, вот ирландская музыка, ну, скажем, вот растаманы, естественно, они там предпочитают пыхнуть, да?
2: Нет,
0: а вы, значит,
2: не
0: должны...
2: Не стильно, не стильно.
1: Здесь только пиво.
0: Нет, но пиво не только ирландское, или вот, или любое, вот совковое, жигулевское.
1: Мы сейчас вот поработали на Гиннес, вот, 2 недели. После сами этого, понимаете, кроме Гиннеса, ничего не хочется уже. Вот добрый, черный. Такое в большом стакане, вот там нарисовано.
2: Или наоборот, светлое, доброе. Тоже в большом стакане.
1: Ты в большом стакане.
0: Но все-таки ирландская часть.
2: Нет, ну почему?
1: Жигулевская тоже хорошо. Главное, чтобы дух был. Дух.
2: Да и украинская ничья.
0: Ну что, следующая композиция. Вроде звук в порталах хороший.
1: Следующая композиция будет про легендарного ирландского разбойника, который был жутко доверчивый, награбил много вещей у англичан, и все деньги, как порядочный человек, отнес любимой женщине. Вот.
0: А любимый... То есть не беднякам раздал.
1: А любимая женщина, естественно, как всякая любимая женщина, на следующее утро сдала его тем же англичанам, связанным по рукам и ногам.
0: Вложила.
1: И в песне поется о том, что не надо доверять женщинам, вот, и пить надо тоже в меру.
0: Хорошая
1: чтобы
0: песня.
1: Чтобы вовремя проснуться.
0: Я уже заранее люблю эту песню.

0: Кстати, подумал я сейчас о том, что стоит вот эту стенку, которая за дюшей, все-таки снести. Я давно, в общем-то, предлагал руководству план реконструкции студии. Думаю, что где-то сегодня часа в 4, когда будет музыкальный нон-стоп, займемся. Как раз Прохор отойдет от Бодуна, и мы с ней эту стеночку проломим. Это я говорю к тому, что барабан все-таки... Вы были правы, да. Все-таки достаточно серьезную функцию несет. Я не хочу сказать, что главное.
1: Ну, вот, но...
0: Да, но все-таки. Ну что, следующая композиция. Как вы?
2: Давайте.
0: А не было, кстати, идеи по-русски что-нибудь спеть на этом улочку?
3: На самом деле есть идеи про то, что все эти песни очень хорошо переводятся.
2: И уже переведены многие.
3: Да, на русский язык, и можно их петь. Вообще, на самом деле... Есть много русских песен, которые по духу подходят. Вообще, ирландцы и русские, они по ментальности очень схожие чуваки, так что это можно все сделать, можно. Главное вовремя собраться. With me work for the do, for the dolly of the day. As I went down to Galway town to seek for a creation.

0: Хочу обратиться к нашим уважаемым геройским орлам, радиослушателям, которые начали звонить по нашему эфирному телефону. Наверное, вряд ли мы сегодня будем слушать звонки, потому что я уже говорил, что номер этого телефона я не помню. Поэтому можете не звонить. Да, вот эта композиция, по-моему, очень известная. По-моему, ансамбль «Погус» исполнял. Что-то такое...
1: «Погус» и «Даблинерс», кто-то ее только не исполнял. Это была ирландская спортивная песня. Спортом занимаетесь, не?
0: Ну, конечно.
1: А это была песня... Не видно, это была песня про скачки. Самый лучший спорт — это тотализатор. Вообще, у ирландцев есть замечательные песни. Вот что вижу, про то и пою. Человек пришел на скачки и видит, что там куча народу. Такие, такие, такие, такие. Есть католики, протестанты, вот евреи есть. Куча народу. И как же они все друг другу морды не набьют, думает он. А потому что всех спорт объединяет.
0: Ага.
1: И лучше смотреть на скачки, чем бить друг другу морду. Вот самые-самые разные
2: вот
1: люди
2: она, мудрость,
1: собрались
2: вот
1: на скачки.
0: А рулетка у них тоже в ходу?
1: Рулетка, не знаю.
0: Ну вообще, вот в Ирландии из вас кто-то бывал, так приходилось?
2: Позор.
1: Пока
2: позор,
1: не один, пока не один.
0: Ну, наверное...
1: Подход серьезный.
0: Серьезный, серьезный подход. А как вот ансамбль «Погус», вот, он как-то долгое время являлся носителем сюда вот именно этой культуры, он считается попсой. Я сам, честно говоря...
2: Являлся.
1: Ну, являлся. Да. Пока что он могу, он не ушел оттуда, вот ага. Тот, который поет.
0: А какова сейчас у них ситуация?
1: А сейчас как? Они, ну, так, они написали новый альбом, как бы без вокалиста своего, и журнал «Q» на... заставки этого альбома, на фотографии написал «Вернись назад» к нему. Типа, но он не вернулся, потому что он сам к этому времени записал сольный альбом.
2: Сольный проект.
1: Вот, и он вообще работает как сольный музыкант, сессионно с очень многими сейчас. В Ирландии, в Америке.
2: Снэйк, вот его этот альбом сольный.
0: Я постараюсь до него как-то дозвониться, чтобы он переслал. Ну, слушаем вашу композицию следующую.

Группа Pack and Piper у нас в гостях в прямом эфире, так сказать, играет вживую. Это совершенно не запись. Кстати, всегда слышно, можно отличить. Вот если уже сейчас транслировать запись, поставить, а мы запись производим, то будет слышно, что запись. Когда играется вживую, слышно, что вживую. А когда играется без наушников, вообще вживую, слышно еще лучше. Поэтому мы решили, когда нашу программу разгонят, а я думаю, это произойдет рано или поздно, то мы будем арендуем какой-нибудь клубик и будем ее вести там. Ну, радиослушатели будут приходить, садиться.

0: как простому, так сказать, российскому, скажем так, жителю пришла в голову мысль научиться играть вот на этом инструменте, называемом волынка, может, поведаешь вкратце? Но я помню, еще давно приезжал один дяденька из Германии и играл на волынке. Ну, там, в Германии он как-то так. А как вот тебе-то? Это я спрашиваю у Тимура Рафиева, собственно, потому что он как раз дудел в мешок. Не, ну, обычно как? То есть, там, скажем, какие-то бабушки, там, они там покупают внуку, там, баян, например, да? Вот, потом, естественно, внук, он там переходит на аккордеон. Ну, вполне логично, да? Вот, а вот я, например, вот если бы мне бабушка купила волынку, я думаю, что это бы семья не одобрила.
1: Да нет, не было никаких гипотетических бабушек. Гипотетических бабушек. Да, купил дедушка. Волынка. Заметила.
0: Нужно книжку написать. Моя первая волынка. Мой первый пистолет. Моя первая волынка.
1: Обезьяны бездарь, поет, играет крокодил, знаешь, да?
0: Нет, не помню.
1: Вот. Вот. Ну, это самое, смысл в чем? Что не было никаких каких-то глубинных идей. Это вот как ребенок идет по улице, да, вот, видит игрушку. Захотелось. А я даже по улице не шел.
0: Ну откуда ты узнал о существовании, о волынке?
1: Ну как-то узнал,
0: по телевизору или как вот образ-то. Ну, вообще, на самом деле, если не знать, что это.
1: Ну нет, ну я не был настолько непросвещенным. Я играл в рок-музыке на бас-гитаре, вот как девушка. Вот. Может, хуже, наверное, хуже. Вот. И слушал просто фолк-роковые группы различные. Вот, и очень мне как-то вот захотелось.
0: А вот делаю, знаешь, ну как, еще остались даже люди, которые сами делают колонки. Как правило, это бывшие хардрокеры. Вот они там у себя в клубах стругают колонки, постоянно с какими-то динамиками, пульты паяют. Ну, то есть, хотя уж там масса фирм различных выпускает, но все равно они лучше, как бы считают, что они делают лучше. А вот, ну, инструменты делают, да, там, вот, а волынку можно самому пошить?
1: Закономерный вопрос. Ну, в общем, если есть где-то мешки,
2: ну да, вот. Обратитесь к спонсорам, кстати.
1: Кстати, да, я обращаюсь ко всем спонсорам, кто меня слышит. Сделайте мне волынку. Вот, ну, в общем, если серьезно, да.
0: Она стоит, кстати, бешено, говорят.
1: Да, конечно.

0: Это такой мешок, в который дудеть не нужно, потому что не во всякий мешок нужно дудеть.
1: Там, говорят, еще ставятся и ногой качают.
2: Ну, ногой это...
1: Специальный человек. Не, они нет. Вдвоем играют. Нет, но нет, самые нет. Богатые.
2: Но это миф. Да. Да. Нет, ручками качаются, вот как Андрей.
1: Подмышкой, да? Вот
2: подмышкой, да. Привязывается вот сюда. Вот.
1: Ты представляешь, какая у него битка, наверное, у этого должна
2: быть? Да, они все такие накачанные, такие вообще просто.
1: Ну, а у тебя-то волынка, чего? Как из волынка? Из чего? Откуда ты ее добыл?
2: Да, ну, я, нет, не, ну, буду, сейчас, да, например... я не буду раскрывать вообще тайны. А,
1: ну понял. Ну, ладно.
2: Как-то мне... я скромный человек.
0: Клетка. Настоящая шотландская клетка. Цвет нормальный.
1: Все. Нормальный, да. Кстати, вот, по-моему, вот эти вот во что дуют от кальянов. Похоже. Ну ладно. Композиция.
0: Сейчас будет воспоет гнилая песня, скороговорка такая, значит, все гнилое. Вот стоит гнилое болото, на нем стоит гнилое дерево, на дереве гнилой сук, на суке гнилая ветка, и дальше все гнилое, что живет на этом дереве, да. Водится.
1: Ну, правдивая
2: птица, гнилые черви.
1: Да. Птица гнилая, это вообще.
0: Гнилая птица.
1: Правда, у них же в перьях водится. Черт-те что, бывает, почешешь и оттуда.
0: Да. А самое клевое, что все вместе и подряд. Поехали. On the bog, there was a tree, right? A tree, rock, a tree, tree in the bog, and the bog down in the...

0: кончилось все плохое, на самом деле. Пенни Богдани давали.
1: Брейк такой. Конкурс, я думаю, надо. Тот из наших геройских радиослушателей, который позвонит в следующий эфир и повторит эту скороговорку, получит подарок от программы «Монморанси» поддержанный насос от автомобиля, тоже подержанного, потому что уже нет мазы на нем ездить, этим насосом надувать, но подарок все равно приятный. Главное, да, он здоровый еще такой. Такая труба, и снизу приварена эта плюшка такая. Замечательно, таких уже сейчас не делают.
2: Ну что, по лирике вдарим?
0: А сейчас будет знаменитая ирландская песня какого века?
2: Юр,
0: 16-го без слов.
3: Для всех ребят,
0: которые не знают слов.
3: И для девушек.

0: Мы бы хотели сыграть вот вам на прощание одну очень известную песню Ивана Маккола, которая называется «Грязный старый город». Она достаточно современная, хотя она в ирландской традиции. Вот. И, в общем-то, я считаю, что это было бы отличным прощанием.
1: Да, да. К тому же мы все живем в самом чистом городе Европы, городе-герой Москва.

0: Ровно в 1:12 закончила свое выступление группа Pack and Piper. Ровно такое время было, в общем-то, на такое количество времени была выдана нам пленка. Ровно мы поместились в это время. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли и поиграли очень классно. Спасибо. Мне действительно понравилось. Вы, кстати, когда слушаешь такую музыку по-живому, то несколько по-другому к ней относишься, потому что если вот в записи, это все-таки как-то несколько... Ну, сами понимаете. Там же магнитофон плохой. Я почему тут сижу? Тут магнитофон хороший. Музыку послушать надо иногда. Вот. И поздравляю вас от лица нас с праздником. И надеюсь, что как-то может быть, когда у вас появятся еще творческие идеи, мы опять тут соберемся, стенку проломим и сделаем еще один концерт.
1: Здорово.
2: Спасибо вам.
0: До свидания.
2: Спасибо.
3: До свидания.
4: Положив стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица. Если плачет грудничок и краснеет густо, дай

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер. Здравствуйте, Альберт Борисович.
1: Добрый вечер, друзья.
0: И, вы знаете, в последнее время ваш комитет, который занимается вопросами общественно-этических проблем современности, я знаю, без работы не сидит. Огромное количество проблем, связанных действительно с этой областью, в частности, например, проблема Густава Малера, которая так остро сейчас стоит в нашей стране, восприятие этого великого композитора и дирижера, то есть практически поделилось население на две части. Одна любит творчество и саму личность Густава, другая не любит. Это можно сравнить, кстати, с тем же вопросом, который вы совместно с комитетом по компьютеризации страны решаете. Это вопрос, касающийся деления всех компьютерщиков нашей страны на любителей Макинтоша и IBM, да? Также с Малером, то есть люди делятся четко туда и туда. А что касается песни «Странствующего подмастерья», дескать, там и советские музыканты.
1: Конечно, Александр, вы верно сказали, проблем масса. Да чего далеко ходить? Вы посмотрите в зеркало и повнимательнее.
0: Да.
1: И я думаю, что после этого вам понадобится несколько правильных советов. А что касается Малера, то меня взволновало его творчество тогда, когда весной 11-го года нашего столетия пришло известие о смерти великого дирижера, композитора, человека и дворянина.
0: Кстати, творчество этого дворянина близко нам своим гуманизмом, своей народностью. Кстати, я хочу сказать, что на фоне нашего с вами разговора, может быть, вы не знаете, я вижу по вашим удивленным глазам, что вы не узнаете это произведение. Это шестая симфония Густава, которая идет вслед за пятой, а вслед за шестой идет седьмая, и я надеюсь, скоро выйдет восьмая.
1: Ну, я немножечко не классифицирую нумерацию, поскольку для меня Малер — это одна большая симфония, глубочайшая, насыщена широчайшими, проникновеннейшими смысловыми пластами звука.
0: Вы знаете, я наблюдал в вашем кабинете в Государственной Думе огромный портрет маслом 6x4 лежащего почему-то Гуга Вольфа. Вот хотелось бы знать, кстати, точно такой же портрет я видел, когда, в общем-то, брал уроки фортепианной игры, вернее, смотрел на постановку руку Евгения Федоровича Светланова. У него маленький портретик стоит Гуга Вольфа. Вот чем Гуга так мил вам, таким разным, понимаете, людям, да?
1: Дело в том, что мы с Евгением Федоровичем пытаемся делать нашу биографию по Малеру. А известно, что Хьюго Вольф находился в глубочайшей конфронтации с Густавом. И Вольф со своих портретов как бы строго контролирует нашу биографию.
0: Кстати, вот насчет разногласий между господином Вольфом и господином Малером. Действительно ли, что в свое время Гуга Вольф просто-таки своровал нынче здесь, завтра там? Кстати, видимо, отсюда и взял.
1: Да, много, кстати, советских авторов паслось на широкой ниве Малера.
0: А вот ваш комитет общественно-этических проблем современности, я знаю, также недавно ставил на обсуждение тему плагиата у классических авторов. То есть, ну, например, известно, что вот эта песенка там «Теперь я Чебурашка», вы, в общем-то, нашли сходство с одним из произведений Рихарда Штрауса.
1: Да, это один из антрактов к его юношеской опере «Рогнеда». Я просто изучал глубоко этот вопрос и знаю, что многие советские авторы, не обладая как бы мелодической гибкостью, все-таки имеют глубокую эрудицию и доступ к партитурам неизданным. И поэтому черпают и пасутся на Ниве.
0: Как, на ваш взгляд, как руководитель все-таки вот этого комитета, этого совета, что, в общем-то, эта проблема пасьбы на Ниве, так и называется ПНВ, пасьба на Ниве. Я знаю, она проходит у вас под этим названием.
1: Притом она нынче 98, потому что 98, Нива, да, сами знаете, приносит урожай 2, ну от силы 3 раза в год. И перманентно она не может взращивать даже российские таланты.
0: А если речь идет о многоярусных полях, ну, там, седьмое поле, восьмое, сейчас я знаю, третье закрыто поле, вот седьмое поле...
1: На гидропонике.
0: Вроде... Да-да-да, именно это я имею в виду.
1: Но гидропоника чревата нитратностью и разжижением поливитаминного состава.
0: А вот скажите, вы, так сказать, на коротке с президентом, с мэром, вот какие ходят слухи вот сейчас по Москве, чем они оправданы, что восьмое поле отдали жителям Вьетнама, чтобы они там выращивали свои субпродукты моря, распространяли их потом. Это же тоже своего рода современная проблема общественно-этическая.
1: Это этический имперский интерес.
0: Так,
1: очень трудно говорить в широком эфире о нем, потому что многие наши граждане в душе патриоты, и имперские притязания до сих пор греют им душу. У них, может быть, нет подчас отопления дома, а душа согрета российской проникновенностью по всему земному шару.
0: А, ну, все-таки тут двояко получается некоторые такой... конфликтные ситуации. С одной стороны, значит, им отдали восьмое, то есть вроде бы имперский интерес, как бы, дескать, отдали, вот им восьмое, вот плохо, да? С другой стороны, это восьмое наиболее нитратно, то есть, значит, с точки зрения проблем гуманизма отдать восьмое плохо, с точки зрения имперских интересов хорошо, с точки зрения общественного мнения это тоже плохо, но только потому, что отдали все-таки. То есть, а если бы отдали, например, девятое, да, к примеру,
1: нет,
0: это...
1: просто тут как бы общественное мнение управляется другим порядком. Ведь нейтратизация наших вьетнамских братьев влечет за собой медицинскую гуманитарную помощь врачей, уволенных по сокращению штатов государственных учреждений медицинских. И этот акт гуманизации, он как бы играет на руку трудоустройству и, опять же, отработке сложных медицинских технологий.
0: Я, кстати, хочу сейчас обратиться к нашим радиослушателям. Дело в том, что наш гость, академик Альберт Борисович Пагер, вообще-то глухой на оба своих уха, вот. Но он, как вы видите, достаточно хорошо говорит, поэтому он воспринимать на слух ваше послание не может, как вы понимаете. Поэтому вы можете задавать ему вопросы посредством нашего пейджера 956-32-32, сообщение для абонента 109-279. Ну а те вопросы, которые все-таки вдруг по телефону вы захотите задать, я буду специальными знаками и бумагами с помощью референтов передавать Альберту Борисовичу Пагеру. И вот все-таки вопрос, касающийся нитратизации. Вот дело в том, что ведь нитраты — это продукт цивилизации своего рода. Таким образом, можно ли сказать, что нитраты несут, играют такую роль при внедрении их в какие-то слои, там, например, Вьетнам, пигмейство и так далее, несут своего рода такую роль химических миссионеров, то есть приближают людей к цивилизации. Если мы, например, птицы поставим нитроклизму, то птица будет современной, попросту говоря, цивилизованной.
1: Это вы, Александр, замахнетесь и на интергенную инженерию. Вы клоните к тому, что состав тельца вьетнамца изменяется химически, это влечет за собой нравственные изменения. Я правильно вас понял?
0: Ну, в принципе, я так вижу, что человек, который за моей спиной вам переводит, он вносит какие-то коррективы. Я попрошу тебя милая немножко переводить поточнее. Ну, в принципе,
1: она,
0: в принципе,
1: верно делает, потому что интеллектуальный уровень у вас скорее бытовой, чем даже застольный. Ведь за столом человек, придя на нашу постсоветскую кухню, должен все-таки ярко блеснуть хоть чем-то. А бытовой уровень, свойственный вам, Александр, носит графически выровненный характер, как на хорошей аудиоленте.
0: А я знаю, что, кстати, качество аудиолент тоже входит в ведомство, в общем-то, вашего комитета. То есть практически все, что вызывает в обществе такие трения и противоречия, является непосредственно вашей работой. Вот. И насколько я знаю, что основная цель работы вашего совета — это устранение всяческих противоречий. То есть совет вы даете президенту, через президента этот совет идет промышленникам, так сказать, виднейшим издателям, да, дабы те производили ту продукцию, которая не вступает в конфликт с другими вещами.
1: Верно, верно.
0: Да.
1: Самое главное — не лишать потребителя, пусть даже такого зачаточного, как наш отечественный, выбора. Ведь он был лишен выбора все, так сказать, 900 лет существования Российской империи.
0: Не, ну, судя по вашему костюмчику, вас это не касалось.
1: А костюмчик... Я возвращусь к ленте.
0: Да.
1: Вы все помните, как практически еще 15-17 лет назад выборы не было. Была пленка Асафота, Свема и Тасма.
0: Четыре.
1: Которые делались на одном конвейере и только фасовались на разных заводах.
0: А сейчас, ну, как пиво практически.
1: Да, да, да, конечно. Сейчас же обилие, так сказать, как бы выбора импортной продукции удивляет и ошеломляет, но выбора нет, потому что продукция как бы только безукоризненного качества. А вы помните, какой особенный звук, ностальгический, аналогово душевный, теплый, я бы сказал, был у этих скрипучих, разваливающихся, осыпающихся аудиолент.
0: А скажите, каковы звуконосители в апартаментах президента?
1: Президент, в принципе, перегружен звуками. Но дабы экологически поправлять его нервное состояние, ему передаются те же симфонии Малера, но в виде как бы ультразвукового звучания. Он их не слышит, но чувствует и поправляется.
0: Это весьма гуманный метод. Вот как вы относитесь к высказыванию, я так незаметно перехожу к теме, которая, несомненно, всех волнует, к теме пива. Опять же, огромное количество сортов пива у нас сейчас на рынке волей-поневоле влечет своего рода такую эклектику с эклектикой.
1: Вот как раз пиво – это наиболее гуманно решенная проблема нравственности и этики в современности.
0: Нет, но все-таки мы же знаем, что люди сейчас делятся на любителей бочкового пива и бутылочного, на любителей, скажем, клинского пива и Хейнекен и так далее. Вот ваш, кстати, коллега, академик Геннадий Федорович Брамс, такой однофамилец известного, в общем-то, танцора, он утверждал, что на этой почве может начаться революция.
1: Фамилия, да, произносится Брахамс.
0: А, простите, Брахамс, да. Причем там, по-моему, через апостроф.
1: Да, Брахмс.
0: Как бы МС в конце.
1: Да.
0: Брах МС.
1: Многие считают его потомком внучатого племянника Хармса, но это не так. Просто созвучие.
0: Безусловно, и достаточно посмотреть на его профиль, чтобы понять, что...
1: Это не Хармс, конечно.
0: Ваш, далеко не Хармс. А так что касается его утверждения насчет возможности возникновения конфликтных ситуаций в масштабе общества из-за того, что кто-то считает, что, скажем, это клинское лучше, чем там Балтик и так далее.
1: Вы знаете, людей лучше делить по-крупному, потому что если всех заставить пить «Жигули», то они будут делиться на любителей «Жигулей» с этикеточками, вы помните, или с крышечками, да, да, да, с этаким тиснением по металлу. Опять же, милицейское пиво, то есть «Жигули» Ярославского завода, оно такое сине-зеленое, как милицейский автомобиль. Оно имеет своих приверженцев. То есть люди будут делиться на «Жигулях». А так, ну пусть они делятся через «Хайнекен» и «Клинское». Все-таки широта.
0: Но, с другой стороны, чем больше противоречий, тем больше вероятности возникновения конфликтов. То есть, например, вот заметьте, стабильность общества, по крайней мере, с виду, вот визуально так, нащупывалась больше всего в так называемой ГЗ, в застой, когда пиво было, как вы сказали, там, Жигулевское, там, и Жигулевское с этикеткой такой, то есть два сорта, нет, да? Вот. А что касается автомобилей, то тоже выбор был невелик, это Жигуль, Москвич, Волга, еще Запорожец, да? Вот. И, в общем-то, самолеты тоже были ИЛ там и ТУ, два типа, да? Вот сейчас мы насчитаем, по Москве ездит приблизительно разновидности больше 30 уже автомобилей, пива столько же, и, пожалуйста, что мы видим? Значит, сплошные мордобои, самые всякие катастрофы и так далее. Вот, опять же, Геннадий Федорович Брамхамсм, он же вот как раз к тому и говорил, что чем меньше разновидностей окружающих нас предметов, тем меньше вероятность каких-то конфликтов.
1: Ну, это известное брахамсианство. Дело в том, что мордобой, как вы изволили выразиться, мордобой рознь. Одно дело мордобой жидопатриотический. Это жестокая кровавая резня.
0: Которую мы одобряем.
1: Нет, мы ее не одобряем.
0: А, понятно. Я
1: почему?
0: Просто...
1: Вы не в ту посмотрели книжицу.
0: Нет,
1: видимо,
0: просто вы такое
1: готовясь к
0: подняли
1: эфиру.
0: Приветственную руку, что я подумал, что, дескать, это хорошо.
1: Нет, не очень.
0: А, понятно,
1: а
0: да.
1: Пивной мордобой — совершенно иного свойства. Ведь какой может быть конфликт национальный между любителями германского и голландского пива? Это же арийские продукты. Между арийцами такой драки не может быть.
0: Но, тем не менее, скажем, тесная личная связь, эмоциональная возбужденность, тяга к программности. От этих-то факторов нельзя отделаться. Опять же, ощущали себя все-таки.
1: Программности? Я думаю, об этом преждевременно говорить на базе нашего потребителя. Какая может быть программность, если он на вкус не отличит Туберг от Хельстена?
0: Ну хорошо, вот представьте себе другую ситуацию. Значит, один упорно шел своим, совершенно самостоятельным путем, да? Вот из его точки зрения, в общем, созерцательное восприятие мира и тяга к живописи, понимаете? А другой стремился проникать вглубь, проникать вглубь, практически как Равель. Памятник Равелю, кстати, установлен, только почему-то у нее изо рта брыжет фонтан. Как вы, кстати, считаете, вот скульптор, который установил памятник Мишелю Равелю, вот здесь вот у нас, вот и почему изо рта у Равеля бьет фонтан?
1: Это просто противник анальной эстетики. Это контр-анальная эстетика в искусстве.
0: С другой стороны, вот он же, этот противник, бесстрашно выступал на их защиту, вот даже портил отношения с актерами, с нашими нанятыми, наживал себе могущественных врагов, рисковал потерять работу, лишился ее, кстати, в конце концов.
1: Вот я думаю, чтобы ответить на этот вопрос, нам лучше вернуться к рассуждению об одном со своим путем, и тот, который вглубь.
0: Вот да.
1: Кончилось-то чем? Который вглубь-то повешен был, а тот пошел своим путем. И куда он пришел? Его пожрал тот же зверь, которого он выпустил наружу.
0: Так называемая
1: шизофрения.
0: Фанатическая
1: горький.
0: Одержимость, попросту говоря. Обуревавший его самого. Он же, кстати, требовал
1: других.
0: Она его
1: и поглотила.
0: Да, он же требовал постоянно.
1: Да, а вы что думаете, Мавзолей, это что, компенсация за страдания шизофреника? Никак нет, батенька.
0: А вот, кстати, если на пути к, так сказать, вернее, в самых терниях страдания, сокращенно ТС, ему уже поставить.
1: ТС-10. У меня внучок балуется.
0: Да, я знаю. Хорошая игра. Да, так вот, уже ему поставить и сказать, это твое, сгладит ли это его страдания. Вот он, например, идет, он по пути, его обуревает, бесцеремонные поступки, саркастические высказывания, как говорится, ни в театре, ни в работе. Отношения можно определить как, собственно, фанатическое служение художественной правде, то, о чем, дескать, создается музыка, это все то же самое, только человек во всех его проявлениях, способный выполнить эту задачу. То есть у него достаточно силы и страсти, собственно говоря, но всегда с болью и состраданием.
1: Я вас понял, да. Но вы берете этого персонажа, он уже в прошлом, а в музыке он смыслил, не дали, сам же говорил, ничего не знаю, кроме апассионаты. Какая же тут музыка?
0: Так, может быть, он скромничал, понимаете? Он говорил, но в то же время он же мучительную вел внутреннюю
1: ничего
0: жизнь.
1: Не,
0: у него...
1: Неправда. В апассионате он знал только один мотивчик. Вот так. А вы его ставите как кумиры культуры.
0: Ну хорошо, а хорошо, вот я-то сам ничему не в силах радоваться до конца. Самую веселую мою, кстати, улыбку сопровождают слезы, вот видите?
1: Это конъюнктивит, Сашенька.
0: Ага, понятно.
1: Примочки из турецкого чая, и все пройдет.
0: Кстати, говорят, еще помогает такая жишка, называемая бодяга.
1: Да, но сейчас состояние водоемов не то.
0: Ага, вот, кстати, вопрос пришел нам на пейджер. Как относится такой видный политический деятель? Я догадываюсь, что поскольку к политике только вы из нас двоих это отношение имеете, это к вам, видимо, вопрос. К такому явлению, как инцест.
1: Он искоренен во властных структурах. И напрасно вы пытаетесь меня подковырнуть здесь.
0: Это не я, это седой некто.
1: Я знаю, что это не вы. Я видел эту игрушку у многих в карманах. Они все кичатся приобретением дурацкой коробки.
0: Ну, потому что тут же происходит полная отдача своего «я».
1: Иступленное, вот именно,
0: это...
1: никуда, в никуда.
0: Да. Нет, ну как, иступленное творческое горение, страшное желание нести свое искусство людям, потому что он всегда парализуется горьким сознанием того, что эти гигантские усилия никому не нужны, никем не поняты. И тогда, в общем-то, во всей силе встает образ, опять же, того же Падуанского, святого, понимаешь? Падуанский 1, Падуанский 2, Падуанский 3. Обратившегося к рыбам, кстати, с проповедью. Вот как вы относитесь к рыбам с проповедью человек обратился?
1: Ну, это просто сцена из «Дельфинария». В общем, она граничит, конечно, с плагиатом, потому что уголок Дурова, сами понимаете, существует порядочно уже времени. Вон в Диснейленде открывают свой уголок Дурова со своим дирижером волосатеньким.
0: То есть, в смысле, вся тушка у него покрыта?
1: Да, практически. Особенно кудри.
0: А... Да, тут сквозит. Кстати, как вы относитесь к исполнению Давыдовым «Тангейзера»? Вот я знаю, что это потрясло практически. Вот
1: да
0: вот.
1: Нет, не Давыдов. А Давыдов не пел никакого «Тангейзера». У него же... баритональная тремолянда. Давыдыч, это вот, Давыдыч, да, в домашних концертах он исполняет из «Тангейзера».
0: Так он еще исполняет эту самую тремолянду. Да, он ее написал, но да. Он тогда учился в школе. Кстати, выдающийся музыкант его времени, это услышав в Будапеште как раз вот его эту самую тремолянду, они, вот, например, еще Петр Ильич сам посетив Гамбургскую оперу, там должны были ставить, вы помните, его Онегина. Он просто поразился громадным талантом автора тремоляндии.
1: Ну... Евгений Онегин вообще пострадал от этих новоделов симфонических. Вот возьмем. Нет, все-таки вот Давыдыч ты, Йосик, вот да, молодец. Да, да. Вот он не вдыряется в дебри аутентизма, а поет чисто вагнеровским, высоким, арийским, так сказать, камертоном, что ли.
0: Кстати, вот его мама рассказывала в таких в кулуарах, собственно, что когда он брал скрипку аутентичную, начинал на ней делать так называемый струнный поскреб, струнно-смычковый поскреб. Это такой прием игры у аутентичных музыкантов.
1: Да,
0: например.
1: Я, кстати, могу напеть и вот таким тембром это исполняется. Многим нравится.
0: Да, но вот маме его не нравилось. Хотя, причем, кстати, он же в Лондоне успешно с оперой моего Вагнера, кстати, с Фиделио тоже, вот эта аутентичная скрипка, это же было нововведение практически. Изначально у них все было покойно, как сказать, тщетность труда художника, полная отдача своего «я» и ступленное творческое горение.
1: Об этом
0: горение.
1: Мы уже говорили, да.
0: Да, так вот. А тут он раз и с аутентичной скрипкой. 80-е и 90-е годы ведь большинство музыкантов еще видели в нем всего лишь выдающегося исполнителя. Вот.
1: А он, да, да, да.
0: Вот.
1: Да.
0: А между тем, истоки его творчества восходят к Вене. А Вена, по Вене всякую дрянь уже не принято пускать.
1: Ну, в общем-то, кстати, я тут был на Щелковской.
0: Да, вот. Ой, а когда?
1: Ну,
0: я тоже сегодня там проходил.
1: Нет, я по вторникам туда хожу.
0: А.
1: Короче, там есть магазин «Венец» называется. Там обручальные кольца продают и фату. Вот.
0: Хорош.
1: Не знаю, почему «Венец». Наверное, у них крыша оттуда.
0: А, вот видимо, видимо. А скажите, пожалуйста, я знаю, что член тоже вашего совета, ваш подчиненный Илья Ильич Салертинский, вот считает первую прологом к следующим трем. По-моему, только дурак может считать по-иному, потому что, естественно, первая, она всегда за ней следует вторая, третья. Тогда мы можем, ведь, исходя из этого, считать, что пятая, это, в общем, вернее, третья, пролог пятый, пятая, пролог восьмой. Сейчас мы слушаем шестую его. Восьмая, значит,
1: является... Шестая, кстати, да. Это общепризнанная пролог прологов.
0: А, то есть в разные стороны это получается такая,
1: да,
0: сеть. Сеть,
1: конечно.
0: Идет, да? А скажите, а как-то документально вы все вот эти сведения оформляете? То есть вот на стол президента вы же должны как-то это класть все-таки. Вот, и хотелось бы немножко поподробнее узнать о самой системе, о работе вот координационного совета. Вот вы, я знаю, в последний раз вы скоординировали симфонию «Дидур». Вот, которую, кстати, вот он задумал, еще находясь в Касселе, с роженицей как раз он познакомился с первой, а закончил ее в 1888 году в Лейпциге, вы знаете. Вы как-то это хитро скоординировали, что в официальных вот нотных изданиях практически роженица, она отсутствует. Хотя это было, я помню, 13 января по официальным документам, по раскопам. Вот там любовный эпизод, который, вы знаете,
1: вот
0: Жан-Поль.
1: Вот с этим соло, тромбона, да.
0: Да-да-да-да.
1: Но, Саша, я должен заметить, что зная вас как владельца мощного компьютерного издательства, этакой модемной многопрофильной типографии, я думаю, вы сами понимаете, почему роженица не фигурирует в партитуре. Они должны фигурировать в воспоминаниях. Их можно припечатывать в маленьких брошюрках, посвященных симфонии. Но в партитуре никогда не надо этого делать.
0: Нет, ну хорошо. Вот он же сделал вступление к первой части симфонии с таким с необыкновенным размахом. Там с величием нарисовал утреннее пробуждение природы, кстати, возникающие, собственно, тишины и такого предрассветного оцепенения, звуки, там, голоса птиц всякие, фанфары, там, охотничьего рога, кличи. Кстати, отдельная тема о кличах. Вот кличи. Сейчас ведь огромное количество кличей разных. Отовсюду кого-то не сунется, вот, например, по коридору проходишь, там клич, да? То есть, например, мимо туалета проходишь, а тут тоже клич. Ах, как хорошо, там, мама родная, к примеру, да? Там заходишь в пивную, там клич, там, еще одну. То есть кличи очень много. А тогда, ведь, смотрите, у него же было там охотничий рог, клич, да, которые, в общем, сливались, такой неясный нарастающий гул, и потом раз, и появлялся человек с большой буквы человек,
1: на
0: понимаете, самом, а вы говорите, роженицы
1: на
0: нет.
1: На самом деле, Саша, многие видят в этих перекличках так называемых птиц и кличей, видят предвосхищение чернобыльской беды, потому что таких птиц, которые у Малера чирикают, нет в природе.
0: Угу,
1: видите?
0: То есть...
1: Вот такой звук. Где вы найдете?
0: То есть вы прям сейчас выдумали это название объяснения?
1: Я всегда мыслю, когда говорю, и говорю, когда мыслю. Поэтому координационный совет поручил мне свое руководство.
0: Угу. Ну а что касается удаления из всех партитур пантеизмов, вот чем это было вызвано? Ведь пантеизму никому особо не мешали. Там кто пропускал, мимо то пропускал. Еще такое нововведение. Сейчас огромное количество стихотворцев, то есть поэтов, творящих, так сказать, на доминантовом органном пульте, собственно говоря, звенящим фоном, как птицы пятна звуки, гениальные такие. Они, в общем-то, используют особую форму написания стиха, в форме зверюшек. То есть, ну, он, например, пишет «Я вчера», после «вчера», там, например, идет, то есть, ну, у него получается «Я маленькая», это как нет, шапочка, там, «вчера» ниже. И получается, например, когда смотришь издалека, черепашка, или там зайчик, к примеру, издалека, как картинка, а начинаешь вчитываться и видишь, что это, в общем-то, готово.
1: А на самом деле...
0: Деканотную грамоту. Вы же как раз, я знаю, ваш комитет «Сюжетная близость» с Романом Жан-Поле, в общем-то, все разрушил.
1: Да, потому что вот эти пантеизмы вели к пентаграммам. А пентаграмма — это каббалистика. А каббалистика не должна присутствовать. Это не морально, не этически. Это грязь.
0: А с другой стороны, ведь любая каббалистика — это своего рода индустриальная ветвь. А индустриальная ветвь, покачка на ней общества, подброс вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, потом бук зафиксировался, уже выросло, и вот он здесь. Он уже здесь, он сидит, понимаете, и смотрит вокруг. То есть это скерца, буйно жизнерадостно, понимаете, так брызущая грубоватой силой, но без него скучно.
1: Да, но вы знаете, чем отличается наше время, например, от 17-го столетия? Да тем, что... установки, которые тогда, по словам, знаете, Спинозы,
0: да-да-да,
1: обыкновенно считались достойными ненависти, а теперь они рассматриваются как весьма похвальные. Это патология нормы.
0: А с другой стороны, мы так придем к раздвоению этой личности, то есть свое второе «я». То есть вот так-то он его дает через природу, да, а с другой стороны такой юноша-герой. Предположим, да, он частица такой всеобъемлющей, пробуждающейся природы, предположим, да, он вроде начинает свой путь по ветке, по ветке, раз вниз, уже раздвояется он, уже утверждение своего «я» находит лишь возвращение к матери природе, понимаете, а если он уже там наверху, то есть уже задним числом, получается, что он облегчает понимание пятен звуков.
1: Вот, кстати, послушайте, вот оно, лоно матери природы, да, куда вот стремится это. Маля, обуреваемый фрейдистскими комплексами.
0: Кстати, мне напоминает этот кусочек траурный марш в манере Кало. Узнаете?
1: Да, это другой полюс его комплексов. Это, вот видите, вот он, контраст тяги к власти и стремлению к материнскому лону, где ему было хорошо.
0: То есть таким образом он вот этими огромными такими он делал, уменьшал свой собственный комплекс, вы хотите сказать. Это тренажерный зал, собственно,
1: он его
0: получается.
1: Размещал на тех людях, которые свистели и пилили перед ним.
0: А вот как вы думаете, Альма была четырежды беременна?
1: А Альма была беременна гораздо более раз, но доктор Алоиз, который ее наблюдал, не советовал делать это так часто, и приходилось прерывать. И только по счастливой случайности беременность Малером, тем Малером, которого мы знаем, не была прервана. Почему? Да потому что доктор был поклонник буддийских праздников. И в ту субботу, когда мама Малер пошла делать это с Малером, доктор был занят медитацией.
0: И, кстати, вот, ведь он первый, он стал коллекционировать книги по медитации. Они произвели на него, вот, если, ну, верить его дневникам, я помню, вот такое неизгладимое впечатление вызвали, потому что перелом в его мировоззрении и жизнеощущении. То есть он практически ускорил свое развитие. Это было для него неожиданно, этот прорыв такой из темного в светлое, что вот... практически так, похороны состоялись его самого. То есть крах такой идиллии человека и природы он как раз и отразил. Вот,
1: Ну, это, опять же, расшифровывается как тривиальное некрофилистическое стремление к разрушению, свойственно таким большим художником, как, собственно, Малер.
0: А я сейчас, собственно, не о Малере же говорил. Ну, это, в общем-то, и не важно. Да, так вот, вопрос к нам пришел на пейджер. Профессор, видите ли вы в музыке...
1: Это кто такой невоспитанный невежа?
0: Да. А просто это меня, у меня кличка вы... профессор, это, видимо, ко мне вопрос. Видите ли вы в музыке Вагнера оккультные мотивы? Спрашивает нас Василий Деревьев. Вот, академик.
1: Вагнера?
0: Нет, ну если вы как-то можете, например, рассказать нам, к примеру, ну, о Малере бы не хотелось тут слышать, так, к примеру, Гренга.
1: Нет, дело в том, что он просил про Вагнера. А я не буду говорить про Вагнера, потому что я не желаю слышать Вагнера.
0: Ну тогда расскажите, пожалуйста, то же самое, только про Бруно Вальтера.
1: А, Бруно. Ну что ж, никакого оккультизма он не достиг своими изысками вот этими потусторонними. Зато он попал в точку, оставшись на пленках со своими произведениями. Вы понимаете, о чем я говорю?
0: Да, безусловно. Это, кстати, проблема тоже, я знаю, обсуждалась на последнем заседании вашего совета. А вот скажите, что касается каких-то вот распри, там, вот, ну, например, ведь всегда они пытаются каким-то образом избавиться от тирана, диктатора. Вот даже в свое время я помню, вот венскую оперу, вот он принес мировую славу, то есть до того никто не знал, что такое венская опера, думали, что это сорт птицы. Вот, затем вот он...
1: Да, и постройка, кстати, пустовала и сдавалась в наем под танцульки.
0: Практически, да, под духовой оркестр там плясали кадеты.
1: Да, австрияки.
0: Австрияки, кадеты
1: и прусаки.
0: И прусаки плясали. Вот. А и вот в 1907 году только вот к венской опере пришла слава. Так как у вас обстоит дело с интригами? Вот, опять же, я знаю, вы все-таки не ладите с Геннадием Федоровичем Брахмсом.
1: Да почему не ладим? Он регулярно бывает у меня на даче.
0: Нет, а почему-то вот, например, вы приехали, и когда я пригласил, говорю, Геннадий Федорович, заходите, дескать, тоже, вы ему сказали, постой здесь. Вот он мерзнет, мы видим, как он топчется, нарезает тут это цифры по девственному насту.
1: На самом деле он без этого не может. То есть это, если его пригласить по-человечески, для него это, как у вас говорится, облом. Он должен ворваться непрошенным. И он скоро придет. Почему? Потому что его выставили за дверь. И он должен прийти незваным.
0: Вот исходя из этого возник такой вопрос. То есть известно, что он, в общем-то, был женат. Я не имею в виду Брахмсомса. Про него Брахмсомса уже мы... Это, кстати, дым, это кальяна, тут можете подсосать кальянчика немножко, да. Так вот, что касается все-таки вот его судьбы дальнейшей, то есть он был женат вторым браком на Альме Шиндлер. Вот. А ведь художник Эмиль Шиндлер неплохо, скажем так, малевал маслицем. Вот, так как вы думаете, если бы, например, всех их перенести, то есть вот из той виллы в Майеринге, которая, в общем-то, была первой покупкой, когда у него возросло материальное, ну, там, отсюда бах, сюда там. И вот он оформлял бы именно Эмиль-то ему это бы все. Ну, вот, вот, вот, вот это. Или, к примеру, он бы сам рисовал, или тесть бы задействовал.
1: Это, как, кстати, вы отношения с тестем? Это, кстати, не так интересно, как судьба собственной виллы.
0: Да-да-да, вот это.
1: Она же существует сейчас.
0: Безусловно.
1: Но эта вилла вывезена была... союзническими, вернее, была вывезена после падения фашистской Германии целиком.
0: Она пала? Да, извините.
1: Да, та, которую вы имели в виду. А вилла была вывезена...
0: Нет, я слышал, что она разделилась.
1: На бронепоездах Красной Армии заново отстроена на одной из дач в Кунцево.
0: То есть
1: хотя, по другим сведениям, она находится в Серебряном Бору. Но не исключено, что была она перенесена несколько раз. То есть ее продавали как недвижимость, но движимую.
0: Ну, это совершенно верно. То есть и двигали. Это, кстати, парадокс, потому что обычно продажа недвижимости, она подразумевает под собой застолбля. Вот. А тут вроде застолбли нет. То есть вроде она перемещается постоянно. Кстати, я знаю, что постоянно вот вместе с этой виллой переводятся две достопримечательности, которых вот он любовно называл Пуца и Гуки. Вот нельзя ли поподробнее, вот как Пуца и Гуки изменились сейчас, ведь столько веков прошло, плюс этот переезд. Я знаю, что с Гукой были какие-то проблемы. Вот,
1: а проблемы такие. Да. Дело в том, что наши советские офицерюги, передавая друг другу эту виллу, пытались все время сбрасывать цену. Говорили, что ж у тебя все полки мухами засижены. И им было невдомек, что Малер-то он был небогат. И творил он подчас на досках виллы, где он ночевал. И поэтому... А чернила-то были совсем другие. Это ж не фломастер вам какой-нибудь. Все это оставалось на века. И вот эти дурачки в погонах-то...
0: Вы имеете в виду Гуку и Пуца?
1: Да.
0: Угу.
1: Вот, два, так сказать, бравых. Они-то невдомёк им было, что надо доски-то отдирать, да на аукцион сотбирский, бесценный.
0: А ведь это практически вот эта вилла, она сейчас может играть роль сворованного автомобиля, который целиком продать труднее, вот как мы обычно их разбираем на запчасти и продаём.
1: Здесь несколько другое. Да. Вилла сама по себе... паршивенькая. Ну вот да, досочки вот эти бесценные, это майерские.
0: На которых
1: ого-го.
0: Он... Да, да, кстати, я знаю, что растаскивают. И даже ходили слухи, что вот семь песен последних лет, которые он написал за отсутствием нотной бумаги,

0: Ну вот, хотя я, в общем, не его имел в виду, но, видимо, как-то на вас действует... А, да, как на вас может действовать. Да, ну не важно. Так вот, собственно говоря, он же своего рода был первым Аланом Парсонсоном от той эпохи, потому что, к примеру, он работал не просто над симфонией, да, и вот над четвертой особенно, а как он работал над четвертой, он иссыхал, просто человек сох на корню, ну не важно. Вот он приходил, значит, в какой-то зал, где собиралось до 300 человек, оркестрантов, вот, он изучал акустические возможности данного зала, данного места.
1: Именно в наполнении данными оркестрантами.
0: Да, безусловно. И затем, учитывая уже акустические параметры этого зала, переписывал специально партитуры именно под этот зал. То есть, таким образом, он в партитуру включал элементарную звукорежиссуру, касающуюся данного помещения. Поэтому, когда он, например, писал и одиноко свистел на пиколе, вот сидя на вилле на этой лавке, то он учитывал, видимо, акустику данного помещения. А если, например, мы бы это исполняли с вами в Венской опере, так это... то, видимо...
1: Другая была бы тембровая окраска.
0: И окраска, да, и партитура, да. И так далее. Поэтому мы можем смело считать его одним из первых звуковых продюсеров.
1: На самом деле, Саша, я чувствую, что вы глубоко изучили прочтение Малера разными дирижерами в разных залах. И вот анализируя партитуру вашего последнего альбома, я должен сказать, что полифония все-таки пошла в горы у вас.
0: Да, но дело в том, что я наконец размял мизинцы. Это так мы, в общем-то, исполнители фортепианной музыки называем рост. То есть первая ступень — это разомни мизинцы. То есть это пока мизинцы...
1: А мне говорил Якубка-то Стымбольский. А. Если говорит, успехи Сашок делает.
0: А, кстати, вы вот зря не посещали концерты нашего ансамбля «Голоса родных» академического. Хотя, конечно, понятно, что вам трудно выбраться. Все-таки старческое здоровье уже сдает. Но, тем не менее, говорит, как эликсир действует. Кстати, на последнем концерте присутствовала сама Анна Мильденбург. Она мне подарила вот это ожерелье, видите.
1: Знаете, Саша, да. Я все-таки старый консерватор. Для меня Малер гений. А быть на концерте нового гения, который является продолжателем Малера, мне пока немножечко неловко. Я привык к старому Малеру.
0: Ну что же, и на этой ноте мы немножечко отвлечемся на прослушивание композиции, которая, кстати, принадлежит вашему перу. Я знаю, что вы тоже
1: баловались. Я набрасываю композиторское
0: искусство. Слушай.

И я напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности, академик

0: Альберт Борисович Пагер. Скажите, пожалуйста, Альберт Борисович, вот что касается консерватизма, который я допустил в первой части нашей проблемы, утверждая, что, в общем-то, отсутствие трудолюбия и недостаток ответственности являются негативными качествами. В наши дни это, на мой взгляд, все-таки, тем не менее, одна из главных проблем молодежного радикализма. То есть одно дело, например, когда человека
1: Саша,
0: не
1: интересно. Подождите, я хочу сказать, что прекрасное исполнение моих пьесок было осуществлено замечательным аутентическим флейтистом Александром Васильевичем Корнеевым. Это первая флейта 1/6 суши земли. Золотая флейта России.
0: Кстати,
1: вы, кстати, приглашали его к себе на эфир? Или вот всяких бездельников в основном зовете?
0: Ну, дело в том, что я небольшой любитель кухни суши. Поэтому я как-то избегаю вот общения вообще с поварами.
1: Ну почему?
0: Так нет, ну все-таки
1: все,
0: давайте.
1: Вот все говорят, Паваротти — это попса. Нам бы такую попсу.
0: А, вы имеете в виду Паваротти вот этого нашего замечательного?
1: Да, бородатенький. Нет, у нас, кстати, есть советский эстрадный Паваротти, Шуфутинский. Правда похож?
0: А это не советский. Это эмигрант из Америки.
1: Значит, советский. Советский — это историческая общность людей. Всех.
0: Ну вот подождите, давайте к этому подойдем. То есть, смотрите, одно дело, да, к примеру, когда человека не интересуют какие-то предметы, он, например, предпочитает другие предметы, там, решает бросить школу. Но вот если он вообще избегает ответственности, там, ни к чему не прикладывает усилий, то это уже серьезное нарушение процесса взросления. Кстати, от него нельзя уже абстрагироваться. То есть можно, конечно, сложить всю вину за эти пироги на общество, дескать, там, общество, вот. Но это, как правило, такая вещь, которая не срабатывает. И, кстати, серьезно заблуждается тот, и мне кажется, вот вы тоже немножечко заблуждаетесь, потому что думаете, что лень — это качество революционера. Вот я, например, считаю, что решительность, твердость намерений, там, сосредоточенность — это как раз вот черта, образующая ядро развития личности. То есть, например, Гребенка, Валерий Гребенка, замечательный наш забойщик скота.
1: Вы знаете, если оглянуться на прошедшую жизнь русского народа, мы увидим, что наши предки издавна стремились куда? В Византию.
0: Ну, а если смотреть с точки зрения исторического, то расстелили, значит, мы карты, скажем так, спрятаны в планшеты космические карты, и штурман назначает 10-й раз полет. Смотрите, комсомольцы, отважные ребята, тра-та-та-та-та-та-та.
1: И песенку поет.
0: Да, вот,

0: Но все-таки, если перейти вот к теме нашей сегодняшней беседы, ведь, например, Кубичек горел желанием тоже поехать. То есть вот у отца его было гораздо сложнее уговорить. Он смертельно не хотел, чтобы, дескать, там сын там, и дочь также, вот, чтобы вообще дети его, да, пробовали себя на Неве искусства. Вот, а он уговорил, понимаете, такая нешуточная, дескать, победа. Вот, и является одним из, ну, на взгляд, историков. Опять же, если мы зашли уже в такие исторические дебри, то является, в общем-то, одним из первых свидетельств его суггестивных способностей. Вот, потому что, значит, Кубичек, как, в общем-то, его тон, его товарищ, был достаточно пылким поклонником, между прочим, музыки Вагнера, это вот к вопросу, который приходил на пейджер.
1: Ну, что с него спрашивать? Он, ну, талантливый, да, чешский хоккеист, но не более того, это же не дирижер. Дирижер – приверженец Вагнера однобок.
0: С этим сложно вообще спорить. А вот, кстати, такой парадокс. Региональный вопрос очень остро перед нами сейчас стоит. Это насчет вообще Чехии. Дело в том, что ведь Чехия, она дает миру в последнее время не только хорошее пиво, раз, но и... Сейчас, секунду. Да. Но и хорошую... Хлопнул по попке секретаршу. Да. Ну и хорошую... В общем-то, сборную по хоккею СССР, да? Также вот, значит, собственно, сюда же входят уже и классические музыканты. Например, это Карл Збышек, Сметана чешская, опять же, котируется и так далее. Вот, кстати, именно за это Гитлер так их и не любил. То есть он упражнялся на них, свои способности воздействовать на людей. То есть прям выстраивал, они как это, суслики стояли, то есть специальные стульчики были. Он так раз, они скок, и прям стоят как суслики. Вот. И, кстати, приехав в Вену, он наведался в Академию художеств, записался на ежегодный экзамен. То есть думал, что его там примут, дескать, а провалился. Вот. Это был, кстати, 1971 год, совсем недавно. Вот, он писал, что, дескать, то, что меня не приняли, говорит, это для меня было прям-таки крахом каким-то. А к чему привело это все? Давайте посмотрим.
1: Это привело к нарциссизму.
0: Правильно. Что такое нарциссизм?
1: Нарциссизм – это оборотная сторона некрофилии, потому что нарциссизм способен лишь разрушать окружающее. А любое разрешение, технетизация, в частности компьютерная, это урбанистическая некрофилия. Значит, нарциссирующий программист занимается некрофилией. Все, к чему он прикасается, превращается в файлы. А файлы – это фекалии. Это отработанная информация, оторванная от творчества.
0: То есть практически файл... Файл – это и есть, в общем-то, утилизация даже своего рода отход. То есть это своего рода аппендикс, это
1: интеллект. А вы вспомните песенку «Into the File». Там сказано, еще задолго до возникновения компьютера, что такое файл.
0: Угу. А как вы относитесь к цензуризации нецензурных выражений в современных пьесах, спрашивает нас Юра. Вас, Юра, и нас, Юра.
1: Ну, пьесы...
0: Наш Юра спрашивает нас.
1: А, Юра Голубев, знаю, прекрасный альтист.
0: Да, причем он...
1: Соратник Башмета. Кстати, когда у Башмета отказывает правая рука, я знаю, что Юра помогает ему в тремолянда. Ну, в данном случае в струнном, конечно.
0: Послушайте, а как же так вот смотреть, если тремолянда у них вот вроде она вообще одна, а то есть вот в тремолянде помогают, тремолянда там. Как они вообще делятся? То есть получается, что с точки зрения, значит, тремолянды, кто-то из них так окажется в подчиненной роли. Отсюда что? Отсюда зависть. Там последние годы в лицее. Там одним восхищаются, он чувствует себя лидером. Другой, значит, приехал в Вену, ему отказали. Вот, то есть...
1: Не, ну вы не путайте лицей и Вена. Вы вспомните, где был лицей? Под Ленинградом. А Вена где?
0: На Неве.
1: Неправильно.
0: Я имею в виду Неве культуры.
1: На Шпрее. Западной культуры, конечно.
0: Ну хорошо, а что касается Кубичка, ведь Кубичек, он же всегда был в каком-то таком, ну, немножко униженно-обиженном положении относительно вот предмета нашего разговора. То есть вот они когда Вот вспомните этот момент, шутливая дуэль, так она и вошла в историю вообще. Так, шутливая дуэль в опере Линца, когда они, значит, встретились там. Вот, сначала вроде как бы, то есть вот после этого они крепко подружились, потому что Кубичек, он служил, я помню, вот, помню, учеником в обивочной мастерской своего папы, да, Кубичека-старшего.
1: Да, да,
0: вот, правильно. И он же как раз укололся шилом, что привело к его трагической гибели. По-моему, если мне не изменяет.
1: Это многих подвело. Скрябин тоже порезался и умер. Просто не было пенициллина. Это чудодейственное средство. Многих спасло. Ну, я знаю, Саша, вы имеете элементарные навыки в медицине. Не мне вам рассказывать про современную вакцинацию.
0: Ну, забудьте, ну, мало ли, ну, сделал я вам тогда укол, да, то есть я надеюсь, что больше такая ситуация не повторится, и про вас всегда будет доктор, вот, к тому же...
1: Нет, ну, я понимаю, да. Может быть, у вас принято на радиостанции при входе колоть. Может быть, грипп у вас в Москве. Но должны же быть факторы релаксации.
0: То есть гуманизм, массаж.
1: Конечно, в любом стоматологическом кабинете вам... прокрутит последний шлягер, чтобы легче переносить звук бэр-машины. А здесь укол и пошел в эфир. Ну как же так?
0: Ну зато как вы себя сейчас хорошо чувствуете, я вижу, да. Так нет, я все-таки к Кубичеку бы хотел. Кубичек. Вот давайте, мне не дает сейчас покоя Кубичек и его личность.
1: Кубичек и Любичек.
0: Блямбышек это. Да. Так вот, Кубичек, он же когда служил там, он же был явно такой более, ну, что ли, ответственный, трудолюбивый, чем, скажем, тот же Гитлер.
1: Да Гитлер вообще, в принципе, неуч. Вот возьмем Иосиф Виссарионович.
0: Подождите, говорят, что он маршировал мощно.
1: А Иосиф Виссарионович...
0: Он пяточками ритмично. Дело в том, что, извините, а вот такой ансамбль, вы знаете? Название я забыл.
1: Миша Турецкого.
0: Вот там они засэмплировали топот, задумчивый топот Гитлера по пустым коридорам Рейха. Так и называется. Засэмплировали это. Так. На этом фоне сделали мощный луп. Вот на что читают рэп о негритянских женщинах?
1: Это символично. Потому что фашизм более обнажен перед разящим пером правосудия, чем коммунизм. Где вы достанете, например, сэмплы шуршания Софьяновых подштанников Иосифа Виссарионовича?
0: Но они в личном архиве.
1: Нет, ну, они не существуют. Вы что думаете, наш координационный комитет так ушами хлопает, что ли?
0: А, кстати, ходят слухи, что ваш координационный комитет по проблемам общественно-этических проблем современности, по вопросам, он обладает своим мощным архивом.
1: Конечно.
0: Вот самая последняя новинка вашего архива, это какая? Ну, как предметную, то есть я не имею в виду цитату, то есть, например, это «я не хотел стать архитектором, препятствия существуют не для того, чтобы им подчиняться, а для того, чтобы их преодолевать». Подпись «Майер». Неважно, это к делу не относится. Так что?
1: Это ксерокопия последнего визита певца, вот это Филиппка, который к своему психоаналитику. Я, конечно, не могу обнародовать даже малые цитаты оттуда, но у нас есть материал.
0: Ну, хорошо. А вот что касается предыдущего, не будем называть имя, то есть известно, что он был таким запутавшимся юным снобом, так себя долго он, значит, потворствовал, что уже не мог выполнять какую-то неприятную работу, да и не любую работу, там, не считался ни с кем, кроме себя, того образ жизни, к которому привык. Вот. А когда его, кстати... тоже не приняли в лицей. Кстати, вы были...
1: Да, опять вы про лицей забудьте. Нет, лицей. Все, что называется сейчас лицей, не более как общеобразовательная районка.
0: Ладно, назовем его как колледж.
1: Ну, пусть будет так.
0: Да, вот, вы знаешь, не приняли в колледж, он решил отправиться назад тогда в свою квартиру. У него квартира располагалась на Шумпергассе. Продолжал жить, кого-то, дескать, ничего не случилось,
1: на
0: вроде бы.
1: Штум. Штумперг ин панштурцен.
0: Найбауцен.
1: Всех вокруг.
0: Да, цикл вот вернулся к тому, что назвал своим занятием. То есть, а что значит для него свои занятия? Вот представьте, он, значит, окунулся туда, вот практически он на глубине. Там, да. Значит, кругом они рыбы, у них же глубоководные все.
1: Рыбы — это суть. Нет, он архетипы. Же вы... Архетипы, да, ну, бессознательного.
0: Да. Безусловно. И он, значит, в этом мире существует. Это как с ГАИ. То есть, если, например, ты не настроился на одну волну с его мышлением, то ты для него невидимый. Так же и здесь. Вот он у рыб, он, значит, с ними общается на глубине. Но это как пример. Это как пример. То есть это кубичек, все через это прошли. Кубичек, кубичек, кубичек, да. Так вот. И...
1: Это, кстати, да. Называется стадия рыбы.
0: Безусловно, безусловно.
1: Это эмбриональная стадия. Она существует и в интеллектуальном общении индивиду.
0: Но, кстати, не факт, что вот стадия рыбы, она как-то вредна и ущемляет какие-то достоинства интеллектуальные.
1: Нет, это данность.
0: Да, но существование в стадии рыбы вполне возможно дать старт новой тушке. Вот он выплывает. Хорошо, он выплывает, значит, поток пузырей. И что он здесь видит? Он пришел оттуда со свежими мыслями. Там его не приняли. Его пугнули назад. Он, значит, вернулся туда к рыбам. Первый попавшийся схватил, отодрал плавник и засунул в рот самым вульгарным образом. То есть получается, что он оттуда пришел с хорошим туда, тут не приняли, он нырнул, там всех опозорил. Так и происходит, в общем-то, утилизация. Вот вы же сказали про файл. Что есть файл? Это возврат к рыбам практически.
1: Но на самом деле это трагическая судьба любого художника, да, да, в современном мире. Вот наш комитет и призван решать некоторые этические проблемы, в частности, и в общении с художниками.
0: Вот это интересно, вот поподробнее.
1: Какого художника в прошлом не возьми, трагедия. Но зачем же так? Ведь можно продлить его функциональную деятельность. Ну, конечно, страдания художника только являются импульсом творчества. Но страдания можно воссоздать безвредные для здоровья. Например, плеточкой его постигать. Или кушать не дать сладенького. Вот он и страдает. Ведь страдание — это что? Это опускание вашего существования ниже привычного бытового уровня. Если вы ездите на 600-м, то пересадить вас на Ауди западло. Поэтому вы страдаете. Так же и художник. Посели его в пятикомнатную на Арбате. Пусть недельку поживет. А потом ну-ка его в отрадное. Вот вам и страдания. Вот вам и произведение. Но зачем же кушать-то не давать совсем?
0: А послушайте, а вот сейчас так, поскольку у нас разговор об автомобилях, пошла инициатива господина Немцова, касающаяся автомобильного обеспечения правительственных чиновников. Это, в общем-то, директива от вашего поступила с секретариата, что ли?
1: Да нет, это просто молодой бюрократический романтик. Он, видимо, наслушался песен молодежных, все клерки бывшие поэты. Он хочет, чтобы все клерки у них поэтами были. И давай. А, конечно, он услышал где-то в кулуарах мою мысль о страдании и вульгарно ее перевел на 4 колеса.
0: Ага, ну то есть вы все-таки считаете, что для создания произведения искусства, во-первых, нужен объект создающий, сокращенно ОО. Вот. А для создания объекта создающего прежде всего нужна какая-то самодисциплина. Если эта самодисциплина отсутствует, то нужны какие-то внешние признаки узды, сокращенно ПУ.
1: ПУ. ПУ. Дело в том, что самодисциплины, признаки узды нужны не для суть самодисциплины, а для порывания самодисциплины. Вот, например, поэт вышел из запоя. Это самодисциплина. Ну, ему надо ее преодолеть, разорвать путы бытового как вы...
0: Неоконформизма.
1: Ну, да. И получается конфликт. Но зачем конфликтовать с соседями? С трамвайными пассажирами.
0: Или с трамвайными путями, как пыталась делать это Каренина.
1: Да, Каренина, да. Так вот, кстати, Каримка звонил недавно.
0: О, это сын нашего замечательного Стамбольского. Ну,
1: нет,
0: внебрачный сын.
1: Ну, да.
0: Внучек и племянник Малиновского.
1: Зигмантовича.
0: Ну и как, он на поправку пошел?
1: Поправляется по утрам частенько. Опять же преодолевает комплекс...
0: Челмы, сокращенно КЧ. Ну, это симптоматика у него была. Психиатр его говорил об этом. Конечно, может быть, грустно об этом сейчас упоминать здесь, в этом салоне, но...
1: Хорошо, что психиатры научились прямо говорить о национальных комплексах.
0: Ну, кстати, попробуйте сардинку вот эту вот. Вот эту, да. Ну, вы втянули, да, уже косточки.